0: Беларуси.
1: А, ты в Белоруссии сейчас.
0: Да, голубичных полей.
1: Александр Григорьевич же тоже должен прибыть на вот этот вот на заседание ЕАЭС глав государств. Так что, так сказать, в этом смысле, да. Но ты, я думаю, что, так сказать, о самом главном-то ты в курсе, все комплементарные речи о сотрудничестве, о партнерстве, взаимовыгодном, товарооборот. Простите, 30 миллиардов. Детально рассматривают президенты проект возведения первой в Казахстане атомной АЭС. Значит, российский лидер отмечает, что только за первые 3 месяца текущего года объем торговли выросли более чем на 9%. Но мы вчера об этом немножко поговорили. Вот я тоже с тобой хочу обсудить эти вещи. С твоей точки зрения, визит Путина в Казахстан укладывается в канву вот этих важных встреч мировых лидеров, там, ну, вот то, о чем мы говорили, там, Карл Трамп, Трамп Си, значит, Аракчи Си, Путин Си, и вот теперь Путин Токаев.
0: Безусловно, укладывается. Мало того, подобных встреч будет чем дальше, тем больше. Мы уже неоднократно говорили с тобой, что мир, мы живем в эпоху перемен, мир перестраивается, идет глобальная перестройка и политических, и экономических взаимоотношений. И сейчас не только Россия, но и Казахстан, и Белоруссия, и Китай, и масса других стран. В общем, все, кто желает и видит эти перемены, и желает в них встроиться с наименьшими потерями, наибольшей выходой для себя, выстраивают новые отношения. Ну, не секрет, что Запад пытается навязать миру жизнь, основанную на правилах, которые они сами устанавливают. Это далеко не всех устраивает по понятным причинам, потому что, ну, объективно, без всяких претензий, навязывающие эти правила желают получить максимум преференций. Получить их можно только за счет других стран. Они, естественно, ищут иные способы мировой торговли и взаимоотношений. А уж соседям сам Бог велел этим заниматься, поэтому взаимоотношения в обозримом будущем со всеми сопредельными России странами будут перестраиваться, и понятно, что товарооборот будет расти. Потому что вне зависимости от всех остальных причин, людям это выгодно. Мы вот сейчас просто по дороге, ну, вот в это фермерское хозяйство обсуждали как раз количество, колоссальное количество контейнеров, которые вот проезжали мимо Бреста, идут на Брестскую таможню и дальше в Европу. Это огромные деньги для Беларуси, это вполне солидные деньги для России, и это кратчайший путь в Европу для Китая. Мы просчитывали скоростные поезда 36 часов. Таких еще нет, но это вполне реально. Такие поезда есть и у нас, и у китайцев. Выделить им отдельную железнодорожную магистрали, они будут меньше, чем за 2 суток достигать любого города в Европе. Вместо недель, которые тратятся на то, чтобы через сухогрузы пошли контейнеровозы через континент.
1: Да, но 30, вот этот товарооборот, который обозначен в 30, так сказать, лидеры выразили уверенность в том, что превысит эту отметку в самые кратчайшие сроки. 30 для Казахстана это по-настоящему много, потому что с Китаем, например, 49 у них был. 49. Ну, а Китай, понятно, да, мировая фабрика. Ну, и в этом отношении, конечно, 30 существенная сумма. А что касается ЕАЭС?
0: Вот ну, тут что как касается ЕАЭС, то ты же понимаешь, что в принципе взаимоотношения строятся по тем же принципам. С каждым государством есть свои сложности, свои проблемы, но в целом для всех это выгодно. Понятно, что там пытаются вставлять палки в колеса, выдернут практически, уже сомнений нет, из этого Армению. Мы понимаем, что, кстати, на этой встрече и будет обсуждаться что-то участие Армении. Так называемый президент Армении не соизволил прибыть на встречу. Ему неинтересно. Он уже задрал штаны и бежит в Европу и кричит, что там дадут больше денег. Поэтому плевать нам на русский газ и на все остальное. У нас там будет хорошо. Ну, теорию кружевные трусики ЕС мы все наблюдали на примере Украины, так называемой. Ну, в общем-то, как-то для подавляющего большинства кружевные трусики не состоялись, а ЕС не состоялась для всех, кроме тех, кто туда по собственной инициативе своими ногами прибыл. Ну, то, что Армению ждет, в принципе, то же самое, и это не имеет отношения никаким боевым действиям. Это реальность. Евросоюз не демонстрировал ни разу желание в присоединенных странах, как бы с ним ни присоединялись, построить рай земной. В общем-то, Прибалтика наглядный тому пример. В общем-то, население сокращается, люди бегут куда угодно, в том числе и в ЕС. А для государств, конкретно государств, вот, прибалтийских, ничего хорошего не произошло. Никакого рывка в будущее,
1: но там, знаешь,
0: сокращения
1: прерыва. Хорошо, про Армению понятно. Вот мы тоже там коротко вчера обсуждали эту историю. Там любопытно, что в качестве стран-членов-наблюдателей в ЕС, да, будут и примут участие в заседании министр рудников, рудников, по-моему, в Ирана. Вот там есть такое специальное должность. Значит, представитель Ирана и представитель Кубы. И в этом смысле, но тоже обращает на себя внимание, так сказать, отсутствие по-настоящему единства. А единство какого? А единство силового, да? Значит, этого самого глобального юга в условиях нового формирующегося, значит, мирового порядка или беспорядка. Это же ведь так. Мы много слышали о том, что вот формируется, значит, о том, что вот там есть и БРИКС, и ШОС, и что глобальный юг бросает вызов коллективному Западу, и Россия находится, так сказать, в авангарде этого вызова. Но вот то, что случилось с Ираном, и мы видим отсутствие консенсуса как на Западе, ну, США само по себе, там страны НАТО по-разному, так и на юге. То, что должно было там произойти, как бы по таким каким-то иллюзорным, что ли, ожиданиям, да, или в идеальном каком-то мире, так сказать, вот юг вот этот вот сплотился, так сказать, и помогает друг другу плечом к плечу, а плеча к плечу как бы нет. В этом смысле на этом форуме, который вот начинает свою работу, могут быть предприняты какие-то действия, шаги, документы для того, чтобы этот юг оказался ближе друг к другу?
0: Ну, к сожалению, ничего, кроме, скажем так, декларации общего плана, безусловно, никого ни к чему не обязывающих, там принято не будет. Я имею в виду именно вот касательно глобального юга, или вот что все страны пришли к единому мнению и подписались под тем, что они будут соблюдать определенный порядок действия. Ну, прежде всего потому, что юг – это понятие абсолютно географическое и такое умозрительное.
1: Да.
0: Ну, скажем, там Индия с Пакистаном, глобальный юг, ну, не договорятся. Вот, у Китая тоже с сопредельными странами разные отношения, так скажем, деликатно.
1: И у арабов с персами тоже мы видим, что, так сказать...
0: Совершенно верно. То есть, вот, собственно говоря, война США и Израиля с Ираном – наглядный пример. То есть, никакого объединения даже стран Персидского залива не произошло. Только что вот, наглядная демонстрация – это Трамп, который сказал, что если Оман, не дай бог, поддержит Иран, мы его вбомбим в каменный век.
1: Угу.
0: Вот вам вдруг, да? То же самое Катар с Саудовской Аравией, Объединенные Арабские Эмираты с Саудовской Аравией. Ну, вот у этих стран, у Персидского, скажем так, залива, при всем отрицательном вроде бы как отношении к Израилю, тоже единой позиции нет. И позиция каждой из этих стран, ну, существенно отличается. Тот же самый Пакистан, который сейчас вот из Ирана гоняет там на мотоциклах десятитысячными караванами бензин, и эти кадры уже обошли весь мир, одновременно направляет в страны Персидского залива эскадрилью до отражения иранских атак. То есть, понимаете, вот одной рукой мы здесь получаем нефтепродукты, с другой стороны мы тут же, в общем-то, оказываем военную поддержку противникам Ирана.
1: Угу.
0: То есть вот такая позиция двойственная, характерна практически для всех стран глобального юга, и там ничего, естественно, никакого единства не будет в действиях. Ну, а Куба, как мы понимаем, стоит особняком, маленькое государство, которое, кроме...
1: Мы с тобой понимаем, что, конечно, да, особняком, но сейчас как будто бы время че, да, для Кубы. Время че для Кубы. Это те заявления, которые мы слышим там от, значит, из Белого дома, Вашингтон, округ Колумбия. В общем, понятно, с какими... Или непонятно, кстати. Вот, вот давай попытаемся разобраться. А с какими настроениями и ожиданиями приезжает кубинская делегация или принимает участие, так будет точнее, в этом...
0: Кубинцы, они лучше нас понимают, что у них время Че. Им это уже ясно дали понять. И они, естественно, рассчитывают на чудо. Они рассчитывают на любую поддержку. При том, что мы прекрасно понимаем, что никакой поддержки, кроме политико-дипломатической, они не получат. То есть да, можно пригнать туда танкер, можно пригнать два. Чем это и во что обходятся эти танкеры России, ну, не знает никто. Потому что американцы их пропустили. Вот эти пропустили, а какие-то не пропустят. Понятно, что военной силой мы не сможем обеспечить проводку танкеров на Кубу. Времена Советского Союза прошли, и никакой российский флот в это не подпишется. Соответственно...
1: Я прошу прощения, Миш, но ты все-таки на первое место ставишь вот как бы энергоситуацию, да, ситуацию с энергетикой на Кубе, поэтому, так сказать, зависимость от танкеров. А почему мы на второе место ставим там венесуэльский сценарий для Острова Свободы?
0: А какая разница, венесуэльский сценарий за этим последует или внутренним переворотом будет сброшен правящий режим или каким-то еще образом там произойдет Майдан? Это уже производные, понимаете? Ну, выкрадут они политического лидера. А поставят ли они там своего? Или это будет по иранскому сценарию, что следующий будет более жесткий? Будет более жесткий, значит, будут жесткие санкции, будет полная блокада. А как мир реагирует? Мы наблюдали на примере сектора Газа. То есть сейчас наблюдаем на примере Ливан. То есть любой геноцид, если этим занимается Израиль или какая-то другая страна, которая поддерживает Соединенные Штаты, может себе это позволить. Никаких претензий к ним не будет. Ну, может, дипломаты не примут куда-то. Может, ноту протеста заявят. Еще что-нибудь. Но принципиально ничего не изменится. Они могут делать, что хотят. Соединенные Штаты тем более. Тем более в сотни с небольшим миль от собственных территориальных вод. Никто им там военным путем мешать не будет. А на политику и дипломатию они плевать хотели. То есть это, собственно говоря, решение по поводу Кубы принимается единолично в Вашингтоне и определяется своими внутренними американскими заморочками. Брать, не брать, когда брать. Ну, объективно мы понимаем, что в этой ситуации действительно кубинцы рассчитывают на чудо и участвуют в чем угодно и просят помочь, но реальная помощь на сегодняшний день для острова Свободы, ну, в общем-то, ограничена, с моей точки зрения, исключительно политикой и дипломатией.
1: Да, любопытно, что вот в это сложное время, в которое мы все живем, ЕС, а тему знаешь, ЕС по какому поводу встречается, как бы вот это заседание саммита лидера стран ЕС, ключевая тема какая?
0: Нет.
1: Да. ЕС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Вот что, так сказать, стоит во главе угла и на повестке дня в этих сложных, в это сложное, чудовищное время эпохи перемен, которые нам приходится.
0: Ну, мне не совсем переживать. Понятно, если честно говоря, вот эта заявленная тема, просто в силу того, что для вот этого цифрового развития, которое заявлено, как главная тема заседания, необходимо избыточное количество энергии. Колоссальное количество электроэнергии. На сегодняшний день дата-центры в мире потребляют электроэнергии приблизительно столько же, сколько потребляет Япония, одно из ведущих государств мира. Это только начало. Далее будет больше, намного больше. И для того, чтобы включиться в эту систему, нужны терабайты электроэнергии. Это не гигабайты. То есть не одна атомная электростанция в Казахстане, которая когда-то будет построена, а десятки электростанций. Ну, при этом дефицит энергии существует и в России. Например, на Дальнем Востоке дефицит определяется, по-моему, суммой размерами в 4 как минимум гигаватта. То есть там нужно еще одну атомную электростанцию построить там, с 4 блоками, чтобы покрыть дефицит энергии. В Китае дефицит энергии привел к тому, что там бурно развивается потребление угля, добыча угля, его добывают с глубин уже по километру и более, Он очень дорогой, но тем не менее 53% электроэнергии в Китае – это угольная энергетика. Ни атомная не успевает ее покрывать. То есть дефицит энергии в мире за счет того, что у нас выстроено общество потребления, собственно говоря, это основной принцип, вот, соответственно, производится очень много товаров с коротким сроком жизни, причем делается это сознательно, плюс начавшееся бурное развитие вот, ИИ, дата-центры и все прочее, приводит к тому, что в мире не хватает электроэнергии.
1: Тут это важно, безусловно, и может быть ключевое. Ну, по-настоящему. Но здесь, знаешь, еще вот что обращать на себя внимание. Значит, что обсуждают? Совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта, ну и дальше там развитие цифровых экосистем, переход на беспилотные, между прочим, грузоперевозки трансграничные. Значит, но я хотел бы вот обратить внимание вот на это совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта. Мы же ведь обсуждали тоже с тобой год назад, там, и два, после того, как Гутерреш заявил о создании двух систем, двух миров, значит, и прочее, прочее, в том числе двух систем искусственного интеллекта, американскую и китайскую, да? А искусственный... А мы говорим вот сейчас, значит, в рамках нашего объединения наднационального, совместные проекты в сфере внедрения искусственного интеллекта. А какого искусственного интеллекта? Чьего искусственного интеллекта?
0: Да, вот ключевой вопрос. Давайте на сегодняшний день отечественного искусственного интеллекта в России нет. В Казахстане тоже нет. Я очень сомневаюсь, что возможно создать искусственный интеллект в Китае, который бы удовлетворял нашим требованиям. То есть давайте говорить о том, что если мы относимся к искусственному интеллекту как к продукту, который должен обслуживать интересы с действительно элементами творчества, да, и подхода, то уже изначально в нем должны быть прописаны алгоритмы, которые удовлетворяют требованиям нашего менталитета, наших ценностей, нашего подхода. Ну, потому что иначе вот, а как, мы не понимаем японцев, да, во многом. Не просто там, ну, ты можешь выучить японский язык или китайский, но, или хинди ты можешь выучить, но понять те базовые ценности, на которых строятся эти цивилизации, это надо там жить и не годами, а значительно больше. Ну, то, что для них естественно, для той же китайской культуры, насчитывающей тысячи лет, для тебя, ну, простите, в лучшем случае, если ты этим интересуешься, несколько книжек о Китае. Да, искусственный интеллект предполагает все-таки в чем-то полноценную замену человека, пусть не в творчестве, но хотя бы в поиске, обработке информации, соответствующей подаче. То есть, если мы попросим нарисовать искусственный интеллект, абстрактный искусственный интеллект, мультик, который бы был нам интересен, то это должен быть, наверное, там Маша и Медведь. Но если это будет, допустим, японский мультик, они никогда не нарисуют Машу и Медведя, они нарисуют нечто совершенно другое. Во всему, по стилистике, по подаче информации и так далее. И вот таких нюансов достаточно много, и мы понимаем, что и прописывать-то эти программы для искусственного интеллекта пишут программисты. Эти программисты отталкиваются от тех базовых концепций, которые им свойственны для общества, в котором они живут. И, соответственно, им задачу нужно такую поставить. Поэтому, да, если мы развиваем искусственный интеллект и собственный и так далее, то придется создавать его сначала. Вот. А это ж не только программное обеспечение, но и это железо. Это те же самые сервера и все остальное, и сопутствующие программы. То есть нужно писать все программное обеспечение. Вот. Мы на сегодняшний день на отечественное обеспечение программное не можем перевести всю свою экономику. А это необходимо, как мы понимаем сейчас. И сервера – это уже сейчас рост дата-центров приводит к росту, быстрому росту там B2B и прочей компьютерной электроники, которая для них необходима в диком количестве. Промышленность не успевает, цены растут. Мы не можем на сегодняшний день обеспечить подобное количество объемов производства, создания таких дата-центров. Нужно, грубо говоря, по-хорошему, строить атомную электростанцию, рядом строить дата-центр, накачивать его своим железом, своими серверами и своим программным обеспечением. То есть это работа действительно на десятки лет
1: вперед. Но, может быть, имеется в виду, что элементы какие-то, как бы вот там обработки больших данных, ну, не знаю, там для таможни, для перевозок, для, ну, не унификации, так сказать, а лучшего взаимодействия там налоговых каких-то вещей. Ну, то есть какие-то элементы.
0: Вот нет, это. Я согласен, но... Суть, беда в том, что если ты все это реально можно делать, это делается, но если ты используешь чужие сервера, чужое программное обеспечение и чужой искусственный интеллект, перейти потом с него на отечественный тебе будет очень тяжело. Угу. Поэтому, наверное, какие-то элементы вводить нужно, но изначально строить их на наших базовых фундаментальных принципах, те, которые мы собираемся внедрять. Потому что если, ну, вынужденно так или иначе, я сталкиваюсь вот с работой наших различных площадок, тот же Рутуб и так далее, и проблемы там именно начинаются с программного обеспечения, с продукта, на который заложен в основе. Вот, и там речь вот изначально еще в 2022 году стояла о том, что надо менять движок, а потом уже все остальное. То есть проблемы есть, они решаемы, но с Ковалевским, насколько мы их не решить, и надо понимать, что это должен быть последовательный путь, а не давайте мы быстро сегодня сделаем псевдо какое-то подобие вот работающей системы, которая полностью зависит не от нас, и не дай бог где-то кому-то захочется повернуть условный рубильник, у нас все ляжет. Скажем, после 2014 года мы создавали собственную продовольственную, энергетическую, банковскую безопасность. Ну, вот
1: давай еще, у нас тут полторы минуты остается, но как бы удочку закинем туда на следующую получасовку. Мы-то самое главное все, так сказать, вот тоже так обходим. Ведь кажется, что в том числе вот эти все визиты, о которых мы сказали, вот эта линейка, да, или нить этих визитов, она в том числе затрагивает ведь не только там Ближний Восток или там Пояс Путь или еще что-то там, а в том числе затрагивает, конечно же, Украину. И урегулировать.
0: Без этого не обойдешься, мы же понимаем.
1: Да. А вот тут, в Казахстане, в каком ключе мог обсуждаться конфликт на Украине?
0: Ровно в том ключе, чтобы Казахстан не участвовал ни в коем деле в этом конфликте, или любая другая страна, включая и Беларусь. То есть, может быть, я скажу что-то непопулярное, но... Скажем так, когда большая часть России не участвует никоим образом в проведении специальной военной операции, требовать какого-либо участия от своих союзников, ну, как-то некорректно. Угу. То есть получается, что мы пытаемся сохранить мирную жизнь для подавляющего большинства граждан России, ну, нам это получается, а при этом будем говорить... А вот наши казахские друзья, поучаствуйте в помощи специальной военной операции. Мне скажут, ребята, давайте сначала вы.
1: Угу. Все, будьте на этом ставим многоточие. Для фронта, для победы. Да, продолжим эту тему.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио, _ Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Говори со мной.
2: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
3: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
2: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
3: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
2: К родителям?
3: Я бы не стал их волновать.
2: Тогда остается пойти к коллегам.
3: Ну, это вообще смешно, да?
2: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
3: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны. Найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Ну, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
2: Совершенно верно. В среду в 16:30 на радио «Спутник».
1: Поговори со мной.

0: Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
1: Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем салют. Вопросы, комментарии, пожелания в телеграм-канале «Радио Спутник». Можно писать во ВКонтакте и в Рутюбе. Но давай тогда продолжим эту тему. А по поводу все-таки урегулирования. Да, мы говорим, так сказать, вот мы начали про трехдневный государственный визит президента и большой российской делегации в Казахстан. Там уже стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, и это 5-й Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана. Значит, по предыдущей получасовку мы закончили на теме Украины. Вот как Украина и что там может обсуждаться. А урегулирование, например, вот Казахстан какую роль может сыграть и вообще может ли? И не только Казахстан, а, например, ЕАЭС. А ведь там не только ЕАЭС, там же еще есть там ОДКБ, ШОС. Значит, ШОС нет, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Значит, вот они какую роль могут сыграть в урегулировании?
2: Ну, с моей точки зрения, никакую. 5-й год специальной военной операции. Мы видим степень неучастия этих государств. Мы видим степень участия Северной Кореи, которая туда не входит. И понимаем, что, ну, в общем-то, не формализации где-то в рамках каких-то объединений, даже оборонных объединений, определяется степень участия того или иного государства в событиях, происходящих на территории бывшей Украинской ССР. Урегулирование, но опять же, мы видим, скажем так, давай объективно говорить, Европа более в это вовлечена, ближе находится. Вес, тем более объединенной Европы, если мы говорим о той же некогда Великой Британии, Франции, Германии, Испании, Италии, неизмеримо больше, чем стран ОДКБ, что в военном, что в финансовом плане. Но мы видим и отношение нашего руководства, и руководства Соединенных Штатов к Европе, их участию, а точнее неучастию в каких-либо договоренностях. Ну и ко всему прочему, мы, в общем-то, знаем, что у семи нянек дитя без глаз. Mm-hmm. Если мы можем договориться с кем-то одним, ну, то вряд ли мы договоримся с 18. Достаточно можно привести не наш пример, можно привести пример американцев, которые пытаются договориться о чем-то с Ираном. Неожиданно влазит Израиль, и министр национальной безопасности заявляет: мы торпедируем любые договоренности мирного соглашения Ирана с Соединенных Штатов. Ну, вот вам участие третьей страны, не тринадцатой даже. Вот ведь интересы-то действительно у каждого государства разные. А внутри ЕС мы видим еще и разницу между интересами входящих в нее государств, интересами, собственно, руководства ЕС, отдельно интересы стран НАТО. Причем эти интересы тоже не совпадают, потому что и Соединенные Штаты, и другие европейские члены НАТО имеют самые разные взгляды на происходящее. И еще особняком стоит некогда Великая Британия. И вот этот весь, вот эту стаю друзей запустить за стол переговоров, ну, наверное, они будут длиться десятилетия.
1: Ну, знаешь, да, хорошо, значит, напрямую нет. А вот как поставить вопрос? Ну, типа, приносит ли убытки странам ЕС и странам СНГ конфликт в Украине?
2: Нет, я подозреваю, что они как раз очень неплохо на этом зарабатывают. Через эти страны идет параллельный импорт. Вот в эти страны мы готовы продавать излишки тех нефтепродуктов, которые того же газа, который мы потеряли в поставках в Западную Европу. Вот, чем им плохо? Ну, не знаю. В боевых действиях участие они не принимают. Военных расходов, связанных с этим, не несут. А объемы торговли, в том числе по параллельному импорту, многократно вырастают. Угу. Вот. Ну и давай говорить объективно, опять же, интересы каждого государства превыше всего. То есть они думают не о нас, а о себе любимом. И если у России возникли проблемы, значит, можно договориться с Россией о том, чтобы по более льготным ценам что-то получать, может, по более высоким ценам что-то продавать. Поэтому, когда у большого соседа проблемы, маленьким соседям, в общем-то, от этого неплохо.
1: Так, ну ладно, значит, ну про Европу или там про Иран. Давайте про Европу пару слов. Значит, ну не про Европу в смысле, а сейчас про Украину, в том числе про Европу. Значит, вот эта история с эвакуацией из Киева. Посольство США опровергает информацию об эвакуации из Киева. В то же самое время Кая Каллас говорит, что посольство США покинуло столицу Украины. Вот. Уехали только сотрудники посольства США, по словам Каллас, а при этом все посольства стран ЕС остались в Киеве.
2: Кая Каллас, в общем-то, невеликого ума женщина, ей бы стоило промолчать там, где она ничего не понимает. А она это неоднократно демонстрирует, в том числе демонстрируя незнание того, что происходит в самой Европе, в самом Евросоюзе, которым она, в общем-то, имеет непосредственное отношение к руководству. Что значит посольство работает? Это значит, что оно официально не закрыто. Какое количество сотрудников этого дипведомства осталось в Киеве? Никому не ведомо. Никто этого не афиширует. Сколько из них выехало, то американцы посольство не закрыли. Оно работает. Да, его покинули какие-то сотрудники. И что? Ну, мы неоднократно наблюдали, как из самых разных стран, в которых велись боевые действия, в том числе и в странах Персидского залива, сокращались посольства, вывозились сотрудники, эвакуировались. Это нормальная практика. Она не имеет отношения к заявлениям нашего МИДа и Министерства обороны. Собственно, эти заявления вызывают у меня некоторое недоумение, потому что, ну, что значит сообщение о системных ударах по Киеву? А до этого 4 года были какие? Несистемные удары? Мы не били по заводу Артема, мы не били по другим объектам, в том числе энергетики. Били. Все эти годы били. И если вы помните, каждую зиму в Киеве вырубалось с завидным постоянством освещение, и там начали рыть уличные туалеты, то есть били по гражданской инфраструктуре и так далее и тому подобное. Поэтому это заявление, ну, в общем-то, ни о чем. И поэтому на него так отреагировала и Европа. А что значит закрывать посольство? Они там все эти годы работали. Вот. Они просто сократили персонал до минимума, но посольство продолжает свою работу. Вот. А так как им нужен политический жест, вот Кая Каллас и изображает, что мы тут мощные европейцы, и работают посольство оставили, а американцы трусы этаки свое вывели. На
1: Да,
2: самом
1: мы
2: деле
1: не
2: нет
1: боимся,
2: ничего.
1: как бы, да, Каллас говорит, да,
2: Да не бойтесь,
1: европейцы не
2: ради бога.
1: боятся, да.
2: И для этого, опять же, у них есть все основания, потому что как только кто-то приезжает из Европы или Соединенных Штатов в Киев, никаких авианалетов там не происходит. Вот подождем, пока уедут. Здесь наша политика мне тоже совершенно непонятна, потому что можно сказать, ребята, вы приезжаете на свой страх и риск в страну, которая ведет боевые действия. Может быть, все что угодно. Я бы хотел обратить внимание на то, что неоднократно уже уличали киевский режим в провокациях, в том числе в запуске ракет по гражданским объектам, по собственным гражданским объектам. Все мы помним эти случаи и в Краматорске, и в других городах, где иностранные, в том числе корреспонденты, фиксировали все вплоть до номеров ракет. Чтобы там никаких сомнений нет, разночтений нет. Друзья мои, но вы даже до не пугаетесь до того, что киевский режим целенаправленно шарахнет по какому-нибудь посольству и скажет, что это русский. И там неважно, вы можете доказать 10 раз, вы же никогда не признаете, что это ударила киевская ракета. Ну и что? Такое тоже возможно. И опять же, знаете, ничего, кроме политического шума и очередного нагнетания истерики, это не приведет. Ну, реально, вы находитесь на территории государства, ведущего масштабные боевые действия. О чем вы говорите? Ракеты отклоняются от курса, ракеты ПВО, простите, мажут. В прямом эфире это показывали и на примере Киева, и на примере той же самой войны в Персидском заливе. Не лупят куда угодно, но это тоже нормально. Они сотнями взлетают. А Киеву передают не самые новые ракеты, а, простите, самые старые ракеты. Поэтому, извините, это было, есть и будет. И процент сбоев, ну, неизбежен. А когда вы сбиваете ракету, вот недавно показали сбитую ракету Х-101. Куда она упала? Ну, куда-то упала. Она может и на посольство упасть. То есть вот здесь надо просто грамотно просчитывать риски. Я бы, наверное, на месте нашего МИДа и Министерства обороны делал упор именно на это. Что вы должны понимать, оставляя своих иностранных, своих граждан своего государства в воюющей стране, что это ваш страх и риск, и ваша ответственность.
1: Так, ну хорошо, давай про Иран несколько слов тоже поговорим, потом, может быть, еще вернемся там к Украине. Значит, переговорщики США и Ирана достигли соглашения о начале, собственно, переговоров по ядерной программе и о продлении перемирия на 2 месяца, на 60 дней. Значит, Axios со ссылкой на свои источники об этом пишет, и не только они. Значит, однако, вот на этот момент соглашение еще не вступило в силу, так как ожидает окончательного одобрения Трампа. Значит, о чем идет речь? Основные условия проекта меморандума. Восстановление прохода судов через пролив Ормузский без каких-либо сборов со стороны Ирана. Тегеран обязуется полностью очистить пролив от морских мин в течение 30 дней. Якобы об этом договорились, еще раз, якобы. Значит, снятие блокады. США начнут поэтапно сворачивать блокаду иранских портов пропорционально восстановлению коммерческих перевозок. Иран подтверждает обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Главными темами переговоров в течение 60 дней станут судьба запасов того самого урана и ограничения на его дальнейшее обогащение. А при этом Вашингтон США рассмотрит возможность смягчения санкций, разморозки иранских активов на сумму порядка 25 миллиардов долларов и создание гуманитарного коридора для поставки товаров. Это вот пока все, что известно, но повторюсь, пока это никем не подписано, так сказать, об этом только лишь говорят. Тут можно ли говорить в очередной раз? Мы с тобой тоже уже, ну, 2 месяца мы с тобой каждый четверг обсуждаем, да, новые, значит, 5 пунктов, 15, 30, договорились, опять не договорились, опять нанесли удары, опять договорились и прочее, прочее. Но тут якобы, вот, так сказать, согласовали этот проект о взаимопонимании. Ну и вот, что думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что это тягомотина еще надолго, честно говоря, потому что, ну, исходя из того, что мы действительно с тобой видели и обсуждали, все-таки началось это в последний день февраля, а сейчас уже последние дни весны. То есть почти 3 месяца, вот завтра будет, как они истекут. Вот это быстрая и успешная война с победами Трампа, Соединенных Штатов и Израиля. То есть мы понимаем, что Иран капитулировать не собирается. Мы понимаем, что Иран не заинтересован в продолжении боевых действий. Но абсолютно видна четко более жесткая позиция иранского руководства нового, в отличие от старых, понятно, что они занимают более жесткую позицию. За эти 3 месяца они убедились, что им есть чем давить на Соединенные Штаты и мировое сообщество. Они прекрасно понимают, что если эти переговоры вот продлятся, грубо говоря, еще 2 месяца, и вот здесь я согласен, они могут пойти навстречу, вот, пойти на какие-то соглашения, не разблокируя Ормузский пролив, но продолжая переговоры в этом же ключе, что каждый месяц Ирану на руку. Вот, в мире все больше дефицит топлива, удобрений, все выше растут цены. Соответственно, давление на Соединенные Штаты и Израиль будет возрастать. Потому что, понятно, никому не хочется платить лишние деньги, а все государства мира его платят. Плюс, естественно, и Трамп заинтересован в этом, потому что все ближе и ближе выборы. Если не разблокировать Ормузский пролив, он не сможет объявить о своей победе. С ядерным топливом приблизительно понятно. Здесь можно пойти на массу со самых различных договоренностей, можно вывести его в Россию, можно вывести его еще куда-то. Хотелось бы напомнить, что до того, как Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, вообще-то Иран и брал на себя обязательство не обогащать уран, не производить ядерное оружие. Все это проходило под контролем МАГАТЭ, никаких нарушений на тот момент зафиксировано не было, но Трамп разорвал эту сделку. Фактически его требования сводятся к тому, чтобы вернуться почти на 10 лет назад, когда это существовало. Если мы объективно посмотрим на картину мира, то все, что сейчас происходит, нагажено именно лично Трампом. Не просто Соединенные Штаты, а лично вот этим переговорщиком-миротворцем. То есть были ограничения на обогащение урана в Иране, был контроль МАГАТЭ, Ормузский пролив был открыт, Иран никаких денег за проход через него не брал. И то, что сейчас Трамп выдает за собственную победу и собственные требования.
1: Это возвращение, возвращение к ситуации, как бы, да,
2: которая существовала до того, как Трамп все это уничтожил.
1: Ну, подожди, значит, Хаменеи нет. Хаменеи нет. Явно
2: Есть другой Хаменеи.
1: Да, есть другой, которого мы по-прежнему не видели еще. Значит, явно, что там какие-то перестановки, значит, перестановки есть. Разрушена часть инфраструктуры внутри Ирана. Я не к тому, что там попытаюсь найти какие-то, ну, типа, критерии победы там частичного или, так сказать, критерии успехов вооруженных сил Соединенных Штатов. Нет. Я к тому, что изменилось-то для Соединенных Штатов, ну, в смысле, вот для Ирана после этой атаки.
2: Я бы сказал так. Среди минусов, безусловное разрушение инфраструктуры и нанесение экономического ущерба. Это, наверное, единственный минус. Потому что среди плюсов пришло более решительное руководство, которое уже не идет на поводу у Соединенных Штатов и Израиля и не изображает ответные удары, оно их реально наносит. Во-вторых, произошло сплочение иранского общества. Если до этого речь шла о каких-то демонстрациях протеста, о возможности переворота и всем прочем, то сейчас те оппозиционеры, которые вчера еще выходили на площадь, сегодня выступают за Иран. Они потом начнут в мирное время, может, снова разбираться. Это нормально.
1: Тут, знаешь, вот, прости, пожалуйста, перебиваю. Вот мне кажется, это тоже такая важная, Миш, значит, принципиальная в определенном смысле слова вещь. Нам много рассказывали баек и мифов, и историй, и легенд, значит, про Иран. И сам Иран в этом принимал активное участие. Значит, вот эти все демонстрации флагов, значит, обязательно флаг возмездия там, значит, и прочее, прочее. Обязательная ответка должна, нам говорили. Ну, на Ближнем Востоке нет страны, нет, значит, возможности не отвечать. Вот обязательно должна быть какая-то мощная ответка. Мы слышали там чуть ли не про священную войну для иранцев после, значит, удара Соединенных Штатов и Израиля. А сейчас ты говоришь, ну вот пришло типа там новое руководство, более, какое слово ты подобрал, ну типа более жесткое, решительное, не идущее на компромисс. Ну как же не идущее на компромисс? Ну лидера убили. Ну разгромили там все. И все равно, так сказать, Иран находит возможность заключить какое-то соглашение. А какое может быть соглашение, ну, если мы говорим, что это, значит, священная война? Я не говорю про джихад, а священный, ну, там, в переносном смысле этого слова. Знаешь, вот, ну...
2: А я в переносном смысле не пытаюсь что-то интерпретировать. Я говорю о том, что Иран не капитулировал. Иран сопротивляется самой мощной армии мира. Если, по крайней мере, в экономическом плане. Он противостоит государствам, которые сто крат мощнее его в военном плане и не капитулирует. Поэтому, да, предыдущее руководство изображало обстрелы Израиля, а не проводило их реально. Это мы видели. И заканчивало боевые действия по команде ФАС. И это не намерено это делать. Это блокировало пролив, наносило удар по всем, то, чего даже мы не делаем. По всем, кто оказывает помощь напавшим на Иран стран. Это более решительное руководство. Никогда досель ничего подобного иранское предыдущее руководство не делало. Ну, то есть это факт. Без интерпретации священных войн и так далее мы вот эти вот фетвы анализировать не будем. Это очень сложный вопрос. кем, как и о чем они изданы. Там каждое слово важно. Но самое главное другое. Самое главное, что Иран не сдается, он продолжает переговоры. И, безусловно, так как ни Соединенные Штаты с Израилем не способны ликвидировать Иран и добиться от него капитуляции, ни Иран, и он никогда не ставил своей целью уничтожение Соединенных Штатов, вот эту вооруженную победу, вот понимая нереальность этого. Поэтому да, впереди, безусловно, именно договоренности, но на договоренности с какими-то преференциями для Ирана. Вот пока что я не вижу, чтобы они где-то там прогнулись. Они уступают. Они отходят на те позиции, которые, собственно, они раньше без всяких обстрелов и войн занимали. Да, мы готовы не производить ядерное оружие, не обогащать уран. Да, мы готовы его использовать в мирных целях. Но о плате за проход через Армузский пролив речь вообще никогда не стояла. Это успех Трампа и его войны вместе с Израилем против Ирана вот уже последний, идущий сейчас. Поэтому да, я думаю, что Иран очень много выиграл. Они получили бесценный опыт ведения боевых действий. Израилю сейчас этот опыт будет икаться по самое не горю. И ливанская Хезболла уже демонстрирует эти успехи. Потери от вторжения в Ливан больше, чем когда бы то ни было прежде. Ну, и это будет только нарастать, причем нарастать многократно. Потому что это только началось. Иран продемонстрировал возможность для, не только для себя, но и для всех не самых мощных государств успешно противостоять даже Соединенным Штатам. Удар по Соединенным Штатам, по их престижу, нанесен колоссальный. Чем бы, какими бы мирными договоренностями не закончилась вот эта вот война, удар по Соединенным Штатам уже нанесен. Мало того, вбит огромный клин в отношении союзников Соединенных Штатов. НАТО в целом и каждая страна в отдельности категорически отказались по факту, что бы они ни говорили, участвовать в этой американо-израильской разборке с Ираном. То есть у Ирана на самом деле в результате этой войны сплошные плюсы, кроме экономических потерь. Причем они-то могут с чистой совестью еще сказать, а давайте посчитаем, кто больше потерял в экономическом плане. Оценки потерь Соединенных Штатов разнятся, но они там сильно приближаются к 100 миллиардам долларов.
1: Ну, там, понимаешь, там сложно считать, потому что, с одной стороны, военные, как бы, затраты на военные расходы, а с другой стороны, ну, они там тоже, так сказать, СПГшечки-то продали на этом кризисе немало, да, немало, нет. И нефтюшки, но немало продали, так сказать, поэтому там сложно. Так, значит, еще две минуты у нас осталось, а тут и Прибалтика есть, и ООН есть, значит, но, пожалуй, вот важные такие вещи. Во-первых, Дмитрий Полянский выступил и говорит, что Запад вплотную подошел к прямому столкновению с Россией на Украине. Это постпред России при ОБСЕ. Сейчас они вплотную подошли к прямому участию в военных действиях, говорит наш постпред. Это раз. И тут же можно сюда, в этот блок еще. Значит, Польша и Британия назвали Россию главной угрозой безопасности. Значит, вот есть ли возможность, чтобы так не
2: Ничего
1: думали о России?
2: Ничего не изменилось. Россию называли главной угрозой безопасности и американцы, и европейцы все эти столетия, а не какие-то годы. Ну, никакое сотрудничество не мешало им вводить односторонние санкции, изображать Россию империей зла. Ну и, может быть, короткий период конца Горбачева и там первой половины правления Ельцина. Вот какие-нибудь там 10-15 лет за всю многосотлетнюю историю. Россия была полицейским Европы, тюремщиком Европы еще в Российскую империю. Про большевиков я вообще не говорю, период СССР. Это вообще империя зла, как по определению Рейгана. Ну и сейчас то же самое. Принципиально разницы не вижу. То, что Европа подошла к прямому участию, она прямо участвует. Собственно говоря, пример Ирана это наглядно доказывает. Вот эти все экивоки никому не нужны. Если воздушное пространство сопредельного государства используется для нанесения ударов по нашей территории, то это государство участвует в боевых действиях против нас. Если там поставляются прямые, идут поставки оружия и прямые разработки, которые бьют по, простите меня, Перми, Самаре, Волгограде, Нижнему Новгороду и так далее, то это тоже прямое участие в боевых действиях. Если тысячи офицеров участвуют в сборе разведданных, планировании операций, введении координат, по наносящим удары.
1: Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи.

0: Усиление контроля на границе из-за вспышки Эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики Эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил, при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи, следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада.
1: Знать за 90 секунд.
0: Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния. Сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: итоги. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия не видит у Европы желания говорить с Москвой. В Иране заявили о постоянном контроле за судоходством в Ормузском проливе. В Общественной палате выступили за введение обязательного экзамена по физкультуре в школах. Об этом и не только. Подробнее далее. Военнослужащие российской группировки войск «Восток» смогли зайти с фланга к подразделениям ВСУ при освобождении населенного пункта Добропасово в Днепропетровской области. Об этом рассказал РИА Новости боец с позывным «Талант». По его словам, украинские подразделения не ожидали маневра российских штурмовых групп. Военнослужащий также заявил, что после закрепления российских подразделений ВСУ попытались контратаковать. По его словам, в районе населенного пункта находились около 50 украинских военных. Однако российские бойцы смогли отрезать пути подвоза подкреплений. Кроме того, он отметил слабую подготовку украинских подразделений в стрелковом бою. Россия не видит у Европы желания говорить с Москвой. Европейцы препятствуют любым позитивным подвижкам на пути мирного урегулирования на Украине, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский. Он пояснил, что российская сторона судит только по конкретным делам и из этого делает свои выводы. Иран установил контроль за судоходством в Ормузском проливе на постоянной, а не на временной основе. Об этом заявил глава Комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Азизи. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны отказаться от иллюзий, будто меры Ирана в отношении Ормузского пролива являются локальными или краткосрочными. Первый тестовый беспилотник доставят по маршруту Благовещенск-Хэйхэ символические гастрономические блюда во время фестиваля «Берега вкуса». Мероприятие пройдет в августе. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Как ранее сообщал Минтранс, во время проведения гастрономического фестиваля дроны, стилизованные под жар-птицу и китайского феникса, одновременно взлетят с набережной Амура, прилетят в фарватер и встретятся в воздухе над рекой Амур. В Общественной палате России выступили за введение обязательного экзамена по физкультуре в школах. Физическое воспитание играет важную роль в развитии человека, поделился мнением заместитель секретаря организации Владислав Гриб. При этом, по его словам, возможный экзамен по физкультуре должен носить вариативный характер и учитывать спортивные достижения учащихся. По его мнению, освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях. Пара пингвинов Гумбольдта переехала из Приморского океанариума во Владивостоке в Волгоградский океанариум, сообщает Приморское учреждение. По информации Волгоградского океанариума, птицы благополучно добрались до нового места жительства. Они активны и уже с интересом осваивают новый бассейн. Некоторые элементы вольера напоминают новоселам их дом во Владивостоке. Орнитологи Приморского океанариума оказывают новым владельцам консультации по кормлению и уходу за животными. В прошлом году 29 пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума переехали в Москву, Нижний Новгород, Воронеж и Казань. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Конечно, обсудим.
7: Программа «Обсудим» начинает вечерний эфир на радио «Спутник». И мы начинаем, конечно же, с торжественной части, поскольку с утра, когда я сегодня увидела, что все отмечают День пограничника, я поняла, что мне есть кого поздравить в эту святую дату, а именно Петра Алексеевича, моего дорогого соведущего. Петр Алексеевич, мы благодарны всем коллективам нашей передачи за ваше служение в, так сказать, на границах нашего богоспасаемого Отечества, которое продолжается, надо сказать, и сейчас, только сейчас вы уже обороняете информационные рубежи нашей Родины. Собственно, что мы вам желаем продолжать.
8: Спасибо
7: с праздником.
8: Большое.
7: Ура!
8: Всех поздравляем с праздником причастных, особенно тех, кто служит сейчас.
7: А ведь когда-то наша граница была совсем другой, философски заметила я. И сейчас у нас на месте, собственно,

0: государства СССР большое количество международных организаций интересных, которые призваны вот эти все связи между суверенными теперь уже государствами поддерживать. В частности, отдельным особым таким направлением выделяется отношение России и Казахстана, собственно, где сейчас находится президент Российской Федерации. И на прошлой неделе мы обсуждали его визит в Китай. И вот на этой неделе у него трехдневный визит в Казахстан. Но это не просто фарватер наших отношений с Казахстаном, а это именно еще приурочен государственный визит к саммиту. Саммит, собственно, Евразийского экономического союза, и лидеры присутствуют, то есть Путин, Токаев, Лукашенко прилетел, Жапаров прилетел, и единственная страна-участница ЕАЭС, Армения, представлена не на уровне главы государства, а на уровне вице-премьера. Видимо, это связано с сложностями, которые в последнее время наблюдаются, скажем так, во внешнеполитической ориентации Армянской Республики. Как вы думаете, с чем они связаны?
1: Ну, безусловно.
0: То есть все-таки в этом есть какой-то, да?
1: Да, конечно, есть. Но тут, наверное, нельзя забывать, что в Армении выборы, когда у них там, какого числа-то, 13 или 14 июня?
2: Ну, через две недели.
0: Ну, вот, буквально, нет, да, нет, скоро. Будем обсуждать.
1: Или какого-то, или в начале. Нет, по-моему, 14-го, вот в этот.
0: То есть вы думаете, что это связано с выборами, а не с вот этими напряженными моментами?
1: Ну, это не может быть не связано с выборами, потому что если... Ну, то есть даже гипотетически, может быть, это никак не повлияло бы на... Но все равно визит в ЕАЭС,
0: Евразийский экономический союз,
1: был бы, ну, неким политическим жестом на фоне обострившейся ситуации. То есть визит Пашиняна, он подразумевал бы, ну, какую-то позицию,
0: ну, да,
1: в нынешних... Не визит его, он тоже демонстрирует политическую позицию, очевидно. И фактор выборов, наверное, присутствует. В общем, ну, насколько там это важно, неизвестно.
0: Ну, то есть никого не послать, это было бы, конечно, уже совсем вызывающе, совсем однозначно. А так все-таки вице-премьер представляет Армению. Ну, хотя, быть, конечно, этот саммит предполагал именно, что собираются первые лица. Помимо всего этого, форум проводится в Астане, тоже в рамках как раз Евразийского союза, посвященный в этом году искусственному интеллекту. Надо сказать, что Казахстан, как, собственно, страна принимающая, очень большое внимание уделяет тематике, связанной с искусственным интеллектом. У них вообще в целом они с цифровизацией, что называется, на «ты». Очень много в это вкладывают. И вообще у них год 26-й, это как раз год высоких технологий искусственного интеллекта. Поэтому вот форум, посвященный этому, проходит. И там тоже выступали первые лица. В частности, вот выступал наш президент и говорил о том, что, конечно, рынок труда, экономика и вообще... В целом, жизнедеятельность государств будет все больше и больше зависеть от интеграции технологий искусственного интеллекта в эту самую практику. И, в общем, ну, много, я так понимаю, всего интересного на уровне именно такой экономической, на экономической основе было сделано, потому что, в частности, вот Sirius, наш кластер, будет теперь представлен в Казахстане. Если еще говорить про, так сказать, высокие технологии, договор заключен о строительстве атомной станции тоже на территории Казахстана. Будет наш Росатом строить, и, соответственно, Алексей Лихачев тоже там присутствует. Также накануне поездки президент Путин написал статью. Это всегда интересно. Я всегда с любопытством читаю статьи Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Статья называется «Россия и Казахстан в сердце Евразии». И там говорится как раз вот про наши, ну, в общем-то, достаточно уже долгие отношения в статусе независимых государств. То, что 80% нефтяного экспорта Казахстана проходит через территорию Российской Федерации, и что у нас вообще много всяких разных интересных точек соприкосновения. Но я была бы не я, если бы меня не заинтересовала особо одна точка, и она называется «Амурские тигры». Петр, что мы знаем про амурских тигров?
1: Ну, во-первых, давайте амурским тиграм сообщим, что выборы в Армении все-таки 7 июня. Я что-то сегодня немножко устал уже. И да, 7 июня, конечно, мы сегодня прикидывали через сколько, поэтому я сказал, что две недели. Вот, да,
0: не
1: про амурских тигров...
0: Кстати, во времени ориентируюсь.
1: Что мы знаем про амурских тигров?
0: Редкий краснокнижный вид.
1: Так.
0: Который исчез на территории Казахстана в 1948 году. И, соответственно, Казахстан не так давно обратился к российской стороне, которая занимается поддержкой популяции амурских тигров на Дальнем Востоке, с тем, чтобы мы помогли осуществить вот эту вот так называемую ретроиндукцию тигров в, так сказать, казахстанскую природу. И мы это сделали. Начали мы в 24-м году, а вот в этом, ну вот в честь как раз вот этого события государственного визита, привезли еще 4 тигров, 2, так сказать, половозрелых особей и 2 детенышей. И, соответственно, вот надеемся, что они приживутся на гостеприимной казахской земле, будут, так сказать, размножаться, плодиться. Вот таким вот образом откликнулись на просьбу наших друзей. Это, конечно, не совсем не бегемоты кокаиновые Пабло Эскобара, которые расплодились страшно в Колумбии и там, скорее всего, мешают. Это краснокнижный вид, поэтому большое дело поддержать. Так что вот мы поддерживаем. Видите, Петр Алексеевич, как хорошо! Вот. Да. Какой спектр от искусственного интеллекта до амурских тигров? Вот он, 21 век, так сказать, на марше.
1: Ну, да, наверное.
0: Такое огромное количество тем. По искусственному интеллекту хотел еще одну тему взять, но не буду, потому что жду, когда, так сказать, настоятся комментарии и реакции. И вот на следующей неделе, наверное, возьмем. Манифест, папская энциклика, точнее, она правильно называется, была выпущена Папой Римским по поводу искусственного интеллекта. Вот прям предлагаю там покадрово обсудить, потому что
1: я
0: такое мощное там заявление.
1: По всем
0: такое.
1: Пунктам.
0: Вот мы как
1: знаете,
0: раз
1: как энциклика переводится?
0: Ну, это же латинское слово.
1: Ну, да.
0: Ну?
1: Ну, мне кажется, что там корень это цикл.
0: Энциклио.
1: Да, то есть это, скорее всего, циркуляр.
0: Ну, да, циркуляр. У него буллы и энциклики, как, собственно, основные документы по управлению.
1: Что-то буллы я не знаю.
0: Все но... объясню в следующий раз.
1: Цикл, в смысле, круг, и как бы, ну, циркуляр, то есть да. всем разослать мнение, позиция, которая всем рассылается.
0: Ну, это как,
1: знаете, по искусственному интеллекту.
0: Слово,
1: я думаю,
0: подлежащее
1: что,
0: распространению.
1: Это, конечно, важно, что президент выступил и заявил о важности развития искусственного интеллекта. Вот. Но, смотрите, я могу предположить, что у России есть, очевидно, свои интересы. Что такое искусственный интеллект сегодня? У нас есть, безусловно, свои разработки, есть компании, которые этим занимаются в различных сферах, в том числе в военной, там, в такой сякой, 5-10. Mm-hmm. Вот вопрос. А на рынке Казахстана, например, мы находимся с продуктами из, ну, например, Соединенных Штатов и Китая в свободной конкуренции? Или как? Или имеется в виду, что в рамках ЕАЭС мы как-то, значит, тут будем иметь некие преференции, или хотели бы их иметь взамен на что-нибудь, например.
0: А, кстати, очень хороший вопрос, потому что меня зацепило название этого мероприятия, а название звучит так – «Гонка». В сфере
1: Конечно.
0: Искусственного интеллекта. Гонка подразумевает и конкуренцию, и соперничество.
1: Нет, ну смотрите, это у нас
0: и
1: в стране...
0: И в то же время некие правила гонки.
1: У нас есть санкции.
0: Прям такое очень многозначное слово.
1: У нас не работают там часть продуктов, ну все американские продукты у нас не работают открыто, да, то есть, ну можно там как-то кривым
0: способом. Нейросети вы имеете в виду?
1: Ну, нейросети, ну вообще у них же куча продуктов, связанных с ИИ, там, в различных сферах, угу. Они здесь не могут, значит, это, обслуживать интересы граждан и организаций. Вот. Ну, а в Казахстане-то, наверное, могут.
0: Да.
1: В Казахстане же они заработают свободно. Вот вопрос, мы сможем ли мы конкурировать с ними или нет, я просто не знаю. Или, ну, например, там поисковики наши, они там могут конкурировать. И безусловно, потому что русский язык там и так далее, и как-то это удобней. Вот. Какие-то айтишные компании тоже, наверное, работают. Но просто понимая мощь, с одной стороны, американской, с другой стороны, китайской конкуренции, даже в таких странах, как, например, Кыргызстан и Казахстан, это просто интересный вопрос.
0: Да, любопытно.
1: Почему президент об этом заговорил там? Да? То есть, что имеется в виду? Имеется ли в виду какая-то совместная, там, возможно, в потребительской сфере мы не сможем там бороться, а вот, например, в какой-нибудь технологической...
0: Военной
1: там, ну да, или та же атомная промышленность, или военная, или что-нибудь смежное, mm-hmm. или космическое, там же Байконур и прочее, да. прочее, прочее. Просто любопытно, что... Ну, потому что общая, да, важность понятна, Но вот интересно, последуют ли что-нибудь, какие-то решения, исходя из этого. Второй момент, который меня не то что смущает, ну, он такой скорее, он, знаете, может быть, это ворчание такое легкое. Но мы когда...
0: Скепсис.
1: Ну, нет, это не скепсис, это скорее, знаете, сожаление. Сожаление, это прекрасно, что у нас с Казахстаном хорошие отношения. Как мы видим по Армении, совершенно это не данность, что со странами бывшего Советского Союза у нас останутся хорошие
0: отношения. Все сложно, как правило.
1: Отношения, и все сложно. И надо сказать, что Казахстан всегда на протяжении всей истории своей независимости был, ну, в общем, никогда у нас таких вот серьезных прямо осложнений не было. И одно из заявлений совместных Токаева и Путина было, я сейчас воспроизведу, такое, что между Казахстаном и Россией нет проблемных вопросов вообще.
0: Это Токаев сказал, да?
1: Да. И это вот, мне кажется, важно. С одной стороны, это здорово, что вот мы такие все... А вот Казахстан вообще славится очень мудрым подходом. Он, знаете, мне чем-то напоминает Татарстан вот в этом смысле. Они как бы спокойно, не торопятся. Да, там были, конечно, свои, так сказать, попытки там каких-то внутренних телодвижений, но тем не менее. А обидно-то, знаете что? Что я-то помню, вы-то нет. А я-то помню, что мы, это наша страна. Это наша страна, это мы все вот одной страной были. И казахи такие же, в общем, граждане нашей страны, как там, не знаю, все, как и мы, как и все остальные. И сейчас иногда, ну, когда думаешь, действительно, понятно, что справедливо, но что нам удалось сохранить отношения, ну, кажется, что, слушайте, не распадаться бы было бы вот правильно, а не отношения
0: сейчас,
1: потом сохранить. Вот это немножко обидно.
0: Очень напомнило
1: хотя,
0: мне,
1: конечно,
0: на какой-то передаче
1: здорово.
0: Мы были вместе с Тиграном Кеосаяном, светлая ему память, и вот он сказал прям ровно то же самое, что он говорит, я до сих пор не могу воспринимать постсоветские республики как чужие страны. Я воспринимаю, что это мы единое говорили. Государство.
1: По-человечески.
0: Далеко уже не так,
1: ну, даже...
0: но восприятие...
1: Нет,
0: вот
1: то, что они отдельная страна, и у них свой там путь и так далее,
0: ну,
1: дай бог здоровья. Но вот по-человечески, вот, душа, когда мы говорим, что, слушайте, мы вот тут, значит, подписали какой-нибудь там договор о взаимопонимании там с условной, там, не знаю, страной X, да, думаешь, да что ж, ну как же ж мы ж вообще...
0: Да,
1: мы
0: вот
1: же,
0: это сложно
1: просто вместе, так сказать, врага били.
0: Я понимаю, да.
1: А тут, ну какие там, понимаете?
0: Кстати, о врагах.
1: Обидно.
0: И о других бывших республиках.
1: Ностальгии тут не надо.
0: Самые, наверное, у нас такие тяжелые отношения из всех бывших республик, конечно, со странами Балтии.
1: Да, они отсутствуют.
0: Латвия, Литва и Эстония. И, в общем, мы пытались, видит Бог, как-то настроиться на какую-то совместную конструктивную волну. Ничего не получилось. В общем, Российская Федерация подает в суд на эти три прибалтийские республики, подает не куда-нибудь, а в Международный суд ООН. Это серьезное мероприятие, поскольку туда идут, когда уже прям вот реально наболело, накипело, и уже остальные все средства, то есть переговоры, посредничество, там какие-то конференции совместные, несовместные, там через какие-то третьи лица и так далее, все уже исчерпано. Ничего не помогло. То есть 30 лет лучше не становится, становится хуже. То есть... мало того, что сразу после распада Советского Союза был введен в странах Балтии вот этот совершенно позорный институт неграждан, и в Организации Объединенных Наций, если брать там всякие профильные структуры, типа там, собственно, Верховный комиссар по правам человека, или там есть Совет по правам человека, там пытались хотя бы концептуально объяснить, ну, скажем, себе и людям, что такое статус негражданина. И, ну, вот пытались зайти с такой стороны. Это апатриды, ну, то есть лица без гражданства, ну, вроде как нет, у них вот есть книжечки. Но у них, если сравнить, например, гражданина Латвии и не гражданина Латвии, то огромное количество отличий в правах и свободах. Поэтому, ну, это что-то разное. В общем, думали-думали и взяли в итоге то, что сами прибалтийцы, так сказать, продвигают, что это особый гражданский статус. Хотя, конечно, это лютый позор. Такого вообще нет нигде в мире. То есть уже там и кастовую систему в Индии давно
1: отменили. Может, в Израиле тогда...
0: Нет, в Израиле, кстати... В Израиле палестинцы, арабы,
1: ну,
0: не из гражданства,
1: не
0: кстати. То есть
1: они лишены там каких-то прав все равно.
0: Ну, там по сравнению с тем, что не граждане не могут, и то, что стало еще в последние годы проходить, ну, то То есть там вообще полностью обрезали возможности образования, возможности говорить на языке, полностью телевидение. И вот, ну, как бы, мне кажется, такой последней каплей стала невозможность праздновать День Победы со всей соответствующей там атрибутикой, символикой, то есть там советские флаги, георгиевская ленточка, да, именно так. И вот, соответственно, мы сейчас идем в Международный суд ООН. Что это за структура, вообще чего от этого ждать? Тут надо понимать, что здесь эффект будет прежде всего политический. То есть, во-первых, об этом будут много говорить. Например, когда вот вы сейчас про Израиль сказали, ЮАР два года назад подает иск в тот же Международный суд ООН против Израиля, обвиняя его в геноциде палестинцев. И все это до сих пор рассматривается. Там уже было несколько прелиминарных, так сказать, заседаний, решений и так далее. Да, уже признали, что действительно там происходит геноцид. И здесь значимость именно в том, что вот прям не просто журналистика какая-то, там кто-то написал там что-то в блоге, а реально комитет внутри международного органа, органа международного правосудия, прям слово «геноцид» зафиксировал применительно к действиям Израиля. Соответственно, вот здесь примерно то же самое. То есть это будет максимально такое публичное мероприятие, то есть постановление суда и все предварительные решения можно будет переводить, читать. Английский, французский официальные языки Международного суда ООН. Заседает он в Гааге, путают его бесконечно, естественно, с МУСом, с Международным уголовным судом. Между ними нет ничего общего. То есть Международный суд ООН, как и вся система ООН, заточен под государство. Соответственно, судит государство и инициирует исковые заявления государства. То есть вот в данном случае Россия против Латвии, Литвы и Эстонии. И все это длится очень долго, поскольку, ну, реально, вопрос серьезный. И если у государств не получилось на уровне, ну, скажем так, вот двусторонних, трехсторонних коммуникаций, ну, очевидно, это не какая-то простая история. Опять же, геноцид палестинцев — это прям процесс, что называется. Это долгое, с глубоким погружением там, в историю, с предпосылками и так далее. Такая вот была вещь. Поэтому это всегда долго и рассматривается очень долго. То есть дела, например, по геноциду, по-моему, самое долгое, это относительно как раз стран бывшей Югославии, рассматривалось чуть ли не 15 лет. То есть для Международного суда ООН 5 лет — это прям экспресс-формат. Это очень быстро. Обычно, ну, 7-9 — это в среднем. Но, повторюсь, бывает и 12, и 15. Но это официальная процедура. На нее можно будет ссылаться, о ней можно будет говорить, за ней можно будет следить. И в целом, мне кажется, что, ну, конечно, хочется поворчать, что давно надо было это сделать, но, опять же, повторюсь, видит Бог, мы пытались как-то, зачем что-то делать через, так сказать, через какие-то сложные структуры и действия, если можно, так сказать, тет-а-тет что-то решить, но в данном случае не можно, поскольку у нас коммуникация, как вот вы правильно сказали, ее просто нет.
1: Тут вопрос, почему мы должны это решать? Ведь это не граждане, не являются гражданами России.
0: А там такая формулировка, что защита прав русскоязычного населения прибалтийских стран.
1: У меня просто есть ощущение, что русскоязычное население прибалтийских стран, оно не сильно просит о защите, они как бы довольны жизнью, мне кажется, нет?
0: Ну, а я думаю, что здесь надо как бы предметно смотреть, какие-то проводить специализированные опросы, и лучше, если это будет не наша страна, наши, кстати, делали такое, а чтобы это были именно структуры Организации Объединенных Наций, то есть чтобы было делегирование, чтобы все совсем согласились, потому что, да, у нас в общественное пространство информационное попадают какие-то вопиющие случаи, там, когда там какой-нибудь там пожилой дедушка вынужден сдавать унизительный экзамен,
1: ну,
0: по языку,
1: они высылают
0: и так далее,
1: там,
0: высылки,
1: да, ветеранов, то есть, и так далее. Я просто имею в виду, что в целом там,
0: то есть, ну,
1: я не знаю,
0: а
1: если
0: надо
1: там,
0: системно
1: я не знаю, есть ли там политические партии, которые системно эту тему двигают там внутри, или их нет, я просто не слежу за этой повесткой.
0: Ну, какое-то время были, а потом все это вот прям как-то в последние 5-7 лет полностью прикрыли. Хотя, ну, опять же, сложно посчитать, потому что есть русские, есть русскоговорящие, это все немножечко разное, но в целом люди, которые вот прям вот основной язык общения русский, это примерно, ну так очень грубо скажу, 700 тысяч примерно из 5-миллионной Прибалтики. То есть это очень много, опять же, где-то больше, где-то меньше.
1: В
0: больше
1: Латвии,
0: всего в Латвии. Да.
1: В Литве меньше
0: всего. В Латвии на пике было до 30% населения русскоговорящего.
1: Ну, поначалу, казалось, там вообще до 50 было, больше. Там же военных много было вообще.
0: Ну, плюс многие знали, как второй язык,
1: естественно. Эстония тоже там прилично была. Литва всегда была поменьше, там процентов 10 было, но не было там просто.
0: Ну, в общем, это дело, за которым мы будем следить.
1: Ну, последим, да. Также... Мало что изменится, к
0: сожалению. Хочется... Ну, тут опять же, повторюсь, международное правосудие, оно не для каких-то ярких действий. Оно больше для вот этой вот как бы публичной политики. Еще публичная политика у нас одна. Есть у нас ее рубра, зовут его Дональд Трамп. Сказал, в общем, что разнесет ни много ни мало Оман.
1: За что, что
0: очень интересное, кстати, государство.
1: Чем провинился Оман?
0: Оман, кстати, провинился давно. Я удивляюсь, почему Трамп об этом заговорил только сейчас. Дело в том, что когда началась вся вот эта вот военная история в Армузском проливе и вся эта история с Ираном, Иран сразу стал говорить о контроле над проливом именно в... В формате финансовом, да. И сразу Оман очень хорошо так включился, очень живо сказал, так, ну, логично, пролив, так сказать, общий, если мы Иран берет хотим, деньги, да. И мы тоже хотим зарабатывать. Богатая, кстати, страна, надо сказать, не самая малонаселенная среди всех арабских стран, там где-то примерно 5 миллионов человек населения, но ВВП на душу очень такой приличный. И надо сказать, что в чем курьез-то ситуации? Оман — это до Саудовской Аравии был всегда наиглавнейший аванпост штатов на Ближнем Востоке. То есть считается, что Оман — это первая ближневосточная страна, которая еще в XIX веке признала независимость США, отправив туда, так сказать, своих дипломатических эмиссаров. И вот это было как бы начало долгого счастливого пути. Вся армия Омана оснащена исключительно американской техникой. Они проводят совместные военные учения. У них, значит, договор об экономическом сотрудничестве. То есть они, ну, казалось бы, просто вот прям нерушимая дружба. И вдруг, значит, Трамп сказал, что если они только пикнут, разнесу просто все в щепки. Надо отдать должное Руби, которым, конечно, не позавидуешь, сложная у него профессия при таком руководителе. Он попытался как-то, ну, смягчить яркость формулировок Дональда Фредовича, но, как говорится, у него уже все запротоколировано в его True Social. И обязательно в конце там спасибо, да, за ваше внимание к этому вопросу.
1: Все эти формулировки, ну, кто их слушает?
0: Просто я удивляюсь, почему он проснулся в конце мая. Омана своих амбициях еще в марте.
1: Его заявлениях?
0: А как же? А. То есть это же
1: мне кажется,
0: отдельное
1: вы последний
0: направление.
1: Из этих магикан.
0: Ну нет, понятное дело, что как бы уже никто ничего не ждет, но как-то все равно хочется надеяться, что там, ну, у него же какой-то там консалтинг присутствует,
1: да,
0: из, да, уважаемых, наверное, там аналитиков.
1: Пит Хексит, да.
0: Ну, Пит Хексит, ладно, какие-нибудь,
1: может быть, консалтинг,
0: может быть, от ЦРУ там кто-то, я не знаю, ну, там,
1: думаю,
0: от там
1: всех
0: ФБР,
1: увольняют,
0: других
1: мне кажется,
0: стран, получили. Всех поувольняли. У них, кстати, 40% только должностей уровня послов сейчас занято, все остальное он всех поснимал, просто нет послов,
1: ну,
0: нет
1: представителей.

0: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12:00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
1: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Обсудим.
13: Обсудим.
14: Конечно, обсудим.
15: Вторая часть программы «Обсудим» и наши постоянные зрители – особенно фанаты, может быть, даже фанатки Петра Алексеевича знают.
16: Какие
15: что...
16: у меня фанатки? Это у вас армия поклонников.
15: В общем, они знают.
16: Вон под окнами
15: что...
16: прохода не дают.
15: Одним из самых ваших любимых стихотворений является какое? My Heart in the Highlands. Авторство.
16: My Heart is not here.
15: Именно так.
16: Роберта
15: Бернса. «Хайлендс» в исполнении Бёрнса. Это, собственно, как раз отсылка к двум основным частям, из которых состоит Шотландия. «Хайлендс» и «Лоулендс», то есть горная Шотландия и равнинная Шотландия. Поэтому здесь прям вот невероятная глубина. А еще, кстати, именно через Шотландию проходил вот этот знаменитый Адрианов вал, то есть граница верхняя, северная Римской империи. То есть вот римляне добрались прям дотуда. Соответственно, сейчас это северная часть, ну и сейчас и вообще уже много веков северная часть...
16: Вообще римляне, конечно, мощно поступали.
15: Не то слово.
16: И там еще понастроили кучу в этой
15: Великой
16: Англии.
15: Смотрю,
16: фактически разлиновали, застроили дорогами. Да.
15: Нет, ну почему, собственно, все думают мощь постоянно о Римской империи, включая меня, кстати, потому что, конечно, вот такое вот явление в истории человечества, которое вот уже 15 веков как почило в бозе, ну, если считать с 5 века, то есть с краха Западной именно Римской империи, понятно, что Восточная еще подольше стояла, но это, конечно, это колоссальное явление в истории вообще человеческой
16: мегапроект,
15: цивилизации.
16: Мегапроект, я бы
15: сказал. Да, это мегапроект, и вот это была всем сверхдержавам сверхдержава.
16: Ну, вот я бы сказал, такой... что США-то как-то, в общем, тоже молодцы за 300 лет... Быстро.
15: 250,
16: ну, все
15: справедливости
16: равно
15: ради.
16: Не, ну они там начали раньше, как бы, да, там.
15: А во-вторых, великолепную фразу прям совсем недавно про США озвучил, на мой взгляд, Александр... Не, в смысле, не на мой взгляд, ее озвучил Лукашенко. Фраза великолепная. Звучит она так, что США сверхдержава, но не сверхсила.
16: Но
15: вот
16: они...
15: история с Ираном, это, кстати, очень показало.
16: Это, кстати, интересно, потому что, ну как, захотели по полной программе, там, понятно, что разнесли все, ядерное оружие-то есть. Я к тому, что на ровном месте, фактически, да, за 250 лет построить такое...
15: Не, ну если 16 века, там,
16: прямо...
15: с первых пилигримов,
16: то
15: там можно,
16: равно,
15: конечно,
16: хорошо,
15: и побольше.
16: Хорошо, 300 взять лет, но я считаю, что такой скорости развития до такого уровня, ну просто нет. Летишь когда над Штатами... Там нету вот такого уж темно. Там просто всегда горит огонь.
15: Электрификация хорошая.
16: Полная электрификация. Не-не, в этом смысле интересно, потому что я тоже тут рассуждал, как-то сам в голове своей, какие вот такие мега... ну, и даже Римская империя, наверное, в меньшей степени проект все-таки. Штаты проект, конечно, потому что там определили параметры.
15: Это не просто проект, это государство-корпорация, я
16: да,
15: бы сказала.
16: Да-да-да, определены... Это как Советский Союз, вот советская
15: это
16: система.
15: Это идеологический проект, да.
16: Ну, он идеологический, экономический. И вот
15: ну,
16: там,
15: да.
16: То есть ты сначала определяешь параметры, задаешь рамки там их как-то, и потом в этом русле... И это интересно. Римская империя, наверное, все-таки она больше как Москва, которая строилась как бы спорадически, да? То есть, ну, там здесь все это, там так, тут вот это.
15: Ну, они поняли, что инфраструктура решает, поэтому у них самое главное...
16: Ну, тоже, конечно, мощь, дорогами. Плюс какое наследие.
15: Да, безусловно.
16: Куда ни глянь.
15: Вот вы говорите, над Америкой летишь, и как бы все светится, а вот как раз Шотландия — это одно из немногих мест в Европе, где вот как раз вот эта вот самая северная часть летишь, не светится, и вообще там очень много вот этой дикой, нетронутой природы.
16: Красиво,
15: очень красивые, да, места. К чему мы вообще вспомнили и Бёрнса, и Шотландию, и
16: всю Римскую империю, и Америку,
15: к тому, что границы-то имеют тенденцию меняться. И Шотландия, в общем, уже не первый раз, надо отдать должное, заявляет о собственной независимости. Как мы помним, последний референдум прошел в 2014 году и стал сам по себе, ну, очень большим событием в жизни Соединенного Королевства Великобритании и, соответственно, Северной Ирландии. Кстати, из всех вот этих вот кусочков четырех Соединенного Королевства именно Шотландия всегда, ну, была самой независимой и всегда как бы сохраняла свою там и правовую систему, и огромное количество своих особенностей, там три государственных языка до сих пор, причем там есть вот этот вот скоттиш и есть гельский язык, там буквально там 1 или 2% меньшинства национальные говорят на нем, но вот он как бы защищается как отдельно язык. В общем, результат был, по-моему, 55% против того, чтобы выходить из состава Соединенного Королевства. Ну и, соответственно, все выдохнули. И, надо сказать, что нервничали англичане. И, собственно, вроде как дальше все пошло хорошо. Но тут надо понимать, что Шотландия, она очень сильно экономически стала выделяться в последние десятилетия от других вот этих вот частей королевства, поскольку там, вот на вот этом шельфе Северного моря, обнаружилось огромное количество запасов нефти. Поэтому экономически это такая очень сильная часть Британии. И, конечно, после 2014 года и Верховный суд, и парламент, и все партии основные политические сделали все, чтобы не допустить вот, ну, прецедента еще одного. Тем не менее, сейчас вот мы видим на этой неделе в очередной раз партия шотландских националистов, по-моему, уже в пятый победила. И ее, соответственно, лидер по фамилии, по-моему, Свинни, сказал, что, дорогие друзья, 10 лет, даже уже 12 прошло, мы будем пытаться еще раз. И сейчас как бы два вектора. Вектор первый. Они пытаются, эти попытки поддерживаются Лондоном. Сразу скажу вариант. Ну, шансы стремятся к нулю, что так будет. Потому что, ну, а с чего бы Лондону такое поддерживать? И вариант номер два — это, ну, такой жесткий сепаратизм, к которому наиболее, конечно, горячие головы призывают. Конечно, у Шотландии не то чтобы не было такого, как у Ирландии, потому что на самом деле было, но просто у Ирландии этого было больше и кровавей. Да, то есть история Ирландии, там вообще просто, ну, литры крови и куча костей, а Шотландия как-то, ну, она, во-первых, такая была всегда более независимая, и как-то вот она смогла вписаться. При Елизавете, надо сказать, которая очень любила Шотландию, потому что она в Балморале в замке выросла, и потом его сделала своей резиденцией, она очень много там времени проводила, шотландцы ее любили. Но когда в 22-м году Елизавета не стала, шотландцы, многие публично, именно, ну, политики, заявляли о том, что, ну, в принципе, вот и сказочки конец. То есть вот сейчас самое время Шотландии отделиться, стать республикой. То есть они об этом много говорят, именно о республиканской форме. И к Карлу, собственно, третьему отношение такое, ну, довольно скептическая. Чтобы это как-то преодолеть, он потом даже в 23-м году прошел в Шотландии отдельную процедуру коронации. Там в килте, по местным обычаям, там со всеми, так сказать, сопутствующими обстоятельствами. Ну, то есть, чтобы только как-то вот успокоить. Но вы верите, Петр Алексеевич, в перспективы шотландского, так сказать, отделения полного?
16: Нет.
15: Вот и я не верю. Так что, конечно, партия это будет пытаться.
16: Нет, там единственное, может быть, знаете, какой был момент, когда вот был вопрос, что Шотландии было бы интересно вступить в Европейский Союз, а Великобритания как бы целиком оттуда вышла. Но мне кажется, что сейчас у Европейского Союза столько проблем, что этот аргумент не очень рабочий.
15: Работает. И очень работают. Они как раз считают, что как бы не было плохо сейчас в Европейском Союзе, экономика Соединенного Королевства находится в таком упадке, что по-любому в Евросоюзе лучше, чем в Соединенном Королевстве. Это сейчас, собственно, вот этот, ну, эта риторика как раз и звучит.
16: Не знаю, мне кажется, там просто настолько... Ну,
15: плюс миграционная политика, естественно, не устраивает.
16: Там все связано друг с другом, и там уже не разберешь, кто из них шотландец, кто англичанин, как бы.
15: По опросам, кстати, я тоже интересовалась этой
16: вот
15: темой.
16: Этнически они не сильно, как бы... Ну, то есть они понятно, что он говорит, что шотландец. Там,
15: и больше 80% в общем... жителей Шотландии говорят, что я шотландец. И когда говорят, там, ну, англичанин, да вы что, да это оскорбление.
16: Ну да, вообще. Но тем не менее язык там...
15: Не, ну конечно, что это уже...
16: Культура вся общая.
15: То есть для нас, например, там, ну какой-нибудь, я не знаю, там Шон Коннери, который играл много раз Джеймса Бонда, это олицетворение, конечно, вот именно вот британской кинематографической школы. Но он шотландец, и очень тесно причем, связанный со своими корнями.
16: Ладно, разберутся без нас.
15: Разберутся без нас.
16: Нам от этого не особо, в общем, какая-то разница есть.
15: Еще одна страна европейского, в данном случае, Союза, Британия, это вот вышла, Шотландия собирается обратно, но не дойдет. А вот страна, которая сейчас флагман, Франция, наряду с Германией. Очень интересный проект реализует Эммануэль Макрон, причем, так я бы сказала, под шумок, потому что я не могу как бы отметить, что прямо об этом много говорят. Инициатива у него была озвучена в 25-м году весной. Инициатива называлась «Французский ядерный зонтик». То есть речь идет о том, что Франция открывает свой ядерный зонтик для всех желающих и всех переживающих за собственную безопасность, потому что, ну, понятно, кто и что является главной угрозой этой самой европейской безопасности любой уважающей себя европейской страны. Ну, то есть, поскольку русские идут, конечно, страны, которые ядерные, ну, наверное, чувствуют себя в большей безопасности, чем неядерные. Соответственно, это провоцирует гонку вооружений. И, ну, в общем, с этим действительно сложно спорить. Интерес к ядерному оружию растет. И французы решили этот вопрос вот так вот довольно оригинально. То есть, давайте мы с вами будем заключать двусторонние соглашения, которые, в принципе, являются таким форматом коллективной самообороны на минималках, я бы сказала. То есть вот есть организация коллективной самообороны, например, НАТО, ну, в принципе, ее многие воспринимают, что это вот один за всех и все за одного. Такой вот мушкетерский принцип. Это неправда. Надо внимательно читать 5-ю статью и 4-ю, 6-ю, они там раскрывают всю эту тему, и мы видим, что за долгие годы существования Альянса совершенно не то, что не часто, а один раз всего была эта 5-я статья применена, но сам по себе вот этот мушкетерский принцип, он многих привлекает. То есть, что если что-то там с нами случится, вот добрые друзья, тем более сильные, ядерные, к нам прибегут. Настолько эта тема заинтересовала, так сказать, отдельные страны, что Британия, которая является сама ядерной страной, подписала еще в прошлом году тоже договор о ядерном зонтике с Францией. То есть это оформляется просто двусторонними соглашениями. То есть у нас с вами коллективная самооборона, с этими коллективной там, и так далее. Вот сейчас, на этой неделе, 28 числа, это сегодня, Норвегия присоединилась к ядерному зонтику, который Франция пытается раскрыть над европейским континентом. И я так понимаю, все это делается, конечно, в пику Соединенным Штатам Америки, которые, ну, традиционно называли себя той самой силой, которая тут всех патронирует и всех защищает. Но поскольку Трампа надо как-то пережить с его заявлениями из серии, что там распускаем завтра НАТО или там выходим из НАТО. Ну, в общем, это же все равно стресс для европейцев, надо же понимать это тоже. А Макрон решил пойти вот таким, в общем, довольно предсказуемым путем, то есть в обход. То есть наряду с НАТО будет еще цепочка договоренностей двусторонних по коллективной самообороне. И, возможно, это кому-то поможет. Вот Норвегия тоже присоединилась. Петр Алексеевич, вы одобряете или нет? Вот да. Наш МИД не одобряет. Нет, и считает, что это все способствует
16: росту напряженности. С точки зрения того, что это просто свидетельство того, что мир действительно меняется. Мы сами неоднократно, но не мы с вами, а мы, Россия. Вот мы недавно помним, что...
15: Я иногда говорю, мы в смысле человечества.
16: Мы человечество, мы Россия, мы люди, которые хоть что-то понимают в том, куда движется все. Мы с вами, это подтверждено, между прочим, не чем-нибудь, а документом, который подписали двое из троих самых влиятельных людей на нашей планете, товарищ Си и господин Путин.
15: Неделю назад.
16: Да, где зафиксировано, что мир у нас теперь многополярный. Правильно?
15: Так точно.
16: Вот.
15: Но при этом в хаосе.
16: В хаосе.
15: Тоже как бы.
16: При этом, ну, если, если он многополярный, это значит, там не три полюса, Россия, Китай, США, западный мир, а их больше. Европа в ситуации, когда мир, ну реально, он раскалывается на части и отделяется друг от друга.
15: Это фрагментация на языке политологии.
16: Фрагментация, да, ну неважно. Вот, выделение можно на языке физиологии. Вот, вот Франция в виде такого выделения, как бы, ну реально...
15: Это ваши ремарки, я считаю, она просто отдельным тоном издалась. Потому что это...
16: В виде Макрона.
15: Просто блеск.
16: Вот, и его... спутниц и спутников многочисленных, они вот выделяются в отдельную...
15: История любви длиной в 30 лет.
16: Да-да-да, в отдельный центр, так сказать, принятия решений, на который, безусловно, будет наведено наше стратегическое ядерное оружие. И вот как только они там свой зонтик начнут разворачивать. Так что, ну а что тут такого? Ну да, правильно делает, пользуется моментом. Более того, я вам даже скажу, что если вдруг Дональд Фредович покинет, значит, свой пост в какой-то момент... Вот, то разговор с Соединенными Штатами будет уже вестись с других позиций.
15: Конечно.
16: В этой ситуации. Даже если они вдруг там полезут обратно в объятия и пообещают, что я все прощу, да, и так далее, с ними уже говорить, ну, подождите,
15: вот секундочку. Пачечка документов, смотрите,
16: да,
15: у нас тут какие
16: вот
15: процессы.
16: Ну, опять же, концептуально это то, куда движется мир. Вот когда мы начинаем все тут страдать, стенать и переживать по поводу того, что у нас вот тут интернет, что-то там и так далее, мир обустраивает вот эти центры влияния. И если мы говорим про искусственный интеллект на просторах ЕАЭС, то почему Франции не говорить о ядерном зонтике на просторах ЕС? Ну что ж, нормально, это обычный путь. Понятно, что центры силы, вот они так решаются. Решают эти вопросы, безусловно, политики и иногда с позиции силы. Так что жизнь.
15: Всюду жизнь.
16: Да, не всюду жизнь, а это селяви, как говорится.
15: Ага, в этом смысле.
16: В этом смысле. Ну это, да, обычное течение. Маятник сейчас... из вот процесса всеобщей любви, торжества международного права, значит, интеграции...
15: Не было никогда торжества международного права.
16: Нет, ну что, вы же говорите, вот договоры какие-то там, пятая поправка.
15: Так это и сейчас.
16: Да плевать мне, все хотели. Слушайте, кого это вообще волнует?
15: Ой, тем не менее, многие аж трясутся над этой пятой статьей.
16: Никто не трясется.
15: Что вот нас защитят.
16: Да ерунда, это все никто не защитит. Или если захотят воевать, то безо всякой пятой статьи там объединятся и пойдут.
15: Нет, ну бумажкой вообще сложно
16: защититься,
15: пойдут. Только если отмахиваться.
16: Как вот на Иран не пошли, хотя как-то намекали им, вот, пожалуйста.
15: Угу.
16: Вот, коллеги, где там, кто ходил там в этот самый совбез с пробиркой? Да никто. Всем нормально и так.
15: Вообще, хочу сказать, что вот эта тема с многовекторностью, которая раньше как-то подавалась в несколько, может быть, таком осуждающем ключе, то есть что там не можете определиться и так далее, сейчас практикуется многими и, надо сказать, приносит свои дивиденды. То есть, например, тот же самый Макрон не складывает все яйца в одну корзину, как учили нас финансисты, то есть и на корзинке при этом написано НАТО, а и в Евросоюз корзиночка подписанная складывает, и, соответственно, складывает в вот сейчас вот эти двусторонние договоры, и все это как-то параллельно идет, и я, кстати, согласна, что это усиливает какие-то переговорные позиции.
16: Конечно,
15: с другими.
16: Есть возможность засунь ногу, так сказать, там куда-нибудь, там, ухвати себя что-нибудь, Армению, которая плохо лежит, потому что там разберемся.
15: Про Армению Пашинян сказал, что армянский народ будет решать, куда ему ближе, по какому вектору ему, так сказать, к счастью,
16: на
15: короче.
16: На этот счет у меня тоже есть цитата, я в конце ее скажу вместо...
15: Хорошо. Еще у нас есть одна тема, последняя, и она называется «Супер Эль Ниньо». Мы даже однажды говорили на эту тему, только у нас там было не супер, а просто Эль Ниньо. Эль Ниньо – южная осцилляция по-умному или процесс, который происходит в центральной и восточной части Тихого океана. То есть Тихий океан, огромное водное пространство, это, собственно, ну, 50% всего мирового океана, это Тихий океан. И, соответственно, когда верхние слои в силу огромного количества климатических факторов, но самый главный там фактор связан с ветрами, пассатами, приводит к тому, что нагревается экстремально верхние слои вот этой вот огромной водной поверхности. И это приводит к разрушительным последствиям. Сразу скажу, здесь дело не вот в каких-то новомодных историях, там типа климат, антропогенный фактор. Это название еще 70-х годов 19 века.
16: Угу.
15: То есть про Эль-Ниньо знали уже тогда, и это было явление уже тогда. И, ну, всегда считал, что это какое-то прям проклятие, потому что это непредсказуемая штука. То есть оно бывает иногда раз в 7 лет. И прям так стабильно каждые 7 лет. Иногда раз в 12 лет. То есть предугадать очень сложно. Это такая должна какая-то сложиться совокупность факторов. Но когда это происходит, вот, например, это было в последний раз, если брать вот именно, ну, последние лет 25-30, это было в 97-м году, это было в 2015 году. Это всегда увеличение климатических каких-то негативных явлений в мире. То есть это, как правило, в одном месте экстремальные засухи, а в другом месте экстремальные дожди и осадки.
16: Вот у нас последние полгода...
15: И абсолютно неадекватная температура, не соответствующая сезону вообще.
16: Вот сегодня на улице у нас...
15: То есть, например, там может быть условно там летом плюс 5, зимой плюс 10. Вот это как раз, когда происходит суперэль-ниньо. Где-то сегодня в Мексике вчера выпало 40 сантиметров града. Ну, то есть 40 сантиметров града смотрится как 40 сантиметров снега. То есть просто такая вот белая Мексика. И, конечно, это, ну, у них там сразу коллапс, естественно, инфраструктурный. Но просто я к тому, что вот это ученые пытаются изучать уже полтора века. И, казалось бы, там всякие современные метеорологические станции, установки, там ВМО у нас есть в системе ООН, Всемирная метеорологическая организация, там графики рисуют. Очень сложно предугадать, но вот в этом году просто Эль-Ниньо, ну, то есть это мальчик переводится дословно, и еще есть Эль-Ниньо, это когда все то же самое, только поднимаются и образуются наверху, концентрируются холодные воды, то есть холодная девочка и такой жаркий парень,
16: мальчик,
15: да, вот этот вот Эль-Ниньо. Ла-Ниньо, соответственно, девочка, она вот когда холодная, и там тоже свои процессы происходят. Но вот просто Эль-Ниньо 100% будет в 26-м году, уже идет. Но есть еще такой формат супер-Эль-Ниньо. Это когда температура вот этой вот воды в верхних слоях океана Тихого поднимается выше 2 градусов. И это все, то есть это прям... Это серьезно. Но вот это сейчас пока обсуждается, будет, не будет, климатологи нам расскажут, а мы, соответственно, рапортуем нашим дорогим зрителям. Ну что, у нас сегодня торжественно открывается рубрика «Персона недели». Петр, в честь праздника,
16: вам слово. Я, вы знаете, нетрадиционно ее проведу. Я приведу две цитаты, которые я сегодня утром заготовил себе там для одного эфира. Первый про день пограничника мне просто показалось. Раз уж вы Макрона нам вбросили, то я более великих его предшественников упомяну. Шарль де Голль сказал, что границы – это шрамы, которые оставляет история на теле Земли.
15: А? Красиво.
16: Красиво.
15: Не, ну, генерал...
16: Шрамы бывают, ведь они трагические, а бывают и украшающие мужчину. То есть какой-то шрам для кого-то это шрам подвига, а для кого-то это шрам трагедии. Интересно.
15: Или позора, например.
16: Или позора. Это очень порассуждать есть на чем. Ну, а господину Пашиняну хотелось бы напомнить цитату другого великого предшественника Эммануэля, не знаю, как по отчеству его. Наполеон Бонапарт сказал: граница... Или нет, он сказал не так. Про государство он говорил. География – это судьба.
15: Да, это вообще известная фраза,
16: вот,
15: ее много кому приписывают.
16: Это известная фраза, да. И уж кому, как не армянам, об этом подумать. Что ты, конечно, можешь вступить там, я не знаю, хоть в ОПЕК там, или куда-нибудь там...
15: Я представила.
16: Не знаю, в ОСЕАН или во что-нибудь еще, в АУКУС, но, или в Европейский Союз, но все-таки география твоя, зажатая между Грузией, Ираном, Турцией и Россией, никуда не денется.
15: Главное не вступить.
16: Не будем говорить во что.
15: Да. Да. Какие-то нечистоты. Главное, чтобы все это приводило в итоге к благосостоянию
16: армянского
15: нации, да, народа. Конечно.
16: Хотя армянский народ, между прочим, тут в России живет примерно столько же армян, сколько в Армении.
15: Справедливо. Да, Петр, красиво вы завернули.
16: Да, уж это не я, это они.
15: Понятно. У меня персона недели великий Алексей Архипович Леонов. 30 мая день рождения. Человек, который первый вышел в открытый космос. Это, конечно, абсолютный подвиг. Но дело не в том, что он выдающийся космонавт, и в том, как он выходил. И это действительно, эту историю можно почитать, потому что она была полностью нештатной. У него вот этот вот шлюз, вот эта вот кишка, которая соединяла, раздулась. Он в итоге не по инструкции залазил обратно, то есть там головой вперед, а не ногами. В общем, там целая была история. Чудом выжил героический человек. Но я помню, как я удивилась в свое время, когда я узнала Алексея Леонова как художника. Он потрясающе рисовал, и даже его картины использовались для советских марок. Я как-то вот увидела прям полностью галерею
16: для
15: его работ.
16: Для спичек тоже у меня был набор.
15: Да. И он рисовал, у него, с одной стороны, вроде бы это быль на картинке, то есть он рисовал вид Земли из космоса, и он, как человек, который это все видел, рисовал как бы вот по своим воспоминаниям, восприятию и так далее. Но у него были там всякие из серии там «Далекий контакт», там «С внеземной цивилизацией», «На далекой планете». Ну, то есть это как бы фантастика такая. И действительно очень хорошего качества рисунки, то есть прям вот мне ужасно понравилось, я прям такую антологию с удовольствием посмотрела, такие чудесные краски яркие, и прямо вот, ну, удивительная грань человека, которого мы все знаем как выдающегося космонавта, а он при этом еще и художник, между прочим. И, кстати, еще и инженер, даже кандидат технических наук. Так что вот такая вот у меня персона недели. На следующей неделе у нас...
16: Это у него что, юбилей, вы сказали? Или что?
15: Нет, он уже скончался, но нет, день рождения 30 мая на этой неделе. Да, то есть я же беру тех, кто родился вот на этой неделе. На следующей неделе ПМФ. Санкт-Петербургский экономический форум, да, с 3 по 5 июня. Соответственно, какая-то часть программы у нас будет обязательно посвящена тому, что будет обсуждаться на этом весьма респектабельном.
16: Там пленарная
15: сказать,
16: сессия, насколько я помню, в пятницу все-таки.
15: Мероприятие. А ничего страшного, мы даже просто из программки уже можем сделать массу всяких интересных выводов. Так что обязательно обсудим. Ну что, до следующей недели.
16: Всего доброго.
15: Счастливо, до свидания.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Провожу анализ. Англо-саксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Обобщение судебной практики по делам, связанным с ИИ. Контекст. Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил свести воедино данные, насколько часто использование генеративного разума становится основанием для судебных процессов и совершенных правонарушений. Отдельным пунктом станет выявление случаев возмещения вреда, причиненного решениями искусственного интеллекта, и выбор ответчика по таким искам. Еще один блок – защита чести и достоинства при распространении порочащих сведений, созданных с помощью нейросетей. Верховный суд изучит и даст необходимые разъяснения по делам, в рамках которых оспаривались решения властей, принятые на основе предложений ИИ. Практика фиксации нарушений при помощи систем распознавания лиц также получит оценку высшей судебной инстанции. То же самое будет сделано со случаями обжалования решений, в вынесении которых судья применял технологии генеративного разума. Отдельной строкой идет использование документов, сформированных нейросетями и фигурирующих в качестве доказательств. Внимание будет обращено и на квалификацию преступлений, в основе которых лежали цифровые инструменты. Ранее Игорь Краснов заявлял, что ИИ будет применяться для выявления противоречий и недостатков в правовом регулировании.

знать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, столько же в Казани и Волгограде.

0: Беспилотных систем 98-й дивизии ВДВ Днепра за этот год уже уничтожило около 10 орудий ВСУ типа М777 натовского производства, 2 американские РСЗО «Хаймерс» и множество другой техники, сообщил заместитель командира батальона с позывным «Скала». По его словам, несмотря на то, что боевики ВСУ окружили свою радиолокационную станцию «Рада» израильского производства значительным количеством систем и средств ПВО, это не помешало десантникам ее ликвидировать. Досрочное голосование на местных выборах и до выборов в парламент началось в Южной Корее, передает агентство Ренхаб. На выборах будут распределены 16 постов мэров и губернаторов, а также предстоящие выборы считаются первыми крупным общенациональным голосованием для администрации Ли Чжонмэна после его вступления в должность в июне прошлого года после отстранения от власти бывшего президента Юн Сок Ёля. Молодежь за последние 3 года в России стала чаще выбирать рабочие специальности вместо офисных профессий. Это следует из результатов исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости. Похожая ситуация наблюдается и среди россиян в возрасте от 19 до 30 лет. В этой группе количество резюме, желающих трудиться по рабочей специальности, за 3 года увеличилось в 4 раза. Анкет от упаковщиков и грузчиков стало больше почти в 3 раза. Кроме того, у молодых людей продолжает стабильно расти интерес к работе водителями. Вместе с тем, интерес к ряду офисных профессий растет заметно медленней. Спрос на дизайн и программирование вырос всего в 1,5 раза, а интерес к копирайтингу упал почти вдвое. Цены на аренду жилья в Будапеште во время проведения финала Лиги чемпионов выросли до нескольких тысяч евро за комнату или студию. Авиабилеты подорожали в 15 раз. Это выяснил РИА Новости, изучив данные сервисов по бронированию. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая. Впервые его примет венгерская столица. В решающем матче главного еврокубкового турнира встретится французский Пари Сен-Жермен, за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, и английский Арсенал. Так, цена за комнату на 2 ночи с пятницы по воскресенье в туристическом квартале может достигать 4000 евро. Средняя цена превышает 1000 евро. За 2-комнатную квартиру в этом районе просят уже 7000 евро. Цена же на 3-комнатную квартиру в историческом центре Будапешта доходит до 9000 евро. Раздражительность, проблемы со сном и ощущение постоянной тревоги могут появляться у человека из-за резкого отказа от сладкого, рассказал нутрициолог. Специалист посоветовал снижать количество сахара постепенно и добавлять углеводы и клетчатку. Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня наше небольшое собрание в виде обычного того, что является мужским клубом. На треть сегодня будет состоять из женщины.
3: А слово «четверги» ты не скажешь?
2: «Четверги».
3: Как?
4: «Четверг».
2: «Четверги». «Четверги».
3: Как, как Алёша говорит.
2: Ну ладно, давайте представим. Раз уж голос женский раздался в эфире, Андрей Третьяков, Джулу Кае, Пётр Лидов, это надо сказать. Ну и теперь с огромным удовольствием Алиса Вокс.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Певица, радиоведущая.
4: Сонграйтер, композитор.
2: Сонграйтер.
4: Да.
2: Автор песен?
4: Конечно.
2: Это имелось в виду?
4: Да.
2: Или сонграйтер отличается от...
4: Однозначно. Нет, автор песен, автор-исполнитель, может.
3: Если на английском пишет, то сонграйтер.
4: В принципе, да, но я на английском тоже пишу.
2: И как?
4: Все. Ну, английский язык более емкий, русский язык более богатый.
3: А чем емко это? А, типа...
4: Ну, одна и та же фраза в английском — это, там, не знаю...
3: 3 слога.
4: 3-4 слога, то есть 3-4 ноты, больше можно впихнуть смысла. А в русском языке можно впихнуть больше подтекста в одно слово.
3: Да?
4: Да.
2: Ну,
4: рифмус. Ну, клуба я прямо сейчас вам баечку сразу скажу. До 20 лет у меня в паспорте был написан мужской пол. Паспортистка ошиблась.
3: Я думал, другая история будет.
4: Нет. Паспортистка ошиблась и написала «муж». Потом подумала, что перепечатывать весь паспорт, то есть заказывать новый бланк, это сильно накладно. Взяла по старинке вот этот вот бритовку, знаете, от этих, от станковой бритвы, лезвие, и подчистила, как мы двойки подчищали в дневниках, подчистила вот так вот «му» и оставила только «ж». и поэтому у меня в паспорте...

0: Кстати, было такое плохо затертое му, белесое пятно, эмбассированное слегонце, кнопочка, господи, буковка Ж и точка.
1: В каком городе такие экономные массажистки, вы массажист-паспортистки?
2: Нет, наверное...
0: Санкт-Петербург.
2: Я могу предположить, что там, наверное, был какой-то регламент.
0: Ну, конечно, когда ты заказываешь новый бланк, то тебе приходится писать рапорт о том, что ты зафоршмачил этот бланк. А, скорее всего, это несет за собой какие-то...
1: И в 20 лет она только исправила.
0: Ну, я в 20 лет поменяла паспорт. Паспорт меняется. Вот в 14 получаешь, в 20 меняешь?
1: Да.
2: Я в 16 получил.
0: Ну, мы немножечко разных поколений.
1: Я не помню, во сколько я получил, но поменял я его до 20 раз 5.
0: Ну, что вы с ним делали?
1: Да, в 20. Я терял. Один, два раза плавал с ним. Я много раз менял.
0: 14, 20...
2: А не 25?
0: 14, 20, 25, 45.
1: Вот сейчас 45, не 40.
0: А, 45. Еще... Вот у меня сейчас муж пойдет менять. Вот
2: это... А я уже все.
1: Ты все уже.
2: Я все.
1: Тебе с этим умирать.
0: Последний паспорт.
1: Красивый получился на последней фотографии?
2: Да я что-то даже, я даже не помню. Я на первый хорош. Ну? У меня такой ирокез.
1: Серьезно? У меня тоже. Ну, у меня только... Я не стал его укладывать, но там видно, что был ирокез. Я еще в майке пошел фотографироваться. Без не в футболке, а просто на лямочках. Все ржали.
2: Ну, хорошо. То есть нас, в общем-то, Алиса прекрасно понимает, о чем мы должны разговаривать.
0: Конечно. Более, меня папа воспитывал преимущественно. Моими любимыми игрушками были машинка, папин напильник, папин молоток и папин рубанок.
2: Я пропустил последний ваш концерт.
0: А зря.
2: Да я знаю, что зря. Я посмотрел уже видосы, и вообще все классно. И
0: спасибо.
2: Это в клубе Бутмана было.
0: Да, все верно.
2: Расскажите, что там было.
0: О, мы оказались соседями с Натальей и Олегом Бутманами. Mm. Мы живем буквально друг над другом. Мы познакомились в новогоднюю компанию, когда все едут с елок артисты в 3 часа ночи. С такими ресницами, с букетами, уставшие, потные, с прилипшей блесткой там на лбу. А мы познакомились в лифте в половине 3 ночи, обменялись контактами, стали общаться, и по весне мы консолидировали усилия и сделали уникальную джазовую программу. Два аншлага уже собрали, сейчас вот грядет 3, 12 июня мы будем играть в Санкт-Петербурге в клубе Игоря Бутмана также.
2: Прекрасно. Но у вас шикарная чисто джазовая история, или вы все-таки свои вот эти вот все песни, которые я люблю? Я, кстати, да, в той же мы тут пару недель назад в другой программе встречались, поэтому я, в общем,
1: можно задавать те же вопросы.
2: Начинающий специалист по творчеству Алисы. Да. Нет, многие вещи для меня очевидны. Например, я многое знаю. Но, наверное, ты можешь поспрашивать то же самое.
1: Я Алису помню в группе «Ленинград».
0: Это ну, очень давно было.
2: Давайте ответим на этот вопрос, и мы про «Ленинград» тоже поговорим. Там были вот эти вот про...
0: Значит, смотрите, у нас в программе... Да, я понимаю, что вы спрашиваете. У меня в программе, у нас в программе в джазовой, естественно, джазовые стандарты, потому что все-таки у меня эстрадно-джазовое первое образование.
1: Ну и клуб такой еще.
0: Ну, конечно, и потом это...
2: Бутмана про Лабутена, это на самом деле не это.
1: Либо завуалировать как-нибудь.
0: Вот, вот, зрите в корень. Значит, у нас джазовые стандарты, мировая классика, классика мировой эстрады, вот так. Потом у нас советская классика из фильмов преимущественно. И мои авторские песни того самого содержания, но с элегантно завуалированными словами, но и также из моего лирического альбома, которым я дико страшно горжусь, называется «Новая Алиса Вокс». Оттуда тоже есть несколько песен.
1: А это политика клуба, что вам нельзя петь, или вы просто сами не можете себе позволить?
0: А я не хочу. Это совершенно... Эта программа служит другим целям. Как бы я исполняю песню там, одну, если твой начальник... Да, про эффективный
2: менеджмент. Я просто вот открыл в Яндекс.Музыке все треки первые, которые выдают.
0: Да.
2: Андрею все бы они понравились, я думаю, по названию.
1: Так, ага, ты меня подставить хочешь, я чуть слух не прочитал. «Пой фестиваль», да.
2: Хорошая какая-то песня.
0: Да. Это
1: «Глупый еж», да?
0: «Глупый еж».
1: «Глупый еж», мне кажется.
0: Там, если твой начальник, глупый еж.
1: А, так поется.
2: Ну, там есть несколько версий.
1: «Супермен», «Корпоратив», про... Продам.
0: Продам.
1: Продам. Я худею.
0: Там есть буква «Д», не надо. Там есть буква
1: «Д». А я уже слеп.
2: Голоса.
1: И голоса. Примерно мой распорядок дня. Начальник, потом я худею, а потом голоса. Съешь. Да они меня в холодильник отправляют.
2: Что у песни «Ешь», я... Там три версии есть.
0: Нет. Теперь есть четвертая группа «Ешь».
2: Одна есть. С чем это связано? Что нельзя было первым?
1: Потому что, во-первых, детские корпоративы.
2: Наш главный ведущий, он Лука Е, мы даже не можем его фамилию назвать.
0: Да.
2: И как бы первая версия песни вот «Ешь», она тоже примерно однокоренная.
1: Можно так называть?
2: Наверное. С чем связано появление последующих версий?
0: Очень многие площадки, например, не берут нецензурные версии. Многие.
1: Стриминговые?
0: И стриминговые. Они просто, они не то, что не берут, они их не ставят в рекомендательные механизмы, потому что там 18+. То есть есть все-таки некоторая пессимизация в связи с 18+. Поэтому есть альтернативные версии, что не помешало стать вирусной именно оригинальной версией. Но, тем не менее, например, на концерт в воскресенье приходил мой священник. И...
1: А должен после, извините.
2: После нас мы скажем, здесь выходит у нас
1: Павел Островский. Я освещаю эту
2: программу, и все, что мы здесь говорим, он потом просто сразу же в прямом
0: очищает.
1: Мы думали, это мы эту концепцию придумали, а нет, Алиса конечно. Тоже после своего концерта.
2: На всякий случай все-таки вызываете священника, чтобы...
0: Ну, он сам пришел, но он меня заранее спросил, будет ли что-то в программе, что, как он сказал, что меня смутит. Я говорю, нет, самое страшное слово, которое там прозвучит, будет кёш.
1: А это священник классический,
0: да.
1: С функциями экзорцизма? Можешь не отвечать, я так спросил.
2: Хорошо, но все-таки у джаза, вот если бы вы, ну сейчас вы, наверное, в большей степени вам нравится это явно, да, и вы делаете эту музыку, и она прекрасна.
0: А для меня это новое. Мне...
2: А можно
0: я наконец-то
2: стать звездой вообще? Вот,
1: в джазе?
0: Может быть, да? А также и наоборот. В Библии же сказано.
2: Ну, а вот Лариса Долина, как бы, да, а потом наоборот.
1: А я думал, не буду ее упоминать. А ты взял и упомянул.
2: Хорошо забытая.
1: Да.
2: Свежая.
1: Думаю, насколько можно бить женщину в этом эфире?
2: Мы не бьем, нет, у нее прекрасная...
1: Словами.
2: Прекрасная джазовая певица.
1: А риэлтор какой?
2: А это тот самый пиарщик, в общем, тоже. Обращение.
1: Давай, друг. А ты слышал ее новую песню?
0: Ой, я слышал.
1: Ой, не надо.
0: Как что-то там на Голгофу, как на распятие, я отшла на эшафот, тра-та-та-та-та.
2: Про эти события?
1: Да-да. Она себя буквально сравнила. Ну, да не будем, что.
2: Павел Островский, если что,
1: прикроет нас.
2: Поставит все это на
0: прокомментирует эту новость.
2: Слушай, я послушаю, да.
0: Не надо.
1: Не надо. Ну ладно, послушай.
2: Нет,
1: ну ты посмеешься.
2: Газора. Потом же спросят в эфире где-нибудь.
0: Кругозор, потом придется как-то поле, придется потом чистить.
2: А вы исполняете какие-то классические джазовые произведения?
0: Конечно, я же с этого начала сегодня.
1: Как кавер, да?
2: А, да, извините.
0: Вот мы сковырялись в телефоне.
2: Я искал вот эти названия, продвижающие
1: остальные. Он завис.
0: Да, конечно.
2: Давайте еще раз.
1: Спойте.
2: Можете спеть еще.
0: Ну, нет. Петь платно, пожалуйста, приходите, покупайте.
1: Есть вон кошелек? Так, Алис.
0: Это была минутка рекламы.
1: Я как раз в Турцию еду.
2: За куплет. Подожди, давай я тоже спою.
1: Ну, тебе пятерку.
2: Я сейчас тоже одно знаю.
1: Давай стихотворение.
2: Ой, мне только грустно, я одно знаю не... Нет, одно знаю на агента, а другое очень...
1: Иноагентские стихотворения?
2: Печальное. Оно прям печальное-печальное. Вот я не буду его читать даже за 5000, прости. А частушку я могу, конечно, сказать, но я боюсь, что на этом...
1: Твоя карьера закончится?
2: С большой вероятностью.
1: Хочется красиво уйти из профессии. Моя тоже.
2: Шел я лес?
1: Нет, не тяни нас на дно.
2: Я говорю.
1: Мы только программу запускаем.
2: Я оставлю, я попробую сделать так, чтобы зрители сами, чтобы это звучало интеллигентно. Я сразу делаю оговорку, что мы не хотим никого здесь, так сказать, обидеть, особенно животных. Шел я. Я с этой частушкой, кстати, выиграл конкурс. Мы
1: на частушек?
2: Нет.
0: Было бы странно, если бы с частушкой выиграл
1: конкурс. Говорит, нет.
2: Мы были на корабле. Корабль шел куда-то там, Москва.
1: По Волге.
2: Собрались, значит, все пиарщики, главные редактора газет. Там я подружился с тогдашним главным редактором газеты «Коммерсант», который, помимо своих талантов, был известен способностью, так сказать, долго употреблять алкогольные напитки.
0: Минздрав предупреждает чрезмерное употребление алкогольных напитков.
2: Это не обязательно говорить, потому что,
0: профдеформация.
2: Потому что реклама алкоголя на радио вообще запрещена. Вот, поэтому какой смысл? Ну да, мы против. Мы этого не делаем вообще никогда. Так вот. И, значит, в конце вот этого вот, ну, вы представляете, да, корабль, там кто-то прыгал на какой-то, короче, там, значит, играла группа, по-моему, она называлась «Вежливый отказ», что ли, и они, значит, там играли. И как...
1: Это какой год?
2: Я не знаю, 90...
1: Ну, это Россия или еще Советский Союз?
2: Россия, нет. Все. Это уже рассвет 90-х. Может, 98-й там какой-нибудь такой.
1: И «Коммерсант» в 98-м уже был.
2: Конечно.
0: Конечно.
2: Он с 93-м, по-моему, даже. Так, наверное.
1: В одного возраста.
2: Может, даже раньше, даже с конца.
0: Я просто газеты читала.
1: 98-го.
2: Ну, не суть. Не суть. В общем, конкурс, и там в конце надо было что-то исполнить. И я исполнил эту частушку и занял первое место. Частушка такая. Шел я лесом, и я очень хорошо ее исполнил. Ну, мне так
1: артистично.
2: И всем понравилось. Да, у меня был долгий выход. Я там...
0: Так у вас сейчас долгий выход, сейчас, я хочу сказать.
2: Я даже не думаю, не буду. Ладно, шел я лесом. Шел леском, лесиком дремучим. Кто-то в морду ежиком колючим. Вот. Но это перекликается с творчеством.
1: Но,
2: мне кажется, очень хороший текст.
1: Текст великолепный, просто мне интересны другие. Кто тебе проиграл вот эти частушки? Хочу слушать.
2: Людей я не помню, потому что я чувствовал, что я вышел как Фредди Меркьюри, понимаешь? Как вот есть артист, а есть Фредди Меркьюри. Это в этот момент был я.
1: Буквально Элвис Пресли.
2: Ну или так, да.
1: Хорошо.
2: Или там.
1: Что вы хотели рассказать про газету 98-го?
0: Да.
1: Есть еще что рассказать?
2: Все,
1: спасибо.
2: Давайте поговорим с Алисой.
0: Вас так удивило, что я читала газету?
1: В 98-м «Коммерсант»?
0: По крайней мере, я знала о его существовании. В 8-м классе я читала авторевью, а вот в 12 лет я читала, я вот вам рассказывала на той передаче, что в 12 лет я прочитала «Это я, Эдичка», а в 13 я прочитала «Тропик рака» Генри Миллера. Я забыла еще одну прекрасную вещь. «Москва петушки».
1: О, это классика.
0: Эдичку я так не осилил. Секрет в том, что у меня не было телевизора, поэтому мне приходилось...
1: Это наш секрет. Я тоже много ездил в Москву и все время читал в автобусе. Но, к сожалению, в 25 лет это прекратилось, я перестал читать.
2: Я тоже так любил читать в эти годы. Вот где-то с 16 лет просто не оторвать было. От чего? Вот все, что вы перечислили. «Тропик рака» уже не очень помню, а две другие 100%. Особенно, конечно. Вообще, я вам скажу, открою маленькую тайну, что эти рецепты коктейлей, их не надо пытаться
0: повторить. Да, конечно, там...
2: Это просто художник. Нет, просто многие думают, что тогда вот так вот делали.
1: Многие повторяли маршрут.
2: И успешно, в общем.
1: Ну, как сказать.
0: Средства для снятия лака на шатырь, еще что-то. Не надо это.
1: Но «Москву петушки» можно только читать. Я сколько был на спектаклях, какие-то, не знаю, экранизации есть?
2: Не видел я.
0: Есть радио, аудиокниги.
1: Вот все отвратительно, кроме книги.
2: Но там какой-то Алиса, надо сказать, из прошлого интервью, вернее, беседы я узнал, она человек крайне образованный, глубокий, с большим количеством образований, знаний и так далее. И, может быть, вы подскажете, там я этого не знал, я начал перечитывать или что-то где-то услышал, но так бросил, в общем, короче, не допер. Там какой-то есть прямо какой-то глубочайший религиозный подтекст.
0: Да,
2: там вот эти образы всех людей. Они кого он встречает.
0: Да, я про это читала тоже разбор.
2: Они все не просто так. То есть там вообще не просто он вот это вот описывает, так сказать, в неком угаре, да, а это на самом деле глубоко философская история.
1: Мне кажется, это же додумки критиков.
2: Может быть, но величие произведения, наверное, в подтекстах все-таки. Я могу ошибаться, я небольшой знаток литературы, но мне кажется, что если люди там годами что-то пишут, так они туда что-то закладывают все-таки такое, чего сразу.
1: А может быть, просто пишут?
2: Или нет?
0: Венедикт Ерофеев был очень-очень талантливым человеком. Он, если мне не изменяет память, поступил на филфак чуть ли не МГУ, ну точно филфак, но я не помню какого университета. Хотя это был один из самых престижных факультетов на тот момент. И у него не было никаких связей, он из достаточно такой простой семьи. И, тем не менее, у него что-то там очень многодетная семья, и не сильно как бы она и благополучная была, но это не помешало ему. По-моему, даже в детском доме был какое-то время. Да, да, точно. Он оказался в детском доме, потому что из семьи ушла мать. Она оставила отца с каким-то безумным количеством детей. И
1: рожала и бросила.
0: Да-да-да, и ушла из семьи. И он оказался на какое-то время в детском доме, и потом он поступил на филфак, он очень много читал, он очень хотел разбираться в слове, он много раз поступал, его выгоняли за алкоголизм, и тем не менее он прям действительно мог закладывать туда вот эти вот смыслы.
2: Ну, надо почитать будет, да.
0: В принципе, критики, они такие люди, что, я не знаю, видели вы, натыкались, нет, но я натыкалась на видео, где разбирают мультсериал «Губка Боб», и там семь главных персонажей олицетворяют семь смертных грехов. Алчность, похоть, гнев, гордыня.
1: Я такой на «Маше и Медведь» видел тоже столько раз.
2: Да, есть ощущение, у нас был тут наш хороший товарищ Антон Морозенко, сценарист, автор там, значит, всяких, и он совершенно четко разложил количество сюжетов, которые существуют.
0: Да, конечно.
2: И там, не знаю, там...
0: А это проходит на первом курсе...
2: ...поведение человека и так далее. И, в общем, для человека знающего ничего в этом сложного-то особо
0: да,
2: нет.
0: Да, это проходит на первом курсе театралки в теории, как история театра, теория драмы. Действительно, существует еще там со времен античного театра достаточно ограниченное количество сюжетов и архетипов, те же маски кабуки, они же, маски театра кабуки, они же раскладываются на архетипы классической комедии дель арте, и сюжетные линии все одни и те же.
2: Записывай, что-то.
1: Моя любимая, да, записывай. Я потом запись посмотрю.
0: Почему у меня альбом-то смешных песен вот этих вот называется «Мертвая Коломбина»? Потому что мой архетип вот в этом жанре — это Коломбина чистой воды.
2: А можете объяснить крестьяну, кто такая Коломбина? Какие...
0: Коломбина — это...
2: Мы понимаем, что есть такой персонаж, но просто понятно.
0: А что это за архетип?
1: Да, почему она мертва?
0: Хороший вопрос. Значит, «Коломбина» — это одна из классических масок комедии Дель Арте. Это спутница Арлекина. Если рассматривать с точки зрения архетипа типажа, амплуа именно театрального актерского, то это Женю Кокет, которая играет ловких служанок, каких-то вот таких второстепенных персонажей, пронырливых, хитрых. Она такая, она полушут. То есть, если брать из последних фильмов, то это Харли Квинн. Ну, так Харли Квинн — это прям вот так вот по первому плану.
1: А она злой клоун, Харли.
0: Ну, так и Коломбина тоже недобрая.
2: Ну да, она, ну, эгоистичная, потому что точно.
0: Она лиса.
2: Она не для людей это все делает, а скорее для себя, но там, если у нее корысть или нет.
0: У нее просто... либо есть корысть, либо нет, либо ей просто либо прикольно просто манипулировать людьми.
1: Или Джокер тогда, классически.
0: Ну, Джокер — это Арлекин.
1: Ну, нет, тоже злой клоун. Почему Арлекин? Ну, Арлекин же добрый, весь
0: веселый. Да с чего вдруг-то?
2: Арлекин скорее злой, наверное.
1: Да?
2: Хотя, может быть,
1: куда я лезу, господи?
2: А где-то есть добрый Арлекин, не знаю. Потому что Арлекин такой,
1: как Пьеро.
2: Совсем злой, не Пьеро,
0: Арлекин,
2: другой.
0: Он же Джокер. И
2: Арлекин в красном как.
0: И это трикстер. Это всегда злой мятежный
2: дух. Это Джокер в картах.
0: Да, да,
1: как учил меня Петр Лидов, если не понимаешь беседы, надо его вывести в ту плоскость, которую...
2: Не обязательно. Не, слушай, во-первых, общаюсь с Алисой, вот у меня, например, мне всегда интересно, потому что с прошлого раза я понял, что если я что-то не знаю, спрошу.
0: Голосовой помощник Алиса.
1: Ну, кстати, да. Алиса, скажите.
2: Как вам живется? Можно, мы, по-моему, тоже говорили, но все равно. Так и чего? Почему мертвая-то?
0: Ну, потому что это вот именно эта часть меня, вот этот саркастический ска, поп, рок, это все-таки что-то уже такое отмирающее. Я больше настроена
2: на именно джаз. Да, то есть это...
0: Не на джаз, нет, на рок-музыку у нас вон. Какая песня там? «Голоса», четвертая строчка. Это песня с Сергеем Юрьевичем Галаниным. У меня очень хорошая получается с ним коллаборация. У нас очень хорошо «Голоса» сходятся.
2: Выдающаяся песня.
1: У Галанина?
2: Нет, у Алисы с Галаниной «Смерти нет», если я не ошибаюсь.
0: Да, да, да.
2: Прекрасная песня. Я же что сделал? Я в прошлый раз, когда ехал, я не был знаком с творчеством Алисы. И я включил. А ехал я долго, из загорода, часа полтора, пробки. И я прослушал все. Все три варианта «Бежа» я прослушал. И вкраплениями там есть альбом с Сергеем Галаниным. И они...
1: Целый альбом.
2: Одна песня, вот эта вот «Смерти нет», она прямо душу прямо переворачивает. Это хорошая.
1: Сейчас на обратном пути послушаю.
2: Писала ее Алиса.
0: Да, это я написала.
1: «Сонграйдер».
2: «Сонграйдер». Еще бы.
1: Да, ты думал.
2: Уже «Мертвая Коломбина» мне, знаете, что напомнила? У вашего бывшего, как его назвать-то, не знаю, партнера, коллеги Шнура.
0: Начальника.
2: Начальника был.
0: Но песня не про него, я подчеркиваю.
2: Да, я понимаю, да. Я просто помню, что был какой-то альбом, который начинался с нескольких слов, вот тех самых из трех букв. Вот просто вот раз, два, три, четыре, пять. Не-не, он просто говорит в начале альбома, говорит, раз, там, ну там,
0: да, я не помню.
2: Да, смысл в том, что, значит, те, кто купил эту пластинку, чтобы услышать эти слова, вот они вам.
0: Да.
2: В начале.
0: Ага.
2: Пять раз повторяю. В этом, мне кажется, тоже определение, что есть вот в этом вашем творчестве «Мертвая Коломбина», ну хорошо, нате, получите, мне это неинтересно, но я вот, так как вы это хаваете, я вам это исполню.
0: А я не могу сказать, что мне это полностью неинтересно. Наверное, в каждом из нас несколько лиц живет, несколько масок, и даже мы с родными, да, общаемся по одному, на работе мы общаемся по-другому, в кадре мы становимся третьими, и людям, которые с нами постоянно находятся, эти вещи, эти перемены, они абсолютно очевидны. Если мы с вами после эфира пойдем чай попить, вы увидите как бы чуть-чуть более мягкую, чуть-чуть более какую-то там...
1: А если водки?
0: Да
1: тут мы раскроемся с Петром.
2: Мы видели, что ты можешь...
1: Да. Где ты видел?
2: Я забыл. Сейчас тут надо пригласить его, может,
1: не надо.
0: Я продолжу. Давай. Я не могу сказать, чтобы это вот совсем этого во мне не было. Абсолютно. Нет, я достаточно саркастичный человек. Сарказм это, в принципе, как бы спутник людей с высоким интеллектом. Да, Петр?
1: Да.
0: Да.
1: Отрадно, что он меня даже не спрашивает. Ну,
2: ну мы второй раз встречаемся все.
1: Ладно там.
0: Просто я немножечко все еще не очень понимаю, как к вам правильно вот обращаться. По имени в паспорте?
1: Я и ты.
0: Нет, по имени в паспорте.
1: Как хотите, хотите Андрей, хотите Лука, хотите. Я вообще на любые звуки это откликаюсь.
0: Ладно, меня мама один раз Антоном назвала.
1: Ну, это из-за паспорта.
0: Наверное.
1: 20 лет называли Антоном. В паспорте муж. Что-то скрывают от нас.
2: Нет, ну, в паспорте все-таки Же было.
1: Же.
0: Же.
1: Муж. Муж. Было.
2: Там был,
0: ну, было,
2: там,
0: но...
2: там был стертый Му.
1: Му.
0: Му.
1: Же. Стертый Му. Какое хорошее название для альбома.
2: Звуки Му. Ты...
0: Звуки Му, да.
1: Да, да. Будет стертый Му.
2: Стертый Му. Это трагическая судьба маленького бычка, которую нарисовали и стерли.
0: Какая грустная история.
1: Мясокомбинат.
0: В общем, во мне живет...
2: Смеющийся.
1: На тушенке.
0: Во мне живет некая, конечно, саркастическая часть. Я люблю пошутить. У меня бывают достаточно такие острые и злые шутки. Я люблю злые шутки. Я люблю черный юмор. Я люблю абсурдный юмор. Один из моих любимых мультфильмов на все времена — это «Южный парк». Только до 13 сезона, потому что потом они стали слишком политкорректными и слишком конъюнктурными и политизированными, ну... Их, по-моему, Фокс тогда купил.
1: Да это потому, что американская эстрада, она, конечно, в рамках жестких, не то, что наша.
0: Ну, вот их, по-моему, тогда купил Фокс. И они как раз, просили.
1: А Робоцып?
0: Ой, шикарен.
2: Робоцып, это что-то мультик.
0: Шикарен. Это такие маленькие новелки, да.
2: Слушайте, ну когда вот есть вот знаток...
0: Celebrity Death Match.
2: Если вы знаток Южного парка, да. Я, например, не знаток, вот, но все время же находят какие-то, значит, предсказания, да, которые якобы были сделаны. У меня ощущение, что их рисуют заново. Или они действительно
1: рисовывают?
2: Да.
1: Не, ну это в «Симпсонах» больше находят.
0: В «Симпсонах», да.
1: И 60% предсказаний — это дорисовка.
2: Дорисовка,
0: очень много вбросов, да.
1: Вбросов пихивают.
2: Понятно, ну просто...
1: «Симпсоны» мне больше нравились. «Южный парк» как-то я... Там же очень много отсылок к местному юмору, и надо понимать смысл вообще.
0: Контекст, да. Так это же интересно разобраться.
1: Ну, конечно. Все, включил я мультик, и давай разбираться, что они от меня хотят. Я включил «Робоцып» и все понял.
2: Ну, хорошо.
0: Вот это поворот.
2: Сейчас мы с прекрасной Алисой Вокс мы прервемся на буквально несколько минут. Поговорим после перерыва, возможно, о новостях, а может, просто продолжим тему. Потому что Андрея...
1: Не дает вот эту новость покоя.
2: Сейчас ты зачитаешь ее.
1: Чивые.
2: Вот, хорошо, давайте тогда прервемся. И продолжим через 2-3 минуты, 5, может быть, от силы. Реклама, новости на радио «Спутник».
3: Словом по столу.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Закон Вселенной. Гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
6: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
7: А где тут бродит жираф на озере Чат?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _спутник.

0: Словом по столу.
1: Продолжаем нашу программу «Словом по столу». Петр Лидов, Лука Е, Алиса Вокс. Большой привет передаем Леше Тимофееву, Алеше.
2: Алеш,
1: Это четверг.
2: Да, девчонку новую нашел.
1: Впрочем, Алису-то на него и склеили.
2: Вообще-то, да.
1: Да, она на меня второй раз не пошла.
2: Да.
1: Ну, тем более.
3: Добро.
2: Меня вообще скрывали.
1: Да, я не показывал.
2: Что он здесь есть.
1: Говорят, что его не будет.
2: Не, вы что? Один раз пришел.
3: Декорация, сказали. Будет декорация.
1: Важный вопрос.
3: От слова «дико».
1: Дико. Дикая рад.
2: Любишь юмор, да? Вот эта шутка была.
1: У нас есть новости, которые мы заготовили. Вот, они такие...
2: Ну, необычные.
1: Необычные, да. Мы сейчас их можем пообсуждать. Но я хотел спросить вот что. Про Шнура все-таки нельзя не спросить. Вообще Шнур, вот с вашей точки зрения, он гений или как бы нет?
3: Он...
1: В первую очередь слово и, может быть, часть вот
2: этого шоу. Шипит.
3: Шикарный маркетолог.
1: А, да?
3: Да, абсолютно.
1: А развернуто, если?
3: Очень четко, тонко чувствовал всегда конъюнктуру до того, как это становилось трендом.
2: А есть у вас какой-нибудь контракт о неразглашении?
3: Нет, у нас вообще ни одного документа не подписано было.
1: А что, уже... как же так? А требовать права какие-то эти самые нельзя?
2: Имеете право исполнять?
1: А документы нет, да?
3: Все очень непросто, как поется песня. По закону имею право.
1: Вы поете эти песни же у себя там где-то?
2: Ну не у Бутмана, а так.
3: Я пою много прекрасных песен. Давайте на этом мы ограничимся.
1: Не нравится.
3: По закону имею право, пою много прекрасных песен.
2: Да, вот оно.
1: Обтекаемая формулировка. Я тебе хочу сказать, что, между прочим, у Алисы есть еще и бизнес-образование.
3: Да.
2: Что такое бизнес-образование?
1: Бизнес-образование – это MBA.
3: Executive MBA.
1: Executive MBA, понял?
3: Минуточку.
1: Это нам с тобой даже...
2: Первые три буквы не понял. Нет, первые три буквы в Сколково, который...
3: Мастер бизнес администрейшн.
2: В Сколково.
3: Мастер, не обязательно. Это, это, в принципе, интернациональная программа, которая именно является собой комплекс дисциплин, направленных на повышение управленческих навыков, компетенций и скиллов. Там есть и практики, есть и теория, есть и экономика, и цифры, и буквы. В общем, сложно.
1: Помнишь анекдот? Да? Или не анекдот, какой-то из фильма Чапаев? Ну, а вот, Василий Иванович, а полку, например, сможешь команду купить?
3: Да.
1: А вот если в мировом масштабе? Нет, надо языков не знаю. Вот так же и ты. У тебя сколько баров сейчас?
2: Осталось два.
1: Два бара, представляешь?
2: Да.
1: А так бы ты мог руководить, например...
2: Я руководил четырьмя.
1: Вот четырьмя.
2: Именно...
1: И уперся в потолок.
2: Не, я устал от ночной жизни.
3: Я в понедельник вела лекцию в МГУ и рассказывала студентам, почему я ушла из Ленинграда, именно с точки зрения управления персоналом, стратегического позиционирования, формирования корпоративной политики и базовых ценностей, а также job-description при найме сотрудника на короткий срок и на длинный срок.
2: Job-description?
1: Что это лет моей жизни на это ушло, на все, лет 30.
2: Да, ты же вообще должен понимать,
3: что... Бизнесовый. А у нас,
1: да. Стараюсь.
2: Сами ушли из Ленинграда?
3: Да.
2: Почему?
3: Я вчера...
1: Job-description не было нормального.
3: Не, на самом деле, если прям коротко...
2: Не знаю, какой нормальный, может, не было.
3: Если коротко...
1: Motivation был, так сказать.
3: Если прям коротко, то действительно тут сыграла роль комплекс причин. Во-первых, это действительно меня нанимали на 4 месяца, и были определенные условия найма временного человека, который должен заткнуть брешь. Это одни компетенции...
2: Так Сергей это называет, да? Заткнуть брешь?
3: Ну да, там солистка ушла рожать ребенка, поэтому образовалась брешь.
2: Откуда у вас был?
3: Что значит до меня? Она была, я должна была ее заменить на 4 месяца всего.
2: Она пошла рожать.
3: Она пошла рожать.
2: Она была же до вас.
3: Она была и до, и вместе с...
2: А потом вернулась еще?
3: Ну, конечно.
2: Юля Коваль?
3: Да, Коган.
2: Коган.
3: Коган.
1: Красная, по-моему, что-то...
3: Рыжий волос.
2: Это не та, которая на сцене раздевалась?
3: Это я была.
2: Ты не раздевалась? Вы не раздевались?
3: Я
2: бы запомнил. Нет, нет.
1: После MBA строго на «вы», пожалуйста.
2: Я удал.
1: Executive.
2: Я как раздевался ты, а потом вспомнил job description и думаю, на вы.
3: Description, попрошу.
2: Что-то очки себе не взял. Они меня унижают. Алеша, вернись, пожалуйста. Мне надо градус интеллектуальности. Я люблю.
3: Так вот, ушла. Почему? Потому что, значит, несоответствие требований вакансии, скажу по-русски. Хотя слово вакансия тоже не сильно русское, да?
1: Позиция, я бы сказал.
3: Требования должности.
1: Должность, позиция.
3: Требования к должности человека, который приходит на 4 4 месяца как сессионный музыкант, и человека, который приходит на 3,5 там, плюс, там, 3 плюс года, это абсолютно разный принцип найма. Разный принцип найма. Одно, это когда ты... Это такое немножечко в режиме тушения пожара, когда ты в ручном режиме нанимаешь сотрудника, который здесь и сейчас делает то, что надо. Если ты работаешь в долгую, тебе в любом случае нужно нанимать человека, который будет разделять базовые ценности вашего коллектива. И тут мы сталкиваемся со второй причиной моего ухода. Когда у тебя 19 мужиков, которые 20...
2: А?
3: Я душнила.
2: Нет, все нормально.
3: Нет, правда, я
2: 20
3: душнила.
2: Мужиков, да. 20 я просто два концерта Ленинграда организовывал. Я, правда, не могу вспомнить, кто солистка была в тот момент.
3: А в какие годы это было?
2: Так, это был 18-19.
3: После меня.
2: Калининград.
3: После.
2: И второй город забыл. Сочи, по-моему. А после вас, да?
3: Да-да-да.
2: Там Райдер.
3: А, после меня уже 9 солисток сменилось.
2: Да. Но я запомнил только вас и ту, которая раздевалась.
3: Это одно и то же лицо.
2: Да не вы это были.
3: Просто... Ладно, это был Сергей Шнуров, договорились.
1: Алиса изменилась. Executive MBA меняет не только внутренний мир человека.
2: Но и внешний.
1: Внешний она стала прекрасной, своей воздушной, возвышенной. Она поет джаз. Это другой человек, это не та раздевающая.
2: Слушай, я голову женщин запоминаю, это не
3: то есть, она. Ну, начнем что с того, спорить? Что...
1: Женщины все выглядят примерно одинаково.
2: Нет, это в твоем возрасте.
3: Поверьте мне, нет.
2: А у меня...
1: Так хорошо.
2: Да.
3: Так вот, значит, возвращаемся к базовым ценностям. 19.
2: Давайте про базовые ценности.
3: 19 мужчин с одними ценностями и нанятый человек с противоположными.
2: Это сценарий какой-то еще. Я фильм такой смотрел. Ладно, давайте другой вопрос.
3: Слушай, какие-то фильмы странные смотрим.
2: Как его, что показывают, то и смотрим. Сейчас время, знаешь, такое. Скоро РКН все заблокирует. Что нашли, то и смотрим.
3: И третья причина.
1: Мне просто нравится эта линия, этот разговор.
2: Гастроли устали.
3: Нет, конечно. Третья причина – это цикл, жизненный цикл любого сотрудника, эффективности на одном рабочем месте 3 года составляет.
2: А, серьезно? После 3 лет увольнять?
3: Либо увольнять,
2: либо повышать,
3: либо давать новые смежные компетенции, хороший дополнительные, обучать, еще что-то. Потому что человек после этого начинает, не только человек, процесс, что угодно, после этого начинает, то есть там точка бифуркации очень четкая, после которой идет либо новый рост и новое плато. Плато, плато.
2: Да, все нормально.
3: Плато.
2: Ну, вы не в том коллективе, чтобы мы вообще
1: страшно разберем.
2: Ну, любой слово.
3: Либо вот в этой точке бифуркации начинается стагнация и впоследствии энтропия.
1: Это да. Мне вот, например, в жизни так повезло, я каждые 3 года...
3: Меняю.
1: Я менял не только работу, но и страну. Внутри одной корпорации я переезжал, я сменил.
3: А это же неспроста.
1: Это вообще круть.
3: Это мировая, это доказанная абсолютная история, и она имеет под собой еще и биологическую подоплеку. У нас за 3 года в организме все клетки абсолютно обновляются.
2: За 7 же.
3: А?
2: Всегда же было за 7. Что кажется,
1: я ничего не могу на меня не смотреть. Не
2: знаю. Ну, вообще, устоявшаяся
3: ну,
2: теория.
3: Ну, может, побольше у вас засеет.
2: Да,
3: они
2: за...
3: пока там добегут до выхода.
2: У меня застой. А клетки так обновляются, до выхода бегут. Вам бы еще биологическое образование.
1: Первый, 3-7. Не, ну это действительно классно, потому что у тебя меняется все, у тебя меняется страна, работа и так далее. Вообще жизнь меняется.
3: Куда ты? Связи в голове.
1: Очень повезло, я считаю.
2: Это вообще дико, какое развитие, разносторонний взгляд на мир.
3: И в этой точке бифуркации Шнурову как управленцу нужно было давать мне какие-то расширенные компетенции. Например, просто разрешить мне делать сайт-проект. Просто...
2: Или саксофон дать.
3: Ну, это было бы слишком атонально, слишком модальный джаз был бы. А, нет, просто надо было мне разрешить.
2: Она меня убивает словами.
1: Ничего.
2: Атонально.
1: Не важно, ты пропускай, не важно, смысл у меня.
3: Хорошо, давай сейчас...
2: Кидай меня словами, кидай меня умными словами еще. Брось меня словарь.
1: И в тональ.
3: Давайте снизим... Тропия, сказала. Давайте снизим градус, я только что от косметолога.
2: Я после... Я сейчас тоже поеду, у меня морщины надо. Давай контакт, я поехал к твоему косметологу. После Алёши Тимофеева я 2 слова гуглю. После Алисы Вокс 15.
1: Я не говорил, серьезная женщина придет.
2: И на кого-то нас Тимофеев бросил в этом?
1: Ничего, нормально. Я тоже не...
2: Надо ее еще раз позвать.
1: Да?
2: Ну ты-то в 3 странах каждые 3 года делал вид, что ты все понимаешь, пока язык не выучил.
1: Да. Давай, может...
3: Но только выучил язык, сразу другу.
2: Давай. Не пофлиртовать нормально женщиной вместо.
1: Рубрика мужское и женское, может.
2: Давай сначала мне новость понравилась, что теперь в театре Покровка. Театр Покровка, так называется. В общем, появилась возможность оставить после спектакля чаевые актерам.
3: Ну, это классно.
2: И это разделило Москву на 2 лагеря, которые просто разорвали социальные сети этого
1: сколько
2: театра.
1: Билет туда стоит?
2: Я посмотрю, не знаю. Ну, сумма... В общем, театру на Покровке можно актерам оставить после спектакля 100, 200, 500 или 1200 рублей.
3: Что а за... свою сумму там нельзя выбрать?
2: Видимо, может. Тут нечеткие распечатки. И москвичи возмущаются. Они утверждают, что театр стали превращать в сферу услуг. А до этого это было искусство. Что вы думаете? После нашей радиопрограммы тоже может 200
3: рублей. Некоторые театры...
2: Не дают зарабатывать женщинам.
3: Некоторые театры, может быть, уже и сфера услуг. На самом деле, такая тонкая грань.
2: Тоже в Крыве была?
3: Нет.
0: Я тоже не был, и как там?
3: Мне некогда, я в этот день работаю.
2: Слушай, на один день работаю.
3: В любой день я работаю.
2: Коллега.
3: Валера, я работаю.
2: Ну, ладно, сходите.
0: Вечером туда надо ходить.
2: Ну да, но мне новогодняя нравится.
0: Я тоже вечером
2: работаю. Новогодняя программа бывает хорошая.
3: Ну, там женщины, раздеваются.
0: А дальше что?
2: Что раздеваются? Они сразу голые.
3: Сразу голые?
2: Сразу голые.
3: Они за кулисами раздеваются.
2: Ну, они очень красивые, там все эстетично. Непонятно. Это не стриптизы.
0: Ну, обидно. Мне кажется, такие места...
2: Вообще, я был в Crazy Horse в Париже и был в этой...
0: Ну, что хорошо, еще? А у тебя нет обиды какой-то, что ты не можешь никого пригласить, как бы там... Вот.
2: А говорят, что можешь.
0: Нет, да.
2: Но я с женой ходил, она говорит, не можешь.
0: Вот, видишь.
2: Он говорит, Андрей Георгиевич...
0: Мне кажется, так, там какая-то недосказанность всегда. Если там было вот потом, вот как в театре на Покровке, понимаешь, за 1500, пожалуйста, любого можно...
2: А там рядом есть еще заведение, вот там потом я расскажу, что можно.
3: Ладно. От 4... А когда будет кабаре, где будут не голые тетеньки, посыпанные блестками, а голые дяденьки?
2: Они вообще все позакрывались, потому что
3: посыпанные...
2: Красная шапочка закрылась, эгоистка закрылась. Где ты была все эти годы? Мужчины голодали, пока ты на них зарабатывала.
3: Я не на них, я на себя зарабатывала.
0: Что они делают? Что ваши ребята из клуба делают?
2: Не знаю, остались
3: ли. Ваши из клуба?
2: Я что-то
3: об вас не знаю.
2: Что, я-то здесь причем?
3: А вы с какого клуба? Красная шапочка или эгоистка?
2: Я давно в шапочке работал, очень давно работал. Официантом. Все было прилично.
0: Но иногда были предложения?
2: Были.
3: Коллега, я в одном из... Давайте петулю. Я в одном из стриптиз-клубов в 19 лет работала целый месяц администратором зала. Причем самого трэшового зала. Это там, где женщины раздевались полностью. А мне 19, у меня очень детское лицо было. Я когда-нибудь покажу фотографию.
2: Пока.
0: Ну, у вас и сейчас, в общем.
2: Ну да, не сильно взрослый-то.
0: Не-не, серьезно.
2: Пока рот не открываете, думаю, уже 12 вообще.
3: Ну, тогда было 8 примерно. Это было очень... эксцентрично, детский как-то бэби-фейс, и голые тетеньки. И моя задача была, знаете, что делать? Мне нужно было у них...
2: Нам надо это знать?
3: Изымать чаевые, к слову, чаевых.
2: А, из этих
3: у нас была коробочка и табличка. В табличку я записывала, сколько отдать ей, сколько положить в коробочку. Там была система минус 20% и остальное пополам. То есть 40-40-20.
2: Вам 19 лет, это какие годы?
3: Ну, сейчас он 2026, значит, это 2006.
2: 2006. Вам 19. Я работал, я в клубе «Сказка» работал. Но это не стриптиз. Я пытаюсь вспомнить. «Белый медведь» какой-нибудь, нет? Что у нас старое?
0: Давайте, да.
2: Не будем про...
3: Не будем о грустном.
2: Почему грустно? Веселые времена.
0: Мне понравилось, я еще одну прочитаю.
2: Давай, конечно.
0: Мне понравилась история, любопытная, кстати. Жительницы Шотландии стали участницей первого крупного исследования по лечению редкого заболевания. Это вот сейчас для тебя.
2: Спасибо. У меня нередкие заболевания.
0: Кардиомиопатия Такотсубо, которая может развиваться после сильного эмоционального потрясения. Другими словами, это лекарство от синдрома разбитого сердца.
3: Да, да. Это синдром, как-то он называется, синдром мешка или что-то такое. Это японец действительно открыл этот синдром, я его знаю. Это действительно после сильного эмоционального потрясения за счет очень высокой выработки норадреналина сердце испытывает колоссальные перегрузки, и там расширяются какие-то, я боюсь сейчас неправильно сказать, какие-то аортальные клапаны, они не до конца схлопываются, и из-за этого сердце получается...
2: Как мешок. Но говорят, это сердце спортсмена такое, когда бросает спорт.
0: Могут ли сосудорасширяющие препараты снизить риск повторных приступов, сердечной недостаточности и так далее. Но вообще вот интересно, если немножко отодвинуть в сторону вот медицинскую часть, люди же страдают от там, неразделенной любви. Да? Ну, вот,
2: мне не знаком.
0: Ты, я понимаю, да.
2: Но если себе быстро отходчивый, вот это что,
0: да,
2: год по кому-то страдать.
0: Нужно ли от этого лекарство? Или пусть переживают. Если, кажется... если там медицинскую часть, окей. Там...
2: Не, надо, надо. Я вот таких знаю.
3: Да.
2: Прям леща хочется дать.
3: Но дело в том, что у нас у каждого свой порог резистентности. И мы все переживаем все по-разному, очень сильно. И то, что кажется легко одному... Ну вот, например, я могу работать с 7 утра там, до 2, до 3 часов ночи спокойно. Ну, не то, что спокойно, да, я включаю свои какие-то резервные внутренние там экстра батарейки, но я это выдержу. А, например, у меня вот папа, он не может так работать в принципе. Он может напряженно работать там 3-4 часа.
2: Взрослый уже.
3: А он никогда не мог. Просто люди очень разные, очень разные. Я могу одновременно варить кофе, готовить завтрак, обрабатывать глазки котятам, звонить по телефону, думать о том, что мне заказать надо там.
2: То это женщина, вы многозадачная.
3: Мой муж может сходить на горшочек в это время.
2: Муж, коллега, я такой. Я первые два часа, когда проснулся, делать ничего не могу. Я пока литр кофе не выпью, со мной лучше не разговаривать.
3: И на горшочек.
1: Нет, но мы же говорим...
2: Я не буду с тобой это обсуждать.
3: Вот. Я просто привела пример.
1: Переживания.
2: Да.
3: И наши...
2: Мне кажется, это выдумка какая-то.
3: Нет. Это так кажется. И наша нервная система, она тоже очень разная. Потому что у нас у всех разная биохимия. У одного выработка кортизола выше, у другого ниже. То есть, грубо говоря, на одни и те же события мы реагируем по-разному. Не потому что один слюнтяй...
1: Ну, пригасил кортизолочек, пошел на работу спокойно.
2: 3 года я знаю человека, 3 года у меня имя этой женщины. Есть, я говорю, успокойся уже, что с ума сошел, что человек
3: есть
2: третий ребенок.
3: Есть синдром навязчивых состояний.
2: Это психическая болезнь?
3: Да.
2: Вот.
3: Это действительно имеет место.
2: Ударить его или к врачу отвезти?
3: Нет, лучше к врачу. Если действительно, нет, если 3 года действительно человек говорит одно и то же имя и ничего не меняется, то есть он и ничего не меняет?
2: Он ничего не меняет.
3: То есть он ничего не предпринимает?
2: Нет, лучше бы он уже и туда ничего не предпринимает, и слава богу.
1: Я предпринимал.
2: А предпринимал так, что это...
1: Мало не покажет.
3: Да. Лучше, да. При такой...
1: А в чем проблема, вы думаете? Это в себе же проблема. Не в женщине в этом. Или она змея?
3: Нет. Всегда проблема в себе.
2: Всегда. Я вообще скажу, всегда в женщине.
3: Всегда проблема... Ну, я могу с тем же успехом сказать, всегда проблема в мужчине. Я имею в виду, что в моменте неразделенной любви страдания всегда на стороне того, кто фрустрирует, потому что это неоправданные мои ожидания.
2: Я записал. Но я знаю слово «фрустрирует», ладно. Но
3: что оно значит?
2: Но буду это...
3: Неоправданные ожидания, я же уже сказала. То есть ты себе уже выставил какую-то картинку, поставил какой-то порог ожиданий, они не случились, и ты испытываешь из-за этого разочарование.
2: А может быть, это и оскорбление собственного эго? Как она могла меня не выбрать?
3: Если человек использует партнера как свое нарциссическое расширение, то да, в этом случае это ущемленное эго.
1: А он-то как сам об этом узнает?
3: Он сам никак, потому что...
1: Использую ли я партнера как свое нарциссическое расширение или... Я его...
2: Или тварь я дрожащая.
3: И, да, я только хотела сказать, тварь я дрожащая. Да, или использую партнера как свое нарциссическое расширение.
1: Ну вот смотрите, вот какая...
2: По-моему, вот эти... Нам надо отдельную программу заводить.
3: Никак сам об этом...
2: По психологическому, то, что мы с тобой хотели с женщинами.
1: А, это надо сделать, да.
3: Он никак...
1: Сделаем.
3: Он никак это сам не узнает, нарцисс, потому что нарциссы никогда не ходят в терапию. Это крайне редкий случай, чтобы нарцисс пошел в терапию.
2: А насильно можно человека отдать в терапию?
3: Бесполезно.
2: Он должен сам захотеть?
3: Да. Он должен сам захотеть изменений.
2: То есть, если я его привяжу, и он будет слушать курс лекций, он не справится. Когда ударить?
1: Но в большинстве случаев, как я понимаю, в терапию все-таки ходит женщина.
2: Почему?
3: Потому что женщины больше мотивированы менять. Давайте возьмем холостяцкую берлогу, да?
1: Что-то у меня там так хорошо.
3: Вот именно. Вот он, матрас на полу, квартира.
2: Я все знаю, где валяется, не трогайте.
3: Квартира мечты, это матрас на полу.
2: Золотая гиря.
3: Хороший экран и PlayStation.
2: Календарик.
1: Экран всегда первое, что я покупал.
3: Хороший монитор и PlayStation.
2: Огромный монитор PlayStation, хороший интернет, blackout шторы, ортопедический жесткий матрас и хорошие подушки. Все, я могу жить.
3: Правильно говорят и психотерапевты, которые как раз отношенческие
2: понимают. Что ты хочешь в этом святилище поменять?
3: Сейчас я ничего не хочу.
2: Ну и все.
3: Я сейчас расскажу. И психотерапевты, и стендап-комики очень часто используют этот хук, да. Эту данность как хук. Дело в том, что двигателем мужского прогресса очень часто является женщина.
2: Всегда.
3: Женщина приходит и говорит,
2: да.
3: Андрей, да. Нам нужна машина.
2: Да, мне не нужна, но оказывается, нам нужна.
3: Ей не нужна. Нам нужна.
2: Да я вообще много узнал, что нам нужно.
3: Вот,
2: за последние 12 лет.
3: Я и не знал, что мне это нужно, правильно?
2: Да,
3: правильно.
2: Я вот до сих пор не знаю, зачем в Турцию лететь. Оказывается, нужно нам.
1: Нужно, да?
2: На Канье Вест выступает, нам нужно в Турцию.
3: И женщина всегда двигает прогресс, ей всегда что-то 100%. Нужно.
2: Да нам вообще что надо-то, интернет и еда. Да?
1: Да и то, в общем.
2: Да и так.
3: Вы можете и не есть. Я на своего мужа смотрю, если я его не насильно не покормлю.
2: Ну, не моя история,
1: Это со временем.
2: Я прожор.
1: Ты потом потеряешь интерес.
2: К еде?
1: Ну, конечно, она будет...
2: Да когда я потеряю уже интерес к еде?
1: Еда вызывает интерес только, знаешь, какой-то событийный. Ну, то есть, если там, ну, что-то как-то вот где-то... А так уже, ну, что я там не видел-то? Уже вот так вот.
3: Слышала термин, прочитала, точнее, от своих радиослушателей. Недопереел. Это когда съел больше, чем мог, но меньше, чем хотел. Как раз, когда ты пришел на какое-то застолье, много вкусняшек, ты хотел еще больше вкусняшек съесть, но ты и так уже обожрал.
2: Вот, кстати, на застольях я научился есть. Я понял, что 70% еды на застольях невкусно.
1: Я вообще там не ем обычно. Где фуршет какой-то?
2: Не, я быстренько к мясу, я овощам.
1: Прийти, съесть куда-нибудь.
2: Не, фуршет я ненавижу, но если банкет.
3: Да. А вы на фуршете берете самое дорогое или самое вкусное для себя?
1: Я вообще ничего.
3: То есть, если будет там, например, черная икра,
2: посыпанная... Я удобно беру, потому что я ненавижу вот это.
3: Хорошо, если падать. Будет удобная черная икра, посыпанная золотом и, не знаю, вздохами авентинской улитки, и будет любимый салат или кусок мяса любимый.
2: Зависит от того, что голодаю я или нет. Да что такое дорогая еда? Что, чем-то в Москве? Да,
1: разбой, дорогая еда.
2: Черная икра?
3: Ну, у вас у богатых, конечно.
1: Я не ем там, где мне... Я даже и пить там не буду, скорее всего. Потому что я хочу выпить либо в кругу друзей, либо там... Ну, как бы вот мне уже важно вот это. И поесть я хочу так, чтобы либо мне было. А там где-то фуршет какой-то.
2: Ну, я, конечно, оливье выберу. Ну, это если я не худеюсь. А я худею всегда. Всегда выбираю оливье.
3: И как? Получается худеть?
2: С переменным успехом. Перманентно, да.
1: Ну что, еще один какой-нибудь вопрос? Или, может быть, продолжим про что-нибудь это?
2: Про изучать новые слова?
1: Не знаю.
2: Всего 6% москвичей.
3: Поняли, что я сейчас сказала?
1: Нормально, ничего страшного. Задача артиста – делать мир вокруг себя лучше. Если вы начинаете...
3: Это задача любого человека.
1: Тем более.
2: Да.
1: Так как лучший из нас лучший человек из нас троих, понятно, кто?
3: Приведи
1: в порядок окружающих. Мы узнали...
2: Не надо замахиваться на планету, давайте приведем в порядок.
3: Антон де Сент-Экс, забери.
2: Все знают, господи, ладно.
3: Не все
2: знают. Давай посложнее книжки.
3: Хорошо. Спаси сам, и спасутся тысячи.
2: Первым делом надень маску на себя, потом на ребенка.
3: Потом на ребенка, правильно. Начни с себя, как пелось в одной известной песне.
2: Вообще. Всего 6% москвичей, москвичей уже, россиян даже не считают, поедут отдыхать этим летом за границу. Это результат опроса. Супер.
1: Ну, что поделать? А куда поедешь-то?
2: Ну, потому что куда не поедешь, а уже через неделю это Россия. Как тут поехать за границу?
3: Я жду, когда Рим станет Лацийской областью, как это, Московской губернии.
2: Согласен. Куда дальше идем?
1: Ну, не знаю, далековато.
2: Да?
1: Я не планирую за границу ехать, я вообще за границей давно не был.
2: Ну, ты обиделся на них?
1: Не то чтобы.
2: Ну, так что ты мне... Почему ты мне обещал, во-первых, Сингапур... Ой, не Сингапур. Какой город ты мне обещал?
1: Что?
2: Слетать.
1: Свозить тебе?
2: Нет, слетать. Я сам себя заплачу.
3: Я вам не мешаю?
2: Где ты работал? Китай, бывшая Англия. Гонконг?
1: Да.
2: Вот.
1: Гонконг шикарен.
2: Вот.
1: Гонконг надо ехать.
2: Надо ехать осенью.
1: Да. А вот, да, Гонконг, когда я тебе обещал с тобой съездить, ну ладно.
2: Как тогда же, когда я на дачу звал.
1: У меня была одна женщина любимая, я ей долго обещал свозить ее в Гонконг, прошло 5 лет, и все, и не свози.
2: От меня ты так не избавишься, я всегда рядом.
1: Вот.
2: Он 3 года нас на дачу к себе зовет, говорит.
1: Да ладно, 3 года, мы знакомы год всего.
2: Вот.
1: Ремонт там сейчас.
2: Вот пока ремонт, осенью летим в Гонконг на 5 дней.
1: Я под вас делаю площадку, барбекю, чтобы, знаешь, не продавил.
2: Чтобы когда мы надоели, ты ее поднимаешь?
1: Нет, чтобы никто не продавил, и укрепляю.
2: Ой, сейчас скажешь, кормить не будешь.
1: Не продавили. Вот. Ну хорошо, все-таки в отношениях. Вот женщины, понятно, чаще ходят к психологу. Вот мне, например, непонятно.
3: Да потому что вы нас доводите.
1: Почему женщины такие змеи все?
3: Вот ну не все.
1: Да все.
3: Ну, не нет, не все. Не
1: ответьте
3: все.
1: На вопрос, пожалуйста.
3: Отвечаю.
1: Хорошо, не все,
3: мы
1: но
3: притягиваем к себе.
1: Почему вот так они себя ведут?
3: Мы притягиваем к себе тех людей, пока мы не выйдем из цикла повторения нашего паттерна поведения, заложенного либо травматикой, либо семьей. Либо семьей и травматикой, смотря...
2: Алис, не накручивайтесь.
3: Я не накручиваю, я накручиваю Петра.
1: 20 секунд.
3: Пока мы не изменимся сами, нам будут встречаться одни и те же люди. Мне встречались бесконечно манипуляторы и нарциссы, пока я не переломала свою башку. И сейчас у меня прекрасно...
2: Надо было нарциссу переломать башку.
3: Да. Но у меня не было еще вас тогда.
2: А я тот еще психолог. Записывайтесь ко мне на консультацию.
1: Спаси себя или чего там,
3: и спасутся тысячи. Начни с себя. Всегда переломал свою голову и начинаешь встречать, видеть начинаешь других людей. Начинаешь
1: Алиса Вокс была в нашем эфире. Прекрасная, умная.
2: Интеллектуальная,
1: великолепная
2: программа.
1: Все приходите на ее концерт.
2: Приходите.
1: Приходите.
4: Словом по столу.

Визит Владимира Путина в Казахстан. Контекст. Энергетика, финансы, туризм, здравоохранение. По итогам переговоров в ходе самого высокого по статусу трехдневного государственного визита российского лидера в Казахстан будет подписано 16 документов. Он совпадает по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета, в работе которого примет участие Владимир Путин. Это 39-я встреча Путина с Касым-Жомартом Токаевым с момента его вступления в должность в 2019 году. В программу входят подписание заявления о семи основах дружбы и добрососедства и соглашение о создании при участии Росатома первой в Казахстане АЭС. Совместное обращение для журналистов и закладка капсулы в основание строящегося центра «Сириус». В опубликованной в преддверии поездки статье российский лидер отметил, что наша страна намерена и впредь развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. В Москве с большим уважением относятся к этой стране с эффективной политической системой и динамично растущей экономикой. По словам Владимира Путина, в сотрудничестве нет ни одного спорного или сложного вопроса. 76 российских регионов напрямую взаимодействуют с областями Казахстана. Инвестиции России в республику достигли 30 миллиардов долларов.

«Знать за 90 секунд». Палочки для еды появились в Китае задолго до нашей эры, во времена правления династии Шан-Инь. Легенда гласит, что их изобрел государь Юй Великий, когда пытался достать кусок мяса из кипящего котла. Чтобы не обжечься, он отломил от дерева пару веточек и воспользовался ими. Но есть и другая версия. Палочки, как способ употребления пищи, возникли около 5000 лет назад. Об этом свидетельствуют археологические раскопки и записи в ряде древних источников. Были они бронзовыми, а вовсе не деревянными. А порой, если дело касалось властителей, и серебряными, яды выявлять. В Японии палочки вошли в обиход гораздо позже, в 4 веке нашей эры. Они получили название «хасси». Считается, что из Китая их привез буддийский монах Сайтё. Сегодня палочками для еды массово пользуются в нескольких странах: Китае, Японии, Монголии, Вьетнаме и обеих Кореях. Но мода на них распространилась во всем мире. Делают традиционные азиатские столовые приборы из дерева, слоновой кости, металла и даже пластика. В одном Китае ежегодно используется почти 60 миллиардов палочек. Для их изготовления приходится вырубать около 4 миллионов деревьев: березу, ель, бамбук и хлопковое дерево.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Самаре на час больше, в Бишкеке 9:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Германии увеличилось количество отказников от воинской службы. Глава «Росатома» рассказал об игнорировании российского предложения. Илон Маск отреагировал на взрыв ракеты. Об этих и других темах подробнее далее. Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным «Тихий» рассказал РИА Новости, что спас более 40 бойцов за 4 месяца на передовой в Сумской области. Боец отметил, что кроме фельдшерских обязанностей, ему доводилось также выполнять боевые задачи по обороне населенного пункта Константиновка.

0: практикой не обсуждается. Желающих служить в вооруженных силах ФРГ на фоне растущей конфронтации с Россией очень мало. Растет популярность движения отказников от воинской службы. Об этом заявил политик от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. По его словам, на протяжении последних лет никак не удается довести количество военнослужащих Бундесвера до 200 тысяч. Кроме того, Шмидт отметил, что в Германии пытаются манипулировать общественным мнением, убеждая население в том, что Россия может якобы представлять угрозу для Европы. Первый в России отечественный тренажер по управлению беспилотниками был презентован в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он добавил, что в тренажере теория максимально объединена с практикой. Учитываются все реальные параметры, включая погодные условия и время суток. Пензенский губернатор пообещал сделать все, чтобы разработка получила дальнейшее развитие. В гонках дронов сильнейших определяли среди бойцов спецподразделений Росгвардии и представителей молодежных команд. Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на взрыв ракеты компании Blue Origin, заявив, что работать с ракетами трудно. Напомню, тяжелая ракета взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. На кадрах видно, как у основания ракеты сначала появляется яркая вспышка, после этого происходит мощный взрыв. Ранее Blue Origin, принадлежащий основателю Amazon Джеффу Безосу, сообщила о планах модернизировать ракету до сверхтяжелой ракеты-носителя, что могло бы составить конкуренцию SpaceX Илона Маска. Стычки протестующих и силовиков произошли у центра содержания нелегальных мигрантов в штате Нью-Джерси, сообщают американские средства массовой информации. По данным ABC, акции учреждения проходят на фоне плохих условий содержания мигрантов в центре. На кадрах, опубликованных многочисленными СМИ, видно, как правоохранители оттесняют протестующих, а те сопротивляются. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я есть тот самый страшный Манучаров, но в гостях у меня сегодня человек, который сможет мне дать отпор, надеюсь. Это Оксана Скала-Кошелева. Здравствуйте, моя дорогая. Сейчас я вас представлю. Вы рекордсменка в номинации «Буксировка многотонной техники», мастер спорта России по пауэрлифтингу, одна из самых сильнейших женщин России, участник проекта «Титаны», финалистка проекта «Удивительные люди». Ну, перед тем, как начать вас допрашивать, у нас есть такой быстрый вопрос, быстрый ответ. Самый максимальный вес, который вы сдвигали с места в своей жизни?
3: Это погрузчик «Кальмар», проект «Удивительные люди», 82,5 тонны.
2: Ну, как это возможно?
3: Это вот этот чувак, который грузит контейнеры.
2: Ну, это как возможно? Это же тяжелая штука.
3: Ну, телевидение не приехала, я участвую в конкурсе, желание победить всегда превалирует впереди меня, и поэтому...
2: Сейчас я буду расспрашивать.
3: Пришлось
2: быстро
3: рожать.
2: А поднять вот самый тяжелый какой?
3: Ну это уже мой вид спорта, да, пауэрлифтинг, но там не стоя вверх. Присед 200, жим 35, ой, у нас сотка не произносится, 135 лежа от груди, и становая тяга в стиле сумо 222,5 килограмма. Но это небольшие результаты, нормативы мастера спорта международного класса.
2: Да, то есть это как бы такие. А сколько вы весите?
3: Смотря когда.
2: В данный момент.
3: В данный момент я жирный дрищ, как говорят у нас в профессиональном спорте. Сейчас я зажирела 80 килограммов.
2: 80 килограмм.
3: Начинала в 72.
2: А рост?
3: Уже 69, было больше.
2: Это как-то тоже меняется?
3: Травма, стерся позвонок.
2: Я понял. Сколько раз вы отжимаетесь? Такой вопрос банальный.
3: Не экспериментировала, но могу сказать, был эксперимент с приседом, с одним спортсменом мы зарубились. 1000 приседаний, 4 часа приседали. Потом 2 недели лежали и ждали, когда ноги вернутся.
2: Я вообще, честно говоря, так чуть-чуть как бы в оторопи по поводу этого, да. Ну вот, казалось бы, да, у нас там принято говорить, что женщина сильна духом. В вашем случае вы сильны и духом, и телом.
3: Тут совпало все.
2: Да, совпало. Но это Спасибо. Вот как произошло? Что, как так вообще произошло?
3: Хорошо, я еще раз эту историю расскажу.
2: Ну нет, тезисно. Я понимаю, что вас спрашивают это каждый раз, но тем не менее, понимаете?
3: Был красивый

0: мальчик, мускулистый. Я хотела тоже быть в спорте. И я постоянно бегала к нему за консультацией. А его жена была очень недовольна моими частыми визитами.
1: Угу.
0: Но я-то любовалась им и информацию узнавала, угу. А она опасалась.
1: Ну, понятно, конечно.
0: И однажды он психанул, видимо, какие-то семейные ссоры, достали его, и он сказал: «Ты меня достала». Набирает номер телефона и говорит: «Толя, тут задолбала меня одна, хочет приседать, сжать, тянуть, забери ее к себе». И через неделю я уже на соревнованиях. Рекорд Иркутской области по жиму штанги лежа.
1: То есть абсолютно случайно вы бы ходили на тренировки к некому человеку, да? Вы так ему надоели, что он вас куда-то
0: сбагрил
1: кому-то профессионалу, да?
0: Настоящему тренеру это Анатолий Купчинский.
1: Угу.
0: Кстати, я когда узнала его фамилию, Купчинский, я подумала, что это знак свыше, потому что самый известный наш силач – это Турчинский. Динамит. Я подумала, что это проведение сверху, и отдалась полностью. Лет 10 искала выход из спортзала, вот вышла, смотрю, вы тут. Думаю, ну, поговорим.
1: Сколько лет вы этим занимаетесь, профессиональным спортом уже?
0: Не более 7 лет я выступала, травма потом меня скосила, срубила. И потом уже тренерская деятельность, образование. И случайно из-за травмы я ушла в силовой экстрим, и там появились мои многотонники.
1: А сколько лет нужно, вот я прошу прощения, чтобы вот достичь такой силы?
0: Вы знаете, нету цензуры, нету каких-то конкретных рамок. Я случайно стала мастером спорта в течение года, в течение полутора лет я стала тренером, в течение 5 лет закончила вышку спортивную.
1: Ну, про вас вот я читал сейчас, вот я ночь провел с вами.
0: О, как!
1: Да.
0: Манучара за мной ночь провел!
1: Читал все и смотрел про вас, и вообще, конечно, удивлен вот несколькими фактами. Например, факт того, что вы одна из самых сильных женщин России.
0: Уточним, номинация многотонной техники.
1: А есть какая-то еще малотонная или что?
0: А вы считаете, что хирург, стоящий несколько часов и спасающий жизнь, не сильный?
1: Нет, ну хирург не трактор не поднимает, понимаете, за руках.
0: А какая разница? Сила, она в разном. Есть
1: нет,
0: же
1: я
0: сила
1: имею в виду,
0: ума.
1: Сила вот такая. Нет, ну ума это...
0: Физическая?
1: Вот... Да.
0: Я думаю, тело натренировать проблем нет. Главное, чтобы физиологически ты подходил к тем или иным упражнениям.
1: А много таких вот еще самых сильных женщин России? Вы кого-то знаете?
0: Я в мире одна скоро буду. Единственная на... Шарики на нашем
1: земле. Ну, серьезно?
0: Да.
1: Почему-то?
0: Потому что я единственная на планете соберу многотонную коллекцию. Железнодорожный транспорт, легковой транспорт, грузовой транспорт, технический транспорт, воздушный транспорт, удержание мотоциклов, едущих в разные стороны. И вот остался корабль, ну, я думаю, жахнем и... Да.
1: В будущем. То есть вот этот список, это вы все сделали?
0: Все уже есть. И тогда я стану единственной на планете.
1: То есть, еще раз, вот все, весь этот список, который вы перечислили, вы уже сделали, остался корабль. А да. Корабль это что такое?
0: Это водное транспортное средство.
1: Нет,
0: средство.
1: Как его поднять тоже или что-то?
0: Не-не-не, движение вдоль, по воде. Прикольно.
1: Я представить это не могу. Я вот, прошу прощения.
0: Я думаю, вы увидите все.
1: Я вот, как сказать, я артист по образованию, по первому, да, я тоже привык как бы удивлять людей. У меня вопрос, вот честно, да, к вам как есть. Вы не обижайтесь, скажите мне, как есть. Если я некорректно его задам, давайте пойдем дальше.
0: Хорошо.
1: Есть же какой-то, не то чтобы обман, но какая-то иллюзия.
0: Нет.
1: Ну а как
0: уметь? Исключено.
1: Поднять? Ну а как поднять?
0: Исключено.
1: Вот этот
0: 81 это спортивные достижения.
1: Ну,
0: исключено.
1: А можно, ну скажите, объясните мне, как можно поднять 81 тонну человека?
0: Я же ее не вверх поднимаю, я ее двигаю на колесах.
1: А-а-а.
0: Это вполне себе. Земная задача.
1: Ну, то есть это можно сделать?
0: Ну, без тренировочного процесса
1: нет,
0: никак.
1: Нет, я имею в виду чисто физически, вот грубо
0: физически,
1: говоря.
0: Физически, да. Понимаете,
1: я
0: вы
1: не
0: у
1: хочу
0: себя
1: вас
0: в голове...
1: или обидеть,
0: все
1: мне
0: в порядке.
1: Интересно.
0: Вы у себя в голове не можете этого допустить. А я не то чтобы допустила, я еще и сделала. Но я не могу допустить у себя в голове, как можно сыграть, например, резко заплакать. Вот вы же актер, вы наверняка много фокусов всяких таких знаете.
1: Ну да.
0: Вот, ваша сила в этом. А моя в другом. Быть мотиватором и человеком.
1: Удивительно, удивительно, конечно. Это все просто абсолютно удивительно. Скажите мне, а сложно вот, вот будучи такой как бы, ну, сильным человеком таким, вообще вот как бы оставаться женщиной все-таки, которая иногда хочет быть слабой?
0: Ну, хорошо, конечно, вы так вот все это расставили. Спасибо за тактичность. Огромное спасибо.
1: Или не хочется?
0: Внешняя оболочка – это средство защиты. А тех, кто так или иначе пытается обидеть. Внутри я обычная женщина, которая истерит, недовольна, проснулась. Я сегодня никуда не пойду, я себе не нравлюсь, понимаете? Любящая мыть посуду, готовить. Да все как в любой другой.
1: А вот будучи такой сильной, как вы, легко себе найти человека?
0: Мне да.
1: Это тоже сильный будет или слабый человек?
0: Ну, последний был тоже сильный, но слабый духом, стержнем. сожалению, вот это абсолютное единение внутреннего и внешнего фактора, она усложняет жизнь. Но на коротенький роман хватает.
1: У вас друзей много?
0: Вагон и маленькая телега.
1: Правда?
0: Конечно, меня любят.
1: Нет, меня тоже любят, но у меня друзей, например, немного.
0: Смотря что вы вкладываете в это. Есть человек, который отвечает за все тонкости моей внутренней жизни и внешней. Есть человек, который всегда даст нужный совет, как правило, мужчины повзрослее. А как правило, женщины все же с женской части. Но они надежные, их может быть не сотня, но они на сотню надежные, и большего не надо. Есть те, кто оберегают, направляют, защищают.
1: Пауэрлифтинг. Я почему так четко говорю?
0: Вы так легко выговариваете, я не сразу научилась.
1: Мой первый тренер, она пауэрлифтинг, Даша.
0: Лифтер?
1: Да, мы с ней занимались когда-то в зале. Даша, если видит, привет, привет, я по-прежнему жму.
0: Тут.
1: Жму столько же, сколько мы жали. Смысл в том, что это такой мужской вид спорта. Я тогда еще 20 лет назад ей это говорил, сейчас повторяю вам. Вот вам не было некоторого, ну, как бы, неловко чуть-чуть, надевая вот этот костюм?
0: Я вижу, как вам неловко задавать эти вопросы. Вообще не парьтесь, задавайте. Спорт – это среда абсолютно бесполая. Там нет мужских и женских видов спорта. Конечно, я, допустим, допускаю в балете мужчина и женщина, но, например, в художественной гимнастике мне сложно смотреть на мужчин. И я имею в виду вот эти
1: Понятно, понятно. Мы только что как раз общались недавно вот с одной фигурой гимнастки, как раз об этом.
0: Я не могу на это смотреть. У меня глаз не воспринимает, нервная система не выдерживает. Но, слава богу, у нас в России такого нет. А мужчины-гимнасты, которые на кольцах, на брусьях, я искренне завидую этому виду спорта и хотела бы научиться, потому что, мне кажется, это самый идеальный вид спорта.
1: Но у вас не было какого-то диссонанса некого? Говорили вам, что типа, Оксан, ну остановись, такое идешь, это мужики делают, а ты куда
0: прешься? Ой, да, хейта было очень много.
1: Не хейта, нет, не хейта, другое, я про другое говорю. Вот как бы, придумаем пример, вот в театре, грубо говоря, главная роль. Понятно, что она тебе не подходит, но ты хочешь вот ее играть. Ты играешь ее, и люди смотрят, думают, ну, чего он поперся уже с седыми висками играть молодого парня? Вот грубо говоря, вот не было какого-то в самой себе...
0: Нет, нет, абсолютно нет. Я вот когда попала в эту среду, я поняла, что я здесь лучшая. Я ведь мастер спорта в трех весовых категориях своих. 72, 75, 84, 84+, я мастер спорта международного класса.
1: Это пауэрлифтинг имеется?
0: Это лифтинг, да.
1: Объясните мне, кроме спорта и истории с шоу, да, вот где еще ее можно использовать, где, вернее, вы еще используете свою силу в полезных целях?
0: Я никогда мимо не пройду застрявшей машины. Я никогда мимо не пройду бабушки, которые корячат эту сумку. Куда они постоянно несут эти тяжелые сумки, эти бабушки московские. Я никогда не пройду мимо тех, кого обижают. И здесь моя сила вот такая вот, русская. Очень полезно.
1: Были случаи, когда какой-нибудь жигуленок придут?
0: У меня был случай самый яркий. Я очень много помогаю с точки зрения отбуксировать. Угу. Сначала, конечно, мне надо доказать, что я могу, а потом сама помощь.
1: Ну так ты не скажешь, да.
0: В Питере я жила зимой. Выхожу со спортзала, уже стемнело, и такой ор пацана, вот молодой мужчина по звуку. И по звуку слышу, что он не пьяный, а крик такой, ну материться нельзя. Типа, как больно! Я так... И я бежать сразу туда. Там толпа народа обступили машину, которая пузом села на колею. Вот такие были погодные условия в том году в Питере. Не именно в том, а в тот год. И толпа стоит, наблюдает, как этот парень корёжится. Мне опять, короче, напарница говорит, ты куда лезешь? Зачем тебе? Я говорю, как? Если я могу помочь, как я вообще имею право мимо пройти? Я к нему вытаскиваю его из-под машины, а он залетел и вывернул колено. Пытался толкать, а в машине сидит супруга с грудным ребенком. И никто, ни у кого мысли не возникает помочь ему. Где у вас там сломано? Я говорю, молодой человек, а я в форме сборника России. То есть по мне видно, что я спортсменка. Такая классная была форма. И я говорю, давайте, есть буксировочные тросы? Он говорит, да вы что, перестаньте. Я говорю, ну, на меня посмотрите. Ну, я же выражаю доверенность, что я могу вам помочь. И вот он коряча вот там на одной ноге еле-еле. В итоге я его вытаскиваю. И вы знаете, весь тот год, что я жила в Питере, я ругалась с пиццерией, которая никогда не выполняла мои требования по грибам. Я ем только грибную пиццу. Я заказываю две, три порции, четыре, а там все равно три штучки лежат. Что, сколько бы я ни платила? И вы представляете, этот парень говорит, я хочу вас отблагодарить. Я говорю, да вы что, перестаньте. Сколько у вас у меня таких было? И он говорит, у меня тут пиццерия в 100 метрах, я не доехал. И я такой, Господи, да ты есть просто. И все, я захожу, он говорит, берите сколько хотите, наваливайте там далее команды.
1: Ну, а вот минусы в вашем, как сказать, чудо-даре, вашей силе, они есть какие-то? Вот нет. Плюсов понятно, но вот какие-то такие для себя минусы?
0: Нет. Ведь это же хорошо, когда ты благороден и телом, и душой.
1: Я про другое, грубо говоря, ну, там, не знаю.
0: А, ну, типа, боком надо проходить
1: ну,
0: куда-то?
1: Ну, вот, да, какие-то вот такие истории, там, с одеждой, не знаю. Ну, хотя вы так достаточно гармонично выглядите.
0: Ну, это сейчас ничего не осталось.
1: Нет, имеется в виду, что вы не... Понимаете, я, честно говоря, думал, что войдет...
0: Рама.
1: Что-то очень такое, как бы, большое, накачанное. А вы достаточно утонченно выглядите.
0: Ну, это внутренний мир так выглядит. Вы видите то, что есть внутри.
1: А сильно отличается ваш внутренний мир от внешнего?
0: Конечно. Он хрупкий. Его защищать надо.
1: А вот этот диссонанс, он никак не мешает вам?
0: Нет. Ну, я же все равно женщина.
1: Нет, безусловно. А как вы поддерживаете? Вот?
0: Ничего не поддерживаю. Я вообще не заморачиваюсь. Вот мне сейчас... да? Я думаю, сейчас приду, он начнет. Как вы пришли из спортзала? Ногами я пришла в спортзал.
1: Не, ну это вы везде рассказываете.
0: А вы раз,
1: мне интересно. Мне интересно про внутренний ваш мир. Вот вы сказали, что вот у вас внутренний мир очень такой тонко организованный, некий, несколько такой ранимый, тонкий. Вот я очень хорошо вас понимаю, потому что внешне тоже я совершенно другой, нежели внутренний, как все мы. Но в вашем случае это очень как бы, как сказать, очень
0: нет.
1: Большая разница, не побоюсь
0: нет,
1: этого слова.
0: Нет никакой разницы.
1: Вы выглядите как суперспортсмен, понимаете, атлетического телосложения, а внутри, я так понимаю, хрупкая девушка
0: да,
1: сидит. Вот
0: да,
1: это
0: да.
1: Как? Как вот жить? Нормально? Вы уже привыкли?
0: А так из-за этого и есть, что когда поняла, что сильно обижают, духовно и подсознательно выбрала ту среду, где мне возможно защитить себя внешне. Это все процесс взросления именно того человека, которому не было, допустим, папа, да, он не дал защиту, надежность, уверенность.
1: В детстве?
0: Конечно, в детстве. У меня его никогда не было. Ни в детстве, ни в взрослой жизни. Жизнь в детдоме заставила уметь видеть, распознавать, понимаете? Но тот фундамент, который дают тебе родители еще на нулевой стадии беременности, когда папа еще в себе носит тебя, и мама еще тебя не получила для взращивания, а вот тогда начинается формироваться вот та внутренняя составляющая человека, которая, ну, нету этого кирпичика. Не было.
1: А его не было или нет?
0: Нет и не было.
1: Это пустое место?
0: Это пустое место.
1: В этой стене?
0: Оно всегда болит, да.
1: В этой скале?
0: Да.
1: А заменить его нельзя чем-то?
0: Вот и заменила.
1: Спортом?
0: Разными инструментами. Образованием, спортом, возможностью дать это подросткам, умение повлиять на жизнь подростка, взрослого человека через спортивную составляющую. Потому что человек способен максимально внутрь себя войти и разрешить неразрешаемое только через колоссальные физические преодоления. А для кого-то физическое преодоление – это просто километр пробежать.
1: Ну, да.
0: А для кого-то штангу. 50 отжать, понимаете? У всех свои способы.
1: Про этот кирпичик вы сейчас сказали, что его до сих пор нету, а потом начали говорить, что все равно заменил этот кирпичик вот работа с детьми, подготовка тренерская,
0: мужчины,
1: и так далее.
0: Есть мужчины, взрослые, которые очень сильно поступают со мной как отцы. Как бы поступил настоящий отец? У меня в окружении есть такие мужчины. Например, хочу даже привет передать Михаил Вадимович Паллер. Это... наставник такой, что, казалось бы, можно было меня уже и подшлепать. А он умеет сказать так.
1: Ваш тренер?
0: Нет, это не тренер, это руководитель общественной организации «Сильнейшая нация мира», и я ее лицо. Такие. В женском дивизионе, разумеется.
1: А личная жизнь, она не заменяет этот кирпичик?
0: Нет. А вот до брака не дошло. И каждый раз...
1: Ну, я не про брак. Слушайте, брак — это все в МФЦ. Я про кирпичик, понимаете? Да, я вот тоже там знаю масса примеров. У меня вот друзья есть. У меня есть два друга, которые тоже из детдома прошли эту историю. И вот эта реабилитация, о которой мы сейчас с вами говорим, с точки зрения кирпичика, да, я прекрасно понимаю, о чем это идет речь. У меня тоже в детстве не было отца. Вообще этот кирпич можно восполнить?
0: Никогда.
1: Или это пожизненная уже история?
0: Это пожизненно. Видите ли, все физические изменения в организме человека, а это физическое,
1: конечно,
0: необратимы. И если вот в это окошечко не вставили кирпичик в нужное время, оно всегда будет пустовать, сквозить, колоть.
1: Ну а что с этим делать? Так,
0: ничего.
1: С точки зрения как бы
0: научиться
1: прагматики.
0: Научиться с этим жить.
1: Ну а разве нельзя его заменить детьми, семьей?
0: Для кого-то это инструмент.
1: Для вас.
0: Для меня нет.
1: То есть вы сами себе говорите, что этот кирпичик ничем не заменить?
0: Знаете, как я считаю? Я совершенно недавно нашла ответ на этот вопрос, кстати, по поводу семья, дети. Как же мне построить ту хорошую семью, которая вот у меня в понимании, и если у самой-то не было модели нужной? Как дать нужную любовь и нужное воспитание ребенку, когда и у меня-то этого не было? Где? В книжках? Нет, это жизнь, опыт. Пример родителя. А где этот пример? Ну, друзья такие с хорошими семьями у меня есть. Ну, я вот им завидую.
1: Вот и пример. Нет?
0: Нет.
1: Сколько вам лет?
0: Разные люди.
1: Сколько вам лет?
0: То ли 43, то ли 44.
1: У меня мама родила 43 года.
0: Прикольно. Я вас поздравляю. Ваша мама героиня.
1: Я имею в виду, вы об этом как бы уже все, да, закрыли
0: вопрос? Все, я закрыла. Были попытки, были даже гражданские браки. Было какое-то вот по молодости. А сейчас я, ну, я трезво смотрю на этот мир. Я боюсь, что я не справлюсь. Я не хочу родить человека, который вдруг останется без родителя.
1: Угу. Зачем вам эти рекорды? Вот сдвинуть трамвай, КамАЗ, вагон. Вот лично вам для чего это?
0: О, приколюха. Она родилась не сразу. Я строю свое собственное бессмертие. Когда меня не будет, я хочу, чтобы люди помнили, мотивировались и знали, что несмотря ни на что, независимо ни от чего, и вопреки всему.
1: Она это сделала.
0: И любой может. Все что угодно на любом поприще своем. Пусть то медицина, образование, да что угодно. Космонавтика.
1: Ну, вы уже, я так понимаю, вошли в историю с точки зрения всех
0: конечно,
1: этих рекордов.
0: Конечно, конечно.
1: Их же никто не перебил.
0: Такая не родилась еще. Я думаю, я все больше согласна с тем, что есть Бог на небе. И больших испытаний, чем ты выдержишь, он тебе не дает. А я-то ведь спрашиваю, я говорю, хочу то, хочу это. Он говорит, ну, лови, лови.
1: Вы всегда так общались или только вот в последнее время? Я имею в виду, вот, общались.
0: В последнее время.
1: Что
0: я покрестилась в январе.
1: 14 этого года, января, вот да. Сейчас, вот, 26-м?
0: Да, да. Я подумала, что у меня, ну, все есть, а вот какое-то согласие вот этого духовного не приобрела.
1: Фантастика.
0: И, мне кажется, я так сильно осознанно
1: подошла. Как вы пришли к этому? Сами? Или кто-то вас привел?
0: Размышляла. Мне что-то не хватает. Я в какую-то стену уперлась. Сейчас мне помогают эту стену сдвинуть. И, кстати, она сдвигается. Я прошла кастинг на роль мамы трех детей, которая занимается пауэрлифтингом. Понял, да?
1: Шикарно. То есть у вас вся карьера...
0: Пишется сценарий на сериал со мной в главной роли. И уже начали снимать неполный метр. Фильм называется «Тренер». И я в главной роли. Ра-та-та-та-та! Вот видите, сдвигается. Сдвигается.
1: С Божьей помощью?
0: Конечно. Без него никак. Я бы уже, наверное, где-нибудь сгинула, как и многие из нас.
1: А вот объясните мне, пожалуйста, вас вот эти травмы никогда не пугали? Ну, есть же риск надорваться довольно большой, вот с эти средства все поднимать. Потом мышечная масса. Ее же тоже не так просто набирать.
0: Хороший тоже вопрос.
1: Здоровье тратится на это, и полезного в этих укольчиках мало.
0: Я вот так вот вам скажу. Ну, во-первых, никаких укольчиков.
1: Так, давайте так, смотрите. Я в курсе, что такое пауэрлифтинг. Я в курсе, что такое большой спорт. Вы не первый, не последний кто. Более того, я тоже когда-то чего-то там и так далее.
0: Никакой запрещенки.
1: Нет, я не про запрещенку.
0: Фармакология там есть,
1: да,
0: но ничего про... такого.
1: Да,
0: но
1: оно что же как бы...
0: Удостоверение,
1: понятно. Нет, я не об этом. Я про то, что как бы это же все равно вредно.
0: Подождите. Вы знаете, что существует из фармы? Фарма моего имени.
1: Да?
0: Оксандролон.
1: Вы пытаетесь сейчас каким-то образом меня отвлечь от темы? Это бесполезно.
0: Возвращаемся
1: я
0: к
1: еще
0: травму,
1: та пиявка, я от вас не отстану, да.
0: А у меня есть травма, пояснично-крестцовый отдел и межпозвонковый диск под замену. Но вот мы пару недель назад в клинике «Семашко» с хирургами сделали последние исследования предоперабельные и выяснили, что в России нет нужного размера позвонка. Будем ждать, а потом менять, потому что ну, были уже случаи, ноги отнимаются. Я хочу сказать вам, что травмы в спорте высших достижений – это наивысшая плата за свои результаты. Я давно с этим согласилась. Хватит, что там говорить?
1: Ну, то есть вы понимаете, что от этого не убежать, да? Что это не
0: я и не убежала уже 10 лет.
1: Вы не боитесь
0: не убежала.
1: Этого? Страх есть, вот, что, как сказать, можно надорваться, нет? Поднимая 85.
0: Да я-то уже не надорвусь, у меня мозгов-то хватает, чтобы не надорваться.
1: Ну как, вы сейчас пароход собираетесь двигать, нет?
0: А с чего решили, что я там надорвусь?
1: Нет,
0: это мое просто... дело, я профессионал, да. Конечно. Я вам больше скажу, многотонники начались сразу после травмы, когда меня бросил тренер, как собаку.
1: Это что такое было?
0: Ну это был там даденный мне временно тренер, который довел меня до этой травмы. А потом даже на консилиум к врачам для того, чтобы формировать восстановление мое, не пришел, бросил. Я лежу дома, смотрю телевизор, там говорят: «Сибирячка! Там победила на Сибири!» А я лежу и жду человека. Так вот слезы текут. Жду человека, который придет и до туалета меня донесет, потому что травма тогда не позволяла самостоятельно перемещаться. Понимаете? Ты смотришь на телек, и там сильную Оксану показывают, а сильная Оксана лежит на диване и ждет, чтобы ее сносили пописать. Прикольно! Ну и что? Было?
1: Поменяло вас это?
0: Нет.
1: Никак вообще?
0: Вообще видимости ноль. Иду вот прям по приборам, несмотря ни на что, вопреки всему, независимо ни от чего.
1: Ну, точно так же мы идем по приборам, независимо от ничего. Реклама на спутнике 91.2 FM. Не переключайтесь, ровно через минуту мы вернемся в этот удивительный мир силы и бесстрашия.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Звуки – это механические колебания молекул воздуха, возникающие в результате изменений его плотности и давления. В вакууме звук не распространяется. В космосе атмосферы нет, там царит безвоздушное пространство. Значит ли это, что его нельзя услышать? Ученые долго бились и нашли решение. Каждый объект на просторах Вселенной является источником рентгеновских и радиоволн, гамма- и инфракрасного излучения, ультрафиолетового. Научное сообщество научилось преобразовывать их в звуковые сигналы. Ставилась цель найти закономерности и понять, существуют ли внеземные цивилизации. Но скоро космические звуки стали использовать в музыке. И не только в легких блюзах. Целый отдельный жанр появился. Преобразованное звучание космоса способно и радовать, и вселять ужас. Солнце издает низкий гудящий вой. На Сатурне словно завывает метель. Юпитер отличается шумом и пронзительным свистом. В институтах и обсерваториях появились целые картотеки со звуками Вселенной. Недавно исследователи обнаружили новое явление – единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. Природа их неизвестна, а источник радиовсплесков находится в карликовой галактике в 3 миллиардах световых лет от Земли. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
8: Вы должны это услышать.
0: Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
9: И то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Сама скала, сама Оксана у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем разговор. Скажите, пожалуйста, вы когда зашли в, хотел сказать, рубку, в студию, вы сказали, что вот я раньше была больше, сейчас я типа усохла и так далее. Что нужно есть, чтобы не худеть и не жиреть в вашем случае?
2: Вернемся в Советский Союз.
1: Да, с удовольствием.
2: Нормы, по цифрам еда. Сколько положено.
1: То есть калории считаете, да?
2: Да,
1: вот это?
2: Да. Когда речь идет о физической форме, будь то больше, будь то меньше, неважно. Везде есть цифры. Когда ты видишь цифры, кстати, как в пауэрлифтинге, это графики, цифры и циклы.
1: Я не занимался никогда пауэрлифтингом, у меня тренер занимался, я так издалека с этим знаком.
2: Вот. Когда мы видим цифры, мы знаем количество. Там по качеству уже сами там. И когда мы видим, что с нами делается при определенных цифрах, мы можем влиять на эту ситуацию в большую степень или в меньшую степень.
1: Ну, объясните вот простым языком человеческим, русским, да, вот без этих всех цифр, мифр и так далее. Вот вы приходите в ресторан, в кафе, вы пиво заказываете, пьете пиво?
2: Я не люблю пиво.
1: Ну, хорошо, не пиво, вино, бокал, шампанское.
2: Шампанское, ну, обожаю.
1: То есть вы можете выпить, да?
2: Конечно.
1: Вы в этот момент заказываете салат, там, горячее, суп и так далее, и тому подобное. Вы в этот момент, когда заказываете это все, вы калории считаете?
2: Нет, да вы что?
1: А как вы тогда
2: ведете? Я вообще в зале полгода уже не была. Вот абонемент купил, себе надо возвращаться.
1: Я неделю не был.
2: Вот, вы лучше меня. Ну, у меня там по травме была передышка. Нет, не смотрю. Какой смысл в этом ресторане что-то подсчитывать?
1: Ну, а как, объясните мне, это работает? То есть диета какая-то? Вы говорите, я считаю
2: цифры. Домашняя еда.
1: И что, и дома
2: считаю? Купил сырое, приготовил, взвесил, посчитал, сложил и употребил. Потом смотрим на результат.
1: Угу. Это какой-то ваш личный, как бы...
2: Придумка. Когда я на подготовке, я всегда контролирую приемы пищи, белки, жиры и углеводы – это обязательно.
1: Давайте подарим нашим зрителям и слушателям некие рецепты от вас. То есть, вот, грубо говоря, ваш завтрак, ваш обед и ваш ужин. Если вы дома, а не где-то двигаете КамАЗ.
2: Это при спортивной составляющей моей жизни или когда я не занимаюсь?
1: И так давайте. Потому что не все спортсмены нас смотрят сейчас, если люди, которые не занимаются спортом профессионально.
2: Завтрак 100% и в том, и в другом случае. Угу. Сначала это коктейль.
1: Это что такое?
2: Коктейль.
1: Ну, виски-кола или что это? Я не могу понять, какой коктейль.
2: Шейкер берем, миксер там, я не знаю, туда отправляем. Всякие там БАДы засыпные. Перечислять не буду, потому что не советую никому там...
1: Ну, это каждый индивидуально. Индивидуально,
2: да.
1: Индивидуально.
2: Короче, наливаем воды из спортпицца, скажу. Засыпаем БЦАшку, засыпаем протеин, желательно лучшего качества. Засыпаем туда творог. Закидываем туда банан, все это миксуем, и у меня получается 2 литра напитка. Перед прогулкой с собакой я выпиваю 0,5 литра. Возвращаюсь с собакой и употребляю завтрак. Я обожаю яйца во всех его проявлениях. Но в основном это омлет.
1: Обед?
2: Подождите.
1: А,
2: я поела, минут через 30-40 я допиваю свой коктейль. То есть я вот, смотрите, сколько белка, огромное количество. Ну, тут еще надо понимать, усваивается или нет. Вот. Допила коктейль, все это какое-то количество времени. Обед. Я очень не люблю ходить по кафешкам, потому что я не люблю чужую еду. В этом плане мне вот прям повезло. Я не сохну по сладкому, я не таскаюсь за вот этими, бургеры всякие, да, шавермы. Почему-то я не смогла это полюбить.
1: Какой обед у вас, вот расскажите?
2: Обед. Либо вареный рис, какая-нибудь вареная каша. Углеводка, да. Вот ты какой. И обязательно мясо. Это либо птица, либо индейка, тоже птица, наверное.
1: А ужин?
2: Все то же самое, а на ночь обязательно тоже такой же коктейль без бананов.
1: Алкоголь?
2: Обожаю шампанское. Если на подготовке, полностью ноль. И если не на подготовке, конечно, да.
1: Ну, по праздникам, да?
2: Конечно.
1: Как каждый нормальный человек. Скажите мне, пожалуйста, а вот такой вопрос, опять я все-таки вот пытаюсь вас доклевать с точки зрения внутреннего и внешнего, сочетания и несочетания этого. Если вам покажется это назойливо, думаю, дадите понять. Вот вам за себя постоять до сих пор приходится или нет?
2: Нет. Я думаю, с приходом высшего образования и опыта в жизни нет. Я могу языком так зарубить.
1: А попытки бывают?
2: Нет. Внешний фактор защищает ее.
1: Вас легко обидеть?
2: Смотря кто.
1: Ну, это возможно сделать? Что вас задевает или задевало?
2: Задевало было раньше. Что? Мальчики обижали словесно, ну, типа, перекачалась, тролливали, когда я еще была непроработанная. Мне пришлось пойти к психологу и разбирать это все.
1: То есть я правильно понимаю, они могли сказать, что типа вот ты такая накачанная, типа неженственная, типа перекачалась, и это вас оскорбляло?
2: Как-то так получалось, что мне нравились те мальчики, которые вот как раз это и делали. То есть ты,
1: а,
2: мне,
1: они тоже
2: ты,
1: были
2: ты мне нравишься, а он ходит, ну, так по-дружески. И я говорю, Олежа, ну, мне же обидно. Он говорит, Оксанка, прекрати обижаться на эти вещи. Парень прошел самый лучший здесь, в нашем клубе. Я говорю, а мне оскорбительно. И меня обижает только, когда я испытываю эти чувства. Ну, нежный, добрый, да? Но если это посторонний человек, нет. Я уже такая толстокожая.
1: А часто говорят, да, что типа какие-то моменты...
2: Уже давно не говорят.
1: Боятся.
2: Я думаю, все вместе.
1: А вот за всю историю вашего становления от детского дома до сегодняшнего эфира, вот касаемо внешности, что вас могло обидеть и обижало?
2: Что трогало, затрагивало,
1: ну,
2: да?
1: Ну да, вот что типа накачанная какая-то, сильная, типа мужицкая такая история, или что, не очень понимаю.
2: Я думаю, что да, именно это. Но только со стороны тех, кто был мне симпатичен. От кого я, наоборот, ждала поддержки, а поддержки не то чтобы не было, но еще и было обидно.
1: А почему обидно-то? Вот я не очень понимаю. Давайте вот честно говорить, вы же не пуговичка из «Папиных дочек», да, внешне? Это факт.
2: Конечно,
1: да,
2: факт.
1: Да, это нормально.
2: Факт.
1: Мы как бы видим себя в зеркало.
2: Ой, вы знаете, сколько мужчин любят таких?
1: Да нет, это вообще не вопрос, это вообще вопрос не любит, не любит. Это не про это. То есть вы же себя видите, вы видите в зеркало себя, что вы, ну, как бы чуть-чуть по объемнее, скажем так, 90-60-90.
2: Да я с детства-то
1: широкая. Естественно.
2: С детства.
1: И вы к этому идете. То есть почему, где здесь, я не очень понимаю, диссонанс? То есть вы сами становитесь как бы больше.
2: Вы поймите.
1: И вас это еще и обижает.
2: Вы, наверное, не можете никак принять тот факт, что любой вид спорта откладывает последствия.
1: Я конкретно про вас.
2: Если я буду танцевать балет, я, конечно, не буду выглядеть как качок. Но если я буду с клюшкой по льду, я так и ходить буду, ядрить Мадрид. И если я лифтер, значит, моя спинища...
1: Так а почему вас это обижает тогда, если вы
2: тогда,
1: понимаете?
2: Тогда, когда была совсем молодая, когда вот тебе понравился, ты боишься ему об этом сказать. А он говорит, что, Оксанка, качаешься? Ну, наверное, на 23-й тебе брит скоро дарить будем. Ну, кого это не обидит? Молодую девушку, конечно, обидит. Особенно с уст парня, который нравится. И нравится тайно.
1: Хочу поговорить про вашу семейную историю, про личную. Я вот, не побоюсь этого слова, я провел ночь с вами, готовясь к этому интервью. Смотрел несколько эфиров, какие-то интервью ваши видел. Вот, и... Мне очень интересна ваша персона, именно поэтому как бы я об этом говорю.
2: А, пожалуйста.
1: У вас достаточно сложная семейная история. Детдом, потом приемная семья.
2: Потом снова детдом.
1: Потом снова детдом. А вы рассказывали об этом на нескольких ток-шоу. Вот что вам дает, что вам дало участие в таких программах, где разбирают вашу личную жизнь? Вам это нужно было? Для чего вы туда пошли?
2: Во-первых, я обожаю телевидение, быть внутри процесса. Я обожаю. Я не знаю, я получаю какое-то удовольствие.
1: Так.
2: Когда я себе в этом призналась, мне стало легче. По поводу измыливания моей биографии, связанной вот конкретно с семейными обстоятельствами, я считаю, что... Вот это сейчас я считаю. Тогда у меня даже мысли об этом не было. Ну, спрашивают, я отвечаю. Я вообще правдиво. Стараюсь не лгать, не юлозить, как уши на сковороде. Чем больше правды ты сказала, тем меньше тебе в спину постучались и за что-то подтянули, там, соски в тиски, да, и жми. Вот. И я думаю, и, возможно, я в этом права, что бесконечное пересасывание моей истории позволило мне принять все это и всех простить, и укрепиться, да.
1: А всех простить от кого? Маму с папой?
2: Да всех, кого там можно и нельзя. Просто оставить их в прошлом. До свидос. Живите. У всех своя жизнь. И они, видимо, были в каких-то тех обстоятельствах и таким образом поступали.
1: Вы о них не знаете ничего?
2: Я столько знаю, что умереть можно. Кино снять можно.
1: Они живы?
2: Отец уже давно умер. Мать завернула ласты 2 года назад. Биологическая. Приемная еще жива. Теперь у меня есть крестная мама.
1: А, вы же...
2: Вот. Там потомки... У нас в выводке было, по-моему, 7 человек. две младшие сестры, я, старший брат, старшая сестра, еще кого-то, может, я забыла. Они когда появились, так стало много. У меня ощущение, что я обои вот так вот отодрала. Там дорога настолько. Всю жизнь одна. Тут
1: они тоже детдомовские или они жили?
2: Нет, они все жили с...
1: Они младшие, старшие?
2: Младшие есть и старшие.
1: То есть все, кроме вас?
2: Все, кроме меня.
1: А почему вас... Нет, ну серьезно, вы как?
2: У него план нет, был подождите. На меня.
1: Это понятно. Мы это сегодня видим по вам, да, и по вашей миссии, которую вы несете. Я правильно понимаю? То есть братья и сестры остались в семье у ваших родителей, а вас отдали в детдом. Какая причина была?
2: Убийство.
1: Убийство кого?
2: Отец рецидивист, вы знаете, что это такое. А с матерью убили человека. Мне 4 месяца. В бега. Их поймали. Когда конвоировали, вот тогда первый раз они попробовали убить еще и меня. И теперь дальше. Старший брат погиб на зоне. Старшая сестра 10 отмотала за убийство. Предпоследняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. И последняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. Вы думаете, Бог меня не любит? Ну, прикольно.
1: Нет, прикольно, интересно, но, конечно, непросто.
2: Нормально.
1: Да, сейчас каждому нормально свое. Вы прошли, но вообще изначально...
2: Ну, конечно, когда тебе 15...
1: Вы видели ее живую, родителей?
2: Биологическую мать. Мы дико похожи. Просто как будто вот так вот раз и капельку сделали. И младшие две, мы прямо одинаковые люди.
1: Вы общаетесь с ними?
2: Нет. Сначала они со мной не общались, а теперь я так думаю, а о чем?
1: А с мамой вы как виделись? Один раз в жизни?
2: Один раз в жизни они где после, пусть говорят, уехали, даже не попрощались.
1: А, то есть вы видели на программе их?
2: Конечно, мне их нашли. Мне их нашли, чтобы я сделала клич в интернете. Уважаемые такие-то, не буду произносить фамилии.
1: Не надо. Угу.
2: Пожалуйста, найдитесь, я вас ищу. Мама.
1: Когда вы увидели маму и папу?
2: Что? Папа уже не увидела, он маму, уже маму, склеил ласты.
1: Маму.
2: Просто поняла, что мы похожи, что это она правда моя мать. Ну, там же еще тесты делали, ДНК.
1: Вы с ней общались?
2: Мне не давали младше общаться с ней. Они чего-то боялись. И она ушла, так и не смогла услышать, что, мам, все в порядке. Пусти, не держи. И вот она ушла, умерла, и младше не дали ей шанса уйти со спокойной душой. Будет вероятность съездить к ней на могилу и сообщить ей об этом, чтобы она, если вдруг где-то застряла и не может обрести покой, скажу ей.
1: Кто вам помогает в жизни выжить? Пережить вот все эти черные полосы.
2: Последние 10 лет меня ведет одна из тех, которую вы выгнали сегодня.
1: Я?
2: Да.
1: Это ваши помощницы, вот эти продюсеры?
2: Нет, они с разных организаций.
1: Нет, я выгнал, послушайте, я выгнал отсюда. Там-то она в гримерке сидит, прекрасный покрывает кофе.
2: Они там
1: кофе.
2: Стояли, снимали.
1: Да-да-да, все с пляжа нет. Только мы с вами. Это же исповедь. Ну как, вы представляете, если здесь 5 человек будет сидеть с мониторами. Вот ребята-операторы, они глухонемые, например. Мы долго
2: искали. А я привыкла, что они глухонемые.
1: Людей, которые не видят, не слышат и плохо даже вот реагируют.
2: Специально, оно с юморной такой. Нас...
1: Они смеются. Ну, на автомате просто. Они не понимают, о чем они говорят, но смеются. Ну, у нас 2 таких, они братья родные. Вот мы специально искали таких людей. Я шучу.
2: Симпатичный.
1: Нет,
2: такой.
1: Просто поймите, я выгнал всех из студии, потому что мне кажется, вот как бы такой разговор про серьезную историю.
2: Это же
1: не Андрюша Малахов, который на всю страну вот так делает.
2: Да.
1: У него свой жанр.
2: Да.
1: А у нас с вами такой чуть-чуть как бы, как сказать, вот такой вот маленький. Это, мне кажется, работает. То есть это ваша вот подруга, да, ваш друг,
2: да,
1: который...
2: Да, она вывезла меня. Я попросила, честно говоря, увези меня, пожалуйста, отсюда куда-нибудь, потому что я выросла из того города, откуда поехала.
1: Ты Иркутск, да?
2: Иркутск, да. Мне так сказали, Оксана, хочешь расти, уезжай. Здесь ты большего не сделаешь. И как раз общались... Она говорит, вот пытаюсь мужа уговорить поехать в Санкт-Петербург. Я говорю, я мечтаю о Санкт-Петербурге. Забери меня, пожалуйста. И все, у меня появился директор, человек, который по всем программам меня, там, всякие кастинги и так далее.
1: А как вы относитесь к усыновлению, к удочерению?
2: У меня были такие моменты.
1: Мысли, да?
2: Возникали, да. И по какой-то причине, по молодости, я хотела усыновить не девочка, 100%, мальчика, афроамериканца. И у меня на тот момент даже появился учитель афроамериканец. Ну, английского языка.
1: А почему афроамериканец?
2: Я не знаю.
1: Нет, я не, не учитель, а усыновить мне хотелось
2: темнокожего. Я не могу это объяснить. Не могу. Я вот на них всегда смотрю.
1: Что другой
2: они
1: тоже?
2: Мне интересны.
1: Что тоже другой, как вы?
2: Да. А потом все как-то сошло на нет. Все. Только началась моя карьера, и все тут...
1: У вас есть кумир? Не создай себе кумира, я знаю.
2: Оксана
1: что...
2: Скала... Кошелева. Единственный мой кумир. У меня есть те, на кого я подглядываю и стараюсь там не ошибиться или вдохновиться. Но кумиров нет. Я сама себе кумир.
1: Оксана, а вот скажите, есть такое мнение, что вот все сложности, да, в жизни человека делают этого человека сильнее? Вот можно ли сказать, что вот весь тот...
2: Андеграунд?
1: Не андеграунд, а весь тот, как бы, ну, как сказать, сложный мир, который вам достался при рождении, в который вы окунулись, сделал вас такой сильный?
2: Это один из моих девизов. Я всем своим спортсменам, ученикам всегда говорила, трудности должны закалять человека. Но есть люди, которых трудности эти ломают. Значит, ты слишком хрупок.
1: Ну да, то есть становиться сильнее.
2: Становиться сильнее. Морально, интеллектуально, физически. Вот все, что тебе природа дала, держи и улучшай.
1: Послушаем, что задают нам ваши зрители, ваши фанаты.
2: Ой, я забыла уже.
1: Надеваем вот эти вот ушные мониторы. Давайте послушаем, что они вам загадали. Прошу.
0: Оксана, какой у вас размер ноги?
2: Прикольно. Размер ноги спрашивают.
1: Надо
2: а
1: говорить.
2: Мне еще отвечать надо?
1: Ну, конечно. Честно, ну, они вот... вас смотрят и видят. Это не прямой. Они, как сказать, в записи присылают нам
2: 39.
1: Вопросы. 39.
2: 39, да.
1: 39. У меня 42, если что. Чтобы не тратить время на такие вопросы, просто запишите. 42, 39. Следующий
2: вопрос.
1: В
2: последнее время, когда меня спрашивают какие-то вопросы, связанные с размерами, мне присылают одежду, подарки.
1: А, может быть, это из магазина.
2: Кто знает, может быть.
1: Спортсмен. Так, следующий вопрос.
2: Прошу. Размер груди, наверное, сейчас пойдет.
3: Вам когда-нибудь делали предложение выйти замуж?
2: Да. И самое крутое, это было 12 часов ночи, перекресток. Он стоит на коленях и говорит, выходи за меня замуж, дарит мне мягкую игрушку. Он сказал, я поехал в армию, вернусь, мы женимся. Но он остался по контракту, а я ждала.
1: Ну, а и что? И все, да? И закончилось?
2: И все, он потом приехал прапорщиком, такой брюшный, животатый, а я вся в спорте, у меня красивые мужчины вокруг меня.
1: А, то есть мужик должен быть красивый у вас? Я имею в виду вот спортсмен, спортсменский.
2: Не спортсмен, а активный.
1: Вот посмотрите вот назад, вот Вячеслав его зовут. Вот он спортсмен для вас, вот подойдет такой?
2: Нет, он не спортсмен.
1: Ну, хороший же парень, красивый.
2: Но он красивый.
1: Красивый, то есть нормально, может быть, без кубиков, да, вот как у Славы.
2: Конечно.
1: Но красивый парень, талантливый,
2: конечно.
1: Хороший. Угу. Просто нас же смотрят сейчас, может быть, вам тоже, как сказать, после этого эфира будут писать и звонить.
2: Ой, звонят и до этого, и пишут.
1: Так, ну что ж, давайте следующий вопрос послушаем, прошу.
4: У вас есть платье и юбки в гардеробе?
2: Юбки точно нет. Это очень неудобно. Я сижу как мужик, всегда у меня разваленные колени. Мне так удобно.
1: Так.
2: Есть у меня, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре платья. Три из них куплены мною.
1: И что вы с ними делаете? Оставьте, там еще пару вопросов.
2: Они были куплены по определенным случаям. Вот, например, я ходила в музей Абрау-Дюрсо в Геленджике. Я покупала себе отдельное платье. Я одеваю платье только один раз. Я не повторяюсь.
1: А, даже так, да?
2: Даже так. Последнее платье я покупала в январе на крещение. Абсолютно белое такое, еще простынка такая белая. И я стою такая, монашка! Вот. И еще пара, одно полосатое, я его покупала для того, чтобы вести прогноз погоды в городе Улан-Удэ. Один раз. И еще какое-то одно, не помню.
1: Ой, господи.
2: Может быть, с модного приговора.
1: А вы там тоже были?
2: На модном?
1: Да.
2: Да вы что, там такую звезду из меня скалякали. Я поверила, что я красивая, представляешь? Я чуть сознание не потеряла вот в эту секунду.
1: Так, следующий вопрос, прошу.
5: Чем займетесь на пенсии?
1: Хороший вопрос, кстати. Вы об этом думаете?
2: Конечно. Не, я не про пенсию думаю, а что настанет такой период, и что будет у меня с собою. Чем займусь?
1: Лето красное пропело, обернуться не успело, как зима косит глаза.
2: Ну, наверное, у меня уже будет своя школа тяжелоатлетических видов спорта.
1: То есть
2: уже будет набрано немало фильмов с моим участием. Я, наверное, к тому времени уже исполню песню «Я скала». И что-то еще я забыла. Будет что-то еще.
1: Следующий вопрос, прошу.
6: Не планируете кота завести? У моей кошки недавно котята родились. Могу поделиться.
1: Вы же собачница, да?
2: Я нашла свою собаку Санни, мимо проезжая мимо рынка в Пензе. Саньке уже 2,5 года. Свою кошку, ее подписчики назвали Беляус. Она веслоухая, видимо, не подошла. Ее подкинули в фитнес-центр. Ей уже 4 года. Она ленивая, живет всегда на поверхности, потому что Санька такая... залежит до смерти.
1: То есть вот ваша семья. Собак, кошка и вы.
2: Сирота собрала сирот. Все.
1: Что-то я не верю. Что там больше никого нет?
2: Все, больше никого. А, ну если бы меня по рукам не били, там бы уже...
1: А кто бьет? Директор?
2: Mm-hmm.
1: Как ее зовут?
2: Айна Степановна.
1: Анна?
2: Айна Степановна.
1: Айна, какое имя невероятное. Айна.
2: Я ее дома называю, допустим, Айка-Зайка. Она такая умная. Если бы не ее интеллект...
1: Вы о чем мечтаете?
2: Мечта?
1: Есть у вас? Говорят, что если ее произнести, она не сбудется, но тем не менее, вот сокровенная мечта у вас есть?
2: Сыграть какую-нибудь классную главную роль.
1: Так вас сейчас утвердили, мама будет играть.
2: Ну, ну так и надо же этим наесться, это только начинается. Я таким образом завершаю свою спортивную деятельность. Мне хочется плавненько перетечь в творческую составляющую.
1: Так и будет.
2: Там люди прикольные, интересные. И не такие узколобые, как в спортивной среде.
1: Вам понравился эфир, да, наш?
2: Я кайфанула. Я сначала напряглась. Вы такой красивый. Я зашла так, так... У меня, когда мужчина симпатичен, я какую-то стоп ловлю. Такой тупой, знаете.
1: У меня то же самое с девушками, к сожалению.
2: А вот по звуку потом я это...
1: Спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья.
2: Вам спасибо.
1: Я скажу честно, что это самый неожиданный и непредсказуемый эфир в моей жизни, потому что я далек от пауэрлифтинга, но сегодня, мне кажется, на какой-то полшага, на шаг я стал ближе. Спасибо вам огромное.
2: Вам спасибо.
1: Пусть все мечты, ваши желания сбудутся, и дай бог вам здоровья. 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Оксана Скала сегодня была у нас, а ровно через неделю, в четверг, 17:00, будет тоже интересно. Пожалуйста, придите и посмотрите. До новых встреч, хороших выходных. Пока.
7: Дуэль с Манучаровым.

0: знать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Якутске час дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Артиллеристы севера более 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами. Расходы США на операцию против Ирана превысили 95 миллиардов долларов. В России презентовали первый отечественный тренажер по управлению БПЛА. Теперь подробнее. Артиллеристы российской группировки войск «Север» более 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами. В результате уничтожено более 50 солдат киевского режима, 5 автомобилей, 8 пунктов управления беспилотниками и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Производственное здание горит на 700 квадратных метрах в Барнауле. Из опасной зоны эвакуировали 12 человек персонала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На месте работают более 50 человек личного состава и 17 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. Ряд документов о подготовленных к продаже участках земли на территории бывшей Луганской области обнаружили в квартире сбежавшей на Украину в 22 году экс-чиновницы местной областной военной администрации, которая работала

0: Поддержание персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона Конгрессу, в котором говорилось, что первые 6 дней стоили 11 миллиардов 300 миллионов долларов, а в дальнейшем расходы составят 1 миллиард в день. Первый в России отечественный тренажер по управлению беспилотниками презентован в Пензенской области. Он создан на одном из предприятий города и включает не только стимулятор полета, но и теоретический курс по подготовке и обслуживанию БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко. В тренажере учитываются все реальные параметры, включая погодные условия и время суток. Презентация прошла на первом турнире по гонкам дронов, где сильнейших определяли среди бойцов спецподразделения Росгвардии и представителей молодежных команд. Мошенники рассылают фишинговые письма от имени продуктовых сетей и заманивают россиян крупными выигрышами до нескольких сотен тысяч рублей, а также предлагают забрать подарок, перейдя по ссылке, а в итоге крадут деньги, передают РИА Новости. Для повышения доверия злоумышленники используют целый набор приемов социальной инженерии. Они показывают якобы количество посетителей сайта в режиме реального времени, публикуют фальшивые отзывы победителей в чате и предлагают дополнительные попытки участия в розыгрыше. Кроме того, на прохождение каждого шага требуется некоторое время. Например, поддельный оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Обязательно ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, где все материалы и в текстовом, и в фото, и в видеоформате подробненько расширено. Можно посмотреть, можно пересмотреть, можно послушать, переслушать. Естественно, кто подписан на нас в Телеграм-канале и в Макс-канале «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник». Естественно, главное – это наш прямой эфир 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург, полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Продолжаем знакомить вас со всем важным, значимым и любопытным, что в мире происходит. И на ближайшие полчаса наш гость, политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Доброе утро, Алексей.
2: Евгений Александрович, спасибо огромное, что согласились прокомментировать некоторые и заявления, и опасения, и ожидания, и события, и прогнозы. Много всего есть. Ваше мнение будет очень и очень интересно. Для начала, ну вот действительно тянется история, продолжается, и ничего вроде бы в ней удивительного нет. Мир, вот это мировое сообщество, вот эти какие-то европейские, североамериканские и иные политики и общественники, и просто деятели продолжают как-то комментировать или игнорировать комментарии по поводу трагедии в Старобельске. Не обошлось без обсуждений на уровне ООН, на уровне Совета Безопасности ООН, где представитель, постоянный представитель России Василий Небензя, ну вот прокомментировал выступление украинского постпреда, упомянув в том числе и поговорку «На варе и шапка горит», ну как бы намекая, что все все в этой ситуации понимают, но вот либо сказать не могут, либо сказать не хотят, либо я даже не знаю что. Как прокомментировать вот подобную ситуацию? Дошло вот и до такого высокого уровня, но, судя по всему, как-то повернуться в нужном направлении далеко не у каждого, хотел сказать, человека, ну, пусть будет человека, получается.
3: Ну, абсолютно неудивительно, что большая часть западного мира отреагировала больше в поддержку киевского режима по поводу удара по Старобельску. И, соответственно, Россия, потребовав созвать Совет Безопасности и вообще обсуждение, подняв вопрос об ударе, я думаю, не сильно-то и надеялась на извинения со стороны врагов. Но сам факт акцентирования внимания на этом ужасном событии, которая стала уже привычным, на самом деле, привычным со стороны киевской хунты. Ну, это необходимое явление, сам факт, то есть подобных мероприятий. А Небензя, услышав блеяние представителей.

0: любителя киевского режима, потому что там других сейчас не осталось. Не осталось самостоятельных дипломатов, которые хоть бы как-то красиво там могли объяснить или выкрутиться из ситуации. Вот, он сказал, навари, шапка горит. Потому что, опять же, что еще сказать? Видя, как Европа, там, Британия, ну, все поляки, там, прибалты, все только лают в сторону России и абсолютно поддерживают легитимность ударов по, в том числе многие оправдывают Старобельск, удар по Старобельск, говоря о том, что, дескать, там были какие-то военные, когда уже мы продемонстрировали как всему миру, в принципе, видеокадры, так и журналисты, прибыв со всего мира, убедились в том, что там были исключительно молодые девушки, парни от 18 до 21 года, учащиеся. То есть Небензя сказал очень аккуратно. На самом деле наши дипломаты всегда очень аккуратны. Может, уже пора на самом деле выбирать и пожестче русские пословицы. Ну, на варе шапка горит, это как бы для Небензи это самое, по-моему, мягкое выступление. У него бывало и погромче.
1: Согласен с вами. Евгений Александрович, один момент вот тут тоже уточнить. Вы вот все-таки не то, чтобы с вашими словами не согласиться, но вы просто сказали, что стало привычным. Я вот задумался, а можно ли это называть привычным? Потому что, ну, все-таки одно дело, когда какие-то удары, ну, я не знаю, хоть куда-то приходится, здесь же целенаправленно по, ну, как сказать, по зданию, где были дети. Вспомнилась, в принципе, вот эта ситуация с ударом по иранской школе, где тоже, ну, девочки учатся, где, ну какие там цели или что-то подобное, тоже приедете посмотреть, хотя с Ираном, конечно, сложнее. И тоже на уровне официальных заявлений, ну, что-то как-то никто особо не испытывал каких-то сожалений. Вы сказали слово «извинение». Про извинения вообще, наверное, тут речи не идет. Вот такое ощущение, что действительно удары по детям какой-то легитимной историей становятся. Хотел сказать военной, но тут террористической, наверное.
0: Да, именно это я как бы подразумеваю в плане привычности, потому что ранее я уже там комментировал одному в СМИ и говорил, что параллели проводил между, в любом случае между ударом по девочкам в Иране и между ударом из Старобельска. То есть это одна и та же тактика. И как бы там ни было, там коалиция Эпштейна, то есть американцы как бы каким-то образом участвовали. И здесь, в любом случае, за спиной вот этих фашистов главные воспитатели-то кто были? И сподвижники. Это сейчас там Дональд Трамп начинает как-то говорить и выкручиваться. Здесь тоже не получается, фактически американцы воспитали вот этот режим, ну, вместе с Европейским Союзом. Поэтому тактика одинаковая, тактика уничтожения, устрашения мирного населения, она не меняется. И я думаю, что вот Организация Объединенных Наций в любом случае либо переформатируется для того, чтобы более принимать более жесткие решения и чтобы правила действовали, либо же ее нужно менять и вводить новые организации, где нельзя будет вести себя подобным образом, как ведут нынешние дипломаты Европы, Британии, американцев. То есть они фактически проявляют неуважение в принципе к организации, делая заявления как в поддержку киевского режима, так и оправдывая откровенных фашистов после ударов по мирному населению.
1: Евгений Александрович, а вот мнение и заявление других дипломатов и других политиков я бы тоже хотел вам предложить прокомментировать, вас попросить прокомментировать. Для начала вот в Китае китайские дипломаты на уровне ООН сообщают, напоминают, призывают, потому что если кто-то вдруг этого не видит, я совершенно этому не удивлюсь, или не хочет видеть где-нибудь, условно говоря, в тех же странах Запада, прямым текстом говорит, ситуация ухудшается, мир нет, гибнет мирное население. населения. К словам Китая прислушиваются или у Китая здесь такая какая-то более отстраненная позиция получается? Это не в режиме как-то порицать или призвать, вот, собственно, Китай, а вот в режиме того, насколько, к словам этой страны, на таком уровне готовы прислушиваться, будут прислушиваться, не говоря о том, что вообще эта реплика может означать.
0: Вы знаете, Китай всегда занимает такую некую абстрагированную ситуацию в стороне, над чем-то. Он и нашим, и вашим. Он соблюдает собственные интересы прежде всего. Но в данном случае подобное заявление, конечно, играет на пользу именно Российской Федерации. Оно прозвучало также после удара фашистов по Старобельску. Вот. И, ну, вы знаете, просто на это обратят внимание, но как указательный перст подобное заявление не будет действовать. Mm-hmm. Это просто заявление в определенной массе заявлений, которые перетягивают ту или иную точку зрения. Вот, грубо говоря, китайское заявление, оно легло положительно на наши требования разобраться, я бы так сказал, и не более того. И с той стороны десяток заявлений там всяких мини-государств, они как бы балансируют эту ситуацию. То есть Китай что сказал, то сказал. Думайте, что хотите. В любом случае, это не есть конкретная поддержка какой-либо стороны. Китай всегда так дистанцируется от громких заявлений. Но сейчас мы видим, что она больше ложится в пользу России.
1: Ну, вы очень дипломатично эту ситуацию охарактеризовали. Формулировки такая надо запомнить для, так сказать, для важных переговоров. Евгений Александрович, из Финляндии снова заявление. Вот действительно, что не неделя, то нового финского политика мы изучаем. Ими изучаем в данном случае министр иностранных дел Валтонен. Я вот не знаю, насколько эта позиция согласована с европейскими коллегами, с коллегами из Единой Европы. Но вот говорят, Россия должна прекратить огонь. Это понятно, это просто. И дальше Европа должна иметь место за столом переговоров. Почему в таком ключе спрашиваю? Ну вот же Кая Каллас говорит, который вроде глава всего этого европейского шабаша дипломатического, что Европа не может быть, как это, посредником, она должна быть вот на стороне Украины. Как это так? Вот как вообще относиться к словам министра европейской страны, ну вот которая такое ощущение, что правда, то ли ей методичка не пришла из Брюсселя или из Сталина, или где сейчас Каллас находится, не очень в курсе.
0: Вы знаете, я сам часто бывал в этих странах когда-то, и я бы к финнам вообще особо не прислушивался. Единственное здесь, что можно понять, это то, что финны, они рядом совсем. Не будем говорить там Эстония, Прибалтика. Они всегда получали немалые дивиденды от дружбы или там партнерства с Российской Федерацией.
1: Но это факт. В Финляндии вот, самой посчитали, что приграничные регионы теряют до 1 000 000 евро в день от того, что российские туристы перестали приезжать, экономика в этом направлении перестала работать. Это их заявление, это не наши СМИ пишут.
0: Да, и поэтому именно сейчас мы слышим заявление о том, что, возможно, руководитель, президент Финляндии будет основным переговорщиком представлять интересы Евросоюза. Здесь мы видим заявление министра иностранных дел о том, что мы должны сесть. То есть они не знают, как все-таки сесть за стол переговоров. Они уже просто эту линию берут и постепенно качают. Если буквально там неделю назад даже у нас СМИ говорили, что в Европе идет обсуждение, то есть как бы неловкости какие-то, то есть есть понимание, что с русскими надо уже заново договариваться. Не получилось разграбить и разгромить с помощью Украины, но уже значит нужно садиться за стол переговоров. И сейчас мы уже видим активизацию подобных заявлений и уже вот на таком уровне. Финны в разрез эстонки Майи Каллас этой начинают сами действия. Каю, да. Я вам скажу аккуратно, да, так что Финляндия-то эстонцев-то считают совсем как бы за людей не очень таких вот, мягко говоря. И вот я думаю, что даже на правительственном уровне как бы ей намекают, что мы тут сами будем заявлять.
1: Ну, вот именно...
0: Эстонцы работники, да.
1: Да-да, к финским заявлениям именно поэтому такое отношение. Я понимаю, почему они широко расходятся в российских СМИ, в российских условно-телеграм-каналах, потому что они порой вот такие вот, ну, противоречивые или противоположные общей массе европейских заявлений характер имеют. И плюс как-то по-разному тот же президент Финляндии Стуб одним из таких из первых и громких стал тем, кто кричит, что с Россией надо договариваться. Хотя и в Эстонии, кстати, президент относительно недавно тоже интервью телеканалу, правда, я забыл, какому именно, ну, не суть важно, тоже высказал много таких вещей, что да, вот в таком русле было заявление, что даже столетняя война когда-то закончилась, Европе нужно подумать, что там дальше. Это вот исключительно в том смысле, что такой голос звучит. А вот голос из Венгрии новый премьер, но некоторые тезисы остаются прежние. Да, вот то, что требовали от Орбана новый премьер Мадьяр, вроде как уже готов исполнить, но при этом прежняя позиция Венгрии по некоторым другим вопросам остается неизменной. То есть никакого венгерского оружия для Украины, это он высказал напрямую Марку Рюту, то есть напрямую в лицо генсеку НАТО. И также вот буквально несколько дней назад было, ну, тоже подтверждено, что украинские продукты, украинскую сельхозпродукцию в Венгрии не ждут. А это очень такая важная и принципиальная для стран Восточной Европы позиция. В этом плане, как вам первые шаги Мадьяра на посту премьер-министра? Понятное дело, что еще рановато делать окончательно оценки такие, финальные, но вот по первым заявлениям, по первым решениям?
0: Ну, по первым решениям Мадьяра во многих западных СМИ, в том числе различных СМИ, прозвучало мнение, что Мадьяр — это молодой Орбан.
1: То есть, сравнивают как бы, многие, да.
0: Да, Брюссель ошибся в выборе, как бы там ни было. То есть, сделав ставку на Мадьяра, сейчас на самом деле... И Киев в шоке от того, что происходит. Они прям думали, что вот она, Венгрия, вот она рядом, мы все порешаем. И там же было, насколько я понимаю, заявление Мадьяра о том, что они как бы не участвуют и в кредите в этом 90-миллиардном, а помимо всего прочего, для киевского режима. То есть это важно. Да, он где-то там снял ограничения в самом получении.
1: Галочку
0: самом
1: проставить, факте. А участвовать не стал.
0: Да, участвовать не будем. Да, то есть это весомый плюс. Дешевые украинские сельхозпродукты не будут реализовываться в Венгрии. Это защита интересов. Это не дружба к России, не любовь к России. Это защита национальных интересов. Это у Венгрии тоже есть свой агрокластер, который страдает от нашествия дешевого товара из Украины. Соответственно, вот эти все решения, они как бы укладываются в прежнюю венгерскую позицию. И сейчас вот продолжение делает Мадьяра, что мы как раньше не поддерживали поставки вооружения, так и сейчас не будем. Я думаю, что в ближайшем будущем...
1: Прошу прощения, именно свои поставки. Чужие поставки они одобрят вполне. Имеется в виду из Венгрии
0: свои,
1: именно вооружение.
0: Свои, да. Да, свои. И здесь опять же нужно... говорит, что скоро Мадьяр, возможно, заявит о том, что он тоже помнит историю. Об этом нужно заявить, потому что венгры, Орбан не один раз заявлял о том, что у Венгрии есть память Великой Отечественной, о том, сколько венгров погибло, и о том, что, в принципе, кому Венгрия обязана, в принципе, существованием? Потому что мы могли поступить очень жестко после того, когда...
1: Ну, помятую, на чьей стороне венгры войну-то начинали,
0: И сколько венгров... И они были самые жестокие в войне. Это было признано чуть ли... приказ Ватутина об уничтожении венгров, то есть не брать в плен, это очень серьезное указание. То есть, в принципе, венгры держат определенную марку, не теряют, как бы, скажем так, свое лицо, где-то послабление, где-то ужесточение, но в любом случае для Брюсселя это открытие неприятное, как и для Киева. Будем смотреть, что будет дальше.
1: Абсолютно с вами согласен. Никаких пророссийских заявлений и не ожидалось, и не можно было ожидать, да и не нужно было ожидать. Но вот то, что Венгрия и в лице нового премьера ведет себя по-венгерски, ну, пока вот действительно выглядит так. А так только с вами можно согласиться. Смотрим, что будет на уровне дел. А вот из другой соседней страны приходит тоже заявление, которое... стало таким достаточно частым. В Румынии сообщают, что рядом с границей с Украиной в жилой дом прилетел беспилотник. То есть Румыния пополнила число стран, где вот эти инциденты с беспилотниками происходят. Это у нас и Финляндия, и все прибалтийские страны. Если чуть дальше вспомнить, была и Польша. Вот это... Ну вот расскажите, пожалуйста, как человек, погруженный в сферу, это действительно что-то вот такое новое происходящее? Или что-то фоном происходит, просто сейчас об этом стали чаще говорить? Вот такой тренд, такова тенденция и на уровне первых лиц государств многие европейские политики, многие европейские страны высказываются, что это у вас там такое происходит, что это за беспилотники?
0: Я считаю, что это сейчас стало трендом. Раньше это было постоянно. Сейчас об этом нужно говорить на фоне подготовки возможных переговоров с Российской Федерацией, возможности участия, желания участия Европейского Союза каким-то образом присоединиться к переговорному треку, который, если будет, потому что мы увидели, что американцы отскочили, сказали, говорит, ребят, мы как бы не готовы, мы видим, что ситуация не позволяет проводить переговоры. И сейчас Европа со своей стороны, как бы увидев, что американцы отходят в сторону, пытается взять на себя вот эти вот все обязательства и попытку сесть за стол переговоров. И на этом фоне мы видим участившиеся заявления и случаи, которые показывают, что беспилотники падают в той или иной стране. Я думаю, что они и раньше падали. И об этом была информация.
1: Давайте уточним, прошу прощения, Евгений Александрович, не только падают. В данном случае, как и в некоторых других, попал в жилой дом. Есть пострадавшие среди мирного населения. Да, то есть не просто упали обломки, а вот...
0: Да, попал. Сбился с курса и попал. Так же, как они попадают там и в морские суда, и попадают на пляжи, беспилотники, мины, бэки. То есть сейчас это уже стало массовым явлением. Но именно вот акцентирование внимания на подобном явлении говорит о желании Евросоюза как бы двигаться по пути поиска решений украинского конфликта и решения того, как выйти на переговорный трек.
1: А румынское мнение в данном случае будет, ну, каким-то легитимным, серьезным, точнее, еще и мнение Румынии, просто, ну, мы можем вспомнить, что Румыния чуть не переизбрала пророссийское правительство, как они там у себя считают, и пришлось даже, ну, как сказать, вмешиваться какими-то силовыми способами, отменять результаты выборов для того, чтобы какой-то прежний курс сохранить.
0: Ну, учитывая, что очень было много видео с румынской стороны с радостными криками, когда обсуждали попадание российскими военными важных объектов в районе Одессы и Измаила, то население Румынии, я думаю, не очень радо тому, что происходит, и оно окажет определенное давление на своих политиков, пускай не очень любящих Российскую Федерацию, для того, чтобы они также принимали участие в переговорном треке, как бы, чтобы сесть за стол переговоров и решить вопрос. Потому что мы видим, что, опять же, Румыния приграничная. В Румынии важнейшие объекты НАТО, откуда производятся в том числе определенные поставки на Украину, и они будут в первую очередь под ударом в случае конфликта. Народ это прекрасно понимает. Поэтому, да, я думаю, что Румыния может сказать свое веское слово в собственных национальных интересах, когда дело дойдет до переговорного процесса.
1: Евгений Александрович, вам спасибо огромное. Молдавию, кстати, можно упомянуть, которая там совсем рядом находится. Вам спасибо огромное за ваши комментарии. Евгений Михайлов в эфире «Радио Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: «Три пути ведут к знанию». Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12:00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио «Спутник». Новости».
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и группировки войск «Севера» уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил командир боевой машины с позывным «Волшебник». В результате уничтожены более 5 единиц автомобильной техники и более 15 единиц живой силы противника. Уроженец Самарской области задержан при получении на почте в Южно-Сахалинске расфасованных в консервированные банки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Сахалинской области. Общая масса изъятого из незаконного оборота запрещенного вещества составила более 8 килограммов. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранта заключен под стражу. Число европейцев, желающих получить гражданство России, растет. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Алексей Егоров. По его словам, есть специальные программы и соответствующие указы президента, которые выполняются, в том числе они касаются поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и поддержки переселения в Российской Федерации иностранных граждан, представляющих интерес для страны. Эксперты назвали сферы, где сильнее всего в России вырос спрос на новых сотрудников. Максимальный рост зафиксирован в сфере организации мероприятий. Наиболее активно здесь ищут аниматоров. На втором месте оказалось тяжелое машиностроение. В этой отрасли наиболее значительно вырос спрос на слесарей, электриков, газосварщиков и сварщиков. Тройку самых востребованных сфер замыкает энергетика. Наиболее активно работодатели искали инженеров-энергетиков. Кроме того, среди соискателей за год спрос сильнее всего вырос в сфере продаж и управления недвижимостью, телекоммуникаций и связи, а также бытовых и персональных услуг. Самый дорогой авиабилет для поездки в командировку этой весной стоил 1 миллион 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в сервисе для организации командировок. Там уточнили, что это была индивидуальная поездка в Южную Африку в одну сторону для одного пассажира. При этом самой дорогостоящей командировкой весны для двоих был перелет по маршруту Москва-Гонконг, где билет в обе стороны в бизнес-классе для двух человек обошелся в 1 миллион 200 тысяч рублей. Также компании не скупились на групповые поездки сотрудников. Так, билет 9 человек по маршруту Москва-Шанхай и обратно стоил 1 миллион рублей, 5 человек из Москвы в Буэнос-Айрес и обратно 921 тысячу, а 7 человек из Москвы в Дубай и обратно 872 тысячи рублей. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Вещаем для вас, знакомим вас со всем важным, значимым и интересным, что в мире происходит. В нашем эфире только самые авторитетные и компетентные гости. И на ближайшие полчаса в нашем эфире профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Марат Фатович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир, прокомментировать некоторые заявления, рассуждения, события, заявления и прогнозы. И начать хочу предложить вам вот со сферы, которая в последнее время, в последние дни как-то по-особенному занимает и мировые СМИ, да и в целом, наверное, умы тех, кто следит за тем, как вообще этот мир развивается. Это сфера искусственного интеллекта. В пленарном заседании Евразийского экономического форума, который в Казахстане проходит и где присутствует Владимир Путин, который находится в Казахстане с государственным визитом, напомню. Владимир Путин там напомнил, что в этой сфере, в сфере искусственного интеллекта, у России есть суверенные проекты. То есть в этом плане не только Россия пользуется достижениями чьими-то, но опирается на самостоятельные, на свои разработки. Вспоминаются еще также слова Владимира Путина, сказанные несколько недель назад о том, что к 30-му году нужно активнее внедрять продукты искусственного интеллекта во все сферы экономики. Там даже поставлен определенный показатель, которому это должно соответствовать. Вот тут что более важно? Что это существует, что это внедряется? Ну или все-таки суверенность? Потому что слово такое, за которое зацепиться вдвойне хочется.
5: Что такое искусственный интеллект? Это программа. Программа, которая очень быстро обрабатывает огромные массивы данных, находит в них по запросам то, что требуется тому, кто этот запрос пишет, и, соответственно, выдает определенную рекомендацию, если это требуется. Для того, чтобы вы получали валидный, то есть правильный ответ, вы должны контролировать базы данных. И вот суверенность, она заключается в том, что эти базы данных должны храниться на ваших территориях, в ваших ЦОДах. ЦОД – это центр обработки данных. Это огромное на самом деле хранилище. То есть это такие как бы карты, вот как, в общем, в телефоне есть у нас карточка, да, и там, в общем, что-то хранится или в фотоаппарате. Вот это просто огромное здание. И, соответственно, суверенность, она еще обеспечивается тем, что вы можете их обслуживать. Там требуется огромное количество электроэнергии, о чем, кстати, сказать, наш президент и говорил.
2: Тоже сказал, да.
5: В Казахстане, потому что у нас все в порядке с генерацией. Он говорил про атомную генерацию, про гидрогенерацию. То есть у нас огромные запасы, что называется, водных ресурсов и собственное атомное топливо, ядерное топливо. И вот эта суверенность, то есть это такой комплексный подход. Но все это становится применимым и важным, еще раз это подчеркну, если вы сами накапливаете данные, у вас свои системы связи. То есть, если, например, у вас есть СОДы, а они общаются как-то через внешнее, там оптоволокно или космическую связь, то у вас суверенности нет. Ну, то есть, в любой момент там кто-то взял, рубильник нажал. Вот что такое суверенность, и вот в чем ценность того, что мы на сегодняшний день делаем. А кто это делает? Вот важный вопрос. Да? У нас есть лидеры. То есть, когда президент говорит, что у нас своя платформа для искусственного интеллекта, это делает Сбербанк, это делает Яндекс, да, в принципе, делают все, кто занимается или оптовыми продажами, или работает в сфере банкинга, в сфере транспорта. И вот сейчас это, очевидно, будет еще обсуждаться и на уровне Евразес, чтобы эта платформа была единой.
2: Вот вы на самом деле рубите в таком направлении, которое еще более наглядно показывает всю эту значимость, потому что я бы ограничился исключительно вот теми данными, которые есть, потому что если у вас вот этот самый искусственный интеллект будет работать на основании данных, которые вам подбросят из-за рубежа или из-за границы, или который будет оперировать этими всеми известными онлайн-энциклопедиями и поисковиками, ничего хорошего этому не будет. Но даже вот это на физическом, что ли, уровне наличие возможностей, это не менее важно, если не более важно. Это ведь из той же области, я просто достаточно много читаю, комментарии, возмущения, вот очень хорошо по соцсетям расходятся ролики, вот, мол, фермер какой-то, которому предлагают огромные деньги за то, чтобы он свою площадь, свою территорию, свою землю продал как раз-таки под этот самый ЦОД. Вот это какой-то... А Папа Римский, кстати, высказался с очень, очень такой программной речью против искусственного интеллекта. Вот как это происходит, как наблюдаете? Не в том смысле, кто прав, кто виноват, но ведь, правда, какое-то неолудистское движение зарождается, что ли?
5: Да, значит, лудисты – это те, которые портили машины. А значит, когда они появлялись в этой Великобритании, оттуда этот
2: термин. Лудиты, да-да-да.
5: Да, вы знаете, прогресс-то не остановить, да, но важно понимать риски. И то, о чем вы сейчас говорите, это как раз про риски. То есть, если у вас есть, например, программа, наша программа, значит, того же Яндекса, которая обрабатывает запросы, и она обращается в том числе и к зарубежным источникам, а это правильно, в принципе. То есть, мировой опыт, он же не может быть сконцентрирован только на территории Соединенных Штатов или России, или Китая. И уже есть программы, которые преодолевают и языковые барьеры. Но очень важно понимать, как вот эти как бы зарубежные источники данных, да, они влияют на конечный результат. Угу. Потому что если вы не ставите определенные идеологические барьеры, то в какой-то момент, извините, да, значит, я запрошу, например, Гитлер это фашист, да.
2: Кто победил Японию во Второй мировой войне?
5: Вот, самый например, да. Да, и сразу скажут, что победили, значит, американцы, а русские вообще не участвовали. Вот это проблема. Есть проблема этическая, например, да, значит, связанная с тем, что искусственный интеллект что-то производит, то есть какой-то продукт, арт, например, продукт. Да, а первое... Значит, за рисовки делал, в общем, человек, и кому принадлежат авторские права. Угу. Ну, то есть, вот таких моментов очень много, потому что если не ставить вот эти барьеры идеологические, смысловые, то в конечном итоге вы будете получать ответы, которые, ну, не понравятся нам, как людям. Да, в общем, потому что любая машина в конечном итоге скажет, да зачем этот человек вообще нужен, оставьте только одни машины.
2: Это же правда известная, я не знаю, забавная история или нет, относительно недавно тоже. Какой бы ни тестировали этот агрегат, не знаю, вообще систему искусственного интеллекта, она вся рано или поздно приходит именно к тому, что вы сказали. Зачем вообще эти человеки, эти кожаные мешки там куда-то как-то что-то нужны? Но за этим, опять же, последим, как оно будет действительно развиваться, чтобы это все оставалось не на уровне слов, на уровне дела. Успехи есть определенные, порадоваться можно в определенной мере, но и вот этой суверенности тоже. Но дальше, опять же, будем смотреть. А вот достаточно любопытный разворот в отношении депозитария европейского Евроклир. Ну как разворот? Тянется достаточно длительное время уже, но с российской стороны служба приставов будет пытаться взыскать с этого Евроклира более 25 миллиардов рублей. Может быть, сумма не такая огромная в сравнении с тем, что было заморожено, а так по факту вообще украдено этими самыми, в том числе европейскими депозитариями. Там просто хранится. Но механизм-то очень любопытный, потому что решение принимал Евросоюз, решение принимают какие-то межгосударственные организации, а вот этот самый Евроклир, ну, вроде бы это как-то бельгийская контора. И власти Бельгии, ну, достаточно осторожную позицию всегда занимали в отношении тех самых российских активов, которые буквально некоторое время назад были заморожены бессрочно. Как рассматриваете данный процесс, как оцениваете его?
5: А что такое Евроклир? Это учетная организация, которая у себя ведет определенные реестры. По этим реестрам написано, что вот такие-то облигации, вот такие-то ценные бумаги, которые были куплены за ту валюту, которую заработал наш бюджет, а это мировая практика, в общем-то, да, у вас появляются свободные деньги, вы их куда-то вкладываете, чтобы они не лежали. То есть внутри страны они пока не требуются. Вот мы вложили в какие-то облигации. И записано, кто владеет. Угу. И там написано, что владеет или российское государство, или какие-то российские организации. Государственные или частные, это не важно. Вот Евроклир – это держатель вот этих записей, наиболее крупные суммы золотовалютных резервов, которые были заморожены. То есть мы не можем их не продать, не получать с них купоны. Чем важно это решение наших судов? Это предупредительная мера. Помните, несколько месяцев назад эти деньги пытались отправить украинскому режиму. Вот когда вы говорите «украсть», это вот как раз была попытка украсть. Бельгийцы сказали «нет», это разрушит вообще систему европейских гарантий. То есть если можно так взять у суверенной страны, у большой, кстати сказать, с ядерным оружием, украсть 200 миллиардов евро, например, да, то есть списать и отправить другой стране. И это значит, что и все остальные, кто вкладывается в европейские облигации или в евро, они тоже не могут себя чувствовать в безопасности. Но попытки будут. Вот когда мы принимаем такое решение, мы фактически говорим, что все, кто попытаются наложить лапу на эти золотовалютные резервы, у Евроклира, например, нет, да, активов. Ну сколько вот тут еще нашли, вы сказали 25 миллиардов, там Сбер что-то нашел, значит, какие-то активы, еще кто-то найдет. Суть не в этом. Суть в том, что если кто-то, кто захочет воспользоваться этими деньгами, а у него могут быть или проекты, или активы на территории России, их точно так же по этому решению суда изымут. Это предупредительная мера. Отличное решение, кстати сказать, надо было принимать его пораньше.
2: А вот расскажите, пожалуйста, правда, на уровне технических механизмов, это то, что, грубо говоря, уже сейчас изъято или взыскано, то есть уже перешло в какую-то в российскую юрисдикцию или как-то, или это на будущее решение, которое предстоит еще реализовать, потому что, вот, понимаете, Федеральная служба приставов, а это значит какой-то все-таки процесс, происходящий вот пока еще без достигнутого результата.
5: Очень важно, что мы действуем в правовом поле, то есть есть решение суда, и после этого начинают действовать приставы. Приставы находят что-то, и они должны удостовериться, что это принадлежит Евроклиру. И после этого начинается процесс изъятия. Я, насколько понимаю, что Евроклир очень серьезно отнесся к этому, то есть он не проигнорировал. Эта организация сказала, что они будут подавать апелляцию.
2: Представители в суде были, кстати, да, да.
5: Это очень важно. То есть они признают российскую юрисдикцию, они признают этот судебный процесс, если они будут и присутствовали, и будут подавать, значит, апелляцию. И это, кстати, для них тоже защита. Потому что если опять кто-то там сумасшедший из Евросоюза придет и скажет: ребята, дайте опять денег российских, да, значит, мы хотим там что-то.
2: В смысле если? Не если, а когда, прошу прощения.
5: Ну, когда, да, да. То, в общем, бельгийцы скажут: извините, ребята, у нас судебный процесс, дайте мы просудимся. Да? Или тоже идите в суд и принесите нам решение Европейского суда. А Европейский суд такого решения не примет, потому что частная собственность, да, а это частная собственность российского государства. Это так звучит. Это священно. Для рынка это священно. Если вы это нарушаете, у вас просто рушатся все гарантии. Ну, я уже говорил.
2: А если вкратце вот эту тему на этот эфир закруглить. В Европе как сейчас к опасениям, к предупреждениям, к требованиям и Евроклира, и Бельгии относятся? Потому что, ну, правда, это достаточно любопытный прецедент и прочее, потому что долгое время и Бельгия, опять же, Евроклир говорили: ребят, если что, мы готовы на все, но давайте вместе. Грубо говоря, если будут требовать, чтобы требовали с нас со всех, а не только с меня лично.
5: Для этого каждое государство должно было принять у себя гарантии в бюджете. Вот эти 90 миллиардов, которые сейчас обсуждаются, выделение Украине, это же не просто, в общем, деньги, которые берутся из бюджета. Это они должны выпустить облигации, вот уже свои облигации, да, заново. Вот не те, которые мы, в общем, купили и заморозили, а новые облигации. И каждый бюджет должен сказать: да, ребята, мы гарантируем в определенной пропорции возврат. Вот это, в общем, точно такой же механизм. Но здесь, знаете, что очень важно? Американцы все время подталкивали европейцев. Значит, украдите русские деньги, украдите русские деньги. Значит, почему? Потому что у американцев наших денег заморожено там что-то 9, что ли, миллиардов.
2: Не так много, да-да-да.
5: А у этих больше 200. И если бы европейские вот эти круги финансовые пошли на этот шаг, на поводу, да, то европейская экономика получила бы огромную пробоину. Они и так воюют с американцами, а тут еще и вот такой удар под дых. Ну, то есть они сообразили, что не надо идти на поводу у американцев.
2: Во всем, что тебе говорят, потому что так-то Европа сколько десятилетий уже подобного образа живет. Внутрь России, давайте вернемся, есть решение, о котором коллеги из РБК пишут, о том, что российский бизнес получил разрешение, получил легитимную возможность закупать крупнокалиберное вооружение и технические средства борьбы с беспилотниками. Что в этом решении важного, на что здесь нужно обратить внимание, потому что, ну вот, навскидку может казаться: а что, раньше нельзя было? Где здесь вот такая как бы суть?
5: Это вопрос касался преодоления определенного барьера в использовании военной техники в частных целях. Ведь эти вооружения, то есть турели, через какое-то время, я думаю, что и лазеры разрешат, соответственно, средства РЭП, это радиоэлектронной борьбы. То есть летит, значит, беспилотник, можно его подавлять средствами РЭП, можно его расстрелять из пулемета. Вот раньше это было запрещено. А у нас нет такого количества военных подразделений, чтобы закрыть каждый промышленный объект.
2: То есть бизнесу дали возможность крупному защищаться от вот этой самой беспилотной угрозы своими силами, не полагаясь только на, ну, государственную армию.
5: И обучить персонал, это крайне важно. Угу. И еще очень важный момент, это можно отнести на затраты. То есть это, конечно, повысит стоимость продукции в какой-то части, но при той ситуации, когда все время атакуются наши промышленные объекты, ну, это решение было, ну, просто неизбежно, вот на мой взгляд. И оно, конечно, не быстро реализуемое. Вооружение есть, но надо лицензии, надо обучить людей.
2: Вот вы как раз предупредили вопрос следующий. Возможно, как раз вот в какой-то процессуальной, в регуляторной истории здесь вот, собственно, затянутость-то и кроется. Насколько быстро действительно может быть реализовано, или хотя бы, ну, не на практическом уровне, а вот хотя бы на уровне прогнозов, потому что это, ну, вещь, которая должна была появиться, уж извините за банальную формулировку, еще позавчера.
5: Я думаю, что бизнес, тот, который видит, какой ущерб ему наносится, а не справится месяца за 2-3. Это не так сложно, на самом деле, привлечь тех же людей, которые прошли службу в СВО, по каким-то причинам не стали продлевать контракт, но они умеют стрелять. Они понимают, что такое беспилотник. Их достаточное количество, кстати. И плюс у нас еще есть и резервисты. Да, значит, давайте не будем забывать. То есть есть такая форма, когда призывается человек, он не едет в регулярную армию, но он может быть поставлен как раз на этот пост. Но его опять-таки надо обучить.
2: Ну, а я вас правильно понимаю, что с технической точки зрения, с точки зрения ресурсной базы всего достаточно? Я к чему уточняю, ну вот будет ли хватать вооружения и на то, чтобы этим обеспечивать СВО в той мере, в которой это необходимо, с запасами с необходимыми? И вот тут тоже еще для бизнеса, для частного, которому как-то, возможно, будет проще все ситуации решить. Возможно.
5: Ну, стрелковое вооружение, думаю, что да. Средства РЭП, думаю, что да. А вот современные какие-то, как лазер, это более эффективно, кстати сказать, потому что он действует в автоматическом режиме и работает на несколько километров вперед. Он может сбивать там хороший лазер за 5 километров этот дрон. Но тут, видите, еще тоже же вопросы. Надо же опознать, что это за объект. Что это вражеский дрон, а не летит там какой-то... Значит, самолет, малая авиация. Вот это тоже решение было принято, что в определенных зонах надо запрещать просто. То есть это комплексное решение, тут все не очень просто.
2: Но вот вы так упоминаете, это уже на самом деле, это уже сейчас существующая схема или это все еще перспективные разработки? Я имею в виду про лазер, потому что это действительно на большом расстоянии эффективная борьба, но это то, к чему стремятся все и должны стремиться все.
5: Ну, у нас есть уже разработки, есть, кстати сказать, промышленное производство китайских лазеров. Не очень хочется зависеть там от них, но, может быть, на первом этапе придется их покупать. Ну, что делать? Значит, потом наладим свое производство.
2: Но это не в том смысле хорошо-плохо, а просто по факту, что уже есть, уже может существовать, может работать. А в плане сотрудничества еще одна тема. Я понимаю, что это вопрос, наверное, совсем даже какого-то послезавтрашнего, а то и послезавтрашнего дня. Но лунные базы снова обсуждаются. Причем, понятное дело, на уровне «а что если?», но на поверхности Луны и в НАСА, вот в этом самом, в американском, в североамериканском агентстве космическом, не исключают возможность того, что это лунная база может быть совместной. Более того, она может быть совместной с Россией. Опять же, все на уровне рассказов, заявлений и предположений, это говорит официальный представитель того самого НАСА, но звучит достаточно любопытно вот в текущих условиях, как многое происходит сейчас, учитывая, что и как происходит на орбите, например, в особенности на ближней, на малой, с точки зрения, например, спутников, с точки зрения каких-то других противоречий, разногласий, которые существуют.
5: Россия обладает передовыми технологиями в космической сфере. Я думаю, что две ключевые – это работа в космосе, то есть вот та же МКС. Помните, сколько лет она летала? Американцы же, у них же нет своей станции до сих пор. Они же прилетали на нашу станцию, там были совместные экипажи. Плюс наши ракеты, которые очень эффективны. Вот сегодня была попытка запуска тяжелой ракеты американской, значит, предприниматель такой Безос, и она взорвалась на стартовой площадке. Там что-то делает Илон Маск, но тем не менее российские ракеты, они наиболее эффективные и надежные. Там до СВО, я насколько помню, что очень многие страны даже пользовались, чтобы запускать спутники с помощью наших ракет в космос.
2: Ну и сейчас некоторые страны пользуются, просто не такое количество, как раньше.
5: Ну да, так уже активно, что называется, мы не очень говорим об этом, но слава богу, что пользуются. А вот лунный модуль, это ведь жилой модуль. Это первое. Второе, это, очевидно, ядерная установка, которая должна обслуживать. А здесь мы как раз тоже, вот эти малые ядерные станции, в том числе и плавучие, это уникальная технология. У американцев такого нет, у китайцев такого нет. Поэтому, конечно, американцы в этой части очень дружелюбно, давайте я так это назову, подкрадываются к нам, а давайте вместе делать лунную станцию, понимая, что они в чем-то отстают.
2: В этом смысле, знаете, достаточно любопытно звучит просто само утверждение, что глава НАСА будет встречаться с российскими представителями с космической индустрии во время визита на Байконур. Опять же, в русле многого другого, что происходит, тут к каждому слову вопрос можно задавать. И то, что он приедет, и то, что будет обсуждать, и то, что на Байконуре, и то, что какое-то совместное, ну вот совместное будущее.
5: Ну, на Байконур ему, очевидно, приехать легче, потому что это Казахстан.
2: Ну,
5: значит, его еще вряд ли там обвинят, да,
2: что вот ты поехал Казахстан, на Байконур. Сам Байконур, да.
5: Да, но по сути, значит, конечно, он едет с просьбой к нам, что, ребята, у нас есть определенные технологии, у нас есть деньги, и это неплохо, кстати сказать. То есть вот вся эта кооперация, чем ее будет больше с американцами в невоенной сфере, а это мирное, это исследовательский проект, тем потом, вот, на мой взгляд, будет легче договариваться и в части очень безопасности, например, по ядерным вооружениям. Это же остро стоит вопрос между нами и американцами.
2: Полминутки остается. А не возникает ощущение, что, правда, какие-то вещи существуют в параллельных вселенных? Вот это будущее, космос, перспективные разработки в одной, и там как-то все работает, вот как 40-50 лет назад, а параллельно вот эти экономические, военно-промышленные принципиальные разногласия. Полминутки, прошу прощения.
5: Я думаю, что это крайне важно, что такие параллельные миры, они существуют, потому что в конечном итоге будет мир.
2: Хорошие слова, которыми то можно и нужно завершить утренний эфир. Вам спасибо огромное за ваши слова, за ваши комментарии, за ваши мысли. Профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. В эфире «Радио Спутник». Меня же зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
2: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Екатеринбурге 10:00, в Барнауле полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка «Север» уничтожила 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ за май. 8 человек пострадали в ДТП в Красноярске. В Аргентине открыли новый вид динозавра. Теперь подробнее. Большинство ВПЛА ВСУ над Ярославской областью сбито, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев. Добавил, что возгорание ликвидируют специальные службы, предварительно пострадавших нет. Минобороны ранее сообщало, что всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 208 украинских дронов. Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы и разведки ВСУ в Харьковской области с начала мая. Об этом сообщил начальник огневого поражения корпуса с позывным «Карта». По его словам, позиции РЭП выявлялись при мониторинге местности, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления беспилотными системами. Для поражения целей применялись FPV-дроны на оптоволоконном управлении, которые не поддаются подавлению средствами РЭП. Нейтрализация таких станций позволяет обеспечить более благоприятные условия для работы дронов на цифровом и аналоговом управлении, а также улучшить качество радиосвязи. 8 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Красноярске. Об этом сообщает краевой главк МВД. Авария произошла в пятницу утром на улице Партизана Железняка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП уточняются.

0: тысяч виз. Уточняется, что в связи с этим евродепутата тревожит возможная разведывательная деятельность россиян и обеспокоенность украинской общины. Представлявшаяся гадалка и женщина из Подмосковья проводила запуганным порчей пенсионеркам обряды с газетой, яйцом и полотенцем, после чего похищала у них деньги и ювелирные украшения. Сумма похищенного составила более 500 000 рублей. Это следует из судебных документов. 42-летняя лжегадалка ранее уже была судима за мошенничество. В этот раз суд снова признал ее виновной и с учетом опасного рецидива приговорил к 4 годам колонии общего режима. Аргентинские и японские палеонтологи обнаружили на юге Патагонии останки ранее неизвестного вида пернатых динозавров, похожих по анатомии, диете и среде обитания на современную цаплю. Об этом сообщает научный журнал «Общество палеонтологии позвоночных». Это существо было длиной от 2,5 до 3 метров, имело тонкую длинную шею и очень большое число зубов с особой формой, приспособленной к захвату рыбы. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в соцсетях, в Максе, в Телеграме. Радио «Нижнее подчеркивание «Спутник». Обязательно загляните, подпишитесь, если еще этого не сделали. Естественно, FM 91.2 Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Полный список городов и частот вещания на сайте radiosputnik.ru. А я всех приветствую, да, Стас Васильев, Стас, ай, как просто, Стас разберется. Привет, привет. Привет.
4: Первый раз в студии за все время,
3: вот
4: сколько
3: я
4: мы...
3: хотел сказать, да. И в той студии, и в этой студии, получается, лишился, хотя нет, таких слов нельзя сказать, не говорить, наверное,
4: да,
3: не родиной,
4: да,
3: но,
4: хотя
3: сути,
4: есть,
3: да,
4: есть соблазн.
3: Студийное вот это вот оно произошло. Но давай, давай для, ну, расскажи, что, как вообще в студии. Ты же обычно сидел, потом ходил, теперь ты вот приехал.
4: Ну, я всегда по-разному, я, знаешь, люблю разнообразие. Да нет, я просто в Москве оставался, поэтому решил, что, типа, ну, до дома ехать уже поздно будет.
3: Я думал, больше расскажешь вот это ощущение студийности,
4: ощущение...
3: медийности. Присутствуешь ты сейчас серьезный журналист в эфире серьезного издания? А вот
4: не,
3: как у нас
4: не,
3: тебя
4: я
3: представляют?
4: Я автор, блогер.
3: Автор стрима.
4: Я вообще, слушай, я вообще представляю всем тиктокер. Мне говорят, вот там, вот у вас там документальные фильмы и прочее, какие-то регалии перечитают. Я говорю, ребята, я тиктокер, все, хорошее это сейчас основное направление.
3: Ну это ты вот как мой любимый скетч со Стивом Бушеми, How do you do, fellow kids?
4: Нет, ну
3: вот
4: на
3: это,
4: самом
3: вот,
4: деле...
3: Со скейтом в школе.
4: Я не знаю, кстати, у меня вот нет такой ассоциации, что тиктокер — это социальная сеть для зумеров, потому что там, знаешь, сколько всего про рыбалку, допустим,
3: это
4: то
3: факт.
4: Есть даже я наталкиваюсь.
3: Ну, все хотят молодиться.
4: Как будто бы нет, как будто бы это в основном сейчас социальная сеть, наоборот, для людей, которые, знаешь, там ищут всякое полезное. Вот, допустим, у меня там рекомендации, у меня сейчас вообще один бокс, там какие-нибудь комбинации, у меня, ну, там чел показывает комбинации, я потом у себя разучиваю, там на груши отрабатываю. У жены какая-то всякая утварь для дома, как то сделать, там что-то какие-то хлеб натираешь с мылом на терке, потом собираешь какую-то ерунду и ставишь от тараканов там, да, или какие-нибудь приспособления новые отпариваешь. Или как там отпаривать проще, как распечатать себе тапочки на 3D-принтере, да, у всех. Но у всех в рекомендациях, вне зависимости от наших интересов, гейские шутки. То есть ты можешь интересоваться чем угодно.
3: Движение ЛГБТ запрещено, экстремистское признано, все дела с почином.
4: Слушай, ну это...
3: Размочили.
4: Да, но все равно, это, видишь, это вот гейские шутки, это вот такая вот самая объединяющая история сейчас вот нас, мужиков.
3: Я не знаю. Я, знаешь, ты уверен, что это не твой контекстный
4: нет,
3: поиск?
4: Нет, я уверен.
3: Нет,
4: я уверен.
3: Потому
4: нет
3: что
4: может
3: у меня,
4: быть, я меня... всем отправляю, поэтому никто
3: вот,
4: же начинает высвечивать.
3: Вот, потому что у меня сплошной Вархаммер, футбол и вот этот...
4: А Вархаммер — это не по-гейски, по-твоему?
3: Я не знаю. Я просто посмотрю такой, посидеть, что как происходит. Ну, возможно, кстати, не исключено. Это вот та область, куда хочется влезть, но она как-то
4: очень
3: большая.
4: Слушай, мне кажется, начав постигать вселенную Вархаммер, ты если не гейм, то инцелом точно станешь.
3: Вот, видимо, это меня удерживает как-то подсознательно и прочее. А еще вот этот чел-блогер, не знаю, как правильно сказать, который вот рассказывает очевидные вещи. Это вот, мне кажется, живое такое олицетворение принципа «это другое».
4: Дмитрий Медведев, что ли,
3: начал? Нет, еще веселее, который все время спрашивает про правила английского языка, когда ему Матвиенко такой: нет, мне вот нравится, как он говорит.
4: Вообще о нем не слышал.
3: Никогда не слышал, а он везде сейчас просто.

0: пожалуйста.
1: Ему надо начать шутить гейские шутки, чтобы я о нем узнал.
0: Да, вот, вот. Поэтому все, конечно, есть. Но давай к этому, к серьезному, что ли, да. Премия. Во-первых, поздравим себя. Наш проект «Война на Востоке» получил премию. Очень красочно было в прошлом году. Серия видеоинтервью очень хорошо, подробно разбиралась вот эта ситуация, про которую, может быть, немногие говорят. Почему ситуация? Историческое в целом. Участие Советского Союза в войне с Японией, победа над Японией. Можно посмотреть все еще в архивах, все там же ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Ты что же был, если я правильно понимаю, номинирован?
1: Да. С проектом «Алгоритм», это да. Где у нас подкасты и всякие ролики.
0: Тоже. И также Мария Захарова, постоянно ведущая радио «Спутник» эфира в среду утром, тоже получила эту премию. Я так и туда ездил, смотрел, участвовал или как, или что?
1: Слушай, да нет, просто я каждый год хожу, не хочется нарушать традиции. И вообще интересно посмотреть, потому что российский интернет, как вот он развивается, mm-hmm. да, как поддерживают там тех или иных лидеров мнений, с чем-то я согласен, с какими-то номинациями, с какими-то, конечно, не согласен. Вот, мы очень расстроились, что «Три кота» победил, потому что это значит, что еще больше часов этого бесконечного «ви-у-ви-у-ви» мне предстоит. Ну вот прям вот на «Три кота» у меня, честно скажу, аллергия, потому что моя дочь это смотрит, и это вот каждые две минуты «ви-у-ви-у», и я вот прям вижу вот эту вот «Скорая помощь», «Дурка», я такой: «Какая дурка, вы что, угораете?» Потому что, ну, я вот действительно уже готов, как мне кажется, к этому. Но ладно, это как бы все шутки ради красного словца, ребята все там большие молодцы. «Нейроклип» победил. Но вот я больше всего был рад, что в номинации, в которой я участвовал, там победила Мария Чадина, потому что, ну, это очень особенный человек, да, вот, то есть у нее прям вот и лично, когда ты встречаешь, это самая светлая энергетика, которую я вообще когда-либо видел. Ну и, в принципе, мне нравится то, как даже ее, когда, знаешь, обозревают пропагандисты «Дождя», со мной это понятно, да, я объективно зло, необходимо, чтобы бороться с еще большим злом, потому что я там, ну, а я оскорбляю, я желаю либералам смерти, да, я не выбираю выражений. А Маша Чадина — это на самом деле тот человек, который вот прям вот и должен вот так вот по-хорошему представлять нашу пропаганду. Я думаю, что она и соответствует этому и внешне, да, и внутренне. Потому что даже когда всякие иностранные агенты по типу «Дождя», они ее берут, там обозревают и говорят: вот, посмотрите, новое лицо там путинской, кремлевской пропаганды. И, типа, хотя, по сути, девчонка, у нее просто как бы муж на СВО, рассказывала там об этом, да, то есть она не была как-то там вот искусственно создана, выращена, просто органически выросший блогер из, так сказать, наших, ну, из нашей среды, из наших обстоятельств, там, называйте как хотите. И, соответственно, даже когда ее обозревают, говорят: ну вот, видите, она не такая, как все эти орущие там Соловьёвы и остальные, она типа такая вот милая, и это очень большая проблема. Но даже когда ее так обозревают, ну, как очень классно, я считаю, что она абсолютно заслуженная победа, там даже как бы конкурентов никаких не было, и, в принципе, если она вот будет представлять наше, так сказать, пропагандистское движение, я только забуду, потому что лучшего кандидата я бы придумать не смог. По остальным номинациям, ну, как бы все достаточно там закономерно, круто, исторические проекты, все, что связано там с нашей памятью, музыкальные выступления были крутые, правда, вот знаешь, вот эти вот старые русские мотивы, вот первое выступление, которое было, я, к сожалению, забыл, как называется, мне очень, ну, прям вот по голове бьет, когда вот это, ой, да, вот когда оно без музыки идет, но потом, когда музыка началась, я такой: круто, вот как вот эти наши этнические такие фолковские мотивы, они могут звучать, причем именно живой звук там был, когда там барабаны и все, и вот этот ритм, мне очень понравилось. Потом еще «Бервульф», и еще в конце выступал этот, я забыл, как его зовут, на «Голос дети» победил, потом он с Дианой Арбениной пел, я, к сожалению, забыл имя.
0: Немножечко не мой музыкальный.
1: Тоже не мой, но моя жена сразу там камеру достала, она была в курсе, то есть она там все это знала, я такой: а, ну прикольно, классно тоже исполнили, вот, мне, короче, очень понравилось вот с этой точки зрения премия, но мне кажется, что все-таки вот 3 часа многовато.
0: Наши этнические 3 часа, ты сейчас прям сказал, как фанат рестлинга, ни дня без рестлинга, вот, 3-часовой, это вот многовато, 2-2,5 считается нормой, а этнические русские мотивы, они какие-то универсальные в этом смысле, они на современные, очень разные жанры, очень хорошо ложатся. И многие
1: ложатся.
0: Это с удивлением как-то узнают, а вирусится потом это распрекрасно.
1: Но, знаешь, просто для меня без музыки, вот именно напевы, да, это вот тяжело слушать. Да, не только там наши этнические, вообще любые. Я голос как бы без музыки не воспринимаю. То есть, чтобы вы там не пели, какие бы вы минуты там не брали, мне в этом плане очень тяжело. Вот единственное, что надо и поругать, премию, стулья были гипернеудобные, у всех болели пятые точки, вот. Но я к организатору подошел, говорю, вы что, они говорят, а вот другие суда там не завести, ну, короче, организаторские такие проблемы, вот. Еще, конечно, единственное, честно, почему я хотел выиграть, да, то есть я совершенно справедливо как бы признаю, что Маша Чадина как бы намного лучше, но я хотел выиграть, чтобы вот, потому что одним из ведущих во втором акте был Никита Калагривый, и у меня была мечта выйти на сцену и сказать «попался, который кусался!» Но, к сожалению, этой мечты... Я ему в личку отправлял эти сообщения, но мне хотелось прям вот, понимаешь, лично это сделать.
0: Ну, это, да, экспириенс такой.
1: Да-да-да, потому что, ну, Никита Калагривый — это легенда. Вот. Знаешь, это... Вещать в Шуре с М7Б, это микрофон мой любимый, просто мне хочется постоянно вот так вот поближе его, вот так вот, вот этот вот, и начать вот так вот чуть-чуть. Ладно, я не буду этого делать.
0: Ну, давай тогда, что ли, к основным темам.
1: Да, к основным темам, потому что я говорю, вчера на горшке сидел, извините, я вчера этот...
0: Изучал, короче говоря,
1: не, горшок ставил, ну, растение высаживал, вот, фикус. И я, короче, ну, погуглил немножечко, так что давай к этой теме перейдем, которая у нас в методичке кремлевской написана.
0: Ты прям что-то конкретное гуглил? Потому что я для начала
1: акции,
0: предложить...
1: Акции, Леша, акции. Мы
0: я
1: только
0: для начала
1: акции.
0: Предложить,
1: ну, ладно,
0: про
1: давай.
0: Очередные заявления очередной главы очередной европейской дипломатии. Потому что, ну, как-то, я не знаю, для меня лично главное, основное, это что разные страны и разные надгосударственные структуры, вот они не могут прийти к единому мнению, что и как должно быть, на каких-то условных будущих переговорах.
1: Ну, точно так же, как и люди вот, ссорятся за гранты, да, точно так же
0: есть
1: у них.
0: Большая разница, потому что вот эти всякие евросоюзные и прочие истории, они задумывались как нечто, где мы все сидим на одной скамье, не будем уточнять какой, вот мы все обнялись, поем одинаковые песни и в один голос.
1: Так оно все так задумывается всегда, просто когда избыток ресурсов, все себя чувствуют очень хорошо, да, ты мне, я тебе, мы там договорились, а как только ресурсов становится поменьше, тут уже начинается, а когда ресурсов становится критически мало, там они уже начинают друг друга грызть там и ножи под ребро будут всаживать и что только не делают, потому что, ну, конечно, когда ресурсов много, но вы все это за десятилетия распилили, теперь ресурсов меньше, вот теперь вы уже там, а я здесь больше хочу, а я там больше для Евросовка сделал, а ты мне-ка давай-ка вот здесь, вот, а этот говорит, нет, а я тоже, знаешь, там свои виды имею.
0: Но это Каллас, на твой взгляд, тогда, получается, так быстро стала представителем Европы?
1: Да.
0: Она же вот из Эстонии еще позавчера.
1: Да, а Эстония — это самый большой вообще такой вот локомотив Европы, который наиболее тесно на НАТО был завязан. Они сдали абсолютно все.
0: Обожди, Европа-НАТО — все-таки немножечко разные вещи.
1: Ну, тогда так, было нет, не
0: так-то
1: было.
0: Так-то да, Эстония — это одна из скольки, из трех стран, которые те самые 2% ВВП платила стабильно и гарантированно. Другое дело, что там ВВП не такой большой, чтобы эти 2% выделить.
1: Ну ладно. Кстати, парадоксально.
0: Конкретно к этому вопросу. Да почему? Наоборот, если у человека немножечко, у страны немножечко денег, ну, 2% выделить.
1: Ну да, но при этом и требовать Германии больше всех, и больше всех гавкать.
0: Так, а формально-то да, все исполнено. Ну ладно, что заявило? Короче говоря, для участия, для начала этого переговорного процесса, значит, ограничение вооруженных сил российских, вывод войск из Молдавии и Грузии, и, собственно, есть уточнение, да, имеются в виду Южная Осетия и Абхазия, и дальше, что Европа не может быть нейтральным посредником. Но это как-то же совсем в разногласии относительно всего, что и российской стороной, да и европейской, наверное, тоже говорится последние годы.
1: Угу. Ну, это, так сказать, жесткий торг. Ну, конечно, никакого сокращения армии России не будет.
0: Ну, это прямо сказать, да, неисполнимые в любом смысле слова условия ставить для каких-то переговоров.
1: Да, но ты понимаешь, никто не рассчитывает, что эти условия будут выполнены. Идея заключается в том, чтобы опять подогнать вот эту вот самую гонку вооружений. То есть вот все новости, которые у нас вот там вот в первой части написаны, да, я их на самом деле вообще бы все в одно объединил, да. И комментарии ФИЦО по поводу...
0: к этому сейчас отдельно, да-да-да.
1: А я бы вот все это объединил
0: в одно. Об отдельном статусе для Украины к Евросоюзу.
1: Да, но я бы это все объединил в одно, потому что это, по сути, просто эскалация конфликта, которая выгодна всем этим Рейнметалом и остальным компаниям для того, чтобы просто наращивать вооружение. Можно это даже сравнить с 2020 годом и все остальное. То есть смотри, сейчас, извините.
0: 20-й год. Это в плане начала пандемии коронавируса и прочее.
1: Мы, кстати, да. Вот он, кстати, я пандемию вам принес. Я вам хантавирус принес.
0: Твоим чихом покрестили студию, можно сказать.
1: Да, немножечко хантавируса вам в ленту, как говорится. Или хентайвируса, или как он там
0: правильно. Это другой, да. Не надо вот этого в наш контекстный поиск.
1: Так, это надо вот. Вам надо, кстати, надо вам ТикТоки начать закидывать. Там какой-нибудь аккаунт вычислю твой личный, буду тебе отправлять, чтобы ты понял, чем живет прогрессивный молодежь гейскими шутками, в частности. Короче, смотри, в чем прикол. О чем мы говорили?
0: Говорили о требованиях для возможного начала переговорного процесса.
1: Я тебе ставлю требования, да. Я тебе ставлю требования, ты говоришь, ну слушай, ну это абсурд, я эти требования не исполняю, ты говоришь, да, ну тогда будем разговаривать жестко, и продолжаешь вооружаться. То есть, понимаешь, какая колосса, вот почему она вот вообще мгновенно как будто бы появилась? Просто она отражала интересы элиты, взяли вот самую громко гавкающую эстонскую собаку.
0: Я не согласен, что из ниоткуда. Эту эстонскую собаку пробовали и рассматривали еще на пост главы НАТО. Я очень хорошо помню, она котировалась как еще очень давно. Она еще, мне кажется, в школу ходила.
1: Да так многих таких вот русофобов тоже взращивают, потому что они отражают политику, которая выгодна в данный момент всему Евросоюзу, Брюсселю и всему остальному.
0: И просто лучше всего это понимает Эстония. Все равно не складывается, не совсем.
1: Ну, я думаю, что дело
0: знаешь,
1: в том...
0: на что похоже?
1: Почему не складывается? Смотри, ну на что?
0: Евровидение.
1: Ну, в том плане, что Болгария победила. Ну, то есть, насчет... по-твоему, за Кай Калас стоит Бедросович.
0: Если бы, если бы. Но вот как только где-то вот какая-то страна какую-то подвижечку намекает или делает в сторону Европы, ребят, вы же классно поете. Ну, так и здесь. Что от Эстонии может хотеть Европа, что Кай Калас сказали? Ну, слушайте, это лучший кандидат. Лучше для Еврокомиссии никого.
1: Я думаю, что дело в том, что Эстония была сдана с потрохами, да, то есть если где-то там у кого-то еще там интересы пересекаются, кто-то там где-то что-то вот такое вот покупает, что-то делает, то Эстония, как и в принципе вся Прибалтика, была сдана с потрохами, да. Я вот когда-нибудь сделаю график, реально, я уверен, что он сработает, мне просто надо потратить на это время, я буду, ну, как бы сравнивать, скажем так, количество, ну, как это сказать-то, приверженность НАТО и всей европейской идеи с уровнем реального производства.
0: Да, я думал, с количеством баллов, полученных на Евровидении. Потому что, мне кажется, это вот обратная пропорциональность будет.
1: Ну, Евровидение — это политика, но политика — это лишь следствие экономики. Мне вообще, типа, ну, неинтересно, да. Ну,
0: хорошо у вас все, значит, вы последнее место занимаете.
1: Ну, может
0: быть. Значит, вы стремитесь в НАТО, значит, мы вам даем 12 баллов от Финляндии.
1: Слушай, с Евровидения там вообще очень интересно по части голосования и всего остального, потому что из Испании, допустим, очень сильно голосуют все время за Израиль, при том, что там ну, не самое сильное, это не самое большое еврейское лобби. Поэтому...
0: И испанская премьер громче всех кричит. Ничего, никак, нигде.
1: Да, то есть там вообще интересно. Так что я насчет Евровидения ну, на 100% сказать не могу. Я вообще за группу Лорди, да. Так что это был пик этого конкурса, который...
0: Ну, я тоже за Финляндию слежу. У них всегда самые яркие исполнители были.
1: Да. Короче... Касательно Эстонии, то есть чем больше ты свою промышленность сдаешь, да, как мы помним, там все прибалтийские страны, они сдали свои НПЗшечки в обмен на вступление в НАТО, потому что они в него очень-очень сильно хотели. И у тебя уже не остается реальной экономики, и у тебя не остается системы сдержек и противовесов, да, то есть если где-то там, да даже в Испании есть кто-то, кто понимает, что ну, нам выгоднее через Россию все равно покупать ресурсы и все остальное, да, и там есть промышленность, и люди, которые... лоббируют чиновников, которым выгодна российская промышленность, чтобы с ней можно было работать, ну я вот гипотетически говорю, то когда у тебя остается страна, в которой полная зависимость от НАТО, и у тебя уже нет зависимости вообще никакой от России, у тебя пропадает конкуренция, у тебя пропадает система сдержек и противовесов, у тебя становится русофобия полнейшая, да, потому что русофобия – это следствие вот этой вот монополии.
0: То есть... А не наоборот?
1: Нет, нет. Всегда вот идет в базе экономика.
0: Ты считаешь, в НАТО приходит сначала, а потом появляется русофобия? А не наоборот, сначала зарождается русофобия, а потом...
1: Нет.
0: А пойдемте-ка мы в НАТО.
1: Нет. То есть, опять же, смотри, какую русофобию рассматривают. Тут можно сказать, что и да, и нет. В мой взгляд, больше нет, да, потому что русофобия — это просто крайнее проявление, ну, такое вот, ну, конкретное проявление, частное проявление ксенофобии, да, и это может быть присутствовать в каком-то небольшом масштабе, но чтобы это было на уровне государства, это должно определяться экономикой, потому что эти настроения будут, ну, как это сказать, разгораться, да, то есть у тебя есть какое-то количество русофобов там, да и украинофобов, вообще любых там и нациков, и фанатов Гитлера абсолютно в любой стране. Но государственной политикой это становится, когда у тебя нет системы сдержек и противовесов, и тебе надо отжать просто чужой бизнес. Мы это видели на Украине, как бригады Коломойского вместе с Азовом отжимали российский бизнес, и отсюда следовала русофобия. Они хотели эти предприятия себе, и поэтому использовали такое вот оправдание, мол, вот эта вот русня приходит, что они на нашей земле зарабатывают, давайте их гнать отсюда этими тряпками. Потому что какое они имеют право? Это наша земля, это наше место, а они тут. А американцы, ну, американцы-то это культурно развитые, этим-то мы сами отдаться хотим. И поэтому это все вот начинается. Поэтому я вот абсолютно не удивлен, что Эстония со своей фантастической зависимостью полностью от НАТО, когда вот, понимаешь, одно дело там, там какая-нибудь страна, которая еще хоть что-то свое может делать.
0: Ну, подожди, ну ты просто так рассказываешь, как будто бы Эстония это вот ведущий промышленный гигант был всегда. Ну а что они сдали? У них сдавать-то было те самые 2%.
1: Так, и поэтому они так быстро и скатились в конкретную тотальную русофобию.
0: Так, извини, пожалуйста, да. Коломойский экстремист-террорист, Азов, террористическая организация. И упомянутый будет Дождь, ты сказал, что иноагент, еще нежелательно.
1: Да.
0: Извини,
1: все, чист. Да, так вот, у них изначально, то есть, не было такой огромной промышленной базы, которую надо будет разваливать. То есть, если Украину разваливают 30, было, да, у них было попроще. Когда у тебя попроще, что ты делаешь, да, ты идешь в финансовый сектор. В итоге вся Прибалтика, она, по сути, я это дело тоже разбирал, она превратилась в огромный офшор для вывода денег из Беларуси, из России и в какой-то момент даже из Украины. Причем там они буйствуют. Да. Там они буйствовали настолько, что даже одному американскому ведомству из-за этих разборок пришлось даже один из банков, вот этот вот крупнейший по отмыванию денег, закрыть. Потому что ну, там совсем уже просто в каких-то фантастических масштабах все это было. Но точно так же и Украина – это офшор для вывоза ресурсов из России. Просто из-за того, что там было...
0: Из России.
1: В том числе, да, потому что там мы им продавали газ. Да, вот эту вот схему мне Николай Янович Азаров рассказывал, но она одна из многих. Да, например, Тимошенко с Ющенко, они покупали российский газ там условно за $10, да, продавали за 70, разницу отправляли ЦРУ и получали с этого гешефта определенный процент. И тут получается такая история, абсолютно, как говорится, библейская, что они потом и получили власть в конечном итоге. Они начали уже бороться за политическое влияние, чтобы еще больше всяких таких финансовых структур построить. Они это влияние получили, они построили эти финансовые структуры, и это еще больше отдалило их от России с реальным сектором экономики в сторону финансовых манипуляций, когда тебе не надо работать. И в итоге экономика постепенно разрушалась, и русофобия росла, потому что тебе, ну, потому что продается идея в конечном итоге, продаются венчурные инвестиции, финансовые схемы. И вот это как раз-таки то, что мы сейчас видим со всей европейской промышленностью, но я бы это уже, наверное, на вторую получасовку оставил.
0: Я думал, наоборот, уже с этим закругляться, потому что еще остались, правда, слова
1: Фицо. Нет, бабки. Не, ну мы все это к одному подведем, просто бабки. Тем более тут еще Норвегия активизировалась, французский ядерный зонтик. Понимаете, вот я Саше, по-моему, рассказывал, или тебе рассказывал, канал классный «Сотряс Продакшн», который на Ютьюбе есть. Он рассматривает ММА, мне вот не особо интересны именно бои, но тут я просто все ролики за несколько дней пересмотрел, потому что он рассказывает про конкретные схемы финансовые, как UFC уничтожил конкурентов, как скупили мелкие все другие промоушены, как они Pride уничтожили, а это же была Дон Джонс, вот это там же были просто великие бои. Дон усатый такой на Фредди Меркьюри накачанного похож.
0: Господи, у него
1: у них еще бой с японцем, вот этот, где они друг друга просто... Да.
0: Вообще. Кстати, рестлер, Такаяма.
1: Да. Ну вот, и тут такая вот история, что просто финансы. Вот финансы — это самое интересное, потому что нам много рассказывают про идеологию, про все остальное. Я вообще не верю, да. Мне неинтересно вообще.
0: Дон Фрай.
1: Я сказал Дон Джонс.
0: Ну, совместил, что да, нормально.
1: Да, но Дон Фрай, уже слушай, столько много имен вот в голове, меня сейчас про кого-нибудь спросят. А, слушай, я про Ири-то самое главное забыл сказать. Выходили всякие звезды, вот я под конец скажу, это, кстати, очень интересный такой, знаешь, вот приложить руку на пульс российского общества, потому что на Ире я обратил внимание, когда выходили, ну, звезды всякие, то есть там аплодируют, там вот Федор Бондарчук вышел, еще кто-то, такой, фу, А вот, вышел, и все такие как бы аплодируют. Но когда выходили ну, люди с СВО, то есть там вот герои России выходили, там вот зал вставал, аплодисменты были очень долгие, и там приходилось даже уже как бы начинать им самим вести, потому что, мне кажется, люди бы там еще бы час стояли и аплодировали. И каждый раз, когда выходил кто-то, кто связан с СВО, там и люди, которые там медицинскую помощь оказывали, да, ну, они выходили там как бы вручать номинантам, так скажем, не номинантам, а победителям награды. Очень зал, вот в два раза громче были аплодисменты, и даже вот в нашей творческой, так сказать, среде сейчас вот благодарность, это вот тоже я подметил на премии Ире, благодарность к людям, которые защищают нашу страну, очень большая, вот очень большая, и к ним прям вот такая вот, прям вот любовь, и там потом окружают, и подходят, и говорят спасибо, то есть наши герои попадают в окружение на премии Ире, и очень долго там стоят, потом общаются с людьми, потому что вот есть такое, действительно, когда вот кто-то выходит.
0: Но оно есть такой, или вот совсем в завершении, или это вот возникает и формируется прямо сейчас, потому что в течение некоторого времени можно было предположить, что как бы, ну вот.
1: Здесь не могу ответить. У меня с самого начала была благодарность, потому что, ну...
0: Все индивидуально, то есть. Ну, хорошо, да.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, на самом деле, это я просто сейчас подметил, потому что мы обсуждаем. Так, да. Такое с самой первой премии было, вот где я был.
0: А так, давай, правда, перерыв, пару минут, реклам, новости, обязательно продолжим.
1: Так, нас не слышно, да? Бля, есть что?
2: Стас разберется. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Мужчина погиб, два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Среди раненых женщина 55 лет. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте. Госпитализация не потребовалась. Ранее Минобороны сообщало, что всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 208 украинских дронов. Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы возобновлено. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. Ранее сообщалось, что оно было перекрыто на фоне атаки БПЛА ВСУ. Кроме того, глава региона рассказал о попадании осколков в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание там ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет. Расчеты группировки «Север» за месяц уничтожили более 160 беспилотников ВСУ в Харьковской области, включая свыше 60 дронов типа «Баба-Яга». Об этом рассказал командир подразделения с позывным «СВАТ». Беспилотники противники поражались методом дистанционного подрыва, тарана и сброса боеприпасов с применением FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью, в том числе ночью с использованием аппаратов с тепловизионными камерами. РЖД в пиковые дни к Петербургскому международному экономическому форуму назначили между Москвой и северной столицей 16 пар с поездов «Сапсан». Об этом сообщили в компании. Уточняется, что загруженность этих составов в дни повышенного спроса накануне и после мероприятия составляет в районе 95%. Международный экономический форум, напомню, в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Мошеннические колл-центры продолжают использовать поддельные сайты, внешне копирующие официальные государственные ресурсы. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Через подобные ресурсы злоумышленники подтверждают легенду о том, что гражданину действительно звонит сотрудник госорганизации. Мошенник сообщает якобы личный номер сотрудника, после чего на экране отображаются вымышленные должность, подразделения и контактные данные. Семейный фестиваль «Спортленд» пройдет в Москве с 6 и 7 июня ко Дню защиты детей. Мероприятие проходит уже 25 лет и собрал за это время более 500 тысяч человек. Для гостей подготовили более 100 интерактивных площадок, на главной из которых их ждет традиционный игровой маршрут «Спорт как игра». В основе фестиваля лежит идея семьи как единой команды, где каждый поддерживает друг друга, а совместная физическая активность помогает укрепить отношения, сформировать здоровые привычки и создать общие воспоминания. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
0: Стас разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Сегодня в студии. Вот, поэтому продолжим. Ну что, у нас остались, ну не остались, с конца первой половины осталась Норвегия, которая заключила с Францией, подписала документы, заключили соглашение о системе ядерного сдерживания, которую Франция распространяет, предлагает всем, кому не попадя. Отдельно был упомянут Фицо, который комментировал инициативу немецкого канцлера Мерц, который сказал, что ассоциативный статус, особый статус для, в Евросоюзе для Украины возможен в случае завершения конфликта, в обмен на завершение конфликта. За что зацепиться, с чего начать? Потому что, ну, правда, и то интересно в равной мере.
7: Да я думаю, просто можно вот все эти новости объединить в одну, да, как я и говорил, эскалация конфликта. И вот у нас, собственно, получается Кая Калас, да, которая говорит о том, что надо...
6: Кая Калас в одно слово. Греческое получается.
7: Кая Калас. Которая говорит, что надо ограничить армию РФ, да, то есть, соответственно, это затягивание войны, а затягивание войны означает рост бюджетов, потому что они будут продолжать развиваться, они будут продолжать... Ну, военных, да, конечно, военных бюджетов. У меня просто уже, знаешь, про другие мы редко говорим, поэтому только про военные. Ну, это, соответственно, тот же самый Rheinmetall, да, который с этого будет зарабатывать. Вот. Касательно ФИЦО, да, вот и статуса «Езли Украины», то у них там тоже свое вооружение есть. То есть ФИЦО, как бы там что ни говорило, они продают.
6: Там очень забавно получилось, потому что в декабре Словакия говорила, ничего никак поставлять не будем. Относительно недавно был какой-то саммит, где президент Словакии, не ФИЦО, а президент сказал, что Словакия будет торговать. Притом ФИЦО и действующий президент, я забыл, как его фамилия, но вот они прямо они на одной волне, они в одной партии, они в одном всем состоят. Но прозвучало такое, поэтому от ФИЦО вторая такая полетела.
7: Рыночек решает, да, но при этом ФИЦО очень грамотно делает. Например, недавно он восстановил памятник советским воинам в Словакии, да, и это, прикинь, как вот прикольно. То есть, с одной стороны, ты все равно действуешь, ну, не в интересах России, потому что продаешь оружие стране, с которой она воюет. А тут за небольшую сумму, по сравнению с военными бюджетами, восстановил памятники советам, и вроде как ты все-таки и пророссийский, да, и вроде как тебя прям не обвинить в том, что ты тотальный русофоб. Но рыночек решает, то есть, постепенно и Словакию перетягивают на свою сторону, капитал, ну, конечно же, не дремлет. Чем меньше наше влияние в энергетическом секторе, причем это, опять же, парадоксально, потому что, по сути, это все равно ресурсы они покупают, в конце концов, наши, просто продаем мы их теперь через посредников. Но в конечном итоге они от нас из-за этого уходят, хотя ресурсы остаются наши, но они выбрали покупать их дороже, чтобы сами против нас выходить и нас ненавидеть. Потому что это, кстати, очень хорошая иллюстрация того, как работает... ну, конкуренция, да, при капитализме, потому что ты можешь, ну, действовать логично, можешь платить людям хорошие зарплаты там, да, на своем предприятии. Ты можешь все делать по уму, по чести и по совести, но тогда ты проиграешь в конкуренции. И Словакия очень сильно будет проигрывать, если не начнет свой ВПК раскачивать. При этом Россия она продавать не может, потому что она завязана на Европу, и она получит санкции, ее там могут как-то очень сильно пожурить за это. А вот Украине можно продавать абсолютно спокойно, при том, что некоторые, ну, скажем так, ситуативные союзники или, так скажем, ну, страны, с которыми у нас не самые худшие отношения, они все равно продолжают продавать вооружение Украине, да, тот же самый Израиль. Мы им вроде и зерно поставляем, как утверждается, и вроде бы как бы особенно сильно-то не ссоримся, хотя, конечно, мы на стороне Палестины, во всяком случае, ну, как-то государственно больших заявлений на эту тему не припомню, но вот как бы как страна мы все равно больше поддерживаем Палестину. Но
6: половина мира считает, что Израиль пророссийский, Россия произраизраильская, абсолютно
7: искренне говорю. Да, при том, что Израиль продает...
6: Почему-то так это говорится.
7: Поставляет оружие, да. Но самое главное, это Норвегия, которая сейчас присоединяется к французскому ядерному зонтику. Опять же, вся эта ядерная истерия, это для того, чтобы ВПКшечку свою прокачать и увеличить капиталы, да, потому что зарабатывать они все стали больше по сравнению даже с прошлым годом. Но самое интересное нас ждет впереди. То есть, по сути, сегодня все эти страны повторяют абсолютно путь Третьего Рейха, да. Правда, в этот раз как будто бы Россия остается одна, я не совсем понимаю, если хотя бы во вторую мировую. На нашей стороне были такие замечательные страны, как там Греция, да, ну вот, да, и мы сражались, Югославия, и мы вместе сражались против фашизма, то теперь этих стран-то, по сути, нет. Греция тоже полностью захвачена фашистскими силами, и она с легкостью состоит в НАТО, и она, конечно же, будет против России в этом конфликте.
6: У меня здесь такой вопрос. Я вот специально даже сейчас пошел проверить, чтобы не соврать. Дело в том, что когда Украина получала статус кандидата, да, в Евросоюз, 22-й год, Владимир Путин на эту тему делал комментарий. И этот комментарий, я сейчас пошел проверил, сохранился в том или ином виде, сохранился, то есть он его повторяет, и до 25-го года, что против вступления Украины в Евросоюз Россия ничего не имеет.
7: Ну,
6: вступление,
7: да,
6: в Евросоюз. Ну, то есть вот эти слова, которые сказал Мерц про, там, про особый статус или что, или вот ФИЦО опять же подтвердил, это вещь-то, которая, ну вот, принципиальным российским взглядом, принципиальным, не противоречит.
7: А оно и никак к России-то не относится. Я считаю, что это для большего удобства использования Украины в качестве ЧВК и офшора для отмывания денег уже из Европы. Это просто будет удобнее, потому что привилегий Украина никаких не получает, она просто становится таким вот особенным. Ну, тот же самый Евроассоциация, которым в 2014 году предлагали, да, но только теперь сделанное с другого края. То есть я считаю, что вот эта вот история, да, я даже считаю, что Украину могут вот принять вот туда, вот в этом статусе особом, но это будет юридической лазейкой для того, чтобы больше, более официально оформить свои отношения, которые они, ну, через ВПК просто будут бабки отмывать, да. То есть то, что они сейчас делают, но оно будет более узаконенным и позволит им в больших масштабах проводить через Украину все эти деньги. Почему? Потому что бюджеты растут, бюджеты на ВПК растут, потому что французский ядерный зонтик, к которому сейчас подключилась Норвегия.
2: Ну вот ты так говоришь, да, давай ну как бы обозначить, что это такое, потому что ну не завышается ли в принципе вот этот термин? Ну,
7: нет.
2: У Франции серьезные позиции, потому что вот по атомной энергетике. Потому что вот один из эфиров буквально днем ранее или несколько дней назад ровно обратное услышал, что для Франции сейчас это некоторый баннер вот такой, под который можно устроить демонстрацию, а на деле там не очень много.
7: Ну,
2: Франция
7: да.
2: это один из мировых лидеров в области энергетики ядерной, безусловно. Но вот этот зонтик, вот эта история, это не просто ли корпоративная история сейчас
7: так
2: для Франции?
7: Одно-то другому не противоречит. То есть они про это рассказывают.
2: Потому что за словами реальности-то есть?
7: Реальность? Слушай, что такое реальность? Реальность — это то, что реально, или то, во что мы верим, или то, во что... Вот на твою реальность, да, и на мою, всем плевать. Решать будут котировки биржевые, решать будут компании BlackRock, что реальность, а что нет. Вот, допустим, Прибалтика, да, для нее оборонка — это была реальность, а потом один украинский дрон, и все, министр обороны одной из прибалтийских стран, я их все время путаю между собой, простите, уходит в отставку, да?
2: Латвия.
7: Да, Латвия. А почему? А потому что бабки-то выделяли, а бабки были потрачены на что-то другое. Они были потрачены на яхты, на кайфулики, uh-huh. да, и на все остальное. В итоге оказалось, что деньги выделялись, они беззащитны. Но то же самое сделают во Франции. Я не говорю, что они украдут все. Я говорю, что они украдут многое, многое будет неэффективно выделено, но все эти деньги будут выделены. То есть ядерный зонтик — это классная идея, которую можно продать, потому что все рассчитывают, что ее не придется использовать.
2: Но то это есть... просто сейчас, ну, опять же, нисколько не недооценивая французский потенциал, но это может выглядеть как... у меня есть отличный пример, моя любимая Монголия. Монголия предложила Норвегии монгольский ядерный зонтик.
7: Слушай, Монголия скоро, возможно, будет очень сильно рулить. Там сейчас с Китаем. Тут
2: я вообще не сомневаюсь.
7: Турбопроводы, да, проводятся.
2: Турбо, да.
7: Да, турбопроводы будут. И там как бы Монголия-то еще покажет, возможно, всем нам. Знаешь, это недавно... С Евгением Нориным записывал там подкаст про 30-летнюю войну, и там самые великие страны были те, которые сегодня вообще даже за страны-то толком не считаются.
2: Да.
7: Очень воевали эффективно, очень много чего побеждали.
2: Но это мы с тобой шутили, обсуждали, как инопланетяне, кому помогают на самом деле. На самом деле, тем, кто сейчас где-нибудь продвигается, или тем, кто вот на заднем плане не отсвечивает.
7: Да, но в любом случае, я же вот про это, про ядерный зонтик и про все остальное, я говорю про это как про финансовую историю. Мы совсем погрязли в рынках, и даже... То есть, с одной стороны, я не хочу сказать, что у Франции вообще ничего не получится, но я хочу сказать, что те деньги, ну, будет замах на рубль, удар на копейку, а вся эта разница, да, с этим рублем,
2: она,
7: вся эта маржа, да, это будет оседать в руках у крупных инвесторов, и в том числе через Украину, потому что в Украине можно будет, особенно при особом статусе в Евросоюзе, можно будет очень удобно отмывать деньги. Так что это совершенно нормальная история.
2: В завершении тогда конкретно этой темы, конкретно для этого эфира.
7: В завершении я тебе скажу немножечко вот таких вот цифр. Да. Например, компания Thales из Франции, это те, кто занимается электроникой, радарами, ракетами, они получают тоже финансирование всякое. У них оборонный сегмент вырос на 11%, то есть он рос с 22 года, вот к 2024 году вырос на 11,5%.
2: Это мало.
7: Это, слушай, это на 12 миллиардов евро. У них и так, значит, 12 миллиардов евро.
2: Так это посчитай для самой Франции, для французских союзников, для всей
7: это
2: Европы.
7: Это одна компания.
2: Одна компания.
7: Одна компания.
2: Но рост 11% в относительном, в абсолютном, ты сказал цифры-то. Это
7: ну,
2: прям реально много.
7: Ну, операционная прибыль года. При этом за первое... Нет, не за три года, это
2: с
7: по сравнению с 23-м. Не-не-не, с 23-го по 24-й. Да-да-да, то есть по 11% они прибавляют. Но ладно, есть более интересные ребята, например, та же самая Dassault Aviation, да, если правильно произнес, это компания как раз-таки французская, которая занимается ядерными
2: вот это интересно, конечно, да.
7: Плюс 7 миллиардов по сравнению с 24-м в 2025 году, а вот операционная прибыль выросла на 22% в 24-м году по отношению к 23-му, да, и сейчас у них еще огромное количество заказов на 220 истребителей Рафаль,
2: да.
7: Рафаль, как они правильно называются. И эта кампания, в чем прикол, напрямую связана с Макроном. То есть там все его окружение восседает, конечно, все их акции торгуются и все остальное.
2: Но давай так, рафалями они торгуют давно и успешно. Это известная история, что и Индия закупала у них рафали, хотя вроде как, ну нет, Индия старается диверсифицировать свои военные закупки.
7: Но
2: поэтому это
7: прибыль
2: бренд. Рафали
7: растет.
2: Да, да, да. Ну давай только не смешивать в одну кучу. Про Почему? Ядерку мне бы очень интересно было понять, за счет чего у них-то прибыли. И рост прибыли, и рост доходов. Но это как-нибудь действительно это нужно будет закинуть в тему, потому что правда,
7: да,
2: интересно.
7: Здесь надо будет более детально
2: потому
7: вот
2: что
7: это принести.
2: Для этого нужно как-то много, ну, вот те самые заказы, откуда они, как они, что они, потому что, ну, про российские заказы, наверное, знают все, в том числе в Африке.
7: Да, ну смотри, Шо вот, Франц? Допустим, возьмем с 2020 года, когда уже все пошло, так сказать, наперекосяк, да. Rain Metal, допустим, у них прибыль с 5,4 миллиарда долларов, да, евро, точнее, извините, выросло в 2025 году до 10. То есть рост 83%. Ну, не знаю, мне кажется, 83% за 5 лет – это достаточно большая цифра.
2: Ну, за 5 лет, в ходе которых, собственно, СВО шло, и Германия, являющаяся поставщиком своего железа, да, на Украину, ну, хорошие цифры. Ну, как сказать, понятно.
7: Ну, это отличные цифры, да-да-да, но они будут еще расти. Но
2: без так вопросов. Но я к тому, что одно к другому подтягивать нет, можно и нужно, но
7: политика
2: не так
7: как раз-таки, она же провоцирует рост всего этого. То есть политики разжигают конфликт, чтобы ВПК росло.
2: Мы просто начали непосредственно с ядерных технологий, ядерного зонтика. А вот в этом направлении нужно, конечно, копнуть. Отдельно,
7: в этом направлении там уже движется Норвегия сейчас.
2: Норвегия много куда движется. Они свои аэродромы уже американским самолетам предоставили. Хотя уже давно.
7: Да. Они же в этом в Ираке еще не хотели участвовать,
2: не хотели,
7: а их заставили. Mm-hmm. Сказали: ну, если не пойдете,
2: Финляндия
7: молодец.
2: По той же схеме захотела после того, как вступила в
7: НАТО. Вот потому что чем меньше ты сам умеешь, тем жестче ты зависишь от кого-то, тем больше тебя будут.
2: Так Норвегия — это же та самая бензоколонка европейская.
7: Да. Ну, от которой в свое время чуть не отказались.
2: Ну, не отказались же. Все-таки к словам Фицо, для того, чтобы все это завершить, именно
7: 1,32 миллиарда долларов вложили в одну норвежскую компанию ETF, тоже как раз с военкой связано. Вот, это только с начала 2026 года. Угу. Сейчас будет еще больше инвестиций, как раз-таки за счет этого ядерного зонтика. И они в Арктике с нами конкурируют, спорят.
2: Вот вышли уже в интересное направление, как минимум с Арктикой связаны. Но вот все-таки, вот для завершения, вот вообще вот эта риторика, заявленная и Германией, и сейчас поддержанной Словакией, про некий статус на случай завершения конфликта. Это может быть каким-то европейским сигналом. Это может быть ртом Фицо озвучивают то, что Европа хочет донести до России.
7: Нет.
2: Меня устраивает ответ. Идем к следующей истории.
7: Да, погнали.
2: Америка с Ираном, видимо, договариваются. Но мне все нравится, что одни и те же СМИ публикуют. Вчера, значит, удары возобновятся. Есть точная информация, что возобновятся удары. Сегодня все то же самое издание. Согласован меморандум. Вот те самые 60 дней, про которые Америка и Иран договаривались.
7: У тебя есть 60.
2: Временное прекращение огня. Проект более детальных переговоров. Я вот пытаюсь о восстановлении судоходства через Армуз, отказ перехвата иранских нефтяных танкеров Америкой, ну и, в общем, многое другое, что еще в позапрошлом году Байден продумывал при участии Египта. Что там? Просто тоже можно, в принципе, веришь в эти 60 дней? Нет? И можно сразу к следующему?
7: Да, слушай, я думаю, переговоры Америки и Ирана, это каждый раз вот эта вот тема появляется. Невозможно там никакой договоренности, невозможно никакого мирного решения. Ждем наземную операцию, вот.
2: Я тогда, знаешь, вспомню...
7: И будем обсуждать.
2: Максимально легитимное сравнение, историческое, безусловно. Я предложу вспомнить серию «Саут-Парка». Когда Канада что-то требовала, я не помню, как про что была серия, требовали не что-то, и в итоге то ли Трамп, то ли кто-то еще, почему Трамп мне вспомнился, говорят, ну дайте им каких-нибудь купонов и сделайте вид, что они победили. И вот в Канаде был национальный праздник, так и здесь. Не хочет ли Трамп для себя разыграть схожую карту?
7: Нет, у Канады нет пролива.
2: Там вот именно парадоксальная история, чтобы это все показать и продемонстрировать. Но мне кажется, это удачное сравнение. Ну, многие говорят о том, что вот Трамп завяз в ситуацию, где он назад не сдаст, а вперед у него сил до бесконечности может не хватить. И в данном случае не обсуждают ли они такой вариант, что завершаем ситуацию так, чтобы каждая сторона назвала себя победителем?
7: Нет, я не думаю, потому что сейчас, так это сказать, мяч на стороне Ирана, да, для того, чтобы как-то подобный вопрос решать, у тебя должна быть, ну, крепкая, сильная позиция, да, это то, почему там, ну, даже специальную военную операцию не завершили еще в 22-м году, потому что у Украины были свои, как бы, карты, да, ну, точнее, у американцев, но все же, и у европейцев. Поэтому и не завершили, потому что они хотели бабки зарабатывать. У Ирана сейчас как будто бы все отлично.
2: Ну, с ограничениями, конечно.
7: Ну, с ограничениями, но Армуз перекрыли, всем диктуют свои условия. И если сейчас всем Ближним Востоком на них не навалится, то ничего не изменится, они будут контролировать цены на нефть.
2: А Ближний Восток кто на них может навалиться?
7: Да Израиль, опять же, полноценно уже навалится. Опять же, подключится та же самая Саудовская Аравия, Дубай. Ну, все страны, которые сейчас страдают из-за перекрытия Армузского пролива.
2: Думаешь, у них хватит сил, решений и прочего?
7: Я думаю, если навалиться вообще всем вместе...
2: Ну вот что для этого? Что может заставить? Израиль не обсуждаем, да. Но вот и то, кстати, большой вопрос, что там будет после этих выборов промежуточных, mm-hmm. а то и после президентских. Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар, кто там еще? Вот что может произойти? Ну потому что ну, им же наприлетит. Иран понапускает своих беспилотников везде, потому что Иран это не мертвая рука, это и рука, и нога, и все остальное.
7: Да, но я думаю, что в какой-то момент цены на нефть, если они станут совсем высокими, нас будет ждать реально крупный нефтяной кризис, то какая-нибудь цветная революция происходит где-нибудь, а арабские страны...
2: В
7: они
2: монархии?
7: Очень... Да. Слушай, цветная арабская революция? Весна разве не с монархиями происходила? Там как раз монархов
2: свергали. С какими монархами?
7: Да, например, в той же самой... Ну, слушай, ну, а Каддафи нельзя считать монархом,
2: например?
7: А,
2: ну, ты сейчас притягиваешь Египет, Тунис, ну, нет.
7: Не, подожди, в Тунисе, по-моему, как раз-таки... Я не помню точно, но там были монархии. То есть там некоторые монархии потом в итоге договаривались, но там были действительно монархии. И, в принципе-то, в арабскую весну некоторые монархии очень были близки к цветным революциям, но они договорились. Я забыл, к сожалению, как этого монарха зовут, но он в итоге там уехал еще потом из страны, там какие-то несколько лет доживает. Но, нет, точно, в арабской...
2: Сейчас посмотрим на новостях. Да. Как раз вполне просто. Я к тому, что... Ну вот я с трудом могу представить...
7: Не, я теперь засомневался, как всегда, что меня моя память подводит. Слушай, да вообще,
2: и
7: ради бога.
2: И представить, как это может выглядеть.
7: Слушай, а где революции, даже цветной, происходить, если не в монархиях?
2: Где угодно. У нас под боком, на границах России таких государств хотят. Или ты сейчас тактично их сравниваешь с монархией?
7: Нет, я говорю о том, что там они были искусственно, как бы... взросшены. Угу. Но бывают же революции не искусственно взросшены, как раз-таки в эпоху всяких там нефтяных кризисов и сильных перетрубаций. Да, то есть происходит где-то что-то одно, и вспыхивает все. Ну вот слушай, в принципе-то о чем мы говорим? Про Иран тот же самый. Там же монарх был, взяли, свергли исламские революционеры.
2: Ну, такая себе цветная. И время какое все-таки? У есть определенные эти свои...
7: Ну, критерии, да. Я цветной революцией считаю абсолютно любую революцию, которая не ведет к смене строя.
2: Я исключительно вот это представить, что как и что может быть вот на самом деле. Вот опять же упомянутые Эмираты, которые, по сути, сборище-то нескольких государств. Или в Саудовской Аравии. Чисто как технически это может выглядеть, потому что ну, выглядит это не очень... ощутимо, но...
7: Да, но эти государства зиждятся на продаже нефти. Они пытались много
2: так
7: чего придумать.
2: Так рост цен же им вот так вот.
7: Ну, рост цен-то им, с одной стороны, хорошо, а доставлять-то как?
2: А уже были вот эти спасительные инсайды про то, ребят, мы перенастроились, нам Армуз больше не важен, мы сейчас вот через другой берег, там вот у нас Красное море есть, все хорошо. А Эмираты через Фуджейру, я просто отдыхал в Фуджейре, я помню это прям.
7: Ну, может быть, альтернативные маршруты, может быть, найдутся, но мне как бы кажется... Хотя, с другой стороны, если... Армуз открыт, то цены на нефть упадут, и, может быть, им даже альтернативный маршрут, по которому они смогут доставлять, будет как-то даже выгодней.
2: Вполне на но будущее, тут... на перспективу. Опять же, вот в этом-то и какая-то тоже история и смысл. Выходят же они из определенных стран, из соглашений по ОПЕКу. Ну, не нарушают, а хотят наращивать какую-то добычу, да? То есть в этом смысле вопрос цены... Ну, тоже такой двоякий. То есть, ну, если цены ниже, ну, цены ниже, когда поставок больше. Вроде как рыночное правило.
7: Ну, ОПЕК, это же как раз такие картели, они должны вот, были об этом договариваться. Да, но тут уже вышло у нас, я забыл, кто, по-моему, Саудовская Аравия.
2: Эмираты,
7: Арабские Эмираты вышли, да, из этого ОПЕКа. И теперь они хотят сами диктовать, ну, как они будут доставлять. Ну, конечно, вопрос, да.
2: Ну, давай тогда в завершение 3 минуты. Ты так уверенно сказал про наземную операцию.
7: Ну, я уверен просто, что она будет, потому что это не может разрешиться.
2: Но вот тут вот просто 100% людей считают, что наземная операция для Штатов — это даже не выстрел в ногу, это нога в выстрел. Но при этом, да, вот Трамп, как человек, вот, на поезде которого нету стоп-крана, и где только движение вперед, вот он такое ощущение натурально идет к этому, ко всему. Да.
7: Слушай, здесь дело не в том, что Трамп, он какой-то там поехавший психопат.
2: Не поэтому. Просто потому, что он не привык, ну, как сказать, отыграть назад. Вот ему важно почувствовать себя победителем. Не может почувствовать себя победителем.
7: Иронично, что ты это говоришь о человеке, у которого буквально прозвище человека, который always takes out.
2: Это правда. Но я к тому-то и говорю, что ему важно подать все своей победой.
7: Справедливо, я так не считаю. Я считаю, что ему важно устроить наземную операцию, заработать на этом кучу бабла перед тем, как он потеряет
2: после республиканцев. А военные ему не скажут?
7: Военные вообще ничего не скажут, они отправятся... Слушай, военные во Вьетнаме ничего не сказали, где определенный геноцид был, и в этом вообще никто не сомневался. Военные в Ираке так, все бомбили, убивали.
2: Тогда внутри американского государства позиция-то была, я имею в виду, в верхушках
7: достаточно единая. И что эта позиция изменила? Что изменили эти протесты? Никто ничего
2: не изменил.
7: Ну, они такая...
2: Так я же говорю, что единая была позиция у власти, а сейчас...
7: По поводу Вьетнама?
2: Да.
7: По поводу Вьетнама были разногласия. Ну ладно, боксинг с Вьетнамом.
2: Условно говоря...
7: Ирак.
2: Часть общества бунтовала, а в элитах-то взгляд был, что на Вьетнам, да нет, что на, на Корею.
7: Ну тогда да, тогда они еще не понимали, насколько они проиграют с этого. Ну окей, Ирак. То есть против Ирака, в принципе...
2: Ну кто был против Ирака в Америке? Я имею в виду из элит, из верхушек, из политиков. Да никто.
7: Обама.
2: Был против Ирака?
7: Насколько я помню, да.
2: Ну нет, ну Обама тогда еще занимал пост губернатора или сенатора от штата.
7: Ну да, ну все. Ну тогда я смотря кто, кроме президента...
2: Не-не-не, я именно про элиты и про прочее, чтобы это в большинстве своем. Просто я не помню каких-то дискуссий.
7: Демократы не поддерживали Ирак, насколько я помню. Потому что они с этого не зарабатывали особо.
2: Ну так, как любая партия не зарабатывает. Мне как-то больше про консенсус, что больше единый и прочее. И когда, собственно, демократы пришли к власти, ну, когда Обама вернулся, ну, вернул демократам пост в Белом доме, нормально они себя там чувствовали, никто ничего не сворачивал, и проекты иракские велись. И,
7: Ну потому что оно происходит, мы уже должны заканчивать, но изначально-то они были против.
2: Ну, тут правда нужно
7: посмотреть.
2: Здесь
7: я ошибся, ты прав, да, действительно, демократы не были против Ирака. Я просто помню, что Обама, он как раз-таки и очень сильно критиковал потом Ирак, но это уже было после, когда уже проигрывали, да.
2: Более того, я тебе скажу, вот это, мне очень нравится, президент американский, когда уходит, он делает какие-то вот такие на прощание вещи, да, по закону Штирлица, запоминается последний. Обама снимал санкции из Кубы, из Ирана, понимая, что следующий президент придет, да, и снова их вернет. Но это было как раз, да, при Обаме. Но вот в отношении каких-то наземных операций тут все-таки, ну, казалось, что консенсус какой-то все-таки, наверное, есть.
7: Я думаю, бабок они все заработают.
2: Вообще без вопросов. Ну, просто придется за это заплатить.
7: Заплатит американец, а заработает элита.
2: К которому, его сына раненым или инвалидом, а то и мертвым обратно привезут. Ну, ладно, еще один перерыв. Как обычно, во втором часе можем с вами пообщаться по телефону. Телефон 95 95 912. Уже можно начать его набирать, а у нас небольшой перерыв.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10.00, в Бишкеке полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В российских регионах произошли возгорания после падения обломков БПЛА ВСУ. Приднестровье выступает за сохранение действующего формата миротворческой операции. Набережная Саратова станет самой протяженной на Волге. Теперь подробнее. После падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии объекта ХТЭК в Волгоградской области. Они ликвидированы, об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Оперативным службам и муниципалитету даны поручения провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий. Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории морского порта в Темрюке из-за падения обломков беспилотников. Там пострадавших нет. А также губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал об уничтожении 3 беспилотников в городе. Там и гражданские объекты не пострадали. Ранее Минобороны доложило, что всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 208 украинских дронов. Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к 5 годам колонии жителей Томской области за оправдание терактов в Российской Федерации. Об этом сообщает Управление ФСБ по Томской области. Установлено, что фигурант уголовного дела размещал в мессенджере Telegram комментарии, оправдывающие совершение терактов на объектах транспортной инфраструктуры страны. Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального ведомства. Расчет FPV-дронов перехватчиков российской группировки войск «Север» за сутки уничтожил методом тарана 3 разведывательных беспилотника ВСУ самолетного типа в Сумской области. Об этом сообщил командир роты с позывным «Дунай». Он отметил, что уничтожение этих беспилотников существенно ограничило возможность противника по сбору информации о перемещении российских подразделений на данном участке фронта. Профильные российские ведомства до 2030 года разработают методику учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей их аварийности. Эта работа ведется в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране. В рамках соответствующих мероприятий руководство также хочет стимулировать обновление автомобильного парка в стране за счет льготных кредит,

0: Набережная Саратова станет самой протяженной на Волге после завершения работ по ее строительству. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Третий завершающий этап строительства нового участка должен соединить пляж в Затоне и участок под мостом Саратов-Энгельс. Стоимость работ оценивается почти в 2,5 миллиарда рублей. После их завершения общая протяженность набережной города составит порядка 8 километров. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Все по-прежнему, все координаты прежние. Единственное, телефон, как обычно, в этом часе будет работать. 95-95-912. Можете позвонить. Кстати, да, впервые в истории позвонить напрямую, дозвониться напрямую. Вот, если что спросить, уточнить или прочее. Я, кстати, пока проверил, единственное в «Арабской весне», где что-то принципиально поменялось, это в Омане султан часть полномочий передал парламенту. Везде в остальных вещах пообещали, рассказали, обещали выплатить. В итоге далеко нигде, ничего нигде. Имеется в виду именно про монархию.
7: Но ну, это так, да, что да, проходит. Да. Поэтому это я Оман, что-то лиху дал. Я тоже нормально. Вот посмотрел, лиху дал. Что-то я честно, прям расстроился, что-то меня память подводит. Не, ну, понятное дело, все равно темы сложные, особенно вот Восток, это не то, что дело тонкое, это, ну, как-то немножечко дальше от нас, да, и, конечно, ты там не запоминаешь. Но я прям вот, честно, подрастроился, надо мне что-то с памятью делать. Потому что я вот прям вот был уверен, причем я недавно как бы, ну... Дело, опять же, материал на эту тему, я его, конечно... У меня, знаешь, как вообще запоминание происходит? Я когда какой-то ролик делаю, не то, что там вот новостной сел, там что-то наговорил, да, а вот именно ты какую-то тему изучаешь, и я пока ее монтирую, я ее пересматриваю столько раз, что я запоминаю.
6: Ну, конечно, конечно.
7: Это единственное, что работает. «Арабскую весну» я пока не собирал, но я был уверен, что я запомнил. И вот, ну, грустно, грустно.
6: Ну, просто честно. Это правда очень-очень широкое понятие.
7: Понятное дело, что арабскими... Ну, ты, мол, у тебя отличная память, конечно, ну, я там, тебе завидую.
6: Примерно в те годы я и по арабским странам тоже поездил. Ну, чуть позже.
7: Вот это очень работает, вот когда ты куда-то ездишь, ты это запоминаешь. Вот я про Китай какие-то вещи помню.
6: Я просто с гидами общался, я исключительно туристом был.
7: Слушай, вот надо тоже мне поехать, мне вот Мария Кичева, когда приходит, она постоянно там Бахрейн, Иран, Ирак, и она все там вот рассказывает, вот, ну, в Иране она до начала, хотя я думаю, она такая, что она бы во время операции туда могла полететь, может быть, даже сейчас она где-то там. Вот она, конечно, очень хорошо во всем этом ориентируется, потому что все это видела, и все эти мечети самые красивые, и в Мекке была, и вообще все. Вот.
6: Давай тогда к каким-нибудь большим, значимым, важным историям, что у нас... Давай про Молдавию. Вот опять же речь. Да. Значит, в Молдавии апелляционный суд отклонил, собственно, апелляцию Евгении Гуцул. В тюрьме остается. 7 лет ей дали, вот, собственно говоря, за... Я даже не знаю, как правильно сказать. Наверное, молдавский суд свои формулировки в этом смысле избрал. Но какие-то выводы, что-то вот там такого важного, значимого произошло. Потому что к чему все идет, ну, каждый, наверное, в силу своей... натуры скажет, к чему именно все идет, к степени серьезности, я имел в виду, это будет варьироваться. В остальном же, ну вот, показательная достаточно история-то.
7: Показательная. Борется с оппозиционерами, как и во всех странах это делают. То есть ничего такого не... Я, конечно, за Евгению Гуцул. Свободу Евгении Гуцул и Анжели Дэвис. Вот. И я, ну, конечно же, за свободу, но... Если вот так вот посмотреть, да, Евгения Гуцул все-таки представляла интересы России. Да, почему она это делала, то есть она действительно там была за Россию, поддерживала, но все-таки она получала какую-то поддержку, в том числе и от России, ну, и это так. Было использовано
6: она
7: для борьбы с ней.
6: Не лично получала эту поддержку, она для своей автономии, для Гагаузии, собственно, пробивала выгодные условия. Для чего? Для того, чтобы у граждан было электричество, для того, чтобы у жителей были продукты, вот что-то подобное. То есть это не так, что я сижу и лоббирую чьи-то интересы, чье-то присутствие.
7: А ты лоббируешь интересы? Оно просто совпадает. Не то, что тебе говорят,
6: конечно,
7: там, давай.
6: Конечно.
7: Но оно совпадает с интересами России, допустим.
6: Как вот. И у любой страны будут интересы, да. Так или иначе.
7: Да.
6: А здесь просто вдогоночку можно добавить. Молдавия – это

0: Одна из беднейших стран мира, это самая бедная страна Европы, и в таком смысле помощь соседа, с которым нету, кстати, прямой границы, ну, это, я сейчас аккуратные формулировки в этом смысле употребляю, это ли не будет просто хорошо для обычного человека, вот не в каком-то в геополитическом смысле, а вот чтобы было тепло, было что поесть и было какие-нибудь, допустим, образовательные перспективы, например.
1: Слушай, ну тут такой вот у меня, видишь, у меня все уже вот уходит в изначальное определение, вот что такое хорошо. Для меня хорошо, чтобы там продукты дешево стоили, да, и ресурсы. А для кого-то хорошо европейский путь развития. Для кого-то вот хорошо, просто понимаешь, для него хорошо, пусть он приходит в магазин, у него все дорого стоит, но он при этом верит в светлое будущее.
0: Но мы на правильной стороне истории.
1: На правильной стороне истории, да. И вот у меня вот эта вот есть вера в будущее, а Россия, проигравшая в войне пропаганд, да, потому что не имеет своих платформ, ну, оно и невозможно было бы, потому что все-таки бюджеты другие. Ну, вы поняли, о чем я говорю, мы об этом постоянно говорим. Это все-таки вот не то, в Россию я не хочу, мы хотим быть с Европой, потому что то-то, то-то, то-то, они нам образ жизни продали, понимаешь? Поэтому я, честно говоря, не знаю, не берусь судить, что хорошо. Логично, да, ты сосед, с соседом надо дружить. Вот и все. Зачем тебе строить отношения с челом, который где-то там далеко находится, если ты сосед? Я там музыку громко включу, тебе мешать будет, и ты мне можешь мешать, если громко музыку включишь. И нам надо как-то с тобой договариваться. Мы живем на соседней вот территории, мы должны с тобой... Сколько молдаван в России вообще живут, ну, это просто диву даешься. У меня достаточно... Ну, там есть знакомые, да, ну, они чисто такие уже как бы... так сказать, русские, вот, они живут, и о Молдове у них только достаточно плохое сейчас уже мнение, ну, о том, что там происходит. Но я уверен, что есть и другие молдаване, которые поехали в Европу и там сейчас строят свою жизнь.
0: Но... Слушай, ну, вот ты сейчас говоришь умозрительно, а это же абсолютные реалии, которые существовали, что избирательные участки для выборов, для референдума молдавского в Европе открывались какими-то десятками.
1: А в России блокировались.
0: При том, что в России, где есть официально подтвержденное число людей с молдавским гражданством, никаких-то условных выходцев.
1: А их выписали просто из Молдаваны, все.
0: Ну вот, да.
1: Ну все, ты больше не молдаванин, да. Сказала Майя Санду, и все. Слушай, тут, понимаешь,
0: просто... Это же, извини, пожалуйста, да. Еще относительно недавняя история, про которую тоже говорили представители оппозиционных молдавских кругов, о том, что для принятия решений на молдавских референдумах, мы, по-моему, обсуждали недели две назад эту историю, хотят собрать какое-то вот легитимное меньшинство. То есть вот ты участвовал в каком-то... зафиксированном количестве политических избирательных мероприятий, ты имеешь право участвовать в референдуме. То есть, таким образом, общее число снижается еще там в 2-3, и для того, чтобы принимать какие-то существенные решения, ну, на уровне референдума, там будет достаточно какого-то совсем катастрофически, ну, катастрофически в смешном смысле слова, малого числа людей. Ну, грубо говоря, для... Ну, хотя нет, в Великобритании же выбирают премьер-министра голосованием победившей партии. Ну, вот, да, прогрессивно.
1: Ну, победившая буржуазная демократия.
0: Ну, просто она какая-то, знаешь, буржуазная демократия. Хотя, не знаю, может быть, она так и должна работать.
1: Слушай, оно все в других странах тоже скатывается в это рано или поздно. Вот изначально просто вот эта конструкция, когда управляют элиты, она, ну, смотря кто является элитой, да, когда элиты являются буржуи, то оно все в это и будет скатываться. Просто повторюсь, пока о том, что говорил в первые полчасовки эфира, пока ресурсов много, они все делят между собой. Дальше уже начинается грызня, и все эти демократические институты разваливаются. Я тебе уверяю, и Америка сейчас, да, слава богу, сейчас там не 1940 год, когда можно было просто объявить себя фюрером и сделать все, что ты хочешь. Сейчас есть система сдержек и противовесов. Но под Трампом она трещит. Еще и в первый срок начинала трещать, во второй срок трещит еще больше. И потом кто-нибудь из республиканцев, возможно, а может быть даже из демократов там, история совершит такой нехилый кульбит, он, ну, получит практически абсолютную власть в Америке, может быть, доведет их до гражданского восстания какого-нибудь, которое будет подавлено. Но много чего еще может быть. Факт в том, что ресурсов теперь всем не хватает, и борьба становится более ожесточенной.
0: Так в этом-то и возникает вопрос, если ресурсов не хватает, для чего вот эти большие межгосударственные объединения, всякие ЕС и НАТО, разрастаются, при том, что они берут, принимают в себя, ну, я сейчас какой-то очень банальный уже тезис поднимаю, да, который 20 лет обсуждает, бедные-то страны, для чего? Вот вспомнит словосочетание, сколько мы лет, Европа разных скоростей, в самом ЕСе об этом задумались еще лет 20 назад. Давайте еще меньше скорости, еще меньше. Мало было, условно говоря, конфликтов, разногласий с Польшей и для Германии. Давайте мы еще беднее страны возьмем.
1: Слушай, ну, страны, которые берутся, они могут браться из геополитических целей для того, чтобы России помешать или кому-то другому, ну, с кем у них не очень хорошие отношения. Но я думаю, что все-таки ситуация с Европой, она в том, что чем больше отказывались от... Ну, чем больше конкуренции проигрывали тому же Китаю, да, и Америке, они проигрывали конкуренцию, когда ресурсов стало чуть поменьше, они начали конкурировать друг с другом, плюс пришел Трамп, который достаточно радикален с точки зрения извлечения прибыли, и они переключились исключительно на финансовый капитал, он ведет как раз теперь тебя к уничтожению, хотя сиюминутно, ну, то есть они сели на героин, проще говоря.
0: Ну, по-другому,
1: и сейчас, да,
0: по-другому
1: и сейчас они объединяются с другими наркоманами, вот, с целью вынести телевизор, там, помнишь, как в «Реквием по мечте» в начале, ну, вот да. Так же. То есть так я вижу эту ситуацию, вот и все, поэтому они объединяются, у них постоянные вот эти вот, возникают конфликты, ну, плюс еще Россия использует свои ресурсы, которые, опять же, меньше становятся, но вносят некоторый раскол. Ну, я имею в виду там вот этот вот газовый шантаж Путина, про который они говорят, но все-таки через него, через Венгрию, например, мы влиять могли. Сейчас Мадьяр, пока что он как бы не это, но тоже посмотри, да, вот, кстати, вот Мадьяр полностью повторит путь Европы, он сперва будет недостаточно радикален, тут же многие даже очень разочаровались.
0: Путь Европы?
1: Да, сейчас объясню. А тут же многие как бы очень разочаровались, что он Украину не поддержал прям беспрекословно, а потому что пока есть еще то, что завязано на России, пока есть еще эти ПАКШи вторые и прочее, сейчас оно постепенно будет отжиматься, и чем больше нашего они будут отжимать, тем больше они будут негативить в сторону, опять же, России, тем больше эта русофобия будет разрастаться.
0: А я тебе готов контраргумент предложить. Давай. Не в плане русофобии или чего-то подобного. Чем больше мадьяр будет понимать, что вот этот рычажок есть, что, ребята, а я вам все заблокирую, тем больше он им будет пользоваться.
1: Не будет, потому
0: что... И Венгрия точно так же, и Словакия точно так же. И, ну, Чехия, ладно, последние пару недель про нее не очень так принято говорить. Болгария к этому пришла, Румыния к этому шла, Греция к этому шла. Кипр, кстати, пользовался. Великолепно работающий рычажок. Он не означает, что страна занимает пророссийскую позицию. Она означает, что мы будем затягивать принятие антироссийских мер с целью получения от вас, от европейцев, для себя каких-то всяких тех же самых гешефтов. Работает.
1: Да, это работает.
0: И мадьяр,
1: это...
0: когда поймет, что это кнопка у него есть, он только ее нажимать и будет.
1: Да, но ты же все равно будешь ее нажимать, параллельно тебе будут блокировать какие-нибудь кредиты из Европы, если ты не занимаешься вот этим вот строительством демократии, который будет подразумевать здесь небольшой механизм, там отключим от России, здесь вот это, вот это, вот это, и это как дамба, которая рано или поздно треснет, потому что в какой-то момент ты уже сам, вот отстраняя от себя Россию по чуть-чуть, ты в какой-то момент уже поймешь, что у тебя или... Ну смотри, короче, вот он берет какой-нибудь новый закон, принимает, чуть-чуть там российские ресурсы дорожают, какое-нибудь небольшое производство в Венгрии, да, оно уже становится не таким выгодным, оно закрывается, экономика из-за этого, казалось бы, на первый взгляд особо не страдает, потому что, ну, о чем мы закрыли небольшое предприятие.
0: Он прям знал, что ты придешь сегодня в студию, об этом скажешь, он уже на упреждение сработал, он сказал, мы будем брать энергоресурсы там через... Кто там у них рядом находится? Через Хорватию? Короче, через другую страну будем отказываться от российских энергоносителей. Да. Он на упреждение вот этот шажочек уже сделал.
1: Слушай, это с самого начала было понятно, просто он не радикально это все делает, потому что радикально были бы очень большие последствия. А все-таки глава вот этого вот его партии, да, который вместе с ним, там второй человек после него, автор книги, научной работы, да, в Америке она училась, про... Россию и то, как она использует ресурсы ради шантажа. Угу. Поэтому это ничего удивительного. Нет, я тебе говорю, смотри, как это будет работать. То есть маленькие предприятия
0: и
1: с годами
0: зависимость
1: от России становится хуже,
0: меньше.
1: При этом меньше, да. Потому что уже не осталось производителей, которым нужны ресурсы, чтобы что-то создавать.
0: Так вопрос,
1: и переходишь в финансовый сектор.
0: Я ввел к тому, что вопрос не в России, а вопрос в том, что пошантажировать вот этих самых добрых соседей и получить от них что-то больше, все к этому приходят рано или поздно. Все европейские страны. Просто
1: ну,
0: где-то меньше, где-то
1: больше. По-разному. Можно договариваться. Кредитор, то есть банкир и грабитель. Да? Суть одна, но мы не выберем второе.
0: Звонок у нас сейчас есть, сейчас его подключат буквально через, а вот уже и есть. Наш телефон 95-95-912. Звоните, послушаем, пообщаемся. Доброе утро, представьте, пожалуйста, и прошу вас.
2: Доброе утро, меня Екатерина зовут.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый ведущий, очень рада, что позвонила. И вообще, что дозвонилась, это большая неожиданность
1: для
2: меня.
1: Да, это очень сложно, у нас такой ажиотаж вокруг нас, просто приходится там по 1000 звонков, вам очень повезло, сегодня ваш день.
2: 100%. И тоже пользуюсь случаем. Стас, большая ваша фанатка. Вот как бы из города Рыбинска вам огромный привет.
1: Подслушано в Рыбинске. Привет, мы все подслушали.
2: У меня вопрос, возможно, несколько глупый, но даже если я вас рассмешу, как говорится, смех продлевает жизнь, и тем более это сегодня мой день. Вот. Я иногда, знаете, живу с ощущением, что вот абсолютно все высказывания, ну вот руководителей ЕС, либо каких-то периодических заявлений представителей стран ЕС, это какой-то фарс, граничащий просто со спектаклем.
1: Угу.
2: Мне вот, что иногда после очередного какого-то вот такого, в кавычках, проблеска ума, они звонят Владимиру Владимировичу, просят извинений и говорят: Владимир Владимирович, ну вот вы же понимаете, да, что все, да чушь, мы так не думаем. Вот, ну просто потому что мой мозг отказывается понимать, что все это они произносят.
0: Екатерина, а можете ради примера вот какое-нибудь такое заявление из недавнего, ну просто для дополнительного фарса, опять же. Наверняка, ну просто вы не да просто так же придумали.
2: Конечно, нет. Ну, даже хотя бы начнем с того, что Кая Калас говорит про то, что все наши вот эти удары, это там почти что ядерная война, мы в очередной раз агрессор и так далее и тому подобное. Ну, тут, вот, пожалуйста, из недавнего.
1: Про упавший дрон, что это Россия же начала.
2: Конечно.
1: Ну, спасибо огромное. Да, спасибо.
0: Или еще что-нибудь, просто чтобы уж вас не держать.
2: Ну, просто вот у вас очередного, ну, как бы нет такого ощущения. Я просто вот
0: иногда... Все, спасибо, да. Спасибо огромное, Екатерина, да.
2: Нет, есть еще один вопрос.
0: Только давайте сразу задавайте, мы обязательно потом вспомним.
2: Хорошо, спасибо большое. Вот нет ли такого, может быть, только у меня такое ощущение, что именно вот в связи с развитием СМИ, в связи с тем, что есть у нас доступ в интернет, как бы мы можем посмотреть все, что происходит в мире, вот это только сейчас такие конкретно антироссийские настроения, или они всегда были там и в 40-е, и в 50-е годы, просто мы, к сожалению, этого уже не сможем узнать.
0: Спасибо большое, Екатерина. Да, обязательно про евролидеров или вот про европейских лидеров или про российские настроения. С чего начнем?
1: Ну, наверное, я бы про российские настроения сказал. Слушайте, всегда они такие были. Но вопрос-то в том, что всегда находятся подобные настроения в отношении кого угодно, будь то русские или евреи. Но в целом я недавно перечитывал вот это вот... Я забыл, опять же, фамилию. Короче, был чел... Коммунист разочаровался в Советском Союзе, пожил, что-то там преступление совершил, посадили, вышел из тюрьмы, отправился в Третий Рейх, и там занимался антикоммунистической пропагандой, и вот он, как разочаровавшийся коммунист, ну, таких вообще огромное количество было. Да, оно было всегда, то есть примерно всегда нас так ненавидели, это нормально, потому что у нас есть ресурсы, наши
0: только
1: ресурсы...
0: Давай еще раньше копнем, это не только при Советском Союзе началось. Российскую империю и русских царей точно так же ненавидели, просто чтобы это показать, что это не реалии 100 лет недавно.
1: Но я 200, не...
0: 500 и 800.
1: Тут я просто могу точно сказать, что я вот эти вот, вплоть до того, я помню, в 22-м году очень смеялся, когда выпустили вот эти вот фейки, ну, или там не фейки, может, какие-то частные случаи были, не знаю, но когда вот форсили, что русский солдат ворует унитазы, и я показывал обложку журнала... Я не помню, как он назывался, но там советские солдаты с унитазами стояли. И про изнасилование вот эту вот историю и прочее. То есть она, пропаганда, совершенно не менялась. Про нас всегда все говорили одно и то же, примерно одинаковое. Потому что, ну, когда у тебя есть ресурсы, тебя надо уничтожить.
0: Советский... Просто со времен антинаполеоновских войн не сохранилось журналов.
1: Или
0: не так развито было, потому что вполне абсолютно точно убежден, было бы то же самое.
1: Ну, было бы то же самое, я думаю, то же самое было как раз в отношении стран, у которых есть ресурсы или которые как-то экономически выигрывают. Потому что, ну, посмотрите, вот там разваленная наша страна, да никому никакой угрозы не представляла. Даже Норвегию как-то там уже, она недополучала финансирование, о чем очень сильно переживала. Ну, как и многие страны, не было. Как только там Путин выстраивает более-менее систему, мы начинаем там всякие АЭС строить и остальное, мы побеждаем в энергетической конкуренции, и мы становимся, ну, действительно, многие говорили про шантаж Путина. Его, конечно же, не было, но... Как бы в теории-то Путин мог бы таким
0: мог
1: заниматься.
0: Быть, да, вполне
1: потому
0: возможно.
1: Потому что мы преуспели.
0: Или на уровне экономических контактов, это может быть не шантажом, а другим словом назвать, но безусловно было,
1: ну,
0: конечно.
1: Ну, это торг, ну, можно назвать это шантажом, шантажом они называют, знаешь, как-то.
0: Ну, это злое, есть и доброе, есть злое, все.
1: Ну, когда твои условия там не выполняют, ты хочешь все на халяву. Короче, просто, ну, когда кто-то начинает побеждать в конкурентной гонке, а там Путин смог... поднять, так сказать, выстроить систему определенную, которая, ну, стала эффективной в некоторых направлениях. Да, там все будут кричать опять, там оправдываешь Россию, iPhone у нас своего нет, зато АЭС, кроме нас, никто не умеет
0: энергетика,
1: строить.
0: Энергетика, сельское хозяйство, ВПК, многие направления есть.
1: С Илоном Маском мы конкурируем. Он, конечно, нас обогнал, потому что Америка смогла вложить больше денег в космической гонке.
0: Государственно.
1: Да. Но все-таки то, что у европейцев даже этого нет, и они покупали у нас запуски там через Роскосмос, до 2022 года, это все равно показатель. То есть мы представляли себя конкуренцию, и мы Европу победили на самом деле вот честными способами, ну, в рыночной конкуренции. И, конечно, в такой ситуации тебе остается только терроризм, тебе остается только как-то гадить и использовать для этого там геополитику и остальные страны. Это то же самое, что Америка делает с Китаем, то же самое Европа как бы делает с нами. Вот. И, по сути, так было всегда. Я, опять же, повторюсь, я до советским периодом истории не интересовался. Я там чуть-чуть знаю про то, что все современные методы ведения войны были еще Сунь Цзы описаны, просто они
0: это
1: переходят...
0: Это китайцы это рассказывают, конечно.
1: Да. Не, ну это правда.
0: Древние греки рассказывают, что древние греки все придумали.
1: А я думаю, знаешь, оно тоже близко. Вот, допустим, террор вообще придумали еще там до нашей эры тоже. Травили колодцы эти ассасины, гашишины, да, потому что ассасины это гашишин, обкуривались гашишем. Да, то есть, а я думаю, оно все и до этого было, но точно
0: нет,
1: так же, как
0: что
1: и с
0: все
1: этим.
0: Так все рассказывают. Викинги все про викингов рассказывают. Но ты не находишь, что
1: и
0: вот
1: только
0: здесь прям...
1: с тем, да, что укры выкопали Черное море, никто не спорит. Да.
0: Я к тому, что прям к этому моменту не про укров, а про шантаж путинский. Второй вопрос как раз хорошо уместен, что определенные, некоторые, не знаю, кстати, или многие европейские лидеры что-то говорят, а потом какими-то обходными путями лидера доводят.
1: Такое сравнение придумал. Давай. Классное. Короче, Европа — это вот, ну, стрёмный инсел-сталкер, которому красивая россиюшка такая в кокошнике, такая вся бимба с губами такими красивыми, она ему, короче, ну, отказала, и он ее прям за это возненавидел, начал сталкерить и доканывать.
0: Ну, ты сейчас образы так, прямо из 18-го века рисуешь. Ну, это вот...
1: Это у меня вот такой вот в голове возник. Я просто смотрю сейчас канал True Crime, там про убийство. Вот, и вот эти, они вот у нас натурально, потому что рисуют. Короче, русских всегда будут ненавидеть, потому что большая земля с большими ресурсами. То же самое с арабами.
0: Ну,
1: в отношении Израиля, да.
0: Да, в этом смысле. Хорошо,
1: и только евреев, честно, ненавидят за дело. Вот извините меня, я здесь ничего не могу сказать. То, что они творят, у них нечего взять.
0: Израильское государство.
1: Но израильское государство, да, ну, в принципе...
0: Сегодняшнее израильское государство.
1: Но оно всегда, по-моему, таким было. Его же строили даже без разрешения. То есть, по сути, израильское государство — это большая
0: Землю
1: секта.
0: Выделили-то, да. Я имел в виду все-таки больше к тому, что как раз к этому месту подходит вот этот второй вопрос, второй тезис о том, что определенные политики европейские что-то говорят, а потом обходными путями, ну вот как шутили про Макрона с его звонками, да, ну правда пытаются донести, что нам вот просто приходится такое говорить. Нет такого ощущения? Это вот второй вопрос, позвонивший Екатерину был.
1: Ну, что значит приходится? Я как бы всегда корю систему, но личная ответственность. Ты выбрал быть сволочью. Вот и все.
0: Абсолютный факт.
1: Так что ты должен тоже за это нести ответственность. Я вот, допустим, если не дай бог, но если мы проиграем, там я для себя это многое думал, да, я даже на каком-нибудь аналоге там Нюрнбергского процесса, да, будем стоять, я там, Соловьев, еще кто-нибудь за... ну, это мне обещают просто постоянно. Я реально думал, ну, а мало ли случится, да, потому что, ну, как бы, ну, что там, да мы победим в любом случае. Я такими, ну, нет, не размышляю. Я как бы делаю то, что я там могу, например, свою маленькую лепту там 0,1 многомиллиардная процента, да, там где-то фронту помочь, где-то там медийно разобрать что-то. Вот то, что я могу, я делаю. Но все-таки я допускаю. И я просто понимаю, что я вот буду нести ответственность за ту сторону, которую я выбрал, и мне это будет норм, да, даже если секир башка, потому что я полностью уверен, что я на правильной стороне истории. У меня нет ни малейших сомнений в этом.
0: Вот, может, поэтому ты так от политики отказываешься? Хотя тебе в депутаты, ну, откровенно надо. А в депутатстве, в политике нужно где-то побыть, конечно, сволочью и сделать,
1: да,
0: потом, что...
1: А я вот я не смогу. Я просто не смогу. Я нормально денег вот как бы зарабатываю, потому что меня народ поддерживает. Мне нравится быть народным избранником. Потому что меня вот как бы, ну, Сасфикс и прочее, и все.
0: Ну, прям муниципальный.
1: Я не смогу заниматься какой-то борьбой. Там всегда надо идти на сделку, понимаешь? Слушай, я никогда не забуду, как на Донбассе там меня бабушка просила о помощи, а я ничего не мог сделать. Что я сделал? У меня же нет ничего. Прямую Мариуполю разрушенному, у нее проблемы с ногой. Но я подошел там, поговорил с ребятами, которые у нас были, написал всем знакомым, кто мог бы помочь вывести. Но у меня нет ни связи, как бы ничего. И тут я буду смотреть на кучу людей, которым я просто не могу помочь. Я в этом плане трус. и слабак, который просто абстрагируется от всего этого. Потому что я не смогу смотреть на человеческие горечи, меня это самого будет разрушать. У меня и так психика не самая крепкая.
0: Полчаса приходится заканчивать.
1: Ну, я следующий повеселю.
0: Ну, там
1: будут
0: серьезные
1: шутки про геев. Обещаю.
0: Не будет шуток про геев, там серьезные вопросы после выпуска новостей.
3: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
3: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
3: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
3: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Остекление части помещения детского сада номер 357 в Волгограде повреждено после ночной атаки БПЛА ВСУ. Работы по уборке стекла оперативно проведены, об этом сообщает мэрия. Уточняется, что с утра дошкольное учреждение работает без изменения режима, а помещения с поврежденным остеклением исключены из образовательного процесса. Более 100 солдат и 16 военных объектов ВСУ уничтожили за неделю российские артиллеристы, применив 152-миллиметровые корректируемые боеприпасы «Краснополь» в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в группировке войск «Север». Там отметили, что решение огневых задач артиллерии позволяет продвигаться российским штурмовым группам вперед, освобождая населенные пункты и расширяя зону безопасности в этих регионах. Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве, о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. Ряд договоренностей был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в эту страну ранее. Всего стороны подписали 15 документов, а также обменялись подписанными заранее документами, которые охватывают сотрудничество двух стран в различных сферах. Внешнее оборудование вагона поезда из Карелии в Санкт-Петербург загорелось при его подаче под посадку на станции в Петрозаводске. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога. Для отправки пассажиров проводится замена состава. Задержка отправления составит более 2 часов. Инцидент не повлиял на движение других поездов. Его причины устанавливаются. Дальневосточный федеральный университет планирует открывать совместные образовательные программы с вузами Вьетнама, Таиланда и Индонезии. Об этом сообщил проректор по научной работе вуза Алексей Емельянов. По его словам, обучение должно строиться на основе потребностей крупных отраслевых компаний. При запуске программы в ней обязательно должны быть 2 университета – дальневосточный и ведущий университет другой страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 2 компании из 2 стран. В настоящее время запущены программы по IT и биомедицине с Цунцинским университетом почты и телекоммуникаций и университетом Синьхуа биомедицины и фармации. Казахстан вошел в топ-5 наиболее востребованных зарубежных направлений у российских путешественников в июне этого года. Спрос на экскурсии в Алма-Ате увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты уточняют, что помимо этого, среди наиболее востребованных локаций страны это озера Каинды и Кальсай, а также долина замков Чарынского каньона. Отмечается, что спросом в июне этого года также пользуются Белоруссия, Грузия, Турция и Армения. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Разберется.
0: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Наш телефон 95-95-912. Телефон московский. Если есть что спросить, будем рады. Как обычно, наивно попрошу в тему, но сами понимаем, так не бывает. Но и не обессудьте тогда, если кровавые модеры вам зарежут звонок. Я все-таки не про гейские шутки, а про более такие человечные.
1: Про более гейские.
0: Внутренние. Да. Ну, не, ну тут ладно, шутить, правда, не очень. Про детей все, несколько не новостей и сообщений есть.
1: Про рестлинг.
0: Про рестлинг, нет, про рестлинг тоже чуть позже, но в Саудовской Аравии шоу в конце июня планируется, а сейчас вообще европейский тур начинается, поэтому можно смотреть в дневное, в человеческое время, поэтому если вдруг что, в субботу вечером, заходя в воскресенье вечером, Clash in Italy обязательно посмотрим. Звонок у нас есть, сразу прям сходу подсказывают, большое спасибо, 95-95-912, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
9: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
0: Здравствуйте, Вячеслав.
9: У меня такой вопрос. Вот Зеленский встречался там с Тихановской, насколько я понимаю. Ну и опять какие-то такие движения по поводу Беларуси начались. Зеленский, эта встреча была чисто пиар, или Зеленский все-таки решит какие-то, ну я не знаю, понятно, что наземная операция это уж слишком, но какие-то, может, беспилотник, так сказать, по его мнению, случайно где-нибудь упадет на какой-нибудь склад боеприпасов и так далее. Или нет? И еще такой мини-вопрос. К Стасу. Стас досмотрел сериал «Пацаны» и вообще знаком ли он, например, с «Хранителями» Алана Мура?
1: Да,
9: с одноименным фильмом Зака Снайдера.
0: Спасибо большое.
1: Вячеслав, спасибо, опять же, что всегда нам звоните. Короче, по поводу Зеленского. Мне кажется, Зеленский впервые в жизни решил проявить благоразумие, да, и, как и все мы, адекватные люди, требовали Тихановского вернуть Сергея. То есть я никаких других поводов для встреч не вижу, потому что я хочу создать петицию, я требую вернуть Сергея Тихановского в политику, потому что без него, ну вообще вилы, честно говоря. Вот это вот был единственный такой, знаешь, вот я прям помню, как Тихановский появился, я впервые его увидел, я сразу понял, что это что-то особенное, да. Когда он еще собирался нанести мощный удар по лукашизму, и потом, когда он сказал, вы, ну да, донатили 3000 евро и ждете мощного удара. Я такой, господи, это буквально ангел, да, то есть вот он буквально спустился с небес, это настолько прекрасно. И после этого я следил за Сергеем Тихановским. У меня же вот на эфиры, кстати, никто не обращал внимания, у меня чашка с Сергеем Тихановским, то есть у меня футболки есть. Я прям стал его фанатом, вот буквально несколько. Это то, чего не хватает вот нашей политики, да, то есть, ну, Сергей Тихановский. И происходит вот это все, и он говорит, вы знаете, как страдают геи в тюрьме. Я знаю, я там сидел. И вот эти вот все эти его высказывания, а потом одна ошибка, он как-то там встал наперекор у Светланы, когда она хотела пойти встречаться с политиками, он такой, нет, мы будем встречаться с белорусами здесь, в Америке. И после этого он выпускает видео, в котором в стиле Стива Джобса анонсирует, что он будет изучать английский язык. И я такой, класс, то есть человек там развивается, я хотел от него какой-то там блог, да, и прочее там. А тем более он же себе часы купил, да, классные.
0: В теме, да.
1: Да, я просто, и внезапно он просто пропадает. И никто ничего не знает о Сергее Тихановском. Я требую вернуть его в большую политику. Я требую, это великий человек, да, и нам его не хватает. И все, опять унылая Светлана Тихановская, которая занимается абсолютно какой-то бесполезной, никому не нужной ерундой. Понятное дело, что ее когда-нибудь из загашника планируют достать, но сейчас никаких продвижений по Беларуси нет, потому что они однозначно выбрали сторону, да, они там не сидят непонятно где. Так что это просто встреча президента уже несуществующей страны, с президентом страны, никогда не существовавшей.
0: С несуществующим президентом.
1: Ну, она существующий президент, несуществующей страны, так же, как и любой может выдумать страну и быть ее президентом, да, потому что главное все это как-то более-менее оформить. Тихановская, она выдумала параллельную Беларусь, да, ну, также я могу быть президентом, допустим, параллельной России, главное, чтобы меня кто-то признавал.
0: Я больше про те условия, которые на Украине придумывают для того, чтобы не проводить никаких выборов. Ну да ладно, а вдогонку, правда, вот...
1: Ну, как и страны уже нет, какие выборы?
0: Справедливо, справедливо.
1: Это уже акционерное предприятие, будут назначать.
0: Я больше про подвижки в отношении Белоруссии, потому что, ну, и угрозы с Запада какие-то звучат, и Польша там что-то минирует, ежей ставит, и Литва тоже активизировалась, и натовские танки в Прибалтику приехали, а это в первую очередь Белоруссия тоже рядом, ну, не в первую очередь, а тоже рядом. Вот все-таки подвижки какие-то в адрес этой страны, в адрес Лукашенко лично.
1: Да, есть, есть, но... Знаешь, в чем прикол еще? То, что там и вот это вот мем-то с батькой, я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение, но мне кажется, на самом деле, не так уж он и смешон с сегодняшнего дня, как будто бы действительно что-то могло быть, учитывая и последнее заявление, то, что там Ермак вот позавчера, по-моему, заявлял по поводу Беларуси, ну, как будто бы есть вот такие вот предпосылки, и не просто ж так мы туда отправляли тактическое ядерное оружие, да? Это ж не просто так Лукашенко
0: захотел. Не отправляли, отправили.
1: Ну, отправили. Ну, отправляли, это было два года назад. Ну, да, я в этом плане. Вот, и я думаю, что это тоже не просто так, как бы готовиться, если что, воевать. Ну, и в целом, опять же, де-факто-то, ну, Беларусь предоставляла, как бы, России территории для наступления. Так что, де-факто, они тоже являются стороной конфликта. Но просто вопрос-то в том, почему тогда Латвия и остальные прибалтийские страны не несут ответственность за то, что они предоставляют свои территории для ударов по России. То есть, это такое. Я имею в виду, это, если говорить о санкциях, об ответственности Беларуси и прочее.
0: Ну, вот правда, это и интересует. Ну, как сказать, на гипотетическом, конечно, уровне. Да нет, наверное, на реальном тоже. Что
1: да
0: в
1: на реальном
0: этом
1: уже все возможно.
0: Управление может быть сделано.
1: Война всех против всех. У Беларуси очень сильное госрегулирование. А это что значит? Это значит, что если...
0: Не, знаешь, вот опять же, я с этим, со своим фактором Евровидения, Белоруссию вернули на чемпионаты мира по хоккею.
1: Да.
0: А Россию нет.
1: Вот,
0: честно... Пока на этом, на юниорском уровне. Я понимаю, что это вот эти косвенные сторонние
1: вещи. Но Россия паралимпия. Я, кстати, вчера вот на Ире были все вот паралимпийцы наши, завоевавшие 12 медалей, 8 из которых золотых. Вот они там были тоже.
0: Паралимпийский комитет — это достаточно давнее решение. Кстати, парадоксально, учитывая, что в свое время именно паралимпийский комитет жестил куда сильнее, чем обычный. А хоккей, хоккейная там же история. Они же с Беларуси-то и начали. Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею. Ну, я понимаю, что, опять же, это мелочи, но вот такие вещи интересные есть. Ладно, еще у нас...
1: Я тут, на самом деле, вот касательно Олимпийского мог, но это вот как будто бы... Это... Ну, просто мы не видим каких-то закономерностей, поэтому создается впечатление,
0: конечно,
1: что это организация,
0: конечно,
1: в которой все случайно решается. Это чисто там методом тыкать их допускать.
0: Случайностей не бывает.
1: Да, да, да. Поэтому я вот не знаю по этому поводу.
0: Звонок у нас был, к сожалению, сорвался. Сергей из Санкт-Петербурга, но общую суть вопроса перезадам, потому что, мне кажется, ну, правда, тоже занятно. О том, что вот Европа хочет завоевать Россию. Я прошу прощения, Сергей, если что, дозвонитесь, перезадайте еще раз, но вот общую суть передам. А вот что дальше с этим делать? Вот что делать в случае победы? Есть ли сейчас в Европе представление? Или есть ли представление о том, как Европа это себе представляет? Ну, потому что вот Кая Каллас говорит, уберите войска оттуда, уберите их этих отсюда. Потом тоже они говорят, убрать военные силы до Урала или там дальше. А вот по факту что? Какое-нибудь есть понимание?
1: У них нет цели завоевать Россию.
0: Победить, не обязательно завоевать. Хотя, да,
1: у них
0: было завоевать,
1: нет,
0: извините,
1: цели,
0: да,
1: победить Россию. У них нет цели не завоевать Россию, не победить Россию.
0: Цель продолжать процесс.
1: У них цель делать вот такие яркие заявления, чтобы эскалировать конфликт. Потом-то, когда рванет, ой, а что ж мы наделали-то, да? Но это вот, знаешь, вот это бесконечное, которое они растягивают. Мне вот иногда эспандер, да, вот боксерский, знаешь, вот так вот, ты обматываешь им сзади, да, вот за что-то стоишь или за резинку, и ты отходишь далеко-далеко, чтобы натяжение было максимально, удары прямые отрабатываешь. И мне вот интересно, как далеко надо отойти, чтобы она все-таки порвалась, вот хватит мне сил или нет. Я каждый раз там на полшажочка там прибавляю, когда бой с тенью делаю. И вот мне кажется, однажды она вот, ну, просто порвется, потому что натяжение постоянно, оно будет изнашивать резину. И как-то раз я вот вдарю, она мне прям по спине, бах, как скакалкой, знаешь, по голой спине. Вот мне кажется, что-то подобное со мной будет. Такое происходит с Европой. У них нет цели побеждать Россию. Им, ну, честно говоря, ну, на Россию в этом плане все равно. У них есть цель максимально выделять деньги, а Россия для этого подходит как вот такое вот жупело, которое нам угрожает, поэтому мы будем рассказывать про русскую угрозу, выделять себе бабки, но потом это станет самосбывающимся пророчеством, потому что до конца, ну, до бесконечности это нагнетать нельзя. И рванет все одномоментно. Но в целом, если гипотетически представить, что бы было, если бы они нас уничтожили, то да то же самое, что и было уже. Они уже один раз нас уничтожили во времена Советского Союза. Разделят на еще большее количество независимых теперь государств, а то самое последнее, которое останется, да, у которого будет большее количество ресурсов, они также методично будут уничтожать и с ним сражаться. Вот. А что будет, если представить, если они вообще все там уничтожат? Ну, уже Европа будем собачиться с Америкой, что там Китай будет и прочее. Ну, я надеюсь, этого никогда не произойдет, но такой гипотетический сценарий для какого-нибудь фантастического романа прекрасно бы, наверное, подошел.
0: Ну да, это вопрос такого гипотетического толка. Как мог, Сергей и передал. Если дозвонитесь, будем рады вас услышать и по факту. Собственно, правда, к темам, к вопросам, которые есть, которые заготовлены, детям могут предложить начать работу, ну не начать, а иметь возможность начать работу с 12 лет. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская говорит, 14 нормально, 12 возможно еще лучше. Да, речь не о каком-то серьезном принципе и статусе занятости, но о вообще хоть каком-то техническом и гипотетическом трудоустройстве. Если подработать, допустим, чтобы это было законно, чтобы это было по документам и по-прочему. Вот такая и сейчас с 14 лет при письменном разрешении родителя, с 15 лет можно заключать трудовой договор. И там есть определенные условия, не, в определенные места нельзя, определенное время запрещено, определенные виды работ тоже запрещены.
1: Мне не нравится сама идея, что человек до там, 18 лет работает. Да, я считаю, надо учиться вот просто с утра до вечера. Но поскольку мы живем...
0: Я опять же сделал оговорку «иметь возможность».
1: Я понимаю, да. Я говорю о том, что поскольку мы живем при капитализме, то, ну, это хорошая инициатива. Объясню почему. Потому что я работал с 13 лет, и меня все время обманывали. Ну, то есть, отработать где-то месяцы, чтобы тебе не выплатили ЗП, ну, а что ты официально не работал, ты здесь на птичьих правах, давай, проваливай отсюда. А мне нужны были деньги. И листовки расклеивал, и таких вот, как я, было очень много, нас всех кидали. Нам нужны деньги. Мы хотим заработать, не, нам не на что-то такое. Вот мне, допустим, книжки по «Звездным войнам» вот я покупал, да, там эпизод там такой-то, такой-то, потом то, что там дальше.
0: Новелизация или вот это, вселенная расширенная?
1: Не-не-не, вот именно, ну...
0: Там новелизация — это как бы книга по фильму или
1: и
0: вот
1: то,
0: эти
1: и
0: всякие...
1: И то, фант... оно одинаково, оно выходило, типа, то есть там, я помню, покупал книгу, это было в Тушинском переходе, такая палатка, вот мы там эти книги покупали, пока в Олимпийский не начали ездить. Там был эпизод 4, там 5, 6 по сценариям Джорджа Лукаса, а было и продолжение, но оно было как бы частью канона. Это потом уже Дисней, когда Disney это купили,
0: канон, да.
1: Объявили все это не каноном.
0: Ну, каноном они были, потому что Лукас сказал, дай, делайте, что
1: хотите.
0: Слушай,
1: ну сюжеты там были вот на самом деле такие интересные, интереснее, чем в итоге в новой трилогии. Вот. Ну, короче, не суть.
0: Вообще не сомневаюсь.
1: Мы просто на это зарабатывали, да, то есть мы с пацанами ходили, листовки расклеивали.
0: Пацанами, кстати.
1: Да. The Boys. Про The Boys, кстати, не ответил, надо честно
0: сказать. Еще успеем, у нас уже вон следующий звонок наготове.
1: Да, и короче, и нас кидали на бабки просто постоянно. Поэтому, ну, не должен ребенок до 18 лет работать. Но если не повезло, и родители не могут обеспечить, как, допустим, было со мной, то пусть лучше их права защищают, потому что нас так кидали на бабки. Вот просто ты месяц работаешь за бесплатно.
0: Угу. Поэтому, да, такая, ну, история, к ней еще вернемся, опять же, про детей. А так, да, у нас, правда, звонок 95-95-912. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу.
5: Доброе утро, Алексей Станислав.
1: Доброе.
5: Алексей, город Москва.
0: Здравствуйте, Алексей.
5: У меня такой вопрос. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, какой из бывших союзных государств в настоящее время наши противники начинают натравливать на Россию? Поскольку недавно посланники от Трампа ездили в Армению, там какие-то самое большое посольство в Армении, то есть это уже подготавливают. Украина 3.0 или 2.0, кто будет следующий? Они в любом случае у нас вокруг нашего государства большое, много других государств, которых будут подталкивать теми или иными способами.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо большое.
1: А здесь не получится вот прям вот угадать, кто именно. Но, в принципе, все, кого вы перечислили. Слава богу, хотя бы с Грузией более-менее нормально сейчас, да, вроде как. Не слышно каких-то плохих новостей. Ну, лучше, чем было при Саакашвили. В остальном Армения, да, это полнейший провал, это президент-дебил. Вот, и когда такого...
0: Про это отдельный эфир у нас достаточно, этого хватает и в новостях, и в прошлом.
1: Да. Вот эти вот то, что он сейчас обещает, все подорожает, но вы не переживайте, потому что у вас денег будет много, но это просто какой-то призрак девальвации меня догоняет, точнее, армян должен догонять, да, потому что, ну, вот это вот, конечно, да, очень обидно.
0: Ну, вообще, правда, было бы интереснее задать вопрос, собственно, позвонившему Алексею, а что ему самому кажется, потому что, правда, тут... И Молдавия, и про Белоруссию было очень интересное до коронавируса, до событий лет 2020 года. Про Среднюю Азию отдельно говорят. Путин, между прочим, в Казахстане с государственным визитом ЕС сейчас проходит. Поэтому очень много всего.
1: Казахстан, я бы не ставил, что там что-то будет.
0: Не-не-не, я имел в виду, что в принципе можно говорить, ну вот и что-то такое находить чуть ли не везде.
1: Другое дело, в Казахстане меньше. Казахстан идет в сторону сближения с Китаем, а это, ну, нам как бы норм. И у нас сейчас вот эти вот проекты, которые мы подписываем, в том числе мы Казахстану срочно нужна энергия, и мы им АЭС будем, скорее всего, строить.
0: Да. Ну, там документы вроде уже даже договорились.
1: До 2035 года будет построено. То есть, конечно, не хотелось бы, чтобы там к власти в ходе цветной революции пришла какая-то, ну, погонь. Но для этого есть ОДКБ, то есть определенные меры безопасности мы предпринимаем. Вот. Но я думаю, что Прибалтика, Финляндия, Норвегия...
0: Вот я хотел как раз сказать, чтобы страны не из бывшего Союза, если какие-нибудь...
1: Не из бывшего, ну вот Норвегия.
0: Ну вот Финляндия с Норвегией, да.
1: Но они всегда были конченными, будем честны.
0: Ну, слово такое.
1: Не, знаешь, нормальное слово. Вы, подонки, нам еще за выборгскую резню там не ответили и опять начинаете какой-то ерундой заниматься. Ничему вот их не учат
0: там, история. Я исключительно к тому, что оно не полностью и не точно как-то всю ситуацию раскроет.
1: Ну как?
0: Что, подлые, хитрые, что обманывали, агрессивные? Вроде нет.
1: Так нет, конченые. Потому что конченые, это, знаешь, это уже необучаемые. Это все. Это вот один раз было, второй раз было, третий раз было. Но они просто необучаемые. Вот они, ну не способны они быть нейтральными. Вас освободили, идиотов, от фашистской оккупации. Сказали, просто будьте нейтральны, не лезьте. Не лезьте никуда, эти идиоты в НАТО сейчас вступили. От атомной электростанции халявной отказались. Этот проект им был выгоден в первую очередь. Мы-то просто миру хотели показать. Посмотрите, как Россия может. Что хотите, приходите, сделаем дешево. А эти идиоты отказались. Ну, это все вот, ну, они просто все конченые. Вот и все. Что тут сказать-то?
0: Ну, не знаю, так, наверное, все-таки не нужно, не можно говорить.
1: А этого
0: с разъяснением.
1: Тиктокеру можно, журналисту нельзя. Тиктокеру вот, можно, я тиктокер.
0: В тиктоках такое и говорите. Вот, а у нас тут все серьезно.
1: Нарезайте на тиктоке.
0: У нас, пожалуйста, вот да, с разъяснениями все совершенно иначе выглядит.
1: Ну, как бы да, но тут по-другому не скажешь. Ну, просто я диву даюсь. Вот после всего вот этого, вот каждый раз вас приходишь, потом спасаешь от этого фашизма, и вы, ну, наши деды и прадеды, да, и вы начинаете опять же этой ерундой заниматься, и Германия, и все остальные.
0: Просто правда, вот условно говоря, ведь что там еще, Польша есть совсем недалеко, Румыния есть недалеко.
1: Ой, Польша, это вообще, это просто вот этот отбитый...
0: Турция?
1: Ну, Турция, она такая, знаешь, она как будто бы, она... У Турции позиция однозначная. Они с теми, кто победит.
0: Ну, да.
1: А мне так нравится Турция, то, что они, знаешь, даже вот когда там сперва вроде, слушайте, а Гитлер-то в чем-то и прав, как бы, а потом Гитлер начинает проигрывать, они такие, мы против Гитлера однозначно.
0: Ну, так половину Европы сделала, и включая Америку, между прочим.
1: Ну, в принципе, было, да, было. Но в Турции потом эти фашистские движения, типа, например, этих, я хочу назвать все время серые волки, как они?
0: Ну, волки, да, вот с этим, со знаком. Да. Я, кстати, запрещенно, возможно, показал. Но если, опять же, я показал знак Вулфпака из рестлинга, новый мировой порядок. Еще один вопрос.
1: Надо тоже его запретить бы, кстати.
0: Новый мировой порядок? Ну, да. Кевин Эш мне тоже никогда не нравился, это правда, справедливо. Только за Халка Хогана, только все. Но, с другой стороны, там и Сэвидж, там и Люгер, там и Конан. Отдельная история. Да, другой еще тоже вопрос, так или иначе, связанный с детьми. Привлекают внимание, коллеги из РИА Новости опубликовали статью, публикацию, посчитали статистику. Есть вопросы к пищевому поведению детей.
1: Это вообще
0: не
1: ужас.
0: Не подростки, а вот прям говорят 7, 8, 9, 10 лет. Начинается с какой-то ерунды, с ограничений, может быть, спортивных детей. Диет заканчивается отказом даже от воды. Это замечаешь, опять же, по ТикТокам, кстати.
1: Слушай, ну вот такие тиктоки мне не попадаются. Но если у геев начнутся какие-то отказы, то я вам...
0: Это отдельный разговор об этом, если это будет, естественно, с главным экспертом.
1: Слушай,
0: по таким шуткам. Но тут не
1: да,
0: шутки же.
1: Мы, я тебе могу сказать, что с точки зрения пищевой промышленности уже вообще никому доверять нельзя. Это все превратилось в какой-то ужас. Да? То есть сейчас у нас такое разнообразие продуктов. БЖУ, вот что я в тиктоках смотрю, это как продукты носят проверять. Вот такие вот у меня интересы. Нигде вообще ничего не соответствует. Вообще нигде. То есть что сейчас пишут на упаковках, на это плевать. Вот реально, то есть тебе там пишут одно, по составу вообще другое. Причем там не в полтора раза. Иногда вот просто пишут тебе 5 грамм жиров, а их там 30 на, то же самое, на те же самые 100 грамм. Ну, там условно, да, на полкилограмма. Там, не знаю. И это жесть. При этом нереалистичные стандарты красоты у нас, которые развиваются в том числе и с помощью тиктоков и всего остального. И люди пытаются им соответствовать, идут на крайние меры. Слушай, я вот просто ты такую тему затронул, что касается
0: Все-таки
1: тиктока.
0: Одно дело люди в целом, другое Но. Дело дети, вот младшей
1: дети
0: школы.
1: Дети это сколько? Младшей школы
0: До 10
1: сколько?
0: Лет.
1: Да, ну, не, ну, это,
0: первый, второй, третий класс.
1: Ну это какая-то ерунда.
0: Рост статистики, рост жалоб.
1: Что вот они садятся такое. На диету?
0: Да.
1: Я не знаю, но это тогда какой-то сумасшедший. Мне кажется, это какой-то фейк или бред, потому что ребенка до 10 лет вообще его внешность не особо волнует.
0: Ну тут спорный вопрос.
1: Я по себе могу только судить.
0: Я процитирую, значит, это все опубликовано в исследовании журнала «Неврология и психиатрия» имени Корсакова. Расстройство пищевого поведения.
1: Ну, слушай, расстройство пищевого поведения, одно я могу понять, то, что неправильные привычки.
0: Вес 32 килограмма для роста в 170. Ну, 170 это не особо третий класс, конечно. Но это, если, опять же, правильно понимаю, тренд в том направлении, не что сейчас это все повально, а вот тренд туда, что вот та возрастная группа от этого страдает чаще больше.
1: Ну, короче, хочу рассказать. Я вчера смотрел ролик чувака, все его знают, Мартин. Он, чтобы похудеть, даже на героин сел, прикинь. Это жесть вообще.
0: Ну, наркотики вообще неприемлемы.
1: Это, ну, он, там по его состоянию видно, что ему все, ему как бы уже ему там 20 небольшим лет, но жить ему осталось недолго. Но он худой сейчас и поджарый, вот он добился той формы, которую мечтал. Но он и стероиды колол, и героин, и все виды наркотиков вообще перепробовал, которые только возможны, просто для того, чтобы как-то хорошо выглядеть. Но вот эти нереалистичные стандарты красоты, они, конечно, нас во многом уничтожают. Здесь нужен развитый мозг для того, чтобы всему этому сопротивляться и
0: хорошо,
1: не начать
0: мозга
1: сходить с ума.
0: Нету в этом смысле достаточно развитый. Ты говоришь тысячу раз, да, что нужно учиться до 30, это
1: правда. Ну да, не, я с этой проблемой, я вот этого, честно говоря, не вижу детей до 10 лет. Я вот недавно был на выпускном, да, на последнем звонке у школьников, и что-то я там как-то такой вот проблему, чтобы там они все гиперхудые были, и что-то такого я не видел. И когда мы общались, их намного больше волновали там, ну, другие вещи, а не какие-то там пищевые поведения и прочее.
0: Вопрос-то как раз, я говорю, если я правильно понял, опять же, по этому исследованию, не то, что это засилье, а то, что вот в том направлении тренд.
1: А вот это я подтверждаю. Ну, то есть не для школьников до 10 лет, но в целом мы с вами движемся в сторону Южной Кореи, где массовое число самоубийств как раз-таки из-за внешности, из-за несоответствия чересчур неадекватным стандартам красоты, распространение пластической хирургии, что я, кстати, считаю неплохим, как бы, потому что ну, тебе что-то не нравится, пошел и исправил.
0: В идеале, в меру, в норму, под присмотром врачей,
1: конечно,
0: в профессиональных условиях и в исполнении квалифицированных специалистов.
1: Да, то есть это я как раз-таки считаю нормальным. Да если бы можно было безболезненно жир выкачивать, а что бы не, жрешь, что хочешь, пошел там процедурку сделал за копеечки, тебе жир весь выкачали.
0: А вот, кстати, слушай, у нас... Две минуты, правда, остается слушательница одна пишет, но ведь правда, от обид детских страдают совсем с малого возраста, а вот обозвать другого жирным, толстым, сосиской, это же вот правда, это очень по-детски. И это может быть уже прям, извините, в 6-7 лет.
1: Ну, это нормально, это типа прозвище у нас.
0: А если от этого потом вот этот буллинг и продолжается, и на подкорочке-то оседает?
1: Нет, буллинг продолжается не из-за того, что кто-то толстый, то есть это форма буллинга, но сам по себе буллинг имеет социальную историю.
0: Это да, ну плюс опять же. Нет никого
1: Поверьте,
0: более жестокого, чем
1: детская
0: ругань.
1: Я не знаю
0: ругань.
1: Никого, да. Кого бы в школе травили больше, чем меня. Там уже вот дальше есть только там, я не знаю, там изнасилование, да, вот это вот жестче. А так, что со мной делали, что там про меня писали на школьных картинках. Я был самым знаменитым человеком своей школы. И то, как травили меня, ну, это вот просто жесть. Ничего. Вырос и начал травить жирных просто. Ладно, я шучу. Ну, по поводу травить жирных. Просто такая тяжелая тема. Я всегда шуточку вставляю, когда какие-то тяжелые темы. Представляете, вырос... все с собой сделал, я буду примером для тех, кого сейчас булят. Но в целом, конечно, буллинг – это социальные последствия. У кого родителей нет, того будут булить. Потому что тебя заступиться просто некому, ты будешь терпилой.
0: Про похудение.
1: Так что учимся терпеть.
0: И про маленький, мягко говоря, невысокий рост, это же в этом же направлении, где слабый характер и где недообразованный, недоучившийся мозг.
1: Ну и еще учителя, которые все это типа поощряют, не обращают внимания, не обращают, закрывают глаза. Да. И тут мы приходим опять же к той самой, к тем проблемам, о которых каждый раз мы говорим.
0: Ладно, время, к сожалению, к концу подходит. Пятница в этом плане утренняя завершается. Стас разберется сегодня в студии. Спасибо огромное. Спасибо тем, кто слушал, кто смотрел, кто дозвонился. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: нас разберется.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Челябинске полдень, в Красноярске 2 часа дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске. Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА. Соцфонд выплатит по 2 миллиона рублей семьям погибших работников рудника в Бурятии. Теперь подробнее. Задержан россиянин, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Фигурант через телеграмму инициативно установил контакт с представителем киевского режима, от которого получил задание. Для совершения теракта злоумышленник получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил взрывчатое вещество, которое хранил по месту жительства. Фигурант был задержан при проведении разведки на участке железнодорожного пути. В результате проведенных мероприятий пострадавших нет, нанесение имущественного ущерба не допущено. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров ранее рассказал, что в результате ночной атаки украинского беспилотника на предприятии в Волжском в Волгоградской области погиб мужчина 60 лет. Женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал еще один человек, ему медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась. 8 человек, пострадавших в столкновении иномарки с автобусом в Красноярске, находятся в средней степени тяжести. Об этом сообщили в Краевом Минздраве. ДТП произошло в пятницу утром. 26-летний водитель «Тойоты», перестраиваясь, не уступил дорогу автобусу, который ехал по выделенной полосе. Следственный комитет начал проверку. По его данным, в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров. Россия в январе-апреле этого года нарастила экспорт пшеничной или ржано-пшеничной муки на 11% до 60 миллионов долларов. На зарубежные рынки было поставлено 180 тысяч тонн такой продукции. Об этом рассказали в Федеральном центре «Агроэкспорт». Ключевыми странами-импортерами стали Китай, Афганистан, Монголия и КНДР. Соцфонд России начал единовременные выплаты семьям погибших во время схода лавины работников рудника в Бурятии. Их размер составляет 2 миллиона рублей. Кроме того, 8 детям погибших назначены ежемесячные страховые выплаты. Их размер составил от 29 тысяч рублей до 64 почти тысяч рублей на каждого ребенка. Напомню, в конце апреля на руднике произошел сход снежной массы. 6 человек погибли, 3 сумели выбраться на поверхность. Возбуждено дело, директор рудника задержан. Угроза агрессии со стороны Соединенных Штатов против Кубы возрастает на фоне усиления экономического давления и ужесточения санкций. Об этом заявили в МИДе страны. Там добавили, что штат

0: Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: А, кстати, да, доброе утро, дорогие товарищи, 29 мая на дворе. Утро. Да, 10.04, лучшая радио страны, радио «Спутник», и, конечно же, лучшее утреннее шоу «Изолента живьем», Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем не просто лучшее радио, а теперь еще и награжденное лучшее радио страны, я бы сказал.
3: Награжденное лучшее радио, ну, это вчера была очень красивая церемония награждения «Ири». Вот, Института развития интернета награждали, ну, очевидно, я так понимаю, лучшие проекты, которые финансировались ИРИ. ИРИ – это организация, которая финансирует все, что делается в цифровой среде. Ну, выдают гранты, собственно. Вот, ну, а в цифровой среде делается очень много, от фильмов и сериалов до каких-то проектов, ну, таких вот онлайн. Вот, поэтому там спектр очень широкий. Понятно, что там они не финансируют, например, ну, какое-то выступление, допустим, каких-то танцевальных коллективов, вот, сценические. А вот если в интернете что-то, то да. И это, в общем, большой, крупный такой источник государственного финансирования. И все, наверное, самые известные сериалы, ну, условно, там, «Слово пацана», это финансирует ИРИ. Вот, и вчера было награждение, и мы очень рады, что «Радио Спутник» получила награду заслуженную. Очаровательная наша главный редактор Маргарита Некрасова там присутствовала. Вот, она, кстати, и вручала одну из наград, но главное, что она, конечно, получила награду. Вот, награду за проект, который посвящен войне Советского Союза против, как она называлась-то правильно, милитаристской Японии. Угу. Вот, это был интересный, действительно, очень, очень нужный исторический проект, и вот за этот проект награда была, нашла героев. Вот, так что мы поздравляем всех, кто был причастен, ну, весь коллектив радиостанции, конечно, и главного редактора, и не главных редакторов, в общем, потому что, конечно, это усилия и режиссеров, и тех, кто все это придумал. Ну, в общем, отлично.
2: Да, молодцы, Маргарита, от всей души.
3: Всех поздравляем. Вот, а вообще там кого только не было.
2: Я просто тоже хотел поздравить, потому что я вчера нашел проект своей мечты. Во-первых, Маргариту, я вчера ей написал, и сейчас поздравляю ее как бы лично в эфире. Большое дело делается на радио «Спутник», и с приходом Маргариты это дело стало еще больше, и делается оно еще круче, поэтому от всей души поздравляю. Рад быть частью, что наш проект «Изолента. Живем» – часть этого большого проекта под названием «Радио «Спутник». Все хорошо. Хорошо, и будет еще лучше. И еще хочу сказать, я вчера нашел проект своей мечты на Ире. Я так смотрел, что там и как. У меня давным-давно была мысль, а как сформулировать простому человеку в России, любому, вот чтобы любой человек понял, что такое День народного единства. Мы каждый год празднуем День народного единства в ноябре. И каждый раз, вот сколько лет мы в эфире, мы каждый раз задаемся вопросом, а давайте объясним, а что это за праздник и как его донести до людей. И вчера я увидел. Я прям включил и понял, что вот оно, наконец-то люди смогли на пальцах объяснить каждому абсолютно без исключения. Наши, ну, как сказать, друзья, да, и мастерская новых медиа, и там есть замечательная такая девушка Полина Готовчиц, которую я от всей души поздравляю с наградой, ее команду, они сделали видео к Дню народного единства, тоже под патронажем Ири, где люди разных регионов делают хлеб. Вот что может быть проще и доходчивее для людей, когда ты показываешь народное единство через хлеб? Потому что нет ни одного региона в нашей стране, да и вообще в принципе, где бы не делали хлеб и где бы его не ели. Он где-то белый, где-то черный, где-то ржаной, где-то пшеничный, где-то там овсяный, где-то там какой-то еще. Кто-то делает его в виде лепешек, а кто-то делает в виде, не знаю, там, петербургского, ленинградского круглого хлеба за 14 копеек, который вошел вообще в легенды. Но все делают и едят. И они сделали шикарное видео совершенно под вот такую, вот, как сказать, вот такую мотивацию, понимание,

0: народного единства. Я считаю, это очень круто с точки зрения смысла. Поэтому от всей души тоже получили они премию ИРИ, как социальный проект, лучший социальный проект. От всей души поздравляю. Полина молодец, ребята молодцы, мастерская новых медиа молодцы. Вот, от всей души. Хорошее видео. Как-нибудь где-нибудь его даже выложим, наверное, если они разрешат.
1: Вот. Да, но еще приятно, что кроме материала «Радио Спутник. Война на Востоке», там и Егора Яковлева отметили, да. И Машу Чайдину тоже, она у нас там в других программах бывала, а может, и здесь бывала, и много-много там было наших хороших знакомых, всех хочется поздравить и пожелать успеха, а Ире, конечно, поблагодарить за финансирование. Действительно, уже, ну, видно, что с годами эти проекты выходят на очень качественный уровень, просто высококачественный уровень. Я помню, как мы с Егором сидели, когда он цифровую историю только задумывал. Вот, а сейчас это полноценный, мне кажется, вообще безостановочно идущий фестиваль, совершенно потрясающий. Мне там тоже доводилось выступать. Ну, в общем, всех поздравляем, всем большое спасибо, очень круто.
0: Молодцы.
1: Ну, а главное, конечно, главное — «Радио Спутник». Ну что, согласен. Давайте предложим пятничные, как бы середину утра отметить вашими звонками, дорогие друзья, если вы хотите позвонить. А обсудить, предложить, может быть, наболело, накипело, может быть, есть вопросы, мы можем с разной степенью экспертности их прокомментировать. 495-95-95-91-2. А может быть, вы своим наблюдательным глазом что-то такое увидели, чего не видим мы отсюда, вот, чего не видят средства массовой информации. Вот в этом, кстати, красота современных цифровых технологий. Любой может внести свой вклад в формирование информационной среды на большую аудиторию. Прошу вас, господа, звоните, пишите и давайте обсуждать.
0: У нас много в «Изоленте плюс», много кое-чего.
1: Давай сразу тогда сейчас этого и это самое.
0: Давай начнем с этого.
1: Дай короткий анонс, я скажу, что давай. У нас сегодня, вы можете писать вопросы, естественно, в «Изоленте плюс» и в других местах. У нас сегодня будет Константин Косачев, Константин Иосифович, сенатор. Он занимается международными делами в Совете Федерации, но он профессиональный дипломат, это тоже надо помнить, что он начинал свою карьеру, насколько я знаю, в Министерстве иностранных дел, вот, и всю жизнь посвятил международной работе. Сейчас международных у нас вопросов много. От Армении, где вот выборы, и сегодня пришла новость из Роспотребнадзора, что, по-моему, 6 миллионов бутылок газированной воды «Джермук» у нас приостановлена продажа, где-то они там застряли теперь, вот, ну и так далее. Эти вопросы можем обсудить, можем более такой дальней политики, что с США, что с Ираном и прочее. Ну, Наталья Шатихина, естественно, и Станислав Обищенко, это по традиции. Вот, так что у нас сегодня хороший эфир, интересный, как всегда, хорошие гости, пишите, спрашивайте. А мы пока давай тогда действительно двинемся. Трофим Викторович, пишет «Кэптон Шепард». Трофим Викторович, если операция... Сейчас я посмотрю, это я отсюда, да, отсюда. Если операция исключительно... А, звонок еще, все сразу. Ну, давайте звонок.
0: Да, все одно. Давайте со звонка потом уже, капитан Шепард. У него длинные очень всегда вопросы. Алло, слушаем вас.
2: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим.
0: Доброе.
2: Александр Васильевич, Москва. Я хотел, вот вы говорили о награждениях, очень присоединяюсь душевно к награждениям «Радио Спутник», но хотел бы выделить одну программу, которую я постоянно слушаю, ставлю палец вверх. Это «Секс, культ, просвет» Лена Караева и Виктория Никифорова. Изумительные женщины, такой оптимизм, такой заряд. Ну, может быть, потому что они почти мои ровесницы, хотя я, наверное, немного постарше. Но вот это вот...
1: У женщин нет возраста. О чем вы?
2: Да, извините, да. Значит, вспылил, был неправ. Да. Я хочу, чтобы лично от меня, от Орлова Александра Васильевича, им передали привет. Сказали бы, что есть постоянный слушатель. Ну, как у Гоголя, да, будете в Петербурге, увидите государя-императора, скажите, что есть такой Добчинский Петр Иванович. Вот. Ребят, очень хорошая программа, я вас поздравляю. Посмеемся вместе, да, и погрустим, но вы на правильном пути. Я очень рад, что есть такая радиопередача и есть такая радиостанция, всегда как бы склоняю голову перед ее ведущими, очень рад. Вот. Вперед и вверх. Вперед и вверх.
1: Все, спасибо. Спасибо,
2: что вы меня выслушали.
0: Будем стараться. Спасибо, спасибо большое.
1: Да, да. Привет передали. Да, Советскому просвету и девушкам, но я думаю, что им будет приятно, они обязательно его услышат.
0: Да.
1: Хорошо, возвращаемся к вопросу, я его начал читать, где-то он у меня тут. Трофим Викторович, да, спрашивает капитан Шепард. Внимание, вопрос. Если операция... Ай, подожди, это уже было. Мне кажется, это мы вчера отвечали.
0: Это было, да. А капитан Шепард, он одни и те же вопросы по кругу задает несколько раз. Это мы уже привыкли.
1: Ну, а мы вчера отвечали на этот вопрос про крейсер «Москва», да, и операцию на позицию и так далее.
0: Да. Григорий Эл спрашивает. Петр Трофимов, вот в Америке молодежь замотивирована в заработком денег. А какая мотивация у нашей молодежи, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что молодежь, она разная. Я вообще не люблю таких обобщений. Молодежь – это сейчас вообще до 45 лет. Вот. Ну, мне кажется, что мотивация у любого человека – это поиск счастья в жизни. Вот. Для кого-то, а дальше вот вы говорите про деньги. Деньги – это все-таки, наверное, в большей степени метод. Сами по себе деньги, любой взрослый человек вам объяснит, они там, счастья не приносят. Вот, понятно, что счастье может приносить, там, я не знаю, если вы, вот у нас слушатель привел из Гоголя это самое, примеры, можно дальше двинуться по творчеству великого писателя. Вот, например, если там, человек обладает характеристиками Плюшкина и чахнет над там, сказать, своими накоплениями, ну, вполне возможно, кому-то сами деньги, как факт, приносят некоторое счастье. Но в целом счастье гораздо более, мне кажется, многогранно. Его критерии меняются по-разному. Если, знаете, для кого-то может быть счастье передохнуть, для кого-то счастье сдать экзамен, это тоже молодежь, для кого-то счастье это рождение ребенка, для кого-то, ну и так далее, там много элементов счастья. Потом для кого-то счастье, что ребенок сдал экзамен, ну и так далее. Счастье, оно все-таки в моменте, но вот поиск вот этих вот постоянных, как бы таких вот состояний, он, на мой взгляд, и движет любым человеком. Если для кого-то счастье заключается в том, что, ну, я не знаю, там цвела бы страна родная, например, это тоже такой путь. Но обобщать я бы не стал. В основном, наверное, это, конечно, для большинства людей это решение материальных проблем. Здесь мы можем перейти к пирамиде Маслоу. Да? Ну, сначала такие как бы самые простые задачи надо решить, дальше уже можно думать о чем-то высоком. Вот. Хотя, может быть, кто-то сразу думает о чем-то высоком, есть и такие. Давайте звонок послушаем.
0: Давайте звонок, потом слушаем. Я тоже добавлю по этому вопросу. Угу. Слушаем вас.
3: Алло. Трофим, здравствуйте. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Меня зовут Трофим, я из города Ижевска.
0: О,
3: у меня такой вопрос. Очень приятно, Петр Алексеевич, приятно вас слышать вживую. У меня два вопроса. Один вот Петру Алексеевичу. Петр Алексеевич, насколько я знаю, вы болеете за московское «Динамо». А Трофим болеет за футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург. И вот...
0: Так точно, да.
3: Скажите, пожалуйста, Трофим, а вы Петру Алексеевичу сделали какой-то презент за то, что футбольный клуб «Динамо Москва» за 3 года 2 раза помог «Зениту» выиграть чемпионство? Ну, там порешил.
0: Президент Петр Алексеевич. А Петр Алексеевич на это как-то повлиял, вы считаете?
1: Ну, повлиял, конечно. Вообще, ну, Петр Алексеевич ездил.
3: Его любимый клуб.
1: В прошлый раз я в Краснодар ездил лично. Лицезреть это все.
0: Точно, да. Точно, я забыл совсем. Да, было дело.
1: Поэтому, в общем, косвенно, но повлиял.
0: Но, да, давайте так, отвечу на этот вопрос. Но не поэтому или не поэтому, но я в первый раз в жизни, вообще, наверное, и последний, ну, может, не последний, зарекаться не буду, мы купили вещь с чужой символикой, чужого клуба. Вообще это не принято в футбольных кругах. 2 года назад мы с нашим другом, в общем, с Петром, пошли, тогда еще в ГУМе был прекрасный магазин, теперь почему-то его не стало, динамовский. Вот, и мы купили, значит...
1: Но он есть в другом месте.
0: С динамовской атрибутикой, шикарные шампуры, просто шикарный совершенно набор, такой хороший, качественный. И Петру Алексеевичу презентовали. Мне, конечно, это было серпом по ленинским местам, потому что, ну, не принято у нас дарить чужую символику. Но, тем не менее, дело было. Дело было. Так что наступили мы на горло, собственно,
3: еще
0: принцип.
3: Вопрос один, если можно, Петру Алексеевичу.
1: Да, конечно.
0: Конечно.
3: А, Петр Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот вы наверняка знаете такого политолога, там, в Госдуме, насколько я помню, он присутствует. Это Армен Субадович Гаспарян. Он все время подшучивает над вашим клубом в передаче «Соловьев Лайф». Как вы к этому относитесь?
1: Ну, вообще, я очень хорошо... Он в Госдуме не присутствует. Он, по-моему, избирался, но не избрался, но не суть. Армен... Вообще, мне кажется, корифей политического анализа, блестящий публицист, человек, который обладает такими энциклопедическими историческими знаниями, вот, и таким острым словом, что всегда его с удовольствием слушаешь. На мой вкус, он немножко мрачноват, наверное, но, может быть, это то, что он очень много понимает в жизни на основе своих знаний. Вот, я не слышал, как он подшучивает над «Динамо», но, вы знаете, у московского «Динамо» есть объективные показатели для того, чтобы над ними подшучивать. Я сам тоже могу иногда себе это позволить. Вообще, болельщики «Динамо», они... В этом смысле не обидчивые. Мы привыкли, мы многое видали. Знаете, после каждого матча, вот когда обмениваемся с друзьями, бывает такой взлет какой-то, а потом как-то раз и провал. У нас, например, есть расхожая фраза: слушайте, ну не жили хорошо, нечего и начинать. Конечно, мы сами над собой, в общем, достаточно подшучиваем. А? Карпина? Ну, это Карпина все-таки там приглашает руководство, а не болельщики. Вот, но сейчас там другая история, что вот вернули Сандра Шварца, ну, тоже посмотрим. Посмотрим. Так что я тоже сам подшучиваю над болельщиком «Динамо», но я так по-доброму, в общем, а Армен-то я понимаю. Но Армен болеет за ЦСКА, и все-таки у ЦСКА есть такая братская какая-то вот такая вот, знаете, доброта в отношении такого вот немножко нефартового клуба «Динамо», но тем не менее дружественного.
0: Да. Но все болельщики футбола, ну, такие, кто серьезно глубоко этим увлекается и много лет, все друг над другом подшучивают, и это нормально. Тут нет ничего обидного в этом, потому что, ну, хочется, чтобы твой клуб выиграл. Но и над своим клубом мы шутим в полный рост все, потому что бывает всякое. Да. Я к прошлому вопросу хотел чуть-чуть вернуться. У меня есть давным-давно формулировка такая по поводу мотивации. Вот для меня мотивация человека заключается в том, ради чего он готов, не знаю, проснуться в 6 утра и пойти делать. То есть вот ты проснулся, и ты думаешь, поспать еще часик или нет. И вот когда у тебя этой мысли нет, ты прям подорвался и пошел что-то делать. Это значит, что ты этим замотивирован. То есть это как бы твоя сейчас вот, ну, горит все, душа, глаза, там, ты готов чем-то жертвовать, собственным временем и так далее. И сейчас у каждого человека такая мотивация своя. То, что там деньги, ну вот вы говорите, уважаемый Григорий, про США, у них деньги – это в принципе та метрика, по которой они друг друга сравнивают. Это не мотивация, это именно метрика. То есть у них это прям заложено в их идеи создания самого государства как такового, и их вера, там, их, ну, куча всего, не буду сейчас вдаваться. Но это не мотивация. Мотивация – это другое. Мотивация – это вот ради чего ты готов с красными глазами сидеть и много времени что-то делать, чтобы у тебя это получилось. А деньги, как правильно сказал абсолютно Петр, это часть, это инструмент того, что позволяет тебе как раз вот к твоей мечте, вот к этой, которая тебя мотивирует идти. Вот, это да. Деньги – это инструмент. И это важно понимать. Это важно понимать. Иначе это тупиковая ситуация. Если деньги становятся мечтой, это тупиковая ситуация, на мой взгляд. Ну, это мое мнение. Может быть, для кого-то это единственное, чем можно обклеивать туалет, например, там, вот, хорошие обои красивые. Но нет, деньги – это инструмент. Так, вопросы дальше едем. Петр Трофим, стоит ли радоваться, что у Безоса ракеты на старте взрываются в соцсетях? Вижу разную реакцию, поэтому такой вопрос. Все никто не знает, у Джеффа Безоса красиво очень взорвалась ракета тяжелая на старте. Ну, прям картинку, конечно, они умеют делать шикарную. Даже когда неудачно, ты все равно смотришь и такой вау. Не знаю, меня впечатлило. Молодцы они, конечно. Вот. Как ты думаешь, стоит радоваться неудачам врага?
1: На мой взгляд, это бессмысленно. Можно, конечно, радоваться, но... по количеству пусков ракет США опережает всех. Вот, они, безусловно, лидер сейчас. Вот, если бы, ну, тут зависит, если бы, ну, находиться на каких-то равных позициях в этом смысле, ну, наверное, можно было бы и радоваться. Если была бы конкуренция какая-то, тоже она не очень сейчас видна, только, может быть, вот по военной линии. Но Безос, понимаете, там в чем дело, на мой взгляд. В чем США сильны? Что у них есть несколько частных, довольно серьезных компаний, которые занимаются освоением космоса. Вот. И это, конечно, создает конкуренцию между тем же Безосом и Маском. Да, понятно, что Безос там сильно в догоняющей позиции, но, тем не менее, наступает на пятки. На мой взгляд, конкуренция всегда хорошо, а то, что ракеты не всегда взлетают, это тоже факт. У нас вот тоже, когда проводятся испытания, ну, не обязательно космических ракет, а, например, военных ракет, тоже мы знаем, что бывают неудачные старты, и тоже ракеты взрываются. Это, как правильно заметил Маск, это непростая работа. Он там
0: тяжелый труд. По
1: этому поводу. Ну, не знаю, кто-то, может быть, радуется. Но мне кажется, она такая радость. Ну, не очень... Радость чужой неудачи, наверное, она имеет право на существование в некоторых местах жизни. Вот. Но, мне кажется, если там есть какое-то вот более глубокое обоснование, чем просто, так сказать... Просто так.
0: Тут, знаешь, у меня мы сидели в Москве как-то в одной компании, и там был человек, который занимается у нас именно космосом как наукой, с государством работает. Он сказал замечательную фразу. Он говорит, единственное, что мы должны понимать, любой сектор знаний в мире крупные страны могут потянуть сами. То есть это и атомная энергетика, это там и много-много чего другого. Единственный сектор знаний, который можно сделать, только объединив усилия всех, кто этим занимается, это космос. То есть что если мы хотим освоить ближний космос, там, средний космос, исследовать там науку, делать, это можно делать только вместе четырем крупнейшим странам. Китай, Индия, Россия и США. И если это объединение не произойдет, всех усилий, финансов и прочее, то мы так и будем топтаться, как топчемся последние 30 лет на месте. Ну, то есть, последние 30 лет он считает, что ничего не произошло в космосе такого прорывного. Вот, с тех пор, как вот, условно говоря, на Луну американцы слетали, и мы там луноход запустили и на Венеру отправились, и Буран запустили, да, то есть, последняя прорывная технология, это был пуск Бурана. Вот, с тех пор ничего вообще, потому что все стали делать, каждый за себя стал чего-то там вот этого. Вот. Даже в советские времена, когда у нас было постоянное соперничество, мы работали в космосе вместе. И даже сейчас мы чуть-чуть пытаемся там как-то сотрудничать, но в одиночку в космосе делать нечего. Поэтому, мне кажется, радоваться глупо. Любые технологии, которые ведут нас к пониманию космоса, они должны быть. Чего тут радоваться-то? Ну, не знаю. Ничего хорошего я в этом не вижу. Так. Григорий ударяет, он за вчерашний день, когда он прогулял, это он сегодня, это самое, минута у нас до выхода, ухода нас на рекламу и на новости, я задам вопрос, а ответим мы, наверное, на него уже в интернетах. Петр Трофим, удары по Киеву будут, в этом сомнения нет у меня, но в дискуссии в курилке у людей отнюдь противоположное мнение, масло масляное. Как объяснить людям, что все и сразу не делается, и всему свое время? Вот у нас Петр, специалист по мотивации таких вещей, по объяснению таких вещей.
1: Да, конечно, будут. Единственный, мне кажется, вариант, когда их не будет, если вдруг по каким-то закрытым каналам Украина сообщила, что готова принять условия России, сейчас это обсуждается вот так вот. Радикально, может быть, это единственный вариант, но такого варианта я не вижу вообще, поэтому да, безусловно, будут, потому что так не шутят, извините за, так сказать, легковесность термина.
0: Ну да, уходим на рекламу, на новости.
4: Внимание, внимание, всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Планировавшийся подрыв на железнодорожном пути в Новороссийске по замыслу СБУ должен был привести к массовой гибели людей и нарушению работы станции. Об этом сообщает ФСБ России. Напомню, устроить теракт планировал агент киевского режима. По данным правоохранителей, мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и предложил свои услуги. Получив задание, он купил все необходимое и изготовил взрывное устройство. Силовики его задержали, когда тот вел разведку на участке железнодорожного пути. В результате проведенных мероприятий пострадавших нет, а нанесение имущественного ущерба не допущено. Видео задержания можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Кремль позитивно оценивает решение нового премьера Венгрии Петра Мадьяра об отказе от поставок оружия и военной техники на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что мир на Украине настанет быстрее, если все страны перестанут туда поставлять вооружение. Напомню, венгерский премьер-министр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее встретились впервые после смены правительства в Венгрии. На этой встрече Мадьяр заявил, что Будапешт не будет отправлять Киеву оружие и военную технику. Дальневосточный федеральный университет планирует к 2030 году увеличить долю иностранных студентов с 20 до 30%. Об этом сообщил проректор по научной работе вуза Алексей Емельянов. Ранее он рассказал, что сегодня в учебном заведении учатся около 4,5 тысяч иностранных студентов из 89 стран. Число рейсов из Внуково в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх в летнем сезоне существенно вырастет благодаря египетским перевозчикам. Об этом сообщил замглавы аэропорта Антон Кузнецов. Он отметил, что Внуково также считается лидером по пассажиропотоку в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию и Тунис. Всего из этой авиагавани можно улететь по 55 международным направлениям в 22 странах. Напомню, Внуково – это третий аэропорт в России по пассажиропотоку. Он уступает только Шереметьево и Пулково. Более 700 тысяч школьников и студентов колледжей Москвы приняли участие в музейных просветительских программах за этот учебный год. Они посетили 1400 федеральных и городских музеев. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, последовательно развивается формат, при котором школьные занятия проходят непосредственно в музейных пространствах. Там проводят реальные уроки, интерактивы, интеллектуальные игры. По ее словам, сегодня уроки проводят на 45 площадках столицы, а для школьников разработано около 300 занятий по разным предметам, включая программы для учеников первых 11 классов и предпрофессиональные направления, часть из которых доступна в онлайн-формате. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
1: Надо попадать по посольству США. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента живьем». У нас первые 45 минут в пятницу. Мы общаемся со зрителями, со слушателями. Есть возможность позвонить еще раз. Замечательные звонки у нас были. Мы вам благодарны за эти звонки. 495-95-95-91-2. Звоните. и, так сказать, будете услышаны.
0: Вот. А мы... Ищите да обрящите, как говорили в классическом произведении. Есть еще вопрос у нас от Григория Л. Сегодня Григорий у нас плодовит из всех областей.
1: Да, Григорий всегда плодовит.
0: Да,
1: из всех, так сказать, да.
0: Из всех орудий. Нужно ли насытить человека всем, что, чем можно, вкусным с детства, для того, чтобы у него не было безумных хотелок попробовать, а понимали, дальше неважно, надеюсь, поймете, не знаю, как кратко эту тему поднять. Вы знаете, Григорий, вот вы задали этот вопрос, я прочитал его про себя минут 5 назад и вспомнил. Мне в детстве столько всего хотелось попробовать, и я прям думал, что вот сейчас вырасту, куплю себе килограмм там этого и буду, чего-то, да, и буду сидеть есть. Вы знаете, я вырос, я все это помню отлично, но 90% из того, что мне хотелось в детстве, меня просто вообще не интересует, если вы имеете в виду про пищу, про еду. Меня категорически перестало интересовать все сладкое вообще, ну, то есть кроме шоколада, наверное, и сгущенки. Я больше сладкого вообще не ем, ничего. Полюбил совершенно другие вещи, которые в детстве терпеть не мог, например, там, не знаю, плесневелый сыр. Дай мне в детстве плесневелый сыр или какой-нибудь камамбер, например, да, я бы его в жизни, в рот бы не взял, я к нему не подошел. Дошел бы, потому что он жутко воняет. Вот. А сейчас вот, пожалуйста, могу сидеть с чем-нибудь вкусным и есть его в огромных количествах. Очень все меняется. Невозможно насытить ребенка так, чтобы во взрослом возрасте не хотелось, потому что тебе будет хотеться другого. Ну, мне так кажется. Я не знаю, может,
1: да, согласен, 100%.
0: Что-то из детства осталось. У тебя что-нибудь осталось из детства? Нового. Вот что-то из детства.
1: Может быть, что-то осталось. Но просто в детстве всего дать, что тебе захочется, потом невозможно. Тогда вообще какой смысл жить? Мне кажется, человек живет в том числе вот в поисках того самого счастья, в том числе и в поиске новых знаний, ощущений, эмоций, вообще нового, вот эта пытливость. Проблема, кстати, со смыслом жизни-то, она приходит, когда непонятно, что хотеть. Вот, и это тоже склад характера, там, сила привычки. И время, кстати, тут интересно, что Эйнштейн в свое время разобрался, значит, что как остановить время, надо просто любопытствовать все время, и тогда у тебя время течет в голове по-другому. Но многие из вас замечали, что если мы живем рутиной, делаем вот ровно одно и то же, соблюдаем один и тот же ритуал, распорядок, время просто летит. Вот когда ты делаешь, ну, или там пришел, там, не знаю, выпил пиво, лег на диван, посмотрел, там, я не знаю, Смешариков или что там вы смотрите, вот, уснул,
0: Фиксиков.
1: Встал, сходил, да, и так далее. А когда каждый раз интересно что-то новое, то время течет гораздо медленнее, и это, конечно, очень круто. Вот, поэтому надо сохранять в себе вот эту вот тягу к неизвестному, к новому, некую детскую, может быть, такую наивность. Ну, заметьте, великие ученые, они как раз примерно так себя и ощущают, мне кажется.
0: Да.
1: Так что, поэтому невозможно просто этот вопрос решить заранее, насытив ребенка полностью всем.
0: Согласен.
1: Так, как задать вопросы... Если нет,
0: Телеграмма, вот здесь и задавайте в платных сообщениях Рутюба, мы все видим.
1: Прямо так, Владимир,
0: пожалуйста.
1: Вот задали вопрос, мы можем.
0: Мы вам тут же на него ответили.
1: Звонок у нас.
0: Слушаем.
8: Доброе утро.
1: Доброе утро.
8: Трофим Викторович, Петр Алексеевич, Денис из Краснодара.
1: Здрасте.
8: Соболящий Динамо. Звонил вам вот на прошлой неделе. Трофим Викторович, вопрос насчет джерси.
1: Вы держитесь там.
8: Да. Так в том-то и прелесть, что вы-то ведь зрели это один раз, а я все три этих болезненных.
1: Я понимаю вас.
8: Был на матче, да. Ну, ладно, мы уже, Россия, чемпионат России, это дело прошлое. Чемпионат мира мы уже перескушаем с начала.
1: И вот у нас завтра это самое Лига чемпионов, там будет Матвей Сафонов играть, наверное.
8: Ну, это
0: будем надеяться.
8: Устал я уже от футбола, уже прям тоже реально большой.
1: Понятно.
8: Чуть-чуть. Но вопрос в другом. Скажите, вот вы в целом уже на своем веку повидали много турниров именно чемпионата мира. А у вас вот помимо нашей прекрасной сборной, разумеется, какая-то ваша любимая из иностранных сборных была, вот, за кем вот именно пристально хотели следить вот на каждом турнире, чтобы там, не знаю, переживали за нее так же плюс-минус, как за нашу сборную?
1: Ну, у меня бывали раньше как-то, но они менялись. Спасибо за вопрос. Да, чемпионат мира действительно начинается беспрецедентно. Огромный, 48 команд, 14 июня, по-моему, в день рождения Трампа. У меня они менялись и бывало. Ну, понятно, что там Бразилия всегда вызывает у меня. Вот. Ну, скорее всего, вот бразильцы, они... Не то, что я слежу, но там вот сейчас Неймар сломался, значит, не поедет. Вот. Но Бразилия вызывает у меня какую-то такую вот романтическую привязанность. Аргентина тоже, пожалуй, вот эти две. Хотя весь топ, вот эти все красивые. Нравятся скорее сборные... вот какого-то периода, который действительно привносит что-то удивительное. Ну, вот 80-е годы, там сразу несколько команд было. Вот французы с Платини, например, фантастическая была команда. Такие европейские бразильцы. Вот, поэтому я смотрю на несколько таких вот симпатичных, техничных, классных, интересных команд. Вот, а так вот прям какого-то пристрастия к одной, пожалуй, что нет. Но в этом, на этом чемпионате всем рекомендую болеть за сборную Узбекистана, которая там играет. Это сборная единственная, представляет там Советский Союз. Вот нашу страну, страну, в которой я родился лично. Поэтому чисто технически за кого болеть, как не за узбеков. Так что вот...
0: Это да. У меня были сборные, у меня скорее сборные, которые я вообще не любил никогда и прям отвратительно, и всегда их против них болел. Это сборная Германии, сборная Италии. Считал это всегда антифутболом и просто вот этим вот Морозиловым, Сушиловым. Вот совершенно никогда их не воспринимал. И лучший момент вообще чемпионатов мира, на мой взгляд, это когда Руди Фёллеру по щам настучали. По-моему, это был Фрэнк Райкард, если мне не изменяет память. Вот. И это было действительно красиво. Ну, это шутки, понятно, но тем не менее. Не любил их никогда. А так, конечно, по людям. То есть, когда играл Марадона, конечно, сборная Аргентины для меня была просто какой-то магической совершенно. Из того, что вот я помню, из того, что я смотрел. Да? Вот. Понятно, когда играл Рональдо, ну, тот Рональдо, который тот Рональдо, это, конечно, была сборная Бразилии, потому что это была магия какая-то. И когда у него, помните, на чемпионате мира ничего не получалось, он пытался, у него не получалось, и вот это все так переживали, а потом его прорвало, и они не стали. Нет, стали они тогда или не стали чемпионами-то? А, Роберто Баджо тогда промахнулся, по-моему. Я уже все забыл, все перепутал. В общем, короче, неважно. Англию очень любил я всегда, сборную Англии. До Бекхэма. А вот после Бекхэма все. Бекхэм все испортил. Не знаю, какой-то он
1: странный. А что Бекхэм зачем тебе испортил?
0: Не знаю, он меня дико бесил. Мне кажется, он красовался на поле.
1: То, что он красивый, а ты нет?
0: Он любовался, да. Я-то да.
1: Нет, Бекхэм великий футболист. А какие штрафные забивал? Главное, что он...
0: Какой он великий? Ну, я не знаю.
1: Бекхэм хорош чем? Что он в критическую минуту решал всегда. Вот это вот он молодец. В отличие от многих гениев, которые там как-то вот они... Он прямо машина такая. Ну, может, дело вкуса, как говорится.
0: Ну, он просто вот перед зеркалом все решал, это да. А так он, конечно, на поле не знает.
1: При этом он довольно скромный, как бы, вот в интервью там и так далее. Он такой весь татуированный с прическами, но он без каких-то особых понтов такой, в общем, такой, ну, чувак-то. Ну, да ладно, бог им. Не, ну, Бекхэм все-таки не. Бекхэм фигура в английском футболе серьезная.
0: Это правда, да. Они его очень любят и уважают. Ну, да. А у них вообще фигур-то немного. В английском футболе, если так задуматься.
1: Ты знаешь, ну, таких вот, да, чемпионат мира они давно не выигрывали. Тут,
0: ну, Майкл Оуэн, да, из тех, кого мы вспомним с полтычка. Барти Крауч, а как его этот Крауч-то, за как его звали? Питер Крауч, да. Вот. И то потому, что он длинный был.
1: Ну, да.
0: Пол Сколс, ну, кто еще, все.
1: Ну,
0: а, Рио Фердинанд, да, в общем-то, вот тебе все их звезды.
1: Руни. Хорош.
0: Уже забыли. Да, точно, Руни. Вот, ну что ж.
1: Сейчас Кейн есть, который молодец. Так что посмотрим.
0: Харри, который.
1: Не, ну интересно будет, я это очень люблю, все прям здорово. Ладно, да. Давайте вернемся.
0: Выпускайте Кракена.
9: Кракена. Кракен тут, здравствуйте. Здравствуйте. Кракен будет болеть, наверное, за сборную Кюрасао. Просто потому, что это прикольно, мне кажется, на чемпионате мира.
1: Еще Кабо-Верде имеет.
9: Ну, Кабо-Верде у них была история там, это, а тут прям вот ворвались такие.
0: Представляешь, Стасу, заходишь ты, начинается чемпионат мира, заходишь ты в бар, играет сборная Кюрасао, ты в баре заказываешь коктейль Блю Кюрасао, садишься и спокойненько под этот коктейль.
1: Они, по-моему, с узбеками в одной группе, нет?
9: Вот, ой, вообще. Возможно, да. По-моему, да. Ну, как бы, ладно, не в этом дело.
1: Вот будет матч века.
9: Смотрите, развлекайтесь.
1: Поддержит свою первую историческую победу тогда на чемпионате мира.
9: Тут спрашивали, за кого вообще, типа, есть ли какие-то странные вещи, за которые кто-либо болеет. У меня есть странная вещь, я уже 4 года болею за Рексом. Вот с того момента, как два американских этих суперзвезды телевидения купили этот клуб уэльский, это прикольно. Это
0: ну,
9: прикольно, необычно
0: очень.
9: Понимаешь
0: ли, Стас, если ты понимаешь,
9: ну, миловал, это странно. Вообще, да, это очень странные ребята. Приехать подраться и больше ничего не сделать. Это, конечно, шедеврально. Да. До сих пор, вот, это еще один там есть клуб такой тоже, как миловал. Ну, ладно, не в этом дело. Все-таки надо говорить о том, что у нас происходит. И потихонечку давайте говорить об этом. И знаете, с чего начну? Начну я с того, что у нас-то лето скоро. Сколько тут осталось-то? 2 дня. Ну, то есть, 2-2 выходных. Сегодня и 2 выходных, и все, лето начинается. Многие думают, куда поехать, где отдыхать. И вот, вы знаете, я 3 года подряд пиарил дорогу через Новороссию в сторону Крыма. А, то есть хорошая дорога, хорошо сделана, достаточно много есть разных мест, которые там можно посмотреть, и в море окунуться, пока ты едешь в Азовское до того, как доедешь до Крыма. Вот в этом году, к сожалению, не рекомендую. Дело в том, что беспилотная авиация развилась настолько, что у нас она работает, да, с искусственным интеллектом, но и у противника она начала работать с искусственным интеллектом, причем достаточно в большом объеме. И тут такая история. Дело в том, что все больше и больше ударов дронов именно с искусственным интеллектом в так называемом режиме свободной охоты происходит по трассе Донецк-Мариуполь, Мариуполь-Мелитополь, Донецк-Луганск, ну и так далее. Вот эти основные артерии, которые там существуют, и, к сожалению, вот эти дроны, которые туда летят, они в среднем заложены там, ну, у них там 150 километров они могут пролетать. Дело в том, что фронт от этих трасс находится примерно в 120 километрах там по прямой лететь. Соответственно, остается примерно у этих дронов запаса на там 15-20 километров найти какой-то объект и ударить. Заложено там в искусственном интеллекте, конечно же, охота на, в основном на наши там, колонны с техникой, в принципе, там внедорожники зеленого цвета там, и так далее, плюс грузовики, которые перевозят топливо, там, бензин, дизель, неважно. Вот. Но когда у него остается буквально там 1,5-2 километра от запаса, да, если он, допустим, не нашел на этой трассе чего-либо, украинский дрон, ну, понятно, не украинские дроны, это в основном американские, там разных модификаций, они сейчас их, по сути, вот таким образом тестируют на нашем гражданском населении, вот, они наносят удар по любому грузовику, то есть вообще по любому грузовику, соответственно, любая легковая автомобиль, которая там едет, тоже попадает под удары. Более того, есть уже 2 рейсовых автобуса, которые попадали под такие удары непосредственно, то есть там пробивали крышу, есть раненые мирные жители, поэтому я впервые, господа, призываю вас ехать через Крымский мост. То есть вот я рассказывал несколько лет. Пока мы действительно сейчас не поймем, как против вот этого бороться, я пока что не рекомендую. Да, каждый раз мы находим ответы на разные истории, на то, как это двигается и так далее, как передвигается, как это все сносить, сбивать. Вот. Но вот эти новые дроны, которые действительно в режиме свободной охоты находятся, сложновато, непонятно, и это вот тот вызов, который есть сейчас перед нами, которым нам нужно найти ответ. Ну и все равно едете в Крым, там действительно очень хорошо, очень красиво, очень тепло, но вот через Крымский мост. На Крымском мосту уже хорошее стоит ПВО очень давно, там никаких инцидентов не было, поэтому, господа, туда. Ну, или куда-нибудь в своем регионе, у нас страна огромная, страна красивая, есть огромное количество рек, есть огромное количество гор, есть огромное количество всяких озер, куда можно приехать, не катаясь вот туда, ближе все-таки к зоне СВО, к зоне фронта. В принципе, в этом году тоже, может быть, об этом подумаете. Хотя сейчас, наверное, крымчане скажут: «Ух, Станислав, рекламируешь не нас», вот, при том, что я очень-очень люблю отдыхать в Крыму. Теперь чуть-чуть о небе, которое побольше и повыше, про авиацию, которую передают Украине в последнее время. Это самолеты F-16, которых там порядка 200 штук должны были передать. По идее, типа около 100 штук, да, но говорят, что на территории Украины, по крайней мере, наша разведка говорит, одновременно находится не больше 15, один раз было зафиксировано до 30 штук, соответственно, туда постоянно наносятся удары на разные аэродромы, на разные трассы. Дело в том, что в некоторые автомобильные дороги были немного расширены Украиной, да, и вот ночью они перекрываются, оттуда из амбаров выезжают эти F-16 старенькие, и, соответственно, взлетают оттуда для того, чтобы работать воздух-воздух. В основном они используются, F-16, вот эти старенькие, чтобы сбивать наши, пытаться сбивать наши дроны, наши ракеты. Есть еще французские самолеты «Мираж». И вот здесь вот немножко сложнее для нас, потому что именно они работают вот этими ракетами дальнобойными, которые работают в сторону Крыма, в сторону там Белгородской области, ну вот всей этой приграничной зоны. И здесь есть очень многие, кстати, мне задают вопросы там в комментариях у меня, в телеграм-канале и так далее. Вот вопрос часто звучит так. А вот смотрите, Украина очень много информации дает о том, что вот наша авиация взлетела, вот наша авиация запустила там ракеты и так далее. Почему мы такое не делаем? Господа, мы такое делаем. Есть достаточно много телеграм-каналов, которые подобную информацию дают, то есть откуда взлетают, где готовятся там к взлету или где готовятся к запуску беспилотники с территории Украины, куда они будут примерно лететь, потому как они взлетают и тому, как они двигаются. То есть такая же мониторинговая работа нашей группировкой тоже ведется. Это делается с помощью наших беспилотников наблюдения высокого, это делается с помощью наших спутников наблюдения высокого, причем уже действительно в режиме лайв, это уникальная история. Мы тут на Северный морской путь сейчас полностью покрыли нашими спутниками для того, чтобы в режиме лайв наблюдать за всем, что происходит там. И сейчас наполняем как раз вот эту широту, которая отвечает за всю территорию Украины, что, в принципе, тоже хорошо. Тут спасибо, конечно, государству, армии, Роскосмосу в этом направлении. Вот. Ну и самое теперь интересное, вот эти шведские грифоны, которые перед далее. А с одной стороны, не самая такая быстрая вещь, да, ну, как бы не самый большой самолет, тоже как бы работа против там каких-то воздушных целей, но дело в том, что, во-первых, их около 120 штук будет передавать. И здесь большой вопрос. Я почему вообще сказал про F-16, вот что там не, в среднем около 15 штук их постоянно на территории Украины находится, мы потихонечку их обнуляем, да, потом их завозят и так далее. Остальные находятся в Польше и в Румынии. Считается, что типа они на техобслуживании. Но опять же, наши данные, когда ночные наши налеты случаются, мы же мониторим, сколько взлетает. И вот очень аккуратно вдруг там в районе Карпат появляются еще дополнительные F-16, то есть, скорее всего, они поднимаются с территории НАТО, очень низко летят, чтобы мы их не замечали, как они пересекают границу, да, наши там системы обнаружения ранее авиации, и потом уже около там Карпат поднимаются выше, и, соответственно, мы их там начинаем видеть. То же самое, скорее всего, будет с грифонами, потому что 120 самолетов где-то прятать, ну, в принципе, невозможно на территории Украины в таком большом количестве. Но это даже не в этом дело. Дело в том, что головную боль нам будет доставлять ракеты «Метеор». Объясню, в чем штука. Они имеют собственный реактивный двигатель, собственно, и идут в комплексе с этими грифонами. Для чего Украина насыщает сейчас именно ракетами «Метеор» свое воздушное пространство? Для того, чтобы бороться с нашими реактивными «Геранями». То есть «Герани» пятого поколения, я напомню, имеют реактивный двигатель, двигаются порядка там, 500 км в час, да, и это была огромная проблема пытаться их догнать, пытаться их чем-либо сбивать. И вот сейчас вот все эти северные страны пытаются наполнить там, ракетами «Метеор», плюс ракеты «Метеор» являются достаточно, ну, свежим таким, разработкой свежей. И тут нашей авиации тоже нужно будет быть внимательной, нужно будет изучить, из чего эта штука состоит, как ее сбивать, как против нее делать отходные маневры, потому что мы очень активно сейчас используем авиацию, и вот Украина попыталась таким образом нам ответить. Плюс Литва, неожиданно сделал одну разработочку. Вы знаете, у нас есть елка, да, которая очень успешно сбивает вообще любые дроны. Так вот, Литва оттестировала уже на территории Украины свои дроны, аналоги елки, но они тоже имеют реактивный двигатель. То есть там, они вначале взлетают, как и наши, на электромоторах, но потом включают реактивный двигатель, и основная их задача тоже работать против наших гераней пятого поколения. Из-за того, что они небольшие, наши герани пятого поколения не могут, например, или там четвертого, запустить по ним вот эти ракеты воздух-воздух, которые на них присутствуют сейчас практически на всех, для того, чтобы сбивать все, что их пытается сбить, и, собственно, завершить свою задачу. Вот нужно будет нам тоже, инженерам, сейчас что-то думать. То есть, такая технологичная, интересная вещь, которая происходит. Теперь по поводу решений, которые принимаются. Ну, МИД наш заявил о том, что нужно наносить удары и их наносить регулярно. И вот сейчас решения, которые принимаются, и, скорее всего, действительно будут следующие вещи. Это удары по мостам. То есть, все-таки было принято такое решение, и сейчас разбираются, как это все-таки делать по мостам через Днепр. Второе – это цифровой блэкаут. То есть, для того, чтобы не было возможности напрямую с фронта общаться украинским военнослужащим с центрами, с дата-центрами, узлами связи, пытаемся, сейчас наша страна пытается находить, где же находятся дата-центры на территории Украины, где узлы связи на территории Украины находятся, чтобы на какое-то время, по крайней мере, нанести определенный ущерб информационный и технологичный. Да? Плюс энергетический нокаут, сейчас будут наноситься удары, скорее всего, по территории Киева и Киевской области, для того, чтобы не работали органы принимание, ну, приема решений. Понятно, что будет в каком-то моменте генераторы там привезены и так далее. Но вот работа туда ведется. Украина что делает? Она сейчас все подстанции, все электростанции закрывает так называемыми саркофагами, да. Но из-за того, что они греются, там все равно между, получается, стенкой и крышей есть небольшое расстояние. Понятно, что туда наш там герань условно не долетит. Так вот, уже были опубликованы несколько видео нашими дронщиками, которые дальние работы работают, о том, как используются дополнительно теперь по-новому те FPV-дроны, которые находятся и которые несут вот эти дроны матки наши герани, то есть наша герань, пролетая над вот такой условной целью, выпускает несколько FPV-дронов, уже перехватывается пультом непосредственно нашими операторами, которые находятся в неважно где-то, хоть можешь, не знаю, на корабле в Антарктиде находиться, да, главное, чтобы был хороший интернет-канал, потому что эти герани имеют очень хороший, именно которые несут FPV-дроны, очень хороший сигнал со спутником, с нашим, да, который идет потом обратно уже на территорию Земли, матушки Земли нашей. И, соответственно, оператор дрона имеет 15-20 минут для того, чтобы спокойненько оторваться от нашей герани, долететь до этой вот системы подстанции, найти в щелочку, залететь туда и нанести удар. По-другому, собственно, поразить пока что невозможно. Ну вот, видите, технологическая выдумка есть. И по фронту. По фронту сейчас самое. Две есть вещи, о которых прям хочется сказать, раз у меня минутка осталась всего. Мы практически полностью от трассы Харьков-Белгород до самого-самого севера Купянска, практически до границы ДНР, пересекли границу с Украиной. Пересекли, и более того, глубину создаем до 15 километров. То есть вот та первоначальная киллзона, где используются самые массовые дроны FPV, которые раньше долетали до территории России через границу, в этом направлении сейчас будут обезврежены максимально. И это действительно очень интересно. Следующая история, это 20 секунд остается, Сумы. Мы там тоже очень-очень хорошо от границы идем. И сегодня ночью была закрыта большая группировка ВСУ в Константиновке, то есть больше половины города сейчас под нашим контролем, и мы ведем зачистку вот тех мест, где противник сейчас остался в полном окружении.
10: Узнать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Перми час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Волгоградской области скончалась женщина, пострадавшая от атаки БПЛА ВСУ на химпредприятие. Правоохранители пресекли нелегальную торговлю алкоголем в Петербурге. Греция предъявит Киеву ноту протеста из-за ситуации с дроном. Теперь подробнее. Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на химпредприятии в Волжском Волгоградской области, скончалась. Об этом сообщили в мэрии. Напомню, ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а другому пострадавшему помощь была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль соблюдение прав граждан. Также сообщалось, что превышение вредных веществ в воздухе в городе не зафиксировано. Европа в настоящий момент является страной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, он назвал самой большой глупостью Евросоюза отказ от диалога с Россией. По его словам, решать и обсуждать проблемы без этого невозможно. Правоохранители пресекли нелегальную торговлю алкоголем с маркировкой и дезинфицирующее средство, которое велось прямо из грузового контейнера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Оперативники задержали 21-летнего продавца и двух покупателей, которые, несмотря на крупные объемы закупки, уверяли, что приобретали алкоголь исключительно для личного потребления. Отмечается, что было изъято более 3 500 литров спиртосодержащей продукции. Она направлена на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Греция, как ожидается, собирается в ближайшие дни предъявить Украине ноту протеста из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Об этом сообщает европейский портал со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере плавучее дистанционно управляемое судно, которое по источникам СМИ было морским дроном «Камикадзе» «Казак Мамай». Минобороны Греции впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским. Введение безвизового режима с Танзанией может увеличить турпоток из России минимум на 30%. Такую оценку дали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Россия и Танзания ведут переговоры об упрощении визового режима. Сейчас для въезда в эту африканскую страну нужна виза. Оформлять ее можно заранее онлайн. Кроме того, прямых рейсов туда пока нет. Их планируется запустить 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania. Россия заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Согласно данным за прошлый год, который учитывал голоса, отданные на форуме Reddit, первое место в списке заняла Колумбия, за ней следует Польша и далее Греция. Эксперты подчеркивают, что красота – это субъективный фактор, а при составлении рейтингов многие источники прибегают к опросам общественного мнения или статистическим данным, таким как сумма денег, которую жители стран тратят на косметику, или частота выполнения пластических операций. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: шоу «Изолента живьем». И к нам, как обычно, по пятницам пришла Наталья Сергеевна Шатихина, адвокат, кандидат юридических наук. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. И я предлагаю начать наш сегодняшний разговор с нашей уже традиционной рубрики «Новости элитной недвижимости». Вот я уверена, что куча народу присматривается. Товарищи, если вы присматриваетесь...
2: Самое время сейчас.
1: Сейчас самое время, естественно, где чего купить. Я считаю, что это вообще рубрика должна стать постоянной, потому что мы, в конце концов, программа не для лохов, а для уверенных людей, да? Поэтому греческий остров, товарищ.
2: Да, это же тревожно. Мы боремся за чистоту русского языка в нашем эфире.
1: А лох – это чисто русские
2: слова. Подожди, я просто здесь уловил первый шаг на скользкую дорожку.
1: Да?
2: Да.
1: Да, первый шаг на скользкую дорожку.
2: Это предчувствие. Это просто предчувствие.
1: Предчувствие. Я все помню. Именно поэтому я использовала исконно русское слово, причем, обрати внимание, прилично. Это название растения. Чтобы кто-то, если не знает, да.
0: Перуанское. Кстати.
2: Я думал, это... Как это озеро в Шотландии или что там, где это?
1: Лох это... Слово, да, которое обозначает озеро, но дальше, поэтому нет. Ты не поверишь, вот это слово в русском языке не оттуда. Греческий остров продается дешевле личной, элитной новостройки в Москве. Ребята, если вы хотите все посмотреть недвижимость, то за жалкие 247 тысяч евро стартует аукцион по продаже острова Макри в Ионическом море, выставлено на продажу. По нынешнему курсу валют в связи с укреплением рубля это всего там 21 миллион рублей. И при том, что на рынке столичной элитной недвижимости нету квартир дешевле 37,5 миллионов. То есть, в принципе, у вас есть шанс по цене небольшой элитки метров 50-60 в Москве купить, в принципе, на хороший нормальный греческий остров. Да.
2: И, в тут принципе, есть нюансы.
1: Да, какие?
2: Ну, например, что с водой, канализацией, так сказать, Яндекс.Такси доезжает ли по требованию?
1: Мне кажется,
2: Вот. Ну и прочие вещи, которые в Москве есть, а на греческом острове нету.
1: Но ты знаешь, зато на греческом острове, который будет твой личный, ты можешь бегать, мне кажется, голым по острову, а канализация у тебя буквально везде
2: будет. Знаешь... Был такой один миллиардер с фамилией, похожей на Эйзенштейн, вот,
1: да,
2: и он
1: был.
2: Этим как раз и занимался, и не один, в компании очень уважаемых людей, вот, может, не надо соблазны вот эти вот.
1: А ты думаешь, как только ты оказываешься на острове, у тебя, ну, сразу соблазны возникают?
2: Подожди, ты же в качестве аргумента что привела-то? Что ты можешь раздеться там?
1: Да,
2: ну хорошо,
1: голая.
2: Ты побегал голым день. Думаешь, одному скучно. Дай-ка напишу другу, владельцу модельного агентства во Франции.
1: Да, чтобы он приехал. Может, он, чтобы он приехал.
2: Чтобы он приехал. Может, кого еще спросят там.
1: Да, вот. Может, кто хочет еще побегать догола раздетым.
2: Да. Но на самом деле, на соседнем острове живут гречанки. Туда тоже можно доплыть на байдарке, например, с бусами.
1: Ты знаешь, можно организовать альтернативу. Клуб бегунов. Бегунов, голых бегунов, я считаю. Что
2: есть Денис Терехов, сделать? Он уже бегает в обтягивающих штанах. Причем по Москве, кстати, для этого не обязательно.
1: Первый шаг уже к этому, да. Естественно. Но вот когда Денис Терехов купит себе остров греческий, вот тогда-то мы все и заживем.
2: Так ему не надо. Нет, Денис Терехов в хорошем смысле слова эксгибиционист беговой, потому что он это может делать группово. В обтягивающих лосинах и по Москве, по центру, для ради него перекрывают Садовое кольцо, на секундочку. Понимаешь?
1: Да,
2: зачем ему это делать на острове, когда у него здесь все, вот, пожалуйста, ему родное государство. Только беги, Денис, говорит оно ему. Беги, голый практически, в обтягивающие, надень что-нибудь и беги. И их таких сотни тысяч.
1: Да, это правда. И многие втягиваются, я хочу сказать. Вот у нас Трофим сейчас сидит, отмалчивается, конечно, потому что он побежит, и тоже, небось, в лосинах побежит. Он
0: прям побегу завтра, я в труселях побегу, извините, конечно.
1: А как же, как это называется, обтекаемость?
2: Стиль.
1: А у меня аэродинамика.
2: Аэродинамика это называется.
1: Нет, ну аэродинамика, давай мы скажем... Нет,

0: Текаемость формулировок это называется.
1: Да, я просто аэродинамику. А как же вот ветер встречный, если будет? Труселя тебя будут тормозить.
0: А если попутно, тогда они будут меня помогать, ну, понимаешь?
1: Если они в спину тебе будут, да,
0: да.
1: То будут, конечно, помогать, если ветер тебе будет в спину. Но если ты побежишь, в принципе, в Питере, сейчас ветер будет со всех пространств, ты будешь как Мерлин Монро, только прихватывать свои труселя-то будешь. Ну что, друзья мои, на этом новости у нас не заканчиваются, кто чего хочет купить. Те, кто не смогут купить остров, потому что остров-то продается один, могут купить Аэрофлот себе. Государство продает 24% акций Аэрофлота через биржу. Собственно говоря, Росимущество на прошлой неделе выпустило достаточно большое сообщение о том, что они крайне убыточное предприятие, Аэрофлот, собираются реализовывать и сохранить за собой всего лишь контрольный пакет, 50% плюс одна акция, а сейчас и котировки, которые идут, примерно говорят о том, что распределен будет пакет 44 миллиарда рублей. Собственно говоря, это чуть меньше объема вливания в государственную поддержку перевозчика, но, тем не менее, тоже весьма и весьма солидный. Собственно, ждут размещения этого, правда, будет ли... много желающих неизвестно, потому что рынок, конечно, скептически относится к способности менеджмента защищаться от роста издержек, и насколько будут своевременно государственные субсидии, никто не знает, поэтому о том, мысли о том, насколько будут успешны эти вложения, неизвестно. Но я думаю, честно говоря, что купят их системные же банки, и это будет такое же перераспределение, как обычно и бывает. То есть это не, ничего такого серьезного не произойдет. Но, с другой стороны, у нас, друзья, с вами есть подвижки. Все мы с вами обсуждали. Помните известный конфликт между банками системными, крупнейшими нашими, и операторами, которые всякие онлайн-торговли занимаются, то есть в данном случае крупнейшими, там, конечно, был Озон и Wildberries, относительно того, что они оказывают финансовые услуги и за счет этого получают преимущество по цене. И там один министр поддерживал у нас совершенно очевидно в этой маркетплейсе борьбе, другой высший чиновник, отвечающий за банковский сектор, как-то включился за банки, но ситуация приходит к своему разрешению, очевидно, и разрешение такое Соломоново, всех, видимо, вызвали какое-то одно известное место, точку медиации, я это всегда называю, объяснили всем, значит, что надо как-то жить. Группа «Рус Wildberries» будет развивать розничный бизнес банка ВТБ. Компании планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве, и ВТБ приобретет 5% доли в банке Wildberries, ну, собственно, из-за чего, да, и была ВБ-банки, с потенциальной возможностью увеличения доли, а ВБ-банк, входящий в группу RWB, получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, инвестиционным другим продуктам, ипотечному кредитованию клиентов и так далее. То есть их, видимо, примирили таким способом. То есть они получат участие доли друг друга. Сейчас я не буду шутить, конечно, анекдот вспоминается. Малому и среднему бизнесу считается, который работает с ВБ-банком, ему будут доступны корпоративные еще продукты ВТБ. То есть таким способом у нас происходит слияние. Одновременно с этим зазвучали ноты о том, что самый известный наш, самый крупный банк Сбербанк входит, возможно, в долю группы, по-моему, чуть ли до 30% Озона.
2: 30%, да.
1: Да, по-моему, до 30%
2: Озона. У ЭТК-системы они хотят вроде бы там...
1: Выкупить часть Озона. Да, долг...
2: Там долг вроде бы у них перед Сбером, и они в счет этом погашения, что-то там такое.
1: Да. Ну, таким образом, да, второй наш системный банк заходит во второй крупнейший маркетплейс с какими на каких-то тоже вот условиях, которые будут происходить. Ну, вот мы посмотрим, как это скажется на сервисе одних, гибкости других, и в конечном итоге приведет ли это к какому-то улучшению для нас, для клиентов первого и второго, каким-то образом.
2: А можно я тебе задам вопрос? Наверное, два понятия не противоречат друг другу в данном случае, но очевидно, я могу предположить, что если или когда эти сделки состоятся, то главным словом будет синергия и в том, и в другом случае. Вот. А для, так сказать, как бы, потребителя главным словом будет монополизация. Вот, или что-нибудь такого плана. Ну, как бы вот. Да. И как, что лучше, с твоей точки зрения, в этом случае? Какие плюсы, ну, есть, знаешь, или минусы? Ну, не лучше, хуже, а действительно ли? Ну, про синергетический эффект можно порассуждать. И про проблемы для потребителей, если они возникнут здесь.
1: Ну, у меня вопрос главный связан с... Вот я бы так смотрел, все-таки достаточно много корпоративными структурами занимаюсь. У меня были бы два сейчас вопроса. У Сбера есть собственный... Сбер, как бы, с одной стороны, более гибкий, потому что Сбер — это не банк, это действительно, ну, какая среда целая, там Сбер уже существует,
2: ну,
1: все.
2: Ну, да, да,
1: да. Да, но у Сбера есть собственная служба доставки, мы это знаем, да, и собственный фактически marketplace, да, и... Есть,
2: но он не очень успешный, насколько я понимаю, он не может конкурировать ни с Wildberries, ни с...
1: И вот в этой связи у меня вопрос, когда банк с собственным маркетплейсом менее успешным берет самый успешный маркетплейс страны, а для меня вопрос, приведет ли это к чему? Все-таки к тому, что банк будет давить через свои 30, это очень много. То есть приведет ли это к тому, что он будет давить на маркетплейс и снижать его качество до того, чтобы, ну, его система работала, тут вопрос какой-то системный. Это вот для меня большой вопрос. Или все-таки это будет просто чисто капитализация и будет на уровне голосования какая-то история? Все-таки мы должны понимать, что банки сейчас получают самые крупные прибыли вот в экономике. Если кто сейчас получает, то это крупнейшие банки, конечно, потому что...
2: Ну, Сбербанк, по-моему, там у них что-то
1: 20%. Да, да. Ну, сейчас вообще все банки – это единственные все сегменты в экономике, которые стабильно находятся в прибыли. Второй вопрос. Вот у ВТБ, с одной стороны, у них банк не так прокачан с точки зрения вот всего, что Сбербанк сделал свое все. Да, там Сберпельмени, Сберкурица и так далее. А вот ВТБ так не работает. У них сделка, мне кажется, она как бы более, ну, для меня, ну, такая разумная, очевидная. То есть это не агрессивные какие-то прямо действия. Хотя Костин был именно тот, кто активно очень давил маркетплейс и против них активно очень выступал в этой части. Там банк в банк заходит. И очевидно, что в этом случае они подберут под себя, наверное, мне кажется, в Wildberries Bank. Но все-таки система продуктов, если Wildberries Bank выполняет функцию всего лишь, ну, расчетно-кассового узла, это не совсем полновесный банк, да, это расчетно-кассовый узел, который позволяет операциям просто снижать себестоимость. Здесь они могут дать на самом деле, вот при всем моем некотором скепсисе, они могут снизить, расширить спектр продуктов, дать возможность более широко работать, опять-таки снизить нагрузку, если они дадут возможности своих банкоматов, своих отделений для реализации системы Wildberries, то есть финансовой для Wildberries банка. То есть как банк заработает как полноценный. Плюс, конечно, они себя обезопасивают и всего. Честно скажу, если ты меня спросишь, я никогда не видела, чтобы у нас монополизация привела к чему-то хорошему. Ну, в смысле того, что для потребителя она, казалось бы, по удобству вполне возможно вырастет, а по затратам, думаю, что нет.
2: Ну, тут вопрос, есть ли здесь какое-то снижение уровня конкуренции. Ну, на мой взгляд, так вот не просматривается. Все-таки это разные...
1: Ну, банк в банк нет. Они сносят... Ну, там банк давал возможность работать более дешево, да, за счет того, что он работал под нужды гиганта. Он мог себе позволить работать, ну, скажем, более убыточно, да, вот Wildberries банк мог работать, как у Озона банк, который работает сейчас. Сейчас он будет, очевидно, почему банки-то возмущались. Они говорили о том, что они получают, дают скидки, если ты работаешь через себя за счет снятия операционных расходов и получается за счет этого необоснованную прибыль, да, сейчас. Для чего? Что это означало? Означало, что для людей было выгоднее пользоваться банком. Ну, мы все знаем, если ты покупаешь Wildberries, например, что-то себе заказываешь, если ты деньги прогоняешь через Wildberries банк,
2: да. Ну, то же самое.
1: Тебе дешевле товар. 5, да, да, да. За счет чего это происходит? За счет того, что они косты режут внутри корпорации. Сейчас, очевидно, банки этого не дадут.
2: Ну, почему наоборот, в этом случае, я могу сказать, раз уж мы теперь здесь, то мы можем наоборот это профинансировать, и, например, ну или профинансировать дополнительно какие-то новые сферы, потому что Wildberries достаточно активно же там пытается всякие создавать новые продукты, там, я не знаю, там что-то кино снимать или что-нибудь там хотят. Вот,
1: вот я
2: здесь как раз доступ к финансам,
1: вижу,
2: это неплохо.
1: Да.
2: А тут они могут как раз наоборот договориться, скажут, ну окей, будет у вас банк, пусть этот банк как бы он объединится с нашим там расчетным центром и будете тоже те же скидки давать такому.
1: Я про это и говорю, что здесь вот в ситуации с ВТБ я вижу... Ну, хотя бы вот этот заход, потому что у них, конечно, продукты гораздо более разнообразные, но чуть ли мне сказали, я посмотрела, Wildberries чуть ли не 40 миллиардов, там у него, на самом деле, банк-то будет здоров стал на вот этой, на обороте самой системы. То есть у него достаточно прилично банк-то уже работал, но, конечно, разнообразие продуктов, полновесность инструментов, которые есть, доступа до финансирования, это я согласна с этим, что я про это и говорю. Вот ситуация со Сбером, вроде для меня это как бы картинка выглядит пока немножечко как недружественный такой заход, да, внутренний, когда гигант отжирает такой достаточно, ну, внешне, по крайней мере, для меня это выглядит, вот я бы так сказала, там ничего не сказано, что Озон входил в какие-то дополнительные взаимодействия, а в том, что, значит, достигнуто соглашение именно владельцев одних по погашению через другого, к другому гиганту, что там они просто отхватили кусок какой-то определенный. И очень приличный, 30 – это очень много. Это очень много. Здесь, да, обрати внимание, 5 и в банк люди заходят, а там 30 и в кость, что называется, да.
2: Ну, да, но там и масштаб там побольше все-таки, тот, который 30, да. Если там как бы, если там должны столько, то чего же нет, можно воспользоваться.
1: Тем более, именно это правда. Особо, да. Кроме всего прочего, нас ждут еще, вот успеем мы точно эту новость посвятить, прошла новость, что крупные банки обяжут принимать трансграничные переводы через систему быстрых платежей. Все системно значимые банки с 1 апреля 2027 года будут обязаны предоставить клиентам физлицам возможность получать трансграничные переводы от других граждан с использованием СБП. Новый проект указания Банка России уже появился, и все его ждут, но если сейчас чего-то такого не произойдет. Документ обязывает крупные кредитные организации принимать оплату, это важно для людей, налогов, штрафов, госпошлин через СБП на портале госуслуг, на сайтах ведомств, там, в точках обслуживания бюджетных организаций. То есть если раньше это банки держали коры, да, через коры крупнейших системных банков только шли через кор-счета, то сейчас это сделано через систему быстрых платежей. У тех, у кого универсальная лицензия, они могут получить отсрочку там, до 1 октября 2027 года, но на самом деле, то есть очевидно, что в 2027 году к этому придут. Кроме всего прочего, проект разрешает вносить наличные средства через банкомат любого банка-участника СБП на счет в другой банк кредитной организации. То есть независимо от партнерских соглашений между собой кредитных организаций, это часто бывает, когда банки-партнеры принимают на счета банка-партнера другого, да, пожалуйста, через свои банкоматы. Сейчас неважно, если ты подключен к системе быстрых платежей, ты можешь носить, ну, если банк подключен, ты можешь носить по проекту, который сейчас обсуждается, и внесен, но это, он не то чтобы обсуждается, он уже вот готовится к выходу. То есть ты будешь носить банкомат, а зачислять можешь в любой банк, если он подключен к СБП. При этом лимиты, конечно, есть. Сумма не больше 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Но, тем не менее, это связано с тем, что в очень многих регионах нету банкоматов такого разнообразия. Но мы-то с вами привыкли, да, что мы в городах крупных живем, и у нас там, пожалуйста, за угол поверни или в любую торговую сеть зайди, там 5 или 10 банкоматов стоит, да, в доступе, в шаговом, там, так или иначе. Но и вносить деньги очень неудобно. А сейчас вот они обяжут это делать. Это очень большая подвижка через СБП. То есть какой банкомат у тебя есть, если банк подключен к системе СБП, то, пожалуйста, можно вносить деньги будет на счет свой. Ну, ограниченные суммы, но, тем не менее, пополнять для людей это важно очень. Особенно для тех, кто живет в небольших городах или где-то находится там в сельской местности. Иногда там есть банкомат, и он один, а тебе что-то нужно вот такое сделать, если ты, например, там живешь или работаешь, наличные внести, там целая история, и отделений может не быть. Ну, очевидно, все слышат еще, что у нас новости идут из Армении, ограничен уже ввоз воды, из Армении минеральные. Там у меня у нас были вопросы, потому что частный знак отозвал свою маркировку для воды, находящейся на территории России, что для меня несколько странно, потому что это очевидно, которая вода, которая уже была импортирована, и это уже вода, которая находится в собственности, скорее всего, на реализации у российских компаний. Ну, как бы уж тут воду, которую везли, наверное, можно дать продать. Но, тем не менее. Ну, и вот Россельхознадзор в ближайшее время запретит ввоз овощей и клубники из Армении. И уже документы вышли такие. Ну, естественно, выявление карантинных объектов и отсутствие у армянской стороны системы прослеживаемости продукции при экспорте. Ввоз цветов из Армении уже остановлен у нас на территорию Российской Федерации. Ну, вот, соответственно, начинается торговая война с Арменией. Это очевидно, уже пошел разговор про газ. Если вы слышали, то Дмитрий Песков сказал, что, в общем, газ, который Россия поставляет по невысоким ценам, это, в общем, скидка дружественная. В случае недружественных каких-то действий там не получится. Но все готовятся к выборам в Армении. Коллега Трамп уже сказал, что он поддержит Пашиняна. В ближайшем Пашинян уже сказал, что они будут теперь дружить с Арменией, с Соединенными Штатами. Ну, это очевидно, армяне должны держаться вместе. Все эти люди, естественно, которые живут в Армении и в США, тоже должны быть. Там диаспоры большие. Ну, в общем, вот такая вот история. Россия тоже аккуратненько поддавливает. Не будут брать, отключим газ, сказала Россия. Да, и, в общем... Ну, Пашинян сказал, что они не заметят санкций. Вообще вот эти вот как бы ограничения, то есть введение рыночных...
0: Будут жить богато.
1: Все... Будут
0: слишком
1: жить богато.
0: Богато, чтобы замечать это, да.
1: Да, да. Они сказали, что вообще просто через буквально 2-3 года будут сами отправлять нам, возможно, даже газ.
0: Угу. Срочно его добудут.
2: Ну, у них там, на самом деле, есть серьезно, у них там есть очень большое... такое серьезное соглашение с Евросоюзом, которое было принято, когда они эту конференцию проводили. Там много чего есть по поводу их поддержки, там экономической. Я, честно говоря, не вчитывался, но это не то, что они там живут надеждой, у них есть какие-то обещания там с той стороны.
1: Ну, это та же самая ситуация.
0: У Украины тоже было в шестом, в пятом, шестом годах.
1: Здесь очень показательно, мне кажется, Сербия в этом смысле. Вот Мадьяр же вот буквально сейчас сказал, что он не будет поставлять оружие на Украине. Почему он не будет поставлять оружие на Украине? Потому что он прекрасно понимает, что как только они поставят
0: оружие
1: на Украине...
0: Ты про Венгрию, наверное, не про Сербию.
1: Ой, про Венгрию, конечно. Не будут поставлять. Что как только они поставят оружие на Украину, у них закончится газ. Ну, в трубе. Они это прекрасно понимают. Это страна, которая фактически интегрирована в Евросоюз. И ништяки оттуда всякие получает. Но без газа, вы же понимаете, что заместить его не так, энергоносители, не так просто, да, само по себе. Вот вам, пожалуйста, маленькая страна, куча ништяков.
2: Ну, она могла бы, да. Там, мне кажется, с газом там немножко там ситуация связана с тем, что газом на газе зарабатывают... частные венгерские компании, очень крупные, авторитетные в Венгрии люди, включая тех, кто, очевидно, как-то связан с правительством. И мне кажется, что это вот по этой линии как раз ситуация.
1: А ты думаешь, в Армении они не зарабатывают, только ботинки как бы делают или что?
2: Ну, нет, я просто потому, что Венгрия, я думаю, если бы она политическое решение приняла, они бы нашли там, как газ найти, взяли бы денег с Евросоюза и так далее. Они, скорее всего, из Словакии, они просто нашли эту классную нишу. Это же заработок, надо, что они его получают.
0: Качать
2: а
0: всех,
2: потом да. Его еще продают по всей Европе. Европе, понимаешь? То есть, это, представляешь,
0: новости
2: какие-то деньги.
0: Новости у нас реклама,
2: для,
0: извините, прерву вас.
2: Для венгерских авторитетных пацанов.
3: Возможная отмена дипломов из-за ИИ. Контекст. Устные выпускные экзамены в вузах могут прийти на смену письменным работам. Это допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, будущие студенты станут делать, думать и жить с помощью искусственного интеллекта. Это станет нормой с рождения и вызывает тревогу. Согласно исследованиям, в последние годы доля сгенерированного нейросетями текста в дипломах увеличилась в разы с 9 до 42%. На экономических и IT-направлениях она перевалила за 60%. Представители педагогического сообщества убеждены, понять уровень подготовки студента можно только во время живого обсуждения учебной темы. При этом полный отказ от генеративного разума при подготовке выпускных работ уже невозможен. Мир изменился. Другой вопрос, что в них можно указывать. Авторы прибегали к помощи цифровых помощников. ИИ при получении высшего образования автоматизирует выполнение рутинных задач, анализирует большие массивы данных и способствует большей вовлеченности в процесс. Это очевидные плюсы. Однако одновременно повышаются риск иллюзии освоения материала и зависимость от технологий. Специалисты считают, что это снижает качество подготовки будущих профессионалов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передают РИА Новости. Глава Кремля ранее прибыл в Казахстан с государственным визитом. В пятницу российский лидер принимает участие в мероприятиях саммита ЕАЭС. Первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования Союза заседание Высшего Евразийского экономического совета началось со встречи в узком формате с участием лидеров России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также вице-премьера Армении. Затем оно продолжится в расширенном формате. Два человека погибли и шестеро пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Минобороны доложило, что всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 208 украинских дронов. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизменности политического курса страны по ряду ключевых вопросов. Об этом сообщает европейский портал со ссылкой на свои источники. Премьер встретился с сотрудниками постпредставительства страны при ЕС в Брюсселе. В ходе встречи он заявил, что власти не планируют проводить в политическом курсе масштабные изменения. По его словам, выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров в Закарпатье стало обязательным условием для одобрения Венгрии начала процесса приема Украина в ЕС. А предыдущее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двухсторонних отношений лежит на Киеве и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке. Время на обработку результатов ЕГЭ с каждым годом уменьшается. Об этом заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. По его словам, результаты можно увидеть в личных кабинетах, а также в электронной форме. В Москве проходит пресс-конференция, посвященная проведению основных периодов ЕГЭ и ОГЭ текущего года. Основной период единого госэкзамена стартует 1 июня, основного госэкзамена – 2. Российские горные зоны в период с 1 июня по 31 августа текущего года ожидают принять свыше 570 тысяч гостей. Об этом рассказали в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. По их данным, российские горные зоны демонстрируют устойчивый рост интереса в летние месяцы. Там отметили, что летний спрос будут определять насыщенный событийный календарь регионов и запрос туристов на комплексные сценарии отдыха, сочетающие развлечения, гастрономию, культурные события и качественную гостиничную инфраструктуру. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
0: Но нет.
2: Доброе утро, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, дорогие зрители и поклонники нашего творчества, дорогие зрители в интернете. Трофим Татаренков, Петр Лидов продолжают изоленту. Мы анонсировали Константина Косачева, но пока он к нам не присоединился. Но как присоединится, мы его сразу же и позовем. А пока можем продолжить.
0: Можем.
2: Вот. Так, а что мы продолжим?
0: У «Изолента Плюс» у нас есть вопросы, можем звонки. У нас сегодня вообще очень все бодро и активно, поэтому...
2: Ну, давай «Изолента Плюс», если там есть что-то.
0: Есть, есть, есть, конечно, конечно.
2: Давай оттуда возьмем. Можем сами, конечно, тем интересных хватает, но мы вроде как это пробежали.
0: Да, мы... Если что-то, давай, ну, просто есть вопросы. Евгения Соловей, некоторые научные школы и экспертные сообщества проводят разбор исторических, политических и общественных событий и явлений в формате стратегических игр. На ваш взгляд, можно ли таким образом получить ответы на важные вопросы или исследовать возможные сценарии развития, принимания или участия в таких играх? Давай, интересный вопрос. Скажи, что думаешь?
2: Ну... Сейчас, подожди, я где-то... Может быть, ты начни, а я сейчас...
0: Ну, давай, да, я, Евгения, участвовал, да, и не раз. Есть формат форсайтов. Я считаю, что это очень хороший формат, который позволяет специалистам по определенному направлению сформировать образ будущего по направлению. То есть не то, что мы сейчас вам скажем, что будет через 20 лет, нет, а именно по отрасли, там, по какой-то части отрасли и так далее, когда собирается большое количество людей с помощью специальных технологий. Эти технологии прямо описаны в книгах, ну, кто участвовал в форсайтах, тот меня поймет. И что интересно, вот сейчас уже по прошествии многих, я давно не участвовал, но те форсайты, в которых я участвовал, все до копейки сбылось из того, чтобы тогда какие выводы были сделаны с помощью этих технологий. То есть это хорошая технология, рабочая. Вообще игры правильно спланированные, грамотные, деловые, ну, не деловые, а вот такие, как сказать, футурологические, они очень хорошо показывают то, что будет через 5-10 лет. Понятно, мы никогда не увидим, что будет через 50, но это и не прогнозируется, собственно говоря. А 5-10, да,
2: это если мы не китайцы. Китайцы могут.
0: Да-да-да. Да, китайцы могут.
2: Я вот сколько работал в Китае, и бизнес, когда связан с Китаем, они совершенно спокойно оперируют 50-летним сроком и так далее. Ни мы, ни западники вообще не в состоянии. Ну, там максимум планирования там 3-5 лет и дальше там уже. А эти отлично. Вообще. Константин Иосифович Косачев к нам присоединяется потихонечку.
0: Здравствуйте, Константин Иосифович.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Ну что, Петр Алексеевич? Председатель Совета Федерации. Да, я бы хотел, ну, понятно, что даже представлять не надо, это один из... Вас же можно назвать дипломатом? Или наверное, можно, да? Вы же ведете
5: международную работу. Ну, бывших не бывает. Отдал Министерству иностранных дел 14 лет. А международной политике всю свою жизнь. Поэтому
2: ну да, поэтому, в общем, да. Слушайте, знаете, какой вопрос вот был? Мы его начали обсуждать. Может быть, вы поглубже чуть-чуть сможете. Вот мы анонсировали, ну, не мы, Россия анонсировала удары по центрам принятия решений, по Киеву и так далее. Произошло это после поездки президента России в Китай. Ну, очевидно, что не связано, но, тем не менее, подразумевается, что вот международный аспект вот этого решения, он крайне важен. В каком смысле? Ну, вот мы видели специально по поручению президента, министр иностранных дел звонил, значит, американскому госсекретарю. Мы видим, я предполагаю, что сейчас в Казахстане на саммите ЕАЭС тоже, очевидно, эти разговоры идут. Вот в принятии этого решения международный аспект, проработка реакции международного сообщества вот именно в этом моменте, не вообще в теории, а вот сейчас, вот могли бы вы какую-то характеристику эту дать, насколько это важно для нас сегодня, насколько важно им объяснить, что, ну, ребят, слушайте, мы уже дальше не можем терпеть, вы должны отнестись к этому с пониманием. И какие риски существуют с точки зрения международных отношений, если вот эта эскалация, вернее, когда уже теперь она последует?
5: Ну, в этой ситуации все важно, и международная реакция важна, разумеется, но, по моему глубокому убеждению, она вторична. Первично все-таки то, что происходит в рамках специальной военной операции и наш путь к победе в этой операции. Поэтому и предупреждение российского МИДа, ну, очевидное решение Верховного Главнокомандующего на этот счет, это тема, которая существует, с моей точки зрения, без какой-то прямой зависимости от любой международной реакции, там, от категорического осуждения до хотя бы какой-то относительной поддержки. В общем-то, не в этом смысл наших действий. Смысл наших действий в том, чтобы еще раз, уж, к сожалению говорю, еще раз но еще раз обозначить, что пресловутые красные линии все-таки существуют. Да, вот как было сказано в заявлении МИДа, терпение лопнуло. Вне всякого сомнения, удары будут нанесены. Я просто исключаю вариант, когда бы этого не произошло. Но нанесены они, очевидно, будут в тот момент, когда мы будем полностью к этому готовы, когда мы будем убеждены в том, что, с одной стороны, эти удары достигнут назначенных целях, с другой, что при этом не будет лишних, излишних жертв среди гражданского населения. Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что когда был вот первый удар как реакция на Старобельск, буквально на следующую или через ночь, там были нанесены удары там по не одному десятку городов Украины, а потом я видел в новостях, я думаю, что это соответствует истине, что погибло всего 4 человека. То есть наши удары были абсолютно прицельными и с минимизацией жертв и человеческих потерь. Это тоже очень важно. Я уверен, что сейчас мы точно так же готовимся к тому, чтобы наши удары имели разрушительный характер, чтобы они лишали Украину возможности принимать решения в отношении дальнейших атак на Россию, тем более реализовывать эти решения. Но это тема, которая связана с планированием. То, что параллельно мы и посольство предупреждаем, это из той же серии «Избежать жертв». То, что мы говорим на эту тему, наверное, со многими нашими собеседниками сейчас, это совершенно естественно, но специальная военная операция, говорю это и убежденно, и ответственно, развивается в соответствии с нашей логикой понимания ситуации, а не того, как на это реагируют третьи страны.
2: Ну, а вот смотрите, вот эта ситуация, ну, понятно, что, я так понимаю, исходя из гуманистических принципов, да и норм международного права, действительно предупредить о том, что подобные удары будут наноситься, и мирное население, и иностранцев, дипломатов, которые там работают, это, в общем, понятно, что это обязанность, и мы это строго соблюдаем. А вопрос вот какой, европейцы, как минимум, говорят, что они никуда не уйдут. Вот в этой ситуации что делать? Они фактически себя объявляют каким-то живым щитом. Тогда что, просто наносить удар, невзирая на их там присутствие, мы вас предупредили? И как в международной среде потом реагировать на то, что они пойдут в, ну, я уже не знаю, там, в Совбез ООН или там в своей площадке и начнут, значит, обвинять нас вот в отсутствии как раз гуманизма? Будет ли достаточно сказать, слушайте, мы же вас предупреждали, или этого будет как-то маловато? Вот все-таки, вот как знаете, как дипломат, вот вы бы в этом случае, да. Как бы это охарактеризовали, эту ситуацию?
5: Ну, с военной точки зрения, на мой взгляд, ннужно действовать без оглядки на действия европейцев, которые сохраняют свои посольства в Киеве. Это не тот фактор, который нужно принимать во внимание. Это их зона ответственности, если, не дай бог, будет нанесен ущерб, и тем более, если, не дай бог, будут жертвы среди там европейских дипломатов или каких-то других иностранцев. Это зона ответственности тех, кто принимал решение о сохранении своего персонала в Киеве. Ну, а кроме этого могу вам сказать, что реакция так называемого международного сообщества, в данном случае я имею в виду его западную часть, уже давно перестала нас как-то трогать, потому что она абсолютно далека от реальности. Но посмотрите события сегодняшней ночи и сегодняшнего утра, с какой истерикой реагирует западное сообщество на некий дрон, который прилетел, залетел на румынскую территорию. Да? Мы помним, что, во-первых, принадлежность этого дрона до сих пор не подтверждена, во-вторых, ну, ни малейшего, никого, ни у кого не должно быть сомнения, что даже если этот дрон принадлежит России, он не был туда нацелен, он не был туда послан, что называется, злонамеренно. Тем не менее, абсолютно истеричная реакция. А когда украинские, подтвержденные украинские дроны залетали на территорию других натовских стран, в частности, балтийских стран, вообще тишина, тотальная тишина. Поэтому это все, что нужно знать о реакции западного сообщества на происходящее. Она абсолютно двулична, она абсолютно цинична, она не имеет никакого отношения к реальной ситуации, а в силу этого она абсолютно предсказуема. Что бы ни произошло в результате и после наших предстоящих ударов по Киеву, будет категорическая волна осуждения, будет выставление, очередное выставление России как государства агрессора, будет полное замалчивание трагедии Старобельска и многочисленных, уже сотнями и тысячами исчисляемых террористических, напрямую террористических акций Украины на территории Российской Федерации.
2: А вот такие заявления, они, с вашей точки зрения, ну, понятно, что в своем кругу они там живут в своем прекрасном мире, значит, где они это все обсуждают и друг другу радуются и так далее, а вот на страны, ну, скажем, третьи, а это как-то влияет, или здесь у нас есть, ну, скажем так, равноценный доступ, ну, предположим, странам БРИКС, там, не знаю, стран Персидского залива и так далее, вот те, кто для нас важен, но чтобы они не подвергались, так сказать, воздействию вот этой пропаганды.
5: Ну, есть, конечно, у нас такой доступ, и мы им активно пользуемся. Обратите внимание, что кроме вот этой оголтелой группы, примерно из 5 десятков государств, это НАТО, Евросоюз и те, кто к ним тяготеют, вот кроме этих 50 плюс-минус государств, остальные-то занимают нейтральные позиции. Да, я не могу порадоваться тому, чтобы кто-то нас там вот однозначно поддерживал. Ситуация сложная, и думаю, что у нас еще есть резервы по тому, чтобы дополнительно объяснять мотивацию и начало, и хода специальной военной операции. Но ведь 140 стран из 193 государств-членов ООН не участвуют в этой оголтелой кампании Запада. Нет никаких перспектив международной изоляции России, о чем Запад заявил еще в 2022 году. Но нет этого в помине. Более того, процессы-то идут обратные. Но посмотрите хотя бы то, что происходит в сфере спорта. Посмотрите то, что происходит в сфере торгово-экономического сотрудничества, там, использования национальных валют, запуска новых систем межбанковских расчетов. Все это идет в противоположном направлении тому, что предсказывал нам Запад в момент начала специальной военной операции. С моей точки зрения, это результат нашей работы с так называемыми третьими странами.
2: Трофим, если у тебя есть вопросы, включайся.
0: Да, у меня вопрос есть. Вот буквально позавчера смотрел я, что пишут на Востоке. Ну, я поглядываю на Запад и на Восток, чтобы понять. Да, у них проблема, у них же огромный нефтехимический сектор, который они развивают. А нефти как таковой нет. Армузский пролив у нас не дает им возможность стандартными каналами получать. И у них уже встает вопрос между у некоторых, дилемма между закрытием либо радикальным сокращением бизнеса и пренебрежением санкций Запада и получением сырья из Российской Федерации. Как вы считаете, будет какое-то движение, Армузский пролив нам в помощь, и что с ним дальше-то будет?
5: Ну, Армузский пролив совершенно точно нам в помощь. Это не наша ситуация, но было бы глупо отрицать, что и переключение внимания с Украины на этот конфликт в конечном итоге для нас ситуация желаемая. Ну и, естественно, то, что происходит на рынке энергоносителей, потому что помимо, собственно, ценовых сюжетов, нефть дорожает. Это очевидное отрезвление человечества, которое понимает, что, нельзя зависеть от каких-то монопольных сюжетов в сфере энергоснабжения, нужно диверсифицировать поставки, и, кстати, Россия всегда об этом говорила. Ну и, во-вторых, что не менее важно, нужно категорически перестраивать мировую экономику, чтобы она не зависела от политики санкций со стороны западных стран. Вот эти два очень хороших урока, они сейчас, очевидно, внимательно учатся мировым большинством. И я не сомневаюсь ни секунды, что если кризис вокруг Армузского пролива затянется, это будет самым активным образом работать на то, чтобы все большее число стран находило возможность обходить западные санкции. Кстати, давайте не забывать о том, что первыми обходить западные санкции в сфере энергетики стали Соединенные Штаты Америки. Я имею в виду тот западный лагерь, который раз за разом продлевают какие-то изъятия на торговлю российской нефтью. Ну и вслед за ней не так давно примерно то же самое сделала Великобритания, нарвавшись на осуждение со стороны Европейского Союза. Но это та жизнь, которая сложнее всяких схем, и которая, конечно же, предполагает здравый смысл и экономическую целесообразность тех или иных действий. Расчет на то, что нас завалят там, через несколько месяцев после начала специальной военной операции, очевидно, остался в прошлом. А вот как действовать в настоящем, еще не все нашли в себе мужество сообразить. Ну, я надеюсь,
0: мы все сообразили, да. Вопрос от нашего зрителя есть. На ваш взгляд, кто может еще перейти в лагерь ЕС из наших соседних государств, но имеется в виду бывшие республики Советского Союза, и кто может возвратиться в зону нашего влияния, по вашему мнению?
2: Ну, и еще имеется в виду Армения, скорее всего, и если по Армении можете что-то сказать по поводу...
0: Ну, еще, да, конечно же, Армения. Да.
5: Ну, давайте начнем тогда с Армении. Понятно, что все, что сейчас делает Пашинян, он делает во внутриполитических интересах. Ему важно выиграть выборы 7 июня, и он полагает, что он нащупал правильную нотку в общении с гражданами Армении, что большинство все-таки хочет некой такой нормальной, в кавычках, ситуации для Армении, чтобы она не была в изоляции, чтобы она не была в конфронтации с соседями, чтобы она общалась с окружающим миром. Ну, а после этого активно включаются западные пропагандисты, которые говорят: да-да-да, это правильный путь, вы молодцы, и стоит вам по нему пройти хоть чуть-чуть, как тут же на вас обрушится западная помощь. Вряд ли она обрушится, мы знаем, что произошло с рядом других стран, которые повелись на подобного рода перспективы, никаких чудес здесь не бывает. Более того, почти все проекты с евроинтеграцией постсоветских государств заканчиваются тем, что постсоветские государства оказываются, ну, скажем так, донорами, а не реципиентами. Они больше отдают, нежели чем получают в контексте сотрудничества с Евросоюзом. Но легенда живет, она такая красивая сказка, очень хочется побыть европейцами, и вот на эту сказку повелась сейчас Армения. В том, что касается России, вот мы десятилетиями развивали отношения с Арменией по максимуму. Я считаю, что наказывать Армению за то, что она каким-то образом пытается выстраивать многовекторную политику, ну, не следовало с точки зрения введения каких-то санкций или других репрессий, там, разрыва торгово-экономических отношений, нет. Но свести отношения с Арменией, если она продолжит вот этот евроинтеграционный прозападный путь, свести их к отношениям, абсолютно не отличающимся от отношений России с другими государствами, там, более далекими, менее дружественными, вот это совершенно точно предстоит сделать, потому что это не улица с односторонним движением, не может быть такого, чтобы Армения бесконечно эксплуатировала хорошие отношения России, извлекала из этого свои дивиденды, а при этом что-то другое совершенно делала на западном направлении. Ну, достаточно вспомнить недавний приезд Зеленского в Ереван и все, что он там произнес с армянской площадки в адрес России. Это очень печально. Теперь к первому вопросу про то, кто может там двинуться вперед в отношении Евросоюза и кто может, наоборот, прийти в ЕАЭС. Ну, ЕАЭС сейчас саммит идет в Казахстане, и мы все видим, что активно обсуждается тема и перспектива вхождения в ЕАЭС Узбекистана. Это государство сейчас там взаимодействует с ЕАЭС, но не является полноправным членом. Это первое. Это очень интересный сюжет, и я думаю, что он может получить свое развитие. Далее, ну, можно представить себе, что о чем-то подобном в какой-то момент начнет размышлять и Азербайджан. Я не говорю о том, что эти дискуссии там идут, но почему бы и нет, если нормализовались отношения между Азербайджаном и Арменией. Ну, или, во всяком случае, имеют к этому тенденцию. Мы всегда будем этому рады. Ну и помимо этого, давайте взглянем пошире, ведь вот только что мы в Совете Федерации ратифицировали 2 соглашения о свободной торговле, с одной стороны, Евразийский экономический союз, с другой такие гиганты, как Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Причем это соглашение совершенно работающее. Там в одном случае более 600 страниц текста, в другом более 800. Страниц текста. Mm-hmm. Это не рамочные соглашения о том, что мы друг друга видим и любим. И коим образом это совершенно конкретные инструменты по тому, как нам диверсифицировать, в хорошем смысле слова, наши отношения с партнерами, которые интересуют все государства ЕАЭС. Эта тенденция набирает обороты, потому что таких государств со соглашениями о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом более десятка.
2: А ну, как да, вы считаете, вот вы сказали Азербайджан, как у нас сейчас дела с Азербайджаном?
5: По-разному. Мы, слава богу, прошли неприятный сюжет, связанный со сбитым азербайджанским самолетом, и есть на этот счет межправительственные, имеются межправительственные договоренности, они предусматривают компенсацию с российской стороны. Этот инцидент исчерпан. Ну, а далее наши азербайджанские друзья и соседи тоже пытаются играть в многовекторность. Имеют на это полное право, но лишь бы не заигрывались, что называется, потому что я не думаю, что Азербайджан кто-то с удовольствием ждет с другой стороны. Я хотел бы верить в то, что наши очень долговечные, долгосрочные связи с действительно добрых соседей будут работать и в дальнейшем. Слава богу, из этих отношений ушел такой раздражитель, как нерешенная проблема Нагорного Карабаха.
0: Угу. Да, для нас это очень существенный момент. Ну, там и Турция, я думаю, тоже с ней какие-то будут дальнейшие взаимоотношения.
5: Ну, Турция, ну, никакого нет секрета, что Турция активнейшим образом работает в этом регионе с Азербайджаном, теперь уже и с Арменией, до этого и с Грузией. Мы все это видим, мы все это понимаем, но это то соперничество, которое нам предстоит, ну, что называется, осознать и выстроить отношения конкуренции так, чтобы Россия в этой конкуренции выигрывала. У нас для этого есть все основания.
0: Победим, по-любому. Спасибо огромное. Спасибо,
2: Константин
0: Иосифович.
5: Спасибо большое.
0: Всегда желанный гость в нашей программе. И мы прощаемся сейчас с нашими радиослушателями. Спасибо всем, кто был с нами. Завтра в 11 утра «Изолента» живьем выйдет в эфир.

0: Страна героев. Дмитрий Литвинов. Заместитель командира 266-го штурмового авиаполка 11-й армии, подполковник Дмитрий Литвинов с юных лет мечтал об авиации. В школе посещал кружок авиамоделирования, поступил в Качинское высшее летное училище. За время службы стал участником многих вооруженных конфликтов, был награжден. К выполнению боевых задач с напарником на штурмовиках Су-25 Литвинов приступил в самом начале СВО. После поражения огневой точки противника один из самолетов получил серьезные повреждения. В него попали ракетой из ПЗРК. Вышел из строя правый двигатель, перестала работать система контроля. Надо было избежать возгорания. Находившийся за штурвалом Су-25 напарник Дмитрия Литвинова отключил подачу топлива. Самолет, летевший на одном двигателе, начал болтать. Он терял управление, перестали работать приборы. Внизу находился противник. Надо было прорываться к своим. Подполковник, перестроив свою машину, визуально осмотрел подвергшийся нападению самолет напарника. И тут увидел, с земли в него выпущена еще одна ракета. Она могла стать роковой. Решение было принято молниеносно. Дмитрий Литвинов прикрыл штурмовик боевого товарища, отстрелив тепловые ловушки. Опасность миновала. Самолеты резко набрали высоту. Кончалось топливо. Литвинов следовал за Су-25 напарника, давал ему указания. Когда добрались до аэродрома базирования, поэтапно контролировал посадку. Благодаря умелым действиям подполковника, пилоты выжили, а поврежденный штурмовик после ремонта вновь встал в строй. Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 60 65.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Оренбурге 2 часа дня, во Владивостоке 7 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Двое погибли и шестеро пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки. ЗАЭС в очередной раз временно потеряла внешнее электроснабжение. Минздрав построит 130 стационарных отделений скорой помощи нового стандарта в регионах. Теперь подробнее. Два человека погибли и шесть пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он добавил, что украинские войска также ударили по зданию школы в Васильевском муниципальном округе. Повреждено остекление, пострадавших там нет. Ранее Минобороны сообщало, что всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 208 украинских дронов. Минувшей ночью Запорожская атомная электростанция временно потеряла внешнее электроснабжение. Это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявила МАГАТЭ. Уточняется, что для обеспечения электроэнергии и жизненно важных систем безопасности во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы, после чего станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи. Причина происшествия пока неизвестна, однако этот инцидент подчеркивает, что ядерная безопасность остается крайне нестабильной, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова из-за инцидента с падением беспилотника в городе Галат. Ранее Министерство обороны страны заявило, что беспилотник попал в крышу жилого дома, там пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Российская прокуратура продолжит рассматривать взаимодействие с КНР как главный приоритет международного сотрудничества. Об этом заявил генпрокурор Российской Федерации Александр Гуцан в ходе встречи в Москве с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Чэнь Вэньцином. Также в ходе встречи глава ведомства сообщил о подписании ряда документов, направленных на дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного партнерства, в том числе об объединении усилий в борьбе с киберпреступностью, терроризмом, экстремизмом, легализацией доходов, по вопросам возврата незаконно полученных активов, а также другими вызовами, с которыми сталкиваются Россия и Китай. Реализация новых стационарных отделений скорой помощи в разных регионах страны будет включать строительство 130 объектов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что в качестве новых стандартов предполагается использование быстрой диагностики и передачи данных о пациенте на машину скорой помощи, цифровой профиль пациента, обработка данных с применением технологии искусственного интеллекта. Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Международного дня защиты детей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Они объединят свыше 300 площадок, парков, музеев, культурных центров, библиотек и других. Так, на ВДНХ 31 мая в мастерской инженерного творчества «Кулибин-Про» дети смогут сконструировать роботов и украшать сумки. В тот же день в Музее славянской письменности слова состоится обзорная экскурсия «Да будет жеребий твой прекрасен». А 1 июня пройдет квест «За загадки ВДНХ ко дню защиты детей». Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4:01. Дневной ракурс. Сегодня пятница, 29 мая, 26-й год. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здрасте. Лес

0: Подражитника или житняка. Ну, и так писалось. Угу. И житник, и житняк. А, заключительный день посевной. Ты все справилась посевной? Закончено?
1: Конечно, я только этим и занимаюсь каждый день. Устаю очень сильно.
0: Сегодня считалось, что небо особенно благоволит труду на земле.
1: Ну, такое. Сегодня точно нет, учитывая погоду.
0: Ну да, не особо не потрудишься, да, под таким дождем проливным, это правда. Значит, завершение сева. Существовало поверье, что опоздавшие, те, кто не успел к Федору Житнику все засеять, останутся без урожая. Ну, в смысле, если завтра ты уже будешь сеять, не надо уже все.
1: Сегодня тоже не надо. Мы не рекомендуем абсолютно в такую погоду. А то к комарам придется идти куда-то.
0: Значит, в день памяти Федора проводили обряд кормления поля. Хозяин закапал в землю хлеб и прошлогоднее зерно, прося о богатом урожае.
1: Кстати, это интересная традиция, мне нравится.
0: Закапываем хлеб и зерно. Значит, традиция запрета. Обычно запрещалось варить супы сегодня. Вот это неожиданно.
1: Почему? А есть.
0: Чтобы семья не знала голода. Главным блюдом была густая каша. Делайте кашу сегодня, супы не варите. Супы не варите. Значит, чтобы в доме не водилась беда, предпочитали есть руками или вилками. Ложку старались не брать в руки. Тоже неожиданно. Сегодня едим руками или вилками. Или палочками. Ну, наши не ели.
1: Палочками, предки, да, палочки. Интересно.
0: Да, кашу, да? Кашу. Сможете?
1: Рис. Можно приготовить тогда рис, поесть. Это,
0: а ты сможешь рис есть палочками?
1: Да, я все что угодно смогу.
0: Палочками. Но рис сложно же вроде бы.
1: Ну, я смогу. Возьму несколько, создам из них ложку.
0: Ну, да, да. Лопатку такую, да, из палочек. Да. Значит, сегодня избегали крупных поездок, не впускали нужду, еду с тарелки не оставляли, а крошки отдавали животным. Все сегодня съедаем до конца с тарелки. Понятно, да? Крошки животным. Значит,
1: если нет животных?
0: Ну, найди, ну что так, ты же в мегаполисе живешь, у тебя в соседи наверняка там кто-то, из соседей наверняка то еще животное, понимаешь, что может быть, ну как-то...
1: Ну, пока не знаю, пока нет, вроде нормальные.
0: Так, 29 мая считалось удачным для начала отношений, имейте в виду. В общем, сегодня можно, так сказать, знакомиться.
1: Как раз пятница.
0: Да, вполне себе. Но с одним строгим условием.
1: Всегда эти условия.
0: Да, но вот это, да, всегда возникает. Да. Все, что идет после «но», мы помним. Будущей свекрови категорически запрещалось выбирать платье невесты, чтобы избежать ссор в новой семье.
1: Сегодня... Но мы пока знакомимся просто.
0: Ну, пока, да, хорошо.
1: Повременим.
0: Да. Гостям не советовали надевать еще красные наряды. Угу. Девушки собирали цветы, рябины, и сушили их. Считалось, что они защищают от сглаза и помогают при желудочных недугах. Выбрасываем все фесталы, мизимы, значит, прочие.
1: Рябину сушим.
0: Сушим рябину, да. Сушим
1: рябину. Вот интересно, эти советы, они не навредят ли человеку нашего времени, привыкшему уже к мизиму, например?
0: Еще это все зависит, по вере твоей будет воздано тебе. Веришь в то, что это помогало предкам, значит, и у тебя будет все хорошо. Понимаешь, ты съела, закинула пару цветочков рябины.
1: То есть, если мы вернемся на несколько дней назад, и я буду верить в то, что комары где-нибудь там на вершине горы меня покусают,
0: в поле, не на вершине горы, в поле.
1: Да, очень большая разница.
0: Да. Так, значит, приметы погоды. Крестьяне говорили, зацвела рябина, холодов больше не будет. А я, кстати, рябину что-то не видел.
1: Я не встречала тоже.
0: Гром в этот день сулил хороший урожай зерновых. Ну, дождь идет, грома я не слышал, но вполне себе
1: всё
0: я допускаю.
1: Все впереди возможно, да.
0: Если облака плывут в одну сторону, погода будет ясная, кучевые облака предвещают сухой день. Ну, вот как-то так. Понятно, да? В общем, суп не делаем, кашу варим, знакомимся, эти свекрови платья не выбирают. И что там еще? Доедаем, да, все, с тарелочки съедаем, хлебушек...
1: Остатки животным.
0: Животным, а хлеб прошлогодний, его нужно закопать. Вот краткая вам инструкция на сегодняшний день, пятницу, 29 мая. Так, давайте идем дальше, анонсируем, как водится, нашу большую тему, которую в час подробнее обсудим с экспертами. Сегодня она у нас космическая.
1: Да, интересная. Сегодня вообще повестка достаточно приятная, интересная.
0: Серьезно?
1: Ну да, мне темы показались очень интересными.
0: Давай, проанонсируем.
1: Представитель НАСА высоко оценивает космический потенциал России, говорит, что без нас они даже где-то там не справятся. Глава программы лунной базы конкретно заявляет, что Россия сильный игрок. И более того, американцы не исключают, что строить базу на Луне мы можем официально. Кстати, где-то есть даже дата, которую он

0: планирует обсудить это конкретно с российской делегацией. Сейчас найду.
1: Значит, речь идет о сотрудничестве.
0: Во время летнего визита на Байконур они хотят это обсуждать уже. Угу. Для того, чтобы создавать масштабную инфраструктуру на Луне совместно.
1: Получится, как думаешь?
0: Во-первых, я читала, мне было очень приятно. То есть это уже какой-то сдвиг в нашу сторону. Наконец-то признают наше величие в разных отраслях.
1: Это да. Но послушай, космос всегда стоит особняком. И в космосе всегда есть взаимодействие между и Роскосмосом, и НАСА. Всегда, несмотря, так сказать, на самые плохие. Ну и потом связи между космонавтами. Космонавты — это особые люди. Я бы сказал, даже особая раса такая людей, которые, у которых точно, ну, конечно, есть национальность, но в том смысле, что их объединяет между собой точно гораздо больше,
0: великие
1: чем...
0: Великие дела.
1: Да, совершенно. Да. Космос, возможность увидеть Землю оттуда, откуда-то, так сказать, да, в полном ее объеме. Значит, НАСА планирует инвестировать порядка 20 миллиардов и создать базу на Луне, которая будет функционировать по принципу постоянных или полугодовых миссий с астронавтами уже с 28 года. Значит, надо сказать, что у нас тоже есть собственные планы по исследованию спутника Земли, включая развитие инфраструктуры, создание лунной электростанции и обеспечение высадки космонавтов в долгосрочной перспективе. Ну, как бы у американцев пораньше. Но вот в час по Москве подробнее обсудим. Тут правда любопытно. А чем мы вообще незаменимы в этом вопросе друг для друга или нет?
0: Ну, вот. Ну или просто Америка к нам тянется потихонечку все-таки.
1: Ну, как ты
0: что? Ну, я женщина, но почему бы и нет? Мне хочется верить
1: чтобы
0: в дружбу.
1: Чтобы тянулись кто-то, кому-то тянулся, что ли, тебе хочется?
0: Почему бы и нет? Ну. Мне приятно это читать, приятнее, чем, например, следующая тема, которую мы можем обсудить про
1: Новороссию. Да, сейчас мы перейдем. В общем, да. Вот этот Гарсия Галан, Карлос Гарсия Галан, это руководитель профильной программы НАСА, говорит, что США не смогут реализовать вот такой масштабный и дорогостоящий проект в одиночку. Поэтому участие других космических держав, включая Россию, вполне допускается. То есть вот эти вот потягушечки, о которых ты так грезишь и мечтаешь, значит, что вот они тянутся, они, конечно, связаны с тем, что это просто дорого строить в одиночку эту базу, понимаешь ты? А они говорят, ну вот, а там и технологии, и денежки есть.
0: Дружба
1: вот
0: поэтому... за деньги тоже неплохо, ты знаешь, в данном
1: Серьезно?
0: Случае. Ну, почему
1: ну,
0: бы нет?
1: Вот, ну, хорошо.
0: Какие-то совместные движения,
1: да.
0: Хорошо.
1: Совместные движения. Давайте, значит, от совместных движений к актуальным новостям. В общем, в час подробнее обсудим возможности лунного взаимодействия между США и Россией. Так, как водится, дневной ракурс уже много лет, на самом деле, значит, начинается вот эта актуальная повестка с тревожных событий.
0: Да, в Новороссийске предотвратили очень крупный масштабный серьезный теракт. ФСБ задержало агента СБУ, который готовил подрыв пассажирского поезда. Взрывное устройство было у него замаскировано, но главное, что наши спецслужбы отлично сработали и смогли все предотвратить. Жертв и разрушений никаких не было. Все удалось избежать, слава богу.
1: Значит, мужчину задержали в момент, когда он осмотрел место предполагаемого подрыва. Дома хранил и сделал бомбу у себя в доме. Значит, молодой достаточно мужчина.
0: 33 года,
1: да.
0: Значит, ему был специально передан куратор.
1: Да, силовики об этом говорят.
0: Передана инструкция от куратора.
1: Как изготовить бомбу. Вот. Ну и в связи с этим случаем ФСБ напоминает нам всем, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете сообщников для диверсий и прочих террористических актов. Все, кто даст согласие на оказание содействия ВСУ, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание. Об этом нам напоминают в пресс-службе.
0: Ну, очень хорошо, что российские органы работают так четко и слаженно, и плохо, что не могу себе представить, ради чего человек может согласиться на такое действие, тем более понимая, чем это может закончиться все-таки.
1: Дневному ракурсу нет многих лет, от силы несколько. Ну, а несколько — это немного, что ли, по-вашему? Сейчас год за два, вы что, не знали, что ли? Но даже за три, а может и за пять. Все дни по-разному. Так что
0: это нам слушатель написал.
1: Написали нам, да, тут пишут. Так, в общем, обезвредили, хорошо, напомнили тоже хорошо, так сказать. Детей главное действительно предупреждать, разъяснять. Да, потому что это важно, конечно. Так, ну что, заканчивается визит российского президента в Казахстан? Или уже прилетел Владимир Путин в Москву или нет?
0: Я так поняла, что он сейчас во Дворце независимости в Астане
1: еще.
0: Он там примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета. На повестке у них итоги работы ЕС и европейские амбиции Армении будут обсуждать, в том числе...
1: В закрытом режиме.
0: Я так поняла, что да. И да. Пашинян, премьер-министр, не приехал, ссылаясь на какую-то там предвыборную...
1: Вице-премьер МГЕР Григорян прибыл на вот это заседание ЕАЭС. Значит, мероприятие сегодняшнее будет проходить в узком и расширенном форматах. То есть будет сидеть, так сказать, с глазу на глаз общаться. И в расширенном формате, где вот, собственно, обсудят планы Армении по вступлению в ЕС. 7 июня там выборы.
0: Вот мне все-таки интересно, Армения не приехала там, да, получается, Пашинян?
1: Ну, почему? Но вице-премьер приехал. Понятно, что
0: в общем, мы это не засчитываем как неуважение какое-то. Мне для себя интересно понимать.
1: Что это уважение или неуважение?
0: Да.
1: Значит, но снижение представительства на таком уровне, конечно, так сказать, вызывает вопросы. Ну, так я мягко и дипломатично, чтобы не говорить, что это прям неуважение, да? Но это действительно вызывает вопросы. Лидеры же собираются.
0: Да.
1: Лидеры же собираются.
0: Да, в том-то и дело.
1: Один из лидеров, значит, не приезжает. а присылает своего заместителя. Это, конечно, ну, символизм, понятно. Это же понятно, символизм, так сказать, и такое, как бы, послание. Не только ЕС, но и собственному народу, и всему миру.
0: Ну, это их выбор.
1: Это их выбор, совершенно верно. Это их выбор. Его. Давай скажем, его.
0: Его.
1: Да. Так, ну хорошо, значит, подробнее, я думаю, что будет какой-то, может быть, коммюнике или итоги вот этого сегодняшнего заседания. Поэтому мы расскажем об этом в прямом эфире «Радио Спутник». В течение дня, думаю, еще будем возвращаться к этой теме. Так, что еще?
0: Мы тут недавно говорили о ввозе фруктов и овощей из Армении, о том, что какие-то нарушения. Да, в итоге ввоз этот отменили. Но глава Минэкономразвития Максим Решетников заявляет, что ограничения на ввоз фруктов и овощей из Армении не создадут никаких абсолютно проблем для россиян.
1: Да, но мы вот видим, что действительно, значит, ограничение ввоза плодовочной продукции сегодня про поводу газированной воды.
0: Я, кстати, не в курсе про воду.
1: Да, тоже, так сказать, какой-то там контрольный орган обнаружил какие-то несоответствия.
0: Ну, а это сказать, тоже из Армении вода?
1: Да, именно армянская вода, да. Ну вот это к вопросу о посылах и их восприятии, понимаешь, что вице-премьер послал, сразу тут, так сказать, вот какие-то плодовочные продукции, гнилая какая-то и вода.
0: Нет, но про продукцию гнилую мы говорили еще, знаешь, в начале недели, ну, если не в конце прошлой недели.
1: Ну, когда, да. Значит, ну, нас предупреждает Максим Решетников, министр, говорит нам, что, значит, влияние вот этих ограничений
0: на цены
1: на российский рынок, в принципе, не будет. Не будет, и инфляции не будет. Вот мы не заметим статистически этих всех цифр, в смысле, не
0: поставим. Ну, да, и Россия сама все производит, так что все будет хорошо.
1: Да, так, что еще тут у нас есть? Украинская гимнастка. Да, я вчера видел этот ролик.
0: Я сегодня утром посмотрела. Угу. Сначала немножечко меня это улыбнуло.
1: Давай, кстати, расскажем.
0: Давай расскажем. На чемпионате Европы по художественной гимнастике произошел неприятный эпизод, получается. Там после победы нашей гимнастки, когда заиграл гимн России, украинская гимнастка закрыла глаза,
1: она
0: уши опустила. Да, украинская гимнастка
1: на втором месте.
0: Наша на первом.
1: Да.
0: Да, и украинская гимнастка закрыла глаза, уши, опустила голову и полностью так скукожилась, не хотела это все слушать. Но это, и насколько я поняла, это первая крупная победа наших девочек вот в ближайшее время после возвращения.
1: Ну да, Яна Заикина в упражнениях с лентой, значит, завоевала первое место. Российская спортсменка начала подпевать во время гимна, а украинка София Краинская демонстративно достала наушники.
0: А, даже наушники достала.
1: Да, надела их,
0: не видела на видео.
1: И прикрыл глаза и уши руками. Значит, очень жалко, но вот никуда от этого не денемся, значит, спортсмены.
0: Я хотела посмотреть возраст этих девочек. На самом деле, мне было интересно найти.
1: В том-то и дело.
0: Они дети, судя по всему. Ну, давай, пока ты тогда рассказываешь что-нибудь там, а я сейчас быстренько найду. Потому что я так понимаю, что они еще маленькие совсем, молоденькие девочки, и наверняка просто им это уже вбивают в голову, и поэтому такая реакция. Но мне бы хотелось понимать,
1: Я бы, собственно, об этом и хотел сказать что-нибудь. Значит, я хотел хотел об этом сказать, что, значит, к сожалению, ну, спортсмены, дети, наверняка, в принципе, я допускаю, что в этих кулуарах там и прочее, между ними могли быть нормальные отношения. Но ситуация вынуждает их к демонстративному какому-то поведению. И если бы она это не сделала, значит, на нее наехали бы там внутри, там, ну, тоже огромное количество упоротых, значит, всяких этих доносчиков, кто наверняка обратил бы на это внимание. Поэтому под вот таким давлением она, конечно, вынуждена так себя вести. Хотя я и не исключаю, что она, так сказать, искренне тоже там не любит.
0: Ну вот маленькие девочки, 2011 год рождения, это 15 лет получается сейчас.
1: Да.
0: Да. Но это нашей Яне 15 лет. Я предполагаю, что украинская девочка примерно того же возраста, да.
1: София Краинская. Так, сколько ей лет? Да, тоже апрель 2011 года.
0: Ну вот, 15-летние девочки. Конечно, а что им еще остается делать?
1: Бедные дети. Да. Так, идем дальше. С 1 июня на АЗС, внимание, запретят говорить по телефону.
0: Да.
1: Ты готова к такому нововведению?
0: Я не водитель.
1: Но ты можешь сидеть в машине, и тебе все равно нельзя будет болтать по телефону.
0: Я не нашла этого в статье на самом-то деле. Мне тоже нельзя, как пассажиру?
1: Конечно, но есть на АЗС нельзя. А какая разница? Водитель говорит, а ты что думала, что это связано с умением водить автомобиль, что ли, это мера или что? Нет, конечно. Значит, разговор...
0: Но это вне салона вне автомобиля запрещено.
1: Да. Да, потому что это нарушает правила пожарной безопасности и прочие регламенты. Значит, если водитель или не водитель, кто-то выйдет и будет трепаться по телефону, значит, клиенту грозит отказ в обслуживании, приостановка подачи топлива, аннулирование оплаты, требование покинуть территорию, а при систематических нарушениях...
0: Черные списки.
1: Черный список, да, в этой сети. Вот. Значит, удивительно. Почему тогда? Риск искрообразования. Искрообразование. Попробую говорить быстро. Риск искрообразования. Вот, до 1 июня этот риск был, так сказать, ну, на него почему-то мало кто обращал внимание, а начиная с 1 июня риск искрообразования возрастает.
0: А я сейчас, знаешь, вспоминаю историю, она не так давно случилась, когда у девушки в лифте взорвался...
1: Телефон, да.
0: Не телефон, а пауэрбэнк. Да. Может быть, это как-то связано, возможно.
1: Не знаю. Но для меня вот что, так сказать, вот тут интересно. Ну, хорошо, вводится такая мера. А кто будет следить за этим? Что вот этим женщинам на кассе, кассиршам на заправках? Есть время отслеживать, кто там, когда говорит по телефону. Ей нужно предлагать акционные товары и спрашивать, есть ли карта в наличии. Вот чем они заняты.
0: Может быть, будут камеры специальные,
1: какие?
0: Датчики. Ну, я не
1: которые
0: знаю,
1: будут
0: я предполагаю.
1: Ну, как будто бы, мне кажется, сложно будет это отследить.
0: Но есть ведь камеры, когда водитель ездит, разговаривает по телефону во время движения на дороге. Может быть, здесь будут какие-то похожие камеры конкретно на ЗС стоять.
1: А потом эти наушники, например, гарнитуры и прочее, они можно с помощью разговаривать? А если у меня в машине громкая связь есть, можно будет разговаривать или нет?
0: Ну, можно будет. Нельзя же только вне автомобиля.
1: Во время беседы водитель может забыть вынуть заправочный... А, вот еще, значит, помимо риска искрообразования, лицо. Значит, еще происходит отвлечение внимания. Потому что во время беседы по телефону водитель может забыть вынуть заправочный пистолет, перелить бензин, залить не тот вид топлива или не заметить движущийся автомобиль, а может еще и сесть в машину и вырвать шланг. Вот.
0: Наверное, были какие-то случаи такие, терминаторы какие-то приезжали на эти заправки. Но видишь, все с заботой.
1: И тут знаешь, что еще любопытно? Это же мера для АЗС. А АЗС что, может государственный штраф выписывать или что? Нет, не может.
0: А ну, вот тут уже я не разбираюсь.
1: Ну
0: вот
1: как, это
0: а
1: АЗС, бизнес.
0: А слушатель наш пишет, а есть же еще заправки самообслуживания.
1: Там кто будет следить? Хороший вопрос. Там кто будет следить? Не знаю. Вот
0: а
1: там
0: вот
1: может
0: для
1: быть
0: чего
1: камера.
0: Нам ИИ? Пишет, опять же, слушатель. То есть, возможно, но видишь, их сейчас повсеместно везде вводят.
1: И потом, может быть, вот смотрите, как-то... не выходите с телефоном к колонке. А у меня в телефоне карта. У меня в телефоне карта, ну, в смысле, бонусные вот эти и прочие.
0: И
1: телефон же это еще и способ оплаты, помимо всего. Короче говоря, значит, если разговор по телефону ведется... ну это уже за рулем. Короче говоря, вот с 1 июня следим, как эта мера будет работать. Так, давай еще про гадалку расскажем. Или про красивых женщин?
0: Давай про красивых женщин расскажем. Россия заняла почетное 4-е место в мировом рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Так, давай найдем, кто на первом.
1: Нет, не нашла, так кто на первом. Интересно.
0: Бразилия.
1: Что...
0: Мы уступаем только Бразилии, Украине и Дании. Меня немножечко смутило. Знаешь,
1: Украина
0: когда увидела,
1: вошла
0: что...
1: в рейтинг.
0: Да, Украина вошла в рейтинг.
1: И
0: меня не Украина
1: Россию.
0: Смутила. Меня смутило, что Россия только на 4-м месте. Мне
1: Подожди,
0: кажется,
1: в первую тройку вошли Польша и Греция. Польша и Греция в первой тройке. Значит, первое место – Колумбия, вторая – Польша, третья – Греция, четвертая – мы, чехи на пятом. Не надо вводить нас в заблуждение. Украинки не обошли российских женщин. Вот, так что все, выдыхаем спокойно, спокойно. Да, а самые непривлекательные, знаете где? Испания, Албания, Венесуэла. Вот так вот. Хотя некрасивых женщин, как мы помним, не бывает, особенно в пятницу. Все, прерываемся на выпуск новостей, скоро вернемся.

Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Лесной в Днепропетровской области. Об этом сообщили Минобороны. Там добавили, что бойцы группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике противника. ВСУ потеряли свыше 1970 военных, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Новый подход предусматривает создание многоуровневой системы обслуживания, которая учитывает тип объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов, от пеленания и кормления до отдыха и игровых зон. По результатам внедрения стандарта будет единая, понятная и безопасная инфраструктура для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В России планируют оптимизировать режимы работы светофоров на железнодорожных переездах и добавить заграждение. Это следует из документа правительства. Ответственными за выполнение назначены Минтранс, МВД и исполнительные органы субъектов с участием российских железных дорог. Кабмин ждет доклад в 2028 году. Напомню, правительство ранее утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036. Израильские военные опасаются, что возможное соглашение между Штатами и Ираном приведет к необходимости прекратить боевые действия против ливанского шиитского движения «Хизбалла» и вывести израильские силы из буферной зоны на юге Ливана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания «Кан». Отмечается, что до сих пор Израилю удавалось поддерживать ситуацию, при которой продолжение боевых действий в Ливане оставалось за скобками американо-иранских переговоров. Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс». По мнению издания, европейские чиновники все еще надеются, что им удастся работать вместе с Китаем над изменением торговых дисбалансов, которые стали более выраженными, однако также обдумывают более мощные торговые и промышленные меры для сдерживания растущего доминирования Китая в чувствительных областях. Мошенники от имени портала mos.ru стали писать москвичам о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет. При получении любых сообщений важно внимательно проверить адрес отправителя. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Еще больше информации вы сможете найти в МАХС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 12.33, мы продолжаем прямой эфир. Лесо Хабалова в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Я рад приветствовать спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца. Он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, коллеги.
3: Значит, ряд новостей, много сегодня новостей про беспилотники. Начнем тоже с трагедии. Число погибших при атаке на ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух человек. В Волжском погибла 55-летняя женщина после атаки на химпредприятие. Глава региона Андрей Бочаров рассказывал, что также погиб 60-летний мужчина. Но вот и женщина, она сначала получила травму, потом спасти ее не удалось. Я не знаю, что тут спросить. Ну вот, так сказать, доколе и прочее, прочее. У нас просто есть еще одна новость, которая так или иначе связана с этими дронами. Новость заключается в том, это со ссылкой на источники, что бизнес теперь в России сможет закупать крупнокалиберное вооружение для ПВО, для защиты предприятий от атак беспилотников. Ну, возникают там такие простые вопросы, типа, ну вот на пятый год там бизнесу типа разрешили или как это все понимать?
4: А тут же была на неделе встреча господина Шохина с президентом. Шохин был назначен бизнес-омбудсменом, да. И, собственно, с первой же встречи выступил с инициативой, чтобы крупному бизнесу разрешили использовать крупнокалиберные вооружения. То есть это вплоть до, возможно, каких-то зенитных вооружений, которые, ну, есть, но не хватает расчетов. Ну, не поставить на каждом километре, да, какую-то мобильную огневую группу. А бизнес этим может заниматься, причем как при создании там каких-то определенных военизированных формирований. Есть примеры в приграничье, где и в Белгородской области, и в Курской области существуют подразделения, которые занимаются как раз борьбой с беспилотниками. Ну, там, условно, «Орлан» в Белгородской области или «Барс Курск» в Курской области. Но у них на вооружении только в основном пулеметы плюс дроны-перехватчики. А есть еще целая широкая линейка, да, средств поражения, с помощью которых можно бороться с этой новой для нас угрозой, но ставшей нашей как бы действительностью, да, реальностью повседневной, потому что два человека погибли в Волгоградской области, но вообще так, если посчитать за прошлую неделю по всей России от действия беспилотников, но это, разумеется, с трагедией в Старобельске, погибло более 50 человек, то есть это вот такая цифра, которая становится средней, да, средней температурой по больнице, к сожалению, потому что если мы говорим о приграничии, там ежедневно по несколько раз на дню сталкиваются с этой угрозой, но там в основном FPV все-таки тактического звена, с дальними дронами бороться сложнее, но если бизнес получает возможность противодействовать дронам с помощью крупнокалиберных пулеметов, с помощью закупок, ну, я не знаю, таких средств забытых поражения, как «Шилка» или «Тунгуска». У нас есть такие автоматические зенитные установки. Есть старая добрая ЗУ-23. Если на нее ставить современные снаряды, да, 23-миллиметровые, которые могут рассчитывать высоту и расстояние своей инициации, а такие снарядики уже есть, да, то, в принципе, ну, не такая уж это и лютая угроза, как ее рисуют. У нас все время появляются какие-то новшества, да, в военно-промышленном комплексе, но для того, чтобы масштабировать, да, нужны какие-то крупные заказы. Министерство обороны поверх гособоронзаказа не может заказывать. А если начнет заказывать бизнес, безусловно, это даст некий толчок развитию и в том числе военно-промышленного
3: комплекса. Ну вот комплекса. Смотрите, тут ряд вопросов, я думаю, которые возникают там у людей, на которые тоже нужны ответы. Вопросы сложные и непростые. Просто получается, что государство делегирует функцию там защиты, обороны и прочее-прочее вот как бы бизнесу. В определенном смысле, да, это может вызвать вопрос, а что, а почему государство там не может не защитить, что ли? И вот как на эти сложные вопросы отвечать?
4: Ну, нет системы ПВО, которая однозначно, стопроцентно защитит от налетов 1000 дронов. Да, вот у нас недавно был налет, было сбито 1054 дрона, а сколько еще было не сбито. Ну, не существует такой ПВО, которое можно было бы все это позбивать. Безусловно, и «Панцирь», и «Тор», и «Бук» — это очень эффективные системы, но если мы с такими системами сбиваем дроны стоимостью там 500 000 рублей, да, и ракеты стоимостью в 5 миллионов. Но это называется топить космос дровами. Поэтому есть средства поражения более дешевые, более, ну не более эффективные, но не менее эффективные, да, при своей стоимости. При этом, ну вот такова реальность, да, государство не может сбивать все, да, государство не может обеспечить безопасность тысяч и тысяч объектов по всей стране. А это реально по всей стране, потому что тыла у нас сегодня нет. И если куда-то дроны не долетают с Украины, то где-то могут быть применены FPV-дроны, как это было во время украинского теракта, который они назвали операцией «Паутина», когда у нас по всему, по всей стране, в разных ее концах были атакованы аэродромы базирования наших стратегов, да, стратегических бомбардировщиков, да, да. И ракетоносцев. Поэтому, ну, и украинцы, кстати, по этому же пути идут. У них, например, сейчас существует система, которую они создали, программа «Небо-громад». В рамках этой программы они обучают гражданских операторов взаимодействию вот с этими дронами-перехватчиками, и наиболее способным выпускникам просто выдают наземную станцию управления, дроны, и гражданские лица участвуют в перехвате наших тираний. Точно так же у них появилась коммерческая ПВО, которая занимается охраной обороны объектов от вот этой новой угрозы. Ну, просто когда создавались ВКС и ПВО, да, у нас они в одном флаконе, не было таких угроз, которые есть сейчас. Поэтому не вижу как ничего зазорного в том, что часть полномочий делегируется бизнесу крупному, у которого есть возможность, ну, есть социально ответственный бизнес, который без всяких подсказок это на самом деле делает и помогает.
3: Ну, а как делает-то? Тут же это же, там сказать, в том числе юридические всякие вопросы, контроль оружия и прочее, прочее. Потом, а у кого там, это же надо получать некое разрешение на использование,
4: вот я
3: хранения.
4: Я понимаю, сейчас это все-таки будет каким-то образом упрощаться, но условно говоря, ну я не буду называть название, да, этой крупной фирмы, да. Мы все с ней сталкиваемся в магазинах, когда покупаем мясо, но вот на Курщине и на Белгородчине у них на всех предприятиях стоит свой РЭП, да, мощный РЭП. Они спонсируют те самые военизированные формирования, типа Барс-Курск, Бас-Белгород. Они закупают, и, кстати, московские власти тоже с этим очень хорошо помогают приграничным районам, закупают мощные РЛС, да, которые перекрывают там определенный периметр. Ну, условно говоря, там одна РЛС-ка, чтобы ей закрыть там полтора десятка километров, стоит порядка 80 миллионов рублей. Да. Вот бизнес, социально ответственный бизнес, закупает такие РЛС, чтобы они ставили, и чтобы вот эта система гражданской ПВО в приграничье все это видела. Проблема в том, что у нас в каждом приграничном регионе своя система, свое программное решение этой системы. Она эффективная, но как только там цель проходит регион и попадает в другой регион, там совершенно другое программное обеспечение, там совершенно другая система, и они друг с другом не дружат. Вот когда у нас будет вот эта штука единая, просто как она работает, условно говоря, в Курской области. Вот есть один ситуационный центр, в нем сидят все заинтересованные ведомства. Минобороны, ФСБ, Росгвардия, скорая помощь, полиция, МЧС, ЦУР, мониторинг соцсетей, потому что иногда в соцсетях раньше сигнал проходит, чем это появляется на локаторе. И вот я сижу в этом центре, огромный экран, на котором видно, как влетают в область беспилотные аппараты, вплоть до маленьких FPV-дронов. Да? И вот они их ведут. Сначала у них первый эшелон обороны, Барс-Курск, с дронами-перехватчиками. Просто поднимает в воздух дрон, его по РЛС выводят на высоту и на курс. Он подрывается рядом с дроном. Пропускает, дальше идут мобильные огневые группы. Вот они видят, что точка подлета до определенной мобильной группы, ну, 8 минут, да, у них есть возможность выдвинуться, встать на рубеж, попытаться пулеметами это дело перехватить. Промазали, ну, дальше уже идет войсковая ПВО, ЗРК ТОР. ТОР пропустил, дальше уже пошла Орловская область. И в Орловской области все это должны видеть, вот все эти этапы, которые были в Курской области, соответственно, уже знать, чем встречать на границе. Вот пока у нас вот этой единой системы, к сожалению, нет. Как только она будет выстроена, мы забудем о том, что у нас украинские дроны долетают до Пензенской области, до Орска и прочее, прочее, прочее.
3: Очень классно и подробно объяснили. Сейчас только вот пару моментов для уточнения. Значит, РЭП понятно, значит, РЛС тоже понятно, но здесь все-таки идет...
4: Важный момент это ответственность. Вот когда РЭП стоит на гражданском предприятии, мероприятии, а вот человек нажал на кнопку, подавил дрон, а дрон упал на школу. Кто понесет ответственность?
3: Да.
4: Вот тут эта ответственность делегирована, наоборот, Министерству обороны. То есть заведена система так, что гражданскими средствами, которые выставлены на пути пролета украинских дронов, имеет право нажать кнопку определенный офицер Министерства обороны, и этот РЭП гражданский включится.
3: Угу. Значит, но все-таки кто будет сбивать вот из этих крупнокалиберных пулеметов дроны? Или кто должен? Вот давайте так. Вы отлично владеете ситуацией, сейчас прямо вот на пальцах нам все объяснили и рассказали, как работает в идеале, да, и как должно быть. Все регионы должны, так сказать, быть обеспечены информацией, что происходит там в соседних.
4: Знаете, когда 2 года назад я на одной высокой встрече сказал, что было бы неплохо, вот у нас появляются БАРСы, да, в приграничных регионах, вот эти подразделения, которые и не Министерство обороны, и не Росгвардия, но какие-то во взаимодействии с Минобороны, какие-то во взаимодействии с Росгвардией. Ну, по сути, это на самом деле ЧОПы, да, вот. Угу. Юридически как-то так вот лазеечка там была, вот придумали это взаимодействие. Вот когда я сказал, что такие барсы должны быть в каждом регионе России, на меня посмотрели так, как на это самое, как психиатр на интересного больного, да, вот так. Mm-hmm. А зачем? Я говорю, ну, во-первых, как бы через 2 года дроны будут долетать дальше, во-вторых, в принципе, если в регионе появляется БАРС, вокруг него уже складывается какая-то экосистема, да, и гражданские помощники, и семьи, и как бы и страна чувствует себя вовлеченной в то, что происходит в Донбассе. То есть она не оторвана от того, что идет война, она это начинает осознавать более осязательно. И вот сегодня в идеале такие барсы, как Орлан, Барс Курск, Барс Белгород, они должны быть в каждом регионе. Вот у нас сейчас
3: есть. Но тут же вам скажут, Саш, вам скажут, мы помним печальный опыт, когда одна частная коммерческая структура получила вооружение. Что из этого там вышло? Значит, мы этот опыт тоже не можем никуда...
4: Это была централизованная частная военная структура с очень большими полномочиями и с... сектантской системы управления. А здесь все-таки это не некая история региональная. Ну, понятно, что, да, получается, что у каждого региона появится своя какая-то частная армия. Ну, а какой выход другой? Ну, у нас пока не было эксцессов ни с Барсом Белгород, ни с Барсом Курск, ни с... Есть такое же подразделение вообще в Москве, да, при правительстве московском. И туда очень много ребят молодых идет. У нас есть закон о резервистах, который был в прошлом году, по-моему, принят, и вот сейчас им решила воспользоваться Ленинградская область после налетов на Усть-Лугу, после налетов на Приморск, то есть эта система призыва, добровольного призыва граждан, вот я вот хочу сбивать, да, вот он приходит, его зачисляют в штат предприятие, которое он будет зачислять, он будет получать нормальную зарплату, и плюс за ним еще будет сохраняться место, откуда он там с работы своей ушел, чтобы 2 месяца посидеть из полугода на казарменном положении. Конечно, это должны быть люди обученные, потому что если мы формируем эти штаты только на бумаге, но это бессмысленно. Вот не так давно, опять же, опыт противника, да, у них там есть такой человек, отвечающий как раз вот за это малое небо в ВВС, полковник Елисеев, который говорил, что у них из 300 расчетов, вот тех самых мобильных огневых групп, более 10 дронов за год сбили только 10 расчетов. Все остальные 290 стреляли в молоко. Угу. Вот. Ну, то есть, мало создать, да, надо обучить, надо оснастить, как бы, и что, ну, на бумаге-то мы можем создать, вот у нас везде появились частные корпоративные расчеты противовоздушной обороны, а на деле они попасть не могут. Эти дроны еще надо сбить и умудриться из пулемета, потому что вот я сколько видел съемок, когда этот дрон летит, он весь изрешечен, у него все крылья в дыр, у него весь фюзеляж в дырках, но вот пока ты не попал в боевую часть или пока ты не попал в двигатель, он продолжает лететь, издавая звук мопеда, и все ему нипочем. Ну, то есть это непростая цель, даже если ты попал ее в прицел, взял ее в прицел и попал по ней, она не обязательно упадет. Ну и как бы, конечно, надо двигаться по пути эволюции этих средств. В зоне СВО, ну, условно говоря, если мы возьмем, допустим, мою любимую 3-ю мотострелковую дивизию, у них вообще все четко налажено. У них там, они сами себе приколхозили к этим пулеметам экраны, они, значит, там делают до наведения уже, где автоматический захват. Ну, сами делают, вот машинное зрение, где турель сама ведет эту цель, надо только нажимать кнопку и стрелять. И пока он там в дуршлаг не превратит, он не падает. Они делают сами дроны-перехватчики, в которые просто там 200-граммовую тротиловую шашку запихивают и подрывают на расстоянии 10 метров.
3: И сложно масштабировать ведь такой опыт, причем при том, что он очень эффективный, но в рамках, да, вот в существующей бюрократической системе.
4: Дронов будет больше, и лететь будут больше, 1000 дронов, это первый звоночек, будет и 1500, и 2000, и эта угроза будет только масштабироваться. Эта угроза вообще дальняя, да, у нас до недавних времен было только две угрозы. Это дроны тактического звена, которые не дают нам нормально двигаться вперед на поле боя, и дроны дальние, которые бьют по НПЗ. А сейчас же у нас еще появился middle strike, сейчас у нас появилась средняя зона, это 100 плюс километров, от 100 до 200 километров, когда дороги, по которым я ездил, были абсолютно безопасные и тыловые, там, условно говоря, Старобельск-Луганск, Луганск-Донецк, Донецк-Мариуполь, сухопутный коридор в Крым.
3: Да.
4: Они сейчас все под ударом находятся с помощью американских дронов Hornet. Все находятся под ударом. Противник пытается рубить нашу ближнюю логистику, и с этим тоже надо что-то делать. И чем быстрее, как бы, мы системно начнем к этим вопросам подходить, тем быстрее мы эту угрозу ликвидируем. Я повторюсь, что у нас средства все для этого есть. Мозги для этого есть. Надо только систематизировать. Я вот очень большие надежды связываю с новым замминистра обороны, который будет отвечать за цифровизацию ведомства, потому что вот это все лежит как раз в плоскости цифровизации, унификации всех программных решений. Программные решения у нас тоже есть, но проблема в том, что они, опять же, в каждой группировке войск, там север, центр, запад, восток, они все
3: вот,
4: разные.
3: Знаете, слушая вас, возникает вот какой вопрос. Мы говорили о создании беспилотного рода войск внутри Министерства обороны, но просто сейчас тогда получается, ну или такая мысль там приходит, что, в общем, это, конечно, должна быть какая-то межведомственная структура. То есть это не только МО. Да, это, наверное, вот, собственно, в рамках той координации на примере Белгорода, да, где, так сказать, будет ФСБ и прочие силовые ведомства, включая там и медицину и прочее, Минздрав. А вот там, вот, видимо, она межведомственная, должна быть структура, отвечающая за беспилотники и за борьбу с этими беспилотниками.
4: Ну, за борьбу с беспилотниками и за применение беспилотников у нас все-таки отвечают
3: разные
4: рода войск, то есть там ПВО и ВКС, а здесь беспилотные силы. При этом, не знаю, насколько это должна быть межведомственная история, есть примеры очень эффективных подразделений, допустим, Росгвардии, которые действуют дронами, да, FPV-дронами, ланцетами, по-моему, даже гераньями. Есть такое легендарное подразделение под командованием Героя России с позывным «Артист». Но они не действуют как межведомственные, а действуют как подразделение, приданное Министерству обороны. То есть главным все равно должно оставаться какое-то одно ведомство. Мне кажется, это и должно быть Министерство обороны. Что касается перехвата, то ну вот без межведомственного взаимодействия здесь будет сложно. Вот Курская область показала, что вот централизация и симбиоз, да, всех этих ведомств, он дает результат, потому что прохождение сигнала занимает там секунды. Да. Не надо поднимать трубку, звонить там Михалычу из Минздрава или Петровичу из Росгвардии или МЧС. Все сидят здесь, и моментально принимается решение. Ну вот, поэтому я думаю, что все-таки будущее за вот такой централизацией, создание взаимопроникающей системы ПВО как войсковой, так и гражданской. Потому что на гражданке, чего уж там греха таить, быстрее как бы внедряются все какие-то нововведения и изобретения, нежели в военной машине, где надо пройти определенную путь согласования, испытаний и прочее. Хотя и Минобороны в этом плане стало намного гибче, чем в начале специальной военной операции, благодаря созданному механизму, который называется технадзора, как-то, ну, в общем, это совместная история Министерства обороны и Народного фронта, где на базе вот этого взаимодействия моментально внедряются лучшие изобретения на фронт. Ну, вот как, например, у нас был технологический скачок в 2024 году, если не ошибаюсь, когда появились первые дроны на оптоволокне, и это реально перевернуло ситуацию на фронте, и это реально сыграло очень большую роль в освобождении Курской области, когда сначала пошли эти оптоволоконные дроны у спецподразделения «Анвар», потом ими насытили «Рубикон», который, кстати, не входит в войска беспилотных систем, это такая структура отдельная, наш спецназ беспилотный, и они тогда рубанули этими дронами логистику, стратегическую логистику противника, трассу от Юнаковки до Суджи. И это позволило вкупе, конечно, с гениальной операцией «Трубой», вкупе с помощью наших северокорейских друзей, но вот логистика – это кровь войны, да, ее тогда удалось эту артерию перерезать. Но вот это благодаря гибкости подходов к внедрению новых средств в армию. Да.
3: Но вот кажется, я на прошлой неделе задавал этот вопрос, значит, Сергею Александровичу Караганову, сейчас хочу у вас спросить, Александр, вот по, так сказать, по медийному фону, мы информационщики, складывается ощущение, да, значит, ядерные учения, испытания тяжелой ракеты, новые системы тоже для тяжелых ракет, об этом говорил президент после ядерных маневров совместно с Белоруссией. Мы говорим о тяжелом вооружении в то время, как мы видим, что на поле боя, да, и ход войны, и, так сказать, введение боевых действий определяют вот эти самые беспилотники. Нет ли здесь противоречия или расхождения между нашим стратегическим каким-то видением и тем, что происходит на Земле?
4: Ну, расхождения нет, есть некая диспропорция, и, что важно, пониженный уровень страха перед чем-то, перед каким-то, извиняюсь, глобальным шухером, да? Да. То есть противника не пугают ни сарматы, ни ядерные учения, ни прочее-прочее. Противник на сармат отвечает Старобельском, да, или налетом на Москву отвечает, там, условно, применением Орешника. Поэтому сейчас важно тактическое звено, да, решить проблему с дронами тактического звена. Вот кто первый ее решит, тот совершит технологический скачок, и преимущество на фронте у него появится. Я думаю, что это все-таки будем, потому что соответствующие разработки.
3: Спасибо, Александр. Очень интересно, познавательно, любопытно. Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды», был с нами на связи.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Уфе 15.00, в Калининграде полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации. Премьер Словакии призвал к немедленному открытию диалога между Евросоюзом и Россией. Российские рыбаки побили рекорды по итогам прошлого года. Теперь подробнее. Российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоподгорное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Там добавили, что за неделю потери противника на этом направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ. Премьер Словакии Роберт Фицо после инцидента с дроном в Румынии призвал к немедленному открытию диалога между Европейским Союзом и Россией. Ранее Минобороны Румынии сообщило, что ночью беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в городе Галат на юге-востоке страны. В результате инцидента возник пожар, 2 человека получили травмы. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. В России с 1 июля изменится правило участия в торгах по комплексному развитию территории. Об этом говорится в сообщении Минстроя. Уточняется, что требуемый опыт будет рассчитываться, исходя из площади, предусмотренной конкретным этапом, а не всего проекта. Меры, как были разработаны в рамках реализации дорожной карты недвижимости, национальной модели целевых условий ведения бизнеса, она включает 36 мероприятий по упрощению инвестиционно-строительного цикла. 4 человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и фуры на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция. На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Россия по итогам прошлого года занимает 8 место в мире по объему научных исследований и разработок. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. По его словам, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, а также количество публикаций в журналах «Белого списка» и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики. Уточняется, что количество публикаций в журналах первого и второго уровня «Белого списка» превысило 87 тысяч. На выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы подано почти 37 тысяч заявок российских заявителей. Число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, достигло более 200 тысяч. Российские рыбаки побили рекорды по итогам прошлого года по вылову сельди и ментая. Объем добычи сельди вырос на треть и достиг максимума за всю историю отечественного промысла. Вылов тихоокеанского лосося увеличился на 43%, а результаты по вылову ментая показали лучшие результаты за последние 25 лет. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она добавила, что неплохую динамику также показывает аквакультура. По итогам первого квартала текущего года виден рост более чем на 20%. Ведомстве планируют и дальше активно стимулировать развитие этого направления, чтобы в соответствии с поручением президента было больше полезной отечественной рыбы. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты 2, пятница, 29 мая. Продолжаем прямой эфир. 26-й год, если кто-то забыл, так сказать. Надо важно напомнить, правда, Александр?
3: На всякий случай.
2: На всякий, да. Ну, Александр Кузьмак, меня зовут Алеша Тимофеев. Значит, наша обещанная главная тема сегодняшнего дня – это взаимодействие, планируемое или ожидаемое, или даже не знаешь, какой тут подобрать эпитет, да, ну, так сказать, взаимодействие Роскосмоса и НАСА по освоению Луны, в частности, построению лунной базы.
3: Ну и вообще, имея в виду взаимодействие и сотрудничество России, и конкуренция, в том числе, между Россией и США в области космоса, на самом деле на эту тему написано гигантское

0: Советским Союзом, которая, трудно сказать, чем она, так сказать, к чему она сейчас привела, потому что есть разность подходов. Мы же помним всякие шаттлы, челленджеры, вот эти многоразовые челноки американские, которые у нас в Советском Союзе считались, что это, мол, слишком затратно и не очень эффективно, потому что там недостаточная грузоподъемность, они очень дорогие и все прочее. Мы все горевали по поводу страшной катастрофы челленджера, естественно, знаменитой, которую мы с тобой точно помним. Вот этот год Чернобыля, когда и Чернобыль, и Челленджер в один год, и с очень небольшим интервалом все это произошло. Вот. Но в данный конкретный момент времени, опять же, сложно сказать, кто лидирует. Американцы, наверное, считают, что они, потому что, ну, вот сейчас состоялся, правда, как-то, я бы сказал, немножечко отошедший в тень так информационно полет вокруг Луны. Ну, вот этот, когда у них недавно стартовала ракета.
1: Артемида, ты имеешь
0: в виду? Да, Артемида как
1: ну,
0: раз.
1: Не, ну, послушай, тут можно, так сказать, на количество запусков посмотреть, пусков, сколько у нас, сколько у американцев.
0: Верно,
1: ну,
0: да.
1: Ну, и просто, так сказать, позавидовать. 100%. Иногда даже черной завистью.
0: Да.
1: И не постесняться ее.
0: Да, да, тут я спорить не буду. В данном случае тут не о чем спорить. Да, я уже не говорю об этих низкоорбитальных спутниках, да, о Старлинках. Очень... Да. Мы только начинаем свою программу. Мы вот вчера об этом в эфире говорили. То есть с этой точки зрения космическая гонка, она, с одной стороны, продолжается, с другой стороны, ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы это была не гонка, а сотрудничество. Но, опять же, как говорят в этих случаях люди, близко, так сказать, приближенные к этой, вообще, к этой теме, они говорят о том, что обмен технологиями и вообще технологии в этой области эксклюзивные, уникальные, есть не только у американцев, они есть и у нас. И здесь вопрос просто в том, у кого какие. Поэтому вот я прям сразу хотел бы дать слово эксперту. Роман Белоусов, научный журналист, автор телеграм-канала «Космический Хроникон», участник СВО. Он как раз, давайте начнем с различия, разности, разницы в технологиях и чем мы можем обмениваться в этом смысле России и США.
2: Какие есть в космосе технологии России, которых нет у США? В первую очередь, это все, что связано с атомной энергией. Наш проект «Зевс» движется. Все по нему сейчас засекречено максимально. То есть, по большому счету, это вот технология, которая нужна будет впоследствии, чтобы двигаться по Солнечной системе не на чисто химических двигателях, а за счет плазменных двигателей, а электроэнергию для них будет выдавать маленькая атомная станция. В США, в первую очередь, сюда преуспевали в микроэлектронике, да, радиационно защищенной. Мы сначала и своего тоже озаботились этим вопросом. Мы практически уже придвинулись к тому моменту, что у нас будет собственная независимая электронно-компонентная база. Я думаю, что к концу 20-х годов мы полностью перестанем быть зависимыми.
1: Да. Вот я просто посмотрел. Значит, у американцев тоже разрабатывают вот эти ядерные двигатели. Они тоже разрабатывают эти ядерные двигатели, значит, тепловые, для, в том числе для сокращения времени перелета не только до Луны, но и до Марса.
0: И вот всплывает фамилия Маска.
1: Ну, и не только, да. Ну, и, в принципе, освоение дальнего космоса. И, так сказать, планируется, что вот эти двигатели ядерные позволят сократить время чуть ли там не в три раза.
0: Здесь я вот недавно слышал, тут же все упирается в экономичность и эффективность топлива.
1: Совершенно
0: в конечном итоге, потому
1: да.
0: что чем загрузить корабль этот самый, который должен туда долететь с определенной скоростью, чтобы это не месяц длился, меньше. Кстати, вот опять же, возвращаясь к вопросу, американцы первыми разработали ракету, которая одновременно являлась... Это тоже ни для кого не секрет, ведь космическая отрасль всегда шла нога в ногу с военно-промышленным комплексом. Uh-huh. И баллистические ракеты американские, мы в какой-то момент времени мы отставали от, я имею в виду Советский Союз, именно с точки зрения того, что наша космическая отрасль, она как бы шла отдельно, и мы не могли долго создать аналоги в области баллистических ракет, такие, которые удалось создать американцам. Там можно долго об этом рассказывать, я про это когда-то подробно читал. Это связано с видом топлива, экологичное и неэкологичное, безопасное и небезопасное. Были катастрофы жуткие совершенно в Советском Союзе. Одна была прямо самая страшная, считается, когда взорвалась ракета прямо на стартовой площадке в Байконуре.
1: Да, сегодня, кстати, у американцев взорвалась, знаешь, Blue Origin,
0: да, вот,
1: во время прогрева двигателей как раз взорвалась. взорвалась, да, прямо на это.
0: Обычно так и взрывается, потому что топливо взрывается.
1: Да, да. 4 миллиарда долларов, по-моему.
0: Кошмар. Как-то.
1: Вот, пожалуйста, тебе, да. Да. Сказать, вот, чтобы было понятно, что... И это нормально в определенном смысле. Но почему? Потому что из этих трагедий делаются выводы.

0: так сказать, выучиваются уроки, которые конечно. Потом позволяют с большей эффективностью осваивать космос, ближний...
1: Ну, люди знают, на что идут.
0: Совершенно верно. Да, да. Да, важно еще что сказать. Значит, про привлечение как частного бизнеса в эту историю.
1: Тут
0: вот тоже важная
1: мы
0: тема.
1: Мы только начали.
0: Да.
1: Да.
0: А у них уже, мы знаем, что большое количество и запусков, и частных инвестиций, и частных разработок, так сказать, НАСА активно сотрудничает с коммерцией.
1: Ну, тут есть свои нюансы, в том смысле, что частные инвесторы, они начинают конкурировать между собой, они плохо контролируемы в этом смысле государством, государство должно с ними дружить, с тем же Маском или Безосом, да. Там сразу возникает этот внутренний конфликт, который надо гасить. Ну, и, конечно, отдельным пунктом стоит лунная программа как таковая, и в этом смысле, конечно, мы так аккуратно, хотя начали ее, кстати, в Советском Союзе, а уже потом США ее подхватили, первые лунные аппараты, это советские аппараты, они первыми, так сказать, облетели поверхность Луны и приземлились на Луну, но потом мы знаем, что было. Вот. Но, тем не менее, говоря об этом, хочется верить, и такие мысли есть, ты вот с этого начал, что когда-нибудь, может быть, Россия и НАСА, Россия и США создадут совместную некий лунный проект, такую лунную базу.
0: Или, значит, мы
1: там
0: знаем...
1: Там будет Борис Животное жить.
0: А, Животное?
1: Там будет Борис Животное жить из «Люди
0: да.
1: в черном».
0: Значит,
1: да.
0: Я несколько раз по этому поводу тоже там иронизировал. Значит, пока мы с НАСА совместно будем строить лунную базу, когда мы прилетим туда, там будет уже плантация риса, понимаешь, что, значит, завод по производству чего-то.
1: Кроссовок.
0: Кроссовок, да. Ну, или технологии, или телефонов, или электромобилей.
1: Ну, ты же на Китай намекаешь.
0: Xiaomi, конечно. Да. Но тут важно сказать, что у России есть еще и с Китаем программа «Международная научная лунная станция». МНЛС. Значит, в мае 26 года на встрече Путина и Си было подписано очередное совместное заявление, подтверждающее вывод сотрудничества на новый системный уровень. Ну, то есть... Это самый-самый старт. Вывод да. сотрудничества на новый системный уровень имеется в виду еще, ну, так сказать, это просто проектная документация пока готовится, так сказать. Вот как нам
1: взаимодействовать? Я тогда еще добавлю, перед тем, когда у нас время, потому что надо уже переходить к другой теме, у нас еще
0: есть.
1: Да, есть вот этот, как это говорит, интервью про лунный да. трактор, да?
0: Да, любимый.
1: Да, любимый лунный трактор. Но я хотел бы сказать, что есть же новости, достаточно недавние, о подписании договора с Индонезией о строительстве космодрома на экваторе, который тоже будет, потому что экватор, понятно, оттуда легче выводить аппараты на орбиту, так что тут еще Индонезия подключается и много чего интересного. А возвращаясь к лунному проекту, давайте, так сказать, подумаем, порассуждаем вместе с Александром Хохловым, космическим инженером и популяризатором космонавтики, а что, собственно, в этой части между Россией и США вообще возможно?
2: Сейчас все космические администрации, агентства сосредоточились на лунных проектах, то есть проекты к Луне, но в данном случае есть две больших кооперации по созданию станции на поверхности Луны. Один проект международный – это американский проект «Артемида», и там есть соглашение «Артемиды». Вот туда Россия не вошла. Россия вошла в альтернативный проект, который собирает Китай. Это создание научной станции на Луне, где есть у китайцев 17 партнеров, включая Россию. Будет создаваться пилотируемая, посещаемая станция на поверхности Луны в районе Южного полюса, где есть потенциальные запасы воды в виде льда. С американцами никаких договоренностей, договоров, ничего нет. Вот только до завершения МКС.
1: Я прямо в красках представил, как 100 космонавтов китайских уже прилетаем, они там уже в китайской гимнастике.
0: Тайконавты, да, вы можете не обижать, не космонавты, а тайконавты. Тайконавты делают, занимаются цигуном. Да, но, значит, что важно, и вот российское преимущество. Мы, кстати, не сказали, что вот этот вот чиновник от НАСА, который, собственно, заявил о сотрудничестве, как его зовут? Гарсия Галан, Карлос Гарсия Галан. Это глава программы лунной базы НАСА, который, собственно, допустил вот эту мысль о сотрудничестве. Он-то о чем говорит? Он говорит, ну, просто дорого делать это все самостоятельно.
1: Конечно.
0: Но дорого делать самостоятельно, поэтому мы не исключаем, так сказать, вот в том числе участие...
1: Разделение расходов.
0: Совершенно верно. Или, в том числе и технологии. И тут можно вспомнить, мы коротко об этом, мы на этих ядерных двигателях сосредоточились в большей степени, но там же ведь еще Лавочкина, наша НПО Лавочкина, занимается созданием ядерной электростанции.
1: На Луне.
0: Да, но как бы проект ядерной электростанции на Луне, то есть там будет АЭС, которая, собственно, и будет обеспечивать энергией вот эту самую станцию. Вот
1: ну, как прикольчик. Иначе, да.
0: Да, это, конечно, важно.
1: Очевидно, да, что для этого должен быть какой-то источник энергии. Но вот все говорят, что от ядерной энергии ее недостаточно для того, чтобы посылать корабли там в далекие дали. И, то есть нужен другой источник топлива. Я знаю, что его разрабатывают, и в России есть разработки, и об этом читали всякие научные статьи, появляются, что мы двигаемся в этом направлении.
0: Да, значит, про российскую рассказать, там три этапа. 26-30 год, запуски беспилотных миссий и китайские аппараты для отработки технологии посадки, доставки грузов и выбора места. 31-35 год, развертывание базовой инфраструктуры комплексов связи модулей жизнеобеспечения и энергетических установок. А после 36 года полноценная эксплуатация станции, переход к пилотируемым высадкам. То есть это, но это с китайцами. Это с китайцами. И американцы в этом смысле заинтересован, наверное, ну, типа, мы скорее там будем, мы скорее. Гамбургерная, значит, фастфуд появится раньше рисовой плантации. Давайте с нами. Да, давайте с нами. Раньше, да, в этих пекинской утке.
1: Я прям представил, как это все соседствует между собой. И где-то там вкусные точки.
0: Ну, блины, может быть, блины. Или блины. Блины, блины, да. Ну, в общем, ждем, когда это все появится на Луне. Повезем туда.
1: Повезет, да, без проблем.
0: Да. И накормим всю Вселенную. Все, друзья, с многоточием остаемся и переходим к другой теме. Приставы судебные наши с вами. Да, ФССП. Федеральная служба судебных приставов. Взыскивает с Евроклирбанк более 25 миллиардов рублей.
1: Сумма гигантская. Сама по себе, ну, безусловно.
0: Ну и слово «взыскивать» громкое.
1: Ну, конечно, да.
0: Давай так скажем.
1: Я, ну, сразу, конечно, фантазия, да, она сразу разыгрывается. Представляешь себе коллекторов, которые приходят в здание Евроклир, да, или звонят там, да. Но шутки шутками, конечно, ну, понятно, что процедуры юридические. Мы над тем, кстати, с Андреем Александровичем Клишесом неоднократно говорили в эфире, именно на тему о том, что, да, юридические процедуры идут параллельно, пока идут параллельно реальности, как бы, они в параллельной реальности, потому что мы не можем реально ничего взыскать еще. Но решение принять, которое рано или поздно нужно будет выполнять, потому что так устроена вот эта вся юридическая структура взаимоотношений Евроклир, как депозитария с, как бы, с окружающим миром. Поэтому, с одной стороны, это пока звучит немного комично для обывателя.
0: Ну да.
1: Тут уж ничего не скажешь.
0: А какие активы вот у них есть просто тут в России? Вот хотелось бы тоже там
1: узнать. Вот у меня нет такой, то есть таких списков, то есть об этом неоднократно говорится, о том, что в России есть аналогичные активы, причем разные, и когда Евроклир, вообще, когда возникла тема о Евроклир, когда только вот они собирались воспользоваться нашими активами, помнишь, ведь там голосование, Евроклир, не только Евроклир, но и министр финансов Бельгии, и вообще Бельгия как таковая, как страна, в которой Евроклир находится, они страшно протестовали, потому что понимали, что за это рано или поздно придется отвечать. Ну, как бы, закон есть закон.
0: Да, 47,5 производств, между прочим, о взыскании вот этих 25, ну, почти 25 миллиардов рублей. С мая позапрошлого аж года у Евроклира остается неоплаченным исполнительский сбор на 15 миллионов рублей. А с декабря 23 года, ну, вот, значит, открыли еще 35 исполнительных производств об иных взысканиях имущественного характера. Их сумма тогда вот не была указана. Ну что, подключаем к разговору юриста, судью в отставке Владимир Комсолев с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, да, здрасте.
3: Да, доброго дня.
0: Понятно, какие активы есть у нас, ну, в смысле, вот из этих 25, что мы сегодня можем заморозить?
3: Ну, поскольку зеркальная мера была, на сегодняшний день у этой компании таких активов на территории России нет, поэтому взыскать реально достаточно будет проблематично. Центральный банк по арбитражному решению требует 18 триллионов, и частичные решения уже, соответственно, были удовлетворены, потому что большая часть судебных заседаний были закрытыми в связи с банковской тайной, и к ним применялись, соответственно, меры о закрытости информации. Но общие требования на сегодняшний день Центрального банка, они составляют более 18 триллионов рублей. То есть это порядка 200 там, миллиардов евро, собственно, тех активов, которые были заморожены. сопоставление с теми суммами, которые на сегодняшний день производятся взыскание приставами и возбуждено исполнительное производство, это лишь часть требований, которые были удовлетворены за последние несколько лет. Начиная с 2022 года исковые требования по незаконному использованию денежных средств, процентов и все, что с этим связано, были удовлетворены арбитражным судом города Москвы. Однако их исполнение остается под вопросом, потому что большая часть активов бельгийской компании находится в Европейском Союзе, которая на сегодняшний день не принимает подобные решения, Россия, и их оспаривает. То есть напрямую сегодняшнего решения возможность его исполнения на территории зависит от наличия денежных средств, которые находятся на расчетных счетах. Но денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в этом бельгийском банке, они принадлежат третьим лицам, то есть, как правило, другим вкладчикам. И отсюда исполнение каким образом будет исполняться, на мой взгляд, в какой-то мере, да, не в полном объеме, частично будет удовлетворено, однако это будет основанием в дальнейшем для развития ситуации тех замороженных активов России, которые находятся на территории Европы.
1: А можно ли сказать здесь, что мы говорим, когда мы говорим об активах европейских компаний или частных инвесторов на территории России, что они находятся в этом смысле, с формальной точки зрения, под угрозой? То есть мы как бы ими в хорошем смысле, да, уравновешиваем вот эту ситуацию, говоря о том, что, ребята, да, вот у вас в Евроклир лежат наши деньги, но мы знаем, какие деньги с точки зрения инвестиций вложены там, да, или находятся внутри Российской Федерации.
3: Достаточно такой глобальный вопрос. Отвечу так. Денежные средства, находящиеся на счетах, на расчетном счете в банке, принадлежат третьим лицам. Соответственно, наше законодательство Российской Федерации, оно объективно, независимо от того, кто как там себя повел и так далее. И банковская финансовая система должна сохранять расчетные счета, денежные средства, хранящие на них третьих лиц, физических либо юридических. Поэтому концепция взыскания, даже если это мы взыщем, она несопоставима с теми суммами, которые были заморожены. Ну, насколько мне известно, там порядка 10% относительно Старовски находится в активе на территории Российской Федерации. Ну, то есть 90% актив, то есть
0: оно... Простите, пожалуйста, а законом мы можем подтянуть чужое вот это вот, или там имущество третьих лиц к Евроклиру? Ну, каким-то образом.
3: Не, ну мы, безусловно, можем, потому что это, ну, не имеют номинального владельца. Ну, то есть мы говорим о том, что те активы, как у банка, там они находятся в распоряжении банка. Да, в этой части, соответственно, применим закон о банковской деятельности и банках, который будет, возможно, позволит реализовать непосредственно денежные средства, конечно, на расчетных счетах, поскольку они застрахованы, поскольку те или иные санкции и так далее, ответственность банка, который может также распределиться.
1: Ну, коль скоро их с той стороны это не волнует, грубо говоря, то почему это должно волновать нас?
0: Значит, вот я скажу... Владимир Владимирович, вот это важный вопрос. Значит, почему это должно... Ну, потому что по закону, понимаешь, ты должно закон, быть.
1: Я понимаю.
3: Мы должны выглядеть государством. Не то, что мы должны перед кем-то отчитываться. Мы изначально государство, которое уважаем и сохраняем собственность. Если мы будем нарушать на территории России свои же законы, ну, это не очень хорошо. Поэтому мы то государство, которое уважает и защищает собственность. Это конституционное на сегодняшний день закрепление, оно применимо для всех. Поэтому, надеюсь, к сожалению или к счастью, мы останемся вот в рамках этого закона.
0: Вот смотрите, еще один вопрос, он очень гипотетический и такой оптимистический. Алеша, вопрос это Алеша в розовых очках. Вот смотрите, когда или если мы, значит, помиримся с европейцами, или найдем, не помиримся, а найдем какие-то, значит, найдем компромиссные какие-то решения. Значит, нам же нужно будет отыгрывать-то назад. Ну, в смысле, судебных приставов говорите, ребят, возвращайтесь, мы ничего не этот. Это как вот с точки зрения закона?
3: Вот в этом как раз представление о том, что есть решение, которое позволяет взыскать на основании, ну, соответственно, рассмотрения доказательств. Ну, например, даже просто банально незаконного использования денежных средств, тут даже по процентам определить, или в том числе, там же деньги были положены и невозможность их использования, оно, безусловно, какой бы государственная там, структура закон не применялся, европейский или наша Российская Федерация, он примерно в этой части за неиспользование проценты начисляются. Поэтому это будет являться, конечно, безусловным аргументом для использования его в дальнейшем при урегулировании данного вопроса финансового. В том числе, безусловно, для этого нужно было судебное решение, которое на сегодняшний день они, соответственно, сложились.
0: Спасибо, спасибо. Юрист, судья в отставке Владимир Комсолев был с нами на прямой связи. Небольшая пауза, и будем продолжать прямой эфир.

0: Латвия устанавливает бетонные заграждения вдоль границы с Россией. Контекст. Зубы дракона. Так называются противотанковые укрепления в виде пирамид из железобетона. Они предназначены для замедления продвижения бронетехники противника. Эти фортификационные заграждения в три ряда шириной 10 метров стали появляться на границе двух стран. Каждое изделие весит порядка 1,5 тонн. В дальнейшем латвийские власти намерены дополнить зубы дракона противотанковыми рвами. Для купирования так называемой угрозы с востока земли пришлось изымать у собственников для нужд Минобороны. Даже специальный закон, легитимизирующий экспроприацию, приняли. В 2024 году прибалтийские государства обратились к Евросоюзу, попросили выделить им 2,5 миллиарда евро для возведения 700-километровой линии обороны от якобы нарастающих военной угрозы и вредоносных действий Москвы и Минска. Проект дорогостоящий, но военные специалисты сомневаются в эффективности таких укреплений, особенно в стремительно меняющихся реалиях современных вооруженных конфликтов. Никакие зубы дракона от господствующих в воздухе и на поле боя дронов не защитят. Да и нападать на Прибалтику никто не собирается.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
3: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
4: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
4: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
4: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Российская группировка войск «Север» освободила Бударки и Караичное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за неделю в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Запорожская АЭС штатно отработала при временной потере внешнего электроснабжения. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Минувшей ночью за АЭС в 16-й раз во время военного конфликта временно потеряла внешнее электроснабжение. Во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы. Причина произошедшего устанавливается – радиационный фон в норме. Российские вооруженные силы улучшили свои возможности ведения боевых действий на дальние дистанции. Это признал австрийский военный аналитик Франц Штефан Гади. Он отметил, что Россия добилась технологических успехов не только в нанесении высокоточных ударов, но и в оперативном обнаружении и распознавании целей. Западные страны отмечают большой потенциал российских войск. Так, в декабре прошлого года в генштабе бельгийской армии признались, что их впечатлила эффективность российского вооружения в отчете для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для Конгресса отмечается, что Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ. Стремление к заключению брака и созданию большой семьи должно стать не просто трендом, а важнейшей ценностью в жизни каждого человека. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
3: В свое время от такой нацеленности на семью в нашем обществе отошли. Причем немалую роль здесь сыграло навязывание извне чуждых нам стереотипов, согласно которым создание семьи и социальный успех были несовместимы.
2: Важнейшей задачей демографической политики страны спикер назвала изменение ценностных ориентиров в сознании людей. Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» возобновил курсирование пассажирского поезда «Таврия» в сообщении «Таганрог-Симферополь». Первый рейс отправился в пятницу, об этом сообщает компания. Отмечается, что в состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, и это станет хорошим подспорьем для жителей Ростова-на-Дону, которым в дни повышенного спроса бывает сложно купить билеты на проходящие поезда. Кроме того, поезд поможет добраться до Крыма жителям других регионов с пересадкой в Ростове-на-Дону. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: 13.33 мы продолжаем. Александр Кузмак, меня зовут Алеша Тимофеев. Всем еще раз здрасте. Ева Сорокина в студии по каждую пятницу рассказывает и исследует вместе с нами тему влияния образа на жизнь и судьбу человека.
5: Как красиво.
6: Знали бы вы, что мы сейчас обсуждали здесь втроем.
4: Да,
6: обсуждали,
4: да.
6: Кто старше, персы
4: или китайцы, а? Как думаете, напишите в телеграм-канал, персы или китайцы с вашей точки зрения старше? Персы или китайцы? Погнали. Но все-таки, понимаешь, кто такие персы?
5: Вот, так, Алексей, вы не туда.
4: Давайте, Ева, да, погнали. К теме сегодняшней.
5: В прошлый раз мы говорили о белых халатах, о влиянии цвета, в частности, на подчинение авторитета, авторитету и на концентрацию. Да. И мы сегодня будем с вами рассматривать то, как одежда влияет на восприятие, но уже в другой культуре,
4: так,
5: отличной от европейской, а именно мы с вами узнаем влияние цвета в одежде в китайской культуре. Потому что сейчас деловые отношения с Китаем у нас развиваются с каждым годом.
4: И политические.
5: Все верно.
6: Да. Чтобы мы не надели что-нибудь не то, проще говоря.
5: Конечно. Потому что много очень людей туда приезжают на переговоры, китайские партнеры к нам приезжают, и порой мы не задумываемся, что значит тот или иной цвет. Нам кажется, угу. что все и так очевидно, угу. а нет.
4: Ну, видите ли, я много раз обращал внимание, что Китай в этом смысле очень гибкий. И, например, мы все помним, как выглядит Нарендра Моди.
6: Да.
4: Значит, премьер-министр Индии, тоже древнейшей цивилизации.
5: Да.
4: Значит, у них тоже цвет очень важен.
5: Да.
4: И народное деяние очень важно. Поэтому премьер-министр большой страны все время надевает на себя традиционный национальный костюм. В отличие от председателя Си, который предпочитает, значит, не рубашечки и пиджаки на застежечках вот таких вот, угу. да, а европейский костюм обычный.
5: Европейское влияние, конечно, есть. Но мы сейчас будем с вами разбирать 6 цветов. И
4: давайте.
5: Что они, какое они действие, да, производят на других. Начнем угу. мы с главного цвета Китая.
4: Красный.
5: Да.
6: И тут двое мужчин подняли руки в студии. Да.
5: Конечно,
6: можно
5: да.
6: я, можно я?
5: Это красный да. цвет, потому что этот цвет, он обладает некими... Начнем издалека.
4: Давайте начнем,
5: начнем издалека.
4: Издалека. Начнем вместе, да.
5: Да. Один из главных мифических предков китайцев — это был Красный Император.
4: Да.
5: Это такой легендарный собранный образ, да? Такой некий культурный образ. И красный цвет, он считался цветом власти еще тогда. То есть до того, как желтый взял эту угу. ношу, да, угу. тяжелую такую ношу на себя. И есть еще легенда о чудовище, которое боялось красного цвета. И, собственно говоря, поэтому люди в канун Нового года надевают красную одежду, они клеили надписи на дверях, от этого пошли конвертики, тоже красные. Они подразумевают, конечно, что в них деньги, эти конвертики. Угу. Да. И также у нас что красные фонари, ленты и платье невесты, оно тоже красное.
4: Угу.
5: Традиционно. Конечно, сейчас европейская культура, она... дает о себе знать. Некоторые невесты выбирают белое платье, но не все.
4: Но при этом, вот обратите внимание, это удивительная вещь. Вот это как Китай умудряется использовать в себе вообще все на свете, значит, и внутреннее, ну, типа там даосизм и конфуцианство, прямо противоположные. Их не смущают эти противоречия, которые есть внутри. Так и, значит, внешние и внутренние. Вот вы сказали, что красный цвет очень важен внутри, но ведь красный цвет – цвет коммунистической партии.
6: Поэтому красным императором, помимо мифологии, называли Мао Цзэдуна.
4: Совершенно верно, да. И сейчас вот этот флаг красный, конечно, он, с одной стороны, императорский, но и коммунистический с точки зрения, значит, идеологии.
6: Они боятся красного цвета?
5: И армия у них тоже красная.
4: И армия красная.
5: Армия. Они, для них красный — это сильный цвет, который как раз-таки означает власть, доброту.
4: Но власть все-таки нет. Власть желтый все-таки.
5: Теперь изначально это был красный. Смотрите, желтый и красный, они немножечко между собой соревнуются за право главного здесь. Поэтому чуть-чуть тогда отставим этот момент. Но красный для них — это цвет удачи. Это очень хороший цвет, поэтому красный Новый год китайский, он всегда красный.
6: Ну, то есть приезжаешь в Китай, надел красное, все в порядке.
5: Супер, но не перебарщиваем. Не перебарщиваем, если мы будем тотал.
6: Ну, без символики Спартака, просто красный.
4: Да.
5: Да. И очень хорошо использовать акценты. Платок, галстук, носки, допустим.
4: Да.
5: Помада красная. То есть это прекрасно. Это также будет означать, что вы партнеру... желаете удачи. То есть это очень хорошо считывается. А при этом у нас красный все-таки другой
6: имеет.
5: Цвет, да. Это более...
4: Да ну хватит вам.
5: Ну это агрессивный цвет.
4: Ну какой красная девица? Агрессия, это про агрессивную
5: бабу, подождите,
6: Алексей. Я на вашей стороне.
5: Алексей, он в себе сочетает... Так, давайте по-другому. Начнем с того, что агрессия...
4: Да.
5: И любовь...
4: Да, рядышком.
5: Да,
4: это правда, конечно.
5: Они где-то рядом.
4: Да.
5: Поэтому красный цвет, конечно же, и там, и там.
4: Я думаю, что агрессивность красному цвету плачи, так сказать, придали.
6: Цвет крови.
4: Да,
5: да, конечно.
4: И, хотя красная рубаха традиционно...
6: А еще красный цвет светофора.
4: Ну да, запрещенный.
6: А еще вот у нас в эфире красная лампочка горит, потому что мы в эфире.
4: Конечно, внимание. Потому что это
6: внимание привлекает.
4: Да, это внимание. А там у них же все по стихиям в Китае.
5: Да.
4: И красный — это огонь. Конечно же,
5: огонь.
4: Цвет огня. Да.
5: А сейчас мы с вами переходим к другому цвету.
4: Так.
5: И этот цвет таит максимальную опасность.
4: О, белый?
5: Да.
4: Конечно.
6: Ух ты, почему? Да.
4: Цвет смерти, печали.
5: Подождите, ну что вы сразу переходите к чему-то негативному?
4: Да.
5: Нет. Начнем с того, что белый – это цвет стихии металла.
4: У-у-у.
5: Что такое металл? Ну?
4: Бездуховная железяка.
5: Ну, вот короче, да, металл ассоциируется со смертью, с чем-то, в чем нет жизни, нет души.
4: Да,
6: мертвое что-то.
4: Да.
5: Да. И в Китае родственники усопшего также надевают белую одежду. То есть у них траур – это белая одежда. Угу. И сами похороны называются «белое дело». В переводе на русский язык. И даже зал прощания украшают белыми цветами и белыми лентами.
6: Это, кстати, по-моему, не только даже в Китае, но вообще в Азии распространено. В Японии, по-моему, тоже.
4: Ну, может быть, да.
5: А еще белый цвет – это символ пустоты и неудачи. Здесь пример – это флаг белый. Это, белый флаг – это капитуляция.
6: Ну, это он и у всех такой.
5: Да. То есть значение, которое в Китае есть у белого цвета, оно где-то есть и в мире, то есть частица этого значения, боже мой, она распространяется на весь мир.
6: Хорошо, белый, с белым разобрались, это, а то мы все не успеем. Да,
5: мы успеем. Это цвет пустоты.
4: Севера, знаешь, да. Да, не только ведь, значит, металла, но еще и у них же все стихии связаны с направлениями света и с сезонами. И белый – это север. Север, откуда дует холодный ветер,
6: снег.
4: Ничего не понятно, там, да, вот это все.
6: Белые
4: да.
6: ходоки.
4: Белые ходоки, другое, да. Совершенно верно, да. Но ходоки, они же тоже бездушные, кстати.
5: Есть очень важный нюанс, который нужно учитывать, делая в переговорах. А белая рубашка?
4: Угу.
5: Что это?
6: Нейтральный цвет. Ну, как бы цвет мира.
5: Белая рубашка можно, когда она с пиджаком другого цвета. Потому что, когда белый цвет перекрывает другой активный цвет, то белый становится стандартным фоновым цветом.
4: Сейчас
5: нейтральный фон.
6: Я, кстати, никогда... Между прочим, американцы очень любят снимать пиджаки на переговорах, а вот китайцев что-то я не помню, чтобы они это делали.
4: Белый.
6: Может, я ошибаюсь? Да.
4: Я просто вот боюсь ошибиться. А то еще сказал белый цвет с севером, а там может быть и другой цвет с севером. Может быть, какой-нибудь черный, понимаешь? То есть север.
5: Ну, вы там занимаетесь своим хорошим, мы вас не отвлекаем, Алексей.
6: Да.
5: В общем, поэтому белая рубашка – это классический символ деловых переговоров. Просто в китайской культуре мы не снимаем пиджак. Предпочтительно, да?
4: Да.
5: Все.
4: Белый цвет символизирует Запад. Вот так вот. А черный, я был прав, север. Ошибся в первом этом. Так что имею в виду белый Запад. Белый Запад. Горные вершины, потому что горы
6: на Западе Китая.
4: Да, на Западе Китая. Оттуда, так сказать, вот это все.
6: Окей.
4: Да, увядание, траур,
6: нигде не противоречим. Да.
5: Черный теперь?
6: Да.
4: А про желтый мы сказали?
5: Нет, нет, у нас еще впереди.
4: Желтый,
5: подождите, да.
4: Давайте.
5: Черный.
4: Да, север, черный север.
5: Да, все, у нас уже Алексей в курсе.
4: Да.
5: Черный пользуется огромным уважением в Китае, потому что черный, в первую очередь, это цвет элегантности. Да.
4: Ну, да, пожалуйста, да.
6: Кимоно черного цвета. Но, правда, они... А, кстати, да, у китайцев они же белые бывают. Вот у монахов кимоно какие, черные?
4: Да нет, у монахов желтые же, мы же помним.
6: Кимоно?
4: Кимоно, конечно, желтые халаты, все эти буддистские. Ну ладно, давайте черные, да, давайте.
6: Черные.
5: И черный настолько хорошо воспринимается китайцами, что ранее люди, хорошие, добрые люди, изображались черными лицами. А, например, до сих пор в пекинской опере злодеи, у них белые лица.
6: Да, это, да, конечно. Да.
4: С Запада разве может прийти что-то хорошее, да? Известно, да. Так.
5: И Лао Цзы считал черный символом простоты и мудрости. Поэтому черный прекрасный, хороший цвет. Но опять же, мы не можем с ним делать слишком перебор, потому что черный в любом случае в классическом транслировании этого цвета, в такой мировой повестке, это цвет,
6: траура.
5: Не самый приятный в любом случае.
6: А уж в сочетании с красным,
4: да,
6: это вообще караул.
5: С одной стороны, черный, это действительно элегантный цвет, цвет вечера, смокинг у мужчины, он всегда черный, маленькое черное платье.
4: Черносотенцы.
5: В общем, с одной стороны, черный действительно красивый глубинный цвет. С другой стороны, это цвет траура. Конечно, в их культуре другой, но мы смотрим и на мир тоже, потому что Китай — это часть мира. Угу. Поэтому, когда мы с вами говорим о черном цвете, пожалуйста, не тотал. Угу. Вот частично.
6: Это парадокс, конечно. Да. То есть у нас белый цвет — это цвет мира, добра, спокойствия, а черный цвет — смерти, траура, угу, грусти. А у них наоборот. У них белый цвет смерти, а черный — это,
4: ну, норм, да. Норм.
5: И еще в китайской культуре так повелось, что китайский, простите, черный, не китайский, черный цвет, он ассоциируется с мафиози. Mm. Mm. Потому что они в черных костюмах там всегда были. Поэтому с черным аккуратно. И я его рекомендую брать в каком-то casual варианте. Свитер, возможно, черный, или там темные джинсы. Не берем его в классическом прочтении. Mm-hmm. Вот так.
6: Чтобы за триаду не приняли.
5: Да, вот. В классическом прочтении не нужно. Далее мы с вами переходим к желтому цвету.
4: Красивый. Почему шепотом?
5: Потому что я так люблю желтый цвет. Это мой один горчичный. Mm-hmm. Вот горчичный. Я обожаю горчичный цвет. Так вот, желтый — это цвет верховной власти.
4: Императора как раз, да.
5: Или мы с вами не выяснили, Алексей, все-таки красный или
4: желтый? Не, желтый, желтый. Все, конечно, желтый император, самый известный китайский желтый император. Так,
5: но... все, отлично, не красный.
4: Нет, желтый, конечно, символ императорской власти, желтый.
5: Есть императорский запрет. Угу. После эпохи Сун, то есть 960 года, ярко-желтый стал исключительно императорским цветом. И с того момента простым людям запрещалось носить желтую одежду.
4: И несмотря на это, вы сегодня надели желтую ленту на себя.
5: Да. Так, может, это как знак?
4: А, да, но будет претензия это на императрицу, очевидно, да. Так.
5: Одежда может сказать все без слов.
4: Да, да.
6: Ну, Алексей уточнил, во всякий случай.
4: Да, просто, да. Мало ли, да, там никто не это, да.
5: И тогда, в 960 году, если кто-то из простолюдинов не прислушался к этому запрету, то это могло караться смертью. Угу. То есть все было очень-очень серьезно с цветами. И еще есть священный оттенок. Угу. Это золотисто-желтый цвет. Он всегда ассоциировался с сыном неба, с императором. Угу. Но это, конечно, очень красивый цвет, что же говорить.
4: Ну, хорошо, вам красивый, да, мы поближе.
6: А еще желтая река. Еще.
4: И, значит, помимо желтой реки, конечно, нация желтых людей.
6: Кожа, цвет кожи.
4: Да, да, совершенно, конечно, верно. Ведь они сами о себе так говорят, да, и стремятся к возрождению величия нации желтых людей.
5: Желтый. А еще желтый – это цвет мудрости. Угу. Это всегда прекрасно.
4: Да.
5: Далее.
4: Ничего. Что ты ищешь на себе желтый?
6: Желтый цвет, ничего нет.
5: Вообще. Если мы с вами говорим про переговоры, то рискованно надевать на себя что-то желтого цвета, потому что ваш партнер может посчитать, что вы пытаетесь доминировать. То есть если в нашей культуре так скорее считывается красный, потому что когда мы видим человека в красном...
4: Ну, типа агрессивно.
5: Да, то в их культуре это желтый. Если у вас есть цель показать, что вы доминируете, да, окей. Но опять же, мало у кого есть такая цель. Потому что если мы говорим про переговоры, а не про захват чего-либо, то не стоит показывать какую-то сильно доминантную фигуру свою. Желтый мы с вами определились, да, что...
6: Желтый, белый, черный, красный прошли. Осталось два, да?
5: Остался...
4: Почему два? Еще зеленый мы не обсудили, синий. И самое главное, пурпурный, фиолетовый. Цвет галстуков российских чиновников.
5: У нас с вами...
6: И пиджаков новых русских.
4: Но там все-таки бордовый, да, там это, да, был другой, да. Малиновый, да.
5: Синий и зеленый цвет.
4: Да.
5: Они максимально интересны в том контексте, что изначально это был один цвет, и много лет их не разделяли совершенно. Это был синий-зеленый. Как-то они привыкли к тому, что это все одно. И отдельных названий, естественно, не было никаких. Однако со временем зеленый от синего отделился. Или синий от зеленого. В общем, есть такая история, что когда завезли из Персии ткань синего цвета...
4: Из Персии?
5: Да.
4: Да, так, да.
5: Ткань синего цвета. Люди увидели ее
4: и сказали, красиво.
5: А более того, она статусная. Это до сих пор темно-синий цвет, классический костюм темно-синего цвета.
6: Это... Цвет неба, цвет моря, что там у нас?
4: Но там все-таки голубой. Все-таки.
6: Ну, если небо, то голубой, если море, то синий.
5: Темно-синий и синий — это в первую очередь цвет стабильности. И поэтому, когда мы видим человека в одежде в темно-синего цвета, мы понимаем, ага, ему можно доверять.
6: Цвет настроения синий.
4: Да, совершенно верно. Да.
5: Ему можно доверять, он стабильный, и он, скорее всего, эмоционально устойчивый. Спокойствие некое олицетворяет этот цвет. В общем, когда завезли эту ткань, они поняли, что нам надо, берем все это, отдельный цвет, отдельный цвет.
6: А у нас названия нет для него.
5: Да. И тогда появился, собственно, синий цвет. Конечно, я рекомендую темно-синий, потому что это беспроигрышный вариант. Если вы не знаете, что надеть, надевайте темно-синий.
6: Я сегодня не знал,
5: как
6: что
5: вы...
6: надеть, да.
5: Все верно, да.
4: А мы еще, кстати, про желтый не сказали. Там тоже произошла небольшая трансформация. Сейчас в Китае, вот я увидел, значит, информацию, так, что желтые фильмы — это фильмы для взрослых.
5: Желтые, что значит фильмы? Желтый фильм?
4: Фильм для взрослых,
6: да,
4: в смысле порнография.
6: Да, связано с порнографией. Да.
4: Желтый фильм.
5: Ну, это сленговое
4: сочетание. Да. Ну, вот в народе, так сказать, вот называется желтый фильм. Если ты хочешь что-то, так сказать, кому-то намекнуть, то это...
5: Смотрите, как интересно. Желтый — это ведь цвет власти.
6: Да. Ну, был. Императоров-то нет.
4: А, то вы про владение, так сказать, овладевание, я бы даже сказал.
5: Ну, в каком-то смысле есть, да, что-то?
4: Глубоко, да.
6: Да. Я в эту сторону даже не думал.
4: Да, ну, интересно.
5: Так, мы же разбираем цвет не просто поверхностно. И, кстати, про красный чуть-чуть сделаем отсылку к тому, что изначально красный цвет — это мужской цвет. Это цвет императоров. И простолюдины также не имели права его носить. Более того, женщины не имели права его носить. Только мужчины. Конечно, со временем все стало меняться. Получается, да, как интересно?
4: Да, а сейчас невесты надевают красное платье. Ну, в смысле, уже надевают белое, но надевали красное.
5: Они и красное тоже могут.
6: Лучше красно-белое.
4: Да.
5: Валерова, и такие, да, есть, да, цвета.
4: Конечно. Не, ну красно-белое — это уже что-то, видишь, траурно-радостное такое, да, шизофреническое. Да.
5: А знаете, как красиво можно сделать, если оно белое и красная помада? Это красиво. И это не классический вариант, потому что большинство невест не используют красную помаду. И про цвета. Красный и желтый. То есть, получается, это сильные цвета. Это цвета власти. И они изначально были цветами верховных. Это были цвета императоров. И они были мужские. То есть, да? Как вот?
6: Но причем мне интересно еще вот что. Получается, что красный цвет, он же в европейской культуре, он носит оттенок вульгарности еще, помимо всего прочего.
4: Ну да.
6: В некоторых случаях. А теперь получается, что хотя в Китае это когда-то был признак власти. Да и, кстати, не только в Китае. Он и, там,
5: и в западной культуре изначально тоже.
6: И в восточных славян то же самое, да. Очень много красного цвета для всяких стягов, там, ну, обозначений, там, вот этих парадных одеяний царей. Это же все тоже с красным цветом связано. А теперь желтый. Получается так. Цвет вульгарности. Да, мы же говорим, желтая пресса.
5: Да.
6: Желтые фильмы.
4: Да.
5: Они постоянно борются между собой, эти цвета.
6: А если смешать, будет оранжевый.
5: Да.
6: Между прочим.
5: Да.
4: У нас минута полтора
5: мы
4: остается.
5: С вами закончим тогда сегодня на зеленом цвете.
4: А почему не на фиолетовом? Ну хорошо, как скажете.
5: Мы закончим на зеленом. Давайте. С фиолетовым, пурпурным нужно больше времени, чем одна минута.
4: Угу.
5: Зеленый во многих культурах ассоциирует роскошную жизнь и изобилие. Наверняка вы тоже об этом слышали.
6: Ну, конечно. Да, согласен.
5: И у мусульман, кстати, тоже. Это один из их любимых
6: цветов. Вообще цвет религии, да.
4: Да.
5: Да. Но главное табу в Китае – это зеленая шляпа. Ни в коем случае нельзя, особенно мужчинам. Женщинам еще может быть возможно. Почему существует этот запрет? Потому что изначально, исторически, в тех семьях, в которых были женщины падшие,
6: угу. Ну, неверные, падшие, там разные.
5: Да, разные коннотации, да, есть этого слова. Мужчины в этих семьях были обязаны носить зеленую повязку.
6: Опозорены.
5: И не только мужья,
4: так,
5: но и
4: мужского,
5: братья,
4: представитель мужского рода.
5: Да. Братья, отцы, не имеет значения, кто. Все, кто был в этой семье. И позже это ужесточилось, и они носили уже не повязки зеленые, а зеленые шляпы.
4: Носить зеленую шляпу в Китае означает, что мужчина изменяет жене.
6: Ну, то есть это цвет позора в любом случае.
5: Это двойная, иначе, это, да. Это двойная такая история. Кто там кому изменяет? Что изначально мифология...
6: Это мужчина.
4: Мужчине изменяет жена, в смысле.
5: Ну, что вот она...
4: Да, гулящая, да.
5: Да. Либо там в семье кто-то есть такой. Да. В общем, мужчины, пожалуйста, когда вы на переговоры в Китае едете, зеленая шляпа, зеленые повязки, что-то зеленое, бейсболки, убираем.
4: Да. Спасибо большое, говорим Еве Сорокиной. Спасибо, пока.

0: Страна героев. Дмитрий Литвинов. Заместитель командира 266-го штурмового авиаполка 11-й армии, подполковник Дмитрий Литвинов с юных лет мечтал об авиации. В школе посещал кружок авиамоделирования, поступил в Качинское высшее летное училище. За время службы стал участником многих вооруженных конфликтов, был награжден. К выполнению боевых задач с напарником на штурмовиках Су-25 Литвинов приступил в самом начале СВО. После поражения огневой точки противника один из самолетов получил серьезные повреждения. В него попали ракетой из ПЗРК. Вышел из строя правый двигатель, перестала работать система контроля. Надо было избежать возгорания. Находившийся за штурвалом Су-25 напарник Дмитрия Литвинова отключил подачу топлива. Самолет, летевший на одном двигателе, начал болтать. Он терял управление, перестали работать приборы. Внизу находился противник. Надо было прорываться к своим. Подполковник, перестроив свою машину, визуально осмотрел подвергшийся нападению самолет напарника. И тут увидел, с земли в него выпущена еще одна ракета. Она могла стать роковой. Решение было принято молниеносно. Дмитрий Литвинов прикрыл штурмовик боевого товарища, отстрелив тепловые ловушки. Опасность миновала. Самолеты резко набрали высоту. Кончалось топливо. Литвинов следовал за Су-25 напарника, давал ему указания. Когда добрались до аэродрома базирования, поэтапно контролировал посадку. Благодаря умелым действиям подполковника, пилоты выжили, а поврежденный штурмовик после ремонта вновь встал в строй. Страна героев. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Ереване 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Плотная евразийская интеграция приносит реальные преимущества странам ЕС, заявил Владимир Путин. В России могут ввести единое удостоверение многодетной семьи во всех регионах. КНДР и Орловская область подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности далее. Плотная евразийская интеграция приносит реальные преимущества странам ЕС, способствует повышению доходов бизнеса, а также улучшению качества жизни и благосостояния граждан стран объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.
2: Суммарный объем промышленного производства в Евразийском союзе увеличился на 1,6%. Сельхозпроизводство на 4,6%. Строительство на 4,2%. Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов. Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах.
1: Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках, подчеркнул президент. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сделать Евразийский экономический союз эффективным и привлекательным. Необходим решительный шаг в реализации основных идей объединения. В противном случае привлекательность ЕС будет стремиться к нулю, а новые члены объединения разочаруются в его эффективности. В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕС, Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели Узбекистана, Куба и Иран. Необходимо ввести единое удостоверение многодетной семьи во всех регионах России. Об этом заявила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко. Она напомнила, что указом президента на федеральном уровне установлен статус многодетной семьи, и он ориентирует на выстраивание единых подходов к поддержке многодетности по всей территории России. Провинция Южная Хуанхэ и Орловская область в ходе визита делегации из КНДР в Россию подписали соглашение о сотрудничестве между регионами и обсудили перспективные направления взаимодействия. Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне. В рамках деловой программы делегация из КНДР посетила Центр селекции семеноводства, сыроваренное предприятие и ряд образовательных учреждений. Также российская сторона организовала посещение Парка Победы, где корейские гости отдали дань памяти защитникам России разных поколений. Россия видит растущий запрос на отечественные минеральные удобрения в текущих геополитических условиях, а также имеет возможность удовлетворить спрос зарубежных партнеров. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на коллегии Минсельхоза России. Также он отметил, что растут объемы экспорта семян, генетического и племенного материала. За прошлый год показатель по данным позициям вырос на 40%. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте. Мы начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, мое почтение. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Начнем сегодняшний эфир с важных дат. Вчера, 28 мая, был Международный день действий за женское здоровье. Ну и судя из названия, да, тут важно какой-то вот смысл этого дня — повысить осведомленность общества о здоровье женщин, я так полагаю, да? Я не ошибаюсь, трактуя эту дату.
4: Ну, не сколько повысить, сколько призвать тому, чтобы это здоровье действительно было. Почему? Потому что вот те цифры, которые мы уже обсуждали сегодня, будем возвращаться к ним. Они говорят, что у нас есть основания для тревоги. На самом деле, этот день, он достаточно новый. Всего лишь в 1987 году впервые, именно вот в это 28 мая он прошел. И тогда забота была о том, что...

Каждый год, как и во всех этих днях, имеет свой девиз. Вот он сейчас называется «Важно, а не обязательно укрепление системы здравоохранения для защиты прав на здоровье и здоровье в условиях поликризиса». Вот такой. Но здоровье, прежде всего, репродуктивное в данном случае имеется, поскольку речь идет о женщинах. И вот если вернуться к цифрам, именно к нашим российским, то у нас число женщин с бесплодием составляет сейчас, по последним данным, за полный год это 7,8 случая на 1000 женщин репродуктивного возраста. Так? Что такое женщина репродуктивного возраста? Официально это диапазон возрастной от 18 до 49 лет. Вот об этом так идет речь, так? И если взять 2012 год, то тогда он был 6,4. В 2017 и 2019 он был 8,5. Ну, а сейчас мы, ну, как бы чуть-чуть снизились. Это тоже очень важное обстоятельство. Вот. Вот. Это бесплодие, которое благоприобретенное. Есть врожденные вещи связанные. И вот мы с вами буквально два эфира назад обсуждали тему, когда Минздрав опубликовал. Мы впервые с этого года включили, и это очень важно, ну, для того, чтобы поворчать, я скажу, можно было и раньше это сделать. Обязательное медицинское страхование, именно обследование и мужчин, и женщин с точки зрения их репродуктивного здоровья. И так, вот данные за первый квартал, который прошел, где эта тема была уже включена в обязательный список, и ее надо соблюдать, мы получили такие данные, что прошли диспансеризацию 4,7 миллиона человек. Это мало. У нас лиц в этом диапазоне гораздо больше. По-моему, их там 30 миллионов. Вот именно в этом диапазоне и мужчин, и женщин. Так? Но, вернее, женщин. Так вот, смотрите, что получилось. 58,2% женщины попали в первую группу по здоровью. Это, ну, практически здоровье, то есть способное к рождению. Не надо никаких делать дополнительных усилий. И 87,4% мужчины. Ну, понятно, что роль мужчины в репродуктивном, да, в репродукции, она достаточно скромная, основная тяжесть ложится на женский организм, и поэтому, и это более сложная система, поэтому, но тем не менее, только 58,2 миллиона – это цифра, ну, достаточно убедительная, это не сказали, там 100 человек обследовали, и подумаешь, там, нет, это серьезная репрезентативная группа, которую вот обследовали, 58,2 только входит в первую группу. Вторая группа по риску, по гинекологическим и урологическим заболеваниям, это уже когда функциональные изменения, здесь эта цифра выглядит так, 25,2% женщин и 10% мужчин. То есть там здоровье, а тут уже болезнь. И вот 25% попали из обследованных вот в эту группу здоровья. В третью группу здесь система уже, когда пациенты с заболеваниями самой репродуктивной системы или сниженной фертильности, здесь 16,6% процента женщин и 2% мужчин. Поэтому, конечно же, это нужно делать.
И вот в связи с тем,

0: что у нас сегодня это делается бесплатно за счет государства, и лицам нужно прийти просто. Вот. Например, в таких, как, допустим, Республика Татарстан, там планируются дополнительные опции. Что это такое? Дополнительная опция – это когда так называемый сертификат молодоженов. Они пришли регистрировать брак, им говорят, пойдите и обследуйтесь. Потому что вы так или иначе, ну, на первом этапе вашего совместной жизни вы прежде всего будете думать, конечно же, у подавляющего большинства, во всяком случае, будут думать о ребенке.
1: Но в такие программы должны регионы включаться или да, утверждать это на федеральном?
0: Обследование свободно, а регион должен организационную работу провести. Деньги-то идут на всю страну, а вот организационно, тут это как раз очень, как Борисов, бьет в точку, да? Вот. И что, например, вот показано по Татарстану. Из 325 пар, готовых к зачатию, условно здоровыми, оказались только 17%. 325 пар. Это большая группа. И 17% готовы на данный момент. И только тогда, как у 83 были выявлены проблемы, требующие медицинской коррекции. Представляете? А это молодые люди. Да, можно и в 60 лет оформлять брак. Это никому не запрещено. Это нормально. Но о молодых парах идет речь. 17% требуют медицинского лечения. Вот. Поэтому это, конечно, очень и очень важные цифры, которые говорят о том, что проблема серьезная. И, конечно, ее нужно ставить на системные рельсы. Не охать, не ахать, не выкрикивать там типа «доколе?» Как же так? Как мы дошли до такой жизни? Да никак мы не дошли. Есть все возможности, чтобы это все корректировать.
1: Как говорится, не критикуй, а предлагай. Как конкретное решение.
0: Правильно,
1: в данном случае.
0: Да. В данном случае-то идет работа уже на полном серьезе. Большие деньги на это идут. Ну, а в целом, конечно, что имеется в виду? Это и нормальное питание, и нормальный сон, и нормальная физическая активность, тем более она для сегодня, для всех групп здоровья очень важна. И, безусловно, особенно сейчас, вопрос у таких молодых пар, которые стоят на пороге зачатия, вопрос, а как у вас с прививками дела?
1: Угу.
0: И сезонный грипп обязательно, и корь, как детская инфекция, и ветрянка. Все эти инфекции нужно, потому что, как правило, они будут актуальны. Просто на это надо настраивать. И вот во время этой диспансеризации это все должно быть. Потому что... Почему? Потому что... Ну, если, допустим, молодая мама переболела корью, то ей уже заботиться ни о чем не надо, и ни о каких прививках. Но если она выросла, а это уже совсем молодое поколение, поколение уже этого века, когда мы в 2004 году уже получили сертификат страны, элиминировавшей корь, это значит, все эти молодые мамы на 100% в школе получали прививку. Так?
1: Угу.
0: Но это не иммунитет перенесенного заболевания, а иммунитет вакцинный. И здесь, как правило, это уже показывает жизнь, это уже доказано, нужно ревакцинироваться. Вот как раз ревакцинироваться от кори, тогда, во-первых, вынашивая ребенка, мама передаст ему, уже когда будет на стадии кормления, она ему передаст пассивный иммунитет, она передаст ему через молоко антитела свои, и она защитит его. Вот, а потому что мы первую аппликацию кори делаем в год. А в год, а кори очень контагиозная инфекция, да, сейчас их, слава богу, этих случаев мало, но даже малейший намек для молодого, для ребенка до года, он может получить полноценное заболевание. И это очень важно. Ну и так по всем остальным инфекциям, о которых это практически весь календарь нужно актуализировать. Угу. Календарь. А прививки тоже бесплатные. Главное теперь сегодня вот выйти, прийти на диспансеризацию. Но диспансеризация, она всех женщин касается. И замужних, и незамужних. Вот. И с 14 до 49 лет они должны проходить, корректировать, и тогда вот этих печальных цифр, когда им просто предложили накануне заключения брака пойти обследоваться, 17% из 200, но это уже 270, ну, будем округлим до 300, угу. Считайте, 45 женщин не способны зачать. Вот. А для них нужно, а потом медицинская коррекция, это что же время?
1: Безусловно.
0: Да, это же не просто там что-то пошел, посмотрели и сказали, вот сделай это и все. Нет, это уже лечить надо, поскольку это уже у нее функциональная стерильность, она не может зачать. Поэтому давайте, да. Это очень важный день, и я думаю, что нам надо, вот получив такие инструменты, как диспансеризация и мужского, и женского населения в фертильном, в репродуктивном возрасте, мы должны нанизывать и дополнительные опции, включать другие инструменты, убеждения, а самое главное, не просто констатировать, да, а проводить мероприятия лечебные. А это деньги. Это деньги, это большие деньги. Поэтому вот такая целенаправленность, она нам очень нужна. И я думаю, что наш Минздрав, это, ну, то, что они добились уже, включив обследование на репродуктивное здоровье, доказав это везде, это уже огромный шаг. Угу. Вот. И теперь вот 4,7%, а людей 30 миллионов, по-моему, все-таки женщин, которых где-то порядка такой, такая цифра, мужчин мы уже не считаем, вот, то это большая и серьезная работа.
1: Позвольте еще один вопрос по теме задам. Вот вы всегда говорили, это такая позиция четкая и понятная, что мужчины должны работать. А говоря о женском здоровье, вас не настораживает тенденция, при которой расширяется перечень профессий, доступных для женщин? Потому что я смотрю, последние годы очень активно эта тема обсуждается. И на 27-й год тоже сейчас есть предпосылки для этого.
0: Ну, понимаете, смотря какие профессии. Мы имели серьезный и большой список женщин, ну, где женщинам запрещалось работать. Хотя на моей памяти было, как мы очень долго добивались, я тогда на железнодорожном транспорте, я там был врачом, не входил в число лидеров, которые, это я стал уже в 87-м году, когда стал во главе центральной санэпидстанции МПС, тогда это было. Но тем не менее, мы долго-долго добивались вывести женщин, допустим, путевых обходчиков. Когда они там, это тяжелый физический труд. Ну, как правило, там молодые женщины и не работали. Но это уже люди, которые выполнили свою. Но тем не менее, это было невыносимо. Много, ну, вредные химические производства. Там, если изменилась технология, да, можно открыть. Но у нас, когда вот в это лихое время 90-х годов, права женщин, там, это демагогия, а почему ей нельзя, это ущемление ее, там, я не знаю, самореализации, ну, глупости, болтали многое на этот счет. Вот. Но, конечно же, прежде всего это здоровье, прежде всего это физиология женская, потому что поднимать тяжести, хотя у нас сегодня даже в тяжелой атлетике они соревнуются, но, слава богу, это единицы, это не массовые явления, когда ходят и поднимают огромные тяжести. Но все равно это неправильно. Я не воспринимаю этот спорт, и никакой тут свободы личности и прав. У нас есть эволюция, у нас есть физиология, и с этой физиологией нужно считаться. Другое дело создавать условия женщинам для нормальной работы, а не включать в трудовые договора, что она обязуется, придя в какую-то частную большую фирму, что она не будет рожать. Да как это так? Вот это вот ущемление. Mm-hmm. Да. Но, тем не менее, это пишется в трудовом договоре. И государство стыдливо разводит ручками и заявляет, ну как же, это же частный бизнес, права частные. Ну, дайте льготы какие-то этому работодателю, чтобы он, наоборот, был заинтересован, чтобы его молодые женщины рожали. Поэтому это все делается очень... Тут нельзя сказать черное-белое. Ах, давайте теперь будем запрещать. Нет.
1: Угу.
0: Есть профессии, где... Вот я вам привел... Там такой труд до сих пор сохранился. А есть какое-то химическое производство, которое влияло раньше, а сегодня мы изменили технологию, и там вообще ничего нет. Да? То, конечно, можно разрешать. Тут вот такие действуют рычаги, поэтому здесь нет однозначного ответа.
1: Угу.
0: Давайте не будем расширять.
1: Вот в этих отраслях, условно, да, работают, да. В этих не работают.
0: Нет,
1: да.
0: У нас даже в отраслях на определенных профессиях,
1: да.
0: Мы, это сугубо индивидуальный подход. Не индивидуальный подход к женщине, а к профессии. Можно ли ее туда допускать или нет?
1: Угу.
0: Вот, поэтому вот так бы я ответил.
1: Угу. Да, спасибо, потому что я смотрел, собираются расширять именно в сферах транспорта и обрабатывающей промышленности, и говорили с такой приписочкой, что Минздрав, Роспотребнадзор, прочие ведомства должны будут провести эпидемиологические научные исследования с изучением влияния вредных производственных факторов,
0: да.
1: Вот как раз с учетом особенностей женского организма.
0: Когда, поскольку их туда не пускали, значит, когда-то были уже факторы изучены и... запрещено им там работать. Но если, я еще раз говорю,
1: да.
0: Вот мой последний пример, когда меняется технология, может, даже в технологии меняется само действующее вещество, другим заменено. Вот. Или, наоборот, создаются такие производственные линии, где никакого контакта с вредностью нет, вот, то, конечно, это... Ну вот добились женщины, и сейчас происходит обучение летать пилотами военных самолетов. Представляете? Военные самолеты, это сверхнагрузки.
1: Ну, безусловно.
0: Причем это молодой возраст, даже мужчины только в молодом возрасте там летают, там вряд ли найдешь там 50-летнего пилота.
1: Скорее, вот. Как исключение из правил.
0: Да, да, вот и то добились. Но это тоже на основании, ну, я бы сказал так, глубоких исследований. Не просто, ах, давай разрешим, вот они такие красавицы. Вот, на обложках будем их печатать. Нет, это все делается при подробном, системном изучении. Летать на сверхзвуковых самолетах пилотами военных. Я вообще, это мое личное мнение, я бы запрещал, и даже не думал об этом. Так же, как и женщин служить в армии. Ну, у нас служат. Ну, у нас всегда были, но вот именно на боевых должностях, на боевых профессиях, в окопах-то у нас, в стрельбе.
1: Все, Геннадий Григорьевич, позицию понял. Благодарю вас, очень развернуто. Мы прервемся на новости и продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

знать за 90 секунд. Представить себе отечественный балет без главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича невозможно. Он стал одним из тех, кто принес ему всемирную славу. Григорович за 3 десятилетия работы в главном театре страны вернул в этот очень специфический и зрелищный вид искусства пластику. Уравнял мужчин и женщин на сцене. Раньше звездами балета были только представительницы прекрасного пола. Анна Павлова, Галина Уланова. Постановки Григоровича стали своего рода притчами. Он сумел вдохнуть в них философию. Для советской хореографии это стало совершенно новым, в каком-то смысле революционным этапом. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спартак», «Иван Грозный» — вот неполный список его постановок, гремевших на лучших площадках мира. Юрий Григорович пользовался непререкаемым авторитетом у коллег, добивался максимального результата. Не шел ни на какие компромиссы, если дело касалось профессионального мастерства. Звезды Мариса Лиепы, Майи Плисецкой, Владимира Васильева, Екатерины Максимовой и Николая Цискоридзе взошли благодаря выдающемуся мастеру. У него был свой неповторимый новаторский стиль, подражать которому бессмысленно. Григорович не просто отразил дух эпохи. Он создал его.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Евразийский экономический союз в целом работает успешно и продолжает развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в рамках ЕС продвигаются процессы импортозамещения, внедряются передовые технологии и инновации. Кроме того, по линии объединения запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов.
2: Кредиты на эти цели выделяются под проценты существенно ниже рыночных. Вполне естественно, что такая схема субсидирования вызвало живой интерес у бизнес-кругов наших стран. В настоящий момент 2 совместных промышленных проекта уже активно реализуются. По 3 одобрены заявки на финансирование. Еще 14 в проработке у Евразийской комиссии.
1: Владимир Путин отметил, что решения, которые будут приняты в рамках Евразийского экономического совета, позволят масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство. Армения намерена и дальше добросовестно участвовать в работе Евразийского экономического союза. Об этом заявил армянский вице-премьер Гер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Армянский вице-премьер также обратил особое внимание на важность развития технологий искусственного интеллекта для экономик стран объединения. По его словам, совместное заявление государств ЕАЭС по этой теме является важным шагом, так как внедрение искусственного интеллекта становится ключевым фактором технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности. Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса назвал обвинения США в адрес бывшего лидера острова Рауля Кастро клеветой и необоснованной политической провокацией. Он отметил, что острову угрожают военной агрессии на основе манипуляций и лжи, пытаясь представить Кубу как угрозу для США. Обвинения против Кастро вице-президент назвал позорным актом политической провокации, не имеющей никакой юридической основы. Вашингтон ранее выдвинул обвинения против бывшего кубинского лидера якобы из-за участия в сговоре с целью убийства американцев. Более 100 компаний в России выплачивают 1 миллион рублей сотрудникам, у которых родился ребенок. Об этом заявила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко. Но, как отметила политик, дело не только в деньгах, важна сама философия заботы о семьях, где бы они ни работали. Матвиенко также добавила, что во многих компаниях сейчас открываются комнаты матери и ребенка, появляются корпоративные детские сады. А с сентября этого года при приеме на работу для женщин с ребенком до 3 лет будет запрещено устанавливать испытательный срок. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина авторской программы академика Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, заявление Михаила Мурашко. В нашей стране ведутся разработки вакцины против нового штамма вируса Эбола. Мы с вами на прошлой неделе тоже активно эту историю обсуждали, но тем не менее, я так полагаю, не готовиться нельзя, да, вот к возможным самым разным исходам. Я не пытаюсь нагнетать, но хочется вот конструктивно с вами разобраться.
4: Ну, здесь первое, что там нарастает ситуация, если мы говорили там всем, сколько там, сейчас уже там 221, и это я с уверенностью говорю, что это не точная цифра. Они даже не знают, сколько у них больных. Понимаете? А уже 221 умерло только из тех, у кого есть заболевание. Да, штамм новый, ну как новый, он известен был. Бундибуджи он, по-моему, называется. Так, ну, это не важно, как он называется. Поэтому ситуация не купирована. Конечно, сейчас было бы неплохо иметь вакцину. У нас вакцины были зарегистрированы в те годы, когда были там случаи, это был 15-16 год. Ну, вот как раз прошло ровно 10 лет, и новый эпидемический подъем начался. Вот. Вектор, ну, что касается диагностики, то я тут большой проблемы не вижу, хотя это и не наплеватель, типа тяп-ляп. Это тоже очень важно. Но когда мы регистрируем диагностику, мы смотрим только на его эффективность, совпадение. Вот больной болеет, а он не показывает, да, вот, чувствительность этого метода. А если говорить о вакцине, то тут нужно и безопасность, прежде всего, и эффективность. И это уже человеку вводится, потому что, когда мы делаем диагностические исследования, мы берем или физиологические жидкости, или смывы там делаем и так далее. Uh-huh. Вот. Поэтому, но тем не менее, у нас уже в прошлые годы было зарегистрировано 2 или 3 вакцины, 2, по-моему, сделал Институт Гамалеи с разными штаммами, и 1 вакцина была зарегистрирована на векторе. Но для данного случая нужно сделать вакцину именно против этого штамма, Вундибуджера. Но мы с вами имеем опыт. Мы имеем опыт, когда мы каждый год обновляем гриппозную вакцину.
3: Так.
4: Получаем штаммы и вносим, и тут же начинаем нарабатывать промышленный банк, а потом уже его делаем на вакцину и так далее. Поэтому технологическая, это сейчас больше технологическая задача, чем научная, сделать это. Я думаю, что наверняка нам нужно получить этот штамм, а это большая проблема. Потому что когда в прошлый раз была вспышка, там наши люди работали, но их никуда не подпускали. И там американцы были, французы, потому что Западная Африка, она такая, когда-то была, ну, французская протекторат, колонии. Угу. Да.
3: Поэтому Геннадий они Григорьевич, там... единственное, попрошу поближе к микрофону, пожалуйста.
4: Поэтому, можно? Поэтому я думаю, что заявление министра, оно вполне уместное, и самое главное, что оно реальное, что создать вакцину можно. И наверняка Гамалея как раз он находится под Минздравом. Поэтому министр, как говорится, неголословно делал заявление. Нам нужно иметь штамм. Я не знаю, в наших коллекциях он был или нет. Наши коллекции мы тоже собираем. Вот, ну, посмотрим. Угу. Так что создать его реально сегодня.
3: Угу. Так. А вот насчет тест-системы я еще уточню. А в целом, получается, сложнее определить новый штамм Эбола, да? Вот под это тоже приходится отдельную
4: систему?
3: Может, да,
4: он может не так реагировать. Он может косвенно реагировать. Ну, как вакцину. Вот мы делаем вакцину. Почему мы делаем? Да, он какой-то перекрестный иммунитет есть. Но чувствительность и точность исследования может быть только, когда она... как будем говорить, заряжена на этот штамм.
3: Угу.
4: Вот о чем идет речь.
3: Да, понял. В таком случае к следующей теме будем переходить. В свою очередь, тоже Минздрав разрабатывает сейчас законопроект, о чем глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила как раз в ходе открытого диалога в Совете Федерации. Этот законопроект подразумевается им запрет покупки и продажи рецептурных лекарств, которые не имеют электронного рецепта. Да, вот тут исключительно комментарий ваш интересен.
4: Ну, что тут есть? Тут две вещи есть. Минздрав, там, да, что первое, это запрет на продажу, и второе, ужесточить правила больничных листов. Это связанные вещи. Вот, что касается запрета на продажу. Ну, смотрите, у нас же сейчас все. Запись электронная.
3: Да.
4: Он приходит, ему из электронных баз уже на приеме к тому времени, когда он приходит, поднимает всю ту информацию, которая была о нем, об этом пациенте, который пришел на прием. и где, и какие у него заболевания были, и как он прививался или не прививался, в каком году ему что делали, какие операции у него были. Все это перед врачом. Естественно, врач уже, ему не надо там беседовать и выяснять, а вы когда-то там болели, он уже видит это. Это первое. Второе, то же самое и с лекарствами. Более того, ведь на какую кладется на эту базу? У нас уже начинается электронное прослеживание лекарств. Допустим, если национально, сколько произвели, номенклатура, каких произвели, когда они вошли в оборот, через какие они проходили посреднические
3: да,
4: руки.
3: То есть полная цепочка логистическая.
4: От, да, от издания вплоть до того, из чего он сделан даже, этот препарат, откуда привозили, ну, как это у нас называется, балк. Балк – это действующее вещество. Потом его облачают или в таблетку, или в жидкую форму для инъекции, там, и так далее, и так далее. Даже это все. То есть можно все проследить. И в данном случае электронная запись, она тоже может быть, если, допустим, сделать, ну, внутри Москвы, наверное, пациент пришел в одну поликлинику, а наблюдался в другой. Там, да. А тут специалист. То есть уже не надо ему таскать свою амбулаторную карту за собой, потому что все можно вынуть из его личного кабинета, где на него ведется полное досье. Даже если он окажется в другом городе. Понимаете?
3: Так-то удобно. Минусов не вижу.
4: Да, да, ну нет, тут есть другая проблема, и я считаю, что она очень серьезная. Да. Это личные данные.
3: Это да.
4: Доступ к личным. Но в медицинской среде, среди врачей, это все, как говорится, уже отрегулировано, хотя бывает все, но это уже как бы тема не так остро стоит. Потому что врач понимает свою ответственность, врач, ну, в конце концов, даже не понимание ответственности, а просто этическая норма. Что я буду болтать о здоровье там, того или иного человека, тем более, если это касается наследственности, там, касается продвижения по, так сказать, по профессиональной лестнице. Вот. Но вернемся к лекарствам, к электронным лекарствам. И то же самое на рецепты. Другое дело, что нужно сократить число безрецептурных форм лекарств. Потому что у нас очень... Мы заигрались в 90-е годы, когда под давлением фармацевтических компаний. А зачем? Вот те же антибиотики. А зачем? Да пусть покупают. Понимаете?
3: Это, как, знаете, частный случай. Я вспоминаю, люди, кто двойное гражданство имеют, очень часто приезжают в Россию, закупаются лекарствами, потому что это банально проще, не нужны рецепты, уезжают обратно.
4: Может и такое.
3: Это такая спекуляция,
4: да.
3: Знаете,
4: так
3: определенная.
4: Вот в данном случае электронные рецепты, пока речь идет о том, на рецептурные формы, она будет в этом, в электронной базе, и ему даже в аптеке не продадут, ему не надо будет, во-первых, с бумажкой ходить. Сейчас же не надо, мы же не все бумажки с собой носим, да? Там сделали какой-то тест, и всю информацию можно получить. То есть в аптеке он пришел, мне нужно такое-то лекарство, они зашли в базу. Да, во-первых, у них лекарство есть, а во-вторых, у него есть рецепт на него, на это лекарство у пациента. Вот, и ему выдадут, во-первых, ту дозировку, которая нужна, тот объем, который ему нужен, да. Вот, вот это что? Это, конечно, облегчает. Другое дело, это деньги, это огромные деньги создавать эти базы, получать эти. Но ради человека на это надо идти, но... Надо это тоже помнить. Почему? Потому что мы вот говорим искусственный интеллект, а наш искусственный интеллект сегодня чуть ли не 40% вообще всей энергетики забирает нашей. Хотя где-то он и пробуксовывает, где-то, может, собирает и излишнюю информацию, не нужно. Но электронная и география. Любой человек, вот те же вахтовики, он может живет здесь где-нибудь в Краснодарском крае, улетел на вахту к нефтяник. Ну, вот чтобы это тоже было, что доступ можно было со всех, ну, будем говорить, точек. Вот это вот за одним махом это не сделать, да, закон примут, и его надо внедрять. А внедрять это, создавать единую систему доступа, понимаете?
3: Вместе с частниками? Вот сразу,
4: какими как... частниками?
3: Ну, вот условно, да, вот если кто-то в частную клинику ходит, там своя электронная база
4: Частная, если они имеют лицензию на медицинскую деятельность, то они выполняют все те же требования.
3: Вот, да, я поэтому и уточняю.
4: Да, это тут не загуляешь. А если это будет нарушено, то это будет...
3: Ну, последствия.
4: Преследовать. Ну, и потом, как понять, врач частный, не частный, как правило, туда, ну, поскольку там более высокие зарплаты, туда попадают люди уже состоявшиеся, которые имеют свой и профессиональный авторитет, и бэкграунд у него высокий, он пользуется авторитетом как специалист. И, конечно же, я думаю, что тут и работают и этические тормоза профессионального человека, который отвечает за свой, за свое реноме как специалист.
3: Уточняющий вопрос. Вот вы говорите, что нужно в целом сокращать список лекарственных препаратов, которые у нас безрецептурные сегодня. А может быть, есть какие-то категории сегодня лекарственных препаратов, которые вы бы вот гарантированно сделали рецептурными? Ну, но там антибиотики, там понятно.
4: Я думаю, что в данном случае мы же все-таки работаем не на профессиональную аудиторию. Есть много препаратов, которые действительно совсем недавно еще отпускались по рецептам, теперь... они идут. Поэтому здесь сейчас панику наводить. Ах, я вот купил вчера, а вот он сказал.
3: Ну, да.
4: Завтра все запретят, что я буду делать? Давай-ка я мешочек еще прикуплю этих лекарств. Пусть они стоят там на полке, да, теряют свою эффективность и срок годности, а потом выброшу. Вот это вот
3: крайне непродуктивный, да, подход здесь.
4: Да.
3: Тогда есть тема очень серьезная, на мой обывательский взгляд. Интересно, что вы по этой теме скажете. Родители-миллениалы, что интересно, да, вот у нас любят же сейчас, да, родители-зумеры, родители-миллениалы, но вот сегодня мы их обсуждаем. Проявление, нормальное проявление подросткового взросления воспринимают за расстройство психическое.
4: Ну, все вот... это идет от одного. Вот смотрите, мамы. Вот мы много раз говорили, что мамы главное препятствие – прививка. Ах, вот это там что-то, и вот нас эти все родительские собрания и так далее. Это вот это как бы другая сторона. Другое направление, но той же самой темы. Или вот еще есть вот такое понятие бежевые родители.
3: Да.
4: Бежевые родители, бежевые мамы, они этим даже гордятся. Ах, как же так? Цвета. Вот пусть они... Да, демагогия, понимаете, стоит на уровне того, что вот не надо их приучать к какому-то. Вот он должен быть такой нейтральный. А он сам потом выберет. Представляете?
3: Но это какие-то нарративы западные.
4: Западные, это маразм, понимаете? Это маразм. Вот он сам выберет потом, а я ему привью цвет яркий, девочки, да? Ну, тот же розовый.
3: Так.
4: А она потом, ей перестроиться не получится. Это да, ее ограничение в правах, я не знаю, лишение там, ну, чуть ли не в Европейский суд по правам человека надо идти, что мама ее розовую кофточку надевала. Нет. Так вот эти бежевые мамочки, бежевые мамы, они, это хорошо, что, понятно, это чисто женский инстинкт, здоровье, беречь свое чадо, опекать его, но когда он превращается уже в патологическую форму, да еще на фоне безграмотности, понимаете? Ведь ей что-то накачали, вот ее, видите, приучили к чему? Я ее буду одевать в нейтральные цвета, а когда она вырастет и сама выберет, это вот тот бред насчет прав человека. Но она же в него поверила. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что мы должны ее делать грамотной, не обвинять ее во всех грехах, а делать ее грамотной со своей стороны, ну, вкладывать ее не вот эту бредовую информацию, а нормальную информацию. Например, того, что если девочка, ребеночек, допустим, мальчик, девочка, неважно, Они вот в определенном возрасте, а это ранний возраст, еще не пубертат, не научатся различать, не привьется, то они, это как научиться разговаривать. Если он в первый-второй год не научился разговаривать, а где-то так сложились обстоятельства, что он где-то в 5 лет, он уже разговаривать не будет. Да, он что-то будет мычать, но, понимаете, он перескочит тот естественный, физиологический, эволюционный возраст, когда все эти навыки естественно приобретаются. Понимаете? Вот о чем идет. Ну, а то, что мама не знает, что происходит с ребенком, ну, это мы ей не объяснили, маме. Хотя она сама должна была помнить, какая она была. Что такое? В 12-13 лет девочка вдруг стала другой, да? А мальчишка еще тот пацан, который был. Потом в 14 лет он вытягивается в рост, становится, у него грубеет голос, мама шарахается, что с ним происходит?
5: За взрослый мужик пришел.
4: Да, да. Не больной ли он? Раньше он был ласковый, все рассказывал, а тут он замкнулся, да и девочка замкнулась, и ты с нее не вытянешь ни слова, ничего. Вот этому мы их должны учить. Хотя они и сами могут научиться. Сегодня в доступе совсем другие возможности есть. Ну и, конечно, вот эта тема, которая действительно она сегодня на Россию зашла, она впервые в Японии появилась, это серьезная тема. Это термин хикикимора, хикикимори. Вот. Это что?
3: Так.
4: Нахождение в уединении. Это тот феномен, который сейчас все чаще и чаще он начал у японцев проявляться, когда молодой парень, молодая девочка, они уходят, закрываются, так?
3: Угу.
4: Они родителям только еду приносят, они даже из комнат не выходят, и они общаются только через интернет. Даже целые сообщества этих есть. И склонность к самоубийствам у этих детей очень высокая. Потому что они боятся окружения, у них чувство тревоги. По 6 месяцев. И вот, хотя это сегодня не диагноз, мы, МКБ-10 его нет, в МКБ-11, по которому мы сейчас работаем, его тоже нет. Это не медицинский диагноз, но это очень тревожная тенденция. И их, ну вот даже вот есть специальные сайты, где 700 тысяч таких людей. Это не только подростки, это взрослые люди,
3: так, угу.
4: Которые, как правило, не работают нигде, которые обеспечены. Если он не работает, он и кушать ничего не будет, он так или иначе. А тут он, у него есть наследство хорошее, у него есть здоровый родитель, он замыкается. Если он полгода из комнаты не выходит, он там ест, он там отправления свои,
3: да,
4: никаких прогулок, ничего. Вот это сегодня тема, которая требует и научного подхода, и осмысления, и, конечно, потому что, в принципе, это уже болезнь, но в МКБ она не включена. Понимаете? И вот эта самоизоляция, никто его туда не запрещает, его, наоборот, оттуда вытаскивает. Ну, хотя вот я, когда знакомился с этим, я вспомнил такие стихи. Они очень известного нашего поэта. Они где-то 80-х годов. 4 параллельных комнаты, где на окне цветные лоскуты, где света беспощадный луч, черномиками стол заваренный, и чай коричнево заваренный, и дверь закрытая на ключ. Тогда уже это было, но тогда это не так было выражено. Это поэтизировалось, а сегодня это очень серьезная популяционная тема, которая, в общем-то, ну, не может так быть оставлена. Понимаете, полноценный, здоровый, образованный человек общества, он уходит в самоизоляцию. Люди, как смерти боятся, камеры... заключение, когда...
5: Ну, да.
4: Они там... А этот сам уходит почти в ту же самую ситуация.
3: А мне, знаете, больше Бродский вспомнился. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку, если там, не ошибаюсь. За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Ну, вот да. От этого надо уходить. Вот,
4: давайте это мы будем считать как предвестниками вот этой тяжелой ситуации, которая сейчас развивается. Спасибо.
3: Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Саратове 4, в Бишкеке 6 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Интеграционная деятельность Евразийского экономического союза привлекает внимание за рубежом, заявил Владимир Путин. Лидеры стран ЕС приняли заявление по Армении. Генконсул России в румынском Констанце объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто. Подробности далее. Интеграционная деятельность Евразийского экономического союза привлекает внимание за рубежом. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что круг преференциальных партнеров ЕАЭС из года в год расширяется.
2: Со своей стороны, Евразес неизменно открыт взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год полномерно расширяется. В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией. Активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией.
1: Президент подчеркнул, что в Евразийском экономическом союзе поддерживают проекты по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми перспективными партнерами. Лидеры стран ЕС приняли заявление по Армении. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он добавил, что заявление будет опубликовано. Ушаков отметил, что лидеры стран Евразийского экономического союза обсудили ситуацию вокруг планов Армении вступить в Евросоюз. Президент Армении утвердил в апреле прошлого года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генконсул России в городе Констанца будет объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто. Как отметил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, ответные меры со стороны Москвы не заставят себя ждать. Ранее Минобороны Республики сообщило, что беспилотник попал в крышу дома в городе Галаце, пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Инцидент в румынском городе Галац стал поводом для высказываний бывшего премьер-министра Венгрии. Виктор Орбан призвал новое правительство страны во главе с Петром Мадьяром придерживаться нейтралитета в конфликте между Россией и Украиной. Он также заявил, что Венгрия должна воздержаться от поддержки воинственных настроений в Европе. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр выразил солидарность с Румынией и отметил, что Будапешт самым решительным образом осуждает любые нападения, которые угрожают гражданскому населению и нарушают территориальную целостность и воздушное пространство суверенного государства, члена Евросоюза и НАТО. Италия запросит в рамках европейской программы SAFE меньший объем кредитных средств, чем ранее предусмотрено, почти 15 миллиардов евро. Об этом заявил глава МИДа, вице-премьер Антонио Таяни. По данным газеты «Република», объем запрашиваемых средств может быть в 3 раза ниже, чем ранее планировалось. По сообщению издания, решение обсуждается на фоне разногласий между Римом и Брюсселем по вопросам энергетической политики. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Часов 4 минуты, время московское. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузмак в студии. Лесо, приветствую. Мы сегодня еще с тобой в эфире не сталкивались.
4: Вот сталкивались. Вот теперь, привет, да. Привет, всем привет.
3: Итак, 3 темы в этом получасе. Все 3 большие, объемные, требующие экспертных оценок и вообще некого, ну, так сказать, представления вам, наши дорогие слушатели, понимания того, что происходит. Первая тема общегосударственная, геостратегическая, как угодно – речь идет о заседании Евразийского экономического союза, на котором...
4: Владимир Путин там принял участие в этом заседании Высшего Евразийского экономического совета в рамках саммита ЕС. И он, цитата, в заключении он хотел бы выразить признательность Токаеву, президенту Республики Казахстан, за то, как их приняли в целом, за то, как продуктивно все прошло, и за, в целом за всю работу, проводимую в ходе председательства в Евразийском экономическом союзе.
3: Ну и давайте послушаем, да, что сказал российский президент.
4: Также очень важные слова говорит российский президент.
2: Всеми нами не раз подчеркивалось, что Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Со своей стороны Евразес неизменно открыт взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется. В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией. Активизировали

0: более чем на 1,5%. Сельхозпроизводство на 4,6%, строительство на 4,2%. Ну, это такие достаточно хорошие цифры, неплохие.
1: Главное, это речь идет о прогрессе, об увеличении, да, когда мы говорим об этих цифрах. Обсудим. Обсудим. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак у нас на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Александр Васильевич, ну, первый вопрос, конечно, на фоне тех, я бы вот так его сформулировал, на фоне очевидного даже не обострения, а в первую очередь, ну, какого-то такого достаточно хаотичного положения дел во взаимоотношениях со Старым Светом, я имею в виду Западной Европой в первую очередь, мы видим прогресс во взаимоотношениях России на других вот этих торговых площадках, даже не фронтах, а именно площадках. Такое ощущение, как будто, знаете, вот этот караван огромный, он идет, несмотря на то, что где-то сбоку там какой-то лай раздается, о котором мы, кстати, в эфире еще поговорим.
2: Ну да, собаки лают, караван идет.
1: Вот-вот, да.
2: Да, европейцы копают себе могилу, но почему-то они уверены, что им удастся задавить Россию, и потом они все свои убытки компенсируют за ее счет. Mm-hmm. Ну, это не, как бы не оригинальная мысль у Запада, на протяжении многих веков уже они так иногда начинают думать, потом получают соответствующие, так сказать, встречные аргументы и на век успокаивается. Но в данном случае, да, ЕАЭС развивается, но мы видим тоже как бы не без нюансов. Некоторые, вот, что Европа потеряла, так сказать, здравый смысл, не руководствуется им, что некоторые страны, одна страна прям, мы будем называть это имя, потому что на этой встрече это название страны не произносили. Старались как-то это обходить и говорить о том, что оно, в общем-то, надо более тщательно подходить и внимательно к принятию в члены организации стран, чтобы это было эффективно и всем полезно, и вред не наносило, потому что мы видим, как одну из стран руководство в лице премьер-министра Пашиняна просто ведет в пропасть. Ну, будем назвать вещи своими именами. И, конечно, это не способствует развитию евразийского объединения, тем более есть и угрозы из-за такого движения в Европу. Хотя они там настаивают, что они, мы как бы привержены принципам евразийского объединения. Ну, что значит привержены принципам? Если закон принимают о вхождении в Евросоюз, закон государственный, значит, помню, в январе прошлого года даже был принят, они говорят, мы привержены принципам. Да нет, Пашинян все прекрасно описал вслух, не скрываясь, пригласив к себе толпу врагов России, где это все это озвучивал. Более заявляя такие унизительные вещи для армянского народа.
1: Как Александр Васильевич, если позволите, я в данном случае, чтобы нам, в силу недостатка времени, чтобы нам не, в данном случае не концентрироваться на негативе, связанном с конкретными лидерами конкретных стран, а как раз наоборот с точки зрения позитива.
0: Позитив, да. Вот знаете, у меня какой вопрос возник. Владимир Путин говорит о том, что в принципе мы готовы к новым союзническим
1: отношениям,
0: да. Хотела уточнить, а есть ли уже какие-то предпосылки к этому с другими странами? Вот с Индией мы налаживаем контакт, а с кем-то, возможно, еще?
2: Нет, ну, конечно, вот Индия, в каких странах есть нормальное руководство, которое понимает, что стране выгодно, куда нужно двигаться, те, конечно, с удовольствием бы более активно включались в работу с Евразийским объединением. Но вот поэтому там и присутствовали другие страны, не только члены Евразийского объединения, но и проявляют страны интересы из других континентов, Монголия, Арабские Эмираты, Индонезия. Вот да, вы про Индию говорили. Но с ними возможно развитие отношений и более там, глубокая интеграция, снятие каких-то таможенных ограничений. Но, конечно, нужно соблюдать свои интересы, и чтобы это не наносило вред. Потому что есть такие крупные экономики, как индийская экономика, которые, кстати, почему-то иногда очень уж принимают близко к сердцу требования Соединенных Штатов Америки. Возможно, вот такие вот варианты взаимодействия с евразийским объединением, ну, добавят индусам какой-то смелости. Почему нет?
1: Главное, мне кажется, что главное в этом случае, чтобы само объединение, то есть оно не, вот как вы сказали, не страдало от приема в свой состав новых членов, а наоборот получало плюсы, дивиденды, конечно, в конечном итоге.

0: Вот я бы от этого
1: отталкивался. А мне вот интересно, а какие дивиденды? То есть какие экономические, например, перспективы от общения с Индией, например? Да.
0: Это прям...
2: Но если страны Синдии получают выход на индийский рынок, а он очень емкий, 1 400 000 000 человек, конечно, это прекрасный вариант для сбыта продукции, для роста производства. Получение из Индии определенных товаров, которые, не производятся на территории объединения, тоже это может быть и медицинские препараты, сельхозпродукты.
1: Вот, кстати, медицинские препараты торговые, у них хорошие, я слышала, даже закупала там.
0: Там колоссальный рынок, колоссальный рынок производства. Александр Васильевич, простите, да, если можно, коротко, да, у нас 30 секунд.
2: Индии, кстати, электронных технологий и программного обеспечения. Вот. Так что и в этом плане можно использовать.
1: Это очень классно. Спасибо вам большое.
0: Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак был у нас на прямой связи. У нас две еще очень важные темы, которые сейчас будем обсуждать. Сначала о Румынии, конечно, об инциденте в Румынии, причем не столько о самом инциденте, сколько о послевкусии или таком, как это, знаете, круги на воде. То есть вот произошло некое событие, и пошли круги на воде. Здесь именно сразу как бы появился еще один маленький такой, маленькая точка нестабильности, потому что, все уже мы знаем из новостей, беспилотник упал на жилой дом в Румынии, доказательств причастности России не предоставлено, но тем не менее сказано, что беспилотник летел на Украину, каким-то образом залетел в Румынию, но так удачно, что попал, удачно в кавычках, конечно, что попал на жилой дом, два человека пострадали, там перехватчики на перехват поднялись, там вообще просто НАТО экстренное заседание созывает, то есть вообще вся Европа якобы всполошилась, хотя, конечно, ты понимаешь, что во всем этом инциденте, как и во многих других, есть такой элемент, знаешь, вот я даже этот вопрос сейчас, наверное, с него и начну, разговор с нашим экспертом, потому что была очень похожая история в свое время, которая послужила причиной одному из самых крупных, самому крупному конфликту в 20 веке. Политолог, независимый журналист Грегор Шпицын у нас на прямой связи. Грегор, приветствуем вас. Добрый день.
3: Здравствуйте, Александр Лисо.
1: Здравствуйте.
0: Грегор, мы все из истории знаем, чем началась Вторая мировая война, когда последовал якобы инцидент с нападением на радиостанцию поляками на немецкую радиостанцию, что, соответственно, послужило формальным поводом к переходу немецкой армии границы с Польшей, 1 сентября 1939 года. Вот все вот эти микроэпизоды, они выглядят как некую, с поправкой на время, силы сторон и так далее, попыткой вот такой вот, такая откровенная провокация, во всяком случае, выглядит это так. Как на ваш взгляд?
3: Мне кажется, сравнение с Гляйвицким инцидентом все-таки несколько было бы чересчур. Я бы скорее сравнил это с знаменательным инцидентом в ноябре 2022 года, если не ошибаюсь. Я запомнил это, потому что в тот самый день я как раз застрял на польской границе, как раз когда ехал из Германии в Калининградскую область. Mm-hmm. Тогда я напомню, что неизвестная ракета подбила польский трактор с экипажем из двух польских фермеров. Вот, и Варшава начала собирать экстренное заседание НАТО, рассказывать о том, что Россия нарушила ее воздушное пространство, пострадали польские граждане, и вообще нужно это задействовать пятую поправку, и в общем все, сейчас начнется война, всем казалось, что все ужас, а потом оказалось, что ракета была украинская, которая просто отклонилась с курса, и потом про это благополучно забыли, тему замылили и сказали, в общем так бывает, на войне, как на войне, бывает всякое, shit happens, что называется. Поэтому то же самое абсолютно и с румынским дроном, к счастью, никто не погиб, раненые, это, конечно, все печально, но опять-таки, доказать, что этот дрон был российский, что это не было целенаправленное злонамерение воздействия средств электронной борьбы украинской стороны, а украинская сторона всем известна, что просто мечтает о том, чтобы втянуть блок НАТО, своих ближайших соседей в войну на своей стороне. Собственно, об этом свидетельствуют и нарушения, опять-таки, злонамеренные воздушного пространства прибалтийских стран, благодаря чему в прибалтийских столицах падает правительство, и то, что, в общем-то, президент Финляндии тоже отыгрывает назад, говорит, что ни в коем случае не нужно использовать, мы запрещаем использовать наши воздушные воздушное пространство, это вообще даже не обсуждается. Ну, конечно, эскалация нарастает, и поэтому украинская сторона ведет все на новые, новые провокации. Но даже если это теоретически предположить, что дрон был российский, ну, как бы, в общем-то, это вполне нормально для региона, в котором идет конфликт высокой интенсивности.
1: А мне, вот, знаете, сразу было интересно, еще когда в час дня мы это все обсуждали, насколько обосновано обвинение России, то есть почему сразу Россия? Как они быстро, причем настолько быстро сделали такие выводы?
3: Ну, я думаю, что, скорее всего, определили просто тип дрона. Если это тип дрона Герань-2, про который так утверждается, да, то, в общем-то, наверное, выводы можно сделать, что был российский дрон. Хотя я напоминаю, что дронов типа Герань-2 по всей Украине можно собрать несколько эшелонов. Да. Mm-hmm. Здесь наверняка есть неразорвавшиеся модели, которые можно перепрограммировать и совершенно спокойно запустить. Поэтому тут, в общем-то, очень такой, очень сложный, серьезный вопрос. К тому же упускается из виду тот момент, что средства ПВО Румынии все-таки дрон не перехватили, да, ни самолеты, ни средства радиоэлектронной борьбы, ни средства противовоздушной обороны. То есть фактически крупная восточноевропейская страна имеет дырявое небо, беззащитное, да, которое, в общем-то, могут пронзать беспилотники неизвестного происхождения. Вот на этом следует заострить внимание румынской стороне.
0: Вот, кстати, с этой точки зрения у меня вот еще один вопрос успеем задать. Вот этот натуральная истерика, которая поднялась в средствах массовой информации, даже тех, которые вот мы получаем, я имею в виду западных средствах массовой информации, включая реплику Урсулы фон дер Ляйен, включая реплики там самых разнообразных чиновников и так далее, и так далее. Во-первых, это выглядит абсолютно спланированной акцией. Вот я тут как раз частично вклиниваюсь в ваш разговор с Лисо, как раз относительно того, как это они вот так быстро узнали. Мне кажется, им было неважно, чей это дрон, важно, что он упал, и это повод к тому, чтобы обвинить Россию, и все это выглядело как такая вот откровенная история.
1: Но они же регулярно... Меня почему это задело? Потому что, так как сейчас я стараюсь быть максимально в повестке, mm-hmm. они регулярно заявляют о том, что не хотят быть с нами в какой-то конфронтации. А тут, получается, они так сразу делают вывод и говорят, нас обвиняют.
0: Правильно, они говорят, мы не хотим, это Россия, конфронтацию, как бы это Россия эскалирует всю эту ситуацию.
1: Так а для чего? Это у меня вопрос.
3: Знаете, да. Я опять-таки напомню, что буквально недавно одна из британских радиовещательных компаний попала в просак, когда транслировала в эфир сообщение о смерти короля Карла. Да, и потом извинялись, говорили, что, знаете, просто у нас на кризисной ситуации есть другие оперативные заготовки. Вот я думаю, точно такая же оперативная заготовка лежала и в Брюсселе на случай нарушения воздушного пространства неопознанным дроном, возможно, российского происхождения. Поэтому просто задействовали согласно протоколу и отреагировали так. Но а что касается слов Урсулы фон дер Ляйен, Кая Каллас и прочих великих интеллектуалов, да, в Брюсселе, ну, я думаю, что на них можно не обращать внимания, потому что они себя дискредитировали уже не
0: мне это, знаете, да, напомнил у Леонида Филатова, а тебе уже составлен официальный некролог. Вот, это вот как раз тот самый случай. То есть они написали это еще до того, как или были готовы к тому, что это произойдет. Грегор, огромное спасибо. У нас еще одна тема, которую мы должны успеть обсудить в этом получасе. Огромное спасибо за комментарий. Как всегда, политолог, независимый журналист Грегор Шпицын был у нас на прямой связи. Сейчас поспокойнее будет тема, хотя очень важная. Поговорим об агропромышленном комплексе, поговорим о росте нашего агропромышленного комплекса, об оптимизации издержек агропромышленного комплекса. Ну и вообще, я бы обобщил, наверное, даже в большей степени этот вопрос и поговорил о том, что Россия — это аграрная страна в хорошем смысле слова, она и промышленная тоже.
1: Которая сейчас демонстрирует очень впечатляющие результаты.
0: Колоссальные результаты. Да. Я вот не знаю, тут ты должна, наверное, все-таки помнить, там, например, события к конца 20 века, когда Россия была страной, которая ввозила пшеницу, которая импортировала продукцию агропромышленного комплекса. Сейчас мы первый экспортер пшеницы, и не только пшеницы, но и во многих других областях и плоскостях. Поговорим об этом на основе данных, которые у нас есть. Эксперт по финансовому рынку Николай Солобута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Если вот так, ну, я в данном случае опираюсь на данные итоговой коллегии Минсельхоза, поскольку итоги подведены за 2025 год, и итоги эти, ну, выглядят, я бы сказал, не просто позитивными, а даже в каком-то смысле впечатляющими. Согласны?
4: Ну, здесь надо смотреть глубже, да, в историю, не в историю проблем, в историю. 100 лет тому назад мы также занимали, ну, то есть чуть больше 100 лет тому назад, мы также занимали первое место по аграрной по аграрному вопросу. Но тогда у нас страна была аграрная, то есть промышленность только зарождалась. В 60-х годах прошлого века у нас как раз была больше промышленность. Как там, получается так, 60-70-е годы по ВВП СССР занимал первое место по размеру ВВП. И в этой ситуации благодаря это было то, что мы очень сильно развили промпроизводство в военное время и послевоенное время так получилось. А сейчас в 90-х годах аграрная промышленность очень сильно загибалась, даже в 80-е годы начиная, потому что все подались в город, на селе сложно было жить, сложно было развиваться. Получалось так, что оседлость жителей села, она сходилась к нулю. И если помните, тогда был большой вопрос о заброшенных деревнях и так далее. То сейчас мы видим рост именно по сельхозке. И здесь, наверное, что у нас? Снова деревня стала топом. Люди перестали уезжать из деревни, в деревне жить хорошо. То есть вот надо отвечать на этот вопрос, почему мы стали топом именно по сельхозке именно сейчас, в это время, когда, скорее всего, мы уже не вернемся к тому оседлому образу жизни, который вели крестьяне 100 лет тому назад. И здесь я хочу сказать, что самое главное провел работу Министерства сельского хозяйства, промышленности, и он сконцентрировал все свое внимание именно на тех землях, которые имеют нерискованное земледелие. Опять же, если вернуться к СССР, у нас было 25% земли с нерискованным земледелием и 75% земли с рискованным земледелием. Что такое рискованное, что-то не рискованное? Нерискованное вы посадили, оно по-любому вырастет. В рискованных в землях с рискованным земледелием может быть не урожай. То есть вы посадили, а на следующий день, на следующий год ничего не собрали. Ну, то есть не на следующий год, а то есть в страду. И получилось так, что с распадом СССР основные земли с неполным земледелием отошли другим странам СНГ. А вот нам все досталось зоны с рискованным земледелием. Так что сделал Минхоз? Он взял вот те остатки земель с нерискованным земледелием, это в основном Краснодарский, Ставропольский край, и полностью их освоил. И таким образом получается, что мы можем с этих земель, ну, с небольшого остатка, собирать такой урожай, который, ну, сопоставим с тем урожаем, который мы собирали в Советском Союзе. Здесь надо сказать о том, что произошла была очень хорошая механизация производства, были построены лизинговые компании, которые давали технику в аренду фермерам. Эта техника обслуживалась также теми же самыми лизинговыми компаниями, построены специальные центры по обслуживанию техники. И вкупе все это дало эффект, что с небольшими трудовыми затратами, то есть не надо так сильно любить землю, сильно врастать в землю, с небольшими трудовыми затратами люди могли обрабатывать землю, и в результате мы получили вот такой урожай. Это достаточно большая такая кропотливая работа была министерства, и она вот результат.
1: Вы знаете, что у нас дальше, осталась буквально минутка. Я тогда задам вам еще один вопрос. Сейчас получается так, что зарабатывать так, как раньше, у агропромышленного комплекса уже не получается. Я знаю, что сейчас будут снижать расходы, там, вводить искусственный интеллект, например, какую-то умную экономику. Вы можете немножечко подробнее об этом рассказать?
0: В течение 30 секунд оставшихся.
4: Хорошо. Вся тенденция развивается в том направлении, что трактора будут ездить сами по компьютеру, будут ими управлять через интернет. И к этому все идет. И таким образом труд крестьянина сведется к нулю. А обрабатывается собранная промышленность, собранная продукция будет обрабатываться на специальных узловых пунктах, где тоже все будет автоматизировано. То есть мы крестьянскую работу приводим к работе инженера в таком чистом помещении у компьютера, в чистой одежде.
0: Да, и я, кстати, не шучу, с хорошим настроением, потому что никто не будет не высыпаться и так далее. Спасибо большое. Николай Слобута, эксперт по финансовому рынку, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

0: Рекордные температуры на Земле. Контекст. Точки над «и» в нескончаемых спорах о глобальном потеплении попыталась расставить Всемирная метеорологическая организация ООН. Ее представители, скрупулезно изучавшие атмосферные явления, констатировали, среднегодовая температура на планете в ближайшие 5 лет будет на 1,5-2 градуса выше показателей второй половины XIX века. Эти временные рамки выбраны не случайно. Эпоха тогда была доиндустриальной, а значит, экономическая деятельность человека и особенно энергетика и промышленность не влияла на экосистему. Следующий год, заявляют метеорологи, возможно, станет рекордным по температурным значениям. А уже в этом году мы можем в очередной раз столкнуться с эффектом «Эль-Ниньо». Речь идет о природном климатическом явлении, при котором аномально повышается температура верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Это влияет на атмосферные циркуляции и погодные условия по всему миру. Впрочем, противники концепции глобального потепления уверены, что 5000 лет назад среднегодовая температура на планете была на 2-3 градуса выше нынешней. Даже научную реконструкцию тогдашнего климата Земли сделали, чтобы доказать свое утверждение.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Ответные меры после объявления генконсула России персоны нон-грата и закрытием генконсульства в румынском Констанце не заставят себя ждать. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Заявление руководства Евросоюза по инциденту с дроном в Румынии она назвала брюссельскими верещаниями. О закрытии посольства сообщил президент Румынии Никуш Ордан. Ранее Минобороны Республики рассказала, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили России в инциденте, но не привели доказательств. Лидеры стран Евразийского экономического союза на заседании в Астане провели деловое обсуждение ситуации, которая складывается вокруг Армении. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он также отметил, что армянская сторона не запрашивала отдельной встречи с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Евразийского экономического союза. Президент Армении утвердил в апреле прошлого года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Как добавил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам Евразийского экономического союза. Количество семей с тремя и более детьми в России по итогам прошлого года увеличилось более чем на 10%. Рост рождаемости зафиксирован в 18 регионах страны. Такие данные привела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
7: Но, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы вся Россия стала страной семейного счастья и благополучия. И на это нацелены, направлены и государственная политика, государственные программы и создание семейно-ориентированной среды во всех сферах нашей жизни.
6: Спикер Совета Федерации также призвала обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных, в том числе уменьшить размер первоначального взноса и улучшить условия предоставления выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Расходы правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца на часть госаппарата возросли почти на 20 миллионов евро по сравнению с предыдущим кабмином. Об этом сообщил портал Focus Online. Уточняется, что во время избирательной кампании Мерц говорил о желании упразднить всех уполномоченных за исключением уполномоченного по делам Бундесвера. Однако правительству Мерца удалось реализовать этот план полностью, как сообщает, не удалось реализовать этот план полностью. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: 15.33 в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Лиса Хабалова, Александр Кузьмак. Снова всем здравствуйте.
5: Всем привет.
2: Да. Одна из самых спорных, на самом деле, тем, которые мы будем обсуждать, потому что, мне кажется, сколь долго существует в природе экзамен по истории, а уж тем более устный экзамен по истории, столь же вокруг него будут продолжать ломаться копья. В 2028 году для девятиклассников могут провести устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Вот как относиться к этому? Тут, дай мне волю, я бы сейчас просто, с одной стороны, я бы занял сначала одну сторону, что он нужен, потому что это устный экзамен, по-другому
5: я
2: историю нельзя.
5: Я тебя полностью поддерживаю, да, потому что мне кажется, что такие экзамены, с одной стороны, будто бы проще рассказать как раз, а с другой стороны, есть очень много «но».
2: Да, потому что одно из них, самое главное, это интерпретация истории. И вот я бы вообще с этого начал разговор с преподавателем университетской гимназии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, Борисом Лавриновым. Борис Борисович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, рад вас приветствовать.
2: Взаимно. Борис Борисович, у меня вот всегда, я очень люблю историю, я отдельные периоды, и я люблю и читать, и рассказывать, даже когда у меня такая возможность есть, какие-то вот из тех периодов истории, про которые много читал и изучал. Но тут возникает, вот, наверное, самый простой вопрос. Трактовки, в особенности, когда речь идет, да, прочти о любом периоде истории, всегда существуют. Там, я не знаю, самый простой пример, который мне в голову приходит, это Бородинская битва, которую русские считают своей победой, а французы своей победой. И вот устный экзамен, и как быть? Учитель думает одно, а ученик говорит другое. Как с этим быть?
8: Ну, вы знаете, никогда на моей памяти мне на экзаменах не задавали вопросы, кто выиграл Бородинскую битву, поскольку все прекрасно понимают двойственность трактовок этого исторического материала. А к тому же устный экзамен оставляет возможность всегда аргументировать свою позицию, и даже если она у учащегося несколько экстравагантна, а у учащихся, которые много читают, могут быть весьма интересные исторические трактовки, я думаю, что преподаватель вполне квалифицирован для того, чтобы проверить качество аргументации, которую приводит учащийся.
2: Я ждал этого вашего ответа. Большое вам спасибо за него. Да,
5: да, но получается, рассуждение о каких-то причинах событий будет даже важнее, чем знание
2: чем
5: точных
2: событие.
5: Дат, например.
2: Вот
5: нет,
2: да.
5: Ну, чем знание точных,
2: конечно,
5: дат. Например, дату я точную не помню, но я могу порассуждать, рассказать и факты привести. И это будет учитываться.
8: Вы знаете, да, если вы откроете, вот у наших учащихся приближается единый государственный экзамен по истории 1 июня, и вы знаете, там только в первом и втором задании спрашиваются даты, и то они на выбор и с разницей в несколько сотен лет. То есть уже давно история – это не заучивание и зазубривание исторических дат, имен и фактов в бесконечном количестве, а это именно понимание смыслов, понимание процессов. В этом смысле общественные представления об истории, они остались на уровне 30 лет, летней давности, но сам экзамен эволюционировал в позитивную сторону. Mm-hmm. А во второй части, чтобы набрать вот высокий балл, от учащихся же ведь требуется просуждать, выявить причины событий, следствия, проанализировать, показать, как они умеют добывать информацию из источников в виде изображения. То есть в этом смысле полет мысли и умение рассуждать, оно важнее, чем механическое зазубривание. Мы этим, собственно, от искусственного интеллекта отличаемся, да? У нас красота в рассуждении.
5: Почему все-таки экзамен по истории решили сделать устным? Мне очень интересно узнать детали, потому что, возможно, вот они что пытаются сделать? Бороться с зубрежкой, со списыванием, например? Или почему именно история?
8: Дело в том, что история – это особый предмет. Он, с одной стороны, гуманитарный, то есть здесь можно просуждать, поговорить. А с другой стороны, это предмет, который проверяет вариативность синонимического ряда. Наши учащиеся очень много пишут. Пишут сообщений, смс-ок в мессенджерах. И эти короткие сообщения приводят к некоторой скудости речи.
2: Не сказать, это вы очень мягко выразились.
8: Но это касается не только учащихся, это касается и взрослых. Посмотрите на презентации коллег-учителей. Давайте посмотрим на наше профессиональное общение. Ох! супер, молодец, до завтра. Угу. Вот и вся переписка.
2: Это еще более того, еще бывает норм вместо нормально, да, и так далее.
5: Я часто пишу норм.
8: Конечно. Да. И вот здесь мы не можем говорить, что наши учащиеся какие-то не такие, да. Мы такие же. И глядя на нас, на свое социальное окружение, на те научные выборки, которые есть в педагогической науке, мы приходим к выводу, мы хотим, чтобы ребята лучше владели русским языком, лучше владели техникой устной речи. А на чем это проверить? Лучше всего подходит история. Поэтому, мне кажется, это такое идеальное сочетание, с одной стороны, воспитание гражданственности, а с другой стороны, решение практических вопросов, связанных с устной речью и владением этой
2: речью. А вот вы знаете, Борис Борисович, я не знаю, попадался ли вам такой, в свое время был такой очень популярен, в особенности в 90-е годы, когда я учился и позже, был популярен сатирический рассказ, такой, по-моему, Ардов его написал, по поводу почвенников, этих, ну, то есть и в халтурщиков, еще кого-то. Три вот вида стилистического описания там того или иного исторического эпизода. Я это к тому, что когда мы призываем учащихся своими словами рассказывать об исторических событиях, время от времени всплывает, ну, вот, ну, грубо говоря, ну, вот этот, который туда вот он пошел, да, вот здесь. То есть он помнит о чем-то, да, он, может быть, даже в состоянии это описать, но в детали, не вдаваясь в детали. Это же минус, который, ну, необходимо в данном случае как бы обращать внимание.
8: Ну, во-первых, мы еще не видели критериев оценки, насколько я, угу, мне известно. Планируются три вопроса по отечественной истории, всеобщей истории и по истории родного края. То есть в этом смысле экзамен будет комплексной проверкой того, что изучено с 5 по 9 класс. С другой стороны, оцениваться он будет, как я понимаю, не по пятибалльной шкале, а по шкале зачет-не зачет. То есть, угу, это уже не делает этот экзамен какой-то жесткой проверкой для учащегося и не дает ему повода для беспокойства. Слушай, на зачет ответить, я думаю, может каждый после вполне приличного, нормального изучения курса истории. А что касается того, что будут какие-то формализмы, использование клише в ответах, угу, это всегда появляется, это обязательно будет. Но как раз для этого и есть научные институты, которые занимаются разработкой экзаменов. Просто экзамен каждый год будет адаптироваться, совершенствоваться, чтобы избавиться от вот этих канцеляритов и бюрократизмов в ответе.
5: Борис Борисович говорит о том, что студентам нужно будет равняться на старших. Мне кажется, очень важно, что есть эти два года, и очень важно, чтобы сами педагоги могли подготовиться и подготовить своих учеников к устным ответам, потому что это действительно по большей степени будет зависеть и от педагога в том числе.
2: Ну, пожалуй, да, Борис, что думаете?
8: Да, я думаю, что педагогическое сообщество к этому в целом готово. У нас введен единый учебник по истории, который, кстати, любопытен тем, что в нем нет каких-то заранее заданных жестких оценок тех или иных событий. В нем остается место и пространство для интерпретации, то, о чем вы говорили в начале нашей беседы. Но в то же время есть некая матрица, по которой мы изучаем историю. Есть вот этот базовый навигатор отечественной истории в виде единого учебника. Поэтому можно уже сейчас рекомендовать его читать, знакомиться с материалами истории и потихонечку готовиться к этому экзамену. Я уверен, что ни для восьмиклассников нынешних, ни для семиклассников, да, этот экзамен не станет проблемой, и они, да, с легкостью его преодолеют.
2: Спасибо вам огромное. Борис Борисович, огромное спасибо и за не только за исчерпывающие ответы, но и за стиль изложения. Большое удовольствие вас слушать. Борис Лавринов, преподаватель университетской гимназии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Ну, а мы переходим к следующей теме.
0: Радио «Спутник».
2: Ну вот если в истории я хоть не где-то, в какие-то моменты исторические я могу себя назвать человеком, который, ну если не специалист, то, по крайней мере, я в состоянии многое рассказать, объяснить, то когда речь заходит о технических дисциплинах, тут у меня явный провал. Но, тем не менее, технические события, это связанные с технологиями, в нашей стране тоже происходят, и вот тут без экспертов просто, ну, никак не обойтись. Вот.
5: Давай мы чуть-чуть введем в курс дела. Россия планирует запустить сеть пятого поколения, то есть 5G, уже этим летом. мы, Государственная комиссия по радиочастотам, намерены выделить крупнейшим операторам МТС, Мегафону, Билайну какие-то там диапазоны, простите за фразу, какие-то там, потому что нам сейчас это все расскажет эксперт. Вот Саша смеется, мы действительно в этом пока что особо ничего не понимаем, но, надеюсь, разберемся все вместе.
2: Для этого нам и нужен, да, эксперт. Специалист по информационной и компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин у нас на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Простите нас за нашу в данном случае неосведомленность, но тем не менее...
5: Мне интересно, что это за частоты такие для 5G, как они будут работать, и почему только, получается, что там я... МТС, Мегафон и Билайн, и Т2.
9: Да, смотрите, вообще сеть 5G – это пятое поколение мобильной связи, которое обеспечивает пиковые скорости до 20 гигабит в секунду, ну и сверхнизкую задержку до 1 миллисекунды, и способность как раз обслуживать до 1 миллиона устройств. Для обычного пользователя что это меняется? Например, если у нас 4G дает задержку 15-50 миллисекунд, и скорость интернета немного пониже, в отличие от 5G. То есть 5G теоретически быстрее, чем 4G в 10-20 раз. То есть реальный прирост для абонента будет составлять 150-300% в зависимости, конечно, от оборудования.
5: Вот мне, знаете, интересно, это будет заметно только узким специалистам или я, как обычный пользователь МТС, тоже смогу заметить эти улучшения?
9: Вы как раз как обычный пользователь сможете заметить эти улучшения. Как раз скорость мобильного интернета, то есть при загрузке каких-то определенных файлов, она будет в 10-20 раз больше, чем сейчас.
2: Это много, безусловно. То есть это речь идет о видео, о музыке, да? Ну а что еще, так сказать, загружают?
9: Да, все верно. То есть вы сможете буквально смотреть на мобильном устройстве видеоролики с качеством 4К без всяких прогрузов.
2: У меня здесь, я вот тут, как это теперь буду говорить, да, косплей это называется, да? Ну, в общем, у меня, скопирую сейчас твою фразу, потому что вот тут я прям заинтересовался и могу сказать, что когда мы говорим о новом стандарте, да, о 5G, здесь сразу возникает вопрос импортозамещения у меня. То есть насколько мы к этому готовы с этой точки зрения и можем ли быть готовы или когда будем готовы, какие здесь оценки?
9: Ну, смотрите, импортозамещение, как говорится, к 2031 году, это уже будет полное импортозамещение.
2: Что мы замещаем?
9: Российские компоненты мы замещаем, то есть и оборудование в том числе.
2: То есть, хочется понять, то есть мы построить все это можем сами, да, а вот, собственно, железо, как говорят в таких случаях, оно иностранное.
9: Все верно.
2: А производить?
9: Производить можно и самим. Угу. Но зачем производить самим, как раз когда есть сейчас все необходимые комплектующие для открытия прямо сейчас. То есть переход будет поэтапный.
5: А вот мне, знаете, интересно, какие города будут первыми? Это сразу вся Россия, затронет всю Россию, или какие-то конкретные города, начнем с них, а далее уже другие присоединятся?
9: Все города России сейчас, грубо говоря, прямо завтра нельзя будет охватить в любом случае. То есть это будет устанавливаться, соответственно, новые вышки. А к тому же сейчас и то не везде, например, используется 4G. Все в зависимости, конечно, от операторов, сотовых операторов, которые устанавливают вышки. Но 4G, например, если в какой-то там деревенской местности, он уже работать, соответственно, не будет. Поэтому с 5G... в первую очередь столкнутся пользователи крупных городов.
5: А есть ли сейчас какие-то главные проблемы, с которыми могут столкнуться сотовые операторы в преддверии такого нововведения?
9: Конечно, могут. То есть это, во-первых, оборудование, которое может выводиться из строя, соответственно. Соответственно, когда переходят и устанавливают сеть 5G, то это может отразиться на пользователях вплоть до повышения тарификации, то есть тарифных планов.
2: Вот, только с языка сняли, да, хотел спросить. Да, продолжайте, пожалуйста, извините.
9: Это все.
2: Да нет, я имел в виду, что как раз про тарифик, то есть она вырастет или не вырастет, потому что, наоборот, пропускная способность больше. Или как? Что будет с тарификацией?
9: В зависимости, конечно, каждый оператор будет по-своему устанавливать тарификацию, да, и каждый оператор будет смотреть, он сможет как раз установить данное оборудование.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Стало понятнее, честно признаюсь. И надеюсь, вам тоже, я имею в виду нашим слушателям, специалист по информационной компьютерной сетевой безопасности Сергей Вакулин. И к следующей теме.
0: В эфире радио «Спутник».
2: Ну, а теперь о туризме. Причем вот мы практически постоянно говорим о разного рода туризме и внутрироссийском, и в ближайшие регионы. И когда всякий раз заходит речь о Турции, вот не дали, как вчера мы, кстати, про в другом контексте говорили в эфире здесь о Турции, о
5: мы
2: соотношении Турции и Китая,
5: да,
2: о туристических рынках. И вот вам, пожалуйста, в Турции возникла проблема, застряли российские туристы, застряли потому, что есть авиакомпания, которая потеряла разрешение на полеты. Причем потеряла его, это разрешение именно в России. И ситуация, как бы, у которой тоже много ракурсов, потому что, ну, ведь каждый турист, он выбирает... Ну, в общем, себе чем лететь, не только куда лететь, но еще и чем лететь. А тут сразу несколько, две авиакомпании, собственно, отменили свои рейсы, потому что потеряли это самое разрешение. Ну и это, конечно, хотелось бы обсудить, и главное, и иметь в виду некие выводы, которых неплохо было бы сделать. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин у нас на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Ну, во-первых, хотелось бы сначала давайте поговорим о, собственно, о сути произошедшего. Почему это произошло и к чему это привело?
10: Ну, Турция очень популярное направление, и, конечно, ресурсов только российских авиакомпаний не хватает в нынешних условиях. Поэтому на этом направлении уже многие годы сложилась ситуация, когда и турецкие, и российские авиакомпании выполняют очень большой объем рейсов. Летом 1250 рейсов из 24 городов России выполняется в Турецкую республику, а в год Турция посещает 7 миллионов наших граждан. А, конечно, в этой ситуации есть дефицит перевозки, и когда он возник в начале этого туристического сезона из-за ограничений у одной из российских авиакомпаний, было принято решение сделать программу на авиакомпании Air Anka, а другой туроператор на другой турецкой авиакомпании Tailwind. А разрешения были сезонные, на короткий период, и они не продлены. По каким причинам? Ну, наверное, этот вопрос вам лучше задать авиационным властям нашим. А есть на то, наверное, существенные аргументы, потому что есть понятие межправительственных соглашений, квот, паритет. И в этой ситуации, когда у российских авиакомпаний сейчас есть ресурс, как это было сказано в релизе авиационных властей России, можно выбрать российскую авиакомпанию. Сейчас, конечно, туроператорам и, самое главное, туристам и турагентам нелегко, так как только в данный момент свыше 3000 человек как раз были в турпакете с этой авиакомпанией. Ну, туроператоры, естественно, за свой счет продлевают гостиницы, покупают новые авиабилеты на другую уже авиакомпанию. И туристы, которые не смогли отправиться в путешествие, по информации туроператора, им разрешен возврат без штрафа, естественно, либо перебронирование на другие даты или другую авиакомпанию.
5: Вот у меня как раз только что был вопрос, очень меня волновало, как быть туристом, но хорошо, что им все возмещают, как оказывается.
2: Но при всем при этом, мы же понимаем, все кроме времени.
5: Ну, тем не менее, все равно. Главное, что они не сидят где-то там в аэропорту, а компания им все возмещает.
10: И живут в своих гостиницах, которые тоже, естественно, оплачиваются туроператором. А, к сожалению, в нынешней ситуации нестабильности мы все переживали такие же ограничения из-за военного конфликта на Ближнем Востоке в феврале-марте. Тогда вообще 60 тысяч туристов не могли вернуться вовремя в Россию. И кто-то отменил свои поездки в этот регион, так как есть рекомендации. Ну, а в этой ситуации, наверное, вы знаете, вывод этой истории немножко в другом. То, что организованный туризм точно совершенно показывает большую надежность и, самое главное, безопасность, не только финансовую, а безопасность во всех смыслах этого слова.
5: То есть, как себя застраховать? Вы как раз предлагаете брать такой организованный туризм как раз, а не самостоятельно там лететь?
10: Да, потому что, начиная с пандемии, впоследствии ограничений, именно туроператоры за свой счет, а мы знаем только по Ближнему Востоку, что затраты были сверх, так скажем, в намеченных планов 7 миллиардов рублей. Это все было за счет коммерческих структур, без помощи государства. Как раз государство пошло навстречу, потому что у нас есть фонды турпомощи, это фонды частные туроператоров. И в ситуации с Ближним Востоком разрешили временно, частично воспользоваться этими фондом туроператором. И 3 миллиарда рублей возврата денежных средств, пока действуют ограничения на Ближний Восток, идут из этого фонда. Ну а в ситуации с Турцией, это, конечно, уже вопрос, наверное, туроператоров, к авиакомпании, чтобы вопрос компенсации возврата денежных средств уже туроператору происходил в установленном законом порядке.
2: Дмитрий, а вот у меня вопрос относительно смелости российских туристов. Ведь они в том и в другом, как бы в разных случаях, с Ближним Востоком и частично с Турцией. Да и, так сказать, в принципе, в таких случаях они далеко не всегда обращают внимание на изменения международной обстановки, на, может быть, на такой ажиотажный спрос или там на что-то еще. Вот им хочется отдыхать, они летят отдыхать, а потом зачастую попадают в ситуации, ну вот наподобие той, которая случилась
5: так
2: сейчас.
5: А может быть, все хорошо, например, а они взяли и попали в такую ситуацию?
2: Может быть. Мой вопрос просто вот на оставшиеся 30-40 секунд. Это есть какие-то советы, ну, грубо говоря, как себя, если не застраховать, ну, такие профилактического свойства на эту тему?
10: Вы знаете, это вопрос больше к самостоятельным туристам, не к организованным, да, потому что именно в этом сегменте есть проблема. Первое, нужно иметь достаточно денежных средств на долгое пребывание, если произошли какие-то вот такие события. Иметь обязательно копии документов, иметь связь с МИДом. И скачать обязательно приложение «Зарубежный помощник Министерства иностранных дел», потому что мобильная связь тоже не всегда работает и не всегда есть деньги на интернет.
2: Понятно. Спасибо вам большое за исчерпывающие комментарии. Ну и лучше, конечно, путешествовать с турагентствами, по крайней мере, в тех ситуациях, когда вот подобного рода риски могут возникнуть. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Гоин был у нас на прямой связи. Александр Кузьмак, Лиса Хабалова. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Страна героев. Дмитрий Литвинов. Заместитель командира 266-го штурмового авиаполка 11-й армии, подполковник Дмитрий Литвинов с юных лет мечтал об авиации. В школе посещал кружок авиамоделирования, поступил в Качинское высшее летное училище. За время службы стал участником многих вооруженных конфликтов, был награжден. К выполнению боевых задач с напарником на штурмовиках Су-25 Литвинов приступил в самом начале СВО. После поражения огневой точки противника один из самолетов получил серьезные повреждения. В него попали ракетой из ПЗРК. Вышел из строя правый двигатель, перестала работать система контроля. Надо было избежать возгорания. Находившийся за штурвалом Су-25 напарник Дмитрия Литвинова отключил подачу топлива. Самолет, летевший на одном двигателе, начал болтать. Он терял управление, перестали работать приборы. Внизу находился противник. Надо было прорываться к своим. Подполковник, перестроив свою машину, визуально осмотрел подвергшийся нападению самолет напарника. И тут увидел, с земли в него выпущена еще одна ракета. Она могла стать роковой. Решение было принято молниеносно. Дмитрий Литвинов прикрыл штурмовик боевого товарища, отстрелив тепловые ловушки. Опасность миновала. Самолеты резко набрали высоту. Кончалось топливо. Литвинов следовал за Су-25 напарника, давал ему указания. Когда добрались до аэродрома базирования, поэтапно контролировал посадку. Благодаря умелым действиям подполковника, пилоты выжили, а поврежденный штурмовик после ремонта вновь встал в строй. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале 4 часа дня, в Якутске 10 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для Евразийского экономического союза. Оценочные комиссии завершили в Дагестане обследование всех пострадавших от паводков домов. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повали к 12 годам лишения свободы. Подробности далее. Президент России Владимир Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что общими усилиями страны стремятся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции собственного производства. Еще одним шагом вперед станет распоряжение об общем рынке семян сельскохозяйственных растений. Владимир Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. По итогам визита в Астану российский лидер пообщается с журналистами, сообщили в Кремле. Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в ЕАЭС понимают, что производственный и ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. При этом Лукашенко подчеркнул, что требует постоянного контроля реализация уже заключенных торговых договоров ЕАЭС с другими странами. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хаулян в ходе встречи в Пекине обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщил «Газпром». Российская компания сообщила, что поставки газа в Китай по силе Сибири идут надежно с регулярным превышением контрактных обязательств. Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Силы Сибири» восточному маршруту начались в 2019 году на полгода раньше сроков. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повали к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщил украинский офис генерального прокурора. Артистка обвиняется в системной поддержке России президента Владимира Путина, а также участии в концертах в честь участников спецоперации. Также певица обвиняется в регулярном появлении в российских медиа. Офис генпрокурора Украины 2 года назад сообщал, что заочно предъявил обвинение Повали. Польша стала первой страной Евросоюза, получившей в пятницу выплаты в рамках программы перевооружения стран-членов блока «Сейф». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Сумма составила почти 7 миллиардов евро. Это 15% от выделенной стране суммы. Ранее вице-премьер Италии, глава МИД Антонио Таяни заявил, что Рим запросит в рамках европейской программы меньший объем кредитных средств, чем ранее предусмотренные почти 15 миллиардов евро. Решение обсуждается на фоне разногласий между Римом и Брюсселем по вопросам энергетической политики. Оценочные комиссии завершили в Дагестане обследование всех пострадавших от паводков домов. Итоговые данные направлены в Минстрой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что снесены 115 незаконных построек, расчищены 17 километров русел рек. Мощные ливни привели к масштабным наводнениям в республике в конце марта и начале апреля. Дожди вызвали подтопление домов и электроподстанций. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях ВКонтакте, Телеграм, Макс, Рутьюб, канал «Радио Спутник». Тоже подключайтесь к онлайн-трансляции. Обязательно в ближайшие полчаса в эфире соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Коршенин. Максим, рад вас приветствовать. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Ох, тема интереснейшая. Впрочем, как всегда, будем говорить во многом об искусственном интеллекте. И, честно говоря, интересно то, как первые лица государств, безусловно, включая наши, обращают на это внимание, на роль, на важность внедрения и разработки искусственного интеллекта. Ну вот, в частности, президент России Владимир Путин посетил выставку развития искусственного интеллекта в ЕАЭС. Она проходит во время 5-го Евразийского экономического форума в столице Казахстана, и возникает закономерный вопрос. Вот, может быть, я, конечно, преувеличиваю, но мы видели в истории, да, и гонки вооружений, и ядерные гонки, тем не менее. Вот может ли быть сейчас, может ли развернуться в мире гонка за искусственным интеллектом, когда искусственный интеллект каждому государству становится жизненно необходим? Или я преувеличиваю масштабы?
3: А у меня складывается... Да, сложилось точно такое же мнение, что сейчас гонка пошла вовсю именно искусственного интеллекта, и она идет довольно давно, именно поэтому США начали ограничивать поставку графических ускорителей, тех самых чипов для искусственного интеллекта Китаю на поставку, чтобы не дать вырваться Китаю вперед. Китай начал сам разрабатывать их, и если мы посмотрим в прошлое, были ли такие примеры, то как раз таки микроэлектроника в принципе появилась из-за гонки вооружения. США приняли в 60-х доктрину о том, что они делают ставку на цифровизацию вооружений, например, чтобы были самонаводящиеся снаряды. И это дало стимул для развития, и начали вкладывать деньги в первую очередь Министерство обороны США в микроэлектронику. Только она появилась в принципе и начала развиваться семимильными шагами сейчас. По всем критериям США делает ставку на искусственный интеллект, и те, у кого искусственный интеллект, он более продвинутый, более развитый, и он может предсказывать и делать что-либо, тот и выигрывает в конкуренции с другими странами. Это мы можем видеть в том числе, например, такая компания, как Palantir, которая в открытую уже публикует, что для Министерства нападения уже США разрабатывает программное

0: Полить этот самый искусственный интеллект не просто для галочки, а реально для реальной работы, которая докажет впоследствии свою эффективность. Да, вот какие факторы вот, необходимы каждому, кто в эту гонку вступает непосредственно?
1: В первую очередь, это необходимы те самые вычислительные ресурсы, на базе которых ты это все будешь делать. Процессоры те самые. На данный момент лидером в мире является компания NVIDIA. Это и самая дорогая компания в мире, опять же, по капитализации, ее акции торгуются на бирже. И именно поэтому она самая дорогая, потому что всем нужны их чипы. Китай собственные чипы разрабатывает, китайские чипы с китайской архитектурой, это не NVIDIA, с китайским программным обеспечением производятся они на территории Китая. Они в эту сторону активно идут. Если же мы пойдем чуть дальше смотреть, то внезапно окажется, если до этого нефть была таким фактором, который необходим был для производства пластика, резины, автомобилей и так далее, как развитие, то сейчас фактором ключевым является энергия, а именно те, у кого есть достаточные мощности по обеспечению центров обработки данных, где стоят эти самые чипы, тот и выигрывает. Многие страны столкнулись уже с ограничениями, в частности и США с этим столкнулись тоже, о том, что нет свободных мощностей для запитывание такого количества цодов с ускорителями для искусственного интеллекта. Поэтому это тоже очень важный фактор. Россия, кстати, тут очень
0: хорошо выделяется. Да, вот как вы считаете, именно это президент имел в виду, говоря о преимуществе в этой самой борьбе за искусственный интеллект, за создание искусственного интеллекта? Именно энергия?
1: Во-первых, это да, это у нас Росатом, мировая компания, которая атомные станции умеет строить, в отличие от большинства стран мира. Это у нас реки полноводные, гидроэлектростанции, и мы можем говорить про газ и другие источники энергии, включая там, ветер, солнце и так далее, и так далее. Это первая очередь. Второе, это инженеры и технари, скажем так, программисты, которые разрабатывают алгоритмы. Их тоже значительная доля имеется и в разработках, наш вклад, я имею в виду русских людей, наш вклад и в американский искусственный интеллект, и нейронные сети, и в китайский, и во французский, который у французов есть тоже свой собственный искусственный интеллект, который они развивают. И в этом плане мы, да, тоже можем гордиться, что у нас есть такие умы, которые могут это создавать. Да даже там вот, посмотреть на фамилии небезызвестных создателей OpenAI и так далее, они все очень близки русскому уху эти фамилии, хоть у них гражданство и США.
0: Знаете, я разделяю видение Александра Григорьевича Лукашенко, его миролюбивое даже, я бы сказал, видение, потому что он прокомментировал историю с искусственным интеллектом, и он считает, что главная задача ЕАЭС, по крайней мере, сделать ИИ мирным и, соответственно, не дать превратиться в оружие массового поражения. Но мы уже видели, да, вот стремление Соединенных Штатов, то, о чем вы утверждали уже по ходу эфира, и попытки, ну, казалось бы, прикрыться такими гуманными идеями, это я сейчас, это отсылка к Илону Маску, который призывал научное сообщество остановиться в разработке искусственного интеллекта, иначе непонятно, куда эта вся история завернет. Но по факту, как многие потом говорили, не знаю, согласитесь вы или нет, это все было лишь попыткой самому вот в этой гонке набрать лидирующие позиции, немного, так скажем, остановив конкурентов. Ну вот вы считаете, возможно ли в мирное русло это все повернуть или, по крайней мере, призвать ведущие страны как-то, ну, отказаться от оружия массового поражения?
1: Но для этого нужно всем странам подписать какой-то договор о нераспространении искусственного интеллекта на военные объекты, как у нас есть же история о том, что в космосе вроде как не должно быть, там на Луне не должно быть каких-то военных объектов, а то, что внезапно летают спутники военные, там, ну как-то это все умалчивает. И изначально у нас прогресс в области компьютеров конкретно, и в частности вот компьютеры очень сильно развились с помощью войны условной, ну, разработки алгоритмов, я имею в виду, там, передачи данных и так далее, так и вооружение, и техника, и автомобилестроение точно так же сильно развивалось, и война на данный момент это очень действенный способ развития человечества. К сожалению, другого мы не придумали, как человечество, такого настолько эффективного способа. Поэтому, на мой взгляд, как бы мы не призывали частные люди, компании, страны к мирному сосуществованию, всегда найдется тот, кто подумает, что, ребята, вот вы там как бы ничего не делаете, а мы будем развивать втихаря от вас, а потом предъявим это на всеобщее обозрение, когда у нас все получится. Я так думаю, действовать по подобному сценарию будут, ну, примерно все.
0: Ой, ну, честно говоря, да, пока это выглядит, ну, что-то из разряда фантастики. Это все, знаете, нужно проводить параллельно.

0: Лилия, тут же недавно была обзорная конференция, 11-я по счету, если я не ошибаюсь, договор о нераспространении ядерного оружия, только по факту. И там-то не смогли утвердить итоговый документ, что уж говорить о таком новом явлении, как искусственный интеллект. Хотя сам термин, опять же, если память не изменяет, появился еще в середине прошлого века. Но, тем не менее, да, то есть вот это все геополитика, с этим сложно. Говоря о полупроводниках. Тут интересный материал вышел у Financial Times. Тут, оказывается, Евросоюз разрабатывает экстренные меры на случай возможного дефицита. А, собственно, есть какие-то предпосылки для этого самого дефицита или кризиса полупроводников? Вот ваш комментарий хочется услышать на этот счет.
1: Все началось с того, что уважаемые европейские чиновники начали пилить сук, на котором сидят. Они отняли в собственность себе у китайской компании производителя, который был расположен в зоне Евросоюза. При этом он делал не все операции, а лишь частично. Там делал корпусирование, там разработки некоторые. Это довольно известная история, началась она еще в том году. А после этого был небольшой дефицит в виде того, что ни Volkswagen, ни BMW не могли производить автомобили в нужном количестве, потому что там использовались эти чипы, а быстро их заменить на какие-то другие не получалось. И Евросоюз же продолжает точно так же действовать. Для них Китай это враг, как видится из их заявлений. И они точно так же давят на Китай, а Китай в ответ принимает ответные действия, которые ограничивают поставки чипов в Европу. И если мы посмотрим на распределение зон, где производятся чипы и сколько их в процентном соотношении, то Китай занимает доминирующее, лидирующее положение в мире. Они производят большую часть, более 50% чипов мира. Соответственно, они могут диктовать волю. Собственно, в этом и заключается, на мой взгляд, суверенитет. Вот если мы не будем делать свои чипы России, то нам будет ее диктовать кто-нибудь другой, например, Китай. И говорить то, что мы вам чипы, а вы нам бесплатно газ или нефть, или еще что-нибудь. Так не должно быть, на мой взгляд.
0: Просто как-то логика действий Евросоюза не прослеживается. Ну, с одной стороны, да, вот хочется. В чем интерес?
1: Интерес, ну, у Европы есть свои мощности по производству электроники. Так. И у них есть свои фабрики. В частности, допустим, у компании Bosch есть свои производства. И, допустим, для автомобилестроения, потому что Bosch там значительную долю занимает, они могут производить другая электроника. Но не самая передовая. А самая передовая электроника, ну, те самые, скажем так, ниже 10 нанометров. Это там 2 нанометра, 3 нанометра. И так далее. Вот именно эти нанометры критически важны для искусственного интеллекта. Потому что чем меньше нанометры, единица нанометров измеряется что? Это вот минимальный размер транзистора, минимальный размер чего-либо произведенного внутри процессора. Чем он меньше, тем он меньше потребляет энергии, а значит он еще и меньше тепла выделяет. А значит ты большую мощность можешь разместить при, скажем так, меньшем потреблении электричества и меньше тебе нужно тепла отводить от этих устройств. Поэтому критично у нас нанометры в смартфонах и в искусственном интеллекте. Условно, я так, если брать, так очень. Потому что смартфон нужно как можно дольше работал электричество и выделял мало тепла. Искусственный интеллект то же самое. И теоретически можно делать и по старым техпроцессам 10-летних, 15-летних давности чипы для искусственного интеллекта. Просто нужно будет больше электричества и больше отводить тепла. А, кстати, вспомню, что Европа благополучно вся атомная станция у себя позакрывала, перешла на солнечную энергию, но она внезапно ночью не светит и не вырабатывается электричество ночью. Тут вот недавно, в прошлом году, опять же, был интересный коллапс в Испании, который начался, если не ошибаюсь, с отключением веерного электричества, как раз благодаря тому, что они перешли на зеленые технологии, так называемые, то есть ветер, солнце, и накапливали энергию. А для ЦОДов и центров обработки данных, и для искусственного интеллекта такой подход не вообще категорически никак. Газ они поставлять не могут, потому что они его покупают в США уже втридорога. Атомные станции они позакрывали, в реке там особо не построишь гидроэлектростанции у них на данный момент, нефть, ну у них есть, естественно, там Норвегия, допустим, какая-нибудь, которая добывает полезные ископаемые, другие страны, где можно это вырабатывать, но им это в первую очередь хочется пустить на обогрев домов, а не на обогрев центров обработки данных. Хотя примеры, когда центры обработки данных обогревают целые поселки, тоже в Евросоюзе имеются.
0: Учитывая вот такую, во-первых, все вышесказанное, во-вторых, важность чипов, карточек, полупроводников и прочего, на ваш взгляд, будут ли в ближайшие годы вырабатываться более изощренные механизмы контроля оборота за подобными чипами, карточками и прочими? Вот говоря о той же NVIDIA, просто мне вспоминается, как в Конгрессе обсуждали, да, вот как ограничить Китай в этом случае и не позволять им закупать огромное количество этих самых карточек на свои нужды, на, соответственно, геолокацию, ставить там соответствующие чипы, чтобы в случае пересечения границы их можно было просто в камень превратить. Также еще у нас отшучивались много раз по поводу айфонов и не только, но тем не менее, есть ли предпосылки для того, чтобы это в обозримом будущем стало реальностью, когда каждая карточка обязана проходить настолько строгий маршрут от производителя до конечного заказчика, что будут приниматься подобные меры? Или пока это фантастика?
1: Так как разработать ту или иную микросхему занимает некоторое время, и потом ее поставить на производство, если мы говорим про конкретные вещи, то универсальный процессор какой-нибудь уровня Intel там, или Apple, то, что делает, это все-таки нужно несколько лет, там, 3-4 года минимум на это заложить, плюс поставить на производство и получить серийные, годные, потому что не с первого раза могут попасть они годные. Это нужно еще где-то по минимуму полгода это нужно. Но по модулю возьмем, минимум нужно 2 года, чтобы этим всем заняться и строить какой-то механизм отслеживания. То есть его разработать, внедрить, протестировать и начать серийно производить. И учитывая, что США уже построили свои собственные фабрики на 3 нанометра, заставили TSMC, Samsung строить эти фабрики, они там в Техасе, в частности, появляются. И они это уже должны были запустить в прошлом году серию, но пока что у них это все не пошло, пока что они только выходят на серийное производство, то есть он еще где-то год есть запаса. Это говорит о том, что как только они смогут полностью локализовать производство чипов у себя, они тут же обрубят поставку куда-либо. Потому что на данный момент они производят все на Тайване, а с Тайванем они так быстро обрубить поставки не смогут и сделать так, чтобы Тайвань больше никому не поставлял. Я уверен, что США, как только у себя локализуют производство, они тут же эти механизмы внедрят, запустят. Но чтобы их запустить, их нужно начать разрабатывать. И мое мнение, что они уже разработаны, либо на финальной стадии разработки. Поэтому это не фантазия, а скорее наша реальность суровая. Тем более в США есть даже законодательство под это подыгрывает. У них есть отдельный законодательный акт, который обязывает чипы, производителей, разработчиков чипов, чтобы эти чипы не причиняли вред государству США. То есть, если мы это перефразируем и поймем, ну как может не причинять, не может воздействовать или работать тех или иных устройств, которые будут направлены против США. Значит, должны быть методики контроля и выявления работы против США. То есть, скорее всего, это все давным-давно уже встроено. Давным-давно, я думаю, лет 5-7 назад.
0: Да, вот это очень интересное наблюдение. Спасибо большое. И в связи с этим надо поговорить о делах наших, учитывая, да, важность железа непосредственно. Я вижу, в комментариях начинают извечный вопрос задавать. Да, вот один из них процитирую. Почему у нас не могут выкрасть, скопировать модели и железо, как Китай и США, чтобы выигрывать в технологической гонке соответственно? Ответите на этот вопрос от слушателя.
1: Да, могу ответить. К сожалению, не знаю, как корректнее сказать, что с чего вы взяли, что у нас ничего не крадут. Вот. Но, естественно, никто ничего не ворует, такого нет. Мы в этом плане очень отстала держава, поэтому всем нашим служителям меча и кинжалы, здоровья, сил и побольше секретных сведений, которые можно будет получить и куда-то привезти, например, в Россию. А сам факт заключается, ну это шутки, естественно, были, почему бы не поёрничать, не пошутить, но очень интересный момент заключается в том, что если, допустим, Российская Федерация сейчас получит бесконечные деньги, или им кто-то случайно привезет, ошибется в порт Санкт-Петербурга литограф на 2 нанометра, самый современный, полностью всю линию везли в США, привезли в Санкт-Петербург, ну бывает такое, сложилось, то нам нужны будут специалисты, которые умеют это оборудование запустить, дальше нам нужны будут технологи, которые смогут поставить годное производство, допустим, чтобы у нас было не 90% брака, а было только 10% брака. Это должен быть технолог, который работал на предыдущих установках, знает, как все создать, как там, в какой пропорции смешать. То есть такие люди нужны, нам их тоже нужно будет вывести на территорию Российской Федерации, обеспечить им зарплату, семьи их привести. либо обучить на территории Российской Федерации. И помимо этого, когда у нас это оборудование приедет, нам еще нужно научиться. Бетон совсем другой используется, не такой, как для строительства домов, для строительства фабрики по производству микроэлектроники. То есть нам нужно еще поднять будет цементную промышленность, халаты нужно где-то стирать, потому что там нужно меньше химии, там специально стиральные машины, специальная химия используется, нужно это заодно выкрасть, не забыть. Ну и далее тут можно продолжать бесконечно.
0: Эфирного времени не хватит, да?
1: Да, факт остается в том, что если мы хотим этот путь как-то пройти и как-то сами производить, начать производить более-менее современные чипы, единственный путь верный, который выбрал Минпромторг, мы по нему идем, и, на мой взгляд, он действительно приведет к успеху, это начать с того момента, где мы остановились. Остановились мы где-то в 1985 году примерно, и воссоздав эти технологии, тем более у нас люди еще живы, кто разрабатывал тогда, документация написана, и есть люди, которые ее писали, тем более технология, она всегда такая вещь, которая полностью не формализована, не описана, там всегда есть какие-то вещи, которые не описаны, на бумагу не положено, поэтому нужен конкретный человек, который это все ставил и производил, эти люди еще живы, их подключили, позвал Минпромторг, огромное им спасибо, выделили огромные деньги на разработку, и мы вот в прошлом году, Российская Федерация, имею в виду компания ЗНТЦ, завершила разработку литографа на 350 нанометров, в этом году они на 130 нанометров делают, там уже российский лазер стоит на 130 нанометров, то есть мы постепенно идем дальше, 90, 65, там, 28 нанометров, мы к этому придем, то есть нужно постепенно двигаться, осваивая все новые и новые процессы, потому что химию же тоже нужно под определенные нанометры, нужна определенная химия, ее тоже Минпромторг выделил деньги и разрабатывают, там, допустим, сейчас самое современное производство у Микрона взяли на Зеленограде, они минимум 50% газов и химии уже отечественные используют, хотя до этого это все производилось буквально в двух странах, это Япония и Корея. Такая химия. Сейчас вот и в России она производится. Там в Германии есть что-то, производится только в Германии. Мы это тоже локализовали. Поэтому постепенный путь приведет к тому, что у нас и студенты появятся, которые обучаются на российском оборудовании, умеют ставить технологии, чтобы было количество выхода годных приемлемое, и разрабатывать новое оборудование, постепенно улучшая. И именно этот путь, мне кажется, нас приведет к тому, что мы сможем все делать. К сожалению, не все сразу.
0: Ну да, знаете, такой принцип, как будто современный автомобиль, все равно, что да, там, телепортировать в 200 лет назад, в ту эпоху историческую. Понятно, что с ним делать-то? Тут ни компетенции, ни людей, ни производственных мощностей. Примерно для такой аналогии появилась. Но у нас остается полминуты, комментарии хочется услышать. Минпромторг уже упомянули вы сегодня. Тем не менее, он выпустил приказ изменить перечня параллельного импорта в ноябре прошлого года. И сейчас в этот обновленный перечень входит, ну, как раз-таки, наоборот, выходит ряд позиций, включая марки ноутбуков, компьютеров, разных серверов. Скажется это как-то или нет на внутреннем рынке?
1: Прежде всего, это параллельный импорт из недружественных стран. Они не оказывают гарантийные обязательства на территории России, поэтому тот, кто покупал эту технику, оставался без гарантии. Это во-первых. Во-вторых, китайскую технику никто не вносил в этот список, а она довольно прочно уже заняла свои позиции в области ноутбуков, допустим, у нас в России. Поэтому ее как покупали, так и будут покупать. В-третьих, завозить через Казахстан, ну, имеется в виду Киргизию и Евразийский Союз, никто не запрещает, можно спокойно завозить под конкретного производителя. А это все-таки стимуляция закупки российской электроники, которые ноутбуки, моноблоки давным-давно производятся для юрлиц, компаний.
0: Максим, спасибо большое, очень емко, но по делу. Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 был в эфире Радио Спутник.

узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас из-за разногласий не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Все обвинения в адрес России из-за беспилотника в странах Евросоюза бездоказательны. Не было предъявлено ни одного факта и материала по этому поводу, заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Ранее Минобороны Румынии заявила, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце. Пострадали два человека. Румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан после заседания Высшего совета обороны страны заявил, что румынские военные не смогли безопасно перехватить беспилотник из-за риска жертв среди гражданского населения. Он отметил, что вооруженные силы действовали в соответствии с установленными процедурами для подобных ситуаций. После инцидента Дан дал распоряжение объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство России в этом городе. Москва сообщила, что не оставит действия Бухареста без ответа. Участок трассы Новороссия в районе границы Херсонской и Запорожской областей перекрыт после того, как гексокоптер ВСУ «Баба-Яга» сбросил мины в этот район, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Специалисты проводят разминирование. По данным Сальдо, из-за срабатывания мин погиб водитель КамАЗа. Еще несколько автомобилей получили повреждения. Для вступления Украины в Евросоюз нет условий. Присоединение новых стран без пересмотра функционирования ЕС является нецелесообразным решением. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного движения «Пять звезд» Джузеппе Конте. Политик подчеркнул, что в Европе существует политический дефицит, который отражается на правилах работы объединения. Он отметил, что Европе нужно сосредоточиться на насущных проблемах и спланировать будущее, не прибегая к поспешным мерам. У 45% роутеров популярных брендов есть проблемы с раздачей интернета. Они неэффективно распределяют трафик, и от этого падает средняя скорость подключения. Это показывают данные экспертов лаборатории Мегафона. Инженеры проанализировали работу более 50 новых моделей 3G, 4G роутеров в условиях, которые исключают скрытые помехи, влияние третьей страны и прочие факторы. В результате исследования также обнаружены сбои в стабильности соединения. Интернет пропадает даже при уверенности сигнале. Такая проблема встречается у 40% изделий. Кроме того, зафиксированы сложности с точностью измерения уровня сигнала и отклонения по гарантированной скорости передачи данных. Компания отмечает, что тест помогает выявлять несоответствие стандартам сотовой связи, чтобы довести их до разработчиков. Подчеркивается, что техника поступает в розничные салоны Мегафона и Йота только после доработки и финальной проверки. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
2: Добрый день. В эфире программа «На острие науки», и я ее автор и ведущая Ирина Короткова. И сегодня мы поговорим о ледниках. О том, почему ледники стали термометром планеты, зачем ученые считывают по ним прошлое, и вообще, можно ли экономически подготовиться к миру, где нет ледников. У меня в гостях известный глициолог и палеоклиматолог, доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Николаевна Соломина. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
3: Здравствуйте.
2: Ольга Николаевна, вот вы в каком-то интервью сказали, что большинство географов экологически тревожны, видя изменения, которые у нас происходят с климатом, с атмосферой, с океаном, как мы меняем поверхность Земли, и географы понимают, что мы на грани. Вот у меня такой вопрос. Какие основные вот экологические проблемы сегодня существуют?
3: Ну, это такой объемный очень вопрос. И интересно, что вы подметили относительно географов, что они экологически тревожные. Но потому что мы получаем разную информацию по разным каналам связи, а географы очень много получают разнообразной информации о разных процессах, которые происходят на Земле. И они понимают, что эти процессы связаны между собой. и они даже понимают уже примерно, какие причины изменений, которые мы явно все замечаем, и даже уже какие механизмы движут вот этими изменениями. И, конечно, это не может не вызывать тревогу. И прежде всего, наверное, надо сказать, но все об этом говорят, но и об этом нельзя не сказать снова, да, что важнее всего сейчас, что мы видим из того тревожного, что происходит на Земле, это управляющий механизм изменениями климата, это изменение состава атмосферы, увеличение концентрации парниковых газов и все последствия, которые это за собой влечет. То есть это в целом потепление, хотя очень часто, как только на улице немножко похолодает, все говорят, ну где же ваше глобальное потепление? Но нельзя так совершенно линейно понимать, да, этот процесс. Если мы посмотрим в среднем, то изменение температуры глобальной, средней, есть, оно продолжается и будет продолжаться, к сожалению, даже если мы предпримем какие-то радикальные шаги по изменению нашей экономики в целом глобальной. Понятно, что локальные колебания погоды это не отменяет, да? Но тем не менее весь этот глобальный процесс потепления идет. Конечно, на него в первую очередь, может быть, даже реагируют ледники, потому что такие простые системы, да, как только через ноль переваливает, то лед начинает таять, и они действительно сокращаются. Ну и понятно, что еще множество других последствий. Да, это вода из ледников попадает, в конце концов, в мировой океан. В частности, способствует повышению уровня мирового океана, что также влечет за собой множество последствий. Ну и много экологических последствий, экономических в том числе. Ну вот давайте определимся, о чем мы с вами будем говорить конкретно из этого большого набора последствий.
2: Да, ну будем говорить о последствиях таяния ледников, оказывает. Все-таки вот то, что вот вы рассказываете, этот вот период, в котором мы живем, период потепления, это какой-то уникальный период или вот это периодически случается? Это естественное такое вот движение природы, там, климата или это влияние человека?
3: Ну, вот это как раз тема, которой я в целом занимаюсь, палеореконструкциями состояния ледников и климата. И, собственно, часто спрашивают, зачем вообще нужны палеореконструкции, потому что нас интересует будущее, а не прошлое. Главным образом нам важно понимать вот эту естественную изменчивость, законы естественной изменчивости климата на Земле. А это очень сложная задача, очень сложный процесс. И такой парадокс, что когда человечество, собственно говоря, серьезно озаботилось проблемой собственного влияния на климат, но только в этот момент и начали наблюдать, а уже влияние, так сказать, началось. Да? То есть нам надо найти такие периоды такого невозмущенного климата, да, и сравнить параметры этого климата и механизмы, которые управляли климатом в то время, с тем, что происходит у нас сейчас. И, собственно, вся палеоклиматология, вот она во многом на этом вопросе и сосредоточена. То есть нам надо понимать некий базис, от которого мы считаем, действительно это современное потепление антропогенного в основном происхождения или в нем есть природная составляющая. Но сразу скажу, что в ней, естественно, есть природная составляющая, есть цикличность в изменениях климата и других процессов на Земле. Собственно говоря, мы этим пристально занимаемся. Циклы разные, разные продолжительности. Но есть ледниково-межледниковые циклы. Это 100 тысяч лет, 40 тысяч лет, 20 тысяч лет, да?
2: Мы сейчас в межледниковье.
3: И казалось, живем. Сейчас мы живем в межледникове, да. И уже живем в этом межледникове около 12 тысяч лет. И одна из интересных проблем, которая тоже касается, кстати, глициологии, поскольку тут касается большого и малого оледенения, да, континентальные ледники или их отсутствие. Вот когда мы сравниваем ледниково-межледниковые циклы, их продолжительность и амплитуду изменений, мы должны понять, вот это наше нынешнее межледниковье, оно сколько будет продолжаться еще? Вообще говоря, некоторые межледниковья примерно столько и продолжались, сколько мы уже живем. И в 70-е годы прошлого века скорее говорили о том, что вот а когда у нас наступит новый ледниковый период, потому что уже были основания считать, даже высказывались предположения, что вот малый ледниковый период, который был в 17-19 веке, это уже первое веяние большого ледникового периода. Да? Существуют модели, этим много занимаются астрономы и математики, которые рассчитывают разные параметры орбиты Земли, наклона земной оси, да, и распределением тепла по земному шару Они пытаются рассчитать, как вот при такой комбинации астрономических факторов, какой будет климат и какая будет продолжительность межледниковий. Да? Вот, в частности, наложение вот этих больших циклов, там 100 тысяч лет, 40 и так далее, в какой точке сейчас находится Земля. Ну, вроде бы, они вообще довольно часто меняют свою точку зрения. Вот на моем веку уже пару раз они разные аналоги древних межледниковий нам предлагали. Но сейчас они считают, что еще 1020 у нас есть впереди тёплого.
2: Это обнадёживает.
3: А климатологи даже говорят, что, может быть, мы вообще отменим. Если мы так будем дальше нагревать нашу планету, то, может быть, нам вообще, так сказать, удастся отменить ледниковый период. Но это, пожалуй, мы с вами очень далеко ушли от современных проблем, потому что наша современная проблема – это не наступление нового ледникового периода, а нагревание планеты так, что она так сильно изменяется, что это уже довольно тревожно по разным, так сказать, причинам, да, для человечества.
2: А вот есть вот вы в этих проблемах какие-то уже точки невозврата, которые наступили?
3: Точки невозврата. Ну, да, это очень важная тема. Их довольно трудно посчитать. Они в основном тоже основаны на результатах моделирования. Но вот я могу сказать, например, что даже если мы сейчас прекратим выбрасывать углекислый газ и другие парниковые газы в атмосферу, вдруг это какая-то такая нереалистическая ситуация, но тем не менее тоже модельная, то все равно, например, океан уже так нагрелся, а это такие системы, у которых длительное время реакции, да, то, соответственно, он будет по-прежнему выделять тепло, то есть потепление не остановится сразу, да, оно будет продолжаться.
2: Ну, то есть постепенно все равно же он будет остывать?
3: Ну, постепенно он будет остывать, но это на горизонте столетий, понимаете? А человек думает, да, он думает масштабами своей жизни, поэтому тут довольно, так сказать, это все принципиально. Ну, часто говорят как раз в отношении ледников о точках невозврата, но здесь, мне кажется, еще пока мы только приближаемся, хотя есть и в Арктике, и в Антарктике, в частности, ледники, которые могут развалиться прямо у нас на глазах, но поскольку многие из них выходят в море, а вода теплеет, да, и когда вода попадает на ложе таких больших ледников, у них сильно увеличивается скорость движения льда, они выбрасывают много льда в океан, и наступает такая нестабильность динамическая у этих ледников, так что если обычные нормальные наземные ледники, мы можем прогнозировать их сокращение, если мы знаем водные температуры, осадки, да, и, соответственно, можем примерно прикинуть, когда они там сократятся, исчезнут, как изменится водный баланс, то вот с такими большими ледниками морскими там все довольно сложно, потому что они очень зависят от своей собственной динамики, своей вот такой устойчивости. Да, есть такие ледники.
2: То есть неравномерно происходит таяние ледников,
3: да,
2: и это больше не от природного, от региональных так, каких-то причин. А вот ледники вот морские, ледники наземные, вот какие из них больше вот таяние происходит?
3: Ну, смотрите, вообще надо на несколько шагов тогда назад вернуться и поговорить про то, что такое ледники вообще.
2: Да.
3: Вообще не все видели ледники, наверное.
2: Наверное, да.
3: Слушатели. Вот. Но я, кстати, советую. Это сейчас все просто. Можно приехать куда-нибудь на Эльбрус и прям, значит, зайти на этот ледник, посмотреть, как он устроен. Но это как бы более-менее простые, по крайней мере, горные природные образования, да, они образуются следующим образом. У вас в какой-то ложбине или впадине, высоко в горах, возьмем этот случай, сохраняется круглый год снег. Этот снег постепенно превращается в фирн, такие округлые кристаллы, да, которые потом под давлением и нового снега, да, превращаются в лед. И этот лед начинает течь. Он, вот, собственно говоря, одно из основных свойств ледников – это что они движутся. Они движутся очень медленно. У них этот самый лед перетекает из верхней части в нижнюю. Верхняя часть, где накапливается, называется зона аккумуляции. Нижняя – зона абляции. То есть здесь лед тает. Есть граница, которая разделяет эти две области, да, и вот там, где внизу на языке лед тает, а наверху он накапливается. И так постепенно, значит, происходит обмен и, соответственно, вот движение этого ледника. Ну, как в бухгалтерии, так и называется баланс массы ледников. Если приход превосходит расход, то, соответственно, ледник увеличивается, язык движется вперед, значит, он становится толще и так далее. Все это мы можем наблюдать сейчас из космоса очень хорошо. Вот. живет. А раньше для того, чтобы понять, значит, как ледник живет и что у него с балансом, надо было ехать на ледник. Ну и сейчас тоже есть ключевые объекты, на которые мы ездим, смотрим, меряем этот самый баланс, то есть смотрим, сколько снега накопилось, сколько стало. Вот. Ну, собственно говоря, ледники, которые в высоких широтах, на островах или в Антарктиде, принципиально они как бы так же устроены. Единственное, что они огромные, они даже называются по-другому ледниковые щиты, ледниковые покровы. У них такая сложная динамика, потому что они состоят как бы из отдельных ледников, да, и у них есть зоны, где они быстро движутся. Вот эти ледники, например, которые выносят лед в море, называются выводные ледники, там скорость на порядке выше, чем, значит, между этими потоками. Ну, вот они, соответственно, айсберги спускают, что опасно там для человечества и так далее. Но вы спросили про то, насколько как бы единообразно происходит отступание. Прежде всего, можно сказать, что это глобальный процесс, это абсолютно точно. И последние 50 лет мы очень хорошо знаем, как это происходит. Другое дело, что жизнь этого ледника зависит не только от температуры, но и от осадков. Да, если много снега, то, соответственно, вопреки потеплению может произойти даже наступание, ну или стационарное такое состояние ледника наступить. Но проблема в том, что с потеплением часто твердые осадки сменяются на жидкие. То есть вместо снега, там, где раньше выпадал снег, теперь, значит, идет дождь. А дождь разрушает, понятно, теплая вода разрушает еще быстрее. Это вот еще один эффект, который вот сейчас наблюдается, и явно мы про него тоже знаем. Поэтому, в общем, есть региональные различия в скоростях, но в целом вот современный этап, он именно и отличается, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, насколько это природное или неприродное, то эта уникальность нынешней ситуации относительно ледников связана с тем, что это происходит и в северном, и в южном полушарии. Это происходит очень быстро, очень быстрые темпы сокращения. Ну, насколько мы знаем, насколько у нас хватает вот косвенных данных о ледниках, это аномальная совершенно ситуация. И, кстати сказать, действительно, ледники являются одним из самых ярких свидетельств того, что ситуация аномальная. Вот. Но у нас есть другие как бы данные, которые мы тоже располагаем, палеоклиматические. Вот. Но ледники – большое подспорье для понимания того, что происходит сейчас.
2: В 2021 году в Институте географии РАН в рамках программы мегагрантов, финансируемой Миноборнауки, была создана международная лаборатория палеоэкологических реконструкций. То есть это первая в России специализированная лаборатория по исследованию ледниковых кернов, где ученые восстанавливают климат и окружающую среду прошлого по прошлым архивам, да?
3: А ну, чуть поправлю, это не первая. Есть лаборатория такая в Санкт-Петербурге, в Институте Арктики и Антарктики. Мы с ними очень активно сотрудничаем, наши друзья и коллеги. Ледники и ледниковые керны изучают в Иркутске, в Институте лимнологии, но так-то вообще больше особенно и, и нет. Честно говоря, мы часто наше министерство ругаем, но в данном случае я хочу просто признательность высказать и министерству, и всем поддерживающим структурам за то, что нам этот грант выделили. Это было действительно очень важно. Очень важно. Эта лаборатория по-прежнему существует. Она специализируется на анализе ледниковых кернов в горах. С тех пор мы получили еще несколько грантов РНФ. Добыли несколько ледниковых кернов на Эльбрусе, на Камчатке. И вот сейчас ребята позавчера уехали на Казбек бурить еще. И дело в том, что ведь ледники действительно катастрофически сокращаются. И вот это было же лет, наверное, 7-8 назад этот самый мегагрант начался у нас.
2: В 2021 году.
3: В 2021 году, да? Ну вот, да. И понимаете, каждый год, я помню, что я тогда просто била себя в грудь кулаком и пыталась убедить комиссию, что, понимаете, каждый год это опасность. Каждый год мы теряем информацию, потому что ледники уникальнейшие кладовые информации, они называются multi-proxy data, то есть много разных данных, типов данных мы можем получить изо льда. Мы можем получить состав атмосферы прошлого. Мы можем получить состав парниковых газов, в частности, да, загрязнения, климат через изотопный анализ. И много-много всего полезного, чего нету ни в каких других источниках информации. А еще неприятность заключается в том, что даже если этот лед сохраняется, вот то, что я сказала о жидких осадках, да, если вдруг эта толща промазывается, замачивается, а такое бывает, если очень тепло идет, там, ну что, соответственно, вся информация оттуда смывается, понимаете, и это еще опасность. Поэтому то, что заработала эта лаборатория, и вовремя мы купили оборудование, и все это функционирует, и у нас несколько молодых людей в том числе там работают, и сейчас вот недавно была защищена одна из диссертаций на основе этих данных. То есть мы очень признательны, правда.
2: А вот
3: своевременная поддержка.
2: Можете сказать о каких-то достижениях, которые вот эта лаборатория там...
3: Ну, да, в общем, да. Понимаете, каждый новый ледниковый кирн – это, вообще говоря, большое предприятие. Вы понимаете, да, что значит... Например, на Камчатке глубокий кирн не удалось получить. Это очень большие затраты, вертолеты, значит, это бурение само по себе героическое. Да, то есть люди живут на высоте там 5000 метров, да, в течение месяца, и без воды, с едой, но, так сказать...
2: Ну, с ледниками.
3: Да,
2: с пресной водой ледников.
3: Да, но вот на Камчатке, например, просто была очень опасная ситуация, их чуть не сдуло с этой вершины, и началась такая непогода, что они вынуждены были эвакуироваться. Но, тем не менее, даже те неглубокие кирны, которые они пробурили, это все равно очень важные сведения, которые мы там получили. Ну вот, недавно закончили обработку совместно с зарубежными партнерами одного из эльбрусских кернов, и там восстановлено содержание метана в атмосфере, а поскольку Эльбрус очень высоко, это уже как бы свободная атмосфера, и в Европе очень мало ледников таких, где можно получить вот такие данные. Так что Эльбрус — это вот уникальный совершенно керн, где мы знаем теперь содержание метана, и, судя по этим данным, они подкрепляют, очень хорошо согласуются с тем, что мы знаем в целом по содержанию метана, и оно сильно увеличивается, вот особенно со второй половины 20 века, там кривая поднимается вверх, и просто конкретно по содержанию.
2: И какой вывод вот это?
3: Это подтверждает мысль о том, что аномальный период, да, который вот мы сейчас переживаем, что действительно парниковые газы, количество их в атмосфере увеличивается, и они являются одной из причин потепления.
2: А вот вы получаете керн, потом привозите в лаборатории, и в лаборатории занимаетесь изучением, да?
3: Да, у нас есть холодильник, этот керн лежит в холодильнике. Холодильник стоит у нас во дворе в институте, и иногда видишь, как по институту идет летом, вот идет человек, одетый в такой теплый костюм, шапку, валенки, да, для того, чтобы пойти отрезать от него кусочек, чтобы там провести анализ.
2: Не могу не спросить, отвлечься от ледников, вы же изучаете не только ледники, но и дендрохронологические данные. То есть вы можете изучить археологические какие-то находки, да, изучая кольца деревьев, из чего они изготовлены. Я прочитала, что недавно вы были в Сергиевом Посаде и там проводили исследования. Удалось узнать, в каких лесах Сергий Радонежский жил?
3: Ох, это у вас так много вопросов в одном, что я даже опять должна немножко отъехать назад, чтобы чуть-чуть рассказать про дендрохронологию как метод, и затем уже к Сергию Радонежскому. Все, наверное, со школы знают, да, что каждый год у нас образуется годичное кольцо. Эти кольца можно посчитать, и количество этих колец вам скажет на пне, да, сколько лет было дерево, когда его срубили, вы можете понять, когда это дерево выросло на этом месте. Да. Но у этих колец можно еще померить ширину и измерить разные другие показатели. Можно изотопный состав, можно плотность колец. Они коррелируют с климатическими параметрами. Просто это такие обычные, простые, линейные корреляции, но они имеют экологическое объяснение, да, в северных широтах, ну, или высоких широтах, скажем так, да, это обычная летняя температура, чем теплее лето, тем шире там кольцо, грубо говоря, да. А где-нибудь в лесостепи достаточно тепло, но требуются осадки, да, вот, значит, там, на севере мы можем реконструировать летнюю температуру, на юге, где в засушливых зонах, да, это будут осадки. Мы точно знаем, анализируя кольца, в каком году образовалось то или иное кольцо. Это самое главное, вообще говоря, достоинство дендрохронологии. Если мы возьмем современные деревья, сделаем для них такие измерения, а потом, например, археологическую древесину, То есть старые срубы, например, да, раскопали археологи, они нам дали кусочек, мы посмотрели, измерили. И если по времени эти образцы перекрываются, то мы можем точно, с точностью до года, привязать археологическую древесину. Mm-hmm. И таким образом как бы настроить вглубь веков вот эти вот самые хронологии. Но вот наша группа, мы в основном занимаемся именно палеоклиматическими реконструкциями. Mm-hmm. И вот то, о чем вы спрашивали, о цикличности, например, вот для этого дендрохронология идеальный, вообще mm-hmm. говоря, метод. Да, вы можете сделать, например, вейвлет-анализ и посмотреть, насколько mm-hmm. какие там есть циклы, насколько они устойчивы, ну и дальше уже, значит, размышлять о том, откуда они происходят, да, сравнивать их с солнечными циклами, uh-huh. с какими-то другими и так далее. Но археологам в основном нужна другая информация. Им нужна датировка. Им надо знать в этом слое, значит, когда вот эту избу там, или этот частокол был построен. Вот. И мы с ними активно сотрудничаем, потому что получаем от этого, так сказать, бенефит или uh-huh. удовольствие, я бы сказала. По поводу Сергия Радонежского. Мы вообще много лет уже, на самом деле, в это не то, что мы туда приехали uh-huh. и, так сказать, что-то там узнали. Мы много лет бьемся над созданием этой длинной хронологии. Проблема заключается в том, что мы не на севере, не на юге. В наших широтах в дендрохронологии есть некоторые проблемы, потому что наши деревья живут в условиях довольно благополучных. Uh-huh. Вот, и у них нет так называемого ярко выраженного лимитирующего фактора, да? Поэтому изменчивость этой ширины колец очень большая. И нужно очень много материала и очень много долгоживущих деревьев, да, чтобы это статистический метод. Да, чем длиннее у вас серия, тем более надежна датировка. А нам археологи все время норовят дать 40-летние какие-то клочки, которые мы никак не можем связать воедино. Вот. Но сейчас все-таки, ну, используя радиоуглеродный метод для примерной привязки образцов во времени, да, мы каким-то образом, значит, сейчас все-таки выходим на хронологию, которая, ну, будет там 400-500 лет, значит, uh-huh. продолжительностью. По поводу лесов, которые были вокруг Лавры во времена Сергия Радонежского, вот наши коллеги из Института экологии и эволюции имени Северцева, с которыми мы вместе работаем, потому что uh-huh. мы с дубами не работаем, мы работаем в основном с хвойными, вот наша uh-huh. группа, но когда мы работаем на одном объекте, вот наш коллега Булат Хасанов, он, значит, построил уже длинную хронологию по дубам, и даже на старых иконах видно. А вот есть такой образ, посвященный строительству лавры. Uh-huh. Там видны дубы, которые uh-huh. использовали для строительства. И он умеет различать по спилам порослевые дубы, знаете, такие, которые, uh-huh. значит, из нескольких стволиков состоят, и такие, значит, настоящие старые деревья. Uh-huh. Вот. Ну вот я сейчас боюсь наговорить чего-то неточного. Мне кажется, что у него выделяются там периоды, когда еще были настоящие дубы, и когда настолько уже изменились лавры, ландшафты, все большие дубы вырубили, значит, остались вот только порослевые. Вот, так, вот такая информация есть.
2: К сожалению, время нашей передачи мгновенно подошло к концу. Мы сегодня говорили о климате не как о далекой угрозе, а как о реальности, которую уже фиксируют ледники, деревья, сама география планеты. И, пожалуй, самый честный вопрос, который остается после этого разговора, это не то, изменится ли климат, а то, готовы ли мы измениться вместе с ним. Это была программа «Ноздри науки», и мой гость – доктор географических наук, член-корреспондент РАН Соломина Ольга Николаевна. Спасибо вам.
0: На «Острие науки» с Ириной Коротковой. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов вечера, в Петербурге и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России провел встречу с лидером Белоруссии на полях саммита ЕАЭС в Астане. Свыше 650 миллиардов рублей выделило правительство в прошлом году на финансирование отрасли АПК. Российский военный обвиняется в подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза в Астане. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отдельная встреча президентов прошла после заседания Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого одобрено 12 документов. Согласно списку, лидеры стран ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией, также в рамках соглашения о свободной торговле. Свыше 650 миллиардов рублей выделило правительство в прошлом году на финансирование отрасли агропромышленного комплекса. Благодаря государственной поддержке сельхозпроизводство выросло почти на 5%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.
6: Мы получили третий в истории страны урожай зерновых, увеличено производство сырого молока, обеспечен стабильный выпуск готовой продукции, также стабильно работал наш рыбохозяйственный комплекс. Таким образом, внутренний рынок по итогам 2025 года был полностью обеспечен всеми продуктами питания.
1: В числе приоритетных задач на ближайшие несколько лет Дмитрий Патрушев назвал наращивание объемов сельхозпродукции. По его словам, для этого необходимо повышать эффективность производства и снижать его себестоимость. Российскому военному предъявлено обвинение по делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. Фигурант дела организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, продав их минимум за 90 миллионов рублей. Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 128 миллионов рублей. Ранее Третьяковская галерея сообщила, что ведется расследование, связанное с выставкой «Эпоха Неизвестного», которая проходила с осени 2024 года по 12 мая 2025. Среди 150 представленных работ оказались свежие отливки скульптур по авторским формам, которые выдавали за подлинные старые работы мастера. Расходы правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца на часть госаппарата возросли почти на 20 миллионов евро по сравнению с предыдущим комбином. Об этом сообщил портал Focus Online. Уточняется, что во время избирательной кампании Мерц говорил о желании упразднить всех уполномоченных, за исключением уполномоченного по делам Бундесвера. Однако правительству Мерца не удалось реализовать этот план полностью. Как сообщает портал, число уполномоченных лишь сократилось с 43 до 24. При этом наибольшая часть бюджета выделена на аппарат уполномоченного по вопросам миграции, беженцев и борьбы с расизмом. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» прокомментировала данные. Там отметили, что немцы платят за идеологические проекты, в то время как страна приходит в упадок. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
7: Откуда деньги у людей?
8: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
9: 17 часов 4 минуты, время московское, в прямом эфире «Радио Спутник». Начинаем нашу традиционную беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным, экономистом. Михаил Леонидович, доброго здоровья. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Начнем сначала с новостей общегосударственных, потом обязательно перенесемся в Европу, потому что оттуда есть тоже новости, российских новостей тоже достаточно. Но начнем с новости, безусловно, государственной новости, государственной важности. Несколько слов о Высшем Евразийском экономическом совете. Вопрос я вот как хотел бы задать. Ну, есть такая официальная фраза: лидеры стран-участниц обсудили развитие интеграции транспортных коридоров и цифровой экономики. Меня интересует вопрос транспортных коридоров в первую очередь. На ваш взгляд, почему этот вопрос вынесен как бы в отдельное производство, и что значит Европейский, Евразийский экономический совет с точки зрения этих самых транспортных коридоров, между кем и кем, и почему вот так отдельно?
10: Ну, мы же знаем, что у нас имеются разного рода жизненные проблемы. Да, российские самолеты не пускают Евросоюз, евросоюзовские самолеты и американские не пускают в Россию, поэтому, кстати, перелеты между Юго-Восточной Азии и Европы осуществляют в основном китайские самолеты, потому что китайцам можно летать через Россию. Вот. Американские, соответственно, не могут летать через Северный Ледовитый океан и Россию. Но это самое простое. Есть еще санкции на порты и все остальное. И, в общем, уже абсолютно очевидно, что та картина, которая была еще там 10 лет тому назад, она уже никогда не возродится, она будет другая. И по этой причине обсуждать, как будут выглядеть транспортные потоки, это принципиально важная вещь. Ну, например, начинает явно совершенно играть ключевую роль транспортный поток север-юг. Вот. И он, очевидно, совершенно будет к себе очень сильно пристраивать страны, которые расположены по западному берегу Каспийского моря. Ну, это, собственно, одна страна – Азербайджан. Да, между Россией и Ираном. И, соответственно, страны, которые расположены на восточном берегу. Это Казахстан и Туркмения. И, соответственно, это будет чрезвычайно важная тема. Ну и еще как бы много тут всего. Я не берусь сейчас как бы обсуждать в деталях, о чем они говорили, что не говорили. Это дело такое деликатное. Я не настолько в эту тему погружен, не говоря уже про то, что я совершенно не исключаю, что они

0: через Казахстан, Каспий, Азербайджан, минуя Россию, может идти через Россию. Ну и там еще много чего есть разного. Еще раз, очень сложно пока делать какие-то окончательные выводы, потому что через 5 лет уже всем очевидно, картинка будет совершенно другая. И возить будут другое, и цены будут другие. То есть может оказаться, что те маршруты, которые сегодня кажутся абсолютно естественными, станут слишком дорогими. Ну, условно говоря, одно дело, когда вы возите через порт какой-то там 50 миллионов тонн, а другое дело, когда вы возите 100 тысяч тонн. То есть это радикально меняет и стоимость обслуживания, и все остальное. То есть это очень большая проблема. Вот, я прошу прощения, черт, я устал.
1: Пятница, да.
0: Нет, дело не в том, что пятница, а просто я сегодня рано очень встал и весь день бегал. Это очень утомительно. Вот. И вот вся вот эта вот картинка, она является как бы на сегодняшний момент чрезвычайно меняющейся и мобильной.
1: Причем, я так
0: Вот.
1: понимаю, речь идет даже, вот мы с вами как-то говорили на эту тему, не столько сейчас об экономике, сколько о политике меняющейся, да, которая диктует, соответственно, непредсказуемость, да, в краткосрочном периоде. Или я
0: Знаете,
1: не прав?
0: политика, конечно, штука важная, но я вот как экономист, кто про что, да, у кого чего болит, тот про то и говорит, про вшивый, про баню. Да. Значит, я могу сказать, что вся политика является следствием экономики. То есть причина, по которой все вот это вот происходит в политике, та, что старая модель финансовая, Бреттон-Вудская, больше не может удовлетворить как бы ту картину экономическую, которая рассыпается.
1: И начинается такой вот общий хаос,
0: Ну
1: общий
0: и когда
1: раздрай.
0: рассыпается, да, то каждый ищет, значит, свое спасение, и начинается вот я на эту тему уже несколько раз разговаривал за последние дни. Почему так неадекватно себя ведет политическое руководство Евросоюза, да, и лезет фактически во всякого рода самоубийственные авантюры. Да, вот, когда я на эту тему спорил с профессором Евстафьевым, то профессор мне сказал, да все банально, Михаил Леонидович, ты вот рассматриваешь ситуацию как экономист, а их не волнует реальность. Потому что им нужно только одно – сохранить свои места. Если для этого нужно устроить войнушку, они ее устроят. При этом их совершенно не волнует то, что Россия может победить. Но она как бы не прикидывает, поскольку Россия сегодня – это не сталинский СССР, то поэтому дальше, чем линия фронтира 1945 года, они, то есть Россия, не продвинется. Ну и наплевать. Да, ну, нам-то тут в Германии и во Франции, в Бенилюксе будет все нормально. А то, что как бы это России не нравится, ну и плевать мы хотели.
1: И вот тут как раз плавно и перейдем к не просто к экономике, а к вот как раз оттолкнувшись от вашей последней фразы. Новая статистика вышла в Европе относительно экономического положения, и, кстати, в Европе и в Канаде, вот я смотрю по последней информации, и впервые, пожалуй, я вот вижу, как Канаду в Канаде, а Францию во Франции оценивают с отрицательными величинами. Я помню, мы тоже много об этом говорили в вашей программе, о том, что в реальности эти величины давно существуют, но вот вы об этом говорили, да, неоднократно, но вот сейчас я, видя вот эти цифры, где это минус 0%, там 1-1% падения экономики, да, вот и в Канаде, и во Франции опубликован минус именно, то есть это уже даже не получается, это уже рецессия, да, вот, и у меня вопрос, дальше нельзя скрывать очевидное, то есть даже они понимают уже это обстоятельство?
0: Во-первых, это не рецессия, а спад. Рецессия – это циклический термин, который применяется для некоторого вполне конкретного экономического механизма, который в данном случае не наблюдается.
1: Ну да, структурный, да, вы говорили, кризис.
0: Да. Это первое обстоятельство. Обстоятельство второе. Значит, спад идет уже достаточно давно, они цифры фальсифицируют. Почему они вынуждены признать? Дело в том, что когда у вас происходят какие-то неожиданные события, вы можете чуть-чуть изменить статистику. Ну, условно говоря, у вас из-за там извержения вулкана упали какие-то показатели сильно.

0: упали. Вы не хотите это показывать, вы показываете спад, да, но сильно менее серьезный. А дальше, соответственно, потом, когда начался компенсаторный рост, вы просто его тоже чуть-чуть уменьшаете, и в результате сглаживаете скачок. То есть вместе вот такого вот скачка получается вот такой.
1: Средняя температура по больнице такая, да.
0: Да. Но если у вас, условно говоря, это вот как бы средняя температура по больнице предполагает, что у кого-то температура 37, у кого-то 39, но средняя там 37,8. А теперь представьте себе, что у всех температура 39. Ну, у вас там брюшной тиф.
1: Кошмар.
0: Да, вот
1: Да.
0: начался, да? Вот. И, соответственно, вы не можете показать 37. Ну, потому что как бы не получается. То есть, нет, нарисовать 37 вы можете. Но в нашем конкретном случае в экономике все еще хуже, потому что температура по больнице, она все-таки, она не может быть больше 42, потому что при температуре 42 с небольшим начинают денатурировать белки, да, и как бы
1: Да.
0: человек умирает. А если, соответственно, у вас экономика, вот она упала на 0,1%, вы нарисовали плюс 0,1. Она упала на 0,2, вы нарисовали 0. Она упала на 0,3, вы опять нарисовали 0, да, или даже плюс 0,1. Но если вы посмотрите совокупный спад, он уже значительный, а у вас его нету. И вот в некоторый момент вот эта вот нарисованная картинка начинает настолько разительно отличаться от реальности, что все начинают тыкать пальцем и говорят: «О!». И вот в этот момент и приходится, ну, как-то каким-то образом эту реальность возвращать. Вот
1: А
0: так.
1: еще цифры, и мы от них плавно перейдем к ЕЦБ. Это рост инфляции, который превышает все их ожидавшиеся показатели. Там ожидался уровень 2%, сейчас 3,6% в Испании, во Франции 2,8%. Очень сложно это оценить, конечно, ну, так, с точки зрения самих цифр. Я поэтому как раз вас хотел попросить оценить, что такое 3,6% инфляции для Испании, насколько это трагично. Логично и вообще, так сказать, что говорят эти цифры?
0: Ну, представьте себе, если у вас инфляция была 2%, а рентабельность бизнеса тоже 2%, то инфляция 3,6% – это значит, что рентабельность около нуля. Или надо повышать цены. Если вы повышаете цены, то немедленно обнаруживается, что у людей нету зарплаты.
1: Падение спроса.
0: Да, все. Все, начинается падение спроса. Вообще, надо отметить, что вот, ну вот, Фонд экономических исследований Михаила Хазина пишет каждую неделю макроэкономический обзор. Вот сегодня пятница, он выходит завтра утром в 10 утра по субботу. Я могу вам сказать, что мы еще в начале года отметили, что, похоже, началась инфляционная волна. И последние 2-3 недели это просто бросается в глаза. Но чтобы вы понимали, значит, существуют показатели, ну, типа индекса потребительской инфляции CPI или индекса промышленной инфляции PPI, который подкручивают. Ну, например, в 2010 году индекс PPI стали считать не по всему объему промышленных товаров, а только по конечным товарам в цепочках технологических. По вполне понятной причине, а? Потому что начались проблемы. Так вот, индекс старый все равно считается. Так вот, по нему в начале года инфляция в Соединенных Штатах Америки, вы понимаете, поскольку мировая экономика долларовая, то положение в США самое главное, было где-то 3,5%. А в марте уже 6%, это в годовом исчислении. 6% – это 0,5% в месяц. Это очень много. А, соответственно, в апреле 10%. Это уже запредельно много. Значит, через 3 недели выйдет информация майская. И если тенденция продолжится, это уже ой-ой-ой. Это уже ужас-ужас-ужас. А в Евросоюзе аналогичная ситуация. Там тоже растет инфляция сильно. Вот, они ее тоже очень сильно занижают, но уже как бы, вот видите,
1: Не удается.
0: да.
1: Тут пришел вопрос к нам в телеграм-канале. Я понимаю, что вопрос чисто зрительский, но тем не менее, он часто возникает, этот вопрос. Можем ли мы, я его немножко переформулирую, он был на другую тему, но этот вопрос тоже возникает. Можем ли мы копировать в России какие-то модели экономические для того, чтобы, ну, успешные модели, естественно, имеется в виду, для того, чтобы, ну, выиграть в экономике, выиграть вот там конкуренцию, гонку экономическую и так далее. Это вообще
0: Чьи
1: возможно?
0: модели? Чьи модели?
1: Ну, успешных стран там.
0: У нас уникальная экономическая модель. Значит, во всех странах мира экономики переинвестированы. У нас экономика недоинвестирована. То есть у нас жесточайший денежный голод. Поэтому мы никакие модели копировать не можем.
1: Да и не нужно. Просто надо
0: Нет,
1: доинвестировать.
0: нужно просто инвестировать, но это запрещено. То есть это политикой денежных властей, это категорически запрещено.
1: И чтобы закончить с темой Европы, ЕЦБ собирается повышать ставку, видимо, в борьбе с инфляцией. Где-то я это уже видел, вот. Но насколько это поможет, и в их случае тоже. Чтобы же давайте на этот вопрос ответим, а потом перейдем к следующим темам.
0: Ну хорошо, но у них, значит, ВВП будет падать быстрее. Инфляция станет меньше, ВВП будет падать быстрее.
1: То есть все как всегда.
0: Ну, как бы, нос вытащил, хвост вылез. Это структурный кризис. Ребята, структурный кризис так не лечится. Он вообще не лечится макроэкономическим регулированием. В принципе. Но это объяснить этим перцем невозможно.
1: Да и, в общем, бог бы с ними.
0: И надо, да.
1: Да. Михаил Леонидович, теперь хотелось бы поговорить по поводу, собственно, интересная очень ваша заметка относительно криптовалют. И очень хотелось бы услышать теперь и для слушателей «Радио Спутник» ваш комментарий, поскольку вы пишете про криптовалюты, и почему такой шум вокруг криптовалют поднимается, если можно, вкратце. Потому что, мне кажется, это такая тема, которая большинству людей все равно остается абсолютно белым пятном. И здесь хотелось бы
0: Отвечу.
1: понять, да, на основе как раз того, что... Да.
0: Я отвечу как экономист. То есть я вам не объясню, как на этом деньги зарабатывать. Отвечу как экономист. Происходят два события. Первое. Поскольку из-за структурного кризиса кредитно-денежная политика эффект не дает, то начинают предъявлять претензии к той как бы элитной группе, которая была главным бенефициаром эмиссии доллара, а именно международным банкирам, контролирующим ФРС. Мы сказали, у какие, у, нехорошо. Они говорят, ничего не знаем. И тогда была дана отмашка на то, чтобы создавать альтернативные механизмы получения прибыли в финансовой сфере. Вот все эти стейблкоины, криптовалюта, банкирам сказали, ребята, поскольку вы не в состоянии обеспечить порядок, мы отменяем вашу монополию. Потому что до этого банкиры говорили, поскольку мы отвечаем за порядок, то будьте любезны, дайте нам монополию. Но теперь у них монополию отобрали, сверхприбыль отбирают, они плачутся, начинаются разные войны, еще чего-то. Это никак не влияет на экономику. Экономика как падала, так и падает. Вообще прибыль в финансовой сфере не образуется. Она образуется в экономике. То есть в реальном производстве. Ну все. Все.
1: Отсюда природа криптовалют и отсюда шум вокруг них, если простым
0: Отсюда
1: языком.
0: шум, потому что очень большие финансовые потоки. Ну, грубо говоря, раньше этот триллион получали банки. А теперь этот триллион начали получать криптовалютчики. Конечно же, криптовалютчики страшно возбудились, все остальные тоже возбудились. С точки зрения экономики в целом ничего не произошло.
1: То есть это все равно дорога в один конец. То есть рано
0: Но
1: или
0: это
1: поздно.
0: все равно как вот есть финансовый сектор, в нем крутятся виртуальные деньги, да, но на экономику они влияют слабо. Более того, на самом деле все еще хуже, потому что появилось большое количество людей, которые получили много денег за счет криптотематики, поскольку в отличие от банкиров, которые уже обожрались, они еще голодные, то они начинают очень много денег из финансового сектора переводить в реальные. То есть яхты, особняки, клубы, одежда, драгоценности, украшения и так далее. И в результате инфляция растет.
1: Ну, а, да, промышленность не растет все равно. То
0: А
1: есть...
0: промышленность.
1: А тогда, простите, дилетантский вопрос в этом смысле. А можно ли уменьшить долю финансового сектора в экономике и таким образом как-то повлиять на реальный сектор экономики для таких стран, как там США или Европа?
0: Сегодня нельзя. Значит, в Соединенных Штатах Америки в мире для того, чтобы поддержать реальный сектор, поддерживается спрос. Ну, спрос поддерживался разными способами, но по мере развития кризиса сейчас он поддерживается одним единственным способом – через эмиссию. Ну, эмиссия, бюджет, поддержка спроса. Вот. Ну и, соответственно, стерилизация избыточной денежной массы в реальном секторе осуществляется через американские финансовые рынки. То есть все деньги попадают в финансовый сектор. Он, соответственно, стремительно растет. Вот. Но вот из того, что появилось много альтернативных групп, которые в нем стали зарабатывать, то, соответственно, инфляция стала расти.
1: А норма прибыли в финансовом секторе сильно выше, чем в реальном, естественно.
0: Норма.
1: Да.
0: Прибыль, естественно, сильно выше. Ну, сейчас в реальном секторе, если говорить в целом, он она, эта норма прибыли вообще отрицательная.
1: Понятно. Ну и еще одна тема, как раз на оставшиеся 3 минуты по международной повестке, а потом пойдем по российской. Вдвое снижена оценка роста для стран Персидского залива. И тут хочется тоже насчет слова «рост», как-то слово «рост» уже прям совсем смотрится подозрительно, имея в виду ту ситуацию, которая там сложилась. Плюс война-то продолжается, заводы будут продолжать гореть, добыча будет продолжать сокращаться.
0: Давайте мы вернемся к этому вопросу через полгода. У меня сильное подозрение, что слово «рост» вообще для большинства стран будет на какое-то время закрыто.
1: Тогда передел, соответственно, продлится. Получается так. Ну, то есть, я имею в виду, что пока мы не увидим его итогов, да, мы, так сказать, трудно давать оценки.
0: Ну да, но просто надо при этом учесть, что произошло, что самое страшное, что будет, когда, соответственно, начнет сыпаться финансовый сектор. Значит, у вас исчезнут богатства. То есть элитные группы, которые привыкли, что они рулят, потому что они контролируют самое большое богатство, они исчезнут. Придет время полевых командиров. А полевые командиры, знаете, у них такие, мы просто вот во вторник с Дмитрием Юрьевичем Пучковым эту тему обсуждали. Экономику полевых командиров. Очень увлекательная тема.
1: Да, а они разбираться не будут, будут сразу ставить, так сказать, к твердой поверхности.
0: Это вопрос сложный. Они будут вести себя по-разному. Например, мои знакомые, которые в Испании живут, говорят, что если 10 лет тому назад все бежали из окрестностей портов морских, ну, потому что там всегда мафия, то теперь, наоборот, все обратно бегут. Почему там мафия? Там, где мафия, там порядок. Знаете, вот эта известная история, да, правильный пахан на рынке, он всегда обеспечивает даже самой бедной бабушке прибыль.
1: И никого не обидит, да.
0: Потому что вот если кто-то начинает беспредельничать, вот тут он может власть и проявить. Он, разумеется, требует уважения, там еще чего-то туда-сюда, но он обеспечивает порядок и как бы эффективное функционирование экономического механизма. Вот. А так, соответственно, раньше это делали банкиры через свои институты финансовые, а теперь они это больше делать не могут, а народу нужен порядок, чтобы не было кидалово, чтобы были цены понятные и т.д. и т.п. Кому идти сегодня? К банкирам? Ну, значит, куда идти? Вот все идут.
1: Ну, то есть, да, появится, как бы, как вы их назвали, ну, появится, люди пойдут к мафии, появятся Робин Гуды, ну, да, и дальше мы вернемся, так сказать, к тем самым временам, да,
0: Я
1: да,
0: вспомнил
1: средневековым.
0: неприличный и неполиткорректный анекдот.
1: 20 секунд есть.
0: Значит, Рэби Гуд отличался очень большой добротой, он всегда отбирал деньги у бедных, у богатых, а потом предлагал их бедных по самому низкому проценту.
1: Да. Отправляемся на новости, после этого продолжим разговор с Михаилом Хазиным. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память, сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Посол России Алексей Мешков в ходе беседы в МИДе Франции довел до коллег на высоком уровне правду о террористических действиях Киева. Об этом сообщила депмиссия РИА Новости. Дипломат заострил внимание на теракте ВСУ в Старобельске, указав на фактическое финансирование Парижем терроризма. Мешков передал представителям МИДа Франции фотографии последствий теракта на фоне отсутствия реакции Парижа. Хотя, как сообщалось ранее, французские журналисты побывали на месте преступления киевского режима. МИД Франции в ходе беседы с послом России представил известную однобоку и предвзятую позицию Евросоюза по конфликту на Украине, отметили в депмиссии. Доклад о последствиях приостановления в отношении Армении договора о Евразийском экономическом союзе представят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре. Это следует из совместного заявления президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Лидеры ЕАЭС подчеркнули необходимость предотвращения ущерба для стран Союза, связанного с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. Лидеры указали на существенные риски для экономической безопасности стран Союза из-за этого. Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, страны-участницы ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из Евразийского союза, но при этом они уважают выбор народа республики. Показатель смертности среди новорожденных в России достиг минимальных значений за все время наблюдений. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики. Кроме того, министр отметил позитивную динамику в сфере репродуктивных технологий. По его словам, в России каждый год стабильно увеличиваются объемы проведения процедур ЭКО. Почти 7 миллионов российских туристов, как организованных, так и самостоятельных, отправятся на отдых за рубеж в период с июня по август. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Топ-5 самых востребованных направлений среди организованных российских туристов возглавили Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Абхазия. Республику, по предварительным данным, могут посетить более 1 миллиона туристов в зависимости от хода летних продаж. При этом не менее 40% будут однодневными экскурсантами – с территории Краснодарского края, добавили в ассоциации. Основным позитивным фактором, влияющим на летний спрос на зарубежные направления, там назвали укрепление рубля, которое сделало поездки доступнее. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
8: Откуда деньги у людей?
9: Хороший вопрос.
10: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
11: Продолжаем нашу беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным и продолжаем ее в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы, которые заслуживают того, чтобы быть заданными, конечно, пишите, я с удовольствием их задам Михаилу Леонидовичу. Прям вот в продолжении, пришла такая новость, которая прям в продолжении того и анекдота, наверное, тоже, о котором вы в конце предыдущего получаса, который вы рассказали. Богатейшие семьи мира сокращают долю долларов в портфелях, пишет швейцарский банк, сообщает об этом UBS. И у меня тут два вопроса. Богатейшие семьи мира — это те самые старые элиты? Это первый вопрос. А второй вопрос, если они сокращают в долларах свои активы, то куда их девать-то в этом случае?
12: Во-первых, богатейшие семьи, по-настоящему богатейшие семьи мира, не очень распространяются. Откуда у них богатство?
11: Откуда деньги у людей, да.
12: Откуда деньги у людей? Да. Поэтому я бы так вот бы не стал, да, прямо вот объяснять. Я думаю, что это все спекуляция. Да, доля как бы мировой торговли в долларах становится действительно все меньше и меньше, но доллар продолжает оставаться основой мировой экономики, поскольку Бреттон-Вудская система никуда не делась. Для примера я вам скажу только одну вещь. Для получения кредита, неважно в каком банке, вам обязательно нужно, чтобы вам рейтинговые агентства поставили высокие рейтинги. Все рейтинговые агентства исходят из отчетов, как бы написанных по американским стандартам и в долларовом выражении.
11: Эквиваленте, да, даже не эквиваленте, да, просто выражение, да, понятно. То есть это вся система. А кстати, мы все-таки, вы же говорите об этом, что потихонечку Бреттон-Вудская система, так или иначе, она уходит в прошлое сама по себе. А где этот краешек этого хвоста или этот хвост змеи, если иметь метафорически, если это змея, да, который сокращается, какой фактор этой Бреттон-Вудской системы уходит первым?
12: Правильная формулировка.
11: Хорошо.
12: Система остается, но ее эффективность падает.
11: Понятно. То есть она как бы съеживается вся. Целиком,
12: получается. Она не съеживается, ее эффективность сокращается. То есть экономика Бреттон-Вудская становится меньше. Значит, там, где еще остается прибыль, она становится меньше. Это контроль становится меньше. Но в некий момент произойдет слом. Да, именно слом системы. Пока этого не произошло.
11: То есть где-то станет тонко, и оно порвется. В конечном итоге.
12: Оно порвется так, как бы. Как бы это вам сказать? Да, смотри, стоит дом. Большой. Он стоит. Понимаете?
11: Ветшает, но стоит.
12: У него гниет фундамент. То есть у вас тут немножко обвалилась штукатурка, тут немножко протекла труба, тут, перекосилось окно и т.д. и т.п. Но дом стоит. А дальше в некоторый момент неожиданно рассыпается, и дом сыпется. Да, целиком. То есть не то, чтобы там из него там выпадают окна. Нет, он просто прекращает свое существование. Это произойдет.
11: Тут именно вопрос, который часто, опять же, задается, чего бояться? Где будет тот триггер? Что мы увидим, и будет ясно, все, дело пошло, карточный домик посыпался.
12: Понимаете, это будет видно сразу. Да, я еще раз говорю, он сыпется сразу. То есть, понимаете, когда карточный домик только что был, и вот его нет, вы это видите сразу.
11: Где-то ножки подломят.
12: Если вдруг в какой-то квартире протекла труба из-за того, что она сгнила, или из-за перекоса дома оборвалась, вы это можете и не видеть. А вот карточный домик, когда рушится, складывается, вы это видите сразу. Вот мы увидим это сразу. Но тут есть другая проблема, потому что люди же, которые понимают, что это произойдет, я же говорю, что мы начали писать про это 25 лет назад. И до сих пор те, кто, управляющая компания, да, этого дома, она не признает эту ситуацию. И это реальная сложность.
11: Может быть, ему дом потому и стоит, что она не признает эту реальность.
12: Ну, может быть, если бы она бы признала, то можно бы тогда его можно было бы и починить. Сегодня это уже невозможно.
11: Еще, да.
12: Она тянет. Сегодня она тянет. Да? А пускай он лучше упадет послезавтра, чем завтра.
11: Ну да. Но шума будет больше, да. Это уже понятно, да. Еще одна тема, она нас приближает потихонечку к России. Это тема, связанная с Евроклир, с этим печально известным депозитарием, поскольку открыто более 60 исполнительных производств в России, связанных с Евроклир. Взыскание с... Судебные приставы начали процедуру взыскания 27,5 миллиардов рублей с Евроклир. Мы понимаем, что это юридические моменты, и они идут, видимо, как-то параллельно обычной реальности, но все-таки хотелось бы понять природу и, главное, причину вот этих своего рода. То есть зачем они это делают, проще говоря?
12: Как зачем? Они как бы решили нас удавить. Ну, вот. И самый простой способ удавить – отобрать те наши активы, которые у них на территории. То есть сначала они там 30 лет, ну там 25 объясняли, что самый лучший способ хранить деньги – это у них. Потом они взяли и их отобрали. Это называется мошенничество.
11: С их стороны, да.
12: Видели, когда управляющие компании сначала забирают у людей деньги, якобы вкладывая их в фондовый рынок с высокой доходностью. Где-то куда-то они их вкладывают, но там нету высокой доходности. Ну, а потом все это рушится.
11: А приставы, вот тут же, первая реакция, зачем мы взимаем, так сказать, вот эти все процедуры проводим, нам все равно этих денег не видать. Прям вот стандартная фраза, которая, мы же ничего не получим.
12: Вот это вы ошибаетесь. Дело в том, что по мере развития кризиса неожиданно выяснится, что они сами-то не могут существовать. И вот дальше одно дело, когда мы говорим, отдайте наши деньги, они говорят, какие деньги, мы действуем строго в соответствии с юридической процедурой. Это не воровство. У нас такая юридическая процедура. Теперь у нас тоже юридическая процедура. Вот вы хотите там, грубо говоря, ну, я думаю, это очень скоро произойдет. Вы хотите вот это, вы хотите вот это, вы хотите, разумеется, деньги верните. И говорят, знаете, у нас их нету. Ну, нету, значит, нету, что делать. На самом деле, сейчас это будет очень неприятно и тяжело. Как там говорил Бисмарк, да, русские всегда приходят за своими деньгами. Может быть, не сразу, но придут. И мы придем. И это будет... Я думаю, что придется расплачиваться территориями.
11: А, вот как это будет выглядеть. Ну да, а чем им еще расплачиваться, собственно? Да. В этом смысле остается. И тогда, вот у меня однократно, это сроки эти назывались, все движется плавно, планомерно движется к сентябрю. Вот к этому самому. Когда ждем катаклизма.
12: Я считаю, что осенью, да. Но я могу ошибаться. Но, понимаете, много людей считают, что это уже будет осень. То есть, в том числе и те, которые изначально, в общем, нашу позицию, наше описание кризиса, в общем, не очень одобряли. Вы знаете, я тут сейчас, как это... Это не жалоба, это просто констатация факта. Понимаете, когда я начал заниматься кризисными процессами, вот в логике «а баба-яга против», то я прекрасно понимал, что ну, очень, очень много людей, экспертов, специалистов будут тыкать меня пальцем, да, крутить значит, у виска и говорить, он идиот. Причем дело даже не в том, что они считают, что я говорю чушь. Нет. Они говорили, поскольку этот человек, ну, как бы, ну, грубо говоря, у нас тут есть, мы тут деньги зарабатываем, у нас тут есть финансовые потоки, а он, с одной стороны, как бы пытается заработать вне этих потоков, а с другой стороны, подрывает нам.
11: Нас приговорил еще, да, всех.
12: Ну, не приговорил, ну, типа, ну, как бы, поскольку мы хотим сохранить эти потоки, то мы должны всем объяснить, что он идиот. Да, сегодня ситуация немножко другая. И, в общем, они оказались в этом смысле в сложном положении. Потому что, ну как, они уже не могут говорить, что я идиот. Ну, потому что вот раз, два, три, четыре, пять. И люди, которые не экономисты, которые не в их среде, они, в общем, с этим согласны. Но признавать, что они были идиоты, а я был прав, тоже невозможно. Но слишком много времени прошло. Да? Если бы это было там... Прошло бы полгода или год, можно было бы сказать. А тут 25 лет, уже все. Да? Вот. И что делать? Остается игнорировать. И они продолжают игнорировать. То есть, имеется экономика. Имеются процессы, которые происходят в экономике. Имеется, наши исследования, которые более-менее эти процессы описывают. Можно спорить, насколько хорошо они это делают. Но, в общем, все признали, что мы это делаем правильно. И есть все вот эти, которые называют себя экономистами, которые несут пургу, которая просто не имеет никакого отношения к реальности. Понимаете, очень скоро их просто перестанут выпускать на порог. Потому что нельзя же нести такую пургу. А пока еще нет. Вот. В нашей стране, как вы сами понимаете, там все просто. Имеются бюджеты исследовательские у министерств, у Центробанка, у всех, да, у крупных корпораций. Имеются идейно правильные товарищи, которые осваивают эти бюджеты. Не без откатов, да. И рука руку моет, все хорошо. Но дальше в какой-то момент возникает вопрос, а что на самом деле? Да, я тут по этому поводу всегда очень смеялся, да, но приходит ко мне какой-нибудь олигарх. Я так упрощаю до идиотизма. И говорит, Михаил Ильич, вы мне скажите, да, что будет завтра? Я его спрашиваю, а почему вы меня спрашиваете? Говорит, потому что вот. Я говорю, замечательно, у вас есть вице-президент, который отвечает за это, который освоил там за последние 5 лет 217 миллионов долларов. Почему вы не идете к нему? А он мне несет пургу. Хорошо, дайте тогда мне 217 миллионов долларов.
11: Логично.
12: Я вам все скажу. Я так не могу. Не можете, идите к нему. Ему уже дали, да? А я что? Я-то лучше. Вы сами сказали, что я лучше. Я так еще раз говорю, это такая вот игра, да?
11: Все равно метафора. Будем считать метафорой.
12: Потому что они все равно не дадут. Да, он может мне сказать, а он же откаты платит. Я говорю, замечательно, давайте я тоже заплачу откаты. И так далее. Да, это просто невозможно. Да, это как раз и есть. Вот эта система, это и есть Бреттон-Вудсская система, только в науке. Да, она должна поддерживать эту долларовую систему за счет этих денег как бы науки.
11: На самом деле это просто подавление инакомыслия, по большому счету.
12: На самом деле это просто подавление инакомыслия, совершенно верно. А что будет дальше, я вообще не знаю. Потому что нас там есть 3,5 коллеги по стране, которые понимают, что происходит. Желающих узнать, что происходит, если считать даже не олигархов, а там чуть пониже, тысячи, да, в мире их сотни тысяч, а нас 3,5 коллеги. Немедленно возникает непреодолимое желание. Да тут же, да, что, соответственно, плата за право задать, не получить ответ, а плата за право задать вопрос. Дальше я могу, грубо говоря, ответить на 5 вопросов в день. Да? Угу. Я ставлю плату за право задать вопрос. Дальше, соответственно, поскольку конкуренция высокая, цена становится запредельно высокой. Хорошо, а не нравится? У вас есть эти вице-президенты, осваивающие бюджет к ним.
11: А насколько я понимаю, в связи с тем, что ситуация меняется, то плата становится она все выше и выше, потому что, да, все двигается в эту сторону. Логично. У меня вот вопрос в связи с этим, он даже, я бы сказал, журналистский, чисто личный в этом смысле, поскольку мы неоднократно на эту тему говорили. А публичная дискуссия за эти 25 лет, которые вы отстаиваете точку зрения или, по крайней мере, эту точку зрения озвучиваете, в публичную дискуссию сторонники других вице-президенты, эти самые обобщая, они с вами вступали, вам давалось право с ними дискутировать хотя бы?
12: Идиоты, что ли? Помните, у нас разные профессии. Я экономикой занимаюсь, они осваивают бюджеты. Они не хотят обсуждать со мной освоение бюджетов. А обсуждать экономику они просто не могут. Но они же понимают. Там было пару раз, когда очень давно, когда на неформальных тусовках меня приглашали в среду именно этих людей, И они мне пытались объяснить, что я чего-то недопонимаю. Понимаете, у них вначале бывали иллюзии, что я мошенник. Да, вот.
11: Но это самый простой всегда ответ, на когда тебя не
12: понимают. И поэтому я подозреваю, что они как бы в каких-то своих тусовках, кто-то говорит, да вот он же интересно, говорит, да нет же он мошенник, ну давай проверим. Да, и вот они меня пару раз вызвали, убедились, что я не мошенник, и после этого, естественно, звать перестали навсегда и не будут звать никогда. Ну, сейчас-то я и не пойду, чё, о чем с ними разговаривать?
11: Понятно.
12: С ними о чем разговаривать, понимаете, вообще просто как бы нету предмета. Экономика их не волнует. Да? У меня была смешная история, я про это рассказывал году в 10-м, в 11-м на Астанинском экономическом форуме. Тогдашний премьер-министр Казахстана Масимов, поскольку там присутствовало там не то 12, не то 15 этих самых шнобелевских лауреатов, он им устроил обед и позвал меня. Я, значит, смеясь, говорю, что Карим Кожемканович, вы хотите их разговорить? И меня позвали, значит, чтобы я их это...
11: Как говорит, провокатор, да.
12: Я говорю, да. Я говорю, ничего не получится. Он говорит, а почему? Я говорю, то, что они вам ничего не скажут. Говорит, ну как же так? Говорит, я все-таки премьер-министр, я по-английски с ними буду разговаривать. А Матимов там на 5 или 6 языках разговаривает. Ну, я говорю, вот увидите. Закончилось, значит, обед длился там 3 часа с лишним, значит, все вышли. Кстати, тогда я первый, единственный раз увидел вблизи и даже разговаривал с Нэшем, который реально великий человек, только он математик. Uh-huh. Вот. А и вот, значит, мы вышли оттуда, и Максим говорит, Михайлович, откуда вы знали? Ну, что они ничего не скажут про экономику. Карим Кожемканович, они вообще не знают про экономику, вообще ничего. Они, то, чем они занимаются, называется псевдоэкономическое моделирование. То есть они берут какую-то простую модельку, называют ее коэффициентами, экономическими терминами и изображают, что вот эта моделька изображает что.
11: Принимают ее за реальность.
12: Да, совершенно верно, да. И с ней что-то там что-то... Ну, может быть, немножко теория игр, хотя и тут есть свои... тонкости.
11: Михаил Леонидович, простите, что перебиваю, у нас примерно 7 минут осталось. Еще один короткий вопрос на эту тему, и потом вернемся к реальности. Еще есть несколько вопросов коротких, которые хотелось бы обсудить. А с точки зрения экономической науки, если таковая сегодня, теоретической науки, если таковая еще существует, существуют альтернативные какие-то, ну, грубо говоря, друг другу модели, которые объясняли бы и выводили эту ситуацию из того пике, в которое благополучно мы все... Так сказать,
12: В рамках мейнстрима нет. А если говорить
11: То есть наука стоит, грубо говоря.
12: Да, она просто занимается не экономикой. Она называет себя там, экономикой, но в реальности экономикой она не занимается. А она себе придумала предмет. У меня даже вот в книжке, которая, новое издание, которое выйдет вот буквально там через 2-3 недели, была книжка «Воспоминания о будущем». Сейчас она называется «Последний кризис капитализма, знак вопроса, и, значит, идеи современной экономики. Там это просто описано. Там есть целая глава, которая этому посвящена, что они сами себе придумали предмет деятельности, и по поводу этого предмета, и свои, значит, шнобелевские премии выдают, и другие премии, и еще чего-то. К реальности это не имеет никакого отношения. Нет, есть финансовая математика. Это правда, она есть. Но, вы знаете... Ну, я вот окончил кафедру теории вероятности механико-математического факультета МГУ. Я помню, как там году в 90-м мне дали вот такую вот толстую книжку, мой товарищ английскую, называлась она «Эконометрика». Он сказал, Миша, вот это лучшая книжка, я тебе ее даю на 3 месяца, прочитай, если ты ее прочтешь, вот ты все поймешь, как у них там устроено. Он мне ее дал где-то там Беляева, да, вот там вот, да, я тогда жил на Колхозной.
11: Одна ветка, да.
12: Да, и я, значит, вот сколько там ехать? Беляева, 40 минут ехать. Да, долго. И я за эти 40 минут эту книжку пролистал. Я приехал домой, позвонил ему и говорю, Гриш, ты знаешь, я как бы не хочу тебя обижать. Да, но вот я кончил кафедру теории вероятности, я знаю в этой книжке все. Я просто все в ней знаю. Вот я все главы, да, я так вот листал главами. Да?
11: Но тогда вот. Это, с позволения сказать, халтура, а не книжка, получается.
12: Нет, это не халтура. Просто финансовая математика – это такая вот, ну, как бы, ну, грубо говоря, это то, что называется теория массового обслуживания. А там действительно работают математические методы оптимизации. Вот они, как бы, вот эти вот крупные компании оптимизируют при условии, что нету ЧП. А если вдруг ЧП, ничего не работает.
11: Да. Там ничего не написано на эту тему, да. Теперь несколько вопросов. Так, ну, не в режиме блиц, но вот у нас 4 минутки осталось. Во-первых, хотел спросить еще, вот возвращаясь к теме Евроклир, а есть ли в России оценка активов зарубежных, которые находятся здесь, в России, которыми мы могли бы, ну, грубо говоря, что-то уравновешивать?
12: Очень не хочется это делать нашим олигархам. Поэтому они это тщательно блокируют по банальной причине, что у них там есть актив. Они надеются их вытащить или надеются договориться. Вот у нас есть специальный человек, который непрерывно бегает, да, значит, и обсуждает с разными околотрамповскими персонажами, кого от санкций освободить, и, значит,
11: соответственно... Я понял, о ком вы, да. Ну, вот сейчас только, да.
12: Ну,
11: да. Понятно. Но я имел в виду не активы наших олигархов там, а активы их компаний здесь.
12: Я понимаю, да. Но как бы наши олигархи, это у них-то активы там, и по этой причине они очень не хотят обижать их здесь.
11: Все понятно. Вопрос, который мы периодически поднимаем так или иначе, Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных семей. Понятно, что частный вопрос, но тем не менее.
12: Давайте мы ставку снизим.
11: Да-да.
12: 3%, а ипотеки, и тогда давайте сделаем для многодетных семей 2%. Или вообще, соответственно, будем строить на бюджетные деньги квартиры и их многодетным давать бесплатно. Могу вас уверить, это для бюджета будет дешевле, чем сегодня спонсировать ипотеку. Реально дешевле.
11: Окей. И вопрос относительно срока давности по приватизационным сделкам. Здесь была встреча между руководителем РСПП.
12: Я не знаю, что будет написано в этом законе. Ну, например, там будет записано, что если есть грубые нарушения законодательства, то нету срока давности. А грубые нарушения, я не знаю ни одной приватизационной сделки, которая была бы законной. Ни одной.
11: Но пересматривать это опасно? Это вообще, если в этом какой-то...
12: Нет, это база нашего современного общества либерального. То есть, если это делать, то это значит, что нужно выгонять всю либеральную общественность. Но я-то вообще считаю, что невозможно, да, нельзя... Ну, я по этому поводу всегда говорил, что не нужно пересматривать всю массу приватизационных сделок. Нужно сделать две вещи. Нужно признать, что все бенефициары приватизационных сделок, запретить им иметь какое бы то ни было, и их структурам, где они работают, какое-то иметь отношение к бюджету. А эти все люди остались. Да, они все остались. Вот. А, соответственно, ну, просто запретить, да? Вот если у вас членом правления какой-то структуры является человек, который получил выгоду от приватизации, то вы автоматически не можете участвовать в конкурсах, вообще не можете получать бюджетные деньги. Если это банк, вы не можете получать бюджетные деньги, вообще в принципе.
11: Черная метка такая.
12: Да-да-да-да. И второе, признать это общественно преступным деянием. Не уголовно преступным, а общественно. И, соответственно, каждый человек, который в этом деле участвовал, организатором или выгодоприобретателем, должен быть как бы отмечен.
11: На нем стоит некий такой вот клеймо на репутации или пятно на репутации, угодно.
12: Да.
11: Спасибо огромное, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин провел этот час в эфире «Радио Спутник» вместе с нами в прямом эфире, что важно. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Оставайтесь на «Радио Спутник». Счастливо.

0: Возможная отмена дипломов из-за ИИ. Контекст. Устные выпускные экзамены в вузах могут прийти на смену письменным работам. Это допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, будущие студенты станут делать, думать и жить с помощью искусственного интеллекта. Это станет нормой с рождения и вызывает тревогу. Согласно исследованиям, в последние годы доля сгенерированного нейросетями текста в дипломах увеличилась в разы с 9 до 42%. На экономических и IT-направлениях она перевалила за 60%. Представители педагогического сообщества убеждены, понять уровень подготовки студента можно только во время живого обсуждения учебной темы. При этом полный отказ от генеративного разума при подготовке выпускных работ уже невозможен. Мир изменился. Другой вопрос, что в них можно указывать. Авторы прибегали к помощи цифровых помощников. ИИ при получении высшего образования автоматизирует выполнение рутинных задач, анализирует большие массивы данных и способствует большей вовлеченности в процесс. Это очевидные плюсы. Однако одновременно повышаются риск иллюзии освоения материала и зависимость от технологий. Специалисты считают, что это снижает качество подготовки будущих профессионалов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Мариуполе, Схинвале. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Белоруссии призвал французского лидера быть мотором в продвижении мирного диалога в Европе. Волонтеры вывезли 65 тонн ила из затопленных домов Дагестана. Программа полетов турецкой Air Anka в Россию будет обеспечена до середины июня. Подробности далее. Совместное развитие искусственного интеллекта в Евразийском экономическом союзе обеспечит защиту цифровых суверенитетов стран-членов и гарантированных прав граждан. Об этом говорится в совместном заявлении стран-участниц Высшего Евразийского экономического совета. Они выразили стремление обеспечить необходимые условия для взаимного сотрудничества стран в области искусственного интеллекта. Так лидеры будут развивать диалог и обмениваться опытом по вопросам регулирования, применения технологий искусственного интеллекта, исходя из недопустимости появления барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал французского лидера Эммануэля Макрона быть мотором продвижения мирного диалога в Европе. Об этом, по словам Лукашенко, шла речь в ходе недавнего телефонного разговора с президентом Франции, во время которого был затронут и вопрос ситуации на Украине.
2: Надо позвонить Путину, приехать, сесть, по-мужски поговорить. Он начал там Европейский Союз, надо посоветоваться. Я говорю, подожди, ты аксакал, ты у власти уже столько лет. Мерц, молодой совсем политик, Стармер, тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Виталий вообще женщина, премьер-министр. Что вы хотите, на женщину возложить эти обязанности? Ты в Европе сегодня мотор.
1: Александр Лукашенко также сообщил, что предложил французскому президенту провести в Минске трехстороннюю встречу с главой российского государства Владимиром Путиным и добавил, что глава Франции не исключил такой возможности. Волонтеры лагеря «Единая Россия» вывезли 65 тонн ила из затопленных домов населенных пунктов Хасавюртовского района. Об этом сообщили на сайте партии. Отмечается, что волонтеры посетили более 200 адресов, помогли в разборе завалов, привезли и передали гуманитарную помощь в виде стройматериалов семи семьям. Ранее оценочные комиссии завершили в Дагестане обследование всех пострадавших от паводков домов. Итоговые данные направлены в Минстрой. Отмечается, что снесено более 100 незаконных постов. Строек. Программа полетов турецкой Air Anka в Россию будет обеспечена до середины июня за счет замены перевозчика на авиакомпании Turkish Airlines и Corendon. Об этом сообщил Минтранс России по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с послом Турции в России Танжуб Бильгичем. Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу. Росавиация сообщила, что дополнительное разрешение на полеты в Россию выдавалось Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Ситуация с авиаперевозчиками между Россией и Турцией находится на постоянном контроле, отметили в Росавиации. Председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила отслеживать факты дискриминации женщин при трудоустройстве и напомнить руководителям кадровых служб об ответственности за такие нарушения. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, всех приветствую. Это пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня. Подтянулся.
4: Добрый вечер, Татьяна.
3: Собрался.
4: Да. Добрый вечер всем слушателям и зрителям.
3: Друзья, напоминаю, у нас идет видеотрансляция. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал «Радио Спутник». Кому где удобнее, там подключайтесь. На Макс-канал «Радио Спутник» тоже подписывайтесь. Лайки везде в обязательном порядке приветствуются. Комментарии тоже.
4: Да.
3: Посчитаем всех, кто не лайкнул.
4: Накажем.
3: Только этим выходные будем заниматься.
4: Посвятим себя.
3: Ой, перед... Вообще, следующая неделя будет сумасшедшая. Это будет экономический форум у нас идти в Петербурге. И я впервые его буду встречать, ну, непосредственно от и до в Петербурге. Не приезжаю сюда поработать, а вот я понаблюдаю заодно, как тут все проходит. А вы наоборот, я так понимаю, да, решили сбежать?
4: Да. Иногда полезно, да.
3: Грамотно, грамотно. Так, ну что, я вам предлагаю выбор. У нас тут очень насыщенная повестка. С какой стороны будем начинать?
4: Мы как у Козьмы Пруткова. Начнем сначала.
3: Начнем сначала.
4: Пойдем до конца.
3: Вот, давайте тогда с Казахстана я предлагаю начинать, потому что Владимир Путин был там с рабочим визитом, с Жамартом Такаевым он общался, подписали заявление о 7 основах дружбы народов России и Казахстана. Вот сейчас, если вы мне секунду дадите, то я не подготовилась, вот, все открыла. Смотрите, общность истории, ответственное отношение к ее объективному осмыслению, общие усилия по развитию евразийской интеграция, общая граница как пространство добрососедства, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности, цивилизация, ну да, близость, все правильно, молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, совместный взгляд в будущее. Но мне кажется, тут ничего не пропустили. Вот я так долго это читала и назвала все, и спорт, и культуру, и экономику, и интеграцию и так далее.
4: Все абсолютно здравое.
3: Да.
4: Многим может показаться набило оскомину. У нас многие там выступают со сказками. Сколько можно говорить про дружбу народов? Никогда никакой дружбы народов не было и быть не может. Во-первых, была, а во-вторых, должна быть и дальше. Это важно. Угу. Казахстан – это бывшая Советская Республика. Это еще важнее. Все Советские Республики после раскола обернулись в сторону Запада. Так, это хорошо у них получалось, особенно всякая Прибалтика там и прочее. А жизнь устроена так, что мы твой сосед, и мы никуда не денемся, и вы никуда не денетесь. И вот как жить, если у тебя с одной стороны Китай, а с другой стороны Россия? Ну, наверное, надо как-то грамотно, исключительно грамотно использовать, например, свое географическое положение. Надо дружить и с китайцами, надо дружить и с русскими.
3: Что а если плохого? Они дружат еще и между собой,
4: так
3: то вообще
4: точно,
3: замечательно.
4: Да. Что в этом плохого хотелось бы узнать? Вот из Китая прут товары Ниагарой просто. Ну, мы за транзит будем получать деньги. Они там, казахи, со страшной силой, или как надо правильно говорить, наверное, казахстанцы, со страшной силой улучшают свои железные дороги, обновляют поездной состав, локомотивы там и всякое такое, чтобы тащить как можно больше и как можно быстрее, зарабатывая с этого деньги. Вот это абсолютно разумный пример. А мы им в ответ...

0: совершенно спокойно.
1: Да, посмотрите, вот другие совершенно решения политические, и вот к чему они привели уже замечательно, наверное. Ну, президент Токаев молодец. Вот во всяком случае, из того, что мы видим сейчас, молодец. Никаких там националистических закидонов ни с нашей стороны, ни с их. Разговор абсолютно трезвый, направленный на дружбу и сотрудничество. Вот хорошо бы и дальше так было. И не только с Казахстаном.
0: Ну, и Токаев также обратился к Владимиру Путину. Он, понятно, было обращений много, но вот одно из них хочу зачитать. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию. Вот, ну, мне это было важно прочитать. Мне кажется, об этом все равно, ну, нужно периодически напоминать вообще народу, что происходит в этом мире. И правда, ну, миропорядок – это очень глобально, сложно. Может быть, где-то и ошибки иногда какие-то
1: Безусловно, любой таксист страной руководит гораздо лучше, чем наш президент.
0: Тут а диванные критики, вот им надо с таксистами.
1: Но как в известной шутке, что обстановка теперь такая, что уже и таксисты не знают, что делать.
0: Так, дорогие таксисты, если вы нас сейчас слушаете, особенно, да, пока там новый заказ, или возвращаетесь уже домой, или только вышли на рейс.
1: Придите в себя, дайте советов.
0: Не, ну, уважаем.
1: Конечно.
0: Лайки нам тоже поставьте. Да. Я так чувствую, они там сейчас там напишут все, что они о нас думают. Нет, мы со всем уважением, поэтому это так, в качестве примера. Ну, хорошо, давайте тогда про Армению буквально пару слов. Вот с какой позиции, потому что лидеры, в том числе России и Казахстана, а также Белоруссии и Киргизии, выступают за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз. Я понимаю, что реакции могут быть разные на эту новость, но вообще-то хочу напомнить, что довольно давно в Кремле уже говорили о том, что любое государство имеет такое право. Мы, кстати, и про Украину то же самое неоднократно говорили. Хотите в Евросоюз, пожалуйста. Главное, там, да, у нас вопрос НАТО был, и все, ну, там, и ряд других, касательно военных, в том числе, альянсов. А по поводу Евросоюза мы никогда тут против не выступали.
1: Ну, там просто придется выбирать или-или, потому что и то, и другое.
0: Невозможно.
1: Ну, состоять и там, и тут не получится, нет. Ну, что тут сказать? Во-первых, по всей видимости, гражданин Пашинян, он всенародно избранный, без всяких этих самых. У него сейчас великолепная поддержка в народе. Ну, пусть обратится к народу и поинтересуется, что они считают, как надо поступить. Предсказать, что там получится, невозможно. Ну, я так думаю, что никаких референдумов, естественно, не будет. Это нет. Как? Не просто ж так нас избрали, мы вот тут вот от руководим.
0: Но у нас есть, да, и плохой пример в Молдавии. Мы прекрасно
1: точно,
0: знаем, как там референдум прошел. Поэтому тут очень важно, много зависит непосредственно от того, как это все организуется.
1: Нам за этим наблюдать грустно. У нас у всех, я так думаю, друзей армян, выше головы, прекрасные люди, и почему с их страной такое происходит, нам грустно.
0: Нам остается наблюдать. А про Молдавию как раз давайте тогда поговорим. Суд оставил Евгению Гуцу в тюрьме на 7 лет. Напомню, глава Гагаузии, ну, понятно, по политическим мотивам, не так давно ее посадили. Посадили очень быстро. Весь процесс был просто какой-то моментальный. Хотя вот, кстати, где поддержка народу, вот там просто стопроцентная. В Гагаузии и Приднестровье подключалось, и в целом
1: ну,
0: мы
1: вот
0: все прекрасно
1: смотрите,
0: понимаем.
1: Как работает демократия. Гражданка Румынии находится у власти. И вот так вот распоряжается на территории Молдавии. Изо всех сил хочет присоединить Молдавию к Румынии, а любое инакомыслие подавляется вот так. И это еще очень яркий пример, про который не замолчать и не спрятать. А тем не менее, вот, пожалуйста.
0: Ну, очень обидно за Евгению Гуцу. Мы, когда только ее поймали, да, и дело вот это вот все началось, ну, как поймали, тоже ее просто взяли
1: она
0: и нагло арестовали. Да, она не пряталась, как бы в этом плане неправильный глагол я подобрала. Да, было очень печально, потому что и про ее детей говорили, что почему вы мать, которая вот тут, да, политическую карьеру честным образом построила, ну, вот просто так нагло, значит.
1: Ну, вот так. И с выборами они точно так же обходятся, и с подсчетом голосов точно так же обходятся. Ну, вот европейская демократия в действии.
0: Ну, будут пытаться обжаловать, я не знаю, есть ли там, конечно, шансы.
1: Ну, дальше они, по идее, они должны дойти до европейских судов, но если все это делается по указке из Европы и под их руководством, то как-то надежды мало, на мой взгляд.
0: Тем временем в школах Молдавии с нового учебного года будут изучать репрессии советского режима, этот стат. Миноборнауки страны разработала новую

0: учебные материалы, туда в том числе вошли темы организованного голода 1946-47 годов и войны за независимость Республики Молдова.
1: Угу. Да. Я считаю, что мы на это должны ответить установкой еще одного памятника Солженицыну, съемок сериала «Штрафбат 2» и «Утомленные солнцем 4». Чтобы вот про нас плохого не думали. Ну, как-то стыдно все это слушать. Какой там организованный голод? Вы идиоты, что ли? Война закончилась. 27 миллионов человек убили. Кстати, их королю Михаю в те времена как раз товарищ Сталин еще орден Победы выдал. Многие, наверное, не в курсе. За то, что советские войска беспрепятственно прошли через Румынию. Вот. Как-то он дружил с товарищем Сталиным. Орден Победы.
0: Ну, забыли,
1: я не помню, их сколько там, штук 5-7 выдали, в том числе румынскому королю. Как-то вот так вот получилось. Ну, вот она, благодарность. Как-то очень по-доброму мы с ними общаемся, со всеми этими бывшими советскими республиками. Очень по-доброму. Мгновенно, вот на мой взгляд, мгновенно должна быть прекращена любая торговля, любые вообще эти сообщения.
0: С Молдавией не так просто из-за Приднестровья и Гагаузии.
1: Согласен, но надо было раньше думать. А раньше ничего не думали. Вот имеем дело с результатами.
0: Какой-то выход непонятно, да, из этой ситуации? Как-то
1: выход есть из любой ситуации практически. Время просто надо.
0: Ладно, давайте рядом, хотя кто-то, да, и некоторые считают это уже практически одной страной. В Молдавии же на румынском теперь, да, уже общаются. Ну и про президента мы уже сказали, Майю Санду, значит, в Румынии. Ну, все читают уже про последствия. Ой, как это преподнести? В общем, дрон прилетел в дом на территории Румынии. Естественно, сразу все заявили о том, что это российский дрон, который летел, беспилотник в сторону Украины. Соответственно, Россия напала, Россия виновата и все тому подобное. Никаких доказательств нет, как обычно, но уже успели, ну, закрыть консульство Российской Федерации, да, Румыния говорит, закрываем, а, значит, и вышлем консула из нашей страны.
1: Да.
0: А чего добиваются вот таким
1: Они,
0: образом?
1: В моем понимании, добиваются, надо как-то перекрыть преступления украинских нацистов в Старобельске, где они убили детей, надо отвести внимание изо всех сил. То есть, если что-то, я опять-таки как бывший милиционер, вот у вас что-то взорвалось, давайте срочно комиссию и изучим, а что взорвалось-то? Может, газ в доме, может, какой-то дурак мину противотанковую принес, а может, дрон прилетел. Если дрон прилетел, чей это дрон, откуда он летел, кто
0: Покажите,
1: его запустил,
0: да.
1: Не, вообще ничего делать не надо, сразу понятно, виноваты русские, виновата Россия, давайте гнать отсюда консула, это что такое вообще?
0: А вот разве можно на одну чашу весов поставить, ну, не обвиняйте меня там никто в цинизме, но, да, то есть я к тому, что когда дрон прилетает в многоквартирный дом, это в любом случае не очень хорошо. Ну, да, там даже когда мы говорим про Румынию. Ну, то есть вот прилетел, значит, этот беспилотник, и, извините, просто убили огромное количество детей. Огромное количество детей пострадало.
1: Ну, это несколько разное, как ты понимаешь, в Старобельске прилетело.
0: Я про это и говорю.
1: 4 дрона, 4
0: Разве
1: в одной
0: можно?
1: И той
0: то есть,
1: земле.
0: Ну, они же хотят, вот, да, если мы рассуждаем с этой позиции. Они хотят, чтобы все быстренько про Старобельск забыли. Давайте вот про то, как я
1: Зачем дрон
0: поговорим.
1: Прилетел в жилой дом? Вот кто может объяснить, Непонятно. Зачем он прилетел в жилой дом? Это не военная цель. Жилой дом никому не нужен. Убийство мирных граждан, никакое это, воздействие на ведение боевых действий не оказывает. Никакого. Если вы хотите убить гражданских людей, ну, это террористические цели. Вы как-то запугиваете население. Раз. Второе. Ну, дрон, может быть, заблудился. Мы вообще не про наш говорим. Там Украина рядом, а не Россия. Ну, заблудился, да, прилетел, врезался. Ну, навели не туда, он там как-то высоту не соразмерил. Так это опять-таки Украина. Не надо ничего выдумывать. Помнишь, как в Польшу прилетели 2 украинские ракеты, подбили там какой-то сельский трактор? крику было «русские ракеты». Нет, оказалось, украинские ракеты. Ну, так вы ну, хотя бы разберитесь, что к чему. При чем тут Россия? Где обломки? Покажи. Уж в конце концов у хохлов там накопленные составы железнодорожные остатков российских ракет и дронов. Ну, привезите хоть что-нибудь, покажите. Так вы даже и этого не делаете, потому что плевать вообще на все. Нам надо отвести внимание. Внимание отведут, да, поскольку это на западную аудиторию, на европейскую, американскую рассчитано. Тамошние СМИ будут орать именно про это, про Старобельск не надо вообще говорить. Вот, посмотрите, бесчинство русских. Ну, а я встречное скажу, а вы сами его запустили. И сами убили своих граждан для того, чтобы отвлечь внимание от ваших преступлений террористической направленности. Как украинские нацисты? Донецк обстреливают. Так это они сами себя обстреливают. Они, кстати, и сейчас ухитряются говорить то же самое. Так и тут.
0: Ну да, противоречие, когда они кричат, что Россия на нас напала, да. Смотрите, да, там, значит, ну, при этом Донецк сам себя обстреливает. А НАТО при этом созывает экстренное заседание из-за прилета дрона в Румынии. Mm-hmm. Есть чем
1: заняться. Что они делают, будут интересно.
0: Общаться, вот дискутировать.
1: Что, какой конечный результат, хотелось бы узнать. Вот дроны со стороны Прибалтики, со стороны Финляндии летят на территорию Российской Федерации из стран НАТО. Это НАТО не волнует. Это, как известно, оборонительный союз. Его не... Что из него вылетает,
0: ну,
1: их
0: вот
1: не интересует.
0: Ну, вот они сейчас скажут, видите, мы вам говорили, Россия на нас напасть хочет. Вот,
1: не, ну, мы подождем,
0: вот,
1: с интересом послушаем, конечно, что там и как Россия нападает. Россия уже готовится к чему-то нехорошему, по-моему, в отношении их. Наконец-то пора бы уже по сусалам дать так, чтобы больше в голову ничего не приходило.
0: Но при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит, что меры России на объявление Румынии генконсула РФ персона нон грата и закрытие генконсульства не заставят себя долго ждать. Цитировать слова Дмитрия Анатольевича Медведева я не буду в прямом эфире на радио «Спутник», потому что боюсь, что на этом наша передача или лично моя карьера может закончиться, но Дмитрий Анатольевич, как
1: все
0: всегда.
1: Читайте сами, да?
0: Да, все читайте сами. Он, как всегда, жестко, ну, по делу, да, так все прямолинейно. Вот,
1: поэтому... Хотелось бы верить, что это и то, и другое возымеет некое воздействие. Очень хотелось бы верить.
0: Ну, а давайте раз про Старобельск и про трагедию. Мы, ну, все равно это все связано между собой вещи. Тут же он говорит, что да, нужно разобраться в этой истории. Но когда в последний раз Организация Объединенных Наций давала какой-то результат?
1: Ни в чем они разбираться не будут. Поскольку это все находится под руководством и на содержании Соединенных Штатов, они сымитируют интересы и замолчат. А кричать будут про румынский дрон. Нет у нас СМИ, независимых от Соединенных Штатов, которые бы вещали на весь земной шар. А у них есть, поэтому ничего хотят, то и творят. И ООН спонсируют они, поэтому, так сказать, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Вот и вся, так сказать, Организация Объединенных Наций. Начиная с этого и заканчивая тем, как наших дипломатов туда не пускают, мы вам визы не откроем, вы никуда не полетите в Нью-Йорк. Безобразие.
0: Думаю, с какой стороны подступиться к Украине. Там сразу несколько инфоповодов, чтобы мы на этом уже, наверное, сегодня завершили потом обсуждение подобных новостей международной политики. Давайте вот с чего, что Польша хочет отобрать у Зеленского белого орла за любовь к Бандере. Президент Польши об этом
1: там
0: говорит.
1: Гражданин Валенса, Лех Валенса, помнишь такой? Угу. Профсоюз «Солидарность» возглавлял открытый агент ЦРУ. Как потом выяснилось, он там возмутился, что он снял с пиджака украинский флаг, потому что они там этого Мельника перезахоронили, и вот там честь и слава, да. Смешно все это слушать. Ты еще забыл, Валенса, сказать, что Зеленский еврей, и весь вот этот ваш компот нацистский.
0: А зачем вообще? Ну, то есть, не то чтобы, ну, пусть этот орден забирает, да, там, но это же не про то, что глаза открылись. на то, кто такой Зеленский,
1: кто такие
0: чем он
1: бандеровцы,
0: занимается.
1: Да, кто такие это... мельниковцы и все остальное. До того, пока про Бандеру было, все было хорошо, да? А когда Мельника перезахоронили,
0: вот тут-то...
1: плохо стало. Угу. Ах, как, ой-ой-ой. Да все это бессмысленные вопли. Сейчас два раза крикнул, заткнулся.
0: Подождите, а это ради чего? Чтобы создать иллюзию?
1: Да ничего, это польский гонор, так это у них называется. Да.
0: Или это их выяснение между собой?
1: Ну, чем занимается Польша? Она поставляет вооружение на Украину, поставляет наследникам украинских нацистов, которые убивали их предков в промышленных количествах. Извините за цинизм. Волынская резня и все остальное. Кто не смотрел, кстати, настоятельно рекомендую польский художественный фильм «Волынь». Посмотрите на этих рыцарей света, на что они похожи, что они там творили. Это там взрослому человеку нехорошо станет от просмотров. Ну, повякают, и увидишь. И дальше будут поставлять оружие, и деньги отдавать, и помогать изо всех сил. Чего вы там орали?
0: Нет, это просто непонятно, вот с какой позиции, что это выбивается из общей риторики и канвы. То есть все равно Евросоюз продолжает активно поддерживать...
1: И поляков никто
0: все...
1: слушать не вот. Будет. А поскольку поляки состоят в ЕС, им больше всех денег дали, заткнитесь и делайте то, что вам скажут. Вот заткнутся и будут делать то, что им говорят.
0: Ну, то есть это такое, да, временное помутнение.
1: Ну, повизжат.
0: Случилось,
1: да.
0: Понятно. Ну, зачем-то сказали, да, там, может быть, сейчас этот орден заберут. Ладно. Ой, я еще со вторника берегу эту новость. Гадалка, которая делала те самые расклады и прогнозы Ермаку, значит, официально зарабатывала, оказывается, 4 500 долларов. Знаете, как ее зовут? Вероника Фэншуй.
1: Это я помню. Но да. У меня настоящая фамилия есть, если что.
0: Но это просто настолько было... То есть тут Вероника Фэншуй офис. Это не реклама. Никогда туда, друзья, не обращайтесь, иначе ничего вам хорошего это не будет. Ну, в общем, она скрывала свои доходы, чтобы не платить налоги. Все это посчитали. А во время заседания по этому делу, значит, об отмывании всех миллионов Ермака, ну, вот это вот все скрылось. Вероника Фэншуй. Вот, а зачем... Ну, ладно.
1: 80% наших бизнесменов не принимают никаких решений, не посоветовавшись с гадалками.
0: Да, может, все-таки меньше уже, нет?
1: Нормально, да. Мы же помним, сколько денег тратят на гадалок.
0: 2,5 триллиона.
1: Еду. Да, граждане России. Если Украина – это зеркало, в которое мы смотримся, давайте наших поспрашиваем, с кем они советуются, узнаем совершенно страшное. Ну, то, что не платят налоги, ну, это при капитализме у всех любимая игра – уход от налогов. А зачем их платить, если можно не платить? Вот и не платит. При этом там еще, небось, что-нибудь, как это они говорят, эзотерическое к этому, что-нибудь прилеплено. Деньги только наличными. Можно золотом. А вот эти вот ваши переводы, это вообще ни о чем. Это не деньги.
0: А у вас хотя бы раз было, ну, не знаю, там, желание или ситуация вот обратиться к каким-то там экстрасенсором?
1: Нет. А зачем?
0: Не знаю. Помутнение вдруг случилось какое-то время.
1: Я уже рассказывал, что бросание монетки, оно результат дает 50 на 50. Астрология, точность предсказаний, 30%. То есть монетка гораздо точнее, чем астрология. Ну, что это такое?
0: Ой, я вспомнила одну свою коллегу очень-очень давно, естественно, не буду называть кто, но, значит, в какой-то момент мы вместе работали в офисе, и я смотрю, она принесла кубики вот эти вот игральные, которые, значит, надо кидать. Вот их две штуки. И вот она все целый день сидит, кидает, кидает, а меня раздражает этот звук, ну, если целый день, да, барабанят этими кубиками, это начинает раздражать, значит. Я в какой-то момент говорю, а что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Я учу там какое-то, значит, свое сознание, ну, чтобы вот о чем я подумала, то и случилось. Я говорю, в смысле? Говорит, ну, вот я думаю о том, чтобы они совпали. Угу. Ну, там, 6-6, 2-2, 4-4.
1: Практически телекинез.
0: И вот я типа тренирую это. Я такая смотрю, думаю... Но они же рано или поздно и так совпадут, и это никак не связано с тем, что ты говоришь. И, в общем,
1: при советской власти, когда нормальные люди в науке были, была такая Нинель Кулагина, которая якобы там двигала предметы с помощью мысли. Оказалось, полная чушь, естественно, как только это начинают проверять серьезные люди. Интересно, может, действительно, может, не надо отрицать, но давай проверим. Чушь собачья. Вот супротив науки и экстрасенсы никак. А для украинского правительства полный вперед. На них все держится, да.
0: Они всячески. Вот кто спонсоры.
1: Да.
0: Ладно, не буду всех обвинять. Да, новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены. Хотя по остальным менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он начал встречу с представителями разведсообщества на фоне сообщений о том, что представители Тегерана и Вашингтона согласовали проект договоренности, и теперь слово за американским лидером. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что выразил солидарность оманскому коллеге Бадру Аль-Бусаиди на фоне угроз США из Ормузского пролива. Стороны обсудили вопросы управления маршрутом. Глава американского Минфина Скотт Бессент ранее предупредил Оман, что США будут активно преследовать всех, кто содействует взиманию иранских пошлин за проход через Ормузский пролив, а президент США пригрозил разнести Оман, если тот попытается взять под контроль пролив. Ядерное оружие будет применено только в случае агрессии против Белоруссии. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном. По словам белорусского лидера, он также заявил президенту Франции, что не планирует вступать ни в какую войну. Александр Лукашенко добавил, что во время разговора обсуждал с президентом Франции Украину, а также белорусско-американские переговоры. Много новых методик медицинской реабилитации ветеранов СВО появляется в России. Их необходимо внедрять по всей стране. Об этом заявил помощник президента Алексей Дюмин во время заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей. Помощник президента назвал ключевым вопросом совершенствование системы медицинской реабилитации военных, которые получили ранения и травмы в ходе СВО. Кроме того, Дюмин подчеркнул важность социальной реабилитации для ветеранов, в том числе трудовой занятости. Детская смертность на Кубе выросла более чем в два раза на фоне ужесточения блокады США в отношении острова. Об этом заявил постпред латиноамериканского государства при международных организациях в Женеве Родольфо Бенитис Версон. Также он отметил, что вероятность выживания кубинских детей, больных раком, снизилась с 85 до 65%. США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорты стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой национальной безопасности США. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, возвращаемся в студию. Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня находится. Мы еще раз всех приветствуем.
3: Да.
1: К срочным, наверное, новостям, но пока без каких-либо деталей, я просто призываю всех продолжать слушать радио «Спутник» и оставаться на нашей частоте, и также подписаться на наш Телеграм и Макс-канал «Радио «Спутник». Почему? Потому что с минуты на минуту может начаться срочное выступление Владимира Путина с неким, да, каким-то обращением к народу, ну, ждем. Пока ничего нет, а там посмотрим. Ну, давайте не будем тревожиться раньше времени.
3: Да.
1: Мне кажется, не надо. Да? Здесь обращения у президента бывают настолько разные, да, что какую-то, мне кажется, панику в этот момент ловить.
3: Говорить абсолютно. Он будет долго.
1: В общем, иногда он, мне кажется, говорит довольно...
3: Да. Ну, не 3 минуты точно.
1: Ой, ладно. Про Украину, знаете, я что забыла, какую историю. Ну, на самом деле, я считаю, что отвратительно. Но это показывает то, какая на Украине сейчас, может быть, еще и молодежь, да, вот в каких она культурных, в том числе и ценностях, воспитана. Но мы помним гимнастов наших, которых вернули с флагом, гимном, все как наконец-то положено к международным соревнованиям. И вот проходил чемпионат Европы по художественной гимнастике. Может быть, пока еще он продолжает идти, извините, я, да, может быть, так детально не знаю его график, но наша заняла первое место. А украинка заняла второе место. Вот они стоят на пьедестале, а играет гимн России. Она показательно, значит, опускает голову, закрывает уши, там жмурит глаза. Я не знаю, что она еще делает. Ну, вот как бы вот это вот показательно. Хотя я прекрасно. Это юниорки, то есть это молодые девчонки. Ну, вот кто-то, я не знаю, кто-то они сами принимают в эти моменты такое решение, или кто-то их просит это сделать.
3: Я думаю, явление комплексное. Надо себя проявить с одной стороны, с другой стороны, объяснят, как себя вести. Ну, странно, что не напялила кастрюлю на башку, а снизу трусы, перемазанные кетчупом. Так бы картина была гораздо полнее, а только уши затыкать как-то несерьезно. Да.
1: Ну, прям так.
3: К выходкам,
1: ну, ладно,
3: к идиотским выходкам мы давно уже привыкли. То есть, а что от вас еще ждать-то? Я помню, когда Олимпиада в Сочи проходила, они и там уже кривлялись, как пьяные обезьяны. Стыдно смотреть. То, так сказать, всенародный праздник, ты еще тут выпендриваться будешь. Что это такое? Если Олимпийские игры не про политику, что ты там кому демонстрируешь? Вот что это такое? Не нравится, не езди сюда вообще, не приезжай, не выступай.
1: Не иди на пьедестал второго места.
3: Не соревнуйся с теми, кого ты так люто ненавидишь и свою ненависть к ним демонстрируешь. Я считаю, что за подобные выходки ее этот самый комитет спортивный немедленно должен дисквалифицировать вон отсюда, там лет на 5 примерно. До свидания, больше ты участвовать не будешь. С такими только так.
1: Может быть. Давайте дальше посмотрим, что у нас происходит. Вот та статистика, которую вы точно должны прокомментировать нам, Дим Юрьевич, и рассказать все детали. Это ваша бывшая текущая специальность. Про доверие россиян к полицейским. Уровень доверия россиян, значит, с 2011 года, прошу прощения, достиг рекордных показателей, а именно почти 70% россиян доверяют полиции. Об этом глава МВД Владимир Колокольцев рассказал на одном из заседаний. Не, ну вообще-то хорошо, только вот мы с вами обычно говорим про престиж профессии. Мне кажется, престиж действительно немного вырос. Но вот как будто бы еще не до конца, и там много что нужно еще доделать.
3: Престиж обычно намертво привязан к деньгам. То есть ты должен зарабатывать много денег. Вот это вот настоящий престиж. То, что положительное отношение у граждан к полиции, ну, для меня неудивительно вообще. Уровень жизни у нас возрос по сравнению с тем, что помню, например, лично я, просто до космических высот. И это не про то, что все теперь золото едят и всякое такое. Нет, люди сыты и не переживают за свою безопасность. Времена 90-х, когда надо было сначала открыть дверь в подъезд, потом бросить туда кирпич, на всякий случай, а после этого с пистолетом наголо заходить, ну, как там затаился кто-то, ничего подобного больше нет. Уличная преступность... Ну, я не знаю, там ролики вражеские посмотришь, как они там по Москве ходят. Смотри, Мерседес стоит, а в нем на переднем сиденье сумка Луи Виттон. Вот белый день, никто не разбил, никто не... Вот это да! Вы представляете, здесь по улицам можно ходить, разговаривать по телефону, у тебя его не вырвут из рук и не убегут. Кстати, о птичках. Apple уже вводит специальную функцию в айфоны, что когда телефон вроде на месте, и вдруг он рывком начинает перемещаться, он автоматически будет выключаться, его нельзя там разморозить, раскрутить. То есть это явление настолько массовое, что туши свет. Ну, ты у нас про что-нибудь такое слышала?
1: Нет.
3: Ну, я когда-то это в начале 2000-х в метро. Перед закрытием дверей бывало, что выхватывали телефон из рук и убегали, двери закрылись, поезд уехал. Ну, это единичные случаи, в общем-то. А так граждане спокойно перемещаются по улицам. Если обратишься в эту самую милицию, ну, а где ты в нее обращаешься? Там чаще всего в паспортный стол. Там это чиновничья работа, все совершенно спокойно функционирует. Ну, теперь всякие эти МФЦ, куда побежал туда, побежал сюда. Не знаю. Это спокойствие, это сытость и спокойствие. Поэтому, ну да, совершенно по-другому относятся. Они у тебя, по большому счету, ничего не вымогают. Где раньше вымогали деньги? Раньше вымогали в ГАИ, говорят. У меня вот, я с какого, дай бог памяти, с 80-го года у меня права. У меня
1: не вымогали?
3: Ни разу в жизни. Я правила нарушал. И за это с меня драли деньги, штрафы и всякое такое. Так я их нарушал. У меня ни разу что-то в голову не всплыло, что у меня кто-то что-то вымогает. Ты нарушитель, и это совершенно правильно. Ну, так и это прекратилось. Кругом камеры навешали. Камеры как-то справляются со штрафами. Если... Меня тормозят, ну, просто проверяют документы, к этому я совершенно спокойно отношусь. Хотите смотреть в багажник, смотрите на здоровье, я всем навстречу.
1: Ну, так это же всегда
3: иду.
1: Людям, которым нечего скрывать в этом плане, они, наоборот, готовы им...
3: Бывают
1: что
3: негодяи.
1: Что такое ответственность, они прекрасно знают, да, поэтому они
3: бывают
1: спокойно
3: негодяи.
1: Реагируют.
3: Бывают ли негодяи? Они везде есть. Везде, да. Где есть люди, там есть негодяи и совершают преступления. Но в целом все гораздо спокойнее. Вот.
1: Нет, а еще если глобально, но очень многие профессии, да, там и учителя, и полицейские, и журналисты сюда будут подключаться, там, врачи, еще кто-то, все будут говорить, безусловно, нам надо повысить зарплату, и тогда, возможно, конечно, это решит, да, в какой-то степени кадровый дефицит. С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, за любым повышением зарплаты, ну, люди-то при этом должны понимать, за что им деньги платят. То есть работа, вы должны получить соответствующее образование. Не тяп-ляпы как бы готовы, да, и я просто отсидел с 9 до 6,
3: я
1: потом
3: бы,
1: я пошел домой.
3: Я бы с твоего позволения добавил, когда наших людей в массе спрашивают, а какая зарплата вам нужна, чтобы вот все нормально было, у них это, как правило, упирается в 150 тысяч рублей. Ну, это там...
1: Откуда эта сумма?
3: Условно скажем, там до войны еще было, пока цены не начали расти, не по вине каких-то конкретных граждан. 150 тысяч рублей. Чего? Вот машина какая-никакая, квартира какая-никакая, дачка. Дети сытые, обутые, учатся и всякое такое. Народ-то он разумный в целом. Никто не говорит о том, что мне минимум миллион, вот для начала миллион в месяц, это только у девочек контуженных бывает.
1: Да, такие,
3: бывает,
1: я тоже про них вспомнил.
3: Да, ну а так, ну что
1: на всякие какие-нибудь ТВ-шоу они еще обычно ходят. И там, я хочу, чтобы мой мужчина получал минимум 3 миллиона рублей в час.
3: Никто не спорит. Никто не спорит, это круто. Но таких мужчин в Российской Федерации не очень много. Это потому что это действительно очень большие деньги. 150 тысяч, ну, нормально, я так считаю. Надо всех подтягивать.
1: Так, ну и тем временем россияне назвали качество идеального следователя в сериалах жанра true crime. Ну, понятное дело, что сейчас все активно смотрят подобный жанр.
3: Да.
1: Вы готовы,
3: да,
1: дети?
3: Да, да, да. Они хоть смысл... Это опять вопрос к этим журналистам. Первое. Вы хоть знаете, что такое true crime вообще? Это то есть, ну, так сказать, если топорно, то это настоящая преступность. То есть это то, что показывают в какой-нибудь этой криминальной России. Угу. Вот это жанр true crime называется.
1: Ну, то есть документалку условно,
3: где все настоящее. Да, не, вы можете художественный фильм поставить, ну, но как только там основано на реальных событиях, это никакого отношения к реальным событиям не имеет. Угу. Вообще. Принципиально. Раз. Дальше разговоры про следователей. Вы точно там отличаете следователя от оперативника? А второй главный вопрос. Это абсолютно разные должности, где люди занимаются абсолютно разными вещами. Дальше начнется, что у вас везде тетеньки, и зритель любит про тетеньку. Вы видели этих тетенек хоть раз в жизни? Это
1: суровые. Это вообще, на самом деле, я как представлю, я бы не выдержала. Я знаю, что я бы не выдержала.
3: Крайне тяжелая, ненормированный рабочий день и всякое такое. Вот такие стопки дел, которые надо в определенные сроки сдать. Вокруг них, как собаки, бегают доблестные оперативники. Все это навеселе, как обычно. И вы про кого вообще? Тетенька не может быть оперативником, например, ну, на здоровье. Когда я служил, это вот на женских зонах, там, да, там тетеньки-оперативники, потому что с контингентом ты общаться не сможешь. Как тетенька-оперативник может общаться с уголовниками, я, честно говоря, вообще не представляю. Это начиная с того, что все ходят в гражданской одежде, потому что как только ты наденешь форму, с тобой вообще говорить перестанут. Ну, а теперь давай к тебе еще тетенька придет. Ну, что это такое? Нет.
1: Так, Владимир Путин, секунду. Началось, видимо, обращение. Значит, никто не может сказать о принадлежности. Я так сказала, Владимир Путин, извините, как будто он мне лично написал. Нет, это не так. Никто не может сказать о принадлежности дрона, который упал в Румынии, пока не проведена экспертиза. Все верно, справедливо. Первая реакция в Евросоюзе на любой дрон – это назвать его российским, а потом выясняется, что это... Не так. Ну, мы с вами начали.
3: А уже, так сказать, проехали,
1: беседу. Ну, в общем, сейчас мы параллельно ждем еще новое заявление. То есть я так понимаю, что, наверное, выступление Владимира Путина сейчас, оно напрямую связано с ситуацией в Румынии, да, и такой оперативной, быстрой спешкой в реакции Евросоюза.
3: Обрати внимание, что это значит, на Западе поднята такая вонь, по-другому не назвать. Что уже президент вынужден об этом говорить.
1: Вот это тоже хотел.
3: Естественно, да. То есть какой масштаб, так сказать, охвата событий?
1: Но, может быть, это, знаете, не столько масштаб самого события, сколько вот эта вот вся шумиха, где... Ну, мы же с вами постоянно говорим о том, что нам надо доносить, ну, вот, свое, да? И вот получается, то есть, ну, Владимиру Путину приходится выходить и говорить о том,
3: сколько там человек в Румынии погибло? Ты читала, не читала?
1: Я читала, что два человека пострадало в моменте, но я, честно говоря, не читала,
3: извините, про погибших. Вот у нас они убили. 21 человека и 35 отправили в больницу. 21 труп. Детей убили. Нет. Мы будем верещать про Румынию, потому что вот там настоящая трагедия. А про вас говорить не надо. Ну, просто
1: нет,
3: стыдно.
1: Нет, ну, может быть, честно, я не следила просто за этим, там появились погибшие
3: масштаб
1: или нет. Но я думаю, что если были бы... Да, во-первых, масштаб несопоставимый. Вообще не надо сравнивать эти истории. Мы об этом тоже сказали. А во-вторых, я думаю, что если был бы хотя бы один погибший, об этом бы уже тоже стало известно. Но я читала, что там попало в какую-то конкретную квартиру. Вот, видимо, жители этой квартиры, да, вот там двое пострадавших было.
3: Румынских жителей нам жалко.
1: Ну,
3: мы
1: они ни в чем не вяжут. Они такие же люди.
3: Да, да, поэтому... вообще ни при чем.
1: Хотя иногда ты уже не знаешь, кто с каким настроением где живет.
3: Ну,
1: да,
3: если не солдат там, в окопе, который,
1: ну, конечно,
3: в общем-то,
1: это примерно...
3: судьба его такая.
1: Так, ну, продолжается выступление Владимира Путина, да, его какое-то обращение, но пока вот мы только все про беспилотник слышим, поэтому если что-то еще, да, суперважное будет, друзья, прямо в прямом эфире, как видите, быстро, оперативно реагируем, ну, и не забывайте подписаться на телеграм-канал «Радио Спутник» или «Макс-канал», у кого что работает. Давайте тогда пока вернемся. Я по поводу True Crime так и не прочитала вам само... само заключение, умозаключение, я подчеркну. Значит, российская аудитория жанра true crime все меньше воспринимает расследование как историю про сурового следователя-одиночку и все больше как психологическую драму о людях и их травмах.
3: Это про что? Вот хотелось бы задать вопрос журналисту. Это зритель так воспринимает или зрителю навязывают создатели?
1: Это хороший вопрос. Ну, наверное, навязывают.
3: Естественно, навязывают. Да, к чему это? Стыдно слушать.
1: Нет, ну давайте так. Наверное, у любого следователя есть какие-то психологии, или кто там, сопроследователи же идет, да.
3: Они,
1: есть, наверное, ну, как у каждого человека.
3: Они не отличают, о ком речь, они вообще не понимают, о ком речь.
1: Но это же просто сейчас модно говорить про собственные психологические травмы, что все мы осознанные, mm-hmm. надо с этим. Нет, я на самом деле к психологам отношусь очень даже положительно, считаю, что многим людям он, правда, нужен, и прям периодически они в нем нуждаются. Но то, как иногда это навязывают, это, конечно, немножечко уже...
3: Если бы ты знала, какой там количество у людей психологических травм, ты бы про них забыла навсегда. Ну, случилось, дальше что? Угу. Ты собираешься дальше жить? Наверное, собираешься, да. Забудь и не вспоминай. Оно прошло, не надо себе башку забивать всякой дурью. А вот эти вот, ой, сейчас тут драма развернется, характер и всякое. Фу, блин, стыдно.
1: Значит, очередное предложение от депутатов Государственной Думы. Ну, не первый раз я уже слышу это предложение. Я так понимаю, то ли оно пытается куда-то все-таки продвинуться, то ли, ну, это просто активно обсуждают. Сейчас предложили увеличить число отпускных дней в году из-за выпадающих выходных. Что имеется в виду, когда ты берешь сейчас отпуск официально, ну, как бы выходные тоже, да, включаются. Угу. И уже неоднократно говорили о том, что все вот эти выходные, их надо как бы считать отдельно, и чтобы получилось не две недели, а две недели плюс там еще два раза
3: дня.
1: Бы четыре дня получается. Ну, я тут двояко к этому отношусь. Если вы меня спросите, как человека, который тоже иногда хочет отдыхать, я за. Но как руководителя, а кто будет работать, если все постоянно будут отдыхать? И как это будет компенсироваться? Мне вот это не очень понятно.
3: Ну, это, с моей точки зрения, это исключительно на потребу публики заявление. Как это у депутатов
1: принято? Чтобы все понравилось.
3: Да? Я сейчас как задвину, тут вы все обалдеете, потом это никуда не пройдет, но я же хотел. А как? Ну, интересно, а давай это, потери в деньгах просто в размерах страны посчитаем. А у меня, например, частный бизнес. А как это вы предлагаете? То есть люди не будут работать, а я буду платить деньги. Вот вы здорово придумали. У себя такое заводите. Или хотя бы меня спросите. И других так называемых бизнесменов. Что они про это думают? Нет, нет, не так. Вот в Америке, например, я многожды общался с уехавшими. А там нет отпусков. Почему?
1: Потому что там выходные насыщенные.
3: Да.
1: И всё остальное.
3: А как же тогда? А на выходных вот отдыхай как следует. Все, езди в горы, ходи пешком, гоняй на велосипеде, плавай на байдарке. Вот смена деятельности радикальная. И все, перезарядился и опять на работу. А отпуск? А зачем ты нужен? С улицы другого возьмем сразу. Ну, не все мы, знаешь, такие ценные специалисты, без которых не обойтись. Это известный американский тезис «hire and fire», то есть «нанимай и выгоняй». Понравился работа, не понравился, пошел вон без разговоров. Вот, вот и вся, так сказать, это капиталистическая система. А теперь давайте вы тут по 35 дней в отпуск ходить будете, как...
1: Не, ну,
3: как
1: в некоторых регионах, да, на севере.
3: Он, правда, на 45 ходит.
1: Во, я как раз... Или врачи, у них же там за вредность, либо
3: так
1: там...
3: Ненормированный рабочий день, вредности всякое такое. Понятно, вот за это, да, 45 дней. И еще время проезда к месту отдыха, оно не входит в отпуск. То есть, если ты до Владивостока 7 дней пойдешь на поезде и 7 дней обратно, это не считается.
1: А я так каталась, не поверите, из Пензы до Хабаровска, когда я была подростком на поезде. 6 дней, 6,5 дней я была в поезде. Ну, сколько мне там, 13-14 лет
3: мне
1: было?
3: Мне кажется, это очень дорого. Пока ешь, пьешь и развлекаешься.
1: Но это была не моя забота, поскольку я была подростком. Но спасало что? Что мы были всей семьей вот в одном купе, и то есть как бы, по крайней мере, посторонних, да, никого не было. Но я помню уже свое состояние вот на четвертый день, а как раз была такая красота за окном, потому что Байкал проезжали, Улан-Удэ, да, вот как бы те города и те районы. И я помню, мне бабушка говорит: «Тань, ну посмотри, ну Байкал, ну когда ты Байкал увидишь, неизвестно, да?» А уже не до Байкала. То я уже просто переворачивалась с одного бока на другой, чтобы тупо спать и быстрее вот это вот время как-то... А когда ты до Хабаровска доезжаешь и думаешь, вот какая мысль страшная. Мне еще назад ехать. Неважно, через сколько.
3: Отдых испорчен.
1: Да, но тот факт, что... Нет, на самом деле прекрасно. Владивосток очень красивый город. Но как-то самолетом оно, конечно, попроще.
3: Да,
1: ну,
3: согласен,
1: может быть, да, не все со мной согласятся в этом плане. Ну, в общем, с выходными... Надо как-то разбираться детальнее, если кто-то хочет продлевать эти отпуска,
3: вот
1: чтобы была какая-то компенсация.
3: Я не пойму, правительство кричит, что нужны прорывы, что надо работать изо всех сил. Другие кричат: давайте пенсионеров уже с пенсии вытаскивать, работать некому. Отпуска. отпуска. Нужны отпуска.
1: Ну, русский народ любит отдыхать. Гуляться, это я хотел веселиться и гулять, это я соединила.
3: А депутаты любят выдвигать какие-то абсолютно неисполнимые инициативы.
1: Ну, ладно. Итак, подводя итоги визита в Казахстан, что сказал Владимир Путин только что? Товарооборот России и Казахстана вышел на рекордные 20 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту. Россия благодарна Такаеву за поддержку русского языка. Строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России, ну, как Казахстану, да, имеется в виду. Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают целую отрасль, и Россия, финансируя строительство первой АЭС в Казахстане, не дарят эти деньги, они вернутся с процентами. Ну, то есть это история про совместный бизнес и сотрудничество. Так, 4 минутки у нас до выпуска новостей. Не знаю, там Владимир Путин что-то еще будет говорить или нет.
3: Важно заметить, что уровень жизни в Казахстане примерно такой же, как в Российской Федерации. Там с полезными ископаемыми все хорошо, народ живет отлично. Угу. А их 15 миллионов человек, не очень много.
1: Страна-то, ну, страна все равно не маленькая, Казахстан, да, там по территории.
3: Наоборот, огромная.
1: Да, огромная. Так, прикидываю, вспоминаю карту, ну да. Так, что-то мне еще хотят сейчас написать мои коллеги. Ну ладно, если успеем. А, нет, вот есть. Видите как? 3 минуты осталось, сейчас мы все успеем. По поводу Армении. Русские и армянские народы связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий, говорит Владимир Путин. Все, что хорошо для армян, приемлемо для России, делайте свой выбор. Путин сообщил, что разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым. Что добавим, Дмитрий Юрьевич?
3: Ничего не добавим.
1: Все по делу.
3: Да.
1: Любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи России и Армении, и кризис на Украине, перескочили мы сразу, ну вот как новости сыпятся, так и читают. Кризис на Украине начался с попыток присоединения к Евросоюзу, но это вот так вот российский лидер тонко напомнил, все сделал правильно.
3: Все поймут.
1: Да, все поймут. Ну что, 2 минуты есть. Самую главную новость я зачитываю, которую я готова просто отстаивать, спорить с ней и так далее. По мнению там какой-то, значит, журнала World Population Review, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами по версии вот этого непонятного мне издания. Вообще-то, во-первых, наши женщины самые красивые. Я это хочу сказать как представительница женщин. Поддержите меня, Дмитрий Юрьевич.
3: Решительно
1: поддерживаем. Но, чтобы было еще интереснее, значит, ну, говорится о том, что вообще-то красота это абсолютно субъективно. Ну, с этим, да, не поспоришь. Как подсчитывать? По количеству всяких мисс, победителей мисс, красоток различных других конкурсов, либо каких-то известных женщин, которые там чего-то добивались, и все признавали, что они очень красивые. Но первое место в рейтинге заняла Колумбия, за ней следует Польша, Греция, а вместе с Россией...
3: Греция.
1: А вместе с Россией, значит, в первую пятерку вошла также Чехия.
3: В Колумбии не был. Россия, Украина... Польша, Чехия, ну и, может быть, Колумбия. В Колумбии не был. Я знаю, из Колумбии я знаю только Софию Вергару. София Вергара, во-первых, красотка невероятная, во-вторых, страшно смешная. Колумбийские тетки хороши. Она за всех за них выступает. А
1: после
3: это Греция, да я никогда не слышал.
1: Ну,
3: про
1: чтобы
3: Грецию,
1: красиво Грецию. Ну, я там была очень давно, правда, и, конечно, не по всей территории Греции я ездила. Но, честно, не сказать, что прям красотки, не, ну, со своими, да, какими-то там национальными особенностями. Но дальше кто идет? Швеция, Исландия, США, Бразилия. Ну, Бразилия, там фигуры, понятно, все купились. Наверное, Япония и Германия. Вот Германия, там особенно красивые женщины, да?
3: Удивлен. Честно, удивлен. Швеция, да, Исландия, там специфическая у них наружность.
1: Ну, потому что беленькие, да?
3: Да, ну, они очень специфические, да. Не знаю, как-то. Нет. Славяне.
1: Наши самые лучшие.
3: Вот где красотки.
1: Да. Дорогие девушки, мы все красотки.
3: Да.
1: Все. Определились. На этом прекрасной, красивой ноте мы завершаем первый час нашей программы «Пятница вечер».
3: Поздравляем всех с Днем пограничника.
1: Точно.
3: Да.
1: Всех причастно. Знаем одного пограничника.
3: Особенно Петра, да.
1: Петр, привет. Новости далее на радио «Спутник».
4: за 90 секунд. Художник-баталист Василий Верещагин получил мировую известность благодаря эпическим полотнам, посвященным теме войны. Он и сам был свидетелем многих ратных событий, а за участие в Самаркандском сражении получил Георгиевский крест, став единственным живописцем, удостоенным столь высокой награды. Свое творчество он считал миссией и не допускал в нем небрежности. Но не менее бескомпромиссно Верещагин относился и к тому, как он выглядит в глазах общественности. Его выставка в Нью-Йорке в 1888 году вызвала фурор. Местная пресса писала, что экспозиция стала самым театрализованным представлением в городе, а посетители попадали в иной мир, созерцая искусно подсвеченные картины. Этот яркий отзыв настолько понравился Верещагину, что хвалебные статьи о других выставках он правил лично. По воспоминаниям Михаила Нестерова, его друг читал еще не опубликованные тексты и часто высказывал недовольство. Брал в руки карандаш и эмоционально записывал правильные фразы. Авторы смущались, но принимали правила игры. Отредактированные отзывы выходили в печать, и публика выстраивалась в очереди на новые выставки. Ей было невдомек, сколь ревностно Верещагин относился к своей славе. Она любила его за другое.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера. В Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Бракудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал инцидент якобы с российским дроном в Румынии. Украинские боевики нанесли удар по храму в Белгородской области. Президент США начал закрытое совещание с разведкой в Белом доме. Подробности далее. Президент России Владимир Путин сообщил, что узнал об инциденте с якобы российским дроном в Румынии. Он отметил, что никто не может сказать о принадлежности беспилотника, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Российский лидер добавил, что первая реакция в Евросоюзе на любой дрон – это назвать его российским, а потом выясняется, что это не так. Путин подчеркнул, что наша страна проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону. Президент указал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сразу обвинила Россию в попадании беспилотника в жилой дом в Румынии, не была в республике и не исследовала обломки якобы российского дрона. Украинские боевики нанесли удар по храму Дмитрия Солунского в селе Дорогож Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Выбиты стекла. Кроме того, украинские дроны атаковали несколько частных домов, автомобилей, социальных объектов и хозяйственных построек в ряде населенных пунктов области. Посол России в Париже Алексей Мешков после теракта ВСУ в Старобельске обратил внимание французской стороны на то, что российские военные никогда не выбирают для ударов гражданские цели и бьют исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии. Ранее посол России в ходе беседы в МИДе Франции довел до коллег на высоком уровне правду о террористических действиях Киева. Дипломат заострил внимание на теракте ВСУ в Старобельске, указав на фактическое финансирование Парижем терроризма. Президент США Дональд Трамп начал закрытое совещание с разведкой в Белом доме, в ходе которого ожидается окончательное решение по перспективе сделки с Ираном. Портал Axios накануне написал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней. Сделка ожидает финального одобрения Трампа. При этом глава Белого дома заявил, что ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что согласился на следующей неделе принять доверенное лицо президента Франции для обсуждения существующих проблем. Он уточнил, что договоренность достигнута в ходе телефонного разговора с президентом Франции, который состоялся 24 мая. Он также заявил французскому лидеру, что ядерное оружие будет применено только в случае агрессии против Белоруссии. Финляндия направляет Украине 33-й пакет военной помощи на 128 миллионов евро. Об этом сообщила Минобороны Республики. Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным Минобороны Финляндии, страна уже поставила Киеву оборонную продукцию в общей сложности почти на 3,5 миллиарда евро. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям привет.
2: Дмитрий Юрьевич, ну, несмотря на то, что у нас с вами час развлекательный, все-таки сегодня много новостей, которые не могут остаться без внимания. Я напомню, что вы уже с Татьяной успели упомянуть то, что Владимир Владимирович Путин продолжает общение с прессой по итогам визита в Казахстан. По степени важности заявлений мы будем обсуждать их в прямом эфире. И кое-что за время новостей уже все-таки появилось. И предлагаю на обсуждение это. Российская экономика в последние 3 года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил Владимир Владимирович Путин. Также он назвал одним из преимуществ членства в ЕАЭС доступ к большому и защищенному рынку всего Союза. А также он сказал, что Россия просила бы, чтобы референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в ЕС был проведен как можно скорее. Что бы вы могли сказать по его заявлениям? Что вы думаете? Как бы вы могли прокомментировать?
3: Решительно поддерживаем все инициативы нашего президента. Вот что я вам скажу.
2: Решительно.
3: Надо ли проголосовать? Да, надо проголосовать. Тут я повторюсь, я некоторым образом сомневаюсь, конечно, что голосование покажет то, что было бы интересно нам. Потому что в Армении поддержка этого самого премьера Пашиняна очень серьезная. Ну, посмотрим, как получится. С Казахстаном дружим, слава богу. Мне это очень нравится. Я всяческую дружбу между народами только приветствую. И то, что растет экономический оборот, и то, что обмениваемся специалистами, студентами, кого-то учим, будем строить атомную электростанцию, это прекрасно. Вот.
2: Ну, будем следить за заявлениями, а пока что предлагаю вернуться к формату нашего часа и, если что, от него отступать. Дмитрий Юрьевич, да. Ну, в нашей стране тоже много серьезных перемен грядет, если, конечно, они вступят в силу. Вот смотрите, например, лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович, ну, давайте, мы можем просто даже сказать, что в Госдуме, вот так вот будет вернее сказать, предложил запретить слово «гамбургер» или переименовать фастфуд в «кокошник» или «котлетник». Он готовит обращение к властям с требованием законодательно заменить англицизмы в общепите и на русские аналоги, а также назвал американскую культуру еды вредной для россиян.
3: Я напомню это всем нашим знатокам и любителям русского языка, вот мое любимое, студенты и профессора Санкт-Петербургского университета. Все поняли, о чем речь, да? Русское там только «и», больше там нет ничего русского. Иностранных слов везде. Во французском языке каждое третье слово из латыни, в английском каждое шестое. И что-то как-то живут и не парятся. Как называть гамбургер? Он гамбургер, представляете? Точно так же, как макинтош называется макинтошем. Это плащ, если что, вдруг кто не знает. И, ну вот, не было в русском языке таких слов. Представляете? Как какой-нибудь аэроплан, который потом назвали самолет. Ну, бывают такие вот удачные переводы, как какой-нибудь самокат, например, велосипед когда-то назывался костотряс. Не прижилось, он остался велосипедом. И как вы собираетесь это заменить? Какой котлетник, ёлы-палы? Это чуждая для русских еда, да? Котлета, на всякий случай, котлета – это молотое с хлебом мясо, зажаренное с хлебом или с булкой, которую потом опять кладут на булку и едят. Мне все детство родители говорили, куда ты жрешь без хлеба, на тебя не напасешься. Все надо было есть с хлебом. Макароны, например, ели с хлебом, и котлеты ели с хлебом. И что? Ох, гамбургер, это не для русского. Чего не для русского? Ну, попробуй.

0: То есть вот названия улиц написаны кириллицей, ниже написаны латиницей. Это понятно зачем. А вот почему магазин называется там каким-то иностранным словом, это для меня загадка. Тоже можешь повесить большую вывеску на русском языке, пониже написать на английском. Ну и то это только в туристических местах в центре. А так, вот, пожалуйста. Давайте тогда переназовем все бары. Слово «бар», оно не русское. Переназовем все банки, например, слово «банк», оно не русское. Да и вообще все. Вы ужаснетесь, когда хотя бы попробуете вдуматься. Ужаснетесь просто. Я бы для начала как-то ограничился, знаешь, ну давайте вот, например, там на радио, телевидении, в каких-то массовых СМИ, ну давайте избегать всяких пролонгаций, митингов там и прочее. Хотя вот слово «демонстрация», оно тоже не русское, вы и с этим попадете в тупик. Ну, лексикон дикторов подправить для начала не помешало бы, убрать оттуда англицизмы не помешало бы, а вот бороться какими-то дурными абсолютно запретами, нет, ничего не получится. Ну, смеяться над вами люди будут, вот и все. Запомнят, как авторов каких-то вот совершенно нездоровых инициатив.
1: У меня недавно состоялся спор в моем телеграм-канале как раз на предмет того, что я использовала вместо слова «макароны» слово «паста». А я говорила об итальянском блюде паста, которое я готовлю по рецепту, изучив итальянскую кухню. И я аргументировала тем, что уж если мы как-то меняем название, то в таком случае борщ давайте называть в Италии борщетто. Но это странно. Если гамбургер – это американское блюдо, почему мы его как-то иначе будем называть?
0: Давайте я тоже встряну. Макароны, приготовьтесь. Макароны – это разновидность пасты. Те изделия из муки и теста в Италии называются паста. А уже внутри там всякие эти, как их там, изити, фарфелли, там, фалафели, не помню, голова быстро не срабатывает. И это макарони – это разновидность пасты. Все точно так же, как вермишели, спагетти и все остальное, разновидность пасты. До середины 19 века итальянцы их называли по-другому, с середины 19 века у них это все превратилось в пасту. Ну, что вас не устраивает-то? Вам скажут «паста», и вам понятно, что это изделие из сушеного теста. А уж какой формы они там, рожки какие-то, бабочки или еще что-то, это сугубо вторично. Странные споры.
1: Мы с вами не раз уже обсуждали, что целые профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта, и об этом заговорил наш президент Владимир Владимирович Путин. По словам президента, сценарий, при котором миллионам людей по всему миру придется менять профессию из-за развития искусственного интеллекта, вполне реален. Но как вы считаете, должно ли государство помогать людям сохранять рабочие места? Мы же любим рассуждать на предмет того, что должно государство своему народу.
0: Да, напомню пару, так сказать, пару-тройку эпизодов. Когда-то давно все книги переписывали от руки строго. Это была профессия очень сильно распространенная. Руками писали все книги. Потом изобрели книгопечатание. Куда делись эти люди, которые переписывали книги? Неужели все сгинули от голода и прочее? Конечно, нет. Когда-то ткани ткали практически руками. Вязали там спицами, крючками и прочее одежду. А потом появились предельно ткацкие станки. Куда же делись эти люди, которые на дому там сидели, челноками туда-сюда елозили, бабушки, дедушки, там шерсть пряли и прочее? Куда же они делись? Остались без работы? Не смешно. Уже совсем недавно все ездили на лошадях. И вы не представляете, какое количество профессий вокруг лошади крутилось и повозок. Лошадь ее кормить надо, для нее нужна сбруя, вожжи, седла, это все разные люди делают, хомуты, оглобли, повозки, колеса, там такое количество народу работало, а потом появились машины, и все это стало не надо. Представляете? Вот так и сейчас. Во-первых, это не происходит одномоментно, это самое главное. Даже если миллионы этих граждан окажутся невостребованными, это не происходит одномоментно, когда проснулось утром 10 миллионов человек, а у них нет работы. Так не бывает. Замена происходит постепенно, все себя найдут, и при этом не надо себя тешить какими-то вот этими сказками, что этот искусственный интеллект, он такой интеллект, он это просто равен Богу, он все

0: будет делать вместо нас и делать это безупречно. Это чушь. Опять-таки, вот в настоящих, так сказать, реалиях, вот был токарь, а вместо него поставили станок с ЧПУ, представляете? И больше токарь не нужен, он оказался на улице. Вы давайте посчитайте, вот робот, а теперь посчитайте, а сколько человек его обслуживает, этого робота? Ну, во-первых, пусконаладчик какой-нибудь, который его там спринцует солидолом, пальцы ему раздвигает правильно и следит за его физическим состоянием. Программист, который его программирует, инженер, который все это обеспечивает. И внезапно вы узнаете, что на одного робота надо 8 человек обслуживающего персонала. О каком вообще выкидывании на улицу идет речь? То, что надо будет переучиваться, безусловно, надо, да. Если, так сказать, здесь вакансии закрываются, так в другом месте откроются другие вакансии. Надо ли людей переучивать? Безусловно, надо. Обязано ли в этом участвовать государство? Да, система профтехобразования должна функционировать в полную силу. Что для молодежи, что для взрослых людей. Если разонравилось, например, тебе работать, пойду получу другую специальность. Лишился ли ты работы по причине появления искусственного интеллекта? Без разницы, государство, да, обязано помогать. Это же для него те же самые деньги. Чем быстрее эти люди переучатся, пойдут работать и начнут зарабатывать, тем государству выгоднее. Вот.
1: Но к другим заявлениям по итогам визита в Казахстан Владимир Владимирович сказал, что Россия одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект. А также он сказал, что партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках искусственного интеллекта. Мне кажется, что на примере того, какой уже сейчас искусственный интеллект, вот этот чат GPT, правильно был, это разработка американская, если я не ошибаюсь. И дальше стали появляться активные искусственные интеллекты, китайская разработка. На меня произвели они гораздо большее впечатление, чем чат GPT. Нахожу его несколько неинтеллектуальным, в отличие от некоторых китайских разработок. И мне кажется, что это замечательные прогнозы для нашей страны. Потому что также, смотрите, школьники с 1 сентября начнут изучать профиль искусственный интеллект. И это же здорово изучать на предмете собственной разработки. Уроки будут проходить как раз в рамках предмета информатики углубленного уровня. Или углубленного, наверное, углубленного, правильно сказать.
0: Да. Ну, для меня это загадка, что там школьники могут изучать, загадка. Мы же помним, как вводились уроки информатики, где какие-то азы программирования давали, еще чего-то там, а в итоге это так называемый, как там, грамотный пользователь компьютера. А это про что? А это про то, что он умеет пользоваться приложением Word, например, в Windows Microsoft-овым. Ну, вот печатать тексты и правильно их форматировать там в определенных рамках. Все. Причем тут компьютер, причем тут программирование, непонятно. И чему там детей будут учить относительно этого самого искусственного интеллекта? Грамотно составлять промпты, да, ну, это чушь какая-то. Педагогов-то таких, по-моему, нет. Во всяком случае, из того, что я наблюдаю вокруг себя, вокруг меня достаточное количество исключительно толковых программистов. Вот когда мне программисты рассказывают, для чего им это надо в их программистской работе, ну, там более-менее понятно, зачем это, какие функции выполняет. В быту, а что в быту делает этот самый искусственный интеллект, кроме рисования идиотских картинок и сочинение не менее идиотских роликов. Что он делает вокруг вас в быту? Чему ваших детей там будут учить? Рисовать идиотские картинки? Ну, это, безусловно, в школе именно этим надо заниматься. Не знаю. Пока не вижу никаких в этом перспектив. И учителя-то ничего в этом не понимают, так я вам скажу.
1: У меня пока что складывается впечатление, что какой-нибудь семиклассник мне больше расскажет про искусственный интеллект, да и не только мне, даже собственному преподавателю информатики. Он скажет гораздо больше, чем сам педагог. Мне кажется, чем старше человек становится, тем ему сложнее изучать новые технологии, например.
0: Я не склонен думать, что дети в чем-то умнее взрослых. Вот не склонен, и все, потому что это не так.
1: Ну, а как вы думаете, готовы ли на самом деле учителя информатики к преподаванию искусственного интеллекта, и надо ли, может быть, как-то повышать квалификацию, чтобы преподавать?
0: Я вернусь чуть-чуть обратно. Не совсем понятно, что этот интеллект может делать в обыденных совершенно областях. Речь все время идет про так называемые большие языковые модели, где человек может задать вопрос, а электронный болван ему ответит. А человек не понимает, это электронный болван ему ответил, или человек настолько он умен, уже продвинут и всякое такое. Ну, все, вот про это и этому учить, что ли. Еще раз повторюсь, правильно составлять промпты, чтобы он тебе нарисовал картинку такую, какую ты хочешь. И это какой-то странный аспект преподавания. Нет, это не надо. Будут ли преподаватели знать, о чем они говорят? Ну, конечно, будут, да. Некие методические материалы, в рамках которых детям надо объяснить вот это и вот это. Да, будут объяснять. Будут ли дети пользоваться? Они уже пользуются. Для чего пользуются дети искусственным интеллектом? Ровно для одного. Для обмана взрослых. Чтобы не делать домашнее задание, написать сочинение, решить арифметические примеры и прочее. Они лгут и обманывают взрослых. И вместо того, чтобы детям вводить какие-то там уроки, надо, наоборот, все это запрещать. Такое мое мнение.
1: Дмитрий Юрьевич, ну я возвращаюсь к другим заявлениям нашего президента по итогам визита, потому что их у меня перед глазами уже очень много. Давайте с ними ознакомимся. Вот смотрите, Владимир Владимирович говорит, что называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно. Я этого делать не буду, это цитата. Нам нужно укреплять систему ПВО. Вы же видите, что наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день. Дмитрий Юрьевич, ну как вы считаете, что может стать условием конца украинского конфликта?
0: Не знаю. Я тоже не бабушка Ванга, я угадать не могу. Что, какие варианты-то есть? То есть Украина освобождена от нацистов до самой ее западной границы? Это одно. Российские войска остановились на границе Донецкой и Луганской областей? Это совершенно другое. Как? Что воспринимать за победу? Я лично не знаю. Что скажет на эту тему руководство, тоже не представляю. Я другое в этом вижу. Что вся вот эта вот истерика и массовое, так сказать, задавание вопросов, а когда уже, а сколько можно там и прочее, это не про то, что мы там медленно продвигаемся, это про то, что для нацистской Украины ситуация настолько плохая, что, ну, давайте хотя бы в информационном поле тут раскрутим такое, пусть в России все обалдеют, как у них ничего не получается, как все плохо, и пр, и др. Вот для этого оно раскручивается. Идет, как идет. Те, кто хочет нанести могучий удар, вы понимаете, что нанесение ударов сопряжено с серьезными жертвами. Вот просто и без затей. Если кто-то из вас читал боевые уставы советской армии хотя бы, при боевых действиях, при наступлении в чистом поле соотношение должно быть 1:3. Потому что, каким бы страшным это ни показалось, ну, из этих трех наступающих двое погибнут, один дойдет. Ну, утрируем, но именно так. А при наступлениях в горах и в городской черте 7:1. Мы готовы платить такую цену за стремительные наступления, окружения, прорывы и всякое такое. Если вы готовы, задумайтесь, что там находится ваш отец, муж, брат, сын. И у вас мнение на этот счет резко поменяется. Ничего. Мы, как обыватели, ничего делать не можем. Мы можем нашей армии только помогать, зажав причинное место в кулак и ждать результата. Все. А вести разговоры на тему «ой, когда», «ой, скорее», «ой, еще чего-то там» лучше не надо. Вы самих себя только раздракониваете без какого бы то ни было результата.
1: К другим заявлениям Владимир Владимирович назвал украинские СМИ средствами массового одурачивания. Ну, сказал, как отрезал.
0: Очень невозможно точно. Спорить.
1: Невозможно спорить. Также он сказал, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по Старобельску. Дмитрий Юрьевич, ну зачем Запад вообще, почему упорно замалчивает трагедию в Старобельске?
0: А зачем про нее говорить? Это же их, а поскольку боевыми действиями на Украине руководят с Запада, то это про Запад говорит нехорошо. Это же они поставляют разведданные, это их искусственный интеллект выбирает цели. Это под их руководством по общежитию с детьми нанесли 4 удара дронами. То есть это никакая не случайность. Это намечено и разрушено. Они специально убивали детей. увидев реакцию, ну, надо как-то это, знаете, это, конечно, вам кажется, что какое-то страшное событие. Нет-нет-нет. Страшное событие – это в Румынии дрон попал в жилой дом, и два человека пострадали. Вот в Старобельске 21 убили, а в Румынии два пострадали. Не-не-не, говорить мы будем про Румынию. Русские дроны летят в страны НАТО, и там, понимаешь, попадают в жилые дома. Поскольку все СМИ в их руках, вот, смотрите, следите за руками, как говорится, чик, и не было никакого Старобельска, а был страшный акт агрессии России против Румынии. Вот, вот так вот все переворачивают. Странно, что этого кто-то не видит или не понимает, я не знаю. Вот когда Мария Владимировна Захарова всех пригласила, всех иностранных журналистов, поехали в Старобельск, поехали, посмотрите. Что сказала BBC? Ничего не сказала. Вообще ничего не сказала. Что сказала CNN? У нас все в отпуске, никто не поедет. Вот и весь, так сказать, Запад. Вот это вот честная демократическая пресса. Все.
1: Ну, это, прости господи, вам не Буча, они же... Ну, мы помним всю историю, которая была с Бучей. Читаю другие заявления. Ситуация на поле боя в зоне СВО дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, несмотря на то, что наш президент не обозначает сроки, все-таки надежда на завершение, она как-то оказалась уже ближе. Также Владимир Владимирович говорит, что западные политики внедряют в свою ежедневную практику стандарт: чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Западники поставляют Киеву дроны, которыми ВСУ пытаются атаковать регионы Российской Федерации. Чего проще? Свинтил, кнопку нажал и полетело. И еще заявление, которое не оставляет особенно равнодушным. Западные политики хотят продолжать конфронтацию с Россией. Дмитрий Юрьевич, а зачем же это может быть нужно европейским политикам-то продолжать конфронтацию с Россией? Не утомились, нет, на пятый-то год?
0: Там кризис. Собственно, война. Полтысячи лет этот самый Запад грабит всю планету просто и без затей, колонизирует, сосет ресурсы отовсюду, и с этого неплохо живет. В этом, так сказать, загадка этого прекрасного Запада и такого высокого уровня жизни в колониях, которые они грабят полтысячи лет. Прекрасно получается, они поднаторели в этом, как никто другой. Какие претензии к России? К России претензия ровно одна. У вас есть ресурсы, а у нас их нет. Ваши ресурсы должны быть нашими. Мы не можем к вам влезть вооруженной силой, как вот, например, в Югославию, потому что у вас атомное оружие. Поэтому мы возьмем одних русских, которые живут на Украине, и натравим на русских, которые живут в России. Не надо там никаких сказок про украинцев, еще чего-то. Это война между русскими и русскими, которых стравил Запад. Вот вы там друг друга убиваете, от этого вы оба ослабнете, особенно Россия. Потом она рухнет, развалится на куски, и тут мы придем на дымящиеся останки, и все ресурсы, все вообще будут наши и бесплатно. И опять на Западе все станет хорошо. Вот зачем они этим занимаются. При этом, что они там будут... То, что они врут, это вообще настолько мизерная часть. Вот война, это да, они туда вкладываются, огромные деньги, стараются, но никак не получается. Слава тебе, Господи.
1: Дмитрий Юрьевич, прервемся на новости на радио «Спутник». Да. Оставайтесь с нами.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Товарооборот России и Казахстана вышел на рекордные 20 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Астану. Он отметил, что обе страны не просто планируют построить АЭС, а создают отрасль. Механизм финансирования строительства станций является стандартной международной практикой. Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства АЭС в Казахстане подписано в четверг в Астане в рамках государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном, заявил российский лидер. Тегеран не договаривался с Вашингтоном об уничтожении иранских ядерных материалов. Об этом сообщило агентство ФАРС со ссылкой на источники. Оно напомнило, что Тегеран перейдет к обсуждению вопросов, связанных с иранской ядерной программой, только после выхода на меморандум об окончании конфликта и выполнении его условий. Кроме того, по данным агентства, в тексте возможного соглашения нет положения, которое обязывает Иран открыть Ормузский пролив без взимания пошлин. Иран же передает ФАРС, намерен открыть Ормузский пролив после снятия блокады с учетом своих правил, которые включают в том числе досмотр судов. США впервые поставят Вьетнаму 3 военно-транспортных самолета С-130 по линии иностранных военных продаж. Об этом заявил конгрессмен от штата Вашингтон Майкл Баумгартнер после встречи комитета Палаты представителей по иностранным делам с главой МИДа Вьетнама, где обсуждались вопросы экономики и безопасности. Он отметил, что Вьетнам с населением 100 миллионов человек является 7-м крупнейшим торговым партнером штатов. Председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила отслеживать факты дискриминации женщин при трудоустройстве и напомнить руководителям кадровых служб об ответственности за такие нарушения. По ее словам, до сих пор существуют ситуации, при которых кадровики спрашивают у женщин при трудоустройстве, собирается ли она рожать или уходить в декрет, а наличие маленького ребенка делает соискательницу неконкурентоспособной из-за опасений, что ребенок будет часто болеть. Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в североамериканской стране. Об этом заявило Министерство обороны Канады. Там уточняется, что в рамках соглашения украинская компания и канадский разработчик дронов будут совместно выпускать беспилотные системы на нужды ВСУ. В декабре прошлого года газета Globe and Mail писала, что Канада интересуется украинскими технологиями в сфере создания дронов, а Киев заявляет о якобы готовности их передать. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
4: Всем привет. Да.
3: И все-таки предлагаю вернуться к формату нашего с вами часа, к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил».
4: Пора.
3: А то изведутся. Дел у нас сегодня с вами много, Дмитрий Юрьевич. Нужно еще и выбрать кандидата этого месяца. Ну, поехали. На этой неделе отличились следующие. В Башкирии 22-летний подсудимый пытался пронести в суд наркотики, которые были спрятаны в шаурме. Мы напоминаем, что наркотические вещества запрещены, и они несут вред вашему здоровью. Ну так вот, свертки обнаружили при досмотре через рентген-сканер, и теперь к его делу может добавиться статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Молодец.
4: Видимо, это он, я так понимаю, к посадке готовился и с собой прихватил эту шаурму, чтобы в ней было, да? Неплохой экземпляр, неплохой, да.
3: Старательный, тоже старательный. А следующие кандидаты. Петербургская полиция остановила люксовый Аурус Сенат. Водитель разговаривал по телефону. Все бы ничего, но мужчина предъявил поддельное удостоверение пенсионера ФСБ и предписание на автомобиль, якобы дающий право на спецсигналы и иммунитет от проверок ГАИ. Экспертиза, конечно же, подтвердила, что корочки липовые и официальным бланкам не соответствуют. Как итог, полгода ограничения свободы, но водительских прав не лишили.
4: Полгода?
3: Mm-hmm.
4: Как-то скоро. Какой-то у меня диссонанс в голове.
3: Вопросики.
4: Сколько стоит этот Аурус, да, или это не его, на прокат взял? Как можно полиции показывать такие документы, а полгода, в смысле, прикидываешься кем-то, документы липовые, что-то странное, Алена. Но, тем не менее, кандидат неплохой, да.
3: Следующий. В Беларуси мужчина украл русскую гончую и перекрасил ее в черный цвет для маскировки. Ну, вскоре, конечно же, собаку нашли, вернули владельцу, похитителя приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы и принудительному лечению от алкоголизма. Вот тут не уточняется, он в состоянии алкоголизма, алкогольного опьянения, извините, эту собаку угнал или что. Ну, просто, если, конечно, человек болеет, то это не смешно. Ему лечиться
4: неплохой,
3: надо.
4: Неплохой. Очень похож на бравого солдата Швейка. Тот
3: да.
4: тоже собак воровал, стриг, перекрашивал, продавал.
3: Да.
4: Смешно.
3: Вот смотрите, еще хорошенькие. Значит, мужчина вызвал полицию из-за кражи банковской карты, но в итоге стал фигурантом уголовного дела. Полицейские приехали к нему домой и сразу почувствовали запах наркотиков. Сразу же. И на столе лежали растительные остатки. На балконе нашлись пластиковый стакан, банка с высушенной зелью, наверное, петрушку выращивал, не иначе. Электронные весы. И экспертиза, конечно же, подтвердила, что это все запрещенные растения. Общая масса больше 19 граммов. И мужчина пояснил, что он нашел кусты в лесу. Понимаете, упал, очнулся куст. Высушил, разложил по баночкам для себя. Все в дом, все в дом. И в итоге на него завели уголовное дело за хранение и протокол за употребление. Карту, кстати, так и не нашли.
4: А всего-то трохи для Сэмми было, да. Вот этот хороший, этот мне больше всех нравится. Хороший.
3: Да.
4: Лесник.
3: Да. Ну и последние девчонки тоже тут затесались. Ну, видимо, теперь зачесались, раз я о них говорю. Девчонки из Саратова обманули бизнесмена на 43 миллиона рублей через сайт знакомств, представляясь некой Юлией. Они придумывали истории про похороны, выгодную землю, операции на сердце. И с декабря 21 по май 25 года мужчина переводил им деньги. Часть брал в долг. И аферистки купили дом, машины, ездили за границу, играли в казино. Сейчас девчонки под стражей. Вот так вот.
4: Это чемпионки. Девчонки шли к успеху, не фартануло. Да, вот так развести это уметь надо. Тут, конечно, бы гражданину надо пальму первенства отдать.
3: 4 года исправно. Кавалер.
4: Ужас.
3: Кавалер.
4: Да,
3: ну что, они победители?
4: Молодец, молодец. Да, однозначно. Да? Да.
3: Ну все, тогда выбираем малолетнего дебила этого месяца. Друзья, я снова приношу свои извинения. Я не выставила пост в наш телеграм-канал «Пятница вечер», чтобы мы выбрали все вместе. Ну вот что-то я забегалась, заносилась, забыла я это сделать. Так что выбирать будет только Дмитрий Юрьевич, а вы все покорно согласитесь. Я напоминаю, кто же был, хотел сказать, на этой неделе. В этом месяце девушка зарабатывала на интим-услугах, когда муж узнал об этом и взбесился. Она удалила анкету на сайте, стерла переписку, заявила об изнасиловании.
4: Хорошая.
3: Но клиент доказал, что близость была по согласию. Следующее, это был троллейбус, который помог поймать наркосбытчика. Водитель нашел подозрительный сверток. Полицейские нашли владельца. Тот собрался делать закладки, отвлекся, забыл пакет в троллейбусе. Не забываем.
4: Да.
3: Северодвинские полицейские, которые поехали отдыхать в санатории, точнее, один полицейский устроил себе развлечение, установил камеру в женском туалете и сам же себя записал на эту видеокамеру. Ну и сегодняшние девчонки из Саратова. Что, Дмитрий Юрьевич,
4: я
3: что у нас?
4: Я считаю, полицейский все-таки, который камеры в туалетах вставлял и сам себя записывал, это гений, просто гений.
3: Хороший, хороший, просто недельный. Мне он тоже нравится, одобряем. Ну и в противовес нашей развлекательной рубрике тоже замечательная история, произошедшая на этой неделе. В нашу новоиспеченную рубрику «Настоящий джигит» машиниста и его помощницу наградили за помощь при родах в электричке в поезде «Сергиев Посад» Москва. У пассажирки неожиданно начались роды, и медиков в электричке не оказалось, и помощница машиниста Арина Алимова быстро сориентировалась в ситуации. Машинист Владимир Панов остановил поезд на станции Софрино. Туда оперативно прибыли врачи, и на свет появилась девочка. Маму и новорожденную девочку доставили в больницу. За профессионализм и отзывчивость сотрудников торжественно наградили. А ведь могли бы испугаться.
4: Молодцы какие. Да, да, молодцы.
3: Так вот, целая жизнь.
4: Это дело такое, не каждый психически здоровый выдержит. Что такое роды? Молодцы. И машинист молодец сообразил, и помощница молодец. И мама. Мама не очень молодец, конечно. Ну, поздравляем маму и бригаду скорой помощи тоже поздравляем. Тоже все молодцы, все хорошо получилось. Ребенку и маме здоровье.
3: Меня теперь волнует вопрос. Вот есть же истории, что если ребенок родился во время полета на борту самолета, то, по-моему, то ли ему какие-то бесплатные перелеты, то ли ему гражданство дают той страны, над которой он пролетал.
5: Мечтатели.
3: Ну, есть там какие-то плюшки. У меня вопрос. Теперь у этой новорожденной девчонки что? Бесплатный проезд на электричках? Вообще-то это важно, Дмитрий Юрьевич. Она же учиться будет, на учебу ездить.
4: Вряд ли такое может быть. Самолет, на всякий случай, точно так же, как и корабль, это территория государства, того, которому он принадлежит. Вот как-то так. Поэтому над кем он летает, никакой роли не играет. Нет.
3: Дмитрий Юрьевич, ну на этой неделе у нас с вами кино, значит, тем накопилось много. Давайте, прежде чем перейти к любимому старому фильму, который лучше новых двух в правильном, конечно, переводе, обсудим новости кино. Вот сценарист «Симпсонов» Дэн Грини, известный предсказаниями будущего, включая президентство Трампа, объявил о выдвижении в президенты США в 2028 году. И в предвыборном ролике он иронично обыграл статус пророка, заявил, что хочет избавить страну от влияния миллиардеров и карьеристов, ориентируясь на курс Линкольна и Рузвельта. Очень много собрано предсказаний, которые сбылись. Я не буду напоминать все подряд, но он предсказал эти смарт-часы, он предсказал президентство Трампа, экономический кризис Греции. На самом деле, если кому-то особенно интересно, я могу прислать в наш телеграм-канал ссылку на все эти предсказания, но несложно и самому найти. Но, Дмитрий Юрьевич, конечно же, мы с вами никогда этого не обсуждали, но вопрос первый. Вот как ему это удалось предсказать? Вот как Симпсоны угадывают будущее?
4: Прекратите. Вот там угадано, самое смешное, на мой взгляд, как Владимир Ильич Ленин. А жил и русские с автоматами Калашникова все вскочили и замаршировали. Вот такое тоже предсказал, да. Ну, это не предсказание, это какие-нибудь эти смарт-часы, не смешно. Мне было 10 лет, когда я это в фантастических книжках читал. Несерьезно. Ну, и избраться в президенты, ну, тоже как-то это, мягко говоря, забавно. Кто ж там за тобой стоит? На всякий случай, для тех, кто не в курсе, как работает демократия, для того, чтобы куда-то лезть избираться, нужны деньги. И деньги очень большие. Кто тебе эти деньги даст? Люди. Чьи интересы ты будешь представлять? Не свои. Президент Обама нам уже объяснил, что Соединенными Штатами правит глубинное государство, а президент – это петрушка, надетая на руку богатых людей, корпораций, которая делает то, что выгодно им. Не надо иллюзий. Так, для смеху. Прикольно, конечно, да.
3: Ну, а каковы шансы Дэна Грини все-таки
4: никаких,
3: победить?
4: Никаких.
3: Грустно. Где ты сейчас грустит один Дэн Грини?
4: Пусть он это предскажет, а мы посмотрим, как это сбудется.
3: Но к другим новостям кино. Показ фильмов «Дисней» в России полностью прекратится к концу 26-го года. Слава богу, спасибо большое, темнокожие русалочки уже нам хватило. Что, кто там уже был? Я, короче, не смотрела эти последние картины, но компания не продлит лицензионные контракты с российскими видеосервисами. Хиты вроде «Короля льва», «Зверополиса» убрали еще в 23-м году. Сейчас остались лишь часть старых лент, и во многих онлайн-кинотеатрах контент «Дисней» уже отсутствует, и дальнейшее использование их проектов будет нарушением авторских прав. Вот мне кажется, что если вы хотите в чем-то, если вы хотите, чтобы русский человек что-то смотрел больше и чего-то вот больше сделал, чем он делает, вы его в чем-то ограничите, и он сразу себе все найдет. Вот правда, вот эти вот заявления, да. Хорошо, вы ушли. Они правда считают, что мы ничего не посмотрим?
4: Да, когда российских крестьян государи-императоры убеждали жрать картошку, которую надо было выращивать, крестьяне решительно отказывались. Растет под землей. Плод сатаны. Это не то, что есть, это даже трогать нельзя. Ну, тогда царские огороды стали охранять вооруженные солдаты. Русские крестьяне тут же проникли на эти огороды. Что ж там такое интересное? Накопали картошки, стали сеять у себя, хохотать и жрать ее изо всех сил. Вот так и тут. Сколько лет боролись, чтобы распрощаться с пиратством и организовать для людей нормальные видеосервисы, куда человек заходит, там, заплатил какую-то мизерную сумму и спокойно все смотрю. Сколько лет боролись? Много. И что теперь? Идите вы лесом. Мы что хотим, то и будем смотреть. Мы все скачаем. Чего бы вам там ни казалось. Конечно, так сказать, это мы помним о том, какую дрянь теперь выпускает этот Дисней. Но, тем не менее, все эти их запреты, тьфу на вас. Никому это не интересно, и никак это в отношении нас не сработает. Вот.
3: Мне кажется, что если у кого-то даже сохранились эти платформы для DVD-дисков, для видеокассет, это вообще даже будет такой классный вайб показать своим детям на старых кассетах, на старых дисках. Вот у меня куча DVD-дисков сохранилась. Я действительно могу
4: больше, чем у тебя.
3: Дмитрий
4: Юрьевич, у меня 3 шкафа
3: как бы,
4: было,
3: да?
4: Дисков.
3: Что начинается вот это вот? Что началось-то? Это вообще что такое? Я не поняла. Ну ладно, поехали дальше. Warner Brothers начали разработку полнометражного фильма по Рику и Морти. Режиссером может стать Джейкоб Хейр, работающий над шоу с 2019 года. Создатели планируют проект как масштабный 90-минутный эпизод с увеличенным бюджетом. Детали сюжета, формат, конечно же, неизвестны. 9-й сезон будет 24 мая. Само шоу продлено до 12 сезона. Как вы вообще относитесь к Рику и Морти? По мне какая-то глупость. Может, я что-то не понимаю?
4: Ну, я уже взрослый, мне не очень оно детское. То есть, это такой, так сказать, не сказать, что сиквел, но назад в будущее, типа вот в мультфильме только безумный профессор, мальчик, вот они там эксперименты строят и всякое такое. Я уже взрослый, просто мне не сильно интересно. Он хороший, но мне как взрослому не сильно интересно. Выпустят? Посмотрим, что тут такого.
3: Ну, а почему этот проект такой востребованный?
4: Детям нравится. Талантливо сделано, это ключевое.
3: Детям? Дмитрий Юрьевич, я вас удивлю. Сейчас будет минутка забавной истории. Я когда только-только познакомилась со своим мужем, он однажды меня пригласил к себе на просмотр «Рика и Морти». Конечно, можно как-то пошло отшутиться, но меня удивило, что он действительно смотрит «Рика и Морти». Хотя, вообще-то,
4: есть
3: серьезный
4: такой...
3: врач.
4: Есть такой термин «кидалт», состоит из двух частей «кид» и «эдалт». То есть это такие детские, взрослые, взрослые дети. Тебе разве не нравится мультики смотреть?
3: Обожаю, вы что, я столько раз «Три кота» пересмотрела. 6-й сезон уже посмотрели, Дмитрий Юрьевич?
4: Лучше бы ты этого не говорила, я их ненавижу.
3: А 6-й сезон посмотрели, говорят, что последний.
4: Нет, внук задрал все эти «миу-миу-миу». Блин, мерзкие, я их не люблю. Нет, но... Взрослые активно смотрят, да. Есть же люди, которым нравится «Свинка Пеппа». «Свинка Пеппа», кстати, хорошая, да.
3: Дмитрий Юрьевич,
4: с интересом смотрел.
3: Меня теперь не оставит мысль, что я хочу услышать «Три кота» хотя бы один эпизодик в переводе «Гоблина». Мне кажется, это будет просто феерия. Это будет
4: ужас.
3: Гениально. Вы знаете, сколько среди наших слушателей, родителей, которые тоже страдают от «Три кота»? Так что, Дмитрий Юрьевич, вы подумайте.
4: Ну, этих, как его, создателей только поздравить. Отлично раскрученная франшиза. В магазине продают тарелки с этими котами, кружки, шмотки. То есть, ну, полный набор, все как положено при капитализме. Дети смотрят, и, видимо, им даже нравится.
3: Ну что, старый фильм, который лучше новых двух, я на этой неделе предлагаю вспомнить «Криминальное чтиво». Напомню, что это культовый американский художественный фильм режиссера Квентина Тарантино, вышедший в 1994 году. Дмитрий Юрьевич, вам слово.
4: Во-первых, он называется «Pulp Fiction». Pulp – это пульпа, то есть это дешевая бумага имеется в виду. Называется он по-русски «Бульварное чтиво». Ничего криминального там нет. Криминальный – это по-русски значит «уголовный». Про уголовников вдруг кто не понимает. «Pulp Fiction» называется «Бульварное чтиво». Я первый раз его смотрел в дубляже, в переводе, в дубляже, я уже не помню. Я тогда служил в милиции и с огромным недоумением смотрел, как некие персонажи ходят, стреляют людей и острят при этом. И все угорают, как это смешно. Для меня это было, мягко говоря, странно. Но это вот с Тарантино началось вот такое вот это любование насилием, просто любование. И это крайне вредно действует на мозги зрителей, особенно малолетних, у которых в башке складывается странная картина, что, во-первых, насилие – это прекрасно, весело, смешно. А во-вторых, с его помощью можно решать массу проблем. Это не так. Жизнь вас жестоко разочарует. Заниматься подобными вещами не следует. Ну, то есть я, когда смотрел на русском языке, мне оно категорически не понравилось. Потому что там слышно еще, плюс вдогонку, там слышно, что они все время ругаются, а у вас тут что, все какие-то эти, знаешь, там, не то выпускники пансионата для благородных девиц, не то выпускники филфака ближайшего, все такое, гопники, говорят они как гопники. Материться гражданин Тарантино не умеет, они у него все ругаются примерно как сантехники, повторяя слово на букву «Б» через каждые три слова. Он не мастер художественного слова, гражданин Тарантино. Вот. Ну, потом, по настоянию, так сказать, друзей, товарищей, я плотно им занялся, переводил его. Ну, в переводе, естественно, все это заиграло совершенно другими красками. Как кино, это выдающееся произведение. На эту тему есть даже известный анекдот, как Квентину Тарантино, к Тарантине ставят, так сказать, вопрос: «Квентин, а ведь ты так и не снял ничего лучше криминального чтива». «Да», — говорит Квентин, — «а кто снял?» Смешно.
5: Вот. Отличное кино, очень исключительно ловко сделанное, талантливо сыгранное. Да, содержание для взрослых, я бы сказал. Да, детям такое, на мой взгляд, не надо показывать. Ну, очень интересно, очень здорово сделано. Злые языки, правда, говорят, что они потеряли какие-то куски ленты, и из-за этого невозможно было собрать нормальный фильм, и якобы это злые языки говорят, что это монтажер предложил, а давайте вот так вот слепим три истории, и вот так вот получится. Ну, я в такое не верю, я думаю, что Тарантино, он достаточно это с головой не дружит, чтобы придумать подобное самому. Очень ловко придумал, очень интересно получилось. Есть там основополагающий момент, который непонятен нашим зрителям. У нас теперь про различные вещества не следует говорить, но там показаны два вещества, о которых его этот наркобарыга Лэнс предупреждает, что у меня закончились шарики, и я тебе насыплю в пакетик. И он сыпет в пакетик. А Ума Турман твердо уверена в том, что в пакетике лежит вот это, а не то, что на самом деле насыпано, и поэтому она его употребила тем способом, каким употребила в кино. И от этого ей плохо становится. Вот это от нас, так сказать, ускользает. Ну, а все остальное там вроде очевидно, понятно. Если кто-то вдруг захочет посмотреть «Криминальное чтиво», смотреть его можно и нужно исключительно в правильном переводе Гоблина. Все остальные переводы – откровенная дрянь, просто дрянь, не имеющая никакого отношения к тому, что происходит в оригинале. Какой перевод вы сможете найти, я не знаю. Я-то совершенство из себя не представляю, но лучший не значит хороший. Лучший, значит, остальные еще хуже. Так вот, мой лучший, без всякой там попытки похвальбы. Крайне уважаемые люди выражали благодарность из нашего, так сказать, кинобизнеса. Это в смысле тех, кто кино снимает и играет. Вот, хорошее кино, хорошее. Редкий случай хорошего кино.
3: Меня поразило, мы с вами не раз уже обсуждали, что какая-то картина получила один бюджет и превысила сборы там, в 3-5 раз.
4: Да.
3: Но
4: да,
3: здесь-то был бюджет 8 миллионов долларов, а сборы 214 миллионов долларов. Это почти в 27 раз превысило.
4: Это безумный успех, так я тебе скажу. Надо собрать, ну, если закруглить, так сказать, вот если 8 бюджет, то собрать надо 16, чтобы окупить расходы. 16 надо собрать, а тут такая сумма. Это безумный успех. Тарантино молодец.
3: Вы такую интересную фразу сказали, что Квентин Тарантино не умеет материться. И вы знаете, это такое справедливое замечание. Как раз на днях рассуждала на тему, что наши российские актеры тоже не умеют материться. Вот смотришь сейчас современное кино, они как-то матерятся, и ты смотришь и понимаешь, что не верю. А так как у меня частенько бывает возможность пообщаться с представителями киноиндустрии за кадром, я понимаю, что в целом материться-то они умеют. Но когда ты с ними встречаешься в кадре или смотришь на них в кадре, ты понимаешь, что ну, какие-то проблемы. Да у меня, мне кажется, тоже с матюгами в кадре могли бы оказаться проблемы. Это когда-нибудь узнаем.
4: Мы никого не призываем ругаться матом. Сами мы, обратите внимание, не ругаемся, совершенно спокойно разговариваем, не используя всяких бранных слов. Но тут речь в первую очередь об образности и красочности речи, богатстве, так сказать, языка, куда ловко вплетены всяческие оскорбления, фигуры речи и пр, и др. У всех ли богатый лексикон, и каждый ли излагает так, что заслушаешься? Ну, далеко нет. Актеры, кстати, о птичках, про актеров мне как-то странно. Они ж по большей части не сами говорят, а заучивают чужие тексты наизусть. Когда ты учишь наизусть, у тебя эти строения фраз, слова и прочее, они намертво заседают в голове, поэтому как этим не пользоваться? Странно.
3: Но еще многое зависит действительно от сценариста. У меня однажды был опыт съемок в одном проекте, где практически весь проект был с использованием нецензурной брани. И я читаю, я понимаю, что здесь матерное слово ради матерного слова. Вот оно выглядит неестественно, даже при чтении.
4: Это им все испортили тупорылые переводчики, в кавычках, которые русского языка не знают, и английский язык, когда с английского переводят, они эти словесные конструкции из чужого языка перетаскивают в русский. В результате там какие-то «мы сделали это», «грёбаный кто-то там» и еще чего-то. Ну, то есть, а по-русски так не говорят вообще. А вот эти, поскольку фильмы страшно популярные, смотрят все, и все начинают цитировать оттуда. Ну, а в результате это попадает в обыденную речь и даже к сценаристам. В результате вот и ругань такая. То есть вы самое святое в русском языке, и то испоганили.
3: Ну, мы с вами сегодня очень удачно закольцевали. Начали про русский язык и завершаем про русский язык. Я вот как раз одну новость не успела вам предложить на обсуждение. Ударение в слове «баловать» может измениться, заявили в Институте Виноградова. Со временем словари все-таки назовут «баловать». Основным вариантом «обаловать» допустимой старшей нормой, ну, как только вот «баловать» исчезнет.
4: Это как обычно. Все безграмотные будут говорить «играться» и «убираться». Нормальные, образованные люди говорят «играть» и «убирать». А вас по этому произношению подобных слов будут сразу вычислять как безграмотных дебилов. Если правильно «баловаться», то, ну, регистрируйте разговорную норму как «баловаться». Да, так мы видим необразованных, безграмотных и все такое. Вот.
3: А вы поддерживаете идеи, когда кофе-то становится оно в разговорной речи? Ну, я так предполагаю, что...
4: Ну, не становится, нет.
3: Ну, в разговорной,
4: ну,
3: вроде
4: тут,
3: как.
4: Тут, ну, вот это вот типичный пример. При Петре Первом кофе назывался кофе, и был он, естественно, потому что на «и» краткое заканчивается. Если кофе, то для русского уха оно, точно так же, как окно, оно. Ну, как? И поэтому вот так говорят. И вот из-за этого... Если ты образованный, опять-таки, и грамотно. Кофе – он. Это для уха русского неправильно. Ну, вот так вот сложилось, да. А когда оно, ну, с вами все понятно, да. Деревня, привет. Мы деревню любим, да. Но так говорить не надо.
3: Дмитрий Юрьевич, передаем слова поддержки нашим бойцам, да. Традиционно. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Кстати, по-моему, вчера был день пограничника, поэтому всех причастных,
4: да,
3: поздравляем.
4: Всех поздравляем, да.
3: Да, сил, мужества, скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Мы сегодня с вами
4: спасибо,
3: все
4: Алена.
3: Успели. О серьезном, и посмеяться, и повеселиться.
4: Такие мы молодцы.
3: Да, друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.
4: Bye.

0: Латвия устанавливает бетонные заграждения вдоль границы с Россией. Контекст. Зубы дракона. Так называются противотанковые укрепления в виде пирамид из железобетона. Они предназначены для замедления продвижения бронетехники противника. Эти фортификационные заграждения в три ряда шириной 10 метров стали появляться на границе двух стран. Каждое изделие весит порядка полутора тонн. В дальнейшем латвийские власти намерены дополнить зубы дракона противотанковыми рвами. Для купирования так называемой угрозы с востока земли пришлось изымать у собственников для нужд Минобороны. Даже специальный закон, легитимизирующий экспроприацию, приняли. В 2024 году прибалтийские государства обратились к Евросоюзу. Попросили выделить им 2,5 миллиарда евро для возведения 700-километровой линии обороны от якобы нарастающих военной угрозы и вредоносных действий Москвы и Минска. Проект дорогостоящий, но военные специалисты сомневаются в эффективности таких укреплений, особенно в стремительно меняющихся реалиях современных вооруженных конфликтов. Никакие зубы дракона от господствующих в воздухе и на поле боя дронов не защитят. Да и нападать на Прибалтику никто не собирается.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Калининграде 7, в Бишкеке 11. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО, заявил Владимир Путин. Соглашение США находится на финальных этапах утверждения в Иране. Почти 7 миллионов российских туристов поедут за рубеж летом. Подробности далее. Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. Однако ситуация на поле боя в зоне СВО дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Кроме того, российский лидер назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по Старобельску европейских СМИ. Соглашение США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает агентство «Фарс» со ссылкой на источники. Ключевыми положениями, как пишут СМИ, являются незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов. До тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Иран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди положений полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции ливанского движения «Хизбалла». После выполнения этих положений Иран готов будет обсуждать ядерные вопросы с отменой антииранских санкций. Много новых методик медицинской реабилитации ветеранов СВО появляется в России. Их необходимо внедрять по всей стране. Об этом заявил помощник президента Алексей Дюмин во время заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Помощник президента назвал ключевым вопросом совершенствование системы медицинской реабилитации военных, которые получили ранения и травмы в ходе СВО. Кроме того, Дюмин подчеркнул важность социальной реабилитации для ветеранов, в том числе трудовой занятости. Показатель смертности среди новорожденных в России достиг минимальных значений за все время наблюдений. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Кроме того, министр отметил позитивную динамику в сфере репродуктивных технологий. По его словам, в России каждый год стабильно увеличиваются объемы проведения процедур ЭКО. 9 зон отдыха признали пригодными для купания в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Среди них озеро Белое, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Тропарева. Отобраны десятки проб воды и проведена экспертиза песка. Почти 7 миллионов российских туристов, как организованных, так и самостоятельных, отправятся на отдых за рубеж в период с июня по август. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Топ-5 самых востребованных направлений среди организованных российских туристов возглавили Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Абхазия. Республику, по предварительным данным, могут посетить более 1 миллиона туристов в зависимости от хода летних продаж. При этом не менее 40% будут однодневными экскурсантами с территории Краснодарского края, добавили в ассоциации. Основным позитивным фактором, влияющим на летний спрос на зарубежные направления, там назвали укрепление рубля, которое сделало поездки доступнее. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, дорогие наши друзья, слушатели, зрители. Тот самый Бочарик.
3: Это я. Здравствуйте, да, добрый вечер как всегда, всем спутникам, всем спутницам. Добренького вечера.
2: Доброго вечера.
3: Давайте ну, с самых главных новостей пресс-конференции нашего верховного главнокомандующего.
2: Важнейшие тезисы, но по-другому и не бывает, прозвучали от президента России.
3: На интересующие нас вопросы.
2: Да, и на вопросы журналистов по итогу госвизита в Казахстан. Там всеобъемлющие такие заявления, но мы обсудим конкретно то, что касается Запада, Украины, и вот по основным тезисам пройдемся.
3: Значит, ЕАЭС не будем пока трогать. Я сегодня, кстати, с удивлением узнал, там промелькнуло в ленте новостей, что, оказывается, Украина до сих пор в СНГ. СНГ еще как структура существует, и там какой-то человек, он председатель СНГ или как-то там председатель какого-то, вот он говорит, ну, осталась еще Украина в СНГ, ну, ничего не делает, но пока вот есть.
2: Молдавия тут при этом выходит активно, уже на следующий год точно договорилась.
3: Я просто помню, что вот я-то помню, что СНГ, вот нам говорили, когда, то есть люди же ахнули, когда Советский Союз вот объявили о его развале, и говорят, да вы не беспокойтесь, ну, был Советский Союз, сейчас будет СНГ, и вот, ну, примерно то же самое, ну, вот Союз независимых государств, а так все то же самое будет, все так же, и там Олимпиада была, и уже шутки пошли, что выходит сборная с флагом СНГ на палочке.
2: Такая. Слушайте, сейчас все так говорят о многополярном мире, о новом миропорядке, и вот действительно иногда раз, и вспоминаешь вот такие факты, которые, казалось бы...
3: Давайте к нашему.
2: По основным, да, заявлениям, безусловно, Владимир Владимирович еще раз прокомментировал трагедию в Старобельске, я процитирую. Угу. «Был наш удар по Киевскому региону в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что они целенаправленно убили наших детей. Именно политика Евросоюза привела к тому, что произошло на Украине, и что еще важно и примечательно, вооруженные силы Российской Федерации ежедневно наступают по всем направлениям. Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, и еще очень важно, дабы не врывать это из контекста, называть конкретные сроки в условиях боевых действий на Украине опрометчиво». Это все прямые цитаты нашего президента.
3: Мне кажется, он еще и про вот этот инцидент в Румынии высказался, да. Потому что вот просто штормит все эти ленты новостей почему-то, и как раз вот в сравнении с тем, что про Старобельск промолчали как-то так стыдливо западные наши партнеры, а вот про вот этот беспилотник, который попал в многоэтажку в городе Галац, по-моему, в Румынии, вот прям какой-то вой стоит, я вот больше по соцсетям ориентируюсь на вот какие-то новостные всплески, и там прям, ну, половина, кстати, вот зарубежных каких-то комментаторов или просто пользователей как раз и отмечают вот эту двусмысленность, так сказать, что тут, ну да, ранен там кто-то, никого не показали раненого,
2: кстати. Да, это, кстати, да, важное замечание. Ну, тут президент четко сказал, первая реакция в Евросоюзе на любой беспилотник — назвать его российским, а потом выясняется, что это не так. Я просто предлагаю послушать слова нашего президента относительно...
3: Секундочку, да. Тоже вот просто потом забуду этот контекст. Никто особо не вспоминает, вот когда ракета упала на территории Польши, убила там тракториста, и как бегал Зеленский, кричал, давайте пятая статья, давайте НАТО, давайте наступать. А когда выяснилось, что это украинское, ну как-то вот... Как-то, ну вот вся вот эта вот лицемерие, двуличие, каждый раз мы уже даже не удивляемся и не смеемся. Давайте послушаем.
2: Да, что касается агрессии в отношении Российской Федерации, тут президент тоже предельно ясно высказался. Давайте послушаем.
4: Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей...
5: Российские базы
4: ПВО. Да, российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать.
3: Ясно.
2: Предельно,
3: да. Четко, понятно, что с ними будет.
2: Говоря еще об инциденте в Румынии, да, есть несколько заявлений. Еще в Румынии, вероятно, упал украинский дрон, сбившийся с курса из-за действия РЭП или несовершенства

0: отпетлял от этого вопроса. То есть вопрос в том, что почему они его не сбили, румыны? Никто вот сказать не может.
1: Что... Там такая формулировка была, что действия армии нужно координировать.
0: Да, 4 минуты он был в небе, да. И в принципе, на мой взгляд, вот они дождутся, вот если украинцы будут эту историю очень сильно раскручивать, они просто добьются того, что вот эти румыны, поляки, чехи, они будут говорить нам, мы наше ПВО не будем на Украину отдавать, нам, видите, нам свои нужны какие-то эти свои многоэтажки защищать.
1: В свою очередь, да. Тут просто заявление главы МИДа Румынии вышло. Якобы страна может применить 4-ю статью устава
0: НАТО. Такая страшная 4-я статья.
1: Вот эти консультации. Но Нью-Йорк Таймс пишет, окончательного решения нет. Но, в общем, российская угроза везде им видится. И по этому поводу тоже президент высказался.
0: Да, 4-я статья, это вот, что, опять же, консультации. Собрать консультации, покумекать, что будем делать. Ну, вот все вот какие-то обозреватели, которые там, ну, западные, которые вот рассуждают довольно откровенно на эту тему, всегда подчеркивают, что в нынешних обстоятельствах США за европейцев вступаться не будет. Что вот там, если что-то произойдет такое крупное вот среди, ну, на территории стран, которые, в общем, недружественные к России, то, в общем-то, и сами разбирайтесь. И вот как раз Владимир Владимирович сказал, что вот бред какой-то, то, что западноевропейские страны там говорят, что мы на них хотим напасть.
1: Вот
0: что
1: именно на... этот фрагмент я и предлагаю. Давайте, послушать. Да.
2: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году. Что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
0: Я вот напомню, что вот этот государственный переворот, который еще называют Майданом, там же прогарантировали вот эти вот самые главные европейские страны, там министры иностранных дел прогарантировали, я уже забыл, что они конкретно гарантировали, но, в общем, шло все к тому, что Янукович согласился на какие-то там выборы, и какие-то подписи стояли, и буквально на следующий год, на следующий день уже там, после подписания каких-то гарантий, видимо. То есть, да, действительно, хотя бы вот этот пункт, который там невозможно отрицать, западноевропейские страны просто вот нагло обманули с этими подписями, вместо этого там допустили раскачку и государственный кровавый переворот.
1: Ну, вот что сейчас что? Еще на лентах передают, ну, раз уж мы обсуждаем Румынию активно, штаб Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе заявил, что беспилотник в Румынии был российского происхождения. Сообщение это передает агентство Reuters, и там добавили, НАТО оценивает, как улучшить защиту Румынии и других стран блока от беспилотников.
0: Ну, это, на мой взгляд, точно не день, еще два вот пошумят по этому беспилотнику и перестанут, потому что нужна какая-то, как скажем, причина, чтобы... Ну, в общем, нужно им четко понять, это целенаправленные удары были по этой румынской многоэтажке, или это там результат борьбы РЭП украинской, и... Ну, они сядут и прикинут, да нет, вот, собственно, планомерной атаки на Румынию не было, это вот рядом ведутся боевые действия, залетел дрон, и все, и все рассосется, поэтому не...
1: Ну, военные эксперты еще говорят, почему им на руку такие провокации, чтобы выбивать деньги из Евросоюза на установку всех этих заборов вдоль границ, заминировать, это все, знаете, освоение бюджетов бесконечно.
0: Они же все это сейчас могут взять только из там, бюджета, который идет на социалку, а, соответственно,

0: То есть это ухудшает жизнь простых европейцев, которые будут голосовать за те партии, которые, в общем-то, против вот такого подхода и поддержания Украины.
1: Ой, насчет жизни простых европейцев. Тут Владимир Владимирович тоже высказался насчет отказа Евросоюза от наших энергоносителей.
0: Да он еще в 2007 году все это сказал.
1: Ну, давайте еще раз послушаем, да,
0: и дровами будете топить. Дрова тоже у нас в Сибири.
1: Послушаем.
0: Давайте.
2: Вот мы начали строить северные потоки. И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше, пытаются, значит, нефть получить из Казахстана. А прокачка-то все равно через нас проходит. Пытаются то, и пятое, и десятое. Сейчас не буду перечислять. Но фактически пытаются кое-что восстановить. Но Шрёдер же это сделал в интересах немецкого народа. И очень часто у нас это все, что так легко происходило, что ли?
0: Не, ну, тут тоже, в общем-то, все исчерпывающе сказано. Я буквально вот вчера или позавчера вот смотрел как раз про Китай какой-то подкаст, и, в общем, там чуть-чуть обсуждали «Силу Сибири-2». И вот китаевед, я, к сожалению, не помню, как его фамилию, он просто, когда комментировал «Силу Сибири-2», он сказал, что вот если они договорятся, ее запустят, то европейцам, ну, просто можно забывать о российском газе, потому что там объем как раз такой, что для экспорта в Европу не останется ничего. Так что у них, ну, не так много времени, чтобы хоть, я не знаю, там, каким-то образом зарезервировать под себя какие-то объемы, как-то договориться. Ну, смотрим,
1: да,
0: как вообще не мир сходит с ума, как Европа сходит с ума и топит сама себя.
1: Тут, знаете, логику в действиях Евросоюза очень сложно проследить,
0: вы знаете,
1: честно
0: говоря. Представляете, вот вы, допустим, житель Европы. Ну, так вот более-менее у вас как-то вот жизнь что-то там налажена, трамвай ходит, как-то там в супермаркете продукты есть. И они думают, что это вот всегда так будет. То есть вот, что сейчас чуть похуже, но я не знаю, там потом чуть получше, Ормузский пролив откроется, там бензинчик чуть-чуть подешевеет. Ну, как-то вот не сильно по себе это чувствуют. А я просто помню вот это же ощущение, так скажем, в позднем Советском Союзе, когда вот казалось, ну вот это-то вот все незыблемо, что вот у тебя квартплата, это рубль всего в месяц за всю воду, отопление и прочее, и даже радиоточку. Что вот это-то вот все незыблемо, что вот надо только там, я не знаю, вот эта глупая идея была, конвергенция называлась, когда вот давайте вместо ракет кастрюли будем выпускать и сразу вот заживем. Нет, вот мы люди, которые вот этот опыт имеем, когда то, что кажется незыблемым, вдруг начинает рушиться. Вот, я думаю, предстоит европейцам тоже в каком-то виде этот опыт поиметь. В каком-то ближайшем или не ближайшем будущем.
1: Тут, слушайте, тут такие противоречивые заявления насчет Румынии, еще одно. Озвучу прям противоположное. Вот, и будем двигаться дальше.
0: Вы знаете, вот есть смешные слова, вот просто такие, там, вне контекста. Вот, по-моему, слово Румыния уже как-то вот кажется, сейчас вот что-то будет смешное.
1: Но президент страны заявил, падение дрона в Румынии — результат работы украинского ПВО.
0: Виновата Россия все равно.
1: Там они еще долго будут разбираться, консультироваться. Да,
0: мне кажется, это
1: да,
0: не та тема, которая вот конкретно с вот этим румынским дроном, которая куда-то приведет. Потому что вот эти дроны, которые падали на прибалтийские страны, и что мы в итоге имеем? То есть какие выводы, что-то там кому-то больше денег дали, там какие-то войска перемещаются или какие-то тектонические сдвиги в политике? Нет, что-то побухтели, Ну, мне кажется, они восприняли все-таки, поняли, что если будет доказано, что с территории этих стран эти беспилотники запускаются, то какая-то реакция будет соразмерная с этим. Да. Ну и вот я еще как раз напомнить вот этот кусочек, который вы вывели в эфир, что в пыль тех, кто попытается в пыль нас.
1: Ну, тут надо воспринимать, знаете, вот предельно ясно. Тут, казалось бы, каких-то иных трактовок
0: без
1: быть, ну, совсем уже не может.
0: Без эфемизмов, поэтому... да. Вот в такое грубое время живем, когда уже, наверное, пора все вот эти вещи своими именами называть. И город Джешув уже как-то слишком... Ну, ладно.
1: Что ж, поехали тогда.
0: А подождите, я хотел вот спросить, я хотел задать вопрос. А вот слова... председателя Совбеза уместно на радиостанции государственной вслух читать?
1: Вы хотите про Дмитрия Анатольевича?
0: Это я просто как бы подтруниваю, так сказать, подтролливаю.
1: Да, потому что... Озвучивать неуместно, но кто захочет,
0: знаете, я не поклонник, прочитает. Да. Не поклонник этого жанра, мне кажется, он ну, не такой уж и высокий, так скажем. Но, с другой стороны, когда я прочитал, думаю, а что тут неправда? Даже вот в этих вот наши спутники и спутницы, кто нас смотрит, слушают, вы ознакомьтесь с этим постом Дмитрия Анатольевича, где он как раз про румынский беспилотник, там, ну, про реакцию европейцев написал. По-моему, забавный текст. Но вслух читать его не будем.
1: Да.
0: Хотя
1: да.
0: Там матов нет. Да. Просто довольно жестко все.
1: Да. Ну, в таком случае, что ж, орден Белого Орла.
0: Да, орден Белого.
1: Который хотят отобрать.
0: Опять же, я вот тоже об этом узнал не из каких-то заголовков новостей, я просто гляжу в этом... В соцсетях там поляки волнуются. Они вообще вот распереживались в последнее время, потому что вот это перезахоронение нациста... Ну, вот человек клятву самому Гитлеру давал, то есть на, ну, эсэсовцы, они же даже не Германия, не Рейху, а они прям личную клятву верности
1: Адольфу Гитлеру, да, у них был, да.
0: Гитлеру. И вот этот Андрей Мельник, которого перезахоронили, и вот этот над гробом склонившийся Зеленский, над гробом нациста, который, ну что тут уже даже, это просто нацист. И вот все это почему-то поляков тревожит, тем более в июле очередная годовщина будет Волынской резни, где они тоже никак не могут вот понять, как им относиться вот к тому, что на Украине главные герои как раз те, кто, собственно, там вырезал польское население, и какой-то их министр иностранных дел, по-моему, польский, как-то сказал, что, типа, ну, вот у всех свои трактовки, типа, истории, ну...
1: Ну, да, таким образом можно скатиться вообще,
0: да,
1: извините.
0: Поляки с этим не согласны. По-моему, Лех Валенца как раз первый, кто возмутился вот тем, что Зеленский присвоил имя какому-то подразделению украинской армии имени героев УПА, и из-за этого, по-моему, вот пошла вот эта вот вся движуха, чтобы орден отобрать, и что-то они там скоро соберутся. Интересно будет, если отберут этот орден, хотя поляки в соцсетях такие говорят, а зачем мы вообще ему давали этот орден вообще, кто он такой? Это одна, по-моему, из высших наград.
1: Да, это, ну, действительно, это высшая награда, а это вообще один из старейших польских, да, тут орденов, надо понимать. Но до этого он, если как правильно выразиться, котировался в Российской империи. Поэтому как Украина относится к этому, учитывая их повсеместное, знаете, повсеместный отказ от деятелей культуры, истории. Вы помните, вот это мы с вами неоднократно обсуждали, когда писателей вносят в какие-то,
0: да,
1: реестры императоров,
0: покорителей морей, океанов, почему-то вот всех надо внести в список. А те, которые у них есть, ну, вот, разрешенные, они вот почему-то полякам не нравятся. Ну, нам-то тоже, мы-то четко позицию свою высказали. Ну, потому что вот эти мельниковцы, они вот откровенно служили, тоже на прошлом эфире про это говорили, то есть они просто были в составе частей вот этих СС. Эти бандеровцы, они партизанили, вырезали евреев и поляков на Западной Украине, то есть... Ну и вот такие вот герои на Украине.
1: Да, там
0: Мазепа,
1: же...
0: Петлюра, Бандера, Мельник. Странно. Вот я даже пытался когда-то, когда еще, ну, там, ну, так скажем, до начала СВО просто вот задавать вопрос, а что у вас герои-то такие вот все, вот как бы есть какой-нибудь там у вас, ну, я не знаю, там, писатель какой-нибудь, ученый, композитор, вот кого вот не стыдно там каким-то национальным символом, просто кого не ткни, он вот из тех, которые там поднятые на флаг, на знамя украинских националистов, они все какие-то мрази и гады, извините. А если они, например, говорят, ну вот чисто украинский там был, там, допустим, писатель Иван Франко. Ивано-Франковск, кстати, город есть такой,
1: да-да-да,
0: крупный на Западной Украине. А потом смотришь, там люди говорят, а вот у него были дневники, он вел дневник, Иван Франко, писатель, и там запись, например, что «сегодня меня оскорбили в трамвае, назвали украинцем». Он русином себя считал. Ну...
1: Мне кажется, я вспоминал, да, эту историю во время наших с вами эфиров, когда в освобожденных населенных пунктах военкоров очень часто сопровождают в библиотеке. И вот мне папа, да-да-да, книжечка «Национальный герой Украины», Тарас Шевченко, оп, Степан Бандера следующий. И ну, как бы это воспринимается, это причем школьная библиотека, абсолютно нормальным явлением. И, соответственно, да, неокрепшие умы это тоже считают абсолютно нормально. И целое поколение, извините, выросло.
0: Опять же, я еще раз свою идею еще раз озвучу, что со странами-соседями, со странами, у которых у нас есть какая-то общая история, нам нужно какую-то там академическую комиссию, где бы мы там согласовывали учебники и какой-то взгляд на историю. То есть никто не говорит, что вот именно наш взгляд на историю должен быть там, я не знаю, там у молдаван, допустим, или у эстонцев. Но хотя бы, чтобы вот из школьных учебников соседних стран не, дети не делали вывод, что вот, ну, вот это русня и все такое.
1: Да, то а то отдельные страны, там уже период советской оккупации, да, вот это, да, знаете, да.
0: Не, ну а так с этого все и началось, что вот там музей советской оккупации, да, там да, где-то да, в Литве, в Латвии, давай там поднатягивать какие-то цифры, там миллион угнали... Не знаю, куда там, на Северный полюс и так далее.
1: Да, ну что ж, закрывая тему вот с этим орденом Белого Орла, тут, конечно, высказались многие. Тут и депутат, значит, Европарламента, и президент страны, говоря, да, вот конкретно о Польше. В общем-то, посмотрим, насколько это будет действительно. Дойдет ли до дела? И второй момент, ну, Израиль тоже активно высказывался против всей этой истории.
0: Тихонечко возмутился по поводу вот перезахоронения вот этого мельника, нациста, да, и по поводу планов перезахоронить там Бандеру. В общем, они там пантеон какой-то героев вот этих нацистов решили у себя сделать. И там Израиль тихонечко так пискляво возразил.
1: Да, что ж, прервемся на новости, друзья. Продолжим. Оставайтесь с нами. Полчаса пролетели незаметно. Оставайтесь с нами.
3: Ага, тот самый Бочарик.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
5: Говорите.
4: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
4: Бесценное от второстепенного.
6: Просто не надо себе врать.
4: Найти баланс посреди хаоса.
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
4: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
4: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. В России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Ранее глава МИДа Литвы Кястутис Будрис рассказал о том, что у балтийских стран НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО в Калининградской области. Российский лидер также указал на то, что западники поставляют Киеву дроны, которыми ВСУ пытаются атаковать регионы России. Кроме того, трагедия на Украине с государственным переворотом – результат политики как раз Запада. 446 мирных жителей Курской области признаны погибшими после оккупации ВСУ региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что проведена колоссальная работа по поиску людей. Из более 2000 человек, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства. Однако более 400 человек стали жертвами трагедии. В базе данных на данный момент остается 332 фамилии. Власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением беспилотника, чтобы спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Об этом говорится в заявлении посольства России в Кишиневе. Оно сделано после того, как Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательства не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Около 6 миллионов детей в России планируется отправить в оздоровительные лагеря этим летом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседании члены комиссии обсудили подготовку к детской летней оздоровительной кампании этого года, в том числе для детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Представители гуманитарного объединения пропалестинских активистов «Сумуд» передали официальное послание в МУС, в котором обвинили военных и чиновников Израиля в совершении военных преступлений. Это следует из пресс-релиза организации. Уточняется, что документ сосредоточен на преступлениях против граждан, в том числе журналистов, медиков, данные о которых были собраны за весну текущего года. Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. 18 мая стало известно, что флотилия была окружена и, как сообщили организаторы, подверглась силовому перехвату со стороны израильских военных кораблей в международных водах примерно в 250 морских милях от побережья Газы. Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
5: Все верно, это он, тот самый Бочарик в эфире «Радио Спутник». Приветствуем всех, кто только подключился к нашей трансляции.
8: Да, я сегодня пришел в эфир рассказать про вот дебаты, которые я посмотрел. Ну, они там уже мелькали в соцсетях, тоже вот там Виктория Нуланд, Помпео, Миршаймер, Уолт. Просто меня заинтересовала история, как вот эти люди, Виктория Нуланд, надеюсь, не надо пояснять, кто это такая, вот как они... Не просто вот, мы, знаете, по телевизору или еще где-то видим, вот они что-то заявили, и какие-то идут комментарии, там, согласие, несогласие. А вот как человек ведет себя, когда он отстаивает свою точку зрения, когда ему неудобные вопросы задают. Вот мне очень интересно было на это посмотреть. Двухчасовое видео в интернете там есть на каких-то... Ну, это... Какая-то такая платформа, Мунг в Канаде называется, которая проводит эти дебаты. У них есть свой сайт, где, в общем, это за деньги можно смотреть и даже там как-то участвовать в дебатах, в этих там задавать вопросы. Но вот мне, когда я искусственный интеллект спросил просто вот где это посмотреть, он мне взял ссылку, видимо, на какой-то пиратский ресурс, что ли. Вот прям два часа я посмотрел. Но прежде всего, чтобы вот не забыть, хотел сказать, что... Опять вроде как Трамп говорит, что опять вот он все продавил Иран, что вот идет выход на сделку, что Иран согласился куда же, в Китай, по-моему, эту обогащенный уран отправить и освободить Ормузский пролив, убрать мины. И знаете, вот в восьмой раз я ему опять не верю. Вы представляете, какой я негодяй, не верю вот этому.
5: Может, просто скептик, что вы так сразу.
8: Вот почему-то скептик, потому что обычно выходит Трамп, рассказывает, какую он шикарную сделку вот заключил, и просто вот он, просто ему сейчас некогда ее подписать, и вообще он там пару дней дает им подумать, а потом выходят представители КСИРа или МИДа Ирана и говорят, не, мы вообще не про то. Сначала денежки наши отдайте, вот эти вот, которые 12 миллиардов там в кувейте лежат.
5: Ну, и это... роликами троллят еще мастерски, да, используя искусственный
8: интеллект. Поэтому хоть это и новость номер один, ее вот в международном секторе, так скажем, новостном ее там раскручивают, вот какие-то эти подробности этой сделки, но почему-то нет веры, что это обоюдное согласие Ирана и США. Скорее всего, будет еще эта история продолжаться.
5: Тут еще интересно. Источники такие. Вот, когда читаешь Аксиос со ссылкой на неназванного американского чиновника.
8: Вот Аксиос, все, они каждые три дня, по-моему, эту новость. Ну, давайте к дебатам вернемся.
5: Да,
8: значит,
5: пожалуйста.
8: Чтобы про эти дебаты... рассказать, надо мне такую небольшую историческую справку.
5: Так.
8: 1821 год. Джон Квинси Адамс, это в тот момент госсекретарь США, а там через два года станет президентом после Монро. И вот он в Конгрессе произносит речь, из которой вот выхватили самый главный смысл, что Америка не должна охотиться на монстров где-то там вне своей территории. Имел в виду он как раз какие-то тирании, так скажем, там королевства или еще что-то, какие-то вот, значит, режимы, которые им кажутся несвободными. Вот этот Квинси Адамс предлагал, значит, на территории США сделать процветающее свободное государство и таким образом весь мир убедить в том, что их стиль жизни, вот он самый лучший. А время вот это, почему об этом тогда говорили в Конгрессе, потому что как раз вот шла революция в Мексике, шли боливарианские революции в Южной Америке, и как раз стоял вопрос вот там вводить войска в Мексику, это там в июле, скажем, этот Конгресс заседал, а в сентябре уже там победила мексиканская революция, и просто вот эта речь, она была в основе доктрины Монро, про которую все знают благодаря вот тому, что уже Трамп, доктрина Монро 2.0, но она под собой имело смысл, что вы типа вот эти европейские королевства, царства и прочие тирании, вы не лезьте в наш новый свет, мы тут хотим жить так, как мы придумали. То есть еще не было вот такого имперского душка, что вот это вот Южная Америка, это наш бакьярд, а что вот тут вот свободные страны, и в общем вот так. И вот это как раз фраза про то, что Америка не должна охотиться на монстров по всему миру бегать, она стала, как бы, как это по-русски сказать, ну, короче, она стала темой этих дебатов. С одной стороны, они 20 мая прошли эти дебаты, с одной стороны, значит, был Майк Помпео, это тоже такой просто ястреб такой, который вот все бомбит, все надо бомбить, такой цепелявый, значит, все нужно, значит, в пыль, в каменный век всех врагов бомбить. Викторию Нуланд мы, наверное, не будем представлять, все знают, кто это такая. И, то есть они защищали точку зрения, что надо США охотиться на монстров. То есть вот надо везде, по всему миру устанавливать свой порядок, чтобы все слушались Америку. Это вот такое ястребиное, так скажем, крыло. А против них были два профессора. Один Джон Мершаймер, про него я тоже несколько раз говорил. Ну, тут просто в Чикагском университете профессор, бывший военный НАТО. Он работал над... Его специализация была там в Генштабе оценивать угрозу блока, Варшавского блока против НАТО. Ну, то есть вот он работал с какими-то данными, вышел в отставку и стал как бы вот таким уже ученым, профессором там, геополитика и политология. И его коллега Стивен Уолт был. И вот они спорили, значит, нужно Америке гоняться по всему миру вот за монстрами в кавычках или не нужно. И у тех, кто, вот которые профессора, они выходят на этих дебатах и говорят, вот знаете, по оценкам такого-то, такого-то центра, центр Ватсона там при каком-то университете, они взяли и посчитали, вот, что прямое следствие от военного вмешательства на Ближнем Востоке, это с 2003 года, с похода на Багдад, по нынешнее время прямым следствием вот этого вторжения была смерть 4,6 миллиона людей. То есть там, ну, не прямые какие-то убийства, а то, что еще там какие-то террористические группы возникли и так далее. То есть вот весь этот бардак на Ближнем Востоке из-за этого, который возник. Потом, говорит, вот еще есть... Ну, это со стороны профессоров. Вот есть еще такой авторитетный медицинский журнал «Lancet», который посчитал, что с 1971 года по 2021 год в результате санкций, которые накладывала США, погибли 28 миллионов человек. То есть, ну, какие, понимаете, такие, я бы просто вот сел бы и сказал, все, вы победили, вот, ну, когда такие данные приводятся, я не понимаю, вот ради чего тогда вот все эти там флаги демократии и справедливости, если там гибнут люди, женщины, дети. Но нет, вот этот Майк Помпео выходит и говорит, а знаете, вот эти монстры, если за ними не охотятся по всему миру, они потом все равно придут в США и, значит, нанесут нам урон, вот как 9-11, значит, что вот мы-то думали про них, что они там в пещере, в тапках сидят, а они, значит, выучились на пилотов и устроили нам 9-11, поэтому нужно вот, вот как только вот что-то такое мы видим, что зарождается, нужно, значит, приезжать и бомбить. Естественно, поскольку вот Иран сейчас в заголовках новостей, они вот крутили всю вот эту, как бы все свои тезисы какие-то вокруг Ирана применяли к нынешнему положению в Иране. И вот как раз этот Майк, он, вот что мне бросилось сразу в глаза, и вот как-то, мне кажется, любой зритель может, сразу увидев эти дебаты, понять, что вот эти профессора, они выдают какую-то конкретику, какие-то исследования, какие-то факты, какие-то даты, а вот этот Помпео и Нуланд, они больше давили на, значит, какие-то эмоции, вот эти, значит, слезы матерей, американских солдат. Вот все было. Вот просто раз, вот такой, как бы, ну, ты, чувак, пришел. А вот те 4,5 миллиона, у них что, матерей не было? Или, ну, тем не менее,
5: поскольку... Парировали там... как вот такие...
8: А там, там довольно жесткие правила проведения дебатов, то есть там по 6 минут каждый участник как бы доказывал свой тезис по очереди, потом по 3 минуты ответ на то, что показалось интересным у... Так, противника что-то опровергнуть. Ну и потом какие-то... Да, там самый горячий момент как раз и вот был, когда Помпео уже начал кричать: давайте, давайте, значит, правильно Трамп бомбит Иран, надо их бомбить, их надо разбомбить, потому что летят ракеты, слезы матерей в Израиле, значит, бомбят союзников этих монархий залива, ракеты летят, конечно, надо этих гадов, этот Иран бомбить. Ему профессор говорит: слушайте, а вы что, не в курсе, что это США войну начали? Что если бы США и Израиль не начали войну, то ракеты бы не летели в союзников, и там и слезы матерей бы не были. То так раз подумал, говорит, а они в 1979 году уже американцев убивали. Профессор говорит: а вы в курсе, что мы переворот им устроили, демократическое правительство снесли в 1953-м? Думаете, ну это вот я пытаюсь диалог передать, думаете, иранцы про это забыли? Вы, говорит, учитывайте, что у каждой страны тоже есть история, они свою историю как-то изучают. Ну, быстренько там увиливал этот Помпео и Нуланд от этих вопросов. Очень интересно мне показалось, когда вот они начали выяснять, а давайте вот выясним, кто монстры вообще. Вот, ну, понятно, что это взято из речи вот этого будущего президента 6-го, когда он был госсекретарем, когда он сказал, что охотится за монстрами. Вот эти профессора говорят: вот смотрите, мы свергаем правительство по всему свету. Это не обязательно какие-то там тирании. В Чили мы свергли в 73-м, вот в Иране в 54-м свергли. Это были демократические правительства, там Гватемала 57-й год, еще что-то. Просто нам не нравится, вот их, что их демократия как-то вот нашим интересам не соответствует. Это мы сносим правительства, которые вот, и не обязательно даже вот монстры и тираны, там, в смысле, который вкладывал вот этот госсекретарь в 1821 году. Они вот отвечают эти вот Нуланд с Помпео только вот каким-то вот, значит, переносом на слезы каких-то матерей. Начинает вспоминать, что он где-то в Дейтоне там был на похоронах американских солдат. То есть вот, ну, собственно, это не дебаты, а какой-то просто вот уход в какие-то эмоции. Ну, там... Вот когда как раз они выясняли, кто такие монстры, вот он закричал, что а вот Хамас, значит, 7 октября, ну вот, вот это же как бы зверство, это монстры. Профессора согласились, говорят, да, это зверство, это монстры, но нет никаких доказательств, что Иран знал об этой атаке Хамаса. Вот там, конечно, это надо вырезать, вот это видео, потому что вот смешно, когда Виктория Нуланд пытается саркастически хохотать. У нее какой-то такой смех. То есть, ха-ха-ха, в каком вы мире живете, профессора, значит, ой-ой, вы, значит... А тот спокойно говорит: слушайте, нету никаких публичных записей или данных, что Иран знал об этой атаке, о готовящейся. Они опять начинают хохотать над этим профессором, над этими профессорами. А тот говорит: вот вы, Майк Помпео, вы были в этот момент этим, занимали государственную должность. У вас есть эти данные о том, что Иран знал? Помпео, в общем, ну как их размазали. И он перевел, ну, в общем, на вот эту террористическую атаку, но когда профессор упомянул, что в Газе, собственно, геноцид происходит сейчас, Помпео говорил, что это самозащита. Вот прям
5: вы
8: на
5: не
8: голубом,
5: понимаете, это другое.
8: Прямо
5: вот это,
8: на голубом глазу говорит, вот такой вот прям, говорит, это self-defense, так, самозащита, прям и пырит на этих профессоров. Профессора тоже не дурачки, достают бумажки, говорят, вот смотрите, три... каких-то организаций, одна из них израильская, выпустили доклады, даже израильская организация, что это геноцид и этноцид. Ну, понятно, что там, когда нечем крыть, они опять на эти вот все эмоции переходят. Я конечно, сидел, ждал, просто мне про Украину интересно было. Вот,
5: обсуждали?
8: Что... Да, там был вопрос из зала, и как-то, в общем, замяли, и все очень жарко было вот по поводу как раз вот Ирана, все, поэтому ничего такого. Ну, меня вот впечатлило то, что у людей нету, кроме перевода на какой-то эмоции и на какое-то вот это вот ха-ха в адрес этих профессоров, других аргументов нету. А то, что вот эти люди, ученые говорят, оно как бы, да, там все складывается, все здравый смысл. И опять же, это вот некая проекция на себя. Вот мы тут сидим, и вот, может быть, мы под влиянием там самопропаганды или какой-то пропаганды, и нам вот это не нравится, то, что США в мире делают, и в советское время не нравилось, потом что-то попытались подружить, они нас восприняли, как будто мы там им войну проиграли, они говорят, вот вы проиграли. Проиграли холодную войну, сидите и, типа, там, и не пыхтите. Чего вы вообще пыхтите? Вы проиграли холодную войну. А с нашей же точки зрения это выглядит как? Да нет, это был добровольный шаг такой к миру, чтобы вот эту напряженность, которая была, как бы всю махом разрядить. А они это восприняли как то, что мы сдались. И поэтому было интересно вот посмотреть... уже глазами вот этой публики, которая сидела в зале, как она там воспринимает вот эти слова, которые... То есть не облучены ли мы сами пропагандой и воспринимаем ли мы, как бы сказать, непредвзято то, что делает США, в чем виновата США. Вот мне показалось, для себя я во всяком случае вот получил ответ, что вот как я к этому относился, так и вот люди с бумагами, цифрами, фактами, датами все это доказывают.
5: Я прям вспомнил опрос, буквально на днях прошел, говоря о вообще понимании и истории, и себя в текущих реалиях, если можно так выражаться. Вот американцы, многие до сих пор считают, что Вторую мировую войну американцы воевали с Советским Союзом, поэтому о чем тут можно говорить.
8: Да, да, и там кто победил, естественно.
5: Ну, там, да.
8: Да, это уже как-то... Ну, хотя вот в соцсетях там над ними ржут, уже в ТикТоке какие-то вот как раз в мае, ну, когда День Победы, вот какие-то запускали, показывали глупость. Какая-то была даже инфографика, которая ход мировой войны, Второй мировой войны показывала. Как-то вот чуть-чуть образует людей. А знаете, чем кончились дебаты? Это же вроде как дебаты, где есть победители.
5: Так, вот это самое интересное,
8: вот мне,
5: да.
8: Самое интересное показалось. Вот до... дебатов за точку зрения профессоров, что точка зрения, еще раз напомню, что Америке стоит только собственным примером бороться за мир и справедливость и вот налаживать жизнь у себя в стране и не лезть нигде в мире со своими там,
5: демократическими ценностями и идеалами. Да?
8: Вот, за эту точку зрения до дебатов было 55% человек, соответственно, за вот этих ястребов Нуланд и Помпео было 45%. Угу. После дебатов, барабанная дробь, 56% и 44%. То есть они победили в дебатах, вот эти люди, со здравым смыслом, с нормальным научным подходом, но всего 1% они переубедили. Я вообще, честно говоря, ну, я так понимаю, что это когда мозги индоктринированы, когда тебя уже на каком-то чувственном уровне убедили, что США настолько правы, что могут вот в любой момент в любое государство прийти и там в пыль разбомбить тех, кто им не нравится, что все это ради такой высокой цели, что их даже уже каким-то вот здравым смыслом, цифрами, фактами, датами просто не убедить.
5: Расстроили.
8: Я просто смотрел это все и видел, как вот плывут вот эти вот упырьки Помпео с Нуланд, как, собственно, холодно, без эмоций им свою правоту доказывают вот эти, их академики называют. Академики, думал, ну, это вчистую просто, ну, вот. Всего 1%. Ну, если будете обращать внимание, мне кажется, вот сейчас там какой-то платный период, 2 недели висит на сайте этих дебатов для любопытных. Мне кажется, сейчас, когда он пройдет, откроют это видео, очень много будет оттуда вырвано каких-то кусочков, вопросов-ответов. Так что вот, если увидите где-то в соцсетях, нажимайте, смотрите, это интересно.
5: Но я думаю, вы согласитесь, что вот даже если 1%, но все равно получилось переубедить.
8: Да, да.
5: Все-таки, ну,
8: по процентику. А мне еще там были довольно неожиданные аргументы. Например, когда вот как раз про уже... В самом начале, вернее, когда вот как раз там буквально практически звучал вот этот тезис о том, что охотиться по всему миру за монстрами, вот профессор Стивен Волт говорит, вот смотрите, вот у нас чуть ли не один из лучших друзей страна Южная Корея. До 90-го года это была жуткая военная диктатура, которая сажала и убивала там каких-то оппонентов, там коррупция, шмарупция, и ничего, мы с ними, значит, никуда туда не ехали, никого там не свергали, никого не бомбили, и вот, типа, вот, значит, они сами каким-то образом вот пережили вот этот свой период истории, и как-то вот сейчас у них более-менее функционирующая демократия. Не Помпео, не... А у Помпео у него всегда такая точка зрения была, вот как анекдот про чайник, знаете, там вот сидит мужик весь перебинтованный с костылем на кухне, вдруг чайник начинает свистеть, вот как по нему костылем даст, жена заходит, говорит, ты что, он такой плачет, их надо убивать, пока они маленькие. Ну, в общем, такой паровоз, чайник, да. И вот Помпео, он все время, значит, такой. И вот, значит, мы же не знали, что вот они вот такие-то вырастут в каких-то таких монстров. И вот пока они, их по всему миру надо на наших условиях, значит, убивать, а не пока они придут на нашу землю и будут, значит, здесь нас... Ну, вот это к 9.11, это тоже болевая точка такая. Она действительно действует на американцев, потому что у них это раскручено в трагедию национального масштаба. И не было, вот меня удивило, что не было со стороны этих академиков-профессоров, не было, например, замечания о том, что вот эта террористическая организация, которая вот на самолетах прилетела в башню-близнецы, они, собственно, американцы ее и создали для борьбы с Советским Союзом. Ну, это Осама Бен Ладен, Аль-Каида, наверняка у нас запрещена как террористическая организация. Что... Но, вот тем не менее, сами создают монстров, потом надо за ними бегать и где-то их побеждать.
5: Одна из самых распространенных, да, точек зрения, вообще, если говорить вот так вот массово. Мы, кстати, с вами упомянули в первой половине украинскую повстанческую армию, она признана экстремистской, да, террористической, да, ее деятельность находится под запретом, это важно, да.
8: Укранацисты и ОУН, УПА, это все вот эти все запрещенные и правильно.
5: Да, у нас остается не так много времени, Андрей Николаевич, всего 2 минуты.
8: А у нас что-то интересненькое было, сейчас я посмотрю.
5: Там суета вокруг Беларуси, Украина тоже всячески пытается, да.
8: Да, вот тоже мне показалось, что у нас действительно это все так как-то сухо и не развивает эту тему, а вот там вот даже Макрон позвонил Лукашенко, и как Лукашенко сказал, что знаете, как он научился выговаривать Александр Григорьевич. Вот это Лукашенко понравилось, что Макрон умеет выговаривать Александр Григорьевич, и Макрон, значит, говорит, что вы типа не собираетесь начинать войну, потому что Зеленский задолбал уже бегать, всем кричит, что в Беларуси сейчас начнет войну. Я поинтересовался, там вот залез в комментаторов украинских, которые там против Зеленского, которые оппозиции, которые живут не на Украине, и там такая картина складывается, что вот есть Мазырский НПЗ в 30 километрах от границы Украины и Беларуси, и, скорее всего, провокация будет именно удары по вот этому НПЗ, и если вот... Вот представляете, вот им прилетает Белоруссия, что им делать? Там через Белоруссию, собственно, там все заминировано, по каким-то дорогам уже войска не провести, что в ответ лупить по Украине. Украина надеется таким образом, ну что им там два дрона лишних запустить, просто не в сторону России, а в сторону Беларуси. Но это каким-то образом, ну это конструирует мысли, зачем это Зеленскому. Зеленский, значит, уже вовлекает как бы еще одну сторону в конфликт и какая-то, значит, эскалация. Плюс там же есть какие-то свои белорусские нацисты, которые воюют на стороне ВСУ.
5: Но Александр Григорьевич предельно ясно тоже сказал, что подобные провокации без ответа не останутся. Время, Андрей Николаевич. Вот да. Так, к сожалению, ёлки-палки. Большому. Андрей Бочаров, Денис Рабин.
8: Спасибо
5: Рабин-Диас.
8: Большое.
5: Всего доброго. До свидания.
4: Ага, тот самый Бочарик. Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Луганске и Сухуми. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия была вынуждена поддержать Луганскую и Донецкую народные республики, заявил Владимир Путин. Более 400 мирных жителей Курской области признаны погибшими после оккупации ВСУ. Посольство России в Лондоне считает лицемерием публикацию BBC статьи о трагедии в Старобельске. Подробности далее. Россия была вынуждена поддержать Луганскую и Донецкую народные республики, поскольку убедилась, что Минские соглашения никто не собирается выполнять. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. По итогам визита в Казахстан был затронут вопрос о ДНР и ЛНР. Российский лидер отметил, что трагедия на Украине – дело рук Запада и результат политики определенных европейских стран, потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году. Как подчеркнул Путин, это привело к необходимости со стороны России защищать крымчан, а затем оказать содействие ДНР и ЛНР. 446 мирных жителей Курской области признаны погибшими после оккупации ВСУ региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что проведена колоссальная работа по поиску людей. Из более 2000 человек, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства. Однако более 400 человек стали жертвами трагедии. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии. Посольство России в Лондоне считает лицемерием публикацию BBC статью о трагедии в Старобельске после отказа от пресс-тура на месте теракта ВСУ. Спустя неделю после удара по Старобельску британские СМИ так и не смогли объективно и профессионально осветить террористическую атаку киевского режима. Ранее МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали. Упавший в Галаце беспилотник летел на Украину, но из-за ПВО его траектория сбилась. Об этом заявил президент Румынии Никуш Ордан. Ранее Минобороны Республики сообщила, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. Отмечается, что Румыния попросит союзников по НАТО обсудить необходимость усиления обороноспособности на восточном фланге Альянса из-за инцидента с дроном в стране, пишет газета «Политика» со ссылкой на главу МИДа. И как только что сообщило посольство России, инцидент с падением дрона в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с нашей страной. Локальные подтопления в городах и активизация оползней и сели в горных районах прогнозируются в Дагестане из-за осадков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Отмечается, что на большей части региона продолжаются сильные осадки. По данным ведомства, уровни воды на реках республики пока ниже поймы, однако 29 и 30 мая прогнозируется достижение неблагоприятных отметок. Из-за продолжающихся дождей сохраняется высокая вероятность резких подъемов воды на малых реках. Обильные осадки в Дагестане в конце марта, начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, а также повреждения дорог и мостов. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. Обсуждаем все самое главное и интересное вместе с приглашенными экспертами. Главная тема, безусловно, завершился государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан. И, знаете, было понятно уже по первому дню, с момента, как встречали российского лидера, небо над столицей Казахстана в цветах российского флага, безусловно, торжественная встреча и огромное количество по итогу документов. Если конкретно, Россия и Казахстан подписали 15 документов в ходе государственного визита. Ну и что примечательно, обсуждали все самое разное. От энергетики до здравоохранения. Рабочий график был очень плотный. И по итогам этого самого визита предлагаю послушать, что сказал Владимир Владимирович Путин.
3: Мы довольны этими итогами, потому что мы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас же рекордный товарооборот за 20 миллиардов долларов уходит и имеет хорошие тенденции к росту. Мы обозначили приоритетные направления нашего сотрудничества по всем важнейшим направлениям. Ну и самое главное, обозначили 7 базовых направлений нашего сотрудничества. Здесь не последнее, может быть, даже ведущую роль играет сотрудничество в области гуманитарных связей. Все-таки сохранение близких, добрососедских, практически родственных отношений между двумя государствами и гражданами наших стран имеет первостепенное значение, потому что это создает очень важный в современных условиях и на будущее, на длительную историческую перспективу уровень доверия между двумя государствами.
2: Будем обсуждать и разбираться на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, мое почтение, рад вас приветствовать.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо большое вам, что присоединились к эфиру. Давайте действительно разбираться. Какие с точки зрения политологии вы подметили маркеры, говоря о визите президента России Владимира Путина в Казахстан? Если мы возьмем и первый день, и итог, насколько это значимый государственный визит был в эти дни?
4: Безусловно, здесь церемониал обращает на себя внимание, то есть все было достаточно торжественно, очень парадно, очень празднично, как и подобает государственному визиту, это самый высокий уровень, визита, в Казахстане Владимира Путина, наверное, особенно встречают, по-особенному, с учетом того, что и Россия, и Казахстан, и Владимира Путина, и Касым-Жомарт Токаева, связывают достаточно давние тесные дружеские отношения. Фактор личной дипломатии, он, пожалуй, в случае с Россией, с Казахстаном очень явно себя проявляет. И, кстати, он как раз позволяет периодически сглаживать какие-то острые углы, которые нет-нет, да и появляются в наших двусторонних отношениях, может, где-то, что называется, уровнем пониже. Главы государств эти углы, собственно говоря, сглаживают и выводят отношения снова на такой стабильный, позитивный уровень. Поэтому, да, безусловно, это церемониал, это, собственно говоря, и очень такая теплая атмосфера, которую, казахстанская страна создала для российской делегации. С учетом того, что, и в прошлом году Касым-Жомарта Токаева встречали в Москве тоже достаточно пышно, то понятно, что Казахстан здесь, что называется, отвечает достойно, так достаточно красочно. И, конечно, с точки зрения международных отношений, с точки зрения российской внешней политики на постсоветском пространстве, в Центральной Азии, на казахстанском треке, это говорит о том, что, несмотря на, что вполне нормально, какие-то моменты, которые нет-нет, опять же, да и появляются, Казахстан, безусловно, остается, и даже Россия для Казахстана остается в фокусе внешней политики, ключевым, безусловно, приоритетом, одним из ключевых партнеров Казахстана, тем более, что Казахстан входит во все интеграционные объединения с Россией на постсоветском пространстве, большинство из них, многосоставные такие, то есть это и само СНГ, безусловно, это и Евразийский экономический союз, и организация договора о коллективной безопасности, если берем шире, это ШОС и Казахстан-партнер по БРИКС, например, партнер по диалогу в БРИКС. Поэтому здесь, с точки зрения интеграции и многостороннего сотрудничества очень много форматов, и, кстати, я еще не отметила, это уже такой новый формат, это C5+1 в контексте Центральной Азии и России, где, конечно, тоже Казахстан присутствует. Это двусторонние отношения, то есть здесь палитра связи более действительно, чем богатая, то есть начиная от государственных связей, мы сейчас видим, развивается энергетика, причем энергетика в атомной отрасли, это тоже, не скажу, что новое направление, но сейчас в связи с началом строительства атомной электростанции, безусловно, это импульс. Это, собственно, традиционные углеводородные так сказать, составляющая, да, этой энергетики. Ну и плюс, например, можно отметить межрегиональное сотрудничество, да, с учетом протяженной сухопутной границы между Россией и Казахстаном, конечно, несколько российских регионов, несколько регионов Казахстана между собой взаимодействуют приграничных, и, в общем-то, тоже это часть, собственно говоря, двусторонней, вот такой в целом достаточно позитивной повестки. Ну и плюс, да, так сказать,

0: Союза, то здесь, в общем-то, так сказать, плюсы есть, безусловно. Вот, поэтому здесь, да, с точки зрения того, что, конечно, проблемные поля есть, без этого никак, с учетом, еще раз повторюсь, достаточно таких глубоких, очень тесных связей, контактов, ну, очень сложно это все безболезненно пройти. Тем не менее, все-таки мы видим, что есть ориентация стран друг на друга, все-таки есть установка на то, чтобы эти отношения развивать, и на то, чтобы, собственно, и в экономике они как-то себя проявляли еще более активно, да, потому что тоже стороны говорили о ставке на рост товарооборота, то есть на этом не останавливаемся. Соответственно, это, например, вопросы цифровизации, то есть это актуально в равной степени и для России, и для Казахстана, тем более, что, например, Казахстан делает, уже взял даже курс на, ну, скажем, превращение в такого регионального цифрового лидера региона. И поэтому здесь, я думаю, что, конечно, коммуникация с Россией тоже, в общем, могла
1: Ну,
0: бы
1: да, особенно искусственному
0: в этом
1: интеллекту
0: помочь.
1: сколько внимания уделили лидеры, безусловно.
0: Да,
1: Позвольте
0: безусловно.
1: вот такую, простите, пожалуйста, ради бога, что перебиваю.
0: Конечно.
1: Вы упомянули, безусловно, говоря об энергетике строительства атомной электростанции, можно ли сказать, что именно с точки зрения политической это очень важный акт доверия, взаимного доверия между государствами?
0: Несомненно, тем более, если вспомнить, как непросто, скажем так, Казахстану удалось решение, в общем-то, о старте этого проекта, да, потому что было очень много разных, ну что скрывать, дискуссий внутри Казахстана и в казахстанском обществе, да, и где-то там в блогосфере, в экспертных кругах, да и в политических кругах, особенно, да, относительно того, стоит ли, например, России доверять, так сказать, да, вот приоритетное право строительства АЭС, или все-таки выбирать какого-то другого игрока. Но мы видим, все-таки выбор действительно пал, хоть это и консорциум, но все-таки с приоритетной ролью именно Росатома, что, безусловно, говорит и о доверии, и о том, что, в общем-то, есть понимание, что Росатом имеет достаточно, опять же, несмотря тоже на какое-то внешнее давление, все-таки пользуется доверием и очень большим, и, ну, что называется, у стран там дальнего зарубежья, то есть, например, та же Индия, да, мы берем Египет, то есть Турция. Здесь, в общем-то, действительно очень много игроков, которые сделали ставку на Росатом. Тем более, что для Казахстана собственная генерация, конечно, это крайне важно, да, с учетом того, что проблемы энергетики, ну, скажем так, не являются абсолютно безболезненными. Не только, кстати, для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Вот мы видим, что сейчас Узбекистан тоже идет по похожему треку. Вот. Тем более, да, это будет первая, собственно, атомная электростанция и в Казахстане, и в Центральной Азии. Это, конечно, очень знаковый проект. И здесь, в общем-то, да, это, безусловно, знак доверия. Здесь самое удачное слово.
1: Ну вот еще интересное наблюдение, безусловно, это заседание Высшего Евразийского экономического совета, и там же президенты России, Казахстана, Беларуси, Киргизии приняли совместное заявление о будущем Армении в ЕАЭС, обозначили возможные экономические риски, учитывая стремление Еревана вступить в Евросоюз как раз-таки, и да, призвали провести референдум как раз-таки по выбору между Евросоюзом и ЕАЭС. На ваш взгляд, действительно дойдет до референдума, если вот мы будем разбирать исключительно политическую сейчас сторону этого вопроса?
0: Ну, я бы не исключала, в общем-то, сейчас мы видим, да, что, в общем, руководство Армении такими достаточно бодрыми шагами, что называется, выбирает, как оно считает, европейский путь развития. Ну, да, тот же саммит, да, собственно, показал, что, в общем-то, это симпатия взаимна, да, другой вопрос. А вот есть же опыт других стран, не так далеких, да, и он, собственно, что-то показывает или нет, да, ведь если вспомнить ту же Украину, да, и там 13-й год, ведь с чего, собственно, Майдан и начинался, это как раз отказ Виктора Януковича на тот момент, собственно, подписывать Европейскую ассоциацию, причем он полностью-то это не отрицал, но он говорил о том, что давайте возьмем все-таки время подумать, да, ведь у нас есть восточное, скажем так, направление, на тот момент это был таможенный союз, и все-таки экономически очевидным образом Украина, особенно ее восточная часть, все-таки интегрирована была именно, ну и тяготела ближе как раз вот к странам таможенного союза, собственно, Россия, Белоруссия, Казахстан. И, в общем-то, мы потом уже все эти последствия, что называется, разгребаем до сих пор. Вот. А что касается Армении, то приблизительно ситуация, она похожа, но, правда, Армения уже находится внутри Евразийского союза. Опять же, если ориентироваться на статистику, то здесь тоже рост товарооборота. То есть нельзя сказать, что экономически это абсолютно невыгодно. То есть это никак, конечно, экономически не обусловлено, хотя пытаются там подверстать какие-то экономические показатели, да, что якобы там и армянская продукция будет большим спросом пользоваться, и, соответственно, там инвестиции Евросоюза пойдут в Армению. Но, опять же, практика показывает, что у Евросоюза уже достаточно сформированный свой рынок. Там есть и страны с похожим, собственно говоря, производством,

0: И очевидным образом здесь, ну, насколько удачно, да, и выгодно для себя Армения, там, теоретически, очень сильно теоретически впишется в этот европейский там рынок, это очень сложно. Поэтому, да, ну, быть одновременно в двух институтах нельзя, даже чисто формально. Поэтому, конечно, рано или поздно Армении выбор свой сделать придется. Я не удивлюсь, что, так сказать, руководство может вынести это на референдум.
1: Евгения Викторовна, спасибо огромнейшее, супер содержательный комментарий по действительно важнейшей теме. Евгения Войко была на прямой связи со студией «Радио Спутник», политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Мы продолжаем обсуждать эту тему. И сейчас перейдем из политической плоскости больше в экономическую. И как раз-таки президент страны высказался относительно возможных экономических потерь Армении в случае выхода из ЕАЭС. Давайте посмотрим.
2: Низкие цены на энергоносители. 600 там, евро в Европе и 150 там, с небольшим, но несравнимая величина для Армении. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
1: На прямой связи со студией «Радио Спутник» экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов, Василий Георгиевич. Рад вас приветствовать. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Спасибо, что присоединились к эфиру. Давайте взвесим все за и против, говоря об Армении и ее возможном выходе из ЕАЭС и вступлении в Евросоюз. Да, действительно, на ваш взгляд, все-таки, да, возможны ли существенные инвестиции со стороны Евросоюза? С другой стороны, да, это возможные корректировки в сфере энергоносителей. Как вот это все соотносится, да, если можно, пожалуйста?
3: Европейский Союз предпочитает делать, ну, Запад в целом и инвестиции политические. То есть то, что во главе Армении находится Никол Пашинян, это означает, что все инвестиции уже были сделаны. И других инвестиций не будет. Зачем другие инвестиции? Все уже, так сказать, действует. Действует руководитель государства, который подчиняется Западу, который не считается с экономическими потерями, которые Армения понесет. Как только она расторгнет, разрушит, точнее, разрушит, более точно будет сейчас, свои отношения с Евразийским экономическим союзом и, в первую очередь, с Россией. Но, в свою очередь, Пашинян, он потому и так решительно идет на разрыв, что он понимает, что все инвестиции в него уже точно сделаны, что он вот лично, да, он устроен как часть западной системы, как часть западной элиты и как человек, у которого, ну, в общем-то, и финансово все будет лично нормально. А то, что армянская экономика, которая отрезана от Европейского Союза в том смысле, что Черное море, а потом Грузия или Турция отделяют Армению от ЕС, но эта экономика не может присоединиться к европейскому рынку. Очень сложно обеспечить даже сбыт армянской продукции в Европейском Союзе. Да и кто это будет делать? Зачем? В том смысле, что вина армянские не нужны никому. Алкогольные напитки, ну, их никто не примет. В Евросоюзе перепроизводство собственных напитков. Фрукты. А куда тогда девать фрукты из Испании, Италии, Греции, вообще, так сказать, с Балкан, из Франции? Что получается, что, так сказать, это все нужно куда-то выбросить, что ли, для того, чтобы, ну, какую-то долю, чтобы принять армянские продукты. Поэтому никаких здесь вложений не предвидится, но могут забрать добычу меди. Но это могут быть максимум портфельные инвестиции, чтобы просто перехватить выгодный источник ренты. Причем... А если говорить, да, о развитии экономики, то это Запад сейчас не может осуществить. Он не в той форме, не те процессы там идут на Западе.
1: Тем более, учитывая, что вот вроде бы есть постоянные желающие, вот интересно, да, вот параллель провести, если можно, опять же, если нет, да, вы меня поправьте, учитывая интерес Молдавии, хотя с экономикой это тоже, мягко говоря, все не очень, про Украину я вообще молчу, да, то есть получается, что так-то Евросоюзу этой бюджета, условно, кормушки на всех-то не хватит, да, я так полагаю?
3: Ну, Евросоюз может предоставить безвизовый режим, вот что он может сделать.
1: Ну, да.
3: Вот этот ресурс есть, то есть на черные работы, на нижние этажи рынка труда, пожалуйста, в дополнение к гражданам Молдовы, гражданам Украины, могут еще и граждане Армении добавиться. Это может быть сделано, но является ли это исполнением той мечты, которую сейчас внушает гражданам Армении Пашинян? Это будет вот исполнение этого мифа европейского? Я думаю, что нет. Это не то, чего хочет молодежь. А присоединиться к Европейскому Союзу просто география не позволит. А это, если Грузия не хочет, то Армения не сможет. Вот и все. И получается, что они один стул теряют и второй не приобретают. Это к вопросу о метафоре, о том, что Армения сидит на двух стульях. Она... на, так сказать, экономически сидит на стуле России.
1: Да, Василий Георгиевич, все, по этой теме понял и благодарю, безусловно. У нас теперь хочется вот сместить вектор в сторону результатов визита Владимира Владимировича в Казахстан. И здесь уже было озвучено, да, 15 документов, самые разные сферы отрасли, дорожные карты на уровне отдельных ведомств, ну, безусловно, строительство АЭС, товара оборот. Как вам, вот такой сначала, знаете, субъективный вопрос, как вам результаты государственного визита?
3: Положительно можно оценивать результаты этого визита. И, кстати говоря, мы увидели и по Армении согласие, и президента Белоруссии, президента Казахстана, и Киргизии,
1: что да.
3: там должен быть проведен референдум. То есть дана рекомендация провести референдум, чтобы вы вообще определились, вы с кем. С Евразийским экономическим союзом или нет. В целом же развитие торговых отношений России и Казахстана – это необходимость, это очень важно. Россия снова первый партнер Казахстана, торговый партнер номер один. Чередуется там то Китай, то Россия, но вот сейчас Россия. Это свидетельствует о том, что связи между нашими странами очень велики, и неизбежной является кооперация в образовании и в промышленности. Ну, не может Казахстан развиваться без России, а Россия, в свою очередь, нуждается в тесном контакте с Казахстаном. И если мы посмотрим на структуру там экспорта-импорта у обоих государств в последние годы, то мы увидим, что мы торгуем, ну, в основном по одним и тем же статьям. То есть нет такого, что Казахстан там покупает российскую нефть или нам продает газ, например, да, или нефть. Что здесь есть некий симбиоз экономик, и стараются сохранить связи предприятий, стараются такую смычку обеспечить. И то, что сейчас подписано столько соглашений, это означает, что дело пойдет вперед. Ну и, кстати говоря, казахстанская экономика весьма сильно зависит от российской экономики. Российская экономика растет, Казахстан тоже растет. Российская экономика или рубль там колеблются, идут вниз, это плохо для Казахстана. Так что Казахстан, вот чтобы там местные... элитарный класс не думал, который смотрит на Запад, не будем скрывать это, все равно для Казахстана сближение с Россией необходимо. И прекрасно, что президент Токаев это понимает, и есть вот такое согласие, ну, включая даже и развитие атомной генерации.
1: Вот примечательно тут было еще совместное заявление о семи основах дружбы народов России и Казахстана. И ранее как раз Юрий Ушаков рассказывал, что эти основы собой представляют. Да? Озвучу несколько. Это экономическое партнерство, общая граница, общность истории, ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Как раз-таки совместный взгляд в будущее. И еще несколько тут и спорт, и, понятно, цифровизации и прочее. То есть я так полагаю, вот такие процессы интеграции настолько существенны, да, и вот тут даже глаза разбегаются. И с мошенниками боремся, и искусственный интеллект развиваем. АЭС уже упомянул, здравоохранение, да, дороги и прочее. То есть особенно в период санкционного давления, провокаций Запада, я так полагаю, да, вот это шаг и экономический, и политический, ну, супер важен. Тут очень сложно, знаете, как-то это переоценить.
3: Вы правы, это очень важно. И самое здесь примечательное, это то, что вот такого рода сближение, такого рода масштабный визит президента России и торжественное принятие президентом Казахстана, нашего лидера, mm-hmm. оно является следствием, вообще-то говоря, нескольких лет довольно сложных обстоятельств, потому что Запад на Казахстан оказывал огромное давление. Там были целые делегации, которые ездили по Казахстану, внушали, что надо рассориться с Россией скорее, как можно скорее, потому что иначе прогневится Европейский Союз, прогневится Лондон, Вашингтон. И вот мы видим, что произошло нечто иное. Произошло сближение, и это сближение структурировано таким вот большим количеством соглашений и уверенностью в том, что нужно идти вместе. И когда вот эти вот пункты вы обозначили, там ведь есть очень важный пункт, символический сейчас и политический, это признание Великой Отечественной войны и подвига, да. который совершен нашими предками. Это как раз то, что страны, враждебные нам, делать не хотят. Они могут, там, их лидеры могут лобызаться с Зеленским, с Урсулой фон дер Ляйен, с Макроном, но они этого не делают. То есть они при этом, я говорю здесь про Армению, конечно, про Пашиняна опять, потому что получается, что...
1: Василий Георгиевич, ради бога, минута остается, и вопрос, как вы считаете, Запад как-то попытается напакостить Казахстану? Экономически, опять же, да, говоря о давлении, вот не получилось... на, грубо говоря, политическую агентуру свою реализовать на территории Казахстана, но при этом остаются рычаги давления, санкционные и прочее.
3: Это довольно сложно, потому что Запад очень уязвим на казахстанской земле. Он захватил большое количество ресурсов, на некоторых месторождениях больше 80% принадлежит западным компаниям. И если западные страны начнут себя вести не очень хорошо, то президент Токаев, опираясь на российскую поддержку, просто начнет национализации. И Запад потеряет в деньгах. К тому же Запад сейчас нуждается в казахстанских энергоресурсах, он же не может напрямую покупать российские, он себе сам запретил, и это тоже его ограничивает. А цены высокие, и дефицит есть. Так что в сильной позиции отнюдь не Запад в настоящий момент. Этот процесс колебался, да, то есть Запад бывало, что и довольно сильно жал на Казахстан в последние годы.
1: То есть сейчас особенно на фоне Ближнего Востока, возможного энергокризиса, разные тут оценки звучат, в общем-то, пока не до новых рычагов давления, иначе самой Европе не поздоровится, я так полагаю. Василий Георгиевич, спасибо огромнейшее, как всегда, суперсодержательно. Василий Колташов был на прямой связи со студией «Радио Спутник», экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Прервемся на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Об этом говорится в заявлении посольства России в Бухаресте. Там отметили, что румынская сторона поспешила выдвинуть голословные и лишенные объективности обвинения в адрес России, не дав ответа ни на один из конкретных вопросов, которые касаются инцидента. Румынские дипломаты отказались предоставить стандартную в таких случаях информацию, в том числе от траектории, высоте и скорости полета дрона. Падение беспилотника в Галаце не может быть интерпретировано как враждебное действие России по отношению к Румынии, добавили в посольстве. Сейчас переговоров как таковых по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер по итогам госвизита в Казахстан ответил на вопросы журналистов. Президент сообщил, что переговоры по украинскому регулированию поставлены на паузу. С начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17 и 18 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. При этом Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены. Ирландия в первом квартале этого года на 54% сократила расходы на жилье для украинских беженцев. Об этом сообщают СМИ. В целом расходы на программу так называемой международной защиты в первом квартале составили 300 миллионов евро, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение расходов произошло в основном за счет украинской составляющей. В ноябре прошлого года Министерство юстиции и внутренних дел Ирландии сократило срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней. Заместитель министра внутренних дел Ирландии сообщил, что почти 126 тысяч человек с Украины получили убежище в Ирландии. Из них 95 тысяч подали заявление о предоставлении госжилья, из которого позже должны выселить 16 тысяч украинских беженцев. Тегеран продолжает обмен посланиями с Вашингтоном. Договоренность о прекращении конфликта пока не выработана. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Он вновь подтвердил, что Тегеран на данном этапе сфокусирован на прекращении военного конфликта, а связанные с иранской ядерной программой вопросы в настоящий момент не обсуждаются. Также Багаи прокомментировал заявление президента США о снятии морской блокады, заявив, что Тегеран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Напоминаю, у микрофона ведущий Денис Воробьев. Вторая половина информационного часа. Обсуждаем все самое главное, интересное. Разбираемся в деталях новостной повестки вместе с приглашенными экспертами. Итак, Москва, Душанбе, прямой поезд возвращается после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19. С 25 июня ждем. Что примечательно, курсировать этот поезд будет один раз в две недели. Давайте сейчас обсуждать, разбираться в этой теме. На прямой связи со студией председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, рад приветствовать. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, насколько это действительно ожидаемое событие и для кого в первую очередь, да, откуда спрос?
6: Ну, событие ожидаемое. Я напомню, что уже году в 22-м после пандемии были восстановлены прямые поезда в Душанбе, но не из Москвы, а из Волгограда. Сейчас такой поезд ходит из города Волжский, да, то есть прямое сообщение есть в России с Таджикистаном, но не из Москвы. Из Волжского же есть еще два поезда в Таджикистан, в города Куляб и Худжанд. Так что поезд до Москвы был вопросом времени. Другое дело, что скорее это символ некий, да. Почему? Поезд один раз в две недели, понятно, что он перевезет гораздо меньше пассажиров, чем может перевезти самолет. Да и по цене, я думаю, самолет сопоставим, если не дешевле. Да и мало кто захочет ехать три дня. Наверное, речь идет о тех, кто не переносит самолет по состоянию здоровья или о тех, кто боится летать. Я думаю, в основном такой контингент пассажиров будет. Но для такого пассажира нужен поезд. Хорошо. Думаю, больше будут пользоваться граждане Таджикистана. Хотя думаю, что и из России кто-то поедет. Есть фанаты железных дорог. Есть туристы, которым интересно проехать на поезде по такому маршруту. Думаю, что раз в две недели поезд будет пользоваться спросом. Но если не будет, то, наверное, его отменят.
5: Я так полагаю, но здесь еще временный фактор, да, безопасности. Вот кто не хочет рисковать с точки зрения перекрытия неба, ну, наверное, тоже как вариант, да, воспользоваться поездом, тем более прямым рейсом.
6: Небо перекрывается на несколько часов, а поезд едет трое суток.
5: Ну да, такое.
6: Да, то есть мало кто на поезде доедет быстрее, чем долетит даже в случае перекрытия.
5: Знаете, вот сразу такой вопрос возникает. Насколько это будет привлекательный вариант для мигрантов, для трудовых мигрантов в первую очередь?
6: Ну, я думаю, что отдельные мигранты поедут, ну, наверное, тоже те, кто опасается летать самолетом, я бы так сказал.
5: А, то есть для них все равно вот действительно проще, выгоднее и комфортнее все-таки самолетом, пока учитывая
6: да. это. Да, по цене, конечно, самолет по времени, даже с учетом возможной задержки рейса, самолет, конечно, все равно будет быстрее, чем поезд. Так что, думаю, основным средством перемещения между Россией, между Москвой и Таджикистаном все равно останется самолет. Ну, извините, как на Дальний Восток. На Дальний Восток тоже, я думаю, 95% пассажиров летает самолетом, но поезд есть.
5: Да, здесь солидарен с вами, вообще, да, прекрасное сравнение. Что примечательно, билеты из Душанбе уже поступили в продажу. Оформить документы можно за 45 суток. На ваш взгляд, да, получится полностью-то выкупить все места, учитывая такую громкую новость?
6: Посмотрим. Я думаю, что новость повлияет на то, что спрос будет на первые рейсы. Кому-то интересно, кто-то проедет. Есть фанаты железнодорожные и в России, и в Таджикистане, которым это будет интересно. А там увидим спрос.
5: Вот еще примечательно, маршрут проходит, получается, по территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, России, безусловно. Можно ли считать, что это действительно такая часть широкой логистической стратегии нашей страны в Центральной Азии, если уж вот так глобально рассуждать?
6: Вы знаете, если бы это была часть стратегии нашей страны, то это был бы поезд российских железных дорог. А так я хочу заметить, в всей Средней Азии ходят поезда, соответственно, таджикистанской, узбекистанской, киргизской железной дороги, а российские поезда туда не ходят. Поэтому трудно сказать, наша ли это стратегия.
5: Да, ну тут действительно есть вот детали, о которых пишут коллеги. Решение же принято по просьбе железнодорожной администрации как раз Республики Таджикистан. То есть, возможно, если бы не было такого предложения или, возможно, да, там какого-то, какой-то просьбы откровенной, то, возможно, и не рассматривали бы этот вариант. Ну, вот уже такой, понимаете, чисто гипотетический.
6: Ну, я думаю, этот оборот просто показывает, что на российских железных дорогах есть узкие места, не всегда можно найти нужную нитку в расписании, да и нитка такая, что поезд в 6 утра отправляется из Москвы, а прибывает в Москву около 11 часов вечера, да? Это показывает, что хороших ниток для этого поезда не нашлось. Поэтому я думаю, что это такой некий дипломатический оборот, что Россия идет навстречу таджикистанским коллегам.
5: Интересно, спасибо. Еще одну тему успеем с вами обсудить. Я надеюсь, с 1 июня дети от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах там, более чем 20 маршрутов без сопровождения взрослых. Тут, конечно, возникают вопросы. На ваш взгляд, действительно ли хватит возможности присматривать начальнику поезда и проводнику? А если там детей условно много будет, вот как вы вообще относитесь к этой новости, к этому событию?
6: Ну, здесь российские железные дороги идут вслед за авиакомпаниями. Дело в том, что у авиакомпаний давно есть услуга «Несопровождаемый ребенок», и там даже возрастная планка ниже. По-моему, с 5 или 7 лет это от авиакомпании зависит. Многие авиакомпании такие услуги предлагают. И в данном случае российские железные дороги не хотят отставать, не хотят проигрывать эту конкуренцию, это понятно. Другое дело, что, понимаете, на самолете это легче. Посадил ребенка в кресло, пристегнул его, ну и дальше он сидит в салоне весь полет. Да, он никуда не денется из салона самолета. В поезде, конечно, это сложнее. Ведь ребенок может выйти из купе, пойти гулять. Поэтому я не знаю, какие здесь внутренние инструкции приняты федеральной пассажирской компании, с тем, чтобы ребенок куда-то не убежал в поезде или там не вышел на какой-то остановке. В поезде, конечно, это сложнее, но, с другой стороны, я уверен, что руководство РЖД понимает всю меру своей ответственности и каким-то образом это организует так, что проводник будет постоянно следить за ребенком.
5: А в целом вы считаете, эта услуга необходима?
6: Я считаю, она полезна, потому что самолеты летают не везде. Многие города, особенно малые и средние в нашей стране, не имеют аэропортов, но имеют железнодорожные станции. Поэтому я считаю, полезная услуга.
5: Спасибо огромнейшее. Очень содержательный комментарий по теме. Кирилл Вадимович, благодарю. Кирилл Янков был на прямой связи со студией «Радио Спутник», председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России. Но есть теперь куда жаловаться, друзья. Книга жалоб на госуслугах. Ее запускают Роспотребнадзор и Минцифры. И, собственно, наши соотечественники смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, купленными на маркетплейсах. Очень часто слышал мнение о том, что сложно добиться на отдельных площадках, да, достаточно оперативного ответа, если что-то случилось. Ну и, соответственно, на что можно пожаловаться? На отказ возврать товара в течение 7 дней после покупки, отказ возврать стоимости товара при его возврате в течение 7 дней после покупки, ну и превышение срока возврата средств за отмененный заказ. Что ж, давайте разбираться. Тема на самом деле интереснейшая. Председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов уже на прямой связи. Алексей Владимирович, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: Спасибо, что присоединились к эфиру. Действительно ли была такая проблема? Проблема обратной связи скорее, что аж потребовалась вот отдельная такая, если позволите, жалобная книга на госуслугах?
7: Я бы сказал не то, что была, она есть, была и, к сожалению, наверное, будет. Потому что вот по нашим, например, наблюдениям, 90, если не больше процентов таких вот кризисных ситуаций, которые доходят до судов, можно было бы избежать, если бы люди друг друга слышали и понимали. Вот недопонимание, да, на этапах возникающих споров, оно вот чаще всего становится причиной такой эскалации, да, конфликта. Это, кстати, психология банальная, она везде работает, и в наших потребительских отношениях то же самое. И поэтому, конечно, когда можно помочь спорящим сторонам, да, подсказать, кто на что имеет право, кто что обязан, да и вообще как толкуется та или иная ситуация, это, конечно, помогает. А вот эта тема, она не первый даже год существует. Уже полгода как два назад по предложению Роспотребнадзора был запущен эксперимент как раз с маркетплейсами, да, где в таком добровольном порядке поступающие жалобы от потребителей к нам в общественной организации либо к Роспотребнадзору пересылались на площадки, и те их, ну, скажем, пересматривали. И вот тогда был хороший показатель, 80% в пользу потребителей этих жалоб пересматривалось. То есть, ну, механизм показал свою эффективность. Но он был в ручном режиме. А сегодня, скажем, в полуавтоматический режим его перевели, но это тоже не конец истории, я надеюсь. Потому что мы, когда обсуждали с Роспотребнадзором вот эту электронную книгу жалоб, мы предлагали ее расширять вообще на все, да, чтобы это был такой канал верифицированной связи, обратной связи, да, с нашими контрагентами от бизнеса, там, с продавцами, изготовителями, исполнителями. А еще желательно, чтобы там были подсказки. Вот, как Владимир говорил, кто на что имеет право и кто что обязан делать.
5: Как вы считаете, вот такой вот бум жалоб стоит ждать, и учитывая, да, сроки решения до 7 календарных дней, не решения, рассмотрения, да, вот тут все-таки важно, я оговорился, да, как вы считаете, какие у вас прогнозы?
7: Ну, бум, будет или нет, будет зависеть от востребованности механизма, от распространения информации о нем, благодаря вот, в том числе вам, да, вашим коллегам, журналистам, это первое. Второе, надо понимать, что это такой механизм второго-третьего порядка. То есть на первом рубеже все равно потребителя, его контрагента, ну, продавец на маркетплейсе, да, с которым проблема, к нему надо обращаться. И вот если там не получается достичь, то вот этот механизм для этого. Я, конечно, понимаю, что наверняка кто-то будет сразу обращаться, да, но мы всегда настоятельно рекомендуем обращаться к тому, кому вопрос. Ну, продавец, там, исполнитель, изготовитель, да, вот с кем у вас проблема, вот вначале к нему обратитесь, и чаще всего проблема решается. А вот если нет, уже можно привлекать маркетплейс, Роспотребнадзоры, нас, общественников, суды и так далее.
5: Вот по вашим личным наблюдениям, может быть, даже статистические какие-то данные есть, насколько, ну, скажем так, дотошны потребители, соотечественники наши с вами, говоря о таких инстанциях, когда до суда доходит, например, да, кто готов довести это дело до конца в случае, если вот столкнулся с определенной проблемой при покупке товара на маркетплейсе?
7: Ну, увы, к сожалению, максимум каждый десятый дойдет до суда. Это из тех, кто претензию заявит. А вообще, те, кто столкнулись с проблемами, из них тоже там где-то каждый десятый только претензию оформят. И множество тому причин. Основная, конечно, это время. Ну, когда вот у нас на кону вопрос, чего-то стоит для нас, да, в деньгах или там в каких-то нравственных переживаниях. Вот мы на его решение тратим определенные ресурсы. Всегда они соизмеряются с чем-то. Поэтому, когда это какой-то недорогой товар, тратить на него много времени, а тем более подавать в суд, конечно, потребитель не будет. Поэтому мы давно говорили и сами уже не первый год разрабатываем. И буквально, я надеюсь, в ближайший месяц запустим такую более полномасштабную помощь потребителям в автоматическом, скажем так, формировании претензий, да, чтобы они в два клика, как это говорят, могли сформировать претензию и потом запустить иск, если проблема появляется. Вот как раз для тех случаев, когда цена вопроса, ну, нерентабельна, да, привлекать юриста, самому заниматься, тратить на это время. Вот, потому что когда, ну, повторюсь, маленькая цена вопроса, тратить на все это время и деньги, мало кто готов. Я понимаю потребителя в этом смысле.
5: Mm-hmm. Вот есть же еще обратная сторона медали. Потребительский терроризм, да, вот так вот тоже уже укрепилось в медиа это выражение. На ваш взгляд, тут возможны какие-то спекуляции?
7: Это ложь. Это, вот, понимаете, этот ярлык, это само по себе спекуляция. Да, терроризм, экстремизм, явление порядка особо тяжких преступлений, тяжких, которые, ну, никак не связаны даже с самыми крайними проявлениями, которые мы видим на потребительском рынке. Mm-hmm. Вот то, о чем вы говорите, это злоупотребление, это даже, ну, крайняя степень, это преступное проявление, мошенничество называется, 159-я статья. Когда организованные группы преступников создают на пустом месте основания для претензий, потом их превращают в суд, в суде получают сверх, так сказать, прибыль, да, и вот это все у них такая преступная бизнес-модель. Но даже это мошенничество, но никогда это не будет ни экстремизмом, ни терроризмом, И мы на это очень жестко всегда реагируем, потому что это, ну, во-первых, медийный ярлык, который призван и придуман для того, чтобы ослабить законодательство потребительское, чтобы добросовестный потребитель был менее защищен. Вот как ни парадоксально, именно для этого был этот ярлык в обиход введен. Это первое. И второе, он уводит от решения проблем. То есть он, наоборот, значит, направлен на эскалацию. Ну, когда мы, скажем, противоборствующие стороны будут друг друга грязью обливать, они же никогда не договорятся.
5: Ну, да.
7: И вот здесь, используя подобные термины, ярлыки, мы, кстати, с бизнесом, с добросовестным, мы еще в прошлом году летом пришли к выводу, год назад, что это все вредно, плохо, и призвали всех своих коллег от этого воздерживаться, искать, наоборот, пути решения. А то, что вот вы имеете в виду злоупотребление, давайте так вот, преступление, про мошенничество мы поговорили, это отдельная история, да, и должны заниматься правоохранители, и вор должен сидеть в тюрьме, да, как говорил классик. Это правда, без сарказма. А вот злоупотребление, когда вроде бы есть реальные основания, да, но потребитель, скажем, злоупотребляет ситуацию, они абсолютно в большинстве случаев происходят по вине и попустительству самих предпринимателей. Когда их бизнес-модель таким образом налажено, что она допускает огрехи, допускает сам факт нарушения прав потребителя. А потом, когда потребитель пытается это нарушенное право защитить, ну, над ним посмеются, его проигнорируют. То есть его самого побуждают идти дальше, идти к юристам, которые затянут его в суд, а в суде он получит двух, трех и более кратную сумму, да, на цену, первоначальную цену вопроса. Вот что происходит, и в абсолютном большинстве случаев, которые приводят предприниматели, мы видим именно вот эту проблему. И когда мы говорим, представьте статистику, они, ну, вразумительную статистику злоупотребления массовых представить не могут. Массово – это судебное решение, с которыми спорить, ну, вообще-то, недопустимо. Ну, да. Решение суда, вступившегося в силу, оно обязательно для всех.
5: Алексей Владимирович, важнейшие слова прозвучали. Я искренне вас благодарю и за разъяснение, и за терминологию, и вообще за суть той темы, которую мы с вами обсуждали. Алексей Койтов был на прямой связи со студией «Радио Спутник», председатель Союза потребителей Российской Федерации, а мы переходим к следующей заключительной теме. Так. А заключительная тема связана у нас, друзья, со свадьбами. А теперь это, оказывается, роскошь, пишут отдельные коллеги-журналисты. Да, в общем-то, как пишут отдельные телеграм-каналы, свадьба на выездной площадке в столице, в Подмосковье, обходится в среднем примерно в 700 тысяч рублей. Ну, конечно, для многих сумма неподъемная, и сейчас многие начнут закидывать меня тапками, но я говорю то, что действительно происходит. Но действительно ли, можно так говорить, и хорошая свадьба столько стоит? Ну, знаете, много вопросов. Давайте их задавать и разбираться. Руководитель-основатель студии «Свадеб» Мария Король-Жен, прямой связь со студией. Мария Сергеевна, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Денис.
5: Коллеги подсказали, работаете, да, с 2014 года, и да, вот уже существенный багаж и наблюдений, и опыта, уверен, это вот тема, безусловно, для вас. Но действительно ли дорожают свадьбы, если мы сейчас говорим про столицу, про Подмосковье, ну и в целом, может быть, по стране наблюдаются какие-то закономерности и тенденции? Пожалуйста.
8: Ну, смотрите, мы работаем по Москве и области, вот уже действительно с 2014 года. Тенденция роста цен на свадьбы, на самом деле, она ежегодная.
5: Так.
8: Да, каждый год стоимость свадьбы повышается. Примерно мы видим разницу от 15 до 25%. 26-й год бьет все рекорды. Тут у нас повышение цен на 20, на 30, а некоторые подрядчики, площадки, специалисты повысили уровень своих гонораров даже на 40%.
5: Ух ты! А что больше всего дорожает? Ну, там декор, действительно, специалисты, фотографы, тамада, в конце концов, да, пожалуйста.
8: Ну, смотрите, дорожает в основном то, что напрямую зависит от закупок. То есть это площадка, это меню, это аренда и, разумеется, декор, потому что там очень много позиций, которые нужно покупать. Если ведущий фотограф, видеограф и свадебный стилист один раз купили классное оборудование, оно может отработать год, два, а порой и три. А площадка на каждый банкет покупает продукты, стоимость которых возрастает. Ну, мы видим, как она возрастает, потому что мы ходим в магазины. Mm-hmm. Поэтому самый большой рост, конечно, это декор и это свадебные площадки.
5: Mm-hmm. В таком случае, вот как ужиматься? Вот люди приходят, условно говорят, ну, не располагаем таким бюджетом. Да? Вот чем приходится в первую очередь, если такое слово позволите, жертвовать?
8: Мы стараемся ничем не жертвовать с нашими клиентами. Мы адаптируемся под условия рынка. А каждый год у нас уже в этом есть огромный опыт. Мы предлагаем нашим парам не брать топовые даты, не брать красивые даты. Отказаться от 26.06.2026.
5: А почему? Дату же бесплатно можно выбрать, если успеть, правда, там надо...
8: Дату можно выбрать бесплатно и сходить в ЗАГС. Но площадки, за аренду площадки в такую дату порой ценник ставят X5.
5: Ой.
8: Потому что все хотят в красивую дату. Да, сейчас у нас тенденция такая, что большинство свадеб, даже у нас в этот сезон, они не проходят выходные дни. Золотые дни свадебные – это понедельник, вторник, среда, четверг. Это тот момент, когда без потери качества картинки, без потери качества услуг мы можем сделать классную свадьбу дешевле, чем в субботу, либо в пятницу, порой на 40-30%.
5: Ух ты.
8: Поэтому для нас это выход. И наши пары часто меняют дату, приходя к нам, понимая, что хотят хорошую картинку, классную реализацию, отличный сервис. Но, да, в гости возьмут отгул. В этом нет ничего страшного.
5: Слушайте, ну вы прям удивили. Нет, я понимаю, что на магии чисел кто-то может наживаться, там это отдельная возможность спекуляции.
8: И не только нумерологи.
5: Да, да, прекрасное замечание, да, спасибо.
8: И свадебщики туда же пошли.
5: Ой, какой ужас. Но я так полагаю, вот спрос вот на такие, знаете, вот кто хочет, ну, особенно если мы говорим про Москву, Подмосковье, тут-то в любом случае ажиотаж будет. Я так полагаю, вот эти даты, ну, простаивать явно не будут, но просто с огромным ценником.
8: Да, мало того, что топовые площадки, да, которые сейчас модные, которые в тренде, которые на злобу дня, они уже бронируются в выходные дни порой за 8-10 месяцев.
5: Ух ты.
8: Чтобы мы понимали, что рост свадеб, он все равно есть. И очень здорово, что с появлением на самом деле ковида и разных политических моментов в нашей стране люди стали жениться качественней. То есть все хотят встречаться, все хотят не отказывать себе в этом дне. Люди порой отказывают в каких-то путешествиях, понимая, что свадьба – это тот день, который соберет всех родных и близких. И в следующий раз, когда они соберутся таким составом, в их жизни может просто не наступить.
5: Да, здесь, безусловно, тут это только с оптимизмом воспринимается, безусловно. Но я так полагаю, уже говоря о вашей работе конкретно, но вот несмотря на то, что ежегодное, да, подорожание и вот уже проценты были озвучены, я так полагаю, работы меньше для вас конкретно не становится, да? То есть, ну, нет такого, что раз, цена повысилась настолько, что никто и не приходит больше.
8: Нет, такого не бывает. У нас такого не бывает. У коллег периодически бывает. У нас вот третий год стабильно повышается количество и качество наших свадеб. Но мы очень много вкладываем в себя, в обучение, в развитие, чтобы оставаться, так сказать, на плаву в таком большом, насыщенном конкуренции городе.
5: Mm-hmm. Ну, у нас остается полминуты, я так полагаю, но нет пока еще, да, вот такой критической отметки ценовой, когда люди откажутся от свадьбы, лишь бы сэкономить бюджет. Или, может, я ошибаюсь?
8: Я надеюсь, что такого никогда не будет, что пары женились, женятся и будут жениться. И пусть это будет один раз и на всю их жизнь.
5: И по любви, безусловно, в первую-то очередь. Да.
8: Это да.
5: Да, Борис Сергеевна, спасибо вам огромнейшее. Мария Король была на прямой связи со студией «Радио Спутник», руководитель и основатель студии «Свадеб». Да, вот что примечательно, с 2014 года работают. И да, вполне здесь исчерпывающий комментарий был дан по теме. Я ведущий Денис Воробьев, также с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.

0: Рекордные температуры на Земле. Контекст. Точки над «и» в нескончаемых спорах о глобальном потеплении попыталась расставить Всемирная метеорологическая организация ООН. Ее представители, скрупулезно изучавшие атмосферные явления, констатировали, среднегодовая температура на планете в ближайшие 5 лет будет на 1,5-2 градуса выше показателей второй половины XIX века. Эти временные рамки выбраны не случайно. Эпоха тогда была доиндустриальной, а значит, экономическая деятельность человека и особенно энергетика и промышленность не влияла на экосистему. Следующий год, заявляют метеорологи, возможно, станет рекордным по температурным значениям. А уже в этом году мы можем в очередной раз столкнуться с эффектом «Эль-Ниньо». Речь идет о природном климатическом явлении, при котором аномально повышается температура верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Это влияет на атмосферные циркуляции и погодные условия по всему миру. Впрочем, противники концепции глобального потепления уверены, что 5000 лет назад среднегодовая температура на планете была на 2-3 градуса выше нынешней. Даже научную реконструкцию тогдашнего климата Земли сделали, чтобы доказать свое утверждение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Иран продолжает обмен посланиями с США. Студент из Канска, спасший семью из пожара, получит премию Киа Саяна. Подробности далее. Женщина ранена в результате удара дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Отмечается, что ее с множественными осколочными ранениями плеча, спины и шеи бригада скорой доставляет в городскую больницу номер 2 Белгорода. Машина повреждена. Сейчас переговоров как таковых по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня по итогам госвизита в Казахстан российский лидер ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что переговоры по украинскому регулированию поставлены на паузу. С начала года делегация России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17 и 18 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, Штаты сосредоточены на другом. Инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Бухаресте. Дипмиссии отметили, что румынская страна поспешила выдвинуть голословные, лишенные объективности обвинения в адрес России, не дав ответа ни на один из конкретных вопросов, касающихся инцидента. Ранее сегодня Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали 2 человека, власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никош Ордан заявил, что из-за инцидента было решено объявить российского генконсула в Констанце персоной нон-грата и закрыть генконсульство в этом городе. Тегеран продолжает обмен посланиями с Вашингтоном. Договоренности о прекращении конфликта пока не выработаны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он вновь подтвердил, что Тегеран на этом этапе сфокусирован на прекращении военного конфликта, а связанные с иранской ядерной программой вопросы в настоящий момент не обсуждаются. Также Багаи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о снятии морской блокады и заявил, что Иран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия. Студент из Канска, который спас 2 детей и их маму из пожара, получит премию имени Тиграна Киасаяна. Об этом сообщил главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «РТ» Маргарита Симонян. Первокурсник Канского технологического колледжа заметил, что соседний дом, где живет семья с маленькими детьми, весь в дыму. Он выбил калитку и забрался в дом через открытое окно. Студент вынес 2 детей, а затем вернулся помочь их матери. В это время прибыли пожарные, они помогли студенту и женщине выбраться и ликвидировали возгорание. Молодой человек был госпитализирован с отравлением угарным газом. Размер премии составляет 1 000 000 рублей. Выбирает получатели премии лично Симонян. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Радио «Спутник». Начинаем нашу традиционную беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным, экономистом. Михаил Леонидович, доброго здоровья. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: А начнем сначала с новостей общегосударственных, потом обязательно перенесемся в Европу, потому что оттуда есть тоже новости, российских новостей тоже достаточно. Но начнем с новости, безусловно, государственной новости, государственной важности. Несколько слов о Высшем Евразийском экономическом совете. Вопрос я вот как хотел бы задать. Ну, есть такая официальная фраза: лидеры стран-участниц обсудили развитие интеграции транспортных коридоров и цифровой экономики. Меня интересует вопрос транспортных коридоров в первую очередь. На ваш взгляд, почему этот вопрос вынесен как бы в отдельное производство, и что значит Евразийский экономический совет с точки зрения этих самых транспортных коридоров, между кем и кем, и почему вот так отдельно?
5: Ну, мы же знаем, что у нас имеются разного рода жизненные проблемы. Да, российские самолеты не пускают Евросоюз, евросоюзовские самолеты и американские не пускают в Россию. Поэтому, кстати, перелеты между Юго-Восточной Азией и Европой осуществляют в основном китайские самолеты, потому что китайцам можно летать через Россию. Вот. Американские, соответственно, не могут летать через Северный Ледовитый океан и Россию. Но это самое простое. Есть еще санкции на порты и все остальное. И, в общем, уже абсолютно очевидно, что та картина, которая была еще там 10 лет тому назад, она уже никогда не возродится, она будет другая. И по этой причине обсуждать, как будут выглядеть транспортные потоки, это принципиально важная вещь. Ну, например, начинает явно совершенно играть ключевую роль транспортный поток север-юг. Вот. И он, очевидно, совершенно будет к себе очень сильно пристраивать страны, которые расположены по западному берегу Каспийского моря. Ну, это, собственно, одна страна – Азербайджан, да, между Россией и Ираном. А, и, соответственно, страны, которые расположены на восточном берегу – это Казахстан и Туркмения. И, соответственно, это будет чрезвычайно важная тема. Ну, и еще как бы много тут всего. Я не берусь сейчас как бы обсуждать в деталях, о чем они говорили, что не говорили, это дело такое деликатное. Я не настолько в эту тему погружен, не говоря уже про то, что я совершенно не исключаю, что они, что то, что они реально говорили, на самом деле мы и не узнаем какое-то время. Вот. В общем и целом уже абсолютно очевидно, что старая модель больше не живет. То есть будет какая-то новая. А вот какая, пока непонятно.
4: А есть ли здесь, ну, хотя бы подспудно или, так сказать, там где-то внутри контекста слово «Китай», когда говорится о транспортных коридорах, с точки зрения именно в контексте высшего вот этого Евразийского экономического совета и вообще Евразийского сообщества?
5: Ну, есть, конечно, потому что Китай может идти на запад через Казахстан, Каспий, Азербайджан, минуя Россию, может идти через Россию. Ну и там еще много чего есть разного. Еще раз, очень сложно пока делать какие-то окончательные выводы, потому что через 5 лет уже всем очевидно, картинка будет совершенно другая. И возить будут другое, и цены будут другие. То есть может оказаться, что те маршруты, которые сегодня кажутся абсолютно естественными, станут слишком дорогими. Ну, условно говоря, одно дело, когда вы возите через порт какой-то там 50 миллионов тонн, а другое дело, когда вы возите 100 тысяч тонн. То есть это радикально меняет и стоимость обслуживания, и все остальное. То есть это очень большая проблема. Вот, я прошу прощения, что-то я устал.
4: Пятница, да.
5: Нет, дело не в том, что пятница, а просто я сегодня рано очень встал и весь день бегал. Это очень утомительно. Вот. И вот вся вот эта вот картинка, она является как бы на сегодняшний момент чрезвычайно меняющийся и мобильный.
4: Причем, вот. Я так понимаю, речь идет даже, вот мы с вами как-то говорили на эту тему, не столько сейчас об экономике, сколько о политике меняющейся, да, которая диктует, соответственно, непредсказуемость, да, в краткосрочном периоде.
5: Или я не прав? Политика, конечно, штука важная, но я вот как экономист, кто про что, да, у кого чего болит, тот про то и говорит, обшивый про баню. Да, значит, я могу сказать, что вся политика является следствием экономики. То есть причина, по которой все вот это вот происходит в политике, та, что старая модель финансовая, Бреттон-Вудская, больше не может удовлетворить как бы ту картину экономическую, которая... То есть рассыпается. рассыпается.
4: И начинается такой вот общий хаос, общий
5: раздрай. Когда рассыпается, да, то каждый ищет, значит, свое спасение, и начинается вот... Я на эту тему уже несколько раз разговаривал за последние дни. Почему так неадекватно себя ведет политическое руководство Евросоюза, да, и лезет фактически во всякого рода самоубийственные авантюры, да, вот... Когда я на эту тему спорил с профессором Евстафьевым, то профессор мне сказал, да все банально, Михаил Леонидович, ты вот рассматриваешь ситуацию как экономист, а их не волнует реальность, потому что им

0: не нравится, ну и плевать мы хотим.
1: И вот тут как раз плавно и перейдем к не просто к экономике, а к вот как раз оттолкнувшись от вашей последней фразы. Новая статистика вышла в Европе относительно экономического положения. И, кстати, в Европе и в Канаде. Вот я смотрю по последней информации. И впервые, пожалуй, я вот вижу, как Канаду в Канаде, а Францию во Франции оценивают с отрицательными величинами. Я помню, мы тоже много об этом говорили в вашей программе, о том, что в реальности эти величины давно существуют. Но вот вы об этом говорили, да, неоднократно. Но вот сейчас я, видя вот эти цифры, где-то минус 0%, там 1 до 1,1% падения экономики, да, вот и в Канаде, и во Франции опубликован минус именно, то есть это уже даже не получается, это уже рецессия, да, вот, и у меня вопрос, дальше нельзя скрывать очевидное, то есть даже они понимают уже это обстоятельство?
0: Во-первых, это не рецессия, а спад. Рецессия – это циклический термин, который применяется для некоторого вполне конкретного экономического механизма, который в данном случае не наблюдается.
1: Ну да, структурный, да, вы говорили, кризис.
0: Да, это первое обстоятельство. Обстоятельство второе. Значит, спад идет уже достаточно давно, они цифры фальсифицируют. Почему они вынуждены признать? Дело в том, что когда у вас происходят какие-то неожиданные события, вы можете чуть-чуть изменить статистику. Ну, условно говоря, у вас из-за там извержения вулкана упали какие-то показатели, сильно упали. Вы не хотите это показывать, вы показываете спад, да, но сильно менее серьезный. А дальше, соответственно, потом, когда начался компенсаторный рост, вы просто его тоже чуть-чуть уменьшаете, и в результате сглаживаете скачок. Вместе вот такого вот скачка получается вот такой.
1: Средняя температура по больнице такая, да.
0: Да. Но если у вас, условно говоря, это вот как бы средняя температура по больнице предполагает, что у кого-то температура 37, у кого-то 39, но средняя там 37,8. А теперь представьте себе, что у всех температура 39. Ну, у вас там брюшной тиф.
1: Кошмар.
0: Да, вот начался, да. Вот. И, соответственно, вы не можете показать 37. Ну, потому что как бы не получается. То есть, нет, нарисовать 37 вы можете. Но в нашем конкретном случае в экономике все еще хуже, потому что температура по больнице, она все-таки она не может быть больше 42, потому что при температуре 42 с небольшим начинает денатурировать белки, да, и как бы человек умирает. А если, соответственно, у вас экономика, вот она упала на 0,1%, вы нарисовали плюс 0,1. Она упала на 0,2, вы нарисовали 0. Она упала на 0,3, вы опять нарисовали 0, да, или даже плюс 0,1. Но если вы посмотрите совокупный спад, он уже значительный, а у вас его нету. И вот в некоторый момент вот эта вот нарисованная картинка начинает настолько разительно отличаться от реальности, что все начинают тыкать пальцем и говорят: «О!». И вот в этот момент и приходится, ну, как-то каким-то образом эту реальность возвращать. Вот так.
1: А еще цифры, и мы от них плавно перейдем к ЕЦБ, это рост инфляции, который превышает все их ожидавшиеся показатели, там ожидался уровень 2%, сейчас 3,6% в Испании, во Франции 2,8%. Очень сложно это оценить, конечно, ну, так, с точки зрения самих цифр, я поэтому как раз вас хотел попросить оценить, что такое 3,6% инфляции для Испании, насколько это трагично. Логично и вообще, так сказать, что говорят эти цифры?
0: Ну, представьте себе, если у вас инфляция была 2%, а рентабельность бизнеса тоже 2%, то инфляция 3,6% – это значит, что рентабельность около нуля. Или надо повышать цены. Если вы повышаете цены, то немедленно обнаруживается, что у людей нету зарплаты.
1: Падение спроса.
0: Да, все. Все, начинается падение спроса. Вообще, надо отметить, что вот, ну вот, фонд экономических исследований Михаила Хазина пишет каждую неделю макроэкономический обзор. Вот сегодня пятница, он выходит завтра утром в 10 утра по субботу. Я могу вам сказать, что мы еще

0: еще в начале года отметили, что, похоже, началась инфляционная волна. И последние 2-3 недели это просто бросается в глаза. Но чтобы вы понимали, значит, существуют показатели, ну, типа индекса потребительской инфляции CPI или индекса промышленной инфляции PPI, который подкручен. Ну, например, в 2010 году индекс PPI стали считать не по всему объему промышленных товаров, а только по конечным товарам в цепочках технологических. По вполне понятной причине, потому что начались проблемы. Так вот, индекс старый все равно считается. Так вот, по нему в начале года инфляция в Соединенных Штатах Америки, вы понимаете, поскольку мировая экономика долларовая, то положение в США самое главное, было где-то 3,5%. А в марте уже 6%. Это в годовом исчислении. 6% – это 0,5% в месяц. Это очень много. А, соответственно, в апреле 10%. Это уже запредельно много. Значит, через 3 недели выйдет информация майская. И если тенденция продолжится, это уже ой-ой-ой. Это уже ужас-ужас-ужас. В Евросоюзе аналогичная ситуация. Там тоже растет инфляция сильно. Вот. Они ее тоже очень сильно занижают. Но уже, как бы, вот видите,
1: Не
0: не...
1: удается.
0: Да.
1: Тут пришел вопрос к нам в телеграм-канале. Я понимаю, что вопрос чисто зрительский, но тем не менее, он часто возникает, этот вопрос. Можем ли мы, я его немножко переформулирую, он был на другую тему, но этот вопрос тоже возникает. Можем ли мы копировать в России какие-то модели экономические для того, чтобы, ну, успешные модели, естественно, имеется в виду, для того, чтобы, ну, выиграть в экономике, выиграть вот там конкуренцию, гонку экономическую и так далее. Это вообще
0: Чьи
1: возможно?
0: модели? Чьи модели?
1: Ну, успешных стран там.
0: У нас уникальная экономическая модель. Значит, во всех странах мира экономики переинвестированы. У нас экономика недоинвестирована. То есть у нас жесточайший денежный голод. Поэтому мы никакие модели копировать не можем.
1: Да и не нужно. Просто надо
0: Нет,
1: доинвестировать.
0: нужно просто инвестировать, но это запрещено. То есть это политикой денежных властей это категорически запрещено.
1: И чтобы закончить с темой Европы, ЕЦБ собирается повышать ставку, видимо, в борьбе с инфляцией. Где-то я это уже видел, вот. Но насколько это поможет, и в их случае тоже. Чтобы уж давайте на этот вопрос ответим, а потом перейдем к следующим темам.
0: Ну хорошо, но у них, значит, ВВП будет падать быстрее. Инфляция станет меньше, ВВП будет падать быстрее.
1: То есть все как всегда.
0: Ну, как бы, нос вытащил, хвост вытащил. Это структурный кризис. Ребята, структурный кризис так не лечится. Он вообще не лечится макроэкономическим регулированием. В принципе. Но это объяснить этим перцем невозможно.
1: Да и, в общем, бог бы с ними.
0: И надо, да.
1: Да. Михаил Леонидович, теперь хотелось бы поговорить по поводу, собственно, интересная очень ваша заметка относительно криптовалют. И очень хотелось бы услышать теперь для слушателей «Радио Спутник» ваш комментарий, поскольку вы пишете про криптовалюты, и почему такой шум вокруг криптовалют поднимается, если можно, вкратце. Потому что, мне кажется, это такая тема, которая большинству людей все равно остается абсолютно белым пятном. И здесь хотелось бы
0: Отвечу.
1: понять, да, на основе как раз
0: Я
1: того, что...
0: отвечу. Я отвечу как экономист. Ведь я вам не объясню, как на этом деньги зарабатывать. Отвечу как экономист. Происходят два события. Первое. Поскольку из-за структурного кризиса кредитно-денежная политика эффект не дает, то начинают предъявлять претензии к той как бы элитной группе, которая была главным бенефициаром эмиссии доллара, а именно как бы международным банкирам, контролирующим ФРС. Мы сказали, какие, нехорошо. Они говорят, ничего не знаем. И тогда была дана отмашка на то, чтобы создавать альтернативные механизмы получения прибыли в финансовой сфере. Вот все эти стейблкоины, криптовалюта, банкирам сказали, ребята, поскольку вы не в состоянии обеспечить порядок, мы отменяем вашу монополию. Потому что до этого банкиры говорили, поскольку мы отвечаем за порядок, то будьте любезны, дайте нам монополию. Но теперь у них монополию отобрали, сверхприбыль отбирают, они плачутся, начинаются разные войны, еще чего-то. Это никак не влияет на экономику. Экономика как падала, так и падает. Вообще прибыль в финансовой сфере не образуется. Она образуется в экономике. То есть в реальном производстве. Угу. Ну все. Все.
1: Отсюда природа криптовалют и отсюда шум вокруг них, если простым
0: языком. Отсюда шум, потому что очень большие финансовые потоки. Ну, грубо говоря, раньше этот триллион получали банки, а теперь этот триллион начали получать криптовалютчики. Конечно же, криптовалютчики страшно возбудились, все остальные тоже возбудились. С точки зрения экономики в целом ничего не произошло.
1: То есть это все равно дорога в один конец. То есть
0: рано. Но это все равно, как вот есть финансовый сектор, в нем крутится виртуальные деньги, да, но на экономику они влияют слабо. Более того, на самом деле все еще хуже, потому что появилось большое количество людей, которые получили много денег за счет криптотематики, поскольку в отличие от банкиров, которые уже обожрались, они еще голодные, то они начинают очень много денег из финансового сектора переводить в реальные. То есть яхты, особняки, клубы, одежда, драгоценности, украшения и так далее. И в результате инфляция растет.
1: Ну, а, да, промышленность не растет все равно. То есть...
0: А промышленность не растет.
1: А тогда, простите, дилетантский вопрос в этом смысле. А можно ли уменьшить долю финансового сектора в экономике и таким образом как-то повлиять на реальный сектор экономики для таких стран, как там, США или Европа?
0: Сегодня нельзя. Значит, Соединенные Штаты Америки, еще в мире, для того, чтобы поддержать реальный сектор, поддерживается спрос. Ну, спрос поддерживался разными способами, но по мере развития кризиса сейчас он поддерживается одним единственным способом – через эмиссию. Ну, эмиссия, бюджет, поддержка спроса. Вот. Ну и, соответственно, стерилизация избыточной денежной массы в реальном секторе осуществляется через американские финансовые рынки. То есть все деньги попадают в финансовый сектор. Он, соответственно, стремительно растет. Вот. Но вот из-за того, что появилось много альтернативных групп, которые в нем стали зарабатывать, то, соответственно, инфляция стала расти.
1: А норма прибыли в финансовом секторе сильно выше, чем в реальном, естественно. Норма. Да.
0: Прибыль, естественно, сильно выше. Ну, сейчас в реальном секторе, если говорить в целом, он эта норма прибыли вообще...
1: Понятно. Ну и еще одна тема, как раз на оставшиеся 3 минуты по международной повестке, а потом пойдем по российской. Вдвое снижена оценка роста для стран Персидского залива. И тут хочется тоже насчет слова «рост», как-то слово «рост» уже прям совсем смотрится подозрительно, имея в виду ту ситуацию, которая там сложилась. Плюс война-то продолжается, заводы будут продолжать гореть, добыча будет продолжать сокращаться.
0: Давайте мы вернемся к этому вопросу через полгода. У меня сильное подозрение, что слово «рост» вообще для большинства стран будет на какое-то время закрыт.
1: Тогда передел, соответственно, продлится. Получается так. Ну, то есть, я имею в виду, что пока мы не увидим его итогов, да, мы, так сказать, трудно давать оценки.
0: Ну, да, но просто надо при этом учесть, что произойдет, что самое страшное, что будет, когда, соответственно, начнет сыпаться финансовый сектор. Значит, у вас исчезнут богатства. То есть элитные группы, которые привыкли, что они рулят, потому что они контролируют самое большое богатство, они исчезнут. Придет время полевых командиров. А полевые командиры, знаете, у них такие. Мы просто вот во вторник с Дмитрием Юрьевичем Пучковым эту тему обсуждали. Экономику полевых командиров. Очень увлекательная тема.
1: Да, а они разбираться не будут, будут сразу ставить, так сказать, к твердой поверхности.
0: Это вопрос сложный. Они будут вести себя по-разному. Например, мои знакомые, которые в Испании живут, говорят, что если 10 лет тому назад все бежали из окрестностей портов морских, ну, потому что там всегда мафия, то теперь, наоборот, все обратно бегут. Почему там мафия? Там, где мафия, там порядок. Знаете, вот эта известная история, да, правильный пахан на рынке, он всегда обеспечивает даже самой бедной бабушке прибыль.
1: И никого не обидит, да.
0: Да, потому что вот если кто-то начинает беспредельничать, вот тут он может власть и проявить. Он, разумеется, требует уважения, там еще чего-то туда-сюда, но он обеспечивает порядок и как бы эффективное функционирование экономического механизма. Вот. А так, соответственно, раньше это делали банкиры через свои институты финансовые, а теперь они это больше делать не могут, а народу нужен порядок. Чтобы не было кидалово, чтобы там, чтобы были цены понятные и т.д. и т.п. Кому идти сегодня? К банкирам? Ну, значит, куда идти? Вот все идут.
1: Ну, то есть, да, появятся, как бы, как вы их назвали, ну, появятся, люди пойдут к мафии, появятся Робин Гуды, ну, да, и дальше мы вернемся, так сказать, к тем самым временам, да.
0: Да, средневековье. Неприличный и неполиткорректный анекдот.
1: 20 секунд. Есть.
0: Значит, Робин Гуд отличался очень большой добротой, он всегда отбирал деньги у бедных, у богатых, а потом предлагал их бедных по самому низкому
1: проценту. Да. Продолжим разговор с Михаилом Хазиным. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев проводил в аэропорту Астаны своего российского коллегу Владимира Путина, завершившего государственный визит в Казахстан, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Ранее Путин заявил, что Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном. Он отметил, что были обозначены приоритетные направления сотрудничества по всем важнейшим направлениям и, самое главное, 7 базовых направлений сотрудничества. Глава государства считает, что, возможно, ведущую роль здесь играет сотрудничество в области гуманитарных связей. Путин подчеркнул, что все цели, которые стояли перед переговорами, достигнуты. ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе Новороссия в районе Бердянска. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов необходимо сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии. Балицкий рекомендовал ограничить поездки без острой необходимости. Падение беспилотника в Галации не может быть интерпретировано как враждебное действие России по отношению к Румынии. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Бухаресте. Дипмиссия также уведомила румынскую сторону, что на ее решение в отношении генконсульства России в Констанце последуют ответные меры. Ранее сегодня Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галации. Пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что из инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство в этом городе. Электроснабжение 90% обесточенных во время непогоды объектов в Пермском крае восстановлено. Об этом сообщили РИА Новости в филиале Россети Урал. Там отметили, что в ряде округов восстановительные работы продолжаются. Специалисты осмотрели более 1700 километров линии электропередачи, устранили около 400 обрывов проводов и установили более 130 новых опор взамен поврежденных. Во вторник и среду в Перми и других городах региона поднимался сильный ветер. В некоторых населенных пунктах срывало крыши многоквартирных домов, были повалены деревья, рекламные конструкции и другие объекты. В Чайковском округе во время непогоды погибла 16-летняя девочка, на нее упало дерево. Третья волна непогоды обрушилась на некоторые округа накануне вечером. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Откуда деньги у людей?
7: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
2: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
1: Продолжаем нашу беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным. Прям вот в продолжении. Ну, пришла такая новость, которая прям в продолжении того, и анекдота, наверное, тоже, о котором вы в конце предыдущего получаса, который вы рассказали. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях. Пишет швейцарский банк, сообщает об этом UBS. И у меня тут два вопроса. Богатейшие семьи мира – это те самые старые элиты? Это первый вопрос. А второй вопрос, если они сокращают в доллар, свои активы, то куда их девать-то в этом случае?
0: Ну, во-первых, богатейшие семьи, по-настоящему богатейшие семьи мира, не очень распространяются. Откуда у них богатство?
1: Откуда деньги у людей, да?
0: Откуда деньги у людей?
1: Да.
0: Поэтому я бы так вот бы не стал, да, прямо вот объяснять. Я думаю, что это все спекуляция. Вот да, доля как бы мировой торговли в долларах становится действительно все меньше и меньше, но доллар продолжает оставаться основой мировой экономики, поскольку Бреттон-Вудская система никуда не делась. Ну, для примера я вам скажу только одну вещь. Для получения кредита, неважно в каком банке, вам обязательно нужно, чтобы вам рейтинговые агентства поставили высокие рейтинги. Все рейтинговые агентства исходят из отчетов, как бы написанных по американским стандартам и в долларовом выражении.
1: Эквиваленте, да, даже не эквиваленте, да, просто выражение, да, понятно. То есть это вся система. А, кстати, мы все-таки, вы же говорите об этом, что потихонечку Бреттон-Вудская система, так или иначе, она уходит в прошлое сама по себе. А где тот, вот этот краешек этого хвоста или этот хвост змеи, если иметь метафорически, если это змея, да, который сокращается, с какого Какой фактор вот этой Бреттон-Вудской системы уходит первым?
0: Правильная формулировка.
1: Хорошо.
0: Система остается, но ее эффективность падает.
1: А, вот понятно. То есть она как бы съеживается вся, целиком.
0: Получается. Она не съеживается, ее эффективность сокращается. То есть экономика Бреттон-Вудская становится меньше. Значит, там, где еще остается прибыль, она становится меньше. Ну, это контроль становится меньше. Но в некий момент произойдет слом. Да, вот именно слом системы. Пока этого не произошло.
1: Ну, то есть, где-то станет тонко, и оно порвется в конечном итоге.
0: Ну, оно порвется так, как бы. Ну, вот как бы это вам сказать? Да, вот смотри, вот стоит дом большой. Он стоит, понимаете?
1: Ветшает, но стоит.
0: У него гниет фундамент. То есть у вас тут немножко обвалилась штукатурка, тут немножко протекла труба, тут, значит, перекосилось окно и т.д. и т.п. Но дом стоит. А дальше в некоторый момент как бы неожиданно рассыпается, и дом сыпется. Да, целиком. То есть не то, чтобы там из него там выпадают окна. Нет, он просто прекращает свое существование. Вот это произойдет.
1: Ну, то есть, тут именно вопрос, который часто, опять же, задается, чего бояться? Где будет тот триггер, что мы увидим, и будет ясно, все, дело пошло, карточный домик посыпался?
0: Ну, понимаете, это будет видно сразу. Да, я еще раз говорю, он сыпется сразу. То есть, понимаете, когда карточный домик только что был, и вот его нет, вы это видите сразу.
1: Ну да, где-то ножки подломят.
0: Если вдруг в какой-то квартире как бы протекла труба из-за того, что она сгнила, или из-за перекоса дома оборвалась, вы это можете и не видеть. Угу. А вот карточный домик, когда рушится, складывается, вы это видите сразу. Вот мы увидим это сразу. Вот. Но тут есть другая проблема, потому что люди же, которые понимают, что это произойдет, я же говорю, что мы начали писать про это 25 лет назад, и до сих пор те, управляющая компания, да, этого дома, она не признает эту ситуацию. Это реальная сложность.
1: Может быть, дом потому и стоит, что она не признает эту реальность.
0: Ну, может быть, если бы она бы признала, то можно бы тогда его можно было бы и починить. Сегодня это уже невозможно. Она тянет. Сегодня она тянет. Да? А пускай он лучше упадет послезавтра, чем завтра.
1: Ну да, но шума будет больше, да, это уже понятно, да. Еще одна тема, она нас приближает потихонечку к России, это тема, связанная с Евроклир, с этим печально известным депозитарием, поскольку открыто более 60 исполнительных производств в России, связанных с Евроклир, судебные приставы начали процедуру взыскания 27,5 миллиардов рублей с Евроклир. Мы понимаем, что это юридические моменты, и они идут, видимо, как-то параллельно обычной реальности, но все-таки хотелось бы понять природу и, главное, причину вот этих своего рода. То есть, зачем они это делают, проще говоря?
0: Как зачем? Они как бы решили нас удавить. Вот. И самый простой способ удавить – отобрать те наши активы, которые у них на территории. То есть, сначала они там 30 лет, ну, там 25 объясняли, что самый лучший способ хранить деньги – это у них. Потом они взяли и их отобрали. Это называется мошенничество.
1: С их стороны, да.
0: Видели, когда управляющие компании сначала забирают у людей деньги, якобы вкладывая их в фондовый рынок с высокой доходностью. Нет, куда-то они их вкладывают, но как бы там нету высокой доходности. Ну, а потом все это рушится.
1: А приставы, вот тут же, первая реакция, зачем мы взимаем, так сказать, вот эти все процедуры проводим, нам все равно этих денег не видать. Прям вот стандартная фраза, которая, мы же ничего не получим.
0: Вот это вы ошибаетесь. Дело в том, что по мере развития кризиса неожиданно выяснится, что они сами-то не могут существовать. И вот дальше одно дело, когда мы говорим, отдайте наши деньги, они говорят, какие деньги, мы действуем строго в соответствии с юридической процедурой. Это не воровство. У нас такая юридическая процедура. Теперь у нас тоже юридическая процедура. Вот вы хотите там, грубо говоря, ну, я думаю, это очень скоро произойдет. Вы хотите вот это, вы хотите вот это, вы хотите, разумеется, деньги верните. И говорят, у нас их нету. Ну, нету, значит, нету, что делать. На самом деле, сейчас Это будет очень неприятно и тяжело. Как там говорил Бисмарк, да, русские всегда приходят за своими деньгами. Может быть, не сразу, но придут. И мы придем. И это будет... Я думаю, что придется расплачиваться территориями.
1: А, вот как это будет выглядеть. Ну да, а чем им еще расплачиваться, собственно? В этом смысле остается. И тогда, вот неоднократно, это сроки эти назывались, все движется плавно, планомерно движется к сентябрю. Вот к этому самому. Когда ждем катаклизма.
0: Я считаю, что осенью, да. Но я могу ошибаться, но, понимаете, много людей считают, что это уже будет осень. То есть, в том числе и те, которые изначально, в общем, нашу позицию, наше описание кризиса, в общем, не очень одобряли. Вы знаете, я тут сейчас, вот сейчас, как это... Это не жалоба, это просто констатация факта. Понимаете, когда я начал заниматься кризисными процессами, вот в логике «а баба-яга против», то я прекрасно понимал, что ну, очень, очень много людей, экспертов, специалистов будут тыкать меня пальцем, да, крутить значит, у виска и говорить «он идиот». Причем дело даже не в том, что они считают, что я говорю чушь. Нет. Они говорили, поскольку этот человек, ну, как бы, ну, грубо говоря, у нас тут есть, мы тут деньги зарабатываем, у нас тут есть финансовые потоки, а он, с одной стороны, как бы пытается заработать вне этих потоков, а с другой стороны, подрывает нам.
1: Нас приговорил еще, да, всех.
0: Он не приговорил, ну, типа, мы, как бы, поскольку мы хотим сохранить эти потоки, то мы должны всем объяснить, что он идиот. Да, сегодня ситуация немножко другая. И, в общем, они оказались в этом смысле в сложном положении, потому что, ну как, они уже не могут говорить, что я идиот. Ну, потому что вот раз, два, три, четыре, пять. И люди, которые не экономисты, которые не в их среде, они, в общем, с этим согласны. Но говорить, признавать, что они были идиоты, а я был прав, тоже невозможно. Но слишком много времени прошло. Да? Если бы это было там, прошло бы полгода или год, можно было бы сказать. А тут 25 лет уже все. Да? Вот. И что делать? Остается игнорировать. И они продолжают игнорировать. То есть имеется экономика, имеются процессы, которые происходят в экономике, имеется ну, как бы вот, там, наши исследования, которые более-менее эти процессы описывают. Можно спорить, насколько хорошо они это делают. Но, в общем, уже в общем, все признали, что, это, что мы это делаем правильно. И есть все вот эти, которые называют себя экономистами, которые несут пургу, которая просто не имеет никакого отношения к реальности. Понимаете, очень скоро их просто перестанут выпускать на порог. Ну, потому что ну, нельзя же нести такую пургу. А пока еще нет. Вот. Ну, в нашей стране, как вы сами понимаете, там все просто. Имеются бюджеты исследовательские, у министерств, у Центробанка, ну, у всех, да, у крупных корпораций. Имеются идейно правильные товарищи, которые осваивают эти бюджеты. Ну, скажем так, не без откатов, да. Вот. И вот это вот рука руку моет, все хорошо. Но дальше в какой-то момент возникает вопрос, а что на самом деле? Да, я тут по этому поводу всегда очень смеялся, да, но вот приходит ко мне какой-нибудь олигарх. Я так упрощаю до идиотизма. И говорит, Михаил Ильич, вот вы мне скажите, да, как бы, что будет завтра? Я его спрашиваю, а почему вы меня спрашиваете? Говорит, ну, потому что вот-вот. Я говорю, замечательно, у вас есть вице-президент, который отвечает за это. Который освоил там, за последние 5 лет 217 миллионов долларов. Почему вы не идете к нему? А он мне несет пургу. Ну, хорошо, дайте тогда мне 217 миллионов долларов.
1: Логично.
0: Я вам все скажу. Ну, я так не могу. Ну, вы не можете, идите к нему. Ему уже дали, да? Ну, вот, а я что? Я-то лучше. Вы сами сказали, что я лучше. Вот. Ну, я так еще раз говорю, это такая вот игра, да?
1: Ну, да, все равно метафора. Вот. Будем считать метафорой.
0: Ну, потому что они все равно не дадут, да? Ну, то есть, это он может мне сказать, а он же откаты платит. Я говорю, замечательно, давайте я тоже заплачу откаты. Вот, ну и так далее. Да, значит, это просто невозможно. Да, вот это как раз и есть. Вот эта система, это и есть Бреттон-Вудская система, только в науке. Да, вот она должна поддерживать вот эту вот долларовую систему. За счет вот этих вот денег как бы науки.
1: А на самом деле это просто подавление инакомыслия, по большому счету.
0: А на самом деле это просто подавление инакомыслия, совершенно верно. А вот что будет дальше, я вообще не знаю. Ну, потому что, да, нас там есть там 3,5 коллеги по стране, которые понимают, что происходит. Желающих узнать, что происходит, ну, если считать даже не олигархов, а там чуть пониже, тысячи, да, в мире их сотни тысяч, а нас 3,5 коллеги. Ну, как бы немедленно возникает непреодолимое желание. Да тут же, да, что, соответственно, плата за право задать, не получить ответ, а плата за право задать вопрос. Ну, и дальше вот я могу, грубо говоря, ответить на 5 вопросов в день, да. Я как бы ставлю плату за право задать вопрос. Ну, и дальше, соответственно, поскольку конкуренция высокая, цена становится запредельно высокой. Ну, хорошо, они нравятся, вот у вас есть эти вице-президенты, осваивающие бюджет к ним.
1: А насколько я понимаю, в связи с тем, что ситуация меняется, то плата-то становится она все выше и выше, потому что, да, как бы все двигается в эту сторону. Ну, да, ну, логично. У меня вот вопрос в связи с этим, он даже, я бы сказал, журналистский, чисто личный в этом смысле, поскольку вот мы неоднократно на эту тему говорили, а публичная дискуссия вот за эти 25 лет, которые вы отстаиваете точку зрения или, по крайней мере, эту точку зрения озвучиваете, в публичную дискуссию сторонники других вице-президенты, вот эти самые, обобщая, они с вами вступали, вам давалось право с ними дискутировать хотя бы?
0: Идиоты, что ли? Смотрите, у нас разные профессии. Я экономикой занимаюсь, они осваивают бюджеты. Они не хотят обсуждать со мной освоение бюджетов. А обсуждать экономику они просто не могут. Но они же понимают, ну, там было пару раз, когда очень давно, когда на неформальных тусовках меня приглашали в среду вот именно этих людей, и они мне пытались объяснить, что я чего-то недопонимаю. Понимаете, у них вначале бывали иллюзии, что я мошенник. Да, вот.
1: Ну, это самый простой всегда ответ на когда тебя не
0: понимают. Поэтому я подозреваю, что они как бы в каких-то своих тусовках кто-то говорит: да вот он же интересно говорит, да нет же, он мошенник. Ну давай проверим. Да, и вот они меня пару раз вызвали, убедились, что я не мошенник, и после этого, естественно, звать перестали навсегда и не будут звать никогда. Ну, сейчас-то я и не пойду, о чем с ними разговаривать?
1: Понятно.
0: С ними о чем разговаривать, понимаете, вообще просто как бы нету предмета. Экономика их не волнует. Да? У меня была смешная история, я про это рассказывал году в 10-м, в 11-м на Астанинском экономическом форуме. Тогдашний премьер-министр Казахстана Масимов, поскольку там присутствовало там не то 12, не то 15 этих самых шнобелевских лауреатов, он им устроил обед и позвал меня. Я, значит, смеясь, говорю, что Карим Кожемканович, вы хотите их разговорить? И меня позвали, значит, чтобы я их это...
1: Как говорит, провокатор, да.
0: Я говорю, да. Я говорю, ничего не получится. Он говорит, а почему? Я говорю, то, что они вам ничего не скажут. Говорит, ну как же так? Вот я все-таки премьер-министр, я по-английски с ними буду разговаривать. А Матимов там на 5-6 языках разговаривает. Я говорю, вот увидите. Закончилось, значит, обед длился там 3 часа с лишним, значит, все вышли. Кстати, тогда я первый, единственный раз увидел вблизи и даже разговаривал с Нэшем, который реально великий человек, только он математик. Вот. А и вот, значит, мы вышли оттуда, и Максим говорит: Михаил Ильич, откуда вы знали? Ну, что они ничего не скажут про экономику. Карим Кожемканович, они вообще не знают про экономику, вообще ничего. То, чем они занимаются, называется псевдоэкономическое моделирование. То есть они берут какую-то простую модельку, называют ее коэффициентами, экономическими терминами и изображают, что вот эта моделька изображает что?
1: Принимают ее за реальность?
0: Да, совершенно верно, да. И с ней там что-то... Ну, может быть, немножко теория игр, хотя и тут есть свои... тонкости.
1: Михаил Леонидович, простите, что перебиваю, у нас примерно 7 минут осталось. Еще один короткий вопрос на эту тему, и потом вернемся к реальности. Еще есть несколько вопросов коротких, которые хотелось бы обсудить. А с точки зрения экономической науки, если таковая сегодня, теоретической науки, если таковая еще существует, существуют альтернативные какие-то, ну, грубо говоря, друг другу модели, которые объясняли бы и выводили эту ситуацию из того пике, в которое благополучно мы все... Так сказать,
0: в рамках мейнстрима нет. Если говорить
1: То есть наука стоит, грубо говоря.
0: Да, она просто занимается не экономикой. Она называет себя там, экономикой, но в реальности экономикой она не занимается. А она себе придумала предмет. У меня даже вот в книжке, которая, новое издание, которое выйдет вот буквально там через 2-3 недели, была книжка «Воспоминания о будущем». Сейчас она называется «Последний кризис капитализма. Знак вопрос». И, значит, идеи современной экономики. Там это просто описано. Там есть целая глава, которая этому посвящена. Что они сами себе придумали предмет деятельности. И по поводу этого предмета и свои, значит, шнобелевские премии выдают, и другие премии, и еще чего-то. К реальности это не имеет никакого отношения. Нет, есть финансовая математика. Это правда, она есть. Но, вы знаете, ну, я вот окончил кафедру теории вероятности механико-математического факультета МГУ. Я помню, как там году в 90-м мне дали вот такую вот толстую книжку, мой товарищ, английскую, называлась она «Эконометрика». Он сказал: «Миша, вот это лучшая книжка, я тебе ее даю на 3 месяца, прочитай, если ты ее прочтешь, вот ты все поймешь, как у них там устроено». Он мне ее дал где-то там Беляева, да, вот там вот, да, я тогда жил на Колхозной.
1: Одна ветка, да.
0: Да, и я, значит, вот сколько там ехать, Беляева, минут 40 ехать, да, долго. И я за эти 40 минут эту книжку пролистал. Я приехал домой, позвонил ему и говорю: «Гриш, ты знаешь, я как бы не хочу тебя обижать, да, но вот я кончил кафедру теории вероятности, я знаю в этой книжке все. Я просто все в ней знаю. Вот я все главы, да, я так вот листал главами, да».
1: Но тогда вот это, с позволения сказать, халтура, а не книжка, нет, получается.
0: Нет, это нет? Не халтура. Просто финансовая математика – это такая вот, ну, как бы, ну, грубо говоря, это то, что называется теория массового обслуживания. А там действительно работают математические методы оптимизации. Вот они, как бы, вот эти вот крупные компании оптимизируют при условии, что нету ЧП. А если вдруг ЧП, ничего не работает.
1: Да. Там ничего не написано на эту тему, да. Теперь несколько вопросов. Так, ну, не в режиме блиц, но вот у нас 4 минутки осталось. Во-первых, хотел спросить еще, вот возвращаясь к теме Евроклир, а есть ли в России оценка активов зарубежных, которые находятся здесь, в России, которыми мы могли бы, ну, грубо говоря, что-то уравновешивать?
0: Очень не хочется это делать нашим олигархам. Поэтому они это тщательно блокируют по банальной причине, что у них там есть активы. Они надеются их вытащить или надеются договориться. Вот у нас есть специальный человек, который непрерывно бегает, да, значит, и обсуждает с разными околотрамповскими персонажами, кого от санкций освободить, и, значит,
1: соответственно... Я понял, о ком вы, да. Ну, вот сейчас только, да.
0: Ну,
1: да. Понятно. Но я имел в виду не активы наших олигархов там, а активы их компаний здесь.
0: Я понимаю, да. Но как бы наши олигархи, это у них-то активы там, и по этой причине они очень не хотят обижать их здесь.
1: Все понятно. Вопрос, который мы периодически поднимаем так или иначе, Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных семей. Понятно, что частный вопрос, но тем не менее.
0: Давайте мы ставку снизим.
1: Да-да.
0: 3%, а ипотеки, и тогда давайте сделаем для многодетных семей 2%. Или вообще, соответственно, будем строить на бюджетные деньги квартиры и их многодетным давать бесплатно. Могу вас уверить, это для бюджета будет дешевле, чем сегодня спонсировать ипотеку. Реально дешевле.
1: Окей. И вопрос относительно срока давности по приватизационным сделкам. Здесь была встреча между руководителем РСПП.
0: Я не знаю, что будет написано в этом законе. Угу. Ну, например, там будет записано, что если есть грубые нарушения законодательства, то нету срока давности. А грубые нарушения, я не знаю ни одной приватизационной сделки, которая была бы законной. Ни одной.
1: Но пересматривать это опасно? Это вообще, если в этом какой-то...
0: Нет, это база нашего современного общества либерального. То есть, если это делать, то это значит, что нужно выгонять всю либеральную общественность. Но я-то вообще считаю, что невозможно. Да, нельзя... Ну, мне, я по этому поводу всегда говорил, что не нужно пересматривать всю массу приватизационных сделок. Нужно сделать две вещи. Нужно признать, что все бенефициары приватизационных сделок, запретить им иметь какое бы то ни было, и их структурам, где они работают, какое-то иметь отношение к бюджету, а эти все люди остались. Да, они все остались. Mm-hmm. Вот. А, соответственно, ну, просто запретить. Да? Вот если у вас членом правления какой-то структуры является человек, который получил выгоду от приватизации, то вы автоматически не можете участвовать в конкурсах. Вообще не можете получать бюджетные деньги. Если это банк, вы не можете получать бюджетные деньги. Вообще в принципе.
1: Черная метка такая.
0: Да-да-да-да-да. И второе, признать это общественно преступным деянием. Не уголовно преступным, а общественно преступным. И, соответственно, каждый человек, который в этом деле участвовал, организатором или выгодоприобретателем, должен быть как бы отмечен.
1: Ну, то есть, теперь... да, на нем стоит некий такой вот клеймо на репутации или пятно на репутации, как угодно. Спасибо огромное, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин провел этот час в эфире «Радио Спутник» вместе с нами в прямом эфире, что важно. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Оставайтесь на «Радио Спутник». Счастливо.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мобильные огневые группы уничтожают дроны ВСУ над Запорожской областью. Трамп после совещания с разведкой так и не принял окончательного решения по Ирану. Участок береговой линии Анапы протяженностью 3,5 километра исключили из опасной зоны. Подробности далее. Мобильные огневые группы работают над уничтожением дрона ВСУ в Запорожской области. За прошедшие сутки на подлете к границам региона уничтожено около 100 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. По его словам, ВСУ кидают последние силы и средства, применяют террористическую тактику борьбы с гражданской инфраструктурой. Их целью становится гражданский обеспечивающий транспорт. Ответ противник получает жесткий, отметил глава региона. Балецкий призвал всех жителей быть собранными, внимательными, думать о собственной безопасности, учитывать все рекомендации правоохранителей и силовых структур. Ранее Балецкий сообщал, что ВСУ применяет комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе Новоруссия в районе Бердянска. Водителям следует быть предельно внимательными. Президент России Владимир Путин заявил, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по колледжу в Старобельске ЛНР. Об этом сказал российский лидер на пресс-подходе по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане. Глава государства отметил, что подобную практику можно сравнить не со средствами массовой информации, а со средствами массового одурачивания. При этом, по словам Путина, об ответном ударе вооруженных сил России по Киевскому региону западные СМИ сообщали с утра до позднего вечера. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с разведкой так и не принял окончательного решения по ситуации с Ираном, утверждает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американского чиновника. Трамп ранее сегодня написал в Truth Social, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Тегераном. Там он также объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. При этом американский лидер отметил, что ключевые вопросы по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию. Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в 20 литров вводятся в Крыму с 9 утра по Москве 30 мая. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он попросил крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме. Ранее лимиты на продажу топлива ввели власти в Севастополе. Участок береговой линии Анапы от лечебного пляжа до детского санатория «Бимлюк» протяженностью 3,5 километра исключили из опасной зоны. Там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ранее из опасной зоны исключили 1 километр участка песчаного пляжа. Кроме того, из зоны ЧС исключены 8 галечных пляжей Анапы. По информации правительства России, разрешительные документы Роспотребнадзора выданы на 15 пляжей Анапы. Еще 29 проходит экспертизу санитарных норм. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всех приветствую. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня. Подтянулся.
3: Добрый вечер, Татьяна.
2: Собрался.
3: Да. Добрый вечер всем слушателям и зрителям.
2: Друзья, напоминаю, у нас идет видеотрансляция. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал «Радио Спутник». Кому где удобнее, там и подключайтесь. На Макс-канал «Радио Спутник» тоже подписывайтесь. Лайки везде в обязательном порядке приветствуются. Комментарии тоже.
3: Да.
2: Посчитаем всех, кто не лайкнул.
3: Накажем.
2: будут выявлены. Только этим выходные будем заниматься.
3: Посвятим себя.
2: Ой, перед вообще следующей неделе будет сумасшедшая. Это будет экономический форум у нас в Петербурге. И я впервые его буду встречать, ну, непосредственно от и до в Петербурге. Не приезжаю сюда поработать, а вот я понаблюдаю заодно, как тут все проходит. А вы наоборот, я так понимаю, да, решили сбежать?
3: Да. Иногда полезно, да.
2: Грамотно, грамотно. Так, ну что, я вам предлагаю выбор. У нас тут очень насыщенная повестка. С какой страны будем начинать?
3: Мы как у Козьмы Прудкова. Начнем сначала.
2: Начнем сначала.
3: Пойдем до конца.
2: Вот, давайте тогда с Казахстана я предлагаю начинать, потому что Владимир Путин был там с рабочим визитом, с Жомартом Токаевым он общался, подписали заявление о 7 основах дружбы народов России и Казахстана. Вот сейчас, если вы мне секунду дадите, то я не подготовилась, вот, все открыла. Смотрите. Общность истории, ответственное отношение к ее объективному осмыслению, общие усилия по развитию евразийской интеграции, общие границы как пространство добрососедства, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизация, ну да, близость, все правильно, молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, совместный взгляд в будущее, но мне кажется, тут ничего не пропустили. Вот я так долго это читала и назвала все, и спорт, и культуру, и экономику, и интеграцию и так далее.
3: Все абсолютно здравое.
2: Да.
3: Многим может показаться, набило оскомину. У нас многие там выступают со сказками. Сколько можно говорить про дружбу народов? Никогда никакой дружбы народов не было и быть не может. Во-первых, была, а во-вторых, должна быть и дальше. Это важно. Угу. Казахстан – это бывшая Советская Республика. Это еще важнее. Все Советские Республики после раскола обернулись в сторону Запада. Так, это хорошо у них получалось, особенно всякая Прибалтика там и прочее. А жизнь устроена так, что мы твой сосед, и мы никуда не денемся, и вы никуда не денетесь. И вот как жить, если у тебя с одной стороны Китай, а с другой стороны Россия? Ну, наверное, надо как-то грамотно, исключительно грамотно использовать, например, свое географическое положение. Надо дружить и с китайцами, надо дружить и с русскими.
2: Что а если плохого? Они дружат еще и между собой,
3: так
2: это вообще
3: точно,
2: замечательно.
3: Да. Что в этом плохого хотелось бы узнать? Вот из Китая прут товары Ниагарой просто. Ну, мы за транзит будем получать деньги. Они там, казахи, со страшной силой, или как надо правильно говорить, наверное, казахстанцы, со страшной силой улучшают свои железные дороги, обновляют поездной состав, локомотивы там и всякое такое, чтобы тащить как можно больше и как можно быстрее, зарабатывая с этого деньги. Вот это абсолютно разумный пример. А мы им в ответ: а давайте-ка мы вам построим атомную электростанцию. Атомная электростанция – это свершение вообще небывалое просто. Казахстан – это степи, рек там нет, таких вот, ну, в нашем понимании. Ну, построим атомную электростанцию – прекрасно. Электростанция – это дешевая энергия, которая будет питать промышленность, людям есть где работать. Все заняты, все получают деньги великолепно. Есть противоположный пример – Украина, которая могла бы совершенно спокойно жить с транзита из России в Европу.
2: Да вообще мы могли бы жить совершенно спокойно,
3: да,
2: я считаю.
3: Да, посмотрите, вот другие совершенно решения политические, и вот к чему они привели уже замечательно, наверное. Ну, президент Токаев – молодец. Вот во всяком случае, из того, что мы видим сейчас, молодец. Никаких там националистических закидонов ни с нашей стороны, ни с их. Разговор абсолютно трезвый, направленный на дружбу и сотрудничество. Вот хорошо бы и дальше так было. И не только с Казахстаном.
2: Ну, и Токаев также обратился к Владимиру Путину. Понятно, было обращений много, но вот одно из них хочу зачитать. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию. Вот, ну, мне это было важно прочитать. Мне кажется, об этом все равно, ну, нужно периодически напоминать вообще народу, что происходит в этом мире. И правда, ну, миропорядок – это очень глобально, сложно. Может быть, где-то и ошибки иногда какие-то
4: Безусловно, любой таксист страной от руководит гораздо лучше, чем наш президент.
2: Тут а диванные критики, нет. Вот им надо с таксистами
4: Но, как в известной шутке, что обстановка теперь такая, что уже и таксисты не знают, что делать.
2: Так, дорогие таксисты, если вы нас сейчас слушаете, особенно, да, пока там новый заказ или возвращаетесь уже домой, или только вышли на рейс.
4: Придите в себя, дайте советов.
2: Не, ну, уважаем.
4: Конечно.
2: Лайки нам тоже поставьте. Да. Я так чувствую, они там сейчас там напишут все, что они о нас думают. Нет, мы со всем уважением, поэтому это так, в качестве примера. Ну, хорошо, давайте тогда про Армению буквально пару слов. Вот с какой позиции, потому что лидеры, в том числе России и Казахстана, а также Беларуси и Киргизия, выступают за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз. Я понимаю, что реакции могут быть разные на эту новость, но вообще-то хочу напомнить, что довольно давно в Кремле уже говорили о том, что любое государство имеет такое право. Мы, кстати, и про Украину то же самое неоднократно говорили. Хотите в Евросоюз, пожалуйста. Главное, там, да, у нас вопрос НАТО был, и все, ну, там, и ряд других касательно военных, в том числе альянсов. А по поводу Евросоюза мы никогда тут против не выступали.
4: Ну, там просто придется выбирать или-или, потому что и то, и другое.
2: Невозможно.
4: Состоять и там, и тут не получится. Нет. Ну, что тут сказать? Во-первых, по всей видимости, гражданин Пашинян, он всенародно избранный, без всяких этих самых. У него сейчас

0: страной такое происходит, нам грустно.
1: Нам остается наблюдать. А про Молдавию как раз давайте тогда поговорим. Суд оставил Евгению Гуцу в тюрьме на 7 лет. Напомню, глава Гагаузии, ну, понятно, по политическим мотивам, не так давно ее посадили. Посадили очень быстро. Весь процесс был просто какой-то моментальный. Хотя вот, кстати, где поддержка народу, вот там просто стопроцентная. В Гагаузии и Приднестровье подключалось, и в целом
0: ну,
1: мы
0: вот
1: все прекрасно
0: смотрите,
1: понимаем.
0: Как работает демократия. Гражданка Румынии находится у власти. Угу. И вот так вот распоряжается на территории Молдавии. Изо всех сил хочет присоединить Молдавию к Румынии, а любое инакомыслие подавляется вот так. И это еще очень яркий пример, про который не замолчать и не спрятать. А тем не менее, вот, пожалуйста.
1: Ну, очень обидно за Евгению Гуцу. Мы, когда только ее поймали, да, и дело вот это вот все началось. Ну, как поймали, тоже ее просто взяли
0: она
1: и нагло арестовали.
0: Да,
1: она не пряталась, как бы в этом плане неправильный глагол я подобрала. Да, было очень печально, потому что и про ее детей говорили, что почему вы мать, которая вот туда политическую карьеру честным образом построила, ну, вот просто так нагло, значит.
0: Ну, вот так. И с выборами они точно так же обходятся, и с подсчетом голосов точно так же обходятся. Ну, вот европейская демократия в действии.
1: Ну, будут пытаться обжаловать, я не знаю, есть ли там, конечно, шансы.
0: Ну, дальше они, по идее, они должны дойти до европейских судов, но если все это делается по указке из Европы и под их руководством, то как-то надежды мало, на мой взгляд.
1: Тем временем в школах Молдавии с нового учебного года будут изучать репрессии советского режима, этот стат. Миноборнауки страны разработала новые учебные материалы. Туда в том числе вошли темы организованного голода 1946-47 годов и войны за независимость Республики Молдова.
0: Угу. Да. Я считаю, что мы на это должны ответить установкой еще одного памятника Солженицыну, съемок сериала «Штрафбат 2» и «Утомленные солнцем 4». Чтобы вот про нас плохого не думали. Ну, как-то стыдно все это слушать. Какой там организованный голод? Вы идиоты, что ли? Война закончилась. 27 миллионов человек убили. Кстати, их королю Михаю в те времена как раз товарищ Сталин еще орден Победы выдал. Многие, наверное, не в курсе. За то, что советские войска беспрепятственно прошли через Румынию. Вот. Как-то он дружил с товарищем Сталиным. Орден Победы.
1: Я
0: не помню, их сколько там, штук 5-7 выдали, в том числе румынскому королю. Как-то вот так вот получилось. Ну, вот она, благодарность. Как-то очень по-доброму мы с ними общаемся, со всеми этими бывшими советскими республиками. Очень по-доброму. Мгновенно, вот на мой взгляд, мгновенно должна быть прекращена любая торговля, любые вообще эти сообщения.
1: С Молдавией не так просто из-за Приднестровья, Гагаузии.
0: Согласен, но надо было раньше думать. А раньше ничего не думали. Вот имеем дело с результатами.
1: Какой-то выход непонятно, да, из этой ситуации?
0: Как выход есть из любой ситуации практически. Время просто надо.
1: Ладно, давайте рядом, хотя кто-то, да, и некоторые считают это уже практически одной страной. В Молдавии же на румынском теперь, да, уже общаются. Ну и про президента мы уже сказали, Майю Санду, значит, в Румынии. Ну, все читают уже про последствия. Ой, как это преподнести? В общем, дрон прилетел в дом на территории Румынии. Естественно, сразу все заявили о том, что это российский дрон, который летел, беспилотник, в сторону Украины. Соответственно, Россия напала, Россия виновата и все тому подобное. Никаких доказательств нет, как обычно, но уже успели, ну, закрыть консульство Российской Федерации, да, Румыния говорит, закрываем, а, значит, и вышлем консула из нашей страны.
0: Да.
1: А чего добиваются вот таким
0: Они,
1: образом?
0: В моем понимании, добиваются, надо как-то перекрыть преступления украинских нацистов в Старобельске, где они убили детей, надо отвести внимание изо всех сил. То есть, если что-то, я опять-таки как бывший милиционер, вот у вас что-то взорвалось, давайте срочно комиссию и изучим, а что взорвалось-то? Может, газ в доме, может, какой-то дурак мину противотанковую принес, а может, дрон прилетел. Если дрон прилетел,

0: чей это дрон, откуда он летел, кто его запустил. Да. Не, вообще ничего делать не надо. Сразу понятно, виноваты русские, виновата Россия. Давайте гнать отсюда консула. Это что такое вообще?
1: А вот разве можно на одну чашу весов поставить, ну, не обвиняйте меня там никто в цинизме, но, да, то есть я к тому, что когда дрон прилетает в многоквартирный дом, это в любом случае не очень хорошо. Ну, да, там даже когда мы говорим про Румынию. Ну, то есть вот прилетел, значит, этот беспилотник, и, извините, просто убили огромное количество детей. Огромное количество детей пострадало.
0: Ну, это несколько разное, как ты понимаешь, в Старобельске прилетело.
1: Я про это и говорю.
0: 4 дрона. 4.
1: Разве
0: в
1: можно?
0: Одной,
1: то есть,
0: ну,
1: они же хотят, вот, да, если мы рассуждаем с этой позиции, они хотят, чтобы все быстренько про Старобельск забыли. Давайте вот про то, какая плохая
0: Россия. Зачем дрон прилетел в жилой дом? Вот кто может объяснить, непонятно, зачем он прилетел в жилой дом? Это не военная цель. Жилой дом никому не нужен. Убийство мирных граждан, никакое это, воздействие на ведение боевых действий не оказывает. Никакого. Если вы хотите убить гражданских людей, ну, это террористические цели. Вы как-то запугиваете население. Раз. Второе. Ну, дрон, может быть, заблудился. Мы вообще не про наш говорим. Там Украина рядом, а не Россия. Ну, заблудился, да, прилетел, врезался. Ну, навели не туда, он там как-то высоту не соразмерил. Так это опять-таки Украина. Не надо ничего выдумывать. Помнишь, как в Польшу прилетели 2 украинские ракеты, подбили там какой-то сельский трактор? Крику было «русские ракеты». Нет, оказалось, украинские ракеты. Ну, так вы, ну, хотя бы разберитесь, что к чему. При чем тут Россия? Где обломки? Покажи. Уж в конце концов, у хохлов там накоплены составы железнодорожные остатков российских ракет и дронов. Ну, привезите хоть что-нибудь, покажите. Так вы даже и этого не делаете, потому что плевать вообще на все. Нам надо отвести внимание. Внимание отведут, да, поскольку это на западную аудиторию, на европейскую, американскую рассчитано. Тамошние СМИ будут орать именно про это, про Старобельск не надо вообще говорить. Вот, посмотрите, бесчинство русских. Ну, а я встречное скажу, а вы сами его запустили. И сами убили своих граждан для того, чтобы отвлечь внимание от ваших преступлений террористической направленности. Как украинские нацисты? Донецк обстреливают. Так это они сами себя обстреливают. Они, кстати, и сейчас ухитряются говорить то же самое. Так и тут.
1: Ну да, противоречие, когда они кричат, что Россия на нас напала, да. Смотрите, да, там, значит, ну, при этом Донецк сам себя обстреливает. А НАТО при этом созывает экстренное заседание из-за прилета дрона в Румынию. Есть чем
0: заняться. Что они делать будут, интересно?
1: Общаться. Вот дискутировать.
0: Что, какой конечный результат? Хотелось бы узнать. Вот дроны со стороны Прибалтики, со стороны Финляндии летят на территорию Российской Федерации из стран НАТО. Это НАТО не волнует. Это, как известно, оборонительный союз. Его, что из него вылетает,
1: ну,
0: их
1: вот
0: не
1: они
0: интересует.
1: Сейчас скажут, видите, мы вам говорили, Россия на нас напасть хочет.
0: Вот, не, ну, видите, мы подождем, вот, с интересом послушаем, конечно, что там и как. Россия нападает. Россия уже готовится к чему-то нехорошему, по-моему, в отношении их. Наконец-то, пора бы уже по сусалам дать так, чтобы больше в голову ничего не приходило.
1: Но при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит, что меры России на объявление Румынии генконсула РФ персона нон грата и закрытие генконсульства не заставят себя долго ждать. Цитировать слова Дмитрия Анатольевича Медведева я не буду в прямом эфире на радио «Спутник», потому что боюсь, что на этом наша передача или лично моя карьера может закончиться, но Дмитрий Анатольевич, как
0: все
1: всегда.
0: Все читайте сами, да?
1: Да, все читайте сами. Он, как всегда, жестко, ну, по делу, да, так все прямолинейно. Вот,
0: поэтому... Хотелось бы верить, что это и то, и другое возымеет некое воздействие. Очень хотелось бы верить.
1: Ну, а давайте раз про Старобельск и про трагедию, мы, ну, все равно это все связано между собой вещи. Тут же он говорит, что да, нужно разобраться в этой истории. Ну, когда в последний раз Организация Объединенных Наций давала какой-то результат?
0: Ни в чем они разбираться не будут. Поскольку это все находится под руководством и на содержании Соединенных Штатов, они сымитируют интересы и замолчат. А кричать будут про румынский дрон. Нет у нас СМИ, независимых от Соединенных Штатов, которые бы вещали на весь земной шар. А у них есть, поэтому ничего хотят, то и творят. И ООН спонсируют они, поэтому, так сказать, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Вот и вся, так сказать, Организация Объединенных Наций. Начиная с этого и заканчивая тем, как наших дипломатов туда не пускают, мы вам визы не откроем, вы никуда не полетите в Нью-Йорк. Безобразие.
1: Думаю, с какой стороны подступиться к Украине. Там сразу несколько инфоповодов, чтобы мы на этом уже, наверное, сегодня завершили потом обсуждение подобных новостей международной политики. Давайте вот с чего, что Польша хочет отобрать у Зеленского белого орла за любовь к Бандере. Президент Польши об этом
0: там говорит. Гражданин Валенса, Лех Валенса, помнишь такой? Угу. Профсоюз «Солидарность» возглавлял открытый агент ЦРУ. Как потом выяснилось, он там возмутился, что он снял с пиджака украинский флаг, потому что они там этого Мельника перезахоронили, и вот там честь и слава, да. Смешно все это слушать. Ты еще забыл, Валенса, сказать, что Зеленский еврей, и весь вот этот ваш компот нацистский.
1: А зачем вообще? Ну, то есть, не то чтобы, ну, пусть этот орден забирает, да, там, но это же не про то, что глаза открылись. На то, кто такой Зеленский,
0: кто такие бандеровцы, да, кто такие мельниковцы и все остальное. До того, пока про Бандеру было, все было хорошо, да? А когда Мельника перезахоронили, вот тут-то плохо стало. Ага. Ах, как, ой-ой-ой. Да все это бессмысленные вопли. Сейчас два раза крикну, заткнуться.
1: Подождите, а это ради чего? Чтобы создать иллюзию?
0: Да ничего, это польский гонор, так это у них называется. Да.
1: Или это их выяснение между собой?
0: Ну, чем занимается Польша? Она поставляет вооружение на Украину, поставляет наследникам украинских нацистов, которые убивали их предков в промышленных количествах. Извините за цинизм. Волынская резня и все остальное. Кто не смотрел, кстати, настоятельно рекомендую польский художественный фильм «Волынь». Посмотрите на этих рыцарей света, на что они похожи, что они там творили. Это там взрослому человеку нехорошо станет от просмотров. Ну, повякают, и увидишь. И дальше будут поставлять оружие, и деньги отдавать, и помогать изо всех сил. Чего вы там орали?
1: Нет, это просто непонятно, вот с какой позиции, что это выбивается из общей риторики и канвы. То есть все равно Евросоюз продолжает активно поддерживать...
0: И поляков никто слушать не будет. А поскольку поляки состоят в ЕС, им больше всех денег дали, заткнитесь и делайте то, что вам скажут. Вот заткнутся и будут делать то, что им говорят.
1: Ну, то есть это такое, да, временное
0: помутнение. Ну, пусть повизжат.
1: Случилось, да. Понятно. Ну, зачем-то сказали, да, там, может быть, сейчас этот орден заберут. Ладно. Ой, я еще со вторника берегу эту новость. Гадалка, которая делала эти самые расклады и прогнозы Ермаку, значит, официально зарабатывала, оказывается, 4 500 долларов. Знаете, как ее зовут? Вероника Фэншуй.
0: Это я помню. Но да. У нее настоящая фамилия есть, если что.
1: Но это просто настолько было... То есть тут Вероника Фэншуй офис. Это не реклама, никогда туда, друзья, не обращайтесь, иначе ничего вам хорошего это не будет. Ну, в общем, она скрывала свои доходы, чтобы не платить налоги. Все это посчитали. А во время заседания по этому делу, значит, об отмывании всех миллионов Ермака, ну, вот это вот все вскрылось. Вероника Фэншуй. Вот, а зачем... Ну, ладно.
0: 80% наших бизнесменов не принимают никаких решений, не посоветовавшись с гадалками.
1: Да, может, все-таки меньше уже, нет?
0: Нормально, да. 80. Мы же помним, сколько денег тратят на гадалок.
1: 2-3
0: больше, 2,5 чем на
1: триллиона.
0: Еду, да, граждане России. Если Украина – это зеркало, в которое мы смотримся, давайте наших поспрашиваем, с кем они советуются, узнаем совершенно страшное. Ну, то, что не платит налоги, ну, это при капитализме у всех любимая игра – уход от налогов. А зачем их платить, если можно не платить? Вот и не платит. При этом там еще, небось, что-нибудь, как это они говорят, эзотерическое к этому, что-нибудь прилеплено. Деньги только наличными. Можно золотом. А вот эти вот ваши переводы – это вообще ни о чем. Это не деньги.
1: А у вас хотя бы раз было... Ну, не знаю, там, желание или ситуация вот обратиться к каким-то там экстрасенсорам.
0: А зачем?
1: Не знаю. Помутнение вдруг случилось какое-то время.
0: Я уже рассказывал, что бросание монетки, оно результат дает 50 на 50. Астрология точность предсказаний 30%. То есть монетка гораздо точнее, чем астрология. Ну, что это такое?
1: Ой, я вспомнила одну свою коллегу с очень-очень давно, естественно, не буду называть кто, но, значит, в какой-то момент мы вместе работали в офисе. И я смотрю, она принесла кубики вот эти вот игральные, которые, значит, надо кидать. Вот их две штуки. И вот она все целый день сидит, кидает, кидает. А меня раздражает этот звук. Ну, если целый день, да, барабанит этими кубиками, это начинает раздражать, значит. Я в какой-то момент говорю, а что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Я учу там какое-то, значит, свое сознание, ну, чтобы вот о чем я подумала, то и случилось. Я говорю, в смысле? Говорит, ну вот я думаю о том, чтобы они совпали. Ну, там, 6-6, 2-2, 4-4.
0: Практически телекинез.
1: И вот я типа тренирую это. Я такая смотрю, думаю... Но они же рано или поздно и так совпадут, и это никак не связано с тем, что ты говоришь. И, в общем,
0: при советской власти, когда нормальные люди в науке были, была такая Нинель Кулагина, которая якобы там двигала предметы с помощью мысли. Оказалось, полная чушь, естественно, как только это начинают проверять серьезные люди. Интересно, может, действительно, может, не надо отрицать, но давай проверим. Чушь собачья. Вот супротив науки и экстрасенсы никак. А для украинского правительства полный вперед. На них все держится, да.
1: Они всячески. Вот кто спонсоры.
0: Да.
1: Ладно, не буду всех обвинять.
0: Мракобесие.
1: Да, продолжим беседу.

0: голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио «Спутник». Новости».
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Работа по поиску жителей Курской области, потерявших связь с родственниками после вторжения ВСУ, продолжается. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что на заседании рабочей группы под руководством губернатора Курской области Александра Хинштейна обсудила с ним вопрос поиска жителей региона. Также Лантратова подчеркнула, что в регионе создан реестр жителей, с которыми утрачена связь. Он размещен на сайте областного управления. Через него родственники могут получить информацию о близких или передать сведения, которые помогут в поиске. Ранее Хинштейн заявил, что погибшими после оккупации ВСУ Курской области признаны 446 мирных жителей региона. Президент Владимир Путин отметил, что в Европе была и положительная реакция на его заявление о кандидатуре бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера для переговоров с Россией. Глава государства подчеркнул, что Россия не определяет возможного переговорщика от Евросоюза, а кандидатуру Шрёдера российский лидер назвал как пример человека, который мог бы им быть. Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Европой, отвечая на вопросы журналистов 9 мая. Россельхознадзор собирается провести технические переговоры с компетентным ведомством Узбекистана для выработки механизма безопасных и бесперебойных поставок плодоовощной продукции в Россию, сообщило ведомство. Там подчеркнули, что ограничительные меры на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана не вводились. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что Китай на сегодняшний день остается единственным покупателем иранской нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и остановки судоходства в Ормузском проливе. Он также описал три варианта возможных действий американских властей в контексте Ирана. Достижение сделки с Тегераном, продолжение блокады или новые удары по республике. Кроме того, Бессент заявил, что Штаты заблокировали криптовалюту Ирана на примерно 1 миллиард долларов. В апреле Бессент подтвердил блокировку криптовалюты на сумму 344 миллиона долларов на кошельках, которые якобы связаны с Тегераном. Памятники и бюсты открыли на аллее памяти Богучарского гарнизона Московского военного округа двум героям России, погибшим в ходе СВО, старшему лейтенанту Игорю Насибуллину и младшему сержанту Виктору Овчинникову. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе округа. Там отметили, что в церемонии открытия бюстов участвовали военнослужащие гарнизона, командование, сослуживцы и родные героев. Память павших почтили минутой молчания. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, возвращаемся в студию. Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня находится. Мы еще раз всех приветствуем.
4: Да.
3: К срочным, наверное, новостям, но пока без каких-либо деталей, я просто призываю всех продолжать слушать радио «Спутник» и оставаться на нашей частоте, и также подписаться на наш Телеграм и Макс-канал «Радио «Спутник». Почему? Потому что с минуты на минуту может начаться срочное выступление Владимира Путина с неким, да, каким-то обращением к народу, ну, ждем. Пока ничего нет, а там посмотрим. Ну, давайте не будем тревожиться раньше.
4: Да.
3: Мне кажется, не надо. Да? Здесь обращения у президента бывают настолько разные, да, что какую-то, мне кажется, панику в этот момент ловить.
4: Говорить абсолютно. Он будет долго.
3: Почему иногда он, мне кажется, говорит довольно...
4: Ну, не 3 минуты точно.
3: Ой, ладно. Про Украину, знаете, я что забыла, какую историю? Ну, на самом деле, я считаю, что отвратительно, но это показывает то, какая на Украине сейчас, может быть, еще и молодежь, да, вот в каких она культурных, в том числе и ценностях, воспитана. Но мы помним гимнастов наших, которых вернули с флагом, гимном, все как наконец-то положено к международным соревнованиям. И вот проходил чемпионат Европы по художественной гимнастике. Может быть, пока еще он продолжает идти, извините, я, да, может быть, так детально не знаю его график, но наша заняла первое место. А украинка заняла 2-е место. Вот они стоят на пьедестале, а играет гимн России. Она показательно, значит, опускает голову, закрывает уши, там жмурит глаза. Я не знаю, что она еще делает. Ну, вот как бы вот это вот показательно. Хотя я прекрасно... Это юниорки, то есть это молодые девчонки. Ну, вот кто-то, я не знаю, кто-то... Они сами принимают в эти моменты такое решение или кто-то их просит это сделать?
4: Я думаю, явление комплексное. Надо себя проявить с одной стороны, с другой стороны объяснят, как себя вести. Ну, странно, что не напялила кастрюлю на башку, а снизу трусы, перемазанные кетчупом. Так бы картина была гораздо полнее, а только уши затыкать как-то несерьезно. Да.
3: Ну, прям так.
4: К выходкам,
3: ну, ладно,
4: к идиотским выходкам мы давно уже привыкли. То есть, а что от вас еще ждать-то? Я помню, когда Олимпиада в Сочи проходила, они и там уже кривлялись, как пьяные обезьяны. Стыдно смотреть. То, так сказать, всенародный праздник, ты еще тут выпендриваться будешь. Что это такое? Если Олимпийские игры не про политику, что ты там кому демонстрируешь? Вот что это такое? Не нравится, не езди сюда вообще, не приезжай, не выступай.
3: Не иди на пьедестал второго места.
4: Не соревнуйся с теми, кого ты так люто ненавидишь и свою ненависть к ним демонстрируешь. Я считаю, что за подобные выходки ее этот самый комитет спортивный немедленно должен дисквалифицировать вон отсюда, там лет на 5 примерно. До свидания, больше ты участвовать не будешь. С такими только так.
3: Может быть. Давайте дальше посмотрим, что у нас происходит. Вот та статистика, которую вы точно должны прокомментировать нам, Дим Юрьевич, и рассказать все детали. Это ваша бывшая текущая специальность. Про доверие россиян к полицейским. Уровень доверия россиян, значит, с 2011 года, прошу прощения, достиг рекордных показателей, а именно почти 70% россиян доверяют полиции. Об этом глава МВД Владимир Колокольцев рассказал на одном из заседаний. Не, ну вообще-то хорошо, только вот мы с вами обычно говорим про престиж профессии. Мне кажется, престиж действительно немного вырос. Но вот как будто бы еще не до конца, и там много что нужно еще доделать.
4: Престиж обычно намертво привязан к деньгам. То есть ты должен зарабатывать много денег. Вот это вот настоящий престиж. То, что положительное отношение у граждан к полиции, ну, для меня неудивительно вообще. Уровень жизни у нас возрос по сравнению с тем, что помню, например, лично я, просто до космических высот. И это не про то, что все теперь золото едят и всякое такое. Нет, люди сыты и не переживают за свою безопасность. Времена 90-х, когда надо было сначала открыть дверь в подъезд, потом бросить туда кирпич, на всякий случай. А после этого с пистолетом наголо заходить, ну, как там затаился кто-то. Ничего подобного больше нет. уличная преступность, ну, я не знаю, там ролики вражеские посмотришь, как они там по Москве ходят, смотри, Мерседес стоит, а в нем на переднем сиденье сумка Луи Виттон. Вот белый день, никто не разбил, никто не... Вот это да! Вы представляете, здесь по улицам можно ходить, разговаривать по телефону, у тебя его не вырвут из рук и не убегут. Кстати, о птичках. Apple уже вводит специальную функцию в айфоны, что когда телефон вроде на месте, и вдруг он рывком начинает перемещаться, он автоматически будет выключаться, его нельзя там разморозить, раскрутить. То есть это явление настолько массовое, что туши свет. Ну, ты у нас про что-нибудь такое слышала?
3: Нет.
4: Ну, я когда-то это в начале 2000-х в метро перед закрытием дверей бывало, что выхватывали телефон из рук и убегали, двери закрылись, поезд уехал. Ну, это единичные случаи, в общем-то. А так граждане спокойно перемещаются по улицам. Если обратишься в эту самую милицию, ну, а где ты в нее обращаешься? Там чаще всего в паспортный стол. Там это чиновничья работа, все совершенно спокойно функционирует. Ну, теперь всякие эти МФЦ, куда побежал туда, побежал сюда. Не знаю. Это спокойствие, это сытость и спокойствие. Поэтому, ну да, совершенно по-другому относятся. Они у тебя, по большому счету, ничего не вымогают. Где раньше вымогали деньги? Раньше вымогали в ГАИ, говорят. У меня вот... Я с какого, дай бог памяти, с 80-го года у меня права. У меня
3: не вымогали?
4: Ни разу в жизни. Я правила нарушал. И за это с меня драли деньги, штрафы и всякое такое. Так я их нарушал. У меня ни разу что-то в голову не всплыло, что у меня кто-то что-то вымогает. Ты нарушитель, и это совершенно правильно. Ну, так и это прекратилось. Кругом камеры навешали. Камеры как-то справляются со штрафами. Если меня тормозят... Ну, просто проверяют документы, к этому я совершенно спокойно отношусь. Хотите смотреть в багажник, смотрите на здоровье, я всем
3: навстречу. Ну, так это же всегда
4: иду.
3: Людям, которым нечего скрывать в этом плане, они, наоборот, готовы им...
4: Бывают
3: что такое
4: негодяи.
3: Ответственность, они прекрасно знают, да, поэтому они
4: бывают
3: спокойно
4: негодяи?
3: Реагируют.
4: Бывают ли негодяи? Они везде есть. Везде, да. Где есть люди, там есть негодяи и совершают преступления. Но в целом все гораздо спокойнее. Вот.
3: Нет, а еще если глобально, но очень многие профессии, да, там и учителя, и полицейские, и журналисты сюда будут подключаться, там, врачи, еще кто-то, все будут говорить, безусловно, нам надо повысить зарплату, и тогда, возможно, конечно, это решит, да, в какой-то степени кадровый дефицит. С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, за любым повышением зарплаты, ну, люди-то при этом должны понимать, за что им деньги платят. То есть работа, вы должны получить соответствующее образование. Не тяп-ляпы как бы готовы, да, и я просто отсидел с 9 до 6, потом я пошел домой.
4: Я бы, с твоего позволения, добавил, когда наших людей в массе спрашивают, а какая зарплата вам нужна, чтобы вот все нормально было, у них это, как правило, упирается в 150 тысяч рублей. Ну, это там...
3: Откуда эта сумма?
4: Условно скажем, там до войны еще было, пока цены не начали расти, не по вине каких-то конкретных граждан. 150 тысяч рублей. Чего? Вот машина какая-никакая, квартира какая-никакая, дачка, дети сытые, обутые, учатся и всякое такое. Народ-то он разумный в целом. Никто не говорит о том, что мне минимум миллион, вот для начала миллион в месяц, это только у девочек контуженных бывает.
3: Да, такие,
4: бывает,
3: я тоже про них вспомнил.
4: Да, ну а так, ну что
3: это? На всякие какие-нибудь ТВ-шоу они еще обычно ходят. И там, я хочу, чтобы мой мужчина получал минимум 3 миллиона рублей в час.
4: Никто не спорит. Никто не спорит, это круто. Но таких мужчин в Российской Федерации не очень много. Это потому что это действительно очень большие деньги. 150 тысяч, ну, нормально, я так считаю. Надо всех подтягивать.
3: Так, ну и тем временем россияне назвали качество идеального следователя в сериалах жанра true crime. Ну, понятное дело, что сейчас все активно смотрят подобный жанр.
4: Да.
3: Вы готовы,
4: да,
3: дети?
4: Да, да, что они хоть смысл... Это опять вопрос к этим журналистам. Первое, вы хоть знаете, что такое true crime вообще? Это, то есть, ну, так сказать, если топорно, то это настоящая преступность. То есть это то, что показывают в какой-нибудь этой криминальной России. Угу. Вот это жанр true crime называется.
3: Ну, то есть документалку условно,
4: где все
3: да,
4: настоящее. Такая? Не, вы можете художественный фильм поставить, ну, но как только там основано на реальных событиях, это никакого отношения к реальным событиям не имеет. Угу. Вообще. Принципиально. Раз. Дальше разговоры про следователей. Вы точно там отличаете следователя от оперативника? А второй главный вопрос – это абсолютно разные должности, где люди занимаются абсолютно разными вещами. Дальше начнется, что у вас везде тетеньки, и зритель любит про тетеньку. Вы видели этих тетенек хоть раз в жизни? Это
3: суровые. Это нет, вообще, на самом деле, я как представлю, я бы не выдержала. Я знаю, что я бы не выдержала.
4: Крайне тяжелая, ненормированный рабочий день и всякое такое. Вот такие стопки дел, которые надо в определенные сроки сдать. Вокруг них, как собаки, бегают доблестные оперативники. Все это навеселе, как обычно. И вы про кого вообще? Тетенька не может быть оперативником, например, ну, на здоровье. Когда я служил, это вот на женских зонах, там, да, там тетеньки-оперативники, потому что с контингентом ты общаться не сможешь. Как тетенька-оперативник может общаться с уголовниками, я, честно говоря, вообще не представляю. Это начиная с того, что все ходят в гражданской одежде, потому что как только ты наденешь форму, с тобой вообще говорить перестанут. Ну, а теперь давай к тебе еще тетенька придет. Ну, что это такое? Нет.
3: Так, Владимир Путин, секунду. Началось, видимо, обращение. Значит, никто не может сказать о принадлежности. Я так сказала, Владимир Путин, извините, как будто он мне лично написал. Нет, это не так. Никто не может сказать о принадлежности дрона, который упал в Румынии, пока не проведена экспертиза. Все верно, справедливо. Первая реакция в Евросоюзе на любой дрон – это назвать его российским, а потом выясняется, что это... Не так. Ну, мы с вами начали.
4: А уже, так сказать, проехали,
3: беседу. Ну, в общем, сейчас мы параллельно ждем еще новое заявление. То есть я так понимаю, что, наверное, выступление Владимира Путина сейчас, оно напрямую связано с ситуацией в Румынии, да, и такой оперативной, быстрой спешкой в реакции
4: Обрати
3: Евросоюза.
4: Обрати внимание, что это значит, на Западе поднята такая вонь, по-другому не назвать. Что уже президент вынужден об этом говорить.
3: Вот это тоже хотел.
4: Естественно, да. То есть какой масштаб, так сказать, охвата событий?
3: Ну, может быть, это, знаете, не столько масштаб самого события, сколько вот эта вот вся шумиха, где... Ну, мы же с вами постоянно говорим о том, что нам надо доносить, ну, вот, свое.
4: Надо.
3: Да? И вот получается, то есть, ну, Владимиру Путину приходится выходить и говорить о том,
4: сколько
3: что...
4: там человек в Румынии погибло? Ты читала, не читала?
3: Я читала, что два человека пострадало в моменте, но я,
4: да,
3: честно говоря, не читала,
4: вот
3: извините,
4: у нас они
3: про погибших.
4: Убили 21 человека и 35 отправили в больницу. 21 труп. Детей убили. Нет. Мы будем верещать про Румынию, потому что вот там настоящая трагедия. А про вас говорить не надо. Ну, просто
3: нет,
4: стыдно.
3: Нет, ну, может быть, честно, я не следила просто за этим. Там появились погибшие
4: масштаб
3: или нет.
4: Но
3: я думаю, что если были бы... Да, во-первых, масштаб несопоставимый. Вообще не надо сравнивать эти истории. Мы об этом тоже сказали. А во-вторых, я думаю, что если был бы хотя бы один погибший, об этом бы уже тоже стало известно. Но я читала, что там попало в какую-то конкретную квартиру. Вот, видимо, жители этой квартиры, да, вот там двое пострадавших было.
4: Румынских жителей нам жалко.
3: Ну,
4: мы
3: они ни в чем не вяжут. Они такие же люди.
4: Да, да, вообще ни при чем.
3: Хотя иногда ты уже не знаешь, кто с каким настроением где живет.
4: Ну,
3: да,
4: если не солдат в окопе, который,
3: ну, конечно,
4: в общем-то,
3: нет, это
4: судьба его такая.
3: Так, ну, продолжается выступление Владимира Путина, да, его какое-то обращение, но пока вот мы только все про беспилотник слышим, поэтому если что-то еще, да, суперважное будет, друзья, прямо в прямом эфире, как видите, быстро, оперативно реагируем, ну и не забывайте подписаться на телеграм-канал «Радио Спутник» или «Макс-канал», у кого что работает. Давайте тогда пока вернемся, я по поводу True Crime так и не прочитала вам само заключение, умозаключение, я подчеркну. Значит, российская аудитория жанра true crime все меньше воспринимает расследование как историю про сурового следователя-одиночку и все больше как психологическую драму о людях и их травмах.
4: Это про что? Вот хотелось бы задать вопрос журналисту. Это зритель так воспринимает или зрителю навязывают создатели?
3: Это, кстати, хороший вопрос. Ну, наверное, навязывают.
4: Естественно,
3: получается.
4: Навязывают, да. К чему это?
3: Ой.
4: Стыдно слушать.
3: Нет, ну давайте так. Наверное, у любого следователя есть какие-то психологии, или кто там, сопроследователи же идет, да.
4: Они,
3: есть, наверное, ну, как у каждого человека.
4: Они не отличают, о ком речь, они вообще не понимают.
3: Но это же просто речь. Сейчас модно говорить про собственные психологические травмы, что все мы осознанные, mm-hmm. надо с этим. Нет, mm-hmm. я на самом деле к психологам отношусь очень даже положительно. Считаю, что многим людям он, правда, нужен и прям периодически они в нем нуждаются. Но то, как иногда это навязывают, это, конечно, немножечко уже.
4: Если бы ты знала, какое там количество у людей психологических травм, ты бы про них забыла навсегда. Ну, случилось, дальше что? Угу. Ты собираешься дальше жить? Наверное, собираешься, да. Забудь и не вспоминай. Оно прошло, не надо себе башку забивать всякой дурью. А вот эти вот, ой, сейчас тут драма развернется, характеры и всякое. Фу, блин, стыдно.
3: Значит, очередное предложение от депутатов Государственной Думы. Ну, не первый раз я уже слышу это предложение. Я так понимаю, то ли оно пытается куда-то все-таки продвинуться, то ли ну, это просто активно обсуждают. Сейчас предложили увеличить число отпускных дней в году из-за выпадающих выходных. Что имеется в виду, когда ты берешь сейчас отпуск официально, но как бы выходные тоже, да, включаются. Угу. И уже неоднократно говорили о том, что все вот эти выходные, их надо как бы считать отдельно, чтобы получилось не две недели, а две недели плюс там еще два раза,
4: да,
3: четыре дня получается. Ну, я тут двояко к этому отношусь. Если вы меня спросите, как человека, который тоже иногда хочет отдыхать, я за. Но как руководителя, а кто будет работать, если все постоянно будут отдыхать? И как это будет компенсироваться? Мне вот это не очень понятно.
4: Ну, это, с моей точки зрения, это исключительно на потребу публики заявление. Как это у депутатов
3: принято? Ну, чтобы всем понравилось.
4: Я сейчас как задвину, тут вы все обалдеете, потом это никуда не пройдет, но я же хотел. А как? Ну, интересно, а давай это, потери в деньгах просто в размерах страны посчитаем. А у меня, например, частный бизнес. А как это вы предлагаете? То есть люди не будут работать, а я буду платить деньги. Вот вы здорово придумали. У себя такое заводите. Или хотя бы меня спросите. И других так называемых бизнесменов. Что они про это думают? Нет, нет, не так. Вот в Америке, например, я многожды общался с уехавшими. А там нет отпусков. Почему?
3: Потому что там выходные
4: а
3: насыщенные
4: нет.
3: И
4: да.
3: Все остальное.
4: А как же тогда? А на выходных вот отдыхай как следует. Все, езди в горы, ходи пешком, гоняй на велосипеде, плавай на байдарке. Вот смена деятельности радикальная. И все, перезарядился и опять на работу. А отпуск? А зачем ты нужен? С улицы другого возьмем все равно. Не все мы, знаешь, такие ценные специалисты, без которых не обойтись. Это известный американский тезис «hire and fire», то есть нанимай и выгоняй. Понравился работа, не понравился, пошел вон без разговоров. Вот, вот и вся, так сказать, это капиталистическая система. А теперь давайте вы тут по 35 дней в отпуск ходить будете, как...
3: Не, ну
4: как
3: в некоторых регионах, да, на севере.
4: Он, правда, на 45 ходит.
3: Во, я как раз. Или врачи, у них же там за вредность, либо
4: так
3: там.
4: Ненормированный
3: да,
4: рабочий
3: да,
4: день,
3: да.
4: Вредность и всякое такое. Понятно, вот за это, да, 45 дней. И еще время проезда к месту отдыха, оно не входит в отпуск. То есть, если ты до Владивостока 7 дней пойдешь на поезде и 7 дней обратно, это не считается.
3: А я так каталась, не поверите, из Пензы до Хабаровска, когда я была подростком на поезде. 6 дней, 6,5 дней я была в поезде. Ну, сколько мне там, 13-14 лет было?
4: Мне кажется, это очень дорого. Пока ешь, пьешь и развлекаешься.
3: Но это была не моя забота, поскольку я была подростком. Но спасало что? Что мы были всей семьей вот в одном купе. И то есть как бы, по крайней мере, посторонних, да, никого не было. Но я помню уже свое состояние вот на четвертый день, а как раз была такая красота за окном, потому что Байкал проезжали, Улан-Удэ, да, вот как бы те города и те районы. И я помню, мне бабушка говорит, Тань, ну посмотри, ну Байкал, ну когда еще Байкал увидишь, неизвестно, да, а уже не до Байкала. То я уже просто переворачивалась с одного бока на другой, чтобы тупо спать и быстрее вот это вот время как-то... А когда ты до Хабаровска доезжаешь и думаешь, вот какая мысль страшная. Мне еще назад ехать. Неважно, через сколько.
4: Отдых испорчен.
3: Да, но тот факт, что... Нет, на самом деле прекрасно. Владивосток очень красивый город. Но как-то самолетом оно, конечно, попроще.
4: Да,
3: ну,
4: согласен,
3: может быть, да, не все со мной согласятся в этом плане. Ну, в общем, с выходными... Надо как-то разбираться детальнее, если кто-то хочет продлевать эти отпуска,
4: я вот не,
3: чтобы была какая-то
4: не пойму,
3: компенсация,
4: а
3: возможно.
4: Правительство кричит, что нужны прорывы, что надо работать изо всех сил. Другие кричат, давайте пенсионеров уже с пенсии вытаскивать, работать некому. Отпуска. отпуска. Нужны отпуска.
3: Ну, русский народ любит отдыхать. Гуляться, это я хотел. А веселиться и гулять, это я соединила.
4: А депутаты любят выдвигать какие-то абсолютно неисполнимые инициативы.
3: Ну, ладно. Итак, подводя итоги визита в Казахстан, что сказал Владимир Путин только что? Товарооборот России и Казахстана вышел на рекордные 20 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту. Россия благодарна Токаеву за поддержку русского языка. Строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России, ну, как Казахстану, да, имеется в виду. Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают целую отрасль, и Россия, финансируя строительство первой АЭС в Казахстане, не дарит эти деньги, они вернутся с процентами. Ну, то есть это история про совместный бизнес и сотрудничество. Так, 4 минутки у нас до выпуска новостей. Не знаю, там Владимир Путин что-то еще будет говорить или нет.
4: Заметить, да, что уровень жизни в Казахстане примерно такой же, как в Российской Федерации. Там с полезными ископаемыми все хорошо, народ живет отлично. Угу. А их 15 миллионов человек,
3: да, не очень много. Страна-то, да. Ну, страна все равно, да, не маленькая, Казахстан, да, там по территории.
4: Наоборот, огромная.
3: Да, огромная. Так, прикидываю, вспоминаю карту, ну да. Так, что-то мне еще хотят сейчас написать мои коллеги. Ну ладно, если успеем. А, нет, вот есть. Видите как? 3 минуты осталось, сейчас мы все успеем. По поводу Армении. Русские и армянские народы связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий, говорит Владимир Путин. Все, что хорошо для армян, приемлемо для России, делайте свой выбор. Путин сообщил, что разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым. Что добавим, Дмитрий Юрьевич?
4: Ничего не добавим.
3: Все по делу.
4: Да.
3: Любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи России и Армении, и кризис на Украине, перескочили мы сразу, ну вот как новости сыпятся, так и читают. Кризис на Украине начался с попыток присоединения к Евросоюзу, но это вот так вот российский лидер тонко напомнил, все сделал правильно.
4: Все поймут.
3: Да, все поймут. Ну что, 2 минуты есть. Самую главную новость я зачитываю, которую я готова просто отстаивать, спорить с ней и так далее. По мнению там какой-то, значит, журнала World Population Review, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами по версии вот этого непонятного мне издания. Вообще-то, во-первых, наши женщины самые красивые. Я это хочу сказать как представительница женщин. Поддержите меня, Дмитрий Юрьевич. Решительно поддерживаем. Но, чтобы было еще интереснее, значит, ну, говорится о том, что вообще-то красота это абсолютно субъективно. Ну, с этим, да, не поспоришь. Как подсчитывать? По количеству всяких мисс, победителей мисс, красоток различных других конкурсов, либо каких-то известных женщин, которые там чего-то добивались, и все признавали, что они очень красивые. Но первое место в рейтинге заняла Колумбия, за ней следует Польша, Греция, а вместе с Россией...
4: Греция.
3: А вместе с Россией, значит, в первую пятерку вошла также Чехия.
4: В Колумбии не было. В Колумбии не был. Россия, Украина... Польша, Чехия, ну и, может быть, Колумбия. В Колумбии не был. Я знаю, из Колумбии я знаю только Софию Вергару. София Вергара, во-первых, красотка невероятная, во-вторых, страшно смешная. Колумбийские тетки хороши, она за всех за них выступает. А
3: после
4: это Греция,
3: этого,
4: да я никогда не слышал.
3: Ну,
4: про
3: чтобы
4: Грецию,
3: красиво Грецию.
4: Ну,
3: я там была очень давно, правда, и, конечно, не по всей территории Греции я ездила, но, честно, не сказать, что прям красотки, не, ну, со своими, да, какими-то там национальными особенностями. Но дальше кто идет? Швеция, Исландия, США, Бразилия. Ну, Бразилия, там фигуры, понятно, все купились. Наверное, Япония и Германия. Вот Германия, там особенно красивые женщины, да?
4: Удивлен. Честно, удивлен. Швеция, да,
3: Швеция?
4: Исландия, там специфическая у них наружность.
3: Ну, потому что
4: да.
3: беленькие, да?
4: Да, ну, они очень специфические, да. Не знаю, как... Нет. Славяне.
3: Наши самые лучшие.
4: Вот где красотки.
3: Да. Дорогие девушки, мы все красотки.
4: Да.
3: Все. Определились на этом прекрасной, красивой ноте. Мы завершаем первый час нашей программы «Пятница вечер».
4: Поздравляем всех с Днем пограничника.
3: Точно.
4: Да.
3: Всех причастных. Знаем мы одного пограничника.
4: Особенно Петра, да.
3: Петр, привет.

0: Возможная отмена дипломов из-за ИИ. Контекст. Устные выпускные экзамены в вузах могут прийти на смену письменным работам. Это допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, будущие студенты станут делать, думать и жить с помощью искусственного интеллекта. Это станет нормой с рождения и вызывает тревогу. Согласно исследованиям, в последние годы доля сгенерированного нейросетями текста в дипломах увеличилась в разы с 9 до 42%. На экономических и IT-направлениях она перевалила за 60%. Представители педагогического сообщества убеждены, понять уровень подготовки студента можно только во время живого обсуждения учебной темы. При этом полный отказ от генеративного разума при подготовке выпускных работ уже невозможен. Мир изменился. Другой вопрос, что в них можно указывать. Авторы прибегали к помощи цифровых помощников. ИИ при получении высшего образования автоматизирует выполнение рутинных задач, анализирует большие массивы данных и способствует большей вовлеченности в процесс. Это очевидные плюсы. Однако одновременно повышаются риск иллюзии освоения материала и зависимость от технологий. Специалисты считают, что это снижает качество подготовки будущих профессионалов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин и Токаев поблагодарили друг друга во время прощения в аэропорту Астаны. Военные США предупредили о предстоящих ударах по кораблям, якобы минирующим Армуз. Полиция Будапешта увеличит число полицейских на улицах в день финала Лиги чемпионов. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым Жомарт Токаев поблагодарили друг друга во время прощания в аэропорту Астаны. Кадры завершения визита российского лидера в Казахстан опубликованы в официальном канале Кремля в мессенджере «Макс». Токаев проводил Путина до трапа самолета в аэропорту. Прощаясь, главы государств пожали руки, коротко пообщались и поблагодарили друг друга. Путин работал в Казахстане с 27 по 29 мая. Президент России принял участие в российско-казахстанских переговорах, в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Центральное командование вооруженных сил США предупредило, что американские военные якобы в целях самозащиты проведут операцию против иранских кораблей, которые, по утверждению Пентагона, закладывают мины в Армузском проливе. Там отметили, что военные операции будут осуществляться к северу от Оманского полуострова Мусандам в Армузском проливе. В командовании также рекомендовали Сутам координировать свои перемещения с американскими военными и выполнять все их инструкции. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в Армузском проливе и заявил, что именно по этой причине суда, желающие пройти через Армуз, должны координироваться с Тегераном. Вашингтон может снять часть ограничений в отношении Ирана для помощи его народу, если Тегеран выполнит определенные условия, отметил министр финансов США Скотт Бессент и одновременно заявил о готовности ужесточить санкции против Исламской Республики. Накануне агентство Фарс со ссылкой на источники писало, что соглашение со Штатами находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято. При этом его текст готов. Ключевыми положениями, как сообщает агентство, являются незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов. До тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Тегеран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди положений полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции ливанского движения «Хезболла». Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в 20 литров вводятся в Крыму с сегодняшнего дня с 9 утра по Москве, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он попросил крымчан не приобретать бензин впрок, а осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме. Ранее лимиты на продажу топлива ввели власти в Севастополе. Полиция Будапешта рекордно усилит меры безопасности в день финала Лиги чемпионов. Во избежание беспорядков на улицах будут дежурить до 4000 полицейских. Об этом заявил заместитель генерального комиссара Главного полицейского управления Венгрии Золтан Янош Куцак. Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня вечером. Впервые его примет венгерская столица. В решающем матче главного еврокубкового турнира встретится французский Пари Сен-Жермен, за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, и английский арт. Арсенал. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям привет.
3: Дмитрий Юрьевич, ну, несмотря на то, что у нас с вами час развлекательный, все-таки сегодня много новостей, которые не могут остаться без внимания. Я напомню, что вы уже с Татьяной успели упомянуть то, что Владимир Владимирович Путин продолжает общение с прессой по итогам визита в Казахстан. По степени важности заявлений мы будем обсуждать их в прямом эфире. И кое-что за время новостей уже все-таки появилось, и предлагаю на обсуждение это. Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил Владимир Владимирович Путин. Также он назвал одним из преимуществ членства в ЕАЭС доступ к большому и защищенному рынку всего Союза. А также он сказал, что Россия просила бы, чтобы референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в ЕС был проведен как можно скорее. Что бы вы могли сказать по его заявлениям? Что вы думаете? Как бы вы могли прокомментировать?
4: Решительно поддерживаем все инициативы нашего президента. Вот что я вам скажу.
3: Решительно.
4: Надо ли проголосовать? Да, надо проголосовать. Тут я повторюсь, я некоторым образом сомневаюсь, конечно, что голосование покажет то, что было бы интересно нам. Потому что в Армении поддержка этого самого премьера Пашиняна очень серьезная. Ну, посмотрим, как получится. С Казахстаном дружим, слава богу. Мне это очень нравится. Я всяческую дружбу между народами только приветствую. И то, что растет экономический оборот, и то, что обмениваемся специалистами, студентами, кого-то учим, будем строить атомную электростанцию, это прекрасно. Вот.
3: Ну, будем следить за заявлениями, а пока что предлагаю вернуться к формату нашего часа и, если что, от него отступать. Дмитрий Юрьевич, да. Ну, в нашей стране тоже много серьезных перемен грядет, если, конечно, они вступят в силу. Вот смотрите, например, лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович, ну, давайте, мы можем просто даже сказать, что в Госдуме, вот так вот будет вернее сказать, предложил запретить слово «гамбургер» или переименовать фастфуд в «кокошник» или «котлетник». Он готовит обращение к властям с требованием законодательно заменить англицизм в общепите и на русские аналоги, а также назвал американскую культуру еды вредной для россиян.
4: Я напомню это всем нашим знатокам и любителям русского языка. Вот мое любимое. Студенты и профессора Санкт-Петербургского университета. Все поняли, о чем речь, да? Русское там только «и». Больше там нет ничего русского. Иностранных слов везде. Во французском языке каждое третье слово из латыни. В английском каждое шестое. И что-то как-то живут и не парятся. Как называть гамбургер? Он гамбургер. Представляете, точно так же, как Макинтош называется Макинтошем. Это плащ, если что, вдруг кто не знает. И, ну вот, не было в русском языке таких слов. Представляете? Как какой-нибудь аэроплан, который потом назвали самолет. Ну, бывают такие вот удачные переводы, как какой-нибудь самокат, например. Велосипед когда-то назывался «Костотряс». Не прижилось, он остался велосипедом. И как вы собираетесь это заменить? Какой котлетник, ёлы-палы? Это чуждая для русских еда, да? Котлета на всякий случай. Котлета – это молотое с хлебом мясо, зажаренное с хлебом или с булкой, которую потом опять кладут на булку и едят. Мне все детство родители говорили, куда ты жрешь без хлеба, на тебя не напасешься. Все надо было есть с хлебом. Макароны, например, ели с хлебом, и котлеты ели с хлебом. И что? Ого, как гамбургер, это не для русского. Чего не для русского? Ну, попробуй, понравится, ешь, не нравится, не ешь. Какая разница, это корейская капуста чимчи, например, или русская квашеная капуста? Как говорится, кому поп, кому попадья, а кому свиной хрящик. Вот, вот так вот у людей устроено. И все вот эти вот выкрики, давайте там отменим это, отменим то. Я бы с чем согласился? Например, я вот, как и все, наверное, не одобряю вывески на английском языке. Вот это для меня странное какое-то. Это при том, что, ну, например, Питер – это ж по большей части туристический город. То есть вот названия улиц написаны кириллицей, ниже написаны латиницей. Это понятно зачем. А вот почему магазин называется там каким-то иностранным словом – это для меня загадка. Тоже можешь повесить большую вывеску на русском языке, пониже написать на английском. Ну и то это только в туристических местах в центре. А так, вот, пожалуйста. Давайте тогда переназовем все бары. Слово «бар», оно не русское. Переназовем все банки, например. Слово «банк», оно не русское. Да и вообще все. Вы ужаснетесь, когда хотя бы попробуете вдуматься. Ужаснетесь просто. Я бы для начала как-то ограничился, знаешь, ну давайте вот, например, там на радио, телевидении, в каких-то массовых СМИ, ну давайте избегать всяких пролонгаций, митингов там и прочее. Хотя вот слово «демонстрация», оно тоже не русское, вы и с этим попадете в тупик. Ну, лексикон дикторов подправить для начала не помешало бы, убрать оттуда англицизмы не помешало бы, а вот бороться какими-то дурными абсолютно запретами, нет, ничего не получится. Ну, смеяться над вами люди будут, вот и все. Запомнят, как авторов каких-то вот совершенно нездоровых инициатив.
3: У меня недавно состоялся спор в моем телеграм-канале как раз на предмет того, что я использовала вместо слова «макароны» слово «паста». А я говорила об итальянском блюде паста, которое я готовлю по рецепту, изучив итальянскую кухню. И я аргументировала тем, что уж если мы как-то меняем название, то в таком случае борщ давайте называть в Италии борщетто. Но это странно. Если гамбургер — это американское блюдо, почему мы его как-то иначе будем называть?
4: Давайте я тоже встряну. Макароны, приготовьтесь. Макароны – это разновидность пасты. Те изделия из муки и теста в Италии называются паста. А уже внутри там всякие эти, как их там, зити, фарфелли, там фалафели, не помню, голова быстро не срабатывает. И это макарони – это разновидность пасты. Все точно так же, как вермишели, спагетти и все остальное, разновидность пасты. До середины XIX века.

0: ли государство помогать людям сохранять рабочие места? Мы же любим рассуждать на предмет того, что должно государство своему народу.
1: Да, напомню пару, так сказать, пару-тройку эпизодов. Когда-то давно все книги переписывали от руки строго. Это была профессия очень сильно распространенная. Руками писали все книги. Потом изобрели книгопечатание. Куда делись эти люди, которые переписывали книги? Неужели все сгинули от голода и прочее? Конечно, нет. Когда-то ткани ткали практически руками, вязали там спицами, крючками и прочее одежду, а потом появились предельно ткацкие станки. Куда же делись эти люди, которые на дому там сидели, челноками туда-сюда елозили, бабушки, дедушки, там шерсть пряли и прочее? Куда же они делись? Остались без работы? Не смешно. Не, совсем, вот уже совсем недавно все ездили на лошадях. И вы не представляете, какое количество профессий вокруг лошади крутилось и повозок. Лошадь ее кормить надо, для нее нужна сбруя, вожжи, седла, это все разные люди делают, хомуты, оглобли, повозки, колеса, там такое количество народу работало, а потом появились машины, и все это стало не надо. Представляете? Вот так и сейчас. Во-первых, это не происходит одномоментно, это самое главное. Даже если миллионы этих граждан окажутся невостребованными, это не происходит одномоментно, когда проснулось утром 10 миллионов человек, а у них нет работы. Так не бывает. Замена происходит постепенно, все себя найдут, и при этом не надо себя тешить какими-то вот этими сказками, что этот искусственный интеллект, он такой интеллект, он это просто равен Богу, он все будет делать вместо нас и делать это безупречно. Это чушь. Опять-таки, вот в настоящих, так сказать, реалиях, вот был токарь, а вместо него поставили станок с ЧПУ, представляете? И больше токарь не нужен, он оказался на улице. Вы давайте посчитайте, вот робот, а теперь посчитайте, а сколько человек его обслуживает, этого робота? Ну, во-первых, пусконаладчик какой-нибудь, который его там спринцует солидолом, пальцы ему раздвигает правильно и следит за его физическим состоянием. Программист, который его программирует, инженер, который все это обеспечивает. И внезапно вы узнаете, что на одного робота надо 8 человек обслуживающего персонала. О каком вообще выкидывании на улицу идет речь? То, что надо будет переучиваться, безусловно, надо, да. Если, так сказать, здесь вакансии закрываются, так и в другом месте откроются другие вакансии. Надо ли людей переучивать? Безусловно, надо. Обязано ли в этом участвовать государство? Да, система профтехобразования должна функционировать в полную силу, что для молодежи, что для взрослых людей. Если разонравилось, например, тебе работать, пойду получу другую специальность. Лишился ли ты работы по причине появления искусственного интеллекта? Без разницы, государство, да, обязано помогать. Это же для него те же самые деньги. Чем быстрее эти люди переучатся, пойдут работать и начнут зарабатывать, тем государству выгоднее. Вот.
0: Но к другим заявлениям по итогам визита в Казахстан Владимир Владимирович сказал, что Россия одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект. А также он сказал, что партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках искусственного интеллекта. Мне кажется, что на примере того, какой уже сейчас искусственный интеллект, вот этот чат GPT, правильно был, это разработка американская, если я не ошибаюсь. И дальше стали появляться активные искусственные интеллекты, китайская разработка. На меня произвели они гораздо большее впечатление, чем чат GPT. Нахожу его несколько неинтеллектуальным, в отличие от некоторых китайских разработок. И мне кажется, что это замечательные прогнозы для нашей страны, потому что также, смотрите, школьники с 1 сентября начнут изучать профиль искусственный интеллект. И это же здорово изучать на предмете собственной разработки. Уроки будут проходить как раз в рамках предмета информатики углубленного уровня. Или углубленного, наверное, углубленного, правильно сказать.
1: Да. Ну, для меня это загадка, что там школьники могут изучать, загадка. Мы же помним, как вводились уроки информатики, где какие-то азы программирования давали, еще чего-то там. А в итоге это так называемый, как там, грамотный пользователь компьютера. А это про что? А это про то, что он умеет пользоваться приложением Word, например, в Windows Microsoftовым. Ну, вот печатать тексты и правильно их форматировать там в определенных рамках. Все. Причем тут компьютер, причем тут программирование, непонятно. И чему-то

0: Там детей будут учить относительно этого самого искусственного интеллекта. Грамотно составлять промпты, да, ну, это чушь какая-то, педагогов-то таких, по-моему, нет. Во всяком случае, из того, что я наблюдаю вокруг себя, вокруг меня достаточное количество исключительно толковых программистов. Вот когда мне программисты рассказывают, для чего им это надо в их программистской работе, ну, там более-менее понятно, зачем это, какие функции выполняет. В быту, а что в быту делает этот самый искусственный интеллект, кроме рисования идиотских картинок и сочинение не менее идиотских роликов. Что он делает вокруг вас в быту? Чему ваших детей там будут учить? Рисовать идиотские картинки? Ну, это, безусловно, в школе именно этим надо заниматься. Не знаю. Пока не вижу никаких в этом перспектив. И учителя-то ничего в этом не понимают, так я вам скажу.
1: У меня пока что складывается впечатление, что какой-нибудь семиклассник мне больше расскажет про искусственный интеллект, да и не только мне, даже собственному преподавателю информатики. Он скажет гораздо больше, чем сам педагог. Мне кажется, чем старше человек становится, тем ему сложнее изучать новые технологии, например,
0: и... Я не склонен думать, что дети в чем-то умнее взрослых. Вот не склонен, и все, потому что это не так.
1: Ну, а как вы думаете, готовы ли на самом деле учителя информатики к преподаванию искусственного интеллекта, и надо ли им, может быть, как-то повышать квалификацию, чтобы преподавать?
0: Я вернусь чуть-чуть обратно. Не совсем понятно, что этот интеллект может делать в обыденных совершенно областях. Речь все время идет про так называемые большие языковые модели, где человек может задать вопрос, а электронный болван ему ответит. А человек не понимает, это электронный болван ему ответил, или человек настолько он умен, уже продвинут и всякое такое. Ну, все, вот про это и этому учить, что ли? Еще раз повторюсь, правильно составлять промпты, чтобы он тебе нарисовал картинку такую, какую ты хочешь. И это какой-то странный аспект преподавания. Нет, это не надо. Будут ли преподаватели знать, о чем они говорят? Ну, конечно, будут, да. Некие методические материалы, в рамках которых детям надо объяснить вот это и вот это. Да, будут объяснять. Будут ли дети пользоваться? Они уже пользуются. Для чего пользуются дети искусственным интеллектом? Ровно для одного – для обмана взрослых. Чтобы не делать домашнее задание, написать сочинение, решить арифметические примеры и прочее. Они лгут и обманывают взрослых. И вместо того, чтобы детям вводить какие-то там уроки, надо наоборот все это запрещать. Такое мое мнение.
1: Дмитрий Юрьевич, ну я возвращаюсь к другим заявлениям нашего президента по итогам визита, потому что их у меня перед глазами уже очень много. Ну, давайте с ними ознакомимся. Вот смотрите, Владимир Владимирович говорит, что называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно. Я этого делать не буду, это цитата. Нам нужно укреплять систему ПВО. Вы же видите, что наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день. Дмитрий Юрьевич, ну как вы считаете, что может стать условием конца украинского конфликта?
0: Не знаю. Я тоже не бабушка Ванга, я угадать не могу. Что, какие варианты-то есть? То есть Украина освобождена от нацистов до самой ее западной границы? Это одно. Российские войска остановились на границе Донецкой и Луганской областей? Это совершенно другое. Как? Что воспринимать за победу? Я лично не знаю. Что скажет на эту тему руководство, тоже не представляю. Я другое в этом вижу. Что вся вот эта вот истерика и массовое, так сказать, задавание вопросов, а когда уже, а сколько можно там и прочее, это не про то, что мы там медленно продвигаемся, это про то, что для нацистской Украины ситуация настолько плохая, что, ну, давайте хотя бы в информационном поле тут раскрутим такое, пусть в России все обалдеют, как у них ничего не получается, как все плохо, и пр, и др. Вот для этого оно раскручивается. Идет, как идет. Те, кто хочет нанести могучий удар, вы понимаете, что нанесение ударов сопряжено с серьезными жертвами. Вот просто и без затей. Если кто-то из вас читал боевые уставы советской армии хотя бы, при боевых действиях, при наступлении в чистом поле соотношение должно быть 1 к 3. Потому что, каким бы страшным это ни показалось, ну, из этих трех наступающих двое погибнут, один дойдет. Ну, утрируем, но именно так. А при наступлениях в горах и в городской черте 7-1. Мы готовы платить такую цену за стремительные наступления, окружения, прорывы и всякое такое. Если вы готовы, задумайтесь, что там находится ваш отец, муж, брат, сын. И у вас мнение на этот счет резко поменяется. Ничего. Мы, как обыватели, ничего делать не можем. Мы можем нашей армии только помогать, зажав причинное место в кулак и ждать результата. Все. А вести разговоры на тему «ой, когда», «ой, скорее», «ой, еще чего-то там» лучше не надо. Вы самих себя только раздракониваете без какого бы то ни было результата.
1: К другим заявлениям Владимир Владимирович назвал украинские СМИ средствами массового одурачивания. Ну, сказал, как отрезал.
0: Очень точно. Невозможно спорить.
1: Невозможно спорить. Также он сказал, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по Старобельску. Дмитрий Юрьевич, ну, зачем Запад вообще, почему упорно замалчивает трагедию в Старобельске?
0: А зачем про нее говорить? Это же их, а поскольку боевыми действиями на Украине руководят с Запада, то это про Запад говорит нехорошо. Это же они поставляют разведданные, это их искусственный интеллект выбирает цели. Это под их руководством по общежитию с детьми нанесли 4 удара дронами. То есть это никакая не случайность. Это намечено и разрушено. Они специально убивали детей. Увидев реакцию, ну, надо как-то это, знаете, это, конечно, вам кажется, что какое-то страшное событие. Нет-нет-нет. Страшное событие – это в Румынии дрон попал в жилой дом. И 2 человека пострадали. Вот в Старобельске 21 убили, а в Румынии 2 пострадали. Не-не-не, говорить мы будем про Румынию. Русские дроны летят в страны НАТО, и там, понимаешь, попадают в жилые дома. Поскольку все СМИ в их руках, вот, смотрите, следите за руками, как говорится, чик, и не было никакого Старобельска, а был страшный акт агрессии России против Румынии. Вот так вот все переворачивают. Странно, что этого кто-то не видит или не понимает, я не знаю. Вот когда Мария Владимировна Захарова всех пригласила, всех иностранных журналистов, поехали в Старобельск, поехали, посмотрите. Что сказала BBC? Ничего не сказала. Вообще ничего не сказала. Что сказала CNN? У нас все в отпуске, никто не поедет. Вот и весь, так сказать, Запад. Вот это вот честная демократическая пресса. Все.
1: Ну, это, прости господи, вам не Буча, они же. Ну, мы помним всю историю, которая была с Бучей. Читаю другие заявления. Ситуация на поле боя в зоне СВО дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Несмотря на то, что наш президент не обозначает сроки, все-таки надежда на завершение, она как-то оказалась уже ближе. Также Владимир Владимирович говорит, что западные политики внедряют в свою ежедневную практику стандарт. Чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Западники поставляют Киеву дроны, которыми ВСУ пытаются атаковать регионы Российской Федерации. Чего проще? Свинтил, кнопку нажал и полетело. И еще заявление, которое не оставляет особенно равнодушным. Западные политики хотят продолжать конфронтацию с Россией. Дмитрий Юрьевич, а зачем же это может быть нужно европейским политикам-то продолжать конфронтацию с Россией? Не утомились, нет, на 5-й-то год?
0: Там кризис. Собственно, война. Полтысячи лет этот самый Запад грабит всю планету просто и без затей, колонизирует, сосет ресурсы отовсюду, и с этого неплохо живет. В этом, так сказать, загадка этого прекрасного Запада и такого высокого уровня жизни в колониях, которые они грабят полтысячи лет. Прекрасно получается, они поднаторели в этом, как никто другой. Какие претензии к России? К России претензия ровно одна. У вас есть ресурсы, а у нас их нет. Ваши ресурсы должны быть нашими. Мы не можем к вам влезть вооруженной силой, как вот, например, в Югославию, потому что у вас атомное оружие. Поэтому мы возьмем одних русских, которые живут на Украине, и натравим на русских, которые живут в России. Не надо там никаких сказок про украинцев, еще чего-то. Это война между русскими и русскими, которых стравил Запад. Вот вы там друг друга убиваете,
2: От этого вы оба ослабнете, особенно Россия. Потом она рухнет, развалится на куски, и тут мы придем на дымящиеся останки, и все ресурсы, все вообще будут наши и бесплатно. И опять на Западе все станет хорошо. Вот зачем они этим занимаются. При этом, что они там будут... То, что они врут, это вообще настолько мизерная часть. Вот война, это да, они туда вкладываются, огромные деньги, стараются, но никак не получается. Слава тебе, Господи.
1: Дмитрий Юрьевич, прервемся на радио «Спутник». Да. Оставайтесь с нами.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
2: Всем привет. Да.
1: И все-таки предлагаю вернуться к формату нашего с вами часа, к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил».
2: Пора.
1: А то изведутся. Дел у нас сегодня с вами много, Дмитрий Юрьевич. Нужно еще и выбрать кандидата этого месяца. Ну, поехали. На этой неделе отличились следующие. В Башкирии 22-летний подсудимый пытался пронести в суд наркотики, которые были спрятаны в шаурме. Мы напоминаем, что наркотические вещества запрещены, и они несут вред вашему здоровью. Ну так вот, свертки обнаружили при досмотре через рентген-сканер, и теперь к его делу может добавиться статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Молодец.
3: Видимо, это он, я так понимаю, к посадке готовился и с собой прихватил эту шаурму, чтобы в ней было, да? Неплохой экземпляр, неплохой, да.
1: Старательный, тоже старательный. Следующие кандидаты. Петербургская полиция остановила люксовый Аурус Сенат. Водитель разговаривал по телефону. Все бы ничего, но мужчина предъявил поддельное удостоверение пенсионера ФСБ и предписание на автомобиль, якобы дающий право на спецсигналы и иммунитет от проверок ГАИ. Экспертиза, конечно же, подтвердила, что корочки липовые и официальным бланкам не соответствуют. Как итог, полгода ограничения свободы, но водительских прав не лишили.
3: Полгода? Как-то скоро. Какой-то у меня диссонанс в голове.
1: Попросите.
3: Сколько стоит этот Аурус, да, или это не его на прокат взял? Как можно полиции показывать такие документы, а полгода, в смысле, прикидываешься кем-то, документы липовые? Что-то странное, Алена. Но, тем не менее, кандидат неплохой, да.
1: Следующий. В Беларуси мужчина украл русскую гончую и перекрасил ее в черный цвет для маскировки. Ну, вскоре, конечно же, собаку нашли, вернули владельцу, похитителя приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы и принудительному лечению от алкоголизма. Вот тут не уточняется, он в состоянии алкоголизма, алкогольного опьянения, извините, эту собаку угнал или что. Ну, просто, если, конечно, человек болеет, то это не смешно. Ему лечиться
3: неплохой,
1: надо.
3: Неплохой. Очень похож на бравого солдата Швейка. Тот тоже собак воровал, стриг, перекрашивал, продавал.
1: Да.
3: Смешно.
1: Вот смотрите, еще хорошенькие. Значит, мужчина вызвал полицию из-за кражи банковской карты, но в итоге стал фигурантом уголовного дела. Полицейские приехали к нему домой и сразу почувствовали запах наркотиков. Сразу же. И на столе лежали растительные остатки. На балконе нашлись пластиковый стакан, банка с высушенной зелью, наверное, петрушку выращивал, не иначе. Электронные весы. И экспертиза, конечно же, подтвердила, что это все запрещенные растения. Общая масса больше 19 граммов. И мужчина пояснил, что он нашел кусты в лесу. Понимаете, упал, очнулся куст. Высушил, разложил по баночкам для себя. Все в дом, все в дом. И в итоге на него завели уголовное дело за хранение и протокол за употребление. Карту, кстати, так и не нашли.
3: А ведь всего-то трохи для Сэмми было, да. Вот этот хороший, этот мне больше всех нравится. Хороший.
1: Да.
3: Лесник.
1: Да. Ну и последние девчонки тоже тут затесались. Ну, видимо, теперь зачесались, раз я о них говорю. Девчонки из Саратова обманули бизнесмена на 43 миллиона рублей через сайт знакомств, представляясь некой Юлией. Они придумывали истории про похороны, выгодную землю, операции на сердце. И с декабря 21 по май 25 года мужчина переводил им деньги. Часть брал в долг. И аферистки купили дом, машины, ездили за границу, играли в казино. Сейчас девчонки под стражей. Вот так вот.
3: Это чемпионки. Девчонки шли к успеху, не фартануло. Да, вот так развести это уметь надо. Тут, конечно, бы гражданину надо пальму первенства отдать.
1: 4 года исправно. Кавалер.
3: Ужас.
1: Кавалер.
3: Да,
1: ну что, они победители?
3: Молодец, молодец. Да, однозначно. Да? Да.
1: Ну все, тогда выбираем малолетнего дебила этого месяца. Друзья, я снова приношу свои извинения. Я не выставила пост в наш телеграм-канал «Пятница вечер», чтобы мы выбрали все вместе. Ну вот что-то я забегалась, заносилась, забыла я это сделать. Так что выбирать будет только Дмитрий Юрьевич, а вы все покорно согласитесь. Я напоминаю, кто же был, хотел сказать, на этой неделе, в этом месяце. Девушка зарабатывала на интим-услугах, когда муж узнал узнал об этом и взбесился. Она удалила анкету на сайте, стерла переписку, заявила об изнасиловании.
2: Хорошая.
1: Клиент доказал, что близость была по согласию. Следующее, это был троллейбус, который помог поймать наркосбытчика. Водитель нашел подозрительный сверток, полицейские нашли владельца, тот собрался делать закладки, отвлекся, забыл пакет в троллейбусе. Не забываем. Да. Северодвинские полицейские, которые поехали отдыхать в санатории, точнее, один полицейский устроил себе развлечение, установил камеру в женском туалете и сам же себя записал на эту видеокамеру. Ну и сегодняшние девчонки из Саратова. Что, Дмитрий Юрьевич, я что у нас?
3: Я считаю, полицейские все-таки, которые камеры в туалетах вставлял и сам себя записывал, это гений, просто гений.
1: Хороший, позанедельный. Мне он тоже нравится, одобряем. Ну и в противовес нашей развлекательной рубрике тоже замечательная история, произошедшая на этой неделе. В нашу новоиспеченную рубрику «Настоящий джигит» машиниста и его помощницу наградили за помощь при родах в электричке в поезде «Сергиев Посад» Москва. У пассажирки неожиданно начались роды, и медиков в электричке не оказалось, и помощница машиниста Арина Алимова быстро сориентировалась в ситуации. Машинист Владимир Панов остановил поезд на станции Софрина, туда оперативно прибыли врачи, и на свет появилась девочка. Маму и новорожденную девочку доставили в больницу. За профессионализм и отзывчивость сотрудников торжественно наградили, а ведь могли бы испугаться.
3: Молодцы какие, да, молодцы.
1: Так вот, целая жизнь.
3: Это дело такое, не каждый психически здоровый выдержит, что такое роды. Молодцы. И машинист молодец сообразил, и помощница молодец, и мама. Мама не очень молодец, конечно. Ну, поздравляем маму и бригаду скорой помощи тоже поздравляем. Тоже все молодцы, все хорошо получилось. Ребенку и маме здоровье.
1: Меня теперь волнует вопрос. Вот есть же истории, что если ребенок родился во время полета на борту самолета, то, по-моему, то ли ему какие-то бесплатные перелеты, то ли ему гражданство дают той страны, над которой он пролетал.
2: Мечтатели.
1: Ну, есть там какие-то плюшки. У меня вопрос. Теперь у этой новорожденной девчонки. Что? Бесплатный проезд на электричках? Вообще-то это важно, Дмитрий Юрьевич. Она же учиться будет, на учебу ездить.
3: Вряд ли такое может быть. Самолет на всякий случай. Точно так же, как и корабль. Это территория государства, того, которому он принадлежит. Вот как-то так. Поэтому над кем он летает, никакой роли не играет. Нет.
1: Дмитрий Юрьевич, ну на этой неделе у нас с вами кино, значит, тем накопилось много. Давайте, прежде чем перейти к любимому старому фильму, который лучше новых двух в правильном, конечно, переводе, обсудим новости кино. Вот сценарист «Симпсонов» Дэн Грини, известный предсказаниями будущего, включая президентство Трампа, объявил о выдвижении в президенты США в 2028 году. И в предвыборном ролике он иронично обыграл статус пророка, заявил, что хочет избавить страну от влияния миллиардеров и карьеристов, ориентируясь на курс Линкольна и Рузвельта. Очень много собрано предсказаний, которые сбылись. Я не буду напоминать все подряд, но он предсказал эти смарт-часы, он предсказал президентство Трампа, экономический кризис Греции. На самом деле, если кому-то особенно интересно, я могу прислать в наш телеграм-канал ссылку на все эти предсказания, но несложно и самому найти. Но, Дмитрий Юрьевич, конечно же, мы с вами никогда этого не обсуждали, но вопрос первый. Вот как ему это удалось предсказать? Вот как «Симпсоны» угадывают будущее?
3: Прекратите. Вот там угадано самое смешное, на мой взгляд, как Владимир Ильич Ленин. А жил, и русские с автоматами Калашникова все вскочили и замаршировали. Вот такое тоже предсказал, да. Ну, это не предсказание. Это какие-нибудь эти смарт-часы, не смешно. Мне было 10 лет, когда я это в фантастических книжках читал. Несерьезно. Ну, и избраться в президенты, ну, тоже как-то это, мягко говоря, забавно. Кто ж там за тобой стоит? На всякий случай, для тех, кто не в курсе, как работает демократия, для того, чтобы куда-то лезть и избираться, нужны деньги. И деньги очень большие. Кто тебе эти деньги даст? Люди. Чьи интересы ты будешь представлять? Не свои. Президент Обама нам уже объяснил, что Соединенными Штатами правит глубинное государство, а президент – это петрушка, надетая на руку богатых людей, корпораций, которая делает то, что выгодно им. Не надо иллюзий. Так, для смеху прикольно, конечно, да.
1: Ну, а каковы шансы Дэна Грини все-таки
3: победить? Никаких.
1: Грустно. Где-то сейчас грустит один Дэн Грини.
3: Пусть он это предскажет, а мы посмотрим, как это сбудется.
1: Но к другим новостям. Кино, показ фильмов Дисней в России полностью прекратится к концу 26-го года. Слава богу, спасибо большое, темнокожие русалочки уже нам хватило. Что, кто там уже был? Я, короче, не смотрела эти последние картины, но компания не продлит лицензионные контракты с российскими видеосервисами. Хиты вроде «Короля льва», «Зверополиса» убрали еще в 23-м году. Сейчас остались лишь часть старых лент, и во многих онлайн-кинотеатрах контент Дисней уже отсутствует, и дальнейшее использование их проектов будет нарушением авторских прав. Вот мне кажется, что если вы хотите в чем-то, если вы хотите, чтобы русский человек что-то смотрел больше и чего-то вот больше сделал, чем он делает, вы его в чем-то ограничите, и он сразу себе все найдет. Вот правда, вот эти вот заявления, да. Хорошо, вы да. Ушли. Они правда считают, что мы ничего не посмотрим?
3: Да, когда российских крестьян государи-императоры убеждали жрать картошку, которую надо было выращивать, крестьяне решительно отказывались. Растет под землей. Плод сатаны. Это не то, что есть, это даже трогать нельзя. Ну, тогда царские огороды стали охранять вооруженные солдаты. Русские крестьяне тут же проникли на эти огороды. Что ж там такое интересное? Накопали картошки, стали сеять у себя, хохотать и жрать ее изо всех сил. Вот так и тут. Сколько лет боролись, чтобы распрощаться с пиратством и организовать для людей нормальные видеосервисы, куда человек заходит, там заплатил какую-то мизерную сумму и спокойно все смотрю. Сколько лет боролись? Много. И что теперь? Идите вы лесом. Мы что хотим, то и будем смотреть. Мы все скачаем. Чего бы вам там ни казалось. Конечно, мы помним о том, какую дрянь теперь выпускает этот Дисней. Но, тем не менее, все эти их запреты, тьфу на вас. Никому это не интересно, и никак это в отношении нас не сработает. Вот.
1: Мне кажется, что если у кого-то даже сохранились эти платформы для DVD-дисков, для видеокассет, это вообще даже будет такой классный вайб показать своим детям на старых кассетах, на старых дисках. Вот у меня куча DVD-дисков сохранилась. Я действительно могу
3: больше,
1: чем
3: у тебя.
1: Показать. Дмитрий
3: Юрьевич, три шкафа
1: как бы,
3: было
1: да?
3: Дисков.
1: Что начинается вот это вот? Что началось-то? Это вообще что такое? Я не поняла. Ну ладно, поехали дальше. Warner Brothers начали разработку полнометражного фильма по Рику и Морти. Режиссером может стать Джейкоб Хейр, работающий над шоу с 2019 года. Создатели планируют проект как масштабный 90-минутный эпизод с увеличенным бюджетом. Детали сюжета, формат, конечно же, неизвестны. Девятый сезон будет 24 мая. Само шоу продлено до 12 сезона. Как вы вообще относитесь к Рику и Морти? По мне какая-то глупость. Может, я что-то не понимаю?
3: Ну, я уже взрослый, мне не очень, оно детское, то есть это такой, так сказать, не сказать, что сиквел, но назад в будущее, типа вот в мультфильме только «Безумный профессор», «Мальчик», вот они там эксперименты строят и всякое такое. Я уже взрослый, просто мне не сильно интересно, он хороший, но мне как взрослому не сильно интересно. Выпустят, посмотрим, что тут такого.
1: Ну, а почему этот проект такой востребованный?
3: Детям нравится. Талантливо сделано. Это ключевое.
1: Детям? Дмитрий Юрьевич, я вас удивлю. Сейчас будет минутка забавной истории. Я когда только-только познакомилась со своим мужем, он однажды меня пригласил к себе на просмотр «Рика и Морти». Конечно, можно как-то пошло отшутиться, но меня удивило, что он действительно смотрит «Рика и Морти». Хотя, вообще-то, врач.
3: Есть такой термин «кидалт», состоит из двух частей «кид» и «эдалт». То есть это такие детские, взрослые, взрослые дети. Тебе разве не нравятся мультики смотреть?
1: Обожаю, вы что, я столько раз «Три кота» пересмотрела. Шестой сезон уже посмотрели, Дмитрий Юрьевич?
3: Лучше бы ты этого не говорила, я их ненавижу.
1: А шестой сезон посмотрели, говорят, что последний.
3: Нет, внук задрал все эти «миу-миу-миу». Блин, мерзкие, я их не люблю. Нет, но... Взрослые активно смотрят, да. Есть же люди, которым нравится «Свинка Пеппа». «Свинка Пеппа», кстати, хорошая, да.
1: Дмитрий Юрьевич,
3: с интересом смотрел.
1: Меня теперь не оставит мысль, что я хочу услышать «Три кота» хотя бы один эпизодик в переводе «Гоблина». Мне кажется, это будет просто феерия. Это будет гениально. Вы знаете, сколько среди наших слушателей, родителей, которые тоже страдают от «Три кота»? Так что, Дмитрий Юрьевич, вы подумайте.
3: Ну, этих, как его, создателей только поздравить. Отлично раскрученная франшиза. В магазине продают тарелки с этими котами, кружки, шмотки. То есть, ну, полный набор, все как положено при капитализме. Дети смотрят, и, видимо, им даже нравится.
1: Ну что, старый фильм, который лучше новых двух, я на этой неделе предлагаю вспомнить «Криминальное чтиво». Напомню, что это культовый американский художественный фильм режиссера Квентина Тарантино, вышедший в 1994 году. Дмитрий Юрьевич, вам слово.
3: Во-первых, он называется «Pulp Fiction». Pulp – это пульпа, то есть это дешевая бумага имеется в виду. Называется он по-русски «бульварное чтиво». Ничего криминального там нет. Криминальный – это по-русски значит «уголовный». Про уголовников вдруг кто не понимает. «Pulp Fiction» называется «бульварное чтиво». Я первый раз его смотрел в дубляже, в переводе в дубляже, я уже не помню. Я тогда служил в милиции и с огромным недоумением смотрел, как некие персонажи ходят, стреляют людей и острят при этом. И все угорают, как это смешно. Для меня это было, мягко говоря, странно. Но это вот с Тарантино началось, вот такое вот это любование насилием, просто любование. И это крайне вредно действует на мозги зрителей, особенно малолетних, у которых в башке складывается странная картина, что, во-первых, насилие – это прекрасно, весело, смешно, а во-вторых, с его помощью можно решать массу проблем. Это не так. Жизнь вас жестоко разочарует. Заниматься подобными вещами не следует. Ну, то есть я, когда смотрел на русском языке, мне оно категорически не понравилось, потому что там слышно еще, в плюс вдогонку, там слышно, что они все время ругаются, а у вас тут что, все какие-то эти, знаешь, там не то выпускники пансионата для благородных девиц, не то выпускники филфака ближайшего, все такое, это гопники, говорят они как гопники. Материться гражданин Тарантино не умеет, они у него все ругаются примерно как сантехники, повторяя слово на букву «Б» через каждые три слова. Он не мастер художественного слова, гражданин Тарантино. Вот. Ну, потом, по настоянию, так сказать, друзей, товарищей, я плотно им занялся, переводил его. Ну, в переводе, естественно, все это заиграло совершенно другими красками. Как кино, это выдающееся произведение. На эту тему есть даже известный анекдот, как Квентину Тарантино, к Тарантине ставят, так сказать, вопрос: «Квентин, а ведь ты так и не снял ничего лучше «Криминального чтива». «Да», — говорит Квентин, — «а кто снял?» Смешно. Вот. Отличное кино, очень исключительно ловко сделанное, талантливо сыгранное. Да, содержание для взрослых, я бы сказал. Да, детям такое, на мой взгляд, не надо показывать. Ну, очень интересно, очень здорово сделано. Злые языки, правда, говорят, что они потеряли какие-то куски ленты, и из-за этого невозможно было собрать нормальный фильм, и якобы это злые языки. Говорят, что это монтажер предложил, а давайте вот так вот слепим три истории, и вот так вот получится. Ну, я в такое не верю. Я думаю, что Тарантино, он достаточно это с головой не дружит, чтобы придумать подобное самому. Очень ловко придумал, очень интересно получилось. Есть там основополагающий момент, который непонятен нашим зрителям. У нас теперь про различные вещества не следует говорить, но там показаны два вещества, о которых его этот наркобарыга Лэнс предупреждает, что у меня закончились шарики, и я тебе насыплю в пакетик. И он сыпет в пакетик. А Ума Турман твердо уверена в том, что в пакетике лежит вот это, а не то, что на самом деле насыпано, и поэтому она его употребила тем способом, каким употребила в кино. И от этого ей плохо становится. Вот это от нас, так сказать, ускользает. Ну, а все остальное там вроде очевидно, понятно. Если кто-то вдруг захочет посмотреть «Криминальное чтиво», смотреть его можно и нужно исключительно в правильном переводе Гоблина. Все остальные переводы – откровенная дрянь, просто дрянь, не имеющая никакого отношения к тому, что происходит в оригинале. Какой перевод вы сможете найти, я не знаю, Я-то совершенство из себя не представляю, но лучший не значит хороший. Лучший, значит, остальные еще хуже. Так вот, мой лучший, без всякой там попытки похвальбы. Крайне уважаемые люди выражали благодарность из нашего, так сказать, кинобизнеса. Это в смысле тех, кто кино снимает и играет. Вот, хорошее кино, хорошее. Редкий случай хорошего кино.
1: Меня поразило, мы с вами не раз уже обсуждали, что какая-то картина получила один бюджет и превысила сборы там, в 3-5 раз.
3: Да.
1: Но
3: да.
1: Здесь-то был бюджет 8 миллионов долларов, а сборы 214 миллионов долларов. Это почти в 27 раз превысило.
3: Это безумный примерно. Успех. Так я тебе скажу, надо собрать, ну, если закруглить, так сказать, вот если 8 бюджет, то собрать надо 16, чтобы окупить расходы. 16 надо собрать, а тут такая сумма, это безумный успех. Тарантино молодец.
1: Вы такую интересную фразу сказали, что Квентин Тарантино не умеет материться. И вы знаете, это такое справедливое замечание, как раз на днях рассуждала на тему, что наши российские актеры тоже не умеют материться. Вот смотришь сейчас современное кино, они как-то матерятся, и ты смотришь и понимаешь, что не верю. А так как у меня частенько бывает возможность пообщаться с представителями киноиндустрии за кадром, я понимаю, что в целом материться-то они умеют. Но когда ты с ними встречаешься в кадре или смотришь на них в кадре, ты понимаешь, что ну, какие-то проблемы. Да у меня, мне кажется, тоже с матюгами в кадре могли бы оказаться проблемы. Но это когда-нибудь узнаем.
3: Мы никого не призываем ругаться матом. Сами мы, обратите внимание, не ругаемся, совершенно спокойно разговариваем, не используя всяких бранных слов. Но тут речь в первую очередь об образности и красочности речи, богатстве, так сказать, языка, куда ловко вплетены всяческие оскорбления, фигуры речи и пр, и др. У всех ли богатый лексикон, и каждый ли излагает так, что заслушаешься? Ну, далеко нет. Актеры, кстати, о птичках, про актеров мне как-то странно. Они ж по большей части не сами говорят, а заучивают чужие тексты наизусть. Когда ты учишь наизусть, у тебя эти строения фраз, слова и прочее, они намертво заседают в голове, поэтому как этим не пользоваться? Странно.
1: Но еще многое зависит действительно от сценариста. У меня однажды был опыт съемок в одном проекте, где практически весь проект был с использованием нецензурной брани. И я читаю, я понимаю, что здесь матерное слово ради матерного слова. Вот оно выглядит неестественно, даже при чтении.
3: Это им все испортили тупорылые переводчики, в кавычках, которые русского языка не знают, и английский язык, когда с английского переводят, они эти словесные конструкции из чужого языка перетаскивают в русский. В результате там какие-то «мы сделали это», «грёбаный кто-то там» и еще чего-то. Ну, то есть, а по-русски так не говорят вообще. А вот эти, поскольку фильмы страшно популярные, смотрят все, и все начинают цитировать оттуда. Ну, а в результате это попадает в обыденную речь и даже к сценаристам. В результате вот и ругань такая. То есть вы самое святое в русском языке, и то испоганили.
1: Ну, мы с вами сегодня очень удачно закольцевали. Начали про русский язык и завершаем про русский язык. Я вот как раз одну новость не успела вам предложить на обсуждение. Ударение в слове «баловать» может измениться, заявили в Институте Виноградова. Со временем словари все-таки назовут «баловать» основным вариантом, а «баловать» допустимой старшей нормой, ну, как только вот «баловать» исчезнет.
3: Это как обычно. Все безграмотные будут говорить «играться» и «убираться». Нормальные, образованные люди говорят «играть» и «убирать», а вас по этому произношению подобных слов будут сразу вычислять как безграмотных дебилов. Если правильно «баловаться», ну, регистрируйте разговорную норму как «баловаться». Да, так мы видим необразованных, безграмотных и все такое. Вот.
1: А вы поддерживаете идеи, когда кофе-то становится оно в разговорной речи? Ну, я так предполагаю, что...
3: Ну, не становится, нет.
1: Ну, в разговорной,
3: ну,
1: вроде
3: тут,
1: как.
3: Тут, ну, вот это вот типичный пример. При Петре Первом кофе назывался кофе, и был он, естественно, потому что на «и» краткое заканчивается. Если кофе, то для русского уха оно, точно так же, как окно оно. Ну, как? И поэтому вот так говорят. И вот из-за этого... Если ты образованный, опять-таки, и грамотно. Кофе – он. Это для уха русского неправильно. Ну, вот так вот сложилось, да. А когда оно, ну, с вами все понятно, да. Деревня, привет. Мы деревню любим, да, но так говорить не надо.
1: Дмитрий Юрьевич, передаем слова поддержки нашим бойцам традиционно. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Кстати, по-моему, вчера был день пограничника, поэтому всех причастных поздравляем.
3: Всех поздравляем, да.
1: Да, сил, мужества, скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Мы сегодня с вами
3: спасибо,
1: все
3: Алена.
1: Успели о серьезном, и посмеяться, и повеселиться.
2: А такие мы молодцы.
1: Да, друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока. Thank you.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя погибли, двое получили ранения после удара ВСУ в Белгородской области. Экономическая делегация КНДР отправилась с визитом в Россию и Белоруссию. Россияне завоевали 16 золотых медалей в четвертый день российско-китайских игр. Подробности далее. Два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате удара дрона ВСУ по поселку Октябрьской Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Там добавили, что двое мужчин с предварительным диагнозом акубаротравмы и слепое осколочное ранение шеи доставляются в больницу для обследования. Повышение цен на российские энергоносители в случае выхода Армении из ЕАЭС обойдется ей в 14% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства накануне по итогам госвизита в Казахстан ответил на вопросы журналистов. Российский лидер дал свои оценки относительно возможного решения Еревана сделать выбор в пользу интеграции с Евросоюзом и выйти из ЕАЭС. Как ранее отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь мягкого и интеллигентного развода. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике. Экономическая делегация КНДР накануне отправилась с визитом в Россию и Белоруссию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, а также в выставке «Белагра». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Вашингтон не нарушает режим прекращения огня с Ираном, и все действия американских военных носят лишь оборонительный характер, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что американские военачальники уже не раз говорили об этом. Бессент признал, что в американском руководстве есть свои ястребы и сторонники более мягких решений. По его словам, в Иране тоже есть те, кто выступают за продолжение или стремится к урегулированию. Глава Минфина подчеркнул, что заключение сделки является одним из сценариев, однако он не исключил возможности возврата к силовому давлению. Накануне агентство ФАРС со ссылкой на источники писало, что соглашение со Штатами находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято, при этом его текст готов. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в пятницу на российско-китайских молодежных летних играх, которые проходят в Калининградской области. В боксе россияне выиграли 8 из 9 финальных поединков. В соревнованиях по ушу российские спортсмены завоевали 4 золотые медали при 8 у китайцев. Женская юниорская сборная России по синхронному плаванию одержала победу в акробатической группе. Соло золото среди девушек завоевала представительница России. Тем временем в волейболе мужская и женская сборная России выиграли свои турниры. Российско-китайские молодежные летние игры завершатся сегодня, 30 мая. В программу соревнований входит 12 видов спорта. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, дорогие наши друзья, слушатели, зрители, тот самый Бочарик.
3: Это я, здравствуйте, да, добрый вечер как всегда, всем спутникам, всем спутницам. Добренького вечера.
2: Доброго вечера.
3: Давайте ну, с самых главных новостей пресс-конференции нашего верховного главнокомандующего.
2: Важнейшие тезисы, ну а по-другому и не бывает, прозвучали от президента России.
3: На интересующие нас вопросы.
2: Да, и на вопросы журналистов по итогу госвизита в Казахстан. Там всеобъемлющие такие заявления, но мы обсудим конкретно то, что касается Запада, Украины, и вот по основным тезисам пройдемся.
3: Значит, ЕАЭС не будем пока трогать. Я сегодня, кстати, с удивлением узнал, там промелькнуло в ленте новостей, что, оказывается, Украина до сих пор в СНГ. СНГ еще как структура существует, и там какой-то человек, он председатель СНГ или как-то там председатель какого-то, вот он говорит, ну, осталась еще Украина в СНГ, ну, ничего не делает, но пока вот есть.
2: Молдавия тут при этом выходит активно, уже на следующий год точно договорилась.
3: Я просто помню, что вот я-то помню, что СНГ, вот нам говорили когда, то есть люди же ахнули, когда Советский Союз вот объявили о его развале, и говорят, да вы не беспокойтесь, ну, был Советский Союз, сейчас будет СНГ, и вот, ну, примерно то же самое, ну, вот Союз независимых государств, а так все то же самое будет, все так же, и там Олимпиада была, и уже шутки пошли, что выходит сборная с флагом СНГ на палочке.
2: Ой, слушайте, сейчас все так говорят о многополярном мире, о новом миропорядке. И вот действительно иногда раз, и вспоминаешь вот такие факты, которые, казалось бы...
3: Давайте к нашему.
2: По основным, да, заявлениям, безусловно, Владимир Владимирович еще раз прокомментировал трагедию в Старобельске, я процитирую. «Был наш удар по Киевскому региону в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что они целенаправленно убили наших детей. Именно политика Евросоюза привела к тому, что произошло на Украине, и что еще важно и примечательно, вооруженные силы Российской Федерации ежедневно наступают по всем направлениям. Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, и еще очень важно, дабы не врывать это из контекста, называть конкретные сроки в условиях боевых действий на Украине опрометчиво». Это все прямые цитаты нашего президента.
3: Мне кажется, он еще и про вот этот инцидент в Румынии высказался, да. Потому что вот просто штормит все эти ленты новостей почему-то, и как раз вот в сравнении с тем, что про Старобельск промолчали как-то так стыдливо западные наши партнеры, а вот про вот этот беспилотник, который попал в многоэтажку в городе Галац, по-моему, в Румынии, вот прям какой-то вой стоит, я вот больше по соцсетям ориентируюсь на вот какие-то новостные всплески, и там прям, ну, половина, кстати, вот зарубежных каких-то комментаторов или просто пользователей как раз и отмечают вот эту двусмысленность, так сказать, что тут, ну да, ранен там кто-то, никого не показали раненого,
2: кстати. Да, это, кстати, да, важное замечание. Ну, тут президент четко сказал, первая реакция в Евросоюзе на любой беспилотник — назвать его российским, а потом выясняется, что это не так. Я просто предлагаю послушать слова нашего президента относительно...
3: Секундочку, да. Тоже вот просто потом забуду этот контекст. Никто особо не вспоминает, вот когда ракета упала на территории Польши, убила там тракториста, и как бегал Зеленский, кричал, давайте пятая статья, давайте НАТО, давайте наступать. А когда выяснилось, что это украинское, ну как-то вот... Как-то, ну вот вся вот эта вот лицемерие, двуличие, каждый раз мы уже даже не удивляемся и не смеемся. Давайте послушаем.
2: Да, что касается агрессии в отношении Российской Федерации, тут президент тоже предельно ясно высказался. Давайте послушаем.
4: Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей...
5: Российские базы ПВО.
4: Да, российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать.
3: Ясно.
2: Предельно, причем, да. Да.
3: Четко понятно, да. Что с ними будет.
2: Говоря еще об инциденте в Румынии, да, есть несколько заявлений. Еще в Румынии, вероятно, упал украинский дрон, сбившийся с курса из-за действия РЭП или несовершенства данных непосредственно, да, поэтому здесь... Но, и это важно, Россия готова провести оценку, если ей дадут данные. Ну, то есть, вот принципиально разные подходы на и реакции, знаете, ну, вот на аналогичные события.
3: Да. Какой-то вот просто дайте день-два разобраться, посмотреть, а тут сразу истерику какую-то нагнетают. Я вот как раз ровно перед эфиром там читал стенограмму генерала какого-то румынского, который там приехал на место событий, и его впрямую спросили, а вот чья безопасность важнее, украинская для нас, для румын, или румынская? Он просто просто он даже не стал ничего отвечать, как-то там, значит, в общем, куда-то отпетлял от этого вопроса. То есть вопрос в том, что почему они его не сбили, румыны? Никто вот сказать не может.
2: Что... Там такая формулировка была, что действия армии нужно координировать.
3: Да, 4 минуты он был в небе, да. И в принципе, на мой взгляд, вот они дождутся, вот если украинцы будут эту историю очень сильно раскручивать, они просто добьются того, что вот эти румыны, поляки, чехи, они будут говорить нам, мы наше ПВО не будем на Украину отдавать, нам, видите, нам свои нужны какие-то эти свои многоэтажки защищать.
2: В свою очередь, да. Тут просто заявление главы МИДа Румынии вышло, якобы страна может применить 4-ю статью устава
3: НАТО. Такая страшная 4-я статья.
2: Вот эти консультации. Но «Нью-Йорк Таймс» пишет, окончательного решения нет. Но, в общем, российская угроза везде им видится, и по этому поводу тоже президент высказался.
3: Там 4-я статья, это вот, что, опять же, консультации, собрать консультации, покумекать, что будем делать. Ну, вот все вот какие-то обозреватели, которые там, ну, западные, которые вот рассуждают довольно откровенно на эту тему, всегда подчеркивают, что в нынешних обстоятельствах США за европейцев вступаться не будет. Что вот там, если что-то произойдет такое крупное вот среди, ну, на территории стран, которые, в общем, недружественные к России, то, в общем-то, и сами разбирайтесь. И вот как раз Владимир Владимирович сказал, что вот бред какой-то, то, что западноевропейские страны там говорят, что мы на них хотим напасть.
2: Вот
3: что
2: именно этот фрагмент я и предлагаю послушать.
4: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику.

0: прогарантировали вот эти вот самые главные европейские страны, там министры иностранных дел прогарантировали, я уже забыл, что они конкретно гарантировали, но, в общем, шло все к тому, что Янукович согласился на какие-то там выборы, и какие-то подписи стояли, и буквально на следующий год, на следующий день уже там после подписания каких-то гарантий, видимо. То есть, да, действительно, хотя бы вот этот пункт, который там невозможно отрицать, западноевропейские страны просто вот нагло обманули с этими подписями, вместо этого там допустили раскачку. И государственный кровавый переворот.
1: Ну, вот что сейчас что... еще на лентах передают, ну, раз уж мы обсуждаем Румынию активно, штаб Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе заявил, что беспилотник в Румынии был российского происхождения. Сообщение передает агентство Reuters, и там добавили, НАТО оценивает, как улучшить защиту Румынии и других стран блока от беспилотников.
0: Ну, это, на мой взгляд, точно не день еще два вот пошумят по этому беспилотнику и перестанут, потому что нужна какая-то, как скажем, причина, чтобы... Ну, в общем, нужно им четко понять, это целенаправленные удары были по этой румынской многоэтажке, или это там результат борьбы РЭП украинской, и... Ну, они сядут и прикинут, да нет, вот, собственно, планомерной атаки на Румынию не было, это вот рядом ведутся боевые действия, залетел дрон, и все, и, и все рассосется, поэтому не...
1: Ну, военные эксперты еще говорят, почему им на руку такие провокации, чтобы выбивать деньги из Евросоюза, на установку всех этих заборов вдоль границ, заминировать,
0: да, знаете,
1: вот
0: Бога.
1: Это все, знаете, освоение не, бюджетов
0: же,
1: бесконечно.
0: Они же все это сейчас могут взять только из там, бюджета, который идет на социалку, а, соответственно, то есть это ухудшает жизнь простых европейцев, которые будут голосовать за те партии, которые, в общем-то, против вот такого подхода и поддержания Украины.
1: Ой, насчет жизни простых европейцев, тут Владимир Владимирович тоже высказался насчет отказа Евросоюза от наших энергоносителей.
0: Да он еще в 2007 году все это сказал.
1: Ну давайте еще раз послушаем, да, и
0: дровами будете топить, дрова тоже у нас в Сибири.
1: Послушаем.
0: Давайте.
2: Вот мы начали строить северные потоки. И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше, пытаются, значит, нефть получить из Казахстана. А прокачка-то все равно через нас проходит. Пытаются то, и пятое, и десятое. Сейчас не буду перечислять. Но фактически пытаются кое-что восстановить. Но Шрёдер же это сделал в интересах немецкого народа. И очень часто у нас это все, что так легко происходило, что ли?
0: Не, ну, тут тоже, в общем-то, все исчерпывающе сказано. Я буквально вот вчера или позавчера вот смотрел как раз про Китай какой-то подкаст, и, в общем, там чуть-чуть обсуждали «Силу Сибири-2». И вот китаевед, я, к сожалению, не помню, как его фамилию, он просто, когда комментировал «Силу Сибири-2», он сказал, что вот если о ней договорятся, ее запустят, то европейцам, ну, просто можно забывать о российском газе, потому что там объем как раз такой, что для экспорта в Европу не останется ничего. Так что у них, ну, не так много времени, чтобы хоть, я не знаю, там, каким-то образом зарезервировать под себя какие-то объемы, как-то договориться. Ну, смотрим,
1: да,
0: как не мир сходит с ума, как Европа сходит с ума и топит сама себя.
1: Тут, знаете, логику в действиях Евросоюза очень сложно проследить,
0: вы знаете,
1: честно
0: вот,
1: говоря.
0: Представляете, вот вы, допустим, житель Европы. Ну, так вот более-менее у вас как-то вот жизнь что-то там налажена, трамвай ходит, как-то там в супермаркете продукты есть. И они думают, что это вот всегда так будет. То есть вот, что сейчас чуть похуже, но я не знаю, там потом чуть получше, Ормузский пролив откроется, там бензинчик чуть-чуть подешевеет. Ну, как-то вот не сильно по себе это чувствуют. А я просто помню вот это же ощущение, так скажем, в позднем Советском Союзе, когда вот казалось, ну, вот это-то вот все незыблемо, что вот у тебя квартплата, это рубль всего в месяц за всю воду, отопление и прочее, и даже радиоточку. Что вот это-то вот все незыблемо, что вот надо только там, я не знаю, вот эта глупая идея была, конвергенция называлась, когда вот давайте вместо ракет кастрюли будем выпускать,

0: сразу вот заживем. Нет, вот мы люди, которые вот этот опыт имеем, когда то, что кажется незыблемым, вдруг начинает рушиться. Вот, я думаю, предстоит европейцам тоже в каком-то виде этот опыт поиметь. В каком-то ближайшем или не ближайшем будущем.
1: Тут, слушайте, тут такие противоречивые заявления насчет Румынии, еще одно. Озвучу прям противоположное. Вот, и будем двигаться дальше.
0: Вы знаете, вот есть смешные слова, вот просто такие, там, вне контекста. Вот, по-моему, слово Румыния уже как-то вот кажется, сейчас вот что-то будет смешное.
1: Но президент страны заявил: падение дрона в Румынии — результат работы украинского ПВО.
0: Виновата Россия все равно.
1: Там они еще долго будут разбираться, консультироваться.
0: Мне кажется, это не та тема, которая вот конкретно с вот этим румынским дроном, которая куда-то приведет. Потому что вот эти дроны, которые падали на прибалтийские страны, и что мы в итоге имеем? То есть какие выводы, что-то там кому-то больше денег дали, там какие-то войска перемещаются или какие-то тектонические сдвиги в политике? Нет, что-то побухтели, мне кажется, они восприняли все-таки, поняли, что если будет доказано, что с территории этих стран эти беспилотники запускаются, то какая-то реакция будет соразмерная с этим. Да. Ну и вот я еще как раз напомнить вот этот кусочек, который вы вывели в эфир, что в пыль тех, кто попытается в пыль нас.
1: Ну, тут надо воспринимать, знаете, вот предельно ясно. Тут, казалось бы, каких-то иных трактовок
0: без
1: быть,
0: эфемизмов. Совсем
1: уже не может.
0: Без
1: эфемизмов,
0: да. Вот в такое грубое время живем, когда уже, наверное, пора все вот эти вещи своими именами называть. И город Джешув уже как-то слишком... Ну, ладно.
1: Что ж, поехали тогда.
0: А подождите, я хотел вот спросить, я хотел задать вопрос. А вот слова председателя Совбеза уместно на радиостанции государственной вслух читать?
1: Вы хотите про Дмитрия Анатольевича?
0: Это я просто как бы подтруниваю, так сказать, подтролливаю.
1: Да, озвучивать неуместно, но кто захочет,
0: прочитает. Знаете, я не поклонник этого жанра, мне кажется, он не такой уж и высокий, так скажем. Но, с другой стороны, когда я прочитал, думаю, а что тут неправда? Даже вот в этих вот наши спутники и спутницы, кто нас смотрит, слушают, вы ознакомьтесь с этим постом Дмитрия Анатольевича, где он как раз про румынский беспилотник, там, про реакцию европейцев написал. По-моему, забавный текст. Но вслух читать его не будем. Да. Хотя там матов нет. Да. Просто довольно жестко все.
1: Да. В таком случае, что ж, орден Белого Орла.
0: Да, орден Белого.
1: Который хотят отобрать.
0: Опять же, я вот тоже об этом узнал не из каких-то заголовков новостей, я просто гляжу в этом... В соцсетях там поляки волнуются. Они вообще вот распереживались в последнее время, потому что вот это перезахоронение нациста... Ну, вот человек клятву самому Гитлеру давал, то есть эсэсовцы, они же даже не Германия, не Рейху, а они прям личную клятву верности
1: Адольфу Гитлеру. Да, у них был,
0: Гитлеру.
1: Да.
0: И вот этот Андрей Мельник, которого перезахоронили, и вот этот над гробом склонившийся Зеленский, над гробом нациста, который... Ну, что тут уже даже... Это просто нацист. И вот все это почему-то поляков тревожит. Тем более в июле очередная годовщина будет Волынской резни, где они тоже никак не могут вот понять, как им относиться вот к тому, что на Украине главные герои как раз те, кто, собственно, там вырезал польское население. А какой-то их... Министр иностранных дел, по-моему, польский, как-то сказал, что, типа, вот у всех свои трактовки, типа, истории.
1: Таким образом можно скатиться вообще,
0: да,
1: извините.
0: Поляки с этим не согласны. По-моему, Лех Валенца как раз первый, кто возмутился вот тем, что Зеленский присвоил имя какому-то подразделению украинской армии, имени героев УПА, и из-за этого, по-моему, вот пошла вот эта вот вся движуха, чтобы орден отобрать. И что-то они там скоро соберутся. Интересно будет, если отберут этот орден, хотя поляки в соцсетях такие говорят, а зачем мы вообще ему давали этот орден вообще? Кто он такой? Это одна, по-моему, из высших наград
1: польских. Да, это, ну, действительно, это высшая награда. Это вообще один из старейших польских тут орденов, надо понимать. Но до этого он, если как правильно выразиться, котировался в Российской империи. Поэтому как Украина относится к этому, учитывая их повсеместное, знаете, повсеместный отказ от деятелей культуры, истории. Вы помните, вот это мы с вами неоднократно обсуждали, когда писателей вносят в какие-то реестры императоров
0: всероссийских. Покорителей морей, океанов почему-то, вот всех надо внести в список. А те, которые у них есть, ну, вот, разрешенные, они вот почему-то полякам не нравятся. Ну, нам-то тоже, мы-то четко позицию свою высказали. Ну, потому что вот эти мельников, они вот откровенно служили, тоже на прошлом эфире про это говорили, то есть они просто были в составе частей вот этих СС, эти бандеровцы, они партизанили, вырезали евреев и поляков на Западной Украине, то есть, ну и вот такие вот герои на Украине.
1: Да, там
0: Мазепа, же... Петлюра, Бандера, Мельник. Странно. Вот я даже пытался когда-то, когда еще, ну, там, ну, так скажем, до начала СВО просто вот задавать вопрос, а что у вас герои-то такие вот все, вот как бы есть какой-нибудь там у вас, ну, я не знаю, там, писатель какой-нибудь, ученый, композитор, вот кого вот не стыдно там каким-то национальным символом, просто кого не ткни, он вот из тех, которые там... поднятые на флаг, на знамя украинских националистов, они все какие-то мрази и гады, извините. А если они, например, говорят, ну вот, чисто украинский там был, там, допустим, писатель Иван Франко. Ивано-Франковск, кстати, город есть такой.
1: Да-да-да.
0: Крупный на Западной Украине. А потом смотришь, там люди говорят, а вот у него были... дневники, он вел дневник, Иван Франко, писатель, и там запись, например, что «сегодня меня оскорбили в трамвае, назвали украинцем». Он русином себя считал. Ну,
1: то есть, мне кажется, я вспоминал, да, эту историю такое... во время наших с вами эфиров, когда в освобожденных населенных пунктах военкоров очень часто сопровождают в библиотеке. И вот мне папа, да-да-да, книжечка «Национальный герой Украины». Тарас Шевченко, оп, Степан Бандера следующий. Угу. И ну, как бы это воспринимается, это причем школьная библиотека, абсолютно нормальным явлением. И, соответственно, да, неокрепшие умы это тоже считают абсолютно нормально. И целое поколение, ну, извините, выросло.
0: Опять уже. Же, я еще раз свою идею еще раз озвучу, что со странами-соседями, со странами, у которых у нас есть какая-то общая история, нам нужно какую-то там академическую комиссию, где бы мы там согласовывали учебники и какой-то взгляд на историю. То есть никто не говорит, что вот именно наш взгляд на историю должен быть там, я не знаю, там, у молдаван, допустим, или у эстонцев. Но хотя бы, чтобы вот из школьных учебников соседних стран не, дети не делали вывод, что вот, ну, вот это русня и все такое.
1: Да, а то отдельные страны того же. Период советской оккупации, да, вот это, да, знаете, да.
0: Не, ну а так с этого все и началось, что вот там музей советской оккупации, да, там да, где-то да. В Литве, в Латвии, давай там поднатягивать какие-то цифры, там миллион угнали... не знаю, куда там, на Северный полюс и так далее.
1: Да, ну что ж, закрывая тему вот с этим орденом Белого Орла, тут, конечно, высказались многие, тут и депутат, значит, Европарламента, и президент страны, говоря, да, вот конкретно о Польше. В общем-то, посмотрим, насколько это будет действительно, дойдет ли до дела. И второй момент, ну, Израиль тоже активно высказывался против всей этой истории.
0: Тихонечко возмутился по поводу вот перезахоронения вот этого Мельника, нациста, да. И по поводу планов перезахоронить там Бандеру. В общем, они там пантеон какой-то героев вот этих нацистов решили у себя сделать. И там Израиль тихонечко так пискляво возразил.
1: Да, что ж, прервемся, друзья, продолжим. Уже? Оставайтесь с нами, полчаса пролетели незаметно. Оставайтесь с нами.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Все верно, это да, он, это тот самый Бочарик в эфире Радио Спутник. Приветствуем всех, кто только подключился к нашей трансляции.
2: Да, я сегодня пришел в эфир рассказать про вот дебаты, которые я посмотрел. Ну, они там уже мелькали в соцсетях, тоже вот там Виктория Нуланд, Помпео, Миршаймер, Уолт. Просто меня заинтересовала история, как вот эти люди, Виктория Нуланд, надеюсь, не надо пояснять, кто это такая, вот как они... Не просто вот, мы, знаете, по телевизору или еще где-то видим, вот они что-то заявили, и какие-то идут комментарии, там, согласие, несогласие. А вот как человек ведет себя, когда он отстаивает свою точку зрения, когда ему неудобные вопросы задают. Вот мне очень интересно было на это посмотреть. Двухчасовое видео в интернете там есть на каких-то... Ну, это... Какая-то такая платформа, Мунг в Канаде называется, которая проводит эти дебаты. У них есть свой сайт, где, в общем, это за деньги можно смотреть и даже там как-то участвовать в дебатах, в этих там задавать вопросы. Но вот мне, когда я искусственный интеллект спросил просто, вот где это посмотреть, он мне взял ссылку, видимо, на какой-то пиратский ресурс, что ли. Вот прям два часа я посмотрел. Но прежде всего, чтобы вот не забыть, хотел сказать, что... Опять вроде как Трамп говорит, что опять вот он все продавил Иран, что вот идет выход на сделку, что Иран согласился куда же, в Китай, по-моему, эту обогащенный уран отправить и освободить Ормузский пролив, убрать мины. И знаете, вот в восьмой раз я ему опять не верю. Вы представляете, какой я негодяй, не верю вот этому...
1: Может, просто скептик, что вы так сразу...
2: Вот почему-то скептик, потому что обычно выходит Трамп, рассказывает, какую он шикарную сделку вот заключил, и просто вот он... Просто ему сейчас некогда его подписать, и вообще он там пару дней дает им подумать, а потом выходят представители КСИРа или МИДа Ирана и говорят, не-не-не, мы вообще не про то. Сначала денежки наши отдайте, вот эти вот, которые 12 миллиардов там в кувейте лежат.
1: Ну, и это роликами вот троллят еще мастерски, да, используя искусственный
2: интеллект.
1: Поэтому
2: хоть это и новость номер один, ее вот в международном секторе, так скажем, новостном ее там раскручивают, вот какие-то эти подробности этой сделки, но почему-то нет веры, что это обоюдное согласие Ирана и США. Скорее всего, будет еще эта история продолжаться.
1: Тут еще источники такие. Вот, когда читаешь Аксиос со ссылкой на неназванного американского чиновника.
2: Вот Аксиос, все, они каждые три дня, по-моему, эту новость. Ну, давайте к дебатам вернемся.
1: Да, значит, пожалуйста.
2: Чтобы пройти дебаты... рассказать, надо мне такую небольшую историческую справку.
1: Так.
2: 1821 год. Джон Квинси Адамс, это в тот момент госсекретарь США, а там через два года станет президентом после Монро. И вот он в Конгрессе произносит речь, из которой вот выхватили самый главный смысл, что Америка не должна охотиться на монстров где-то там вне своей территории. Имел в виду он как раз какие-то тирании, так скажем, там королевства или еще что-то, какие-то вот, значит, режимы, которые им кажутся несвободными. Вот этот Квинси Адамс предлагал, значит, на территории США сделать процветающее свободное государство и таким образом весь мир убедить в том, что их стиль жизни, вот он самый лучший. А время вот это, почему об этом тогда говорили в Конгрессе, потому что как раз вот шла революция в Мексике, шли боливарианские революции в Южной Америке, и как раз стоял вопрос вот там вводить войска в Мексику, это там в июле, скажем, этот Конгресс заседал, а в сентябре уже там победила мексиканская революция, и просто вот эта речь, она была в основе доктрины Монро, про которую все знают, благодаря вот тому, что уже Трамп, доктрина Монро 2.0, но она под собой имело смысл, что вы типа вот эти европейские королевства, царства и прочие тирании, вы не лезьте в наш новый свет. Мы тут хотим жить так, как мы придумали. То есть еще не было вот такого имперского душка, что вот это вот Южная Америка, это наш бакьярд, а что вот тут вот свободные страны, и в общем вот так. И вот это как раз фраза про то, что Америка не должна охотиться на монстров по всему миру бегать, она стала, как бы, как это по-русски сказать, ну, короче, она стала темой этих дебатов. С одной стороны, они 20 мая прошли эти дебаты, с одной стороны, значит, был Майк Помпео, это тоже такой просто ястреб такой, который вот все бомбит, все надо бомбить, такой цепелявый, значит, все нужно, значит, в пыль, в каменный век всех врагов бомбить. Викторию Нуланд мы, наверное, не будем представлять, все знают, кто это такая. И, то есть, они защищали точку зрения, что надо США охотиться на монстров. То есть, вот надо везде, по всему миру устанавливать свой порядок, чтобы все слушались Америку. Это вот такое ястребиное, так скажем, крыло. А против них были два профессора. Один Джон Мершаймер, про него я тоже несколько раз говорил. Ну, тут просто в Чикагском университете профессор, бывший военный НАТО. Он работал над... Его специализация была там в Генштабе оценивать угрозу блока, Варшавского блока против НАТО. Ну, то есть, вот он работал с какими-то данными, вышел в отставку и стал как бы вот таким уже ученым, профессором там, геополитика и политология. И его коллега Стивен Уолт был. И вот они спорили, значит, нужно Америке гоняться по всему миру вот за монстрами в кавычках или не нужно. И у тех, кто, вот которые профессора, они выходят на этих дебатах и говорят, вот знаете, по оценкам такого-то центра, центра Ватсона там при каком-то университете, они взяли и посчитали, вот, что прямое следствие от военного вмешательства на Ближнем Востоке, это с 2003 года, с похода на Багдад, по нынешнее время прямым следствием вот этого вторжения была смерть 4,6 миллиона людей. То есть там, ну, не прямые какие-то убийства, а то, что еще там какие-то террористические группы возникли и так далее. То есть вот весь этот бардак на Ближнем Востоке из-за этого, который возник. Потом, говорит, вот еще есть... Ну, это со стороны профессоров. Вот есть еще такой авторитетный медицинский журнал «Lancet», который посчитал, что с 1971 года по 2021 год в результате санкций, которые накладывала США, погибли 28 миллионов человек. То есть, ну, какие, понимаете, такие, я бы просто вот сел бы и сказал, все, вы победили, вот, ну, когда такие данные приводятся, я не понимаю, вот ради чего тогда вот все эти там флаги демократии и справедливости, если там гибнут люди, женщины, дети. Но нет, вот этот Майк Помпео выходит и говорит, а знаете, вот эти монстры, если за ними не охотятся по всему миру, они потом все равно придут в США и, значит, нанесут нам урон, вот как 9-11, значит, что вот мы-то думали про них, что они там в пещере, в тапках сидят, а они, вот, значит, выучились на пилотов и устроили нам 9-11, поэтому нужно вот как только вот что-то такое мы видим, что зарождается, нужно, значит, приезжать и бомбить. Естественно, поскольку вот Иран сейчас в заголовках новостей, они вот крутили всю вот эту, как бы все свои тезисы какие-то вокруг Ирана применяли к нынешнему положению в Иране. И вот как раз этот Майк, он, вот что мне бросилось сразу в глаза, и вот как-то, мне кажется, любой зритель может, сразу увидев эти дебаты, понять, что вот эти профессора, они выдают какую-то конкретику, какие-то исследования, какие-то факты, какие-то даты, а вот этот Помпео и Нуланд, они больше давили на, значит, какие-то эмоции, вот эти, значит, слезы матерей, американских солдат, вот все было, вот просто раз, вот такой, как бы, ну, ты, чувак, пришел, а вот те 4,5 миллиона, у них что, матерей не было? Или, ну, тем не менее,
1: поскольку... Парировали там, как вот такие...
2: А там, там довольно жесткие правила проведения дебатов, то есть там по 6 минут каждый участник как бы доказывал свой тезис по очереди, потом по 3 минуты ответ на то, что показалось интересным у... Так, противника что-то опровергнуть. Ну и потом какие-то... Да, там самый горячий момент как раз и вот был, когда Помпео уже начал кричать: давайте, давайте, значит, правильно Трамп бомбит Иран, надо их бомбить, их надо разбомбить, потому что летят ракеты, слезы матерей в Израиле, значит, бомбят союзников этих монархий залива, ракеты летят, конечно, надо этих гадов, этот Иран бомбить. Ему профессор говорит: слушайте, а вы что, не в курсе, что это США войну начали? Что если бы США и Израиль не начали войну, то ракеты бы не летели в союзников, и там и слезы матерей бы не были, то так раз подумал, говорит, а они в 1979 году уже американцев убивали. Профессор говорит: а вы в курсе, что мы переворот им устроили, демократическое правительство снесли в 1953-м? Думаете, ну это вот я пытаюсь диалог передать, думаете, иранцы про это забыли? Вы, говорит, учитываете, что у каждой страны тоже есть история, они свою историю как-то изучают. Ну, быстренько там увиливал этот Помпео и Нуланд от этих вопросов. Очень интересно мне показалось, когда вот они начали выяснять, а давайте вот выясним, кто монстры вообще. Вот, ну, понятно, что это взято из речи вот этого будущего президента шестого, когда он был госсекретарем, когда он сказал, что охотится за монстрами. Вот эти профессора говорят: вот смотрите, мы свергаем правительство по всему свету. Это не обязательно какие-то там тирании. В Чили мы свергли в 73-м, вот в Иране в 54-м свергли. Это были демократические правительства, там Гватемала 57-й год, еще что-то. Просто нам не нравится, вот их, что их демократия как-то вот нашим интересам не соответствует. Это мы сносим правительства, которые вот, и не обязательно даже вот монстры и тираны, там в смысле, который вкладывал вот этот госсекретарь в 1821 году. Они вот отвечают эти вот Нуланд с Помпео только вот каким-то вот, значит, переносом на слезы каких-то матерей. Начинает вспоминать, что он где-то в Дейтоне там был на похоронах американских солдат. То есть вот, ну, собственно, это не дебаты, а какой-то просто вот уход в какие-то эмоции. Ну, там... Вот когда как раз они выясняли, кто такие монстры, вот он закричал, что а вот Хамас, значит, 7 октября, ну вот, вот это же как бы зверство, это монстры. Профессора согласились, говорят, да, это зверство, это монстры, но нет никаких доказательств, что Иран знал об этой атаке Хамаса. Вот там, конечно, это надо вырезать, вот это видео, потому что вот смешно, когда Виктория Нуланд пытается саркастически хохотать. У нее какой-то такой смех. То есть, ха-ха-ха, в каком вы мире живете, профессора, значит, ой-ой, вы, значит... А тот спокойно говорит: слушайте, нету никаких публичных записей или данных, что Иран знал об этой атаке, о готовящейся. Они опять начинают хохотать над этим профессором, над этими профессорами. А тот говорит: вот вы, Майк Помпео, вы были в этот момент этим, занимали государственную должность. У вас есть эти данные о том, что Иран знал? Помпео, в общем, ну как их размазали. И он перевел, ну, в общем, на вот эту террористическую атаку, но когда профессор упомянул, что в Газе, собственно, геноцид происходит сейчас, Помпео говорил, что это самозащита. Вот прям
1: вы
2: на
1: не голубом, понимаете, это другое.
2: Вот прям на голубом глазу говорит, вот такой вот прям, говорит, это self-defense, так, самозащита, прям и пырит на этих профессоров. Профессора тоже не дурачки, достают бумажки, говорят, вот смотрите, три... каких-то организаций, одна из них израильская, выпустили доклады, даже израильская организация, что это геноцид и этноцид. Ну, понятно, что там, когда нечем крыть, они опять на эти вот все эмоции переходят. Я конечно, сидел, ждал, просто мне про Украину интересно было. Вот,
1: обсуждали?
2: Что... Да, там был вопрос из зала, и как-то, в общем, замяли, и все очень жарко было вот по поводу как раз вот Ирана, все, поэтому ничего такого. Ну, мне вот впечатлило то, что у людей нету, кроме перевода на какой-то эмоции и на какое-то вот это вот ха-ха в адрес этих профессоров, других аргументов нету. А то, что вот эти люди, ученые говорят, оно как бы, да, там все складывается, все здравый смысл. И опять же, это вот некая проекция на себя. Вот мы тут сидим, и вот, может быть, мы под влиянием там самопропаганды или какой-то пропаганды, и нам вот это не нравится, то, что США в мире делают, и в советское время не нравилось, потом что-то попытались подружить, они нас восприняли, как будто мы там им войну проиграли, они говорят, вот вы проиграли холодную войну, сидите и, типа, там, и не пыхтите. Чего вы вообще пыхтите? Вы проиграли холодную войну. А с нашей же точки зрения это выглядит как? Да нет, это был добровольный шаг такой к миру, чтобы вот эту напряженность, которая была, как бы всю махом разрядить. А они это восприняли как то, что мы сдались. И поэтому было интересно вот посмотреть, а уже глазами вот этой публики, которая сидела в зале, как она там воспринимает вот эти слова, которые... То есть не облучены ли мы сами пропагандой и воспринимаем ли мы, как бы сказать, непредвзято то, что делает США, в чем виновата США. Вот мне показалось, для себя я, во всяком случае, вот получил ответ, что вот как я к этому относился, так и вот люди с бумагами, цифрами, фактами и датами все это доказывают.
1: Я прям вспомнил опрос, буквально на днях прошел, говоря о вообще понимании и истории, и себя в текущих реалиях, если можно так выражаться. Вот американцы, многие до сих пор считают, что во Вторую мировую войну американцы воевали с Советским Союзом, поэтому о чем тут можно говорить?
2: Да, и там кто победил, естественно.
1: Ну, там, да.
2: Да, это уже как-то... Ну, хотя вот в соцсетях там над ними ржут, уже в ТикТоке какие-то вот как раз в мае, ну, когда День Победы, вот какие-то запускали, показывали глупость. Какая-то была даже инфографика, которая ход мировой войны, Второй мировой войны показывала. Как-то вот чуть-чуть образует людей. А знаете, чем кончились дебаты? Это же вроде как дебаты, где есть победители.
1: Так, вот это самое интересное, вот
2: мне,
1: да.
2: Самое интересное показалось. Вот до дебатов за точку зрения профессоров, что точка зрения, еще раз напомню, что Америке стоит только собственным примером бороться за мир и справедливость и вот налаживать жизнь у себя в стране и не лезть нигде в мире со своими там,
1: демократическими ценностями и идеалами. Да?
2: Вот, за эту точку зрения до дебатов было 55% человек, соответственно, за вот этих ястребов Нуланд и Помпео было 45%. Угу. После дебатов барабанная дробь. 56-44. То есть они победили в дебатах, вот эти люди, со здравым смыслом, с нормальным научным подходом, но всего 1% они переубедили. Я вообще, честно говоря, ну, я так понимаю, что это когда мозги индоктринированы, когда тебя уже на каком-то чувственном уровне убедили, что США настолько правы, что могут вот в любой момент в любое государство прийти и там в пыль разбомбить тех, кто им не нравится, что все это ради такой высокой цели, что их даже уже каким-то вот здравым смыслом, цифрами, фактами и датами просто не убедить.
1: Расстроили.
2: Я просто смотрел это все и видел, как вот плывут вот эти вот упырьки Помпео с Нуланд, как, собственно, холодно, без эмоций им свою правоту доказывают вот эти, их академики называют. Академики, думал, ну, это вчистую просто, ну, вот. Всего 1%. Но если будете обращать внимание, мне кажется, вот сейчас там какой-то платный период, 2 недели висит на сайте этих дебатов для любопытных. Мне кажется, сейчас, когда он пройдет, откроют это видео, очень много будет оттуда вырвано каких-то кусочков, вопросов-ответов. Так что вот, если увидите где-то в соцсетях, нажимайте, смотрите, это интересно.
1: Но я думаю, вы согласитесь, что вот даже если 1%, но все равно получилось переубедить.
2: Да, да.
1: Все-таки, ну,
2: по проценту. А мне еще там были довольно неожиданные аргументы, например, когда вот как раз про уже... В самом начале, вернее, когда вот как раз там буквально практически звучал вот этот тезис о том, что охотиться по всему миру за монстрами, вот профессор Стивен Волт говорит, вот смотрите, вот у нас чуть ли не один из лучших друзей страна Южная Корея. До 90-го года это была жуткая военная диктатура, которая сажала и убивала там каких-то оппонентов, там коррупция, шмарупция, и ничего, мы с ними, значит, никуда туда не ехали, никого там не свергали, никого не бомбили, и вот, типа, вот, значит, они сами каким-то образом вот пережили вот этот свой период истории, и как-то вот сейчас у них более-менее функционирующая демократия. Не Помпео, не... А у Помпео у него всегда такая точка зрения была, вот как анекдот про чайник, знаете, там вот сидит мужик весь перебинтованный с костылем на кухне, чайник начинает свистеть, вот как по нему костылем даст, жена заходит, говорит, ты что, он такой плачет, их надо убивать, пока они маленькие. Ну, в общем, такой паровоз, чайник, да. И вот Помпео, он все время, значит, такой. Вот, значит, мы же не знали, что вот они вот такие-то вырастут в каких-то таких монстров. И вот пока они, их по всему миру надо на наших условиях, значит, убивать, а не пока они придут на нашу землю и будут, значит, здесь нас... Ну, вот это к 9.11, это тоже болевая точка такая. Она действительно действует на американцев, потому что у них это раскручено в трагедию национального масштаба. И не было, вот меня удивило, что не было со стороны этих академиков-профессоров, не было, например, замечания о том, что вот эта террористическая организация, которая вот на самолетах прилетела в башню-близнецы, они, собственно, американцы ее и создали для борьбы с Советским Союзом. Ну, это Осама Бен Ладен, Аль-Каида, наверняка у нас запрещена как террористическая организация. Что... Но, вот тем не менее, сами создают монстров, потом надо за ними бегать и где-то
1: их побеждать. Одна из самых распространенных, точек зрения, вообще, если говорить вот так вот массово. Мы, кстати, с вами упомянули в первой половине украинскую повстанческую армию, она признана экстремистской, террористической, ее деятельность находится под запретом, это важно, да.
2: Укранацисты и ОУН, УПА, это все вот эти все запрещенные и правильно.
1: Да, у нас остается не так много времени, Андрей Николаевич, всего 2 минуты.
2: А у нас что-то интересненькое было, сейчас я посмотрю.
1: Там суета вокруг была. Белоруссия, Украина тоже, всячески пытается, да.
2: Да, вот тоже мне показалось, что у нас действительно это все так как-то сухо и не развивает эту тему, а вот там вот даже Макрон позвонил Лукашенко, и как Лукашенко сказал, что знаете, как он научился выговаривать Александр Григорьевич. Вот это Лукашенко понравилось, что Макрон умеет выговаривать Александр Григорьевич, и Макрон, значит, говорит, что вы типа не собираетесь начинать войну, потому что Зеленский задолбал уже бегать, всем кричит, что в Беларуси сейчас начнет войну. Я поинтересовался, там вот залез в комментаторов украинских, которые там против Зеленского, которые оппозиции, которые живут не на Украине, и там такая картина складывается, что вот есть Мазырский НПЗ в 30 километрах от границы Украины и Беларуси, и, скорее всего, провокация будет именно удары по вот этому НПЗ, и если вот... Вот представляете, вот им прилетает Белоруссия, что им делать? Там через Белоруссию, собственно, там все заминировано, по каким-то дорогам уже войска не провести, что в ответ лупить по Украине. Украина надеется таким образом, ну что им там два дрона лишних запустить, просто не в сторону России, а в сторону Беларуси. Но это каким-то образом, ну это конструирует мысли, зачем это Зеленскому. Зеленский, значит, уже вовлекает как бы еще одну сторону в конфликт и какая-то, значит, эскалация. Плюс там же есть какие-то свои белорусские нацисты, которые воюют на стороне ВСУ.
1: Но Александр Григорьевич предельно ясно тоже сказал, что подобные провокации... Подождите. Ответ не останутся. Время, Андрей Николаевич. Вот да. Так вот. К сожалению, большому. Андрей Бочаров, Денис Рабин.
2: Спасибо
1: Рабин
2: большое.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
0: Ага, тот самый Бочарик. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Усиление контроля на границе из-за вспышки Эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики Эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил: при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания, свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – «Инемури».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Митрополит Илларион, освобожденный в Чехии, прилетел в аэропорт Внуково. Проект «Лето в Москве» стартует в столице. Подробности далее. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ по поселку Октябрьский Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Ранее там информировали, что в результате атаки ВСУ по региону два мирных жителя погибли и двое получили ранения. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Митрополит Илларион, освобожденный в Чехии 26 мая после задержания двумя днями ранее, прилетел в Россию в московский аэропорт Внуково, сообщает корреспондент РИА Новости. Известный иерарх Русской Православной Церкви 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинений и дополнительных условий. На следующий день митрополит сообщил агентству, что покинул Чехию. Митрополит Илларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Астану. Он добавил, что казахстанский президент Касым Жомарт Токаев предпринимает для этого реальные шаги, чтобы создать соответствующие условия. По мнению Путина, Токаев поддерживает русский язык и считает это важным, в том числе потому, что Россия и Казахстан долгое время находились в составе Советского Союза, в котором русский был языком межнационального общения. Кроме того, он является официальным языком ООН. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 8 пострадали в результате израильских ударов по югу Ливана. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. Несмотря на объявленный в ходе переговоров в Вашингтоне режим прекращения огня, Израиль продолжает ежедневно наносить удары по десяткам населенных пунктов Ливана, включая крупные города Тир и Набатия. Масштабный проект «Лето в Москве» стартует в столице и продлится до 6 сентября. На более 500 площадках по всему городу пройдут экскурсии, концерты, фестивали, спортивные и благотворительные акции. Так, в эти выходные в парке «Музеон» пройдет детский фестиваль искусств «Небо» с участием 17 коллективов, включая труппу из Бразилии. Завтра также состоится фестиваль настольного тенниса. Около 7 тысяч спортсменов сразятся на 200 столах. Игру будут одновременно судить 100 арбитров. На городских пляжах по выходным будут проходить бесплатные тренировки и турниры в рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». Фестиваль «День молодежи» с лекциями, мастер-классами, концертом и диалогами с героями СВО состоится 27 и 28 июня в парке «Ходынское поле». На площадках московских сезонов откроются домики добра проекта «Москва помогает». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91.2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я есть тот самый страшный Манучаров, но в гостях у меня сегодня человек, который сможет мне дать отпор, надеюсь. Это Оксана Скала-Кошелева. Здравствуйте, моя дорогая. Сейчас я вас представлю. Вы рекордсменка в номинации «Буксировка» многотонной техники, мастер спорта России по пауэрлифтингу, одна из самых сильнейших женщин России, участник проекта «Титаны», финалистка проекта «Удивительные люди». Ну, перед тем, как начать вас допрашивать, у нас есть такой быстрый вопрос, быстрый ответ. Самый максимальный вес, который вы сдвигали с места в своей жизни?
3: Это погрузчик «Кальмар», проект «Удивительные люди», 82,5 тонны.
2: Ну, как это возможно?
3: Это вот этот чувак, который грузит контейнеры.
2: Ну, это как возможно? Это же тяжелая штука.
3: Ну, телевидение приехало, я участвую в конкурсе, желание победить всегда превалирует впереди меня, и поэтому...
2: Сейчас я буду расспрашивать.
3: Пришлось
2: быстро
3: рожать.
2: А поднять вот самый тяжелый какой?
3: А, ну это уже мой вид спорта,
2: да,
3: пауэрлифтинг, ну там не стоя вверх. Присед 200, жим 35, ой, у нас сотка не произносится, 135 лежа от груди, и становая тяга в стиле сумо 222,5 килограмма. Но это небольшие результаты, нормативы мастера спорта международного класса.
2: А, да, то есть это как бы такие... А сколько вы весите?
3: Смотря когда.
2: В данный момент.
3: В данный момент я жирный дрищ, как говорят у нас в профессиональном спорте. Сейчас я зажирела 80 килограммов.
2: 80 килограмм.
3: Начинала в 72.
2: А рост?
3: Уже 69. Было больше.
2: Это как-то тоже меняется?
3: Травма. Стерся позвонок.
2: Я понял. Сколько раз вы отжимаетесь? Такой вопрос банальный.
3: Не экспериментировала, но могу сказать, был эксперимент с приседом, с одним спортсменом мы зарубились. 1000 приседаний, 4 часа приседали. Потом 2 недели лежали и ждали, когда ноги вернутся.
2: Я вообще, честно говоря, так чуть-чуть как бы в оторопи по поводу этого, да. Ну вот, казалось бы, да, у нас там принято говорить, что женщина сильна духом. В вашем случае вы сильны и духом, и телом.
3: Тут совпало,
2: да,
3: все.
2: Да, совпало. Но это,
3: спасибо,
2: вот как произошло? Как так вообще произошло?
3: Хорошо, я еще раз эту историю расскажу.
2: Ну нет, тезисно. Я понимаю, что вас спрашивают это каждый раз, но тем не менее, понимаете?
3: Был красивый мальчик, мускулистый. Я хотела... тоже быть в спорте. И я постоянно бегала к нему за консультацией. А его жена была очень недовольна моими частыми визитами.
2: Угу.
3: Но я-то любовалась им и информацию узнавала, угу, а она опасалась.
2: Ну, понятно, конечно.
3: И однажды он психанул, видимо, какие-то семейные ссоры, достали его, и он сказал: «Ты меня достала». Набирает номер телефона и говорит: «Толя, тут задолбала меня одна, хочет приседать, сжать, тянуть, забери ее к себе». И через неделю я уже на соревнованиях. Рекорд Иркутской области по жиму штанги лежа.
2: То есть абсолютно случайно вы бы ходили на тренировки к некому человеку, да? Вы так ему надоели, что он вас куда-то
3: сбагрил
2: кому-то профессионалу, да?
3: Настоящему тренеру это Анатолий Купчинский.
2: Угу.
3: Кстати, я когда узнала его фамилию Купчинский, я подумала, что это знак свыше, потому что самый известный наш силач – это Турчинский. Динамит. Я подумала, что это проведение сверху, и отдалась полностью. Лет 10 искала выход из спортзала, вот вышла, смотрю, вы тут. Думаю, ну, поговорим.
2: Сколько лет вы этим занимаетесь, профессиональным спортом уже?
3: Не более 7 лет я выступала, травма потом меня скосила, срубила. И потом уже тренерская деятельность, образование. И случайно из-за травмы я ушла в силовой экстрим, и там появились мои многотонники.
2: А сколько лет нужно, вот я прошу прощения, чтобы вот достичь такой силы?
3: Вы знаете, нету цензуры, нету каких-то конкретных рамок. Я случайно стала мастером спорта в течение года, в течение 1,5 лет я стала тренером,
2: угу,
3: в течение 5 лет закончила вышку спортивную.
2: Ну, про вас вот я читал сейчас, вот я ночь провел с вами.
3: О, как!
2: Да.
3: Манучара за мной ночь провел!
2: Читал все и смотрел про вас, и вообще, конечно, удивлен вот несколькими фактами. Например, факт того, что вы одна из самых сильных женщин России.
3: Уточним, номинация многотонной техники.
2: А есть какая-то еще малотонная или что?
3: А вы считаете, что хирург, стоящий несколько часов и спасающий жизнь, не сильный?
2: Нет, ну хирург не трактор не поднимает, понимаете, на руках.
3: А какая разница? Сила, она в разном. Есть,
2: нет,
3: же
2: я
3: сила
2: имею
3: ума.
2: Сила вот такая. Нет, ну ума...
3: Физическая?
2: Вот... Да.
3: Я думаю, тело натренировать проблем нет. Главное, чтобы физиологически ты подходил к тем или иным упражнениям.
2: А много таких вот еще самых сильных женщин России? Вы кого-то знаете?
3: Я в мире одна скоро буду. Единственная на... шарики на нашем земле.
2: Ну, серьезно?
3: Да.
2: Почему так?
3: Потому что я единственная на планете соберу многотонную коллекцию. Железнодорожный транспорт, легковой транспорт, грузовой транспорт, технический транспорт, воздушный транспорт, удержание мотоциклов, едущих в разные стороны. И вот остался корабль. Ну, я думаю, жахнем и... Да.
2: В будущем. То есть вот этот список, это вы все делали?
3: Все уже есть. И тогда я стану единственной на планете.
2: То есть еще раз, вот все, весь этот список, который вы перечислили, вы уже сделали, остался корабль. А
3: да.
2: Корабль это что такое?
3: Это водное транспортное средство.
2: Нет, как его поднять тоже или что-то?
3: Не-не-не, движение вдоль, по воде, Прикольно?
2: Я представить это не могу. Я вот, прошу прощения.
3: Я думаю, вы увидите все.
2: Я вот, как бы, как сказать, я артист по образованию, по первому, да, я тоже привык, как бы, удивлять людей. У меня вопрос, вот честно, да, к вам как есть, вы не обижайтесь, скажите мне как есть. Если я некорректно его задам, давайте пойдем дальше.
3: Хорошо.
2: Есть же какой-то, не то чтобы обман, но какая-то иллюзия.
3: Нет.
2: Ну а как у
3: вас исключено.
2: Ну а как поднять
3: исключено.
2: Вот этот
3: 81 тонн? Исключено, это спортивные достижения. Исключено.
2: Ну скажите, объясните мне, как можно поднять 81 тонну человека?
3: Я же ее не вверх поднимаю, я ее двигаю на колесах. Это вполне себе... Земная задача.
2: Ну, то есть это можно сделать?
3: Ну, без тренировочного процесса
2: нет,
3: никак.
2: Нет, я имею в виду чисто физически, вот грубо
3: физически,
2: говоря.
3: Физически, да. Понимаете,
2: я
3: вы
2: не
3: у
2: хочу
3: себя
2: вас
3: в голове...
2: подколоть или обидеть,
3: все
2: мне
3: в порядке.
2: Интересно.
3: Вы у себя в голове не можете этого допустить. А я не то чтобы допустила, я еще и сделала. Но я не могу допустить у себя в голове, как можно сыграть, например, резко заплакать. Вот вы же актер, вы наверняка много фокусов всяких таких знаете.
2: Ну да.
3: Вот. Ваша сила в этом. А моя в другом. Быть мотиватором и человеком.
2: Удивительно, удивительно, конечно. Это все просто абсолютно удивительно. Скажите мне, а сложно вот, вот будучи такой как бы, ну, сильным человеком таким, вообще вот как бы оставаться женщиной все-таки, которая иногда хочет быть слабой?
3: Ну, хорошо, конечно, вы так вот все это расставили. Спасибо за тактичность. Огромное спасибо.
2: Или не хочется?
3: Внешняя оболочка – это средство защиты. А тех, кто так или иначе пытается обидеть. Внутри я обычная женщина, которая истерит, недовольна, проснулась. Я сегодня никуда не пойду, я себе не нравлюсь, понимаете? Любящая мыть посуду, готовить. Да все как любой другой.
2: А вот будучи такой сильной, как вы, легко себе найти человека?
3: Мне да.
2: Это тоже сильный будет или слабый человек?
3: Ну, последний был тоже сильный, но слабый духом, стержнем. К сожалению, вот это абсолютное единение внутреннего и внешнего фактора, она усложняет жизнь. Но на коротенький роман хватает.
2: У вас друзей много?
3: Вагон и маленькая телега.
2: Правда?
3: Конечно, меня любят.
2: Нет, меня тоже любят, но у меня друзей, например, немного.
3: Смотря что вы вкладываете в это. Есть человек, который отвечает за все тонкости моей внутренней жизни и внешней. Есть человек, который всегда даст нужный совет, как правило, мужчины повзрослее. Как правило, женщины все же с женской части. Но они надежные. Их, может быть, не сотня, но они на сотню надежные. И большего не надо. Есть те, кто оберегают, направляют, защищают.
2: Пауэрлифтинг. Я почему так четко
3: так
2: говорю?
3: Легко выговариваете. Мой первый, не сразу научилась.
2: Мой первый тренер, она пауэрлифтинг, Даша.
3: Лифтер?
2: Да, мы с ней занимались когда-то в зале. Даша, если видит, привет, привет. Я по-прежнему жму.
3: Тут.
2: Жму столько же, сколько мы жали. Смысл в том, что это такой мужской вид спорта. Я тогда еще 20 лет назад ей это говорил. Сейчас повторяю вам. Вот вам не было некоторого, ну, как бы, неловко чуть-чуть надевая вот
3: этот костюм? Я вижу, как вам неловко задавать эти вопросы. Вообще не парьтесь, задавайте. Спорт — это среда абсолютно бесполая. Там нет мужских

0: говорили вам, что типа, Оксан, ну остановись, такое идешь, это мужики делают, а ты куда
1: пришел? Ой, да, хейта было очень много.
0: Не хейта, нет, не хейта, другое, я про другое говорю. Вот как бы, придумаем пример, вот в театре, грубо говоря, главная роль. Понятно, что она тебе не подходит, но ты хочешь вот ее играть. Ты играешь ее, и люди смотрят, думают, ну, чего он поперся уже с седыми висками играть молодого парня? Вот грубо говоря, вот не было какого-то в самой себе...
1: Нет. Нет, абсолютно нет. Я вот когда попала в эту среду, я поняла, что я здесь лучшая. Я ведь мастер спорта в трех весовых категориях своих. 72, 75, 84, 84 плюс. Я мастер спорта международного класса.
0: Это пауэрлифтинг имеется
1: в виду? Это лифтинг, да.
0: Mm-hmm. Объясните мне, кроме спорта и истории с шоу, да, вот где еще ее можно использовать? Где, вернее, вы еще используете свою силу в полезных целях?
1: Я никогда мимо не пройду застрявшей машины. Я никогда мимо не пройду бабушки, которая корячит эту сумку. Куда они постоянно несут эти тяжелые сумки, эти бабушки московские. Я никогда не пройду мимо тех, кого обижают. И здесь моя сила вот такая вот, русская. Очень полезно.
0: Были случаи, когда какой-нибудь жигуленок
1: У меня был случай самый... Я очень много помогаю с точки зрения отбуксировать. Угу. Сначала, конечно, мне надо доказать, что я могу, а потом сама помощь.
0: Ну так ты не скажешь, да.
1: В Питере я жила зимой. Выхожу со спортзала, уже стемнело, и такой ор пацана, вот молодой мужчина по звуку. И по звуку слышу, что он не пьяный, а крик такой, ну материться нельзя. Типа, как больно! И я бежать сразу туда. Там толпа народа обступили машину, которая пузом села на колею. Вот такие были погодные условия в том году в Питере. Не именно в том, а в тот год. И толпа стоит, наблюдает, как этот парень корежится. Мне опять, короче, напарница говорит, ты куда лезешь? Зачем тебе? Я говорю, как? Если я могу помочь, как я вообще имею право мимо пройти? Я к нему вытаскиваю его из-под машины, а он залетел и вывернул колено. Пытался толкать,
0: а
1: в машине сидит супруга с грудным ребенком. И никто, ни у кого мысли не возникает помочь ему. Где у вас там сломано? Я говорю, молодой человек, а я в форме сборника России. То есть по мне видно, что я спортсменка. Такая классная была форма. И я говорю, давайте, есть буксировочные тросы? Он говорит, да вы что, перестаньте. Я говорю, ну, на меня посмотрите. Ну, я же выражаю доверенность, что я могу вам помочь. И вот он коряча вот там на одной ноге еле-еле. В итоге я его вытаскиваю. И вы знаете, весь тот год, что я жила в Питере, я ругалась с пиццерией, которая никогда не выполняла мои требования по грибам. Я ем только грибную пиццу. Я заказываю 2-3 порции, 4, а там все равно 3 штучки лежат. Что, сколько бы я ни платила? И вы представляете, этот парень говорит, я хочу вас отблагодарить. Я говорю, да вы что, перестаньте. Сколько у вас у меня таких было? И он говорит, у меня тут пиццерия в 100 метрах, я не доехал. И я такой, господи, да ты же есть, ты есть просто. И все, я захожу, он говорит, берите сколько хотите, наваливайте там далим команды.
0: Ну, а вот минусы в вашем, как сказать, чудо-даре, вашей силе, они есть какие-то? Вот нет. Плюсов понятно, но вот какие-то такие для себя минусы?
1: Нет. Ведь это же хорошо, когда ты благороден и телом, и душой.
0: Я про другое, грубо говоря, ну, там, не знаю.
1: А, ну, типа, боком надо проходить
0: ну,
1: куда-то?
0: Ну, вот, да, какие-то вот такие истории, там, с одеждой, не знаю. Да. Ну, хотя вы так достаточно гармонично выглядите.
1: Ну, это сейчас ничего не осталось.
0: Нет, имеется в виду, что вы не... Понимаете, я, честно говоря, думал, что войдет...
1: Вот, рама.
0: Что-то очень такое, как бы, большое, накачанное. А вы достаточно утонченно выглядите.
1: Ну, это внутренний мир так выглядит. Вы видите то, что есть внутри.
0: А сильно отличается ваш внутренний мир от внешнего?
1: Конечно. Он хрупкий. Его защищать надо.
0: А вот этот диссонанс, он никак не мешает вам?
1: Нет. Ну, я же все равно женщина.
0: Нет, безусловно. А как вы поддерживаете? Вот?
1: Ничего не поддерживаю. Я вообще не заморачиваюсь. Вот мне сейчас... да? Я думаю, сейчас приду, он начнет. Как вы пришли из спортзала? Ногами я пришла в спортзал.
0: Нет, ну это вы везде рассказываете.
1: А вы раз,
0: мне
1: интересно. Что-то
0: мне
1: такое
0: интересно про внутренний ваш мир. Вот вы сказали, что вот у вас внутренний мир очень такой тонко организованный, несколько такой ранимый, тонкий. Вот я очень хорошо вас понимаю, потому что внешне тоже я совершенно другой, нежели внутренний, как все мы. Но в вашем случае это очень как бы, как сказать, очень большая разница, не побоюсь этого слова.
1: Нет никакой разницы.
0: Вы выглядите как суперспортсмен, понимаете, атлетического телосложения, а внутри, я так понимаю, хрупкая девушка сидит. Вот это как? Как вот жить? Нормально? Вы уже привыкли?
1: А так из-за этого и есть, что когда поняла, что сильно обижают, духовно и подсознательно выбрала ту среду, где мне возможно защитить себя внешне. Это все

0: процесс взросления именно того человека, которому не было, допустим, папа, да, он не дал защиту, надежность, уверенность.
1: В детстве?
0: Конечно, в детстве. У меня его никогда не было. Ни в детстве, ни в взрослой жизни. Жизнь в детдоме заставила уметь видеть, распознавать, понимаете? Но тот фундамент, который дают тебе родители еще на нулевой стадии беременности, когда папа еще в себе носит тебя, и мама еще тебя не получила для взращивания, а вот тогда начинается формироваться вот та внутренняя составляющая человека, которая, ну, нету этого кирпичика. Не было.
1: А его не было или нет?
0: Нет и не было.
1: Это пустое место?
0: Это пустое место.
1: В этой стене?
0: Оно всегда болит, да.
1: В этой скале?
0: Да.
1: А заменить его нельзя чем-то?
0: Вот и заменила. Спортом? Разными инструментами. Образованием, спортом, возможностью дать это подросткам. Умение повлиять на жизнь подростка, взрослого человека через спортивную составляющую. Потому что человек способен максимально внутрь себя войти и разрешить неразрешаемое только через колоссальные физические преодоления. А для кого-то физическое преодоление – это просто километр пробежать.
1: Ну, да.
0: А для кого-то штангу 50 отжать, понимаете? У всех свои способы.
1: Про этот кирпичик вы сейчас сказали, что его до сих пор нету, а потом начали говорить, что все равно заменил этот кирпичик вот работа с детьми, подготовка тренерская,
0: мужчины,
1: и так далее.
0: Есть мужчины, взрослые, которые очень сильно поступают со мной как отцы. Как бы поступил настоящий отец? У меня в окружении есть такие мужчины. Например, хочу даже привет передать Михаил Вадимович Паллер. Это наставник такой, что, казалось бы, можно было меня уже и подшлепать, а он умеет сказать так.
1: Ваш тренер?
0: Нет, это не тренер, это руководитель общественной организации «Сильнейшая нация мира», и я ее лицо. Такие. В женском дивизионе, разумеется.
1: А личная жизнь, она не заменяет этот кирпичик?
0: Нет. А вот до брака не дошло. И каждый раз...
1: Я не про брак. Слушайте, брак – это все в МФЦ. Я про кирпичик, понимаете? Да, я вот тоже там знаю масса примеров. У меня у друзей, друзья есть. У меня есть два друга, которые тоже из детдома прошли эту историю. И вот эта реабилитация, о которой мы сейчас с вами говорим, с точки зрения кирпичика, да, я прекрасно понимаю, о чем это идет речь. У меня тоже в детстве не было отца. Вообще этот кирпич можно восполнить?
0: Никогда.
1: Или это пожизненно уже история?
0: Это пожизненно. Видите ли, все физические изменения в организме человека, а это физическое,
1: конечно,
0: необратимы. И если вот в это окошечко не вставили кирпичик в нужное время, оно всегда будет пустовать, сквозить, колоть.
1: Ну а что с этим делать, Оксана?
0: Ничего.
1: С точки зрения как бы прагматики.
0: Научиться с этим жить.
1: Ну а разве нельзя его заменить детьми, семьей?
0: А для кого-то это инструмент.
1: Для вас.
0: Для меня нет.
1: То есть вы сами себе говорите, что этот кирпичик ничем не заменить?
0: Знаете, как я считаю? Я совершенно недавно нашла ответ на этот вопрос, кстати, по поводу семья, дети. Как же мне построить ту хорошую семью, которая вот у меня в понимании, и если у самой-то не было модели нужной? Как дать нужную любовь и нужное воспитание ребенку, когда и у меня-то этого не было? Где? В книжках? Нет, это жизнь, опыт. Пример родителя. А где этот пример? Ну, друзья такие с хорошими семьями у меня есть. Ну, я
1: вот
0: им завидую.
1: Вот и пример. Нет?
0: Нет.
1: Сколько
0: мы
1: вам
0: же
1: лет?
0: Разные люди.
1: Сколько вам лет?
0: То ли 43, то ли 44.
1: У меня мама родила 43 года.
0: Прикольно. Я вас поздравляю. Ваша мама героиня.
1: Я имею в виду, вы об этом как бы уже все, да, закрыли этот вопрос?
0: Все, я закрыла. Были попытки, были даже гражданские браки. Было какое-то вот по молодости. А сейчас я, ну, я трезво смотрю на этот мир. Я боюсь, что я не справлюсь. Я не хочу родить человека, который вдруг останется без родителя.
1: Угу. Зачем вам эти рекорды? Вот сдвинуть трамвай, КамАЗ, вагон. Вот лично вам для чего это?
0: О, приколюха. Она родилась не сразу.
1: Угу.
0: Я строю свое собственное бессмертие. Когда меня не будет, я хочу, чтобы люди помнили, мотивировались и знали, что, несмотря ни на что, независимо ни от чего. И вопреки всему.
1: Она это сделала.
0: И любой может. Все что угодно на любом поприще своем. Пусть то медицина, образование, да что угодно. Космонавтика.
1: Вы уже, я так понимаю, вошли в историю с точки зрения всех
0: рекордов?
1: Конечно, рекорд.
0: Конечно.
1: Их же никто не перебил.
0: Такая не родилась еще. Я думаю, я все больше согласна с тем, что есть Бог на небе. И больших испытаний, чем ты выдержишь, он тебе не дает. А я-то ведь спрашиваю, я говорю, хочу то, хочу это. Он говорит, ну, лови. Лови.
1: Вы всегда так общались или только вот в последнее время? Я имею в виду, вот, общались...
0: В последнее время.
1: Что
0: я
1: вас
0: покрестилась
1: привело?
0: В январе, 14
1: этого года,
0: января,
1: вот да. Сейчас, вот, 26-м?
0: Да, да. Я подумала, что у меня, ну, все есть, а вот какое-то согласие вот этого духовного не приобрела.
1: Фантастика.
0: И, мне кажется, я так сильно осознанно
1: как
0: подошла.
1: Как вы пришли к этому? Сами? Или кто-то вас привел?
0: Размышляла. Мне что-то не хватает. Я в какую-то стену уперлась. Сейчас мне помогают эту стену сдвинуть. И, кстати, она сдвигается. Я прошла кастинг на роль мамы трех детей, которая занимается пауэрлифтингом. Понял, да?
1: Шикарно. То есть у вас вся карьера...
0: Пишется сценарий на сериал со мной в главной роли. И уже начали снимать неполный метр. Фильм называется «Тренер». И я в главной роли. Вот видите, сдвигается. Сдвигается.
1: С Божьей помощью?
0: Конечно. Без него никак. Я бы уже, наверное, где-нибудь сгинула, как и многие из нас.
1: А вот объясните мне, пожалуйста, вас вот эти травмы никогда не пугали? Ну, есть же риск надорваться довольно большой, вот с эти средства все поднимать. Потом мышечная масса. Ее же тоже не так просто набирать.
0: Хороший тоже вопрос.
1: Здоровье тратится на это, и полезного в этих укольчиках мало.
0: Я вот так вот вам скажу. Ну, во-первых, никаких укольчиков.
1: Так, давайте так, смотрите. Я в курсе, что такое пауэрлифтинг. Я в курсе, что такое большой спорт. Вы не первый, не последний, кто это. Более того, я тоже когда-то чего-то там и так далее.
0: Никакой запрещенки.
1: Нет, я не про запрещенку.
0: Фармакология там есть,
1: да,
0: но ничего
1: про...
0: такого.
1: Да, но оно же тоже как бы...
0: Удостоверение,
1: понятно. Нет, я не об этом. Я про то, что как бы это же все равно вредно.
0: Подождите. Вы знаете, что существует из фармы? Фарма моего имени.
1: Да? Оксандра
0: Лон. Вы пытаетесь
1: сейчас каким-то образом меня отвлечь от темы, это бесполезно.
0: Возвращаемся.
1: Я
0: к
1: еще
0: та
1: пиявка, я от вас
0: есть.
1: Не отстану, да.
0: А у меня есть травма, пояснично-крестцовый отдел и межпозвонковый диск под замену. Но вот мы пару недель назад в клинике «Семашко» с хирургами сделали последние исследования предоперабельные и выяснили, что в России нету нужного размера позвонка. Будем ждать, а потом менять, потому что были уже случаи, ноги отнимаются. Я хочу сказать вам, что травмы в спорте высших достижений – это наивысшая плата за свои результаты. Я давно с этим согласилась. Хватит, что там говорить?
1: Ну, то есть вы понимаете, что от этого не убежать, да? Что это
0: неизбежно? Я и не убежала уже 10 лет.
1: Вы не боитесь?
0: Не убежала.
1: Страх есть, вот, что, как сказать, можно надорваться, нет? Поднимая 85.
0: Да я-то уже не надорвусь, у меня мозгов-то хватает, чтобы не надорваться.
1: Ну как, вы сейчас пароход собираетесь двигать, нет?
0: А с чего решили, что я там надорвусь?
1: Нет,
0: это мое просто... дело, я профессионал, конечно. Я вам больше скажу, многотонники начались сразу после травмы, когда меня бросил тренер, как собаку.
1: Это что такое было?
0: Ну это был там даденный мне временно тренер, который довел меня до этой травмы. А потом даже на консилиум к врачам для того, чтобы формировать восстановление мое, не пришел, бросил. Я лежу дома, смотрю телевизор, там говорят, сибирячка, там, победила на Сибири. А я лежу и жду человека. Так вот слезы текут, жду человека, который придет и до туалета меня донесет, потому что травма тогда не позволяла самостоятельно перемещаться. Понимаете? Ты смотришь на телек, и там сильную Оксану показывают, а сильная Оксана лежит на диване и ждет, чтобы ее сносили пописать. Прикольно. Ну и что? Было?
1: Поменяло вас это?
0: Нет.
1: Никак вообще?
0: Вообще видимости ноль. Иду вот прям по приборам, несмотря ни на что. Вопреки всему. Независимо ни от чего.
1: Ну, точно так же мы идем по приборам, независимо от ничего. Реклама на спутнике 91.2 FM. Не переключайтесь, ровно через минуту мы вернемся в этот удивительный мир силы и бесстрашия.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Сама скала, сама Оксана у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем разговор. Скажите, пожалуйста, вот вы когда зашли в, хотел сказать, рубку, в студию, вы сказали, что вот я раньше была больше, сейчас я типа усохла и так далее. Что нужно есть, чтобы не худеть и не жиреть в вашем случае?
2: Вернемся в Советский Союз.
1: Да, с удовольствием.
2: Нормы, по цифрам еда. Сколько положено.
1: То есть калории считаете, да?
2: Да,
1: вот это?
2: Да. Когда речь идет о физической форме, будь то больше, будь то меньше, неважно. Везде есть цифры. Когда ты видишь цифры, кстати, как в пауэрлифтинге, это графики, цифры и циклы.
1: Но я не занимался никогда пауэрлифтингом, у меня тренер занимался, я так издалека с этим знаком.
2: Вот. Когда мы видим цифры, мы знаем количество. Там по качеству уже сами там. И когда мы видим, что с нами делается при определенных цифрах, мы можем влиять на эту ситуацию в большую степень или в меньшую степень.
1: Ну, объясните вот простым языком человеческим, русским, да, вот без этих всех цифр, мифр и так далее. Вот вы приходите в ресторан, в кафе, вы пиво заказываете, пьете пиво?
2: Я не люблю пиво.
1: Ну, хорошо, не пиво, вино, бокал, шампанское.
2: Шампанское, ну, обожаю.
1: То есть вы можете выпить, да?
2: Конечно.
1: Вы в этот момент заказываете салат, там, горячее, суп и так далее, и тому подобное. Вы в этот момент, когда заказываете это все, вы
2: нифига.
1: Калории считаете?
2: Нет, да вы что?
1: А как вообще, вы тогда ведете
2: себя? Я вообще в зале с полгода уже не была. Вот абонемент купил, себе надо возвращаться.
1: Я неделю не был.
2: Вот, вы лучше меня. Ну, у меня там по травме была передышка. Нет, не смотрю. Какой смысл в этом ресторане что-то подсчитывать?
1: Ну, а как, объясните мне, это работает? То есть диета какая-то? Вы говорите, я считаю цифры.
2: Домашняя еда.
1: И что,
2: купил,
1: дома считаю?
2: Купил сырое, приготовил, взвесил, посчитал, сложил и употребил. Потом смотрим на результат.
1: Угу. Это какой-то ваш личный, как бы... Придумка.
2: Когда я на подготовке, я всегда контролирую приемы пищи. Белки, жиры и углеводы – это обязательно.
1: Давайте подарим нашим зрителям и слушателям некие рецепты от вас. То есть, вот, грубо говоря, ваш завтрак, ваш обед и ваш ужин. Если вы дома, а не где-то двигаете КамАЗ.
2: Это при спортивной составляющей моей жизни или когда я не занимаюсь?
1: И так давайте. Потому что не все спортсмены нас смотрят сейчас, если люди, которые не занимаются спортом профессионально.
2: Завтрак 100% и в том, и в другом случае. Угу. Сначала это коктейль.
1: Это что такое?
2: Коктейль.
1: Ну, виски-кола или что это? Я не могу понять, какой коктейль.
2: Шейкер берем, миксер там, я не знаю, туда отправляем. Всякие там БАДы засыпные. Перечислять не буду, потому что не советую никому там...
1: Ну, это каждый индивидуально.
2: Индивидуально. Короче, наливаем воды из спортпита, скажу. Засыпаем БЦАшку, засыпаем протеин, желательно лучшего качества. Засыпаем туда творог. Закидываем туда банан, все это миксуем, и у меня получается 2 литра напитка. Перед прогулкой с собакой я выпиваю 0,5 литра. Возвращаюсь с собакой и употребляю завтрак. Я обожаю яйца во всех его проявлениях. Но в основном это омлет.
1: Обед?
2: Подождите. Я поела, минут через 30-40 я допиваю свой коктейль. То есть я вот, смотрите, сколько белка. Огромное количество. Но тут еще надо понимать, усваивается или нет. Вот. Допила коктейль, все это какое-то количество времени. Обед. Я очень не люблю ходить по кафешкам, потому что я не люблю чужую еду. В этом плане мне вот прям повезло. Я не сохну по сладкому, я не таскаюсь за вот этими, бургеры всякие, да, шавермы. Почему-то я не смогла это полюбить.
1: Какой обед у вас, вот расскажите?
2: Обед. Либо вареный рис, какая-нибудь вареная каша. Углеводка, да. Вот ты какой. И обязательно мясо. Это либо птица, либо индейка, тоже птица, наверное.
1: А ужин?
2: Все то же самое, а на ночь обязательно тоже такой же коктейль без бананов.
1: Алкоголь?
2: Обожаю шампанское. Если на подготовке, полностью ноль. И если не на подготовке, конечно, да.
1: Ну, по праздникам, да?
2: Конечно.
1: Как каждый нормальный человек. Скажите мне, пожалуйста, а вот такой вопрос, опять я все-таки вот пытаюсь вас доклевать с точки зрения внутреннего и внешнего, сочетания и несочетания этого. Если вам покажется это назойливо, думаю, дадите понять. Вот вам за себя постоять до сих пор приходится или нет?
2: Нет. Я думаю, с приходом высшего образования и опыта в жизни нет. Я могу языком так зарубить.
1: Вот а спотеешь. Попытки бывают?
2: Нет. Внешний фактор защищает ее.
1: Вас легко обидеть?
2: Смотря кто.
1: Ну, это возможно сделать? Что вас задевает или задевало?
2: Задевало было раньше. Что? Мальчики обижали словесно. Ну, типа, перекачалась, троллевали. Когда я еще была непроработанная, мне пришлось пойти к психологу и разбирать это все.
1: То есть я правильно понимаю, они могли сказать, что, типа, вот ты такая накачанная, типа, неженственная, типа, перекачалась, и это вас оскорбляло?
2: Как-то так получалось, что мне нравились те мальчики, которые вот как раз это и делали. То есть ты,
1: они
2: мне,
1: тоже
2: ты, ты мне нравишься, а он ходит, ну, так по-дружески. И я говорю, Олежа, ну, мне же обидно. Он говорит, Оксанка, прекрати обижаться на эти вещи. Парень прошел самый лучший здесь, в нашем клубе. Я говорю, а мне оскорбительно. И меня обижает только, когда я испытываю эти чувства. Ну, нежный, добрый, да? Но если это посторонний человек, нет. Я уже такая толстокожая.
1: А часто говорят, да, что типа какие-то моменты
2: уже такие... давно не говорят.
1: Боятся.
2: Я думаю, все вместе.
1: А вот за всю историю вашего становления от детского дома до сегодняшнего эфира, вот касаемо внешности, что вас могло обидеть и обижало?
2: Что трогало, затрагивало,
1: ну,
2: да?
1: Ну да, вот что типа накачанная какая-то, сильная, типа мужицкая такая история, или что, не очень понимаю.
2: Я думаю, что да, именно это. Но только со стороны тех, кто был мне симпатичен. От кого я, наоборот, ждала поддержки, а поддержки не то чтобы не было, но еще и было обидно.
1: А почему обидно-то? Вот я не очень понимаю. Давайте вот честно говорить, вы же не пуговичка из папиных дочек, да, внешне? Это факт.
2: Конечно,
1: да,
2: факт.
1: Да, это нормально.
2: Факт.
1: Мы как бы видим себя в зеркало.
2: Ой, вы знаете, сколько мужчин любят таких?
1: Да нет, это вообще не вопрос, это вообще вопрос не любят, не любят. Это не про это. То есть вы же себя видите, вы видите в зеркало себя, что вы, ну, как бы чуть-чуть пообъемнее, скажем так, 90-60-90.
2: Да я с детства-то широкая.
1: Естественно. С детства. Вы к этому идете. То есть почему, где здесь, я не очень понимаю, диссонанс? То есть вы сами становитесь как бы больше.
2: Вы поймите.
1: И вас это еще и обижает.
2: Вы, наверное, не можете никак принять тот факт, что любой вид спорта откладывает последствия.
1: Я конкретно про вас.
2: Если я буду танцевать балет, я, конечно, не буду выглядеть как качок. Но если я буду с клюшкой по льду, я так и ходить буду, ядрить Мадрид. И если я лифтер, значит, моя спинища...
1: Так а почему вас это обижает тогда, если вы понимаете?
2: Тогда, когда была совсем молодая, когда вот тебе понравился, ты боишься ему об этом сказать. А он говорит, что, Оксанка, качаешься? Ну, наверное, на 23-й тебе брит скоро дарить будем. Ну, кого это не обидит? Молодую девушку, конечно, обидит. Особенно с уст парня, который нравится. И нравится тайно.
1: Хочу поговорить про вашу семейную историю, про личную. Я вот, не побоюсь этого слова, я провел ночь с вами, готовясь к этому интервью. Смотрел несколько эфиров, какие-то интервью ваши видел. Вот, и... Мне очень интересна ваша персона, именно поэтому как бы я об этом говорю.
2: А, пожалуйста.
1: У вас достаточно сложная семейная история. Детдом, потом приемная семья.
2: Потом снова детдом.
1: Потом снова детдом. Вы рассказывали об этом на нескольких ток-шоу. Вот что вам дает, что вам дало участие в таких программах, где разбирают вашу личную жизнь? Вам это нужно было? Для чего вы туда пошли?
2: Во-первых, я обожаю телевидение. Быть внутри процесса. Я обожаю. Я не знаю, я получаю какое-то удовольствие.
1: Так.
2: Когда я себе в этом призналась, мне стало легче. По поводу измыливания моей биографии, связанной вот конкретно с семейными обстоятельствами, я считаю, что... Вот это сейчас я считаю. Тогда у меня даже мысли об этом не было. Ну, спрашивать, я отвечаю. Я вообще правдиво. Стараюсь не лгать, не юлозить, как уж на сковороде. Чем больше правды ты сказала, тем меньше тебе в спину постучались и за что-то подтянули, там, соски в тиски, да, и жми. Вот. И я думаю, и, возможно, я в этом права, что бесконечное пересасывание моей истории позволило мне принять все это и всех простить, и укрепиться, да.
1: А всех простить от кого? Маму с папой?
2: Да всех, кого там можно и нельзя. Просто оставить их в прошлом. До свидос. Живите. У всех своя жизнь. И они, видимо, были в каких-то тех обстоятельствах и таким образом поступали.
1: Вы о них не знаете?
2: Я к ним не... Я столько знаю, что умереть можно. Кино снять можно.
1: Они живы?
2: Отец уже давно умер. Мать завернула ласты 2 года назад. Биологическая. Приемная еще жива. Теперь у меня есть крестная мама.
1: А, вы же...
2: Вот. Там потомки... У нас в выводке было, по-моему, 7 человек. две младшие сестры, я, старший брат, старшая сестра, еще кого-то, может, я забыла. Они когда появились, так стало много. У меня ощущение, что я обои вот так вот отодрала. Там дорога настолько. Всю жизнь одна.
1: Тут они тоже детдомовские или они жили?
2: Нет, они все жили с...
1: Они младшие, старшие?
2: Младшие есть и старшие.
1: То есть все, кроме вас?
2: Все, кроме меня.
1: А почему вас... Нет, ну серьезно, вы как?
2: У него план был на меня.
1: Это понятно, мы это сегодня видим по вам, да, и по вашей миссии, которую вы несете. Я правильно понимаю, то есть братья и сестры остались в семье у ваших родителей, а вас отдали в детдом. Какая причина была?
2: Убийство, убийство, убийство, убийство.
1: Убийство кого?
2: Отец рецидивист, вы знаете, что это такое. А с матерью убили человека. Мне 4 месяца. Бега. Их поймали. Когда конвоировали, вот тогда первый раз они попробовали убить еще и меня. И теперь дальше. Старший брат погиб на зоне. Старшая сестра 10-ку отмотала за убийство. Предпоследняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. И последняя сестра то ли рождена, то ли зачата в тюрьме. Вы думаете, Бог меня не любит? Ну, прикольно.
1: Нет, прикольно, интересно, но, конечно, непросто.
2: Нормально.
1: Да, сейчас нормально, вы прошли, но вообще изначально...
2: Ну, конечно, когда тебе 15...
1: Вы видели живую родителя?
2: Биологическую мать. Мы дико похожи. Просто как будто вот так вот раз и капельку сделали. И младшие две, мы прямо одинаковые люди.
1: Вы общаетесь с ними?
2: Нет. Сначала они со мной не общались, а теперь я так думаю, а о чем?
1: А с мамой вы как виделись? Один раз в жизни?
2: Один раз в жизни они где после, пусть говорят, уехали, даже не попрощались.
1: А, то есть вы видели на программе их?
2: Конечно, мне их нашли, чтобы я сделала клич в интернете. Уважаемые такие-то, не буду произносить фамилию.
1: Не надо. Угу.
2: Пожалуйста, найдитесь, я вас ищу. Мама.
1: Когда вы увидели маму и папу?
2: Что? Ну, папу уже не увидела, маму, склеила ласты.
1: Маму.
2: Просто поняла, что мы похожи, что это она правда моя мать. Ну, там же еще тесты делали, ДНК.
1: Вы с ней общались?
2: Мне не давали младше общаться с ней. Они чего-то боялись. И она ушла, так и не смогла услышать, что, мам, все в порядке. Пусти, не держи. И вот она ушла, умерла, и младше не дали ей шанса уйти со спокойной душой. Будет вероятность съездить к ней на могилу и сообщить ей об этом, чтобы она, если вдруг где-то застряла и не может обрести покой, скажу ей.
1: Кто вам помогает в жизни выжить? Пережить вот все эти черные полосы.
2: Последние 10 лет меня ведет одна из тех, которую вы выгнали сегодня.
1: Я?
2: Да.
1: Это ваши помощницы вот эти продюсеры?
2: Нет, они с разных организаций.
1: Нет, я выгнал, послушайте, я выгнал отсюда. Там-то она в гримерке сидит, прекрасный
2: попивает кофе. Они там кофе. Стояли, снимали.
1: Да-да-да, все с пляжа нет. Только мы с вами. Это же исповедь. Ну как, вы представляете, если 5 человек будут сидеть с мониторами. Вот ребята-операторы, они глухонемые, например. Мы долго
2: искали. Я привыкла, что они глухонемые.
1: Людей, которые не видят, не слышат и плохо даже вот реагируют.
2: Специально, у нас юморны такой. Нас...
1: Они смеются. Ну, на автомате просто. Они не понимают, как они говорят, но смеются. У нас два таких, они братья родные. Вот мы специально искали таких людей. Я шучу.
2: Симпатичный.
1: Нет, просто поймите, я выгнал всех из студии, потому что мне кажется, вот как бы такой разговор про серьезную историю.
2: Это же
1: не Андрюша Малахов, который на всю страну вот так делает.
2: Да.
1: У него свой жанр.
2: Да.
1: А у нас с вами такой чуть-чуть как бы, как сказать, вот такой вот маленький. Это, мне кажется, работает. То есть это ваша вот подруга, да, ваш друг,
2: да,
1: который...
2: она вывезла меня. Я попросила, честно говоря, увези меня, пожалуйста, отсюда куда-нибудь, потому что я выросла из того города, откуда поехала.
1: Ты Иркутск, да?
2: Иркутск, да. Мне так сказали, Оксана, хочешь расти, уезжай. Здесь ты большего не сделаешь. И как раз общались... Она говорит, вот пытаюсь мужа уговорить поехать в Санкт-Петербург. Я говорю, я мечтаю о Санкт-Петербурге. Забери меня, пожалуйста. И все, у меня появился директор, человек, который по всем программам меня, там, всякие кастинги и так далее.
1: А как вы относитесь к усыновлению, к удочерению?
2: У меня были такие моменты.
1: Мысли, да?
2: Возникали, да. И по какой-то причине, по молодости, я хотела усыновить не девочка, 100%, мальчика, афроамериканца. И у меня на тот момент даже появился учитель афроамериканец. Ну, английского языка.
1: Uh-huh. А почему афроамериканец?
2: Я не знаю.
1: Нет, я не учитель, а усыновить мне хотелось.
2: Я не знаю. Я не могу это объяснить. Не могу. Я вот на них всегда смотрю.
1: Что другой
2: они
1: тоже?
2: Мне интересны.
1: Что тоже другой, как вы?
2: Да. А потом все как-то сошло на нет. Все. Только началась моя карьера, и все тут...
1: У вас есть кумир? Не создай себе кумира, я знаю.
2: Оксана
1: что...
2: Скала... Кошелева. Единственный мой кумир. У меня есть те, на кого я подглядываю и стараюсь там не ошибиться или вдохновиться. Но кумиров нет. Я сама себе кумир.
1: Оксана, вот скажите, есть такое мнение, что вот все сложности, да, в жизни человека делают этого человека сильнее? Вот можно ли сказать, что вот весь тот...
2: Андеграунд?
1: Не андеграунд, а весь тот, как бы, ну, как сказать, сложный мир, который вам достался при рождении, в который вы окунулись, сделал вас такой сильный?
2: Это один из моих девизов. Я всем своим спортсменам, ученикам всегда говорила: трудности должны закалять человека. Но есть люди, которых трудности эти ломают. Значит, ты слишком хрупок.
1: Ну да, то есть становиться сильнее.
2: Становиться сильнее. Морально, интеллектуально, физически. Вот все, что тебе природа дала, держи и улучшай.
1: Послушаем, что задают нам ваши зрители,
2: ой,
1: ваши фанаты.
2: Ой, я забыла уже.
1: Надеваем вот эти вот ушные мониторы. Давайте послушаем, что они вам загадали. Прошу.
3: Оксана, какой у вас размер ноги?
2: Прикольно. Размер ноги спрашивают.
1: Надо
2: а
1: говорить.
2: Мне еще отвечать надо?
1: Ну, конечно. Честно. Ну, они вот... вас смотрят и видят. Это не прямой. Они, как сказать, в записи присылают нам
2: 39.
1: Вопросы. 39.
2: 39, да.
1: 39. У меня 42, если что. Чтобы не тратить время на такие вопросы, просто запишите. 42, 39. Следующий
2: вопрос.
1: В
2: последнее время, когда меня спрашивают какие-то вопросы, связанные с размерами, мне присылают одежду, подарки.
1: А, может быть, это из магазина.
2: Кто знает, может быть.
1: Спортсмен. Так, следующий вопрос,
2: размер
1: прошу.
2: Размер груди, наверное, сейчас пойдет.
4: Вам когда-нибудь делали предложение выйти замуж?
2: Да. И самое крутое, это было 12 часов ночи, перекресток. Он стоит на коленях и говорит: выходи за меня замуж, дарит мне мягкую игрушку. Он сказал: я поехал в армию, вернусь, мы женимся. Но он остался по контракту, а я ждала.
1: Ну а и что? И все, да? И закончилось?
2: И все, он потом приехал прапорщиком, такой брюшный, живота-то, а я вся в спорте, у меня красивые мужчины вокруг меня.
1: А, то есть мужик должен быть красивый у вас? Я имею в виду вот спортсмен, спортсменский.
2: Не спортсмен, а активный.
1: Вот посмотрите вот назад, вот Вячеслав его зовут. Вот он спортсмен для вас, вот подойдет такой?
2: Нет, он не спортсмен. Ты
1: ну же хороший же парень, красивый.
2: Но он красивый.
1: Красивый, то есть нормально, может быть без кубиков, да, вот как у
2: конечно.
1: Славы. Но красивый парень, талантливый,
2: конечно.
1: Хороший. Угу. Просто нас же смотрят сейчас, может быть, вам тоже, как сказать, после этого эфира будут писать и звонить.
2: Ой, звонят и до этого, и пишут.
1: Так, ну что ж, давайте следующий вопрос послушаем, прошу.
5: У вас есть платье и юбки в гардеробе?
2: Юбки точно нет. Это очень неудобно. Я сижу как мужик, всегда у меня разваленные колени. Мне так удобно.
1: Так.
2: Есть у меня, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре платья. Три из них и куплены
1: что?
2: Мною.
1: И что вы с ними делаете? Оставьте, там еще пару вопросов.
2: Они были куплены по определенным случаям. Вот, например, я ходила в музей Абрау-Дюрсо в Геленджике. Я покупала себе отдельное платье. Я одеваю платье только один раз. Я не повторяюсь.
1: А, даже так, да?
2: Даже так. Последнее платье я покупала в январе на крещение. Абсолютно белое такое, еще простынка такая белая. И я стою такая: монашка! Вот. И еще пара, одно полосатое, я его покупала для того, чтобы вести прогноз погоды в городе Улан-Удэ один раз. И еще какое-то одно, не помню.
1: Ой,
2: может быть, с модного приговора.
1: А вы там тоже были?
2: На модном?
1: Да.
2: Да вы что, там такую звезду из меня скалякали. Я поверила, что я красивая, представляешь? Я чуть сознание не потеряла вот в эту секунду.
1: Так, следующий вопрос, прошу.
6: Чем займетесь на пенсии?
1: Хороший вопрос, кстати. Вы об этом думаете?
2: Конечно. Я не про пенсию думаю, а что настанет такой период, и что будет у меня с собою. Чем займусь?
1: Лето красное пропело, обернуться не успело, как зима косит глаза.
2: Ну, наверное, у меня уже будет своя школа тяжелоатлетических видов спорта. Уже будет набрано немало фильмов с моим участием. Я, наверное, к тому времени уже исполню песню «Я скала». И что-то еще я забыла. Будет что-то еще.
1: Следующий вопрос, прошу.
7: Не планируете кота завести? У моей кошки недавно котята родились. Могу поделиться.
1: Вы же собачница, да?
2: Я нашла свою собаку Санни, мимо проезжая мимо рынка в Пензе. Саньке уже 2,5 года. Свою кошку, ее подписчики назвали Беляус. Она веслоухая, видимо, не подошла. Ее подкинули в фитнес-центр. Ей уже 4 года. Она ленивая, живет всегда на поверхности, потому что Санька такая залежит до смерти.
1: То есть вот ваша семья. Собак, кошка и вы.
2: Сирота собрала сирот. Все.
1: Что-то я не верю. Что там больше никого нет?
2: Все, больше никого. А, но если бы меня по рукам не били, там бы уже...
1: А кто бьет? Директор?
2: Mm-hmm.
1: Как ее зовут?
2: Айна Степановна.
1: Анна?
2: Айна Степановна.
1: Айна, какое имя невероятное. Айна.
2: Я ее дома называю, допустим, Айка-Зайка. Она такая умная. Если бы не ее интеллект...
1: Вы о чем мечтаете?
2: Мечта?
1: Есть у вас? Говорят, что если ее произнести, она не сбудется, но тем не менее, вот сокровенная мечта у вас есть?
2: Сыграть какую-нибудь классную главную роль.
1: Так вас сейчас утвердили, мама будет играть.
2: Ну, ну так и надо же этим наисться, это только начинается. Я таким образом завершаю свою спортивную деятельность. Мне хочется плавненько перетечь в творческую составляющую.
1: Так и будет.
2: Там люди прикольные, интересные. И не такие узколобые, как в спортивной среде.
1: Вам понравился эфир, да, наш?
2: Я кайфанула. Я сначала напряглась. Вы такой красивый. Я зашла так, так... У меня, когда мужчина симпатичен, я какой-то стоп ловлю. Такой тупой, знаете.
1: У меня то же самое с девушками, к сожалению.
2: А вот по звуку потом я это...
1: Спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья.
2: Вам спасибо.
1: Я скажу честно, что это самый неожиданный и непредсказуемый эфир в моей жизни, потому что я далек от пауэрлифтинга, но сегодня, мне кажется, на какой-то полшага, на шаг я стал ближе. Спасибо вам огромное.
2: Вам спасибо.
1: Все мечты, ваши желания сбудутся, и дай бог вам здоровья.
8: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Оксана Скала сегодня была у нас, а ровно через неделю, в четверг, 17:00, будет тоже интересно. Пожалуйста, придите и посмотрите. До новых встреч, хороших выходных, пока.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

знать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Жители Тегерана ежедневно выходят на улицы, чтобы поддержать иранские власти. В Госдуме рассказали об индексации пенсии работающим пенсионерам. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в Галаце в качестве предлога для дипломатической эскалации. Об этом сообщила газете «Известия» посольство России в Бухаресте. Румынский евродепутат Диана Шишуака в свою очередь сказала изданию, что даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не доказывает, где именно аппарат был собран и откуда он был запущен. Накануне Минобороны Румынии заявила, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никош Ордан заявил, что из-за инцидента было решено объявить российского генконсула в Констанце персоной нон-грата и закрыть генконсульство в этом городе. Норвегия планирует разместить на севере страны ударные вооружения, в том числе южнокорейские РСЗУ дальностью до 500 километров, которые будут нацелены на Кольский полуостров. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло. Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Жители Тегерана выходят на центральной площади иранской столицы на протяжении около 90 дней войны с США и Израилем. Люди организовывают патриотические митинги в поддержку властей на фоне переговорного процесса с Вашингтоном. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, участники ежедневной акции поднимают национальные флаги и символику шиитского ливанского движения Хезболла, а также скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Такие мероприятия проходят в ключевых точках города. Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний на стартовой площадке нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал в штате Флорида в США. Об этом сообщает агентство Associated Press. По данным СМИ, взрыв стал сильным ударом по репутации Blue Origin. В прошлом месяце полеты ракеты типа New Glenn были прекращены из-за проблем с двигателем после того, как компания не смогла вывести спутник на правильную орбиту. Ранее тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике.